0: На этом мои анонсы все. Я думаю, можно перейти к вопросам, которых очень много.
1: Я буквально коротко скажу спасибо всем, кто отписался по поводу цвета. Большинство было за зеленый на втором месте примерно. Красный, поэтому на следующие пару вопросов я буду вот так выглядеть. Так, поехали с продолжением наших вопросов. Who cares, спрашивает. Well, I do, как говорится. Здравствуйте, очень интересно узнать ваше мнение про фламберги. Я читал, что в средние века их даже в какой-то момент запретили, так как такое оружие оставляло очень неприятные раны. И, по-моему, об этом мы говорили прямо-таки на форуме.
2: Да, было дело, говорил. Фламберг, он же, ну, чтобы понятно было, фламберж – это тип клинка, который имеет не прямое лезвие. Клинок – это вот этот предмет, а лезвие – это то, что у клинка, соответственно, рубящая часть и, так сказать, наносящая, собственно, повреждение. А лезвие волнистое. Поэтому его называют слово «фламме», то есть огонь, такое горящее лезвие. Оно появляется вообще не в средние века, самое важное. Ну, то есть по самым таким вот либеральным датировкам это в лучшем случае середина 16 века. То есть, ну, мы сейчас, вот современные историки, это называем уже раннее новое время все-таки. То есть не совсем средневековые тренды ни в обществе, ни в военном деле, ни в металлургии, нигде. Это скорее такой поздний образец. Что мы о нем знаем? Мы знаем, что таких клинков довольно много делали со середины вот, там, конца 16 века и вплоть до начала 18 века существует. Они существуют на одноручных мечах, на, ну, там, назовем это, можно так, чтобы понять, либо там шпагами, рапирами, чем хотите, но, в общем, на одноручных клинках, на кинжалах, на двуручных, на коротких, длинных и на, самое интересное, на всяких алебардах и, ну, там, подобным древком. По поводу того, наносят ли они страшные повреждения, на самом деле конкретных данных у нас нет. Тесты, известные, по крайней мере, мне показали, что рубящие они немножко, скажем так, хуже. Именно чисто вот рубящее действие, то есть втыкание в перпендикулярно в цель. А при прорезании, да, там получается немножко более глубокое повреждение. Но, опять же, не каждый удар режущий. Но у фламберга есть одна офигительная способность. Он конкретному оппоненту, который вот в глаза на него смотрит, внушает немножко больше психологических опасений, травму, так сказать, наносит уже психологическую. То есть он не хочет с ним встречаться, не хочет видеть этот страшный аппарат такой с пламенеющим лезвием. И очень возможно, что фламберг является собой, на самом деле, пример психологического устрашения, нежели чем какой-то специфичной воинской функциональности. Вот. Опять же, фламберги не запрещали, об этом никаких папских эдиктов, которые любят из энциклопедии в энциклопедию пересказывать недобросовестные исследователи оружейного дела средневекового, я честно вот скажу. Никаких папских эдиктов на этот счет пока выявлено не было. Если бы выявлено было, мы бы на них кто-нибудь бы сослался. Вот. Поэтому, скорее, нет. Просто такое понтовое, очень дорогое в изготовлении, предположительно, оружие, которое, ну, вызывало, как минимум вызывало у оппонента, должно было вызвать у оппонента некий шок, трепет и ужас. Разве что.
1: Всем большое. И спасибо. Павел Дельшаев задает следующий вопрос. И он говорит, в чем разница между чеканом и клевцом? И что это?
2: Разница, ну, скажем так, сейчас попробуем вспомнить, именно как это современные оружеведы называют. Чекан и клевец – это разновидности боевой части у древкового оружия, то есть того, которое не клинковое, с клинком, а которое насажено на палочку. И чеканом скорее называют в оружеведении, ну и там в некоторой части исторических источников, небольшой молоточек, который имеет, соответственно, дробящие последствия для оппонента. По-французски, наверное, бы его назвали, потому что существуют французские, например, источники о таком оружии, ну, они назвали его «малле», то есть «маленький молоток». Клевец, соответственно, он от слова «клевать», то есть «клюв», он из собой представляет действительно такой граненый клювик, иногда загнутый шипчик, который должен носить не дробящие повреждения, а проникающие. То есть, если вы его воткнули в, ну, во что-то, то вы его должны, ну, что-то пробить. Редкая лата, скорее кольчугу там, или туда, где нет ни кольчуги, ни лат. То есть клевец французский бы назвали бы, наверное, бек де корбин какой-нибудь, да, там клюв ворона или бек де фошон, то есть клюв там, сокола, орла, что-то такое. А к чему это? Это могут быть два элемента, поражающих, насаженные на одно древко. И получится молоточек с одной стороны, а с другой стороны клювик. И теперь у всех у вас в головах вспомнился ваш обычный молоток, которым вы гвозди забиваете с одной стороны, а с другой стороны гвоздодер. Вот в профиль точно так же будет выглядеть. Вот.
0: Спасибо. И следующий вопрос задает Вася Пупкин. И этот вопрос из комментариев, заранее присланный. Как-то странно видеть исследователя, путающего локтевой и кулачный хват щита. Ай-яй-яй. Он оговорился или в самом деле не понимает разницу?
2: Нет, я оговорился, конечно, ну, на большой сцене, большой стресс. Оговорился, конечно, мы показывали, я напомню, о чем речь, просто быстренько. Мы показывали сначала приемы с малым щитом Баклером, который в кулаке держится, у него ручка кулачная. Это более гражданское оружие. А потом мы показывали приемы с большим щитом Кнезиса Рутелла. И там хват ременной, то есть локтевой и совмещенный с кулачным. Я просто оговорился. Конечно, там ременной локтевой хват используется. Это более массивное, более военное оружие.
0: Давай. Типичный комментарий, например, если кто-то из докладчиков назовет предков потомками, то в комментариях это обязательно будет, все люди очень культурные, все обязательно отметят, что если уж докладчик путает предков и потомков, то можно ли доверять такому докладчику?
1: С другой стороны, я сразу
0: перестал слушать на пятой минуте, когда докладчик называл предков потомками.
1: То есть, мне не понравилась заставка, значит, весь доклад фигня.
2: Я тут еще, мне поправляли несколько раз друзья, ну, уже в личку, что я там путал слова там твердый и этот жесткий, что это в физике это очень важно, разные понятия. Я вот, правда, при всей моей любви к физике, потому что я слушаю каждую лекцию, которая выходит по физике на антропогенезе и на подобном, ну, я их путаю, потому что просто в обычной разговорной речи это синонимы стопроцентные.
0: Да. Спасибо. Сказочная псина поддерживает стрим и спрашивает: здравствуйте, наши князья-цари всегда владели фехтованием на достойном уровне? Когда перестали лично участвовать в боях? Спасибо, очень интересно.
2: Отличный вопрос, кстати, прекрасный. Наши князья-цари, если говорить именно на вот наших восточноевропейских просторах, так сказать, славянских государств, там Литвы, Польши, там, Черниговска, там, Киевских и прочих всех наших княжеств, Московской Руси особенно, непосредственно навыком владения вот, холодным оружием, всеми нужными навыками элитному воину того времени обучались вот, вообще все, вплоть до того, как у нас последнего царя закончили. Вот. То есть, начиная с, не знаю, Святослава Игоревича, наверное, летописного, который вот родился в Киеве, это, да, напомню, 10 век, да, вот Святослава Игоревича, и у него был дядька Свинельд, который его обучал воинским делам, и даже летопись, ну, это летопись, это там плюс 300 лет сразу, плюс 200, да, но все-таки дядька Свинельд описан как его учитель, который его учил и копья метать, и с коня стрелять, и все на свете делать. И вот, пожалуйста, конкретный пример. Опять же, Святослав, мы знаем, там, да, Святослав и Владимир, и все их потомки, Рюриковичи, они участвовать в боях не стеснялись. Напомню, что Василий Темный, князь московский, великий князь московский, 15 века, потерял, простите, несколько пальцев на руке во время битвы. То есть он под прям непосредственно. Напомню также, что Иван Васильевич Грозный, Рюрикович, предпоследний Рюрикович, да, сам штурмовал Казань, участвовал в штурме сам, лично, лицом. Вот. Ну, по крайней мере, как пишут летописи. То есть, может быть, он там чуть-чуть был в отдалении, но все-таки. Когда перестают участвовать полководцы, и это, кстати, да, тренд не только наш, вот славянский, русский, да, и Витовт с Егайлом тоже атаковали Тевтонскую Харунь при Грюнвальде, тоже, в общем, показывали класс. Но когда, в принципе, перестает участвовать полководец в сражении в первых рядах? Когда появляется понятие к большой стратегии и появляется понятие управления армиями. То есть это явление тоже близкое к новому времени. Это явление, которое собой знаменует вообще военную революцию принципиальную и выводит полководца из вот феодального вождя. Вот это большая разница между феодальным вождем, который за собой уводит дружину. И это тренд, который вот появляется еще во времена простите, глубоко античный, там даже не то, что античный, там, наверное, я бы отнес это к неолиту, к вообще появлению понятия вооруженный конфликт, вот, к тем эпохам, когда появляются первые союзы, вот этих союзы мужчин, которые ходят вот, вооруженные куда-то добывать себе добро, то есть там реально с неолита ранней бронзы. И заканчивается этот тренд, ну, учитывая, что в античности, да, были полководцы, которые не сами стояли в первых рядах там иногда, но это тоже скорее отрешенное такое, скорее исключение. Заканчивается этот тренд в 16 веке. Для большинства стран Европы, для большинства крупных, по крайней мере, когда появляется понятие абсолютизма и еще очень сильно меняется подход к войне, когда начинают управлять уже войсками полноценно. Много опять говорю, но вот так.
1: Ну, это полезная, интересная информация.
2: Почему я хочу привести? К тому, что века с 16-17 по всей Европе полководцы перестают вести армию прямо лицом. Они начинают чуть-чуть над ней оказываться. И это говорит нам еще о том, что начинает появляться управление войсками настоящее. До этого управлять войсками практически не умели, точнее, даже не могли.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ксения Дмитрий Целист снова с нами. Она спрашивает, почему меч полуторник называется бастардом?
2: У меня об этом статья, даже сейчас я пишу.
1: Ссылочку мы тогда скинете потом, и мы ее закрепим.
2: Когда я ее допишу, честно говоря, я уткнулся в филологический тупик. Потому что и полуторник, и бастард – это термины, которые мы скорее применяем к оружию из оружейческого такого 18-19 века. По реальности термин «бастард» – «эпе батарде» по-французски. Извините, что я много говорю по-французски сегодня, просто это термины, которые у меня вот сейчас в рабочем, так сказать, лексиконе используются, что там французские источники открыты вот здесь. Но «эпе батарде» применяется во французских источниках 15 века к некоему виду меча, который предположительно позволяет держать себя одной и двумя руками. Но в других языках этот термин не употребляется, не встречается, и ни раньше особо не прослеживается, ни позже. То же самое термин полуторник, наверное, да, это меч на полторы руки, и как вот называли бы его в то время, буквально два источника называют так это оружие, это тоже довольно поздний тренд. В реальности это примерно одно оружие, вот которое, собственно, опять же, достану этот предмет, который сегодня будет героем программы, который можно взять одной и двумя руками. Применяются они, в общем-то, ко всему, но в разных регионах их называют по-разному. Вот простой пример из германской, более такой, более привычной на фехтованию историографии. Вот меч, когда я держу вот так, он называется лангеншверт, длинный меч. И подразумевает, что я держу его длинным хватом. Но стоит мне этот же самый меч, я извиняюсь, взять его вот так, за клиночек. Он называется курценшверт, короткий меч. Потому что я держу коротким хватом, и этим хватом буду на ближней дистанции наносить всякие другие типы ударов. И это один и тот же меч. Вот, то есть можно встретиться, например, с таким тоже, в общем-то, особенностью скорее терминологической. И то, в общем, можно именно из наших вот современностей назвать изоружение там полуторным мечом. Вот.
1: Спасибо.
2: Я ответил или я сбился, как думаете?
1: Мне кажется, вполне. Я думаю, сейчас Ксения напишет.
2: Если вдруг нужно расширить, я расширю.
0: А Ксения там уже пишет. Она написала, ух ты. Так что я думаю, что, наверное, ответили.
2: Тогда еще маленький докомментарий. И в германских источниках, я уже сказал, допустим, есть итальянские источники. И там вот так, если я держу меч, его можно назвать «спада де дуэ мани», то есть меч для двух рук. Если я держу этот же самый меч вот так, он будет называться «спада де уне мани». Меч в одной руке. Меч при этом может не поменяться. Потому что если мне удобно пользоваться им одной рукой, он будет «де уне мани». И, соответственно, я возьму мысленно в, так сказать, поединке, я буду использовать те приемы, которые в голове написаны «уне мани». Когда мне удобно взять его вот так, он ставится «спада де дуэ мани», меч для двух рук, и я беру пример приема из головы о мече, который держит двумя руками. Он при этом не становится отдельным там, видом меча, одноручным, двуручным, там, трехручным, он просто меняет скорее тип хвата. Вот. Тоже интересно, просто именно с точки зрения исторического источника. Была такая ошибка интересная, когда ученые там, 19-20 века пытались читать эти тексты, иногда вот сбивались, и получалось, что там в немецком тексте написано: это прием из Лангеншверт, это прием из Кутшеншверт. Они думают: ага, это прием, значит, меча подлиннее, а это прием меча покороче. А, в том смысле, что два разных меча, но нет. Это прием именно типа хвата подразумевает.
0: Спасибо. Ксения пишет, что Вадим определенно ответил на вопрос. Мы можем переходить к следующему.
1: Идалтыч говорит, не задает вопрос, а просто говорит: добрый вечер, поддерживает и пишет: спасибо. Получится посмотреть стрим, только запись.

0: ну, песнь уже своим рассказать, что этот ножик я добыл у спящего врага, и это еще аллегорическим языком, поэтическим подать. С точки зрения, не уверен, не знаю, не встречал, наверняка, наверняка, потому что человеку свойственно грешить, скажем так. Вот, тут все могло быть. Но прямого не встречал в источниках, не знаю.
1: Как сорока максимально блестящий меч выбрал?
0: Нет, это было бы логично, но хозяин ведь проснется там или, ну, заметит. То есть,
1: отсутствие меча, да.
0: Где блестяшки, не блестяшки? В том, что живой человек, он не прекратит искать через 2 минуты.
1: Да.
2: Спасибо. И дождался своего вопроса зритель с ником 705 ВАС. Кочергин говорил, что японские мечи – самое совершенное холодное оружие. Если это неправда, то чьи лучшие?
0: Кочергин, наверное, хороший пример современного оружеведа, который, ну, аппаратом совершенно владеет не до конца. Я не могу сказать, что по-хорошему, что холодное оружие вот на этапе некой вот такого, скажем так, завершенности своей, оно принципиально сильно друг от друга отличается. Японские мечи, за исключением, ну, то есть, мы знаем, что имеют специфическую металлургическую структуру, что их, ну, сложнее ковать ввиду там скудости железа на японских островах. От этого они не хуже, не лучше становятся, они просто, ну, они дороже, сложнее делаются. Когда в Европе перешли на моносталь, так называемую, на, ну, изготовление меча из единого вычищенного бруска, они стали просто чуть дешевле и эргономичнее в изготовлении. Единственное, опять же, если оружие как бы не ломается, если оружие, ну, имеет все там характеристики нужные, легкое, удобное, сбалансированное, то оно не отличается. А в руках опытного человека разницы не будет. Вот, наверное, так. Опять же, мы не можем сравнить, мы можем сравнить только разве что размеры, потому что я так понимаю, что японские мечи в массе своей редко превышают там определенную границу, которую европейские мечи перешагивают легко, ровно из-за металлургических особенностей региона. Вот и все. Это, опять же, не делает их принципиально хуже. Это, скажем так, ну, особенность такая региональная, не более того.
2: Кстати говоря, на форуме, Виталик, у тебя не включен микрофон, я воспользуюсь
1: этим. У меня включен, продолжай.
2: Кстати говоря, на форуме «Ученые против мифов» 13-14 ноября будет выступать Сергей Аркадьевич Поликарпов. Он у нас выступает уже второй раз как хирург-онколог. Но он также известен в определенных кругах как такой любитель, но очень глубоко прошаренный любитель в плане японских мечей и всего, что с ними связано. И вообще вот мы с ним договорились, что на одном из следующих форумов у нас будет что-то вот вроде того выступления, которое Вадим Сеничев развел, только на тему японских мечей. И на сцену выйдут 2 самурая в настоящих японских доспехах с японскими мечами и покажут нам много интересного. Да, но это будет, да, еще не на этом форуме, а на следующем. Я, кстати, пока Вадим еще не сказал, я не забыл, что он хочет сказать. На канале Дмитрия Пучкова есть разведопросы, посвященные японским мечам и самурайству, вот именно с Сергеем Аркадьевичем Поликарповым. Вот рекомендую всем посмотреть.
0: Да, мы с Сергеем Аркадьевичем как раз после форума 15-го уже лично познакомились, пообщались, замечательный опыт. Я замечу, что подошедшим до нас именно японским источником о том, как работает японский меч, не в современном таком немножко киношно-анимешном восприятии, а вот там в эпоху его существования, очень много не просто близкого, а буквально вот на там 95-100% пересекающегося именно с точки зрения механики тела и пользования японского меча и европейского, как ни странно. Ну, опять же, это не странно, это нормально. Руки и ноги у людей примерно одной формы, примерно из одного места растут. Вот. Ну, с вариацией. Это очень здорово. То есть нельзя... Тут к чему это? К тому, что именно говорить, что что-то там более совершенно, что-то менее совершенно, это вопрос, на самом деле, ну, очень часто субъективный. И если человек мастер конкретно там японского меча, и, ну, на уровне вот того мастерства, и мастер японского меча, вряд ли между ними будет принципиальная разница.
1: Вопрос не в совершенстве самого оружия, а в совершенстве умения им пользоваться.
0: Ну, то есть, да. И естественно, всех вот... А дальше мы уже, если поставим друг против друга, мы увидим работу каких-то сопутствующих факторов. То есть, от банальных...

0: физиологии до, там, скажем так, отвлекающих каких-то действий уже внешней среды, если сразу, то есть с точки зрения технических решений, они будут максимально близки зачастую.
1: Спасибо. Да, если слон на кита налезет, то сборит, наверное, смотря где они будут находиться, на суше или в море. Вот. Слон на суше, наверное, сборит, а кит в океане. И Свободу Суккулентом задает вопрос. Поддерживает наш стрим и спрашивает, была ли мода на оружие, уменьшающая его функциональность? Модно более тяжелое, чтобы показать удаль, например?
0: Была конкретно мода, скажем так, на типы и стили, на украшения была. Я приведу пример, ну, я не уверен, что это сильно влияет на функциональность, то есть ее старались не терять ни при каких условиях, понятно. Но, допустим, в эпоху викингов встречаются наборы эфеса, то есть вот рукоятки вот сборной меча, которые буквально из цельных там кусков золота очень дорого сделаны, они очень сильно тяжелые. И иногда, возможно, имели, ну, сказывались на там усталости определенной, да, или просто, ну, разбалансировке оружия. Хотя тоже не факт, что это так. Но мы просто знаем, что существует вот некий усредненно стандартный набор эфеса, который попроще, и при этом он работает вот как должен. То есть он держит руку правильно, он не дает перегибать где-то что-то, и чуть-чуть ее там защищает, балансирует при этом оружие до какой-то степени. А будут такие вот просто вот два слитка золотых там с узорами и вставленными каменьями. Возможно, они влияли. А в эпоху уже 18-19 века, когда меч редко когда является, ну, основным таким инструментом обороны или даже атаки, там бывают просто действительно тоже очень дорогие наборы эфес, которые могут повлиять на функциональность. Во всем остальном украшения, даже украшения вот излишние, они обычно плюс-минус где-то не должны мешать. И есть, да, есть именно просто мода на конкретные формы стили, которая, например, затрагивала там наиболее модные слои общества, и все перевооружались там из прямых мечей в кривые, из кривых мечей в узкие, из узких в широкие, там в разные годы по-разному.
2: Понятно, спасибо. Живой эльф спрашивает. У Ричарда III был сильный сколиоз, однако он был успешным воином. Известны ли еще воины с физическими недостатками, которые были успешны? Было ли у них особенное оружие? Наверное, речь идет именно о изначальном каком-то физическом недостатке, а не посеренных конечностях во время боя.
0: Угу. Вопрос, кстати, интересный и в этом смысле сложный, потому что пример Ричарда как раз хорошо известен. Известно, даже проводили эксперимент, когда правильно собранный доспех, собственно, экспериментатору исправлял этот сколиоз несколько, позволял ему правильно, ну, лучше пользоваться телом. Ричарда, скорее всего, был похожий пример, но, честно говоря, не могу вспомнить воинов с какими-то вот такими особыми недостатками, чтобы вот их как-то выделялось, их как-то выделяли. Потерянные вот конечности, вся вот это, и, конечно, это примеры известные, и там и известный всем Гёц, как его, Он Берлингенхен, кажется, фамилия, который потерял руку, ему сделали протез, он в этом протезе и перо зажимал, и меч, и все что угодно, и показывал неприличные жесты, даже говорят своим недругам. И господин де Монтефельтро, там кондотьер итальянский 15 века, он потерял глаз, он попросил себе сделать операцию, чуть ему подрезали переносицу, чтобы он мог одним глазом смотреть более широко, более панорамно, чтобы нос не мешал. То есть тоже, ну, что-то особенное нет. Опять же, средневековое военное дело, какое бы оно ни было вот, ну, разнообразное и, скажем так, сложное, и построенное очень сильно на индивидуальном навыке, оно все-таки сводилось к тому, что человек должен был уметь плюс-минус определенный набор показывать, скажем так, решений. И эти решения, конкретно умение держаться в седле, умение править лошадью, умение именно таранный удар носить копьем и сложный маневр делать, и рубить из седла, и пешком это то же самое. Вряд ли какое-то сильное, скажем так, увечья этому должны были мешать, или какие-то особенности, наоборот, старались выправить. Поэтому не могу назвать такого примера.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Йош Шатун в очередной раз донатит и говорит: «Отлично рассказывайте, спасибо большое». Полностью присоединяюсь. Так, Илья Слинко, давненько вас не было, насколько я помню. В старых учебниках писали, что доспех стоил 40 коров. А сколько на самом деле стоил доспех в относительных цифрах? Как Мерседес Е-класса? Многие могли бы себе позволить. А как дорог меч?
0: Вот здесь вопрос, скажем так, что такое 40 коров, я, честно, тоже не припомню.
1: Корос.
2: О, 40 коров.
0: А, коров, ну да.
2: Окей.
0: Это учебник, значит, тоже, значит, тот самый средневековый. Про это речь, наверное, еще об эпохе Карла Великого какого-нибудь. Доспех стоил в... Есть просто росписи, особенно от 15-16 века сохранившиеся, даже от 13-го, если поискать, найдутся, где конкретно указаны цены. Просто эти цены, они указаны там в фунтах серебра, условно, в мерах серебра, в каких-то местных монетах. Их очень трудно переводить, но можно. Идея основная в том, что сильно различался класс доспеха. То есть просто из тонкого листа железа среднего какого-то качества выделки такой черепник, то есть просто шлем, который закрывает только вот основную черепную коробку, он стоил недорого. А шлем со сложными подвижными механизмами, частями, который весь анатомически выверен и имеет какие-то там, ну, сложную закалку и качество железа, он мог стоить очень дорого. Скорее проще описать и так понять, кто мог себе это позволить. Позволить это себе могли, понятно, класс феодальный, который имеет прибыль от ну, каких-то феодальных своих владений, феодальную ренту. Это первое принципиальное. Второе, его могли себе позволить именно серьезный, качественный, дорогой доспех. Могли себе позволить высшие слои городских, цеховых, вот буржуазных, так назовем, ремесленных классов. То есть те, кто, опять же, по своему достатку был сопоставим с серьезными феодалами. Поэтому, скажем так, я не знаю, сколько стоит Мерседес Е-класса, вот, честно, боюсь даже предположить. Я даже не знаю, как выглядит Мерседес Е-класса. Но это сопоставимо, да, с серьезной машиной наверняка. Вот, просто разброс цен безумный, если посмотреть на эти вот росписи, то начиная вот там горсти серебряных монет, ну, то есть от, я не знаю, с чем сопоставить, но от нескольких тысяч рублей бывает предмет стоит, да, вот если перечислить на наши деньги, до сотен и до тысяч, до миллионов. Если говорить о каком-то арсенальном, условно говоря, каком-то арсенальном таком выдающемся наемной пехоте железе там, конца 15-го, начала 16 века, то здесь можно его сравнить там, с доходом за примерно несколько месяцев, полгода. Ну, средним доходом среднего ремесленника, там, низкокачественного.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, Идалтыч. Следующий вопрос задает. Слышал про каменные формы для отливки мечей. А можете подробнее о них рассказать? И правда ли такие были?
0: Формы для отливки мечей. Это совершенно не тренд Железного века и не Средневековья. Формы для отливки мечей – это тренд Бронзового века. Бронзовый век – самый лучший век на свете. Самая лучшая эпоха истории человечества. Ну, это я так, я просто очень люблю бронзовый век. Вот там мечи отливались. Это было связано с тем, что бронзу, в первую очередь, металлургия бронзы – это металлургия литья. То есть, в первую очередь, форма отливается, потом уже проковывается, там ну, происходят некоторые с ней манипуляции. Железо и железные изделия, они именно куются, то есть, лить там не имеет смысла. Имеет смысл лить железо, но это тоже это очень энергоемкий и очень тяжелый по затратам энергии процесс. Поэтому лить железо и сталь начали тоже не сразу. То есть здесь, когда мы говорим о железных мечах, ну, стальных, понятно, да, и железных шлемах, и прочем доспехе, это все, в общем-то, ковка ручная или там с неким механическим приводом, допустим, да, водяным колесом, если говорить о 13 веке и позже. Лили исключительно только в Средневековье лили мелкие детали, которые бронзовые, то есть, например, детали эфеса могли быть бронзовые, какие-то заклепочки, там, украшения, фурнитура, то есть пряжки, всякие хвостовики, детальки, которые на ножнах нужны тоже для использования. Но именно меч не отливали в Средневековье, я практически уверен, что нет.
2: Спасибо.
0: Ну, зато бронзовые мечи длились на протяжении там, полутора, наверное, тысяч лет. То есть, вот третьего, минус третье тысячелетие до нашей эры, как начали, так до 12 века, даже и, наверное, позже, до нашей эры и закончили. То есть, это вот эпоха.
1: Спасибо. И вопрос задает Бармалей. А сегодня где-нибудь учат фехтованию для практического применения? Полиция, например, использует щиты и дубинки. Там применяются навыки фехтования?
0: Ну, я сразу скажу, что фехтованием, если мы и это правильно, фехтованием, в принципе, любое взаимодействие двух людей с применением некоего оружия, ну, некоторого инструмента, то да, этому учат в первую очередь для это в полицейских академиях и всяких там училищах, да и в России, и в мире, везде. Потому что если вас хулиган бьет палкой, и вам нужно подставить ему не голую руку все-таки, да, а там свой полицейский жезл милицейский, то да, вот вы уже фехтуете, этому учат. Другой практики фехтования в современном мире, ну, в военных учебных заведениях, опять же, практически это изучалось в Советском Союзе до 50-х-60-х годов. Штыковой бой принципиально изучался, это прямо непосредственно фехтование, конкретно фехтование по всем законам фехтования. То есть взаимодействие на уровне нанести удар противнику и не дать ему ударить себя. Ну, последствия понятны. Когда же мы говорим о фехтовании прямо вот сейчас, в 2021 году, в 21 веке, простите, 21-го, во всем 21-м, то для практического применения фехтования, ну, я скажу страшную вещь, но есть регионы в мире, где еще и до сих пор изучается и практикуется. Не очень это здорово. Ну, допустим, очень характерный пример – это Гаити, Доминикана. Там можно вот посмотреть на Ютубе, если я не буду сильно распространяться, но там можно это даже видеть, вот запись просто вот. Как это есть. Бразилия, да, Аргентина, пожалуйста, Чили, Парагвай. Там бывает неспокойно, и там вот мачете – это вот ваш друг. Вы из дома не выйдете без мачете, если вы живете в определенных районах. И этому там учат, там есть школы. Ну, школы самообороны, назовем их так. В современном мире, вот там вот у нас здесь, на севере, ну, это нет, наверное, нет. Есть спортивные секции, там исторические секции, которые занимаются вот историческим разнообразным фехтованием, вот там масс. Но оно прикладное именно на ринге вот спортивном. Не ну, в реконструкторской среде, да, вот на каком-то, на дорожке, там, где угодно. На улице это тащить, я не считаю, что в принципе надо. То есть, и лучше даже об этом не задуматься. Если хотите живого человека бить острой палкой, не надо.
2: Идите в спортивную секцию, если очень сильно.
0: Да, лучше спортивную секцию классическую.
1: Спасибо. Есть у меня, конечно, подозрение, что вот про применение холодного оружия где-нибудь там в Доминикане, это из серии, что в России медведи и ходят по улицам, и тоже видео есть на Ютубе. Вот, потому что я там был. Вот это такие страшилки, которыми пугают туристов обычно. Вот. Кстати говоря, вы не поверите, но в чате до сих пор продолжается обсуждение твердого и жесткого. Там уже прям битва прошло уже полчаса, по-моему, как вы упомянули, а спор накаляется, и уже модератору скоро придется явно вмешаться. А Александр Селезнев спрашивает, вы согласны с ГОСТом на холодное оружие, термины и определения?
0: Нет, не согласен. ГОСТ не имеет никакого отношения, я вот моя позиция как историка, ГОСТ не имеет никакого отношения к исторической терминологии, а я считаю, что когда мы описываем историческое явление, то нужно стараться написывать в терминах исторического явления, или, по крайней мере, дать им объяснение ближе к этим терминам. ГОСТ связан с современным пониманием, с современными особенностями законодательства российского, в частности, потому что в разных странах он разный, в Беларуси он вообще другой, в Украине другой, в разных странах разный. Я с ним не согласен, как именно как историк, когда я говорю об историческом предмете, я, скажем так, мы различаем региональные особенности названий, мы различаем и по разным годам разные особенности названий, разные источники дают разные названия, и это гораздо важнее нам, как историкам, и ценнее, чем если я любой меч со сложным эфесом буду просто так называть шпагой, словом, которое не встречается за пределами русскоязычных, там, славянскоязычных источников. Я не сделаю лучше ни исторической науки, ни тому, кому хочу что-то объяснить. Вот такая моя позиция.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Ирина Ковалева спрашивает. А если бы спикер был в ситуации Дункана Маклауда, то какое бы оружие выбрал?
0: Я не знаю, в какой ситуации бывал Дункан Маклауд, но если я буду бессмертный, вот.
2: То какая разница?
0: С удовольствием. Я бы выбрал, опять же, если я действительно не, ну, имею какие-то... Я, конечно, уже бессмертный был, да, ему его нельзя было... Ну,
2: можно
0: да.
2: было только голову отрубить, и тогда ну, считалось.
0: Да, вот я
2: можно
0: выбрал было. Бы, ну, скорее всего, либо европейский длинный, то есть вот в таком виде длинный меч, может быть, там чуть другого типа, другой чуть-чуть формы, но примерно вот этих габаритов в нем, подскажу, в нем 115-120 сантиметров в среднем, и он достаточно легок, там от 1,3 до 1,7 килограмм в среднем, он достаточно удобен. Либо, может быть, даже европейского типа двуручный меч, чуть более длинный, более массивный, там до 2,2 килограмма и ростом плюс-минус с меня, то есть там 150-170 сантиметров, это, на мой взгляд, самое удобное просто. В плане клинкового оружия.
2: Спасибо. А я бы автомат Калашникова.
1: Юрий не спрашивает. Я бы 122-миллиметровую гаубицу
2: Д-30. Ну как ее...
0: Это
2: гораздо... Ну ладно. Да. Очень интересная дискуссия началась. Юрий не пишет, и благодарю за такую поддержку щедро. Вы упомянули о потере пальцев в бою. Известны ли случаи спецамуниции? Меч с укороченным грифом, одноглазый шлем?
0: Да, такое есть. Ну, опять же, специфическое оружие под именно бойца, оно на самом деле, если мы говорим именно о Средневековье, когда вещь делалась вообще индивидуально. Да, такое бывало. Ну, одноглазый шлем скорее нет. Шлемы и так в них не очень хорошо все видно. Это как бы все-таки там боевая амбразура, которая дает, ну, которая все-таки ограничивает обзор. Но это что... Она бывает очень удобно, но тоже имеет ограничения. Не могу сказать, что прямо видно, что, допустим, какой-то предмет сделан под определенную инвалидность, я так выражусь грубо, но 100% если у бойца были такие проблемы, у некоего, да, особенно у которого были средства, чтобы эти проблемы решать, ему, несомненно, делались какие-то особые условия, то есть могли, например, усилить, если у него там проблемы с хватом, то могли ему усилить хват за счет там модификации ширины, высоты рукояти, дополнительных приспособлений, чтобы держаться за рукоять. То есть чего-то подобного бывали. Встречались рукавицы боевые, хотя их считают турнирными, но предположим, что если у бойца были проблемы с хватом, у него не хватало бы пальцев, или они были очень там больные, слабые, рукавица боевая, которая застегивается на манжету и как бы превращается в закрытую коробку, которой можно просто зажать в саму рукавицу клинок там, или копье и чуть-чуть расслабить руку. То есть вот это пример. Сут-ортезы, например, которые доспешные, которые ну, чуть-чуть там нивелируют травмы колен, такие в 16 веке встречаются. Ну, нет привязки просто. Прямой такой, я не могу сказать, что есть привязка какого-то предмета к какому-то конкретному там, бойцу с особенностями. Или я, по крайней мере, не могу такое вспомнить.
2: Спасибо. Так. Скажем также спасибо Евгению Лосеву, который задонатил. Спасибо вам, друзья, огромное за поддержку. И вот Павел Гришаев тоже ставит лайк, делает это буквами. Ну и, соответственно, тоже поддерживает. Йошатун продолжает задавать вопросы. Оказали ли какое-то влияние арабские доспехи, мечи или металлургия на крестоносцев и европейскую традицию ковки или сплавов?
0: Есть такое предположение. Об этом, правда... Ну, я не прям специалист, даже далеко не специалист в восточном арабском оружии, тем более, и поэтому я могу сейчас ошибиться где-то, но есть предположение, что от арабов переняли некоторые там виды сёдел, виды луков, возможно, некоторые, но, опять же, арабское, по сообщениям, которые нам известны, опять же, я вдруг я ошибаюсь, вдруг это устаревшие данные, но так как арабское войско в основном представляет собой конных лучников, достаточно легкую, а европейцы в это время уже активно использовали именно таранную тактику, хотя по доспеху они были идентичны практически. Европейцы носили длинные кольчуги на все тело, и арабы носили кольчуги тоже, в общем, встречаются и на все тело, и там с прорехами. Так. То есть в плане снаряжения, ну, в Европе однолезвийные там кривые клинки известны из античности, и они не пропадали никогда из обихода. Но мода, например, просто могла прийти и уйти в это время. разве что. Мода в одежде встречалась восточная, пожалуй, во времена крестовых походов. Там шелк активно стал использоваться экспортом из Византии. Но, честно сказать, с точки зрения металлургии, я, наверное, не знаю просто прецедента такого. Возможно, он был. Здесь надо, наверное, историка металлургии спросить, может, какие-то влияния были.
1: Спасибо. Спасибо. Появляется наш старый знакомый Power of Idiocy. И спрашивает, не знаю, задавался ли вопрос, насколько широко был распространен клевец, или клевец, но, да, но такой топорик на конце железный клюв. Применяли их массово. Говорили сегодня, по-моему, мы про...
0: Да, ну,
1: мы
0: про разницу говорили, да. Единственное, я, наверное, сделаю ремарку. Это оружие, которое очень было распространено в раннем средневековье в степной зоне. Это кавалерийское оружие, замечательно известное у там, хазар, печенек, венгров, ну, там, гуннов и тому подобное. И это оружие очень сильно было распространено в 16-17 веках в Восточной Европе тоже, как ну, среди там, поляков, литовцев, венгров. Опять же, ровно потому, что это оружие в эпоху лат, оно имеет очень ограниченное применение. У него латный доспех, вот, да, цельно-железный, его, даже если вы пробьете, не факт, что пробитие пластины позволит вам дотянуться даже до тела его владельца. Там между пластиной и телом еще несколько сантиметров ткани, кольчужных, может быть, даже деталей. Поэтому клевец против лат, допустим, он имеет ограниченную пользу. И вот в эпоху, когда от лат отказываются, начинает отказываться, он возвращается, и в 17 веке это атрибут, наверное, любого кавалериста практически в Восточной Европе точно.
1: Спасибо. Спасибо. И наш постоянный зритель Илья Владимирович спрашивает. Есть много мифов о волшебных мечах. А были ли мифы об иных оружии, иных видах оружия или частей доспеха?
0: О, да. Краткий ответ были. Развернутый. Существует, ну, опять же, здесь вопрос еще касательно религиозной принадлежности того или иного ну, мифа. То есть в языческое время вообще любой предмет, который... мог быть сделан человеком, имел какую-то мифологическую, божественную, магическую атрибуцию, так или иначе. То есть был волшебный молот у Тора, у скандинавского волшебное копье у, соответственно, Одина, волшебные там щиты, шлемы, все что угодно встречается в сагах скандинавских. Это нормально абсолютно для языческого мира, когда любой предмет имеет некий такой идеальный волшебный контур, так сказать, этот контрпарт. Волшебные мечи встречаются и в христианской эпохе, тоже типично это мечи. Ну, опять же, это первая часть волшебных мечей, это перешедшие из языческого мифа в христианский, то есть меч короля Артура тот же самый. В Артуриан это самый популярный фэнтези того времени, ну, не того времени, а лет на 400, наверное, самый популярный сюжет. Артурианский сюжет про короля Артура и его рыцарей. Там встречается волшебных мечей, топоров, щитов, шлемов всего на свете. Вот как в 12 веке начали писать романы о короле Артуре, так эти романы до 16 века и писались. И там волшебное все. Кони, седла, вся атрибуция военная, она имеет магические свойства. И эти свойства могут быть связаны с какими-то старыми языческими божествами, как логично, ну, вероятно. И иметь, опять же, определенные там, христианские коннотации. То есть... переносить нас уже к новой религии, к христианской, которая тоже несла свои мечи святых, меч святого Маврикия, там имеет волшебные свойства, там исцеляет от бедности, еще что-то подобное. Там мечи волшебные, ну не волшебные, а достаточно важные для христианского миропонимания копье сотника Лонгина, который, да, согласно Библии, там ранил Иисуса на кресте, уже это копье имело несколько, соответственно, копий, которые этих, так сказать, предметов, в нескольких предметах существовало в европейском средневековье, и на это копье тоже молились, приписывали им чудесные свойства, потому что оно касалось тела, да, лично непосредственно. То есть этого было много. Это нормально. И более того, если предмет просто, ну так чисто с точки зрения человеческого сознания, особенно магического мышления, которое абсолютно распространено в то время, конечно же, любой предмет, который проявил себя как-то хорошо, мог внезапно быть наделен волшебными свойствами. Понятно, что, ну, мы современные люди, мы это видим по-другому совершенно, но для них, если меч экстремально хорошо рубит, то можно к нему можно сказать, что у него там особая душа, дух там древнего предка, и боги через него провозглашают свою эту. Хотя это просто очень качественное металлургическое изделие, в первую очередь, возможно, и там хорошее течение обстоятельств.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так. И,
1: да, Виталик. Вопрос от Артема Эдуардовича. Как работает средневековая геральдика? По какой технологии выбирался цвет и то, что изображалось на гербе? Как это переносилось? Как изменялось при переносе на щит и другую атрибутику?
0: Геральдика – это отдельная такая наука средневековая, имеет законы. Честно, я бы с вашего позволения сразу сослался на... Есть на журнале «Прошлое» нашего коллеги Михаила Родина есть цикл статей по геральдике авторства Дарьи Сергеевны Староскольской, или она же Дарья Рыжова, она просто меняла фамилию. Да. А вот она геральдист, занимается научной геральдикой, и, соответственно, вот ее цикл статей я прям советую посмотреть. Там это лучше описано. Я кратко выжму, что изначально первичная геральдика – это просто достаточно простая система, который человек сам выбирал, ну, человек, который имел статус и имел претензии на то, чтобы иметь герб, там, в 11, ну, скорее, в 12, 13, 14 веках, скорее, так вот, в первый этап, то есть 12, 13 века, он просто выбирал цвет, который ему нравился, цвета сочетались по очень простой схеме, есть цвета, и есть металлы, и есть меха. Вот одно, обычно цвет кладется с металлом, и металл там с цветом и мехом. То есть так, чтобы оно было максимально контрастно, максимально считываемо издалека. И какие-то символы, узоры, изначально это просто были полоски разнообразной формы, которые называются там рассечен, пересечен, раздвоен, утроен, там стропила, шест и прочее, всякими словами. Это просто геометрические простые полоски, которые позволяют атрибутировать так или иначе человека. А всякие сложные фигуры, типа грифончиков, дракончиков, и прочего, они появятся чуть позже. Опять же, зачастую эти фигуры связаны с родовыми какими-то прозвищами, легендами вот конкретного владельца. Там, если у человека было прозвище «Злая рука», то вполне возможно, что у него на гербе появится там латная перчатка или просто ладонь с мечом, что-то такое. Если у него было прозвище там «Свирепый», возможно, какого-то зверя там изобразили бы. То есть это все формировалось в течение сотни, даже, наверное, больше лет, просто из неких родовых своих трендов. И потом уже устаканилась такую науку, которая пыталась это структурировать. И поэтому как выбирали? Выбирали, что нравится. Главное, чтобы это было считываемо издалека. То есть очень важно, чтобы человека можно было атрибутировать вот буквально на уровне, что вы увидели его где-то на горизонте, вот как только вы изучили цвет и примитивную картинку.
2: Понятно, спасибо. Павел Копылов следующий вопрос задает. Интересно, а почему не делали мечи в виде, так сказать, пилы?
0: Ну, здесь скорее делали. То есть тот самый фламберг, он, в общем, такой пилообразный. То есть фламберг – это вот тот пламенеющий клинок, о котором мы говорили вначале. Делали, но очень важно, почему, на самом деле, почему не делали, и почему не надо делать меч в виде пилы. Потому что меч – это оружие, вот еще раз, которое, основное его поражающее действие – это рубящее и колющее действие, которое известно, ну, со самых ранних времен. Рубящее действие, оно не подразумевает, как пила, протягивание туда или сюда. И, то есть основной урон меч наносит за счет передачи энергии в предмет именно вот этим вот движением, как бы, как его правильно описать с точки зрения физики, сейчас кто-нибудь подскажет в комментариях, ну, вот этим вот передачей конкретной энергии острой части, очень тонкой и очень вот твердой или жесткой, вы сами мне скажете, в максимально узкое пространство. Пила в этом смысле, она не передаст, она не так эффективна в распределении этой нагрузки, пила потребует движения, которое бы еще что-то добавил. Оно вторично. Очень вторично. Плюс пилу сложнее затачивать, сложнее поддерживать в чистоте от коррозии ржавчины. Поэтому самая простая форма лезвия, прямого или изогнутого, какого бы то ни было, ее достаточно. И самое важное, как в любом контексте любого оружия, доспеха, достаточность именно вот предмета. То есть достаточно ли просто хорошо наточенного лезвия, чтобы человеку сделать больно? Вполне. Поэтому дополнительные какие-то инструменты нужны, когда этого, кстати, недостаточно. То есть, например, если вот широкий, вот такой вот широкое острие меча, просто простой пример, Оно достаточно, чтобы человека через одежду сделать, ну, проткнуть, нанести укол. Конечно, этого хватает, оно разорвет одежду и пройдет куда надо. Но как только на человеке надевается кольчуга или еще какие-нибудь пластинчатые предметы, которые вот такую ширину просто не пропускают, они начинают с ней ее и препятствовать проникновению. Лезвие, острия, собственно, мечей, они становятся уже. И даже не просто уже, а иногда становятся граненными, вытягиваются в такие шила. И это показатель, что вот этого становится более достаточно. Пила в этом смысле, она ну, практически никакой роли не сыграет. Разве что психологически, как я уже говорил, фактор, ну, он прожил на самом-самом излете как бы, использования холодного оружия массового, прожил, ну, скорее так, как курьез, чем как норма.
2: Просто у вас не будет времени на поле боя отпилить сопернику ногу.
0: Ну, тоже, да. Опять же, человеку, чтобы демотивировать человека на поле боя, ну, и, в принципе, демотивировать человека вот, холодным оружием, как подсказывает нам исследование психологии военной, вот, всяких поведения стрессового, иногда достаточно ему, в общем-то, даже не нанести серьезную травму, а создать ощущение, что он получил травму. То есть даже какое-то иногда легкое ранение, оно иногда очень выводит из настроя, и человек бывает просто прям отпрыгивает. Иногда наоборот, но здесь вопрос, опять же, достаточности. То есть меч достаточен для того, чтобы делать очень больно, и достаточен для того, чтобы остановить человека в принципе. И психологически, и физически.
2: Спасибо большое. Перед следующим вопросом будет несколько объявлений. И давайте я сразу спрошу у зрителей, которые сейчас смотрят наш стрим, насколько вам нравится, потому что я-то в определенном восторге и хотелось бы, так сказать, повторить, если в ближайшее время будет, потому что у нас достаточно много вопросов и неотвеченных в том числе. Ну и просто сами себе ответы достаточно замечательные. Короче говоря, друзья, ставим лайк, вот это вот все дело, чтобы мы могли такое повторить. Если у Вадима будет время в обозримом будущем, я думаю, что мы сделаем часть номер 2. Вот. Супер. Ну и, соответственно, напоминаю о том, что чтобы поддержать данный конкретный стрим, у вас есть возможность поставить лайк, можно подписаться на канал, чтобы следующий эфир с Вадимом не пропустить. Нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все» и не пропустить, соответственно, наши дальнейшие видео на каналах, о чем скажет совсем скоро Георгий. Ну и если у вас есть желание материально поддержать наши проекты, есть суперчат, есть ссылка в закрепе данного чата, и есть Patreon, есть спонсирование нашего канала. Друзья, огромное спасибо за подобную поддержку.
1: Спасибо, Виталик. Я хочу сказать, что на канале Антропогенез.ру, на который, надеюсь, все наши зрители подписаны, а если не подписаны, то я сейчас ссылку на этот канал бросил в чат. В четверг должен выйти наш многострадальный, хотел сказать, фильм, который мы делаем уже несколько месяцев. Съемки были проведены в апреле в Египте. Много очень уникального материала, который, как это обычно бывает у нас, вы не найдете больше нигде. Ну, например, перевод некоторых текстов на крышках знаменитых серапиумских саркофагов. Значит, это, как я уже сказал, фильм посвящен именно этим замечательным саркофагам, тому, когда, как они были изготовлены, зачем они были помещены в эти загадочные подземелья, действительно ли они обладают невероятной космической точностью изготовления и так далее, и так далее. Ваш покорный слуга специально с электронным угломером залезал в один из этих саркофагов, и это вы сможете увидеть в нашем фильме продолжительностью более часа, который выйдет в четверг. Не пропустите премьеру. А еще через некоторое время, 13-14 ноября, состоится форум «Ученые против мифов» 16 с замечательной программой. Ссылку на программу я сейчас брошу в чат. И очень рекомендую зарегистрироваться на трансляцию, если вы этого не сделали еще. И два дня наслаждаться замечательными выступлениями ученых, популяризаторов науки, историков, биологов, врачей и так далее.
2: Замечательно. Осталось мне, наверное, только сказать о том, что мы всегда ждем вас в нашем уютном телеграм-чате, если вам нравится общение, собственно говоря, в данном чате, в данной трансляции. Ссылка на него сейчас также появится прямо у вас перед глазами. Ну, а мы продолжим и зададим вопрос от Бармалея. Вопрос следующий. В музеях часто показывают комбинированное оружие. Топор-пистолет, сабля-пистолет и так далее. Насколько широко такое использовали? Оно же с виду неудобное.
0: Ну, вот здесь как раз глаз вас не обманывает. Оно очень неудобное в том смысле, что дорогое и сложное в изготовлении и обслуживании. Поэтому его сохранилось, ну, скажем так, может быть, несколько сотен там, единиц, если прокопать все музеи. Но на несколько десятков, там, а то есть сотен тысяч, да, активных военных в эпоху бытования этого оружия, понятно, что это просто курьез. Это курьез, инженерные мысли, очень классные иногда, очень интересные, но обычно не то, что не массовый, а иногда просто сувенирный скорее, чем функциональный. Не в том смысле, что это не работающий предмет, а скорее некий подарок от там, инженера, металлурга, да, кузнеца, какому-то почтенному патрону, чтобы показать свое мастерство и развлечь его, так сказать, ну, добавить ему некого антуража. Ну, массовым он не становится, поэтому... Вот. С другой стороны, всегда приятно удивить оппонента, да, чем-то таким неприятным. Когда топор стреляет.
2: Неожиданно, да. Динозавр задает следующий вопрос и поддерживает. Спасибо огромное нашим постоянным зрителям. А насколько была бы эффективна в реальности джедайская манера фехтования? Без использования силы, отмечу.
0: Без использования силы, конечно. Вопрос в том, чем фехтовать. Если вот этим вот разрезающим вселенную лазерным мечом, безумно эффективно, наверное. С другой стороны, мы с вами знаем, что фехтование в «Звездных войнах» ставили профессиональные не только каскадеры, но в том числе и фехтовальщики. То есть там есть некоторые элементы, взятые непосредственно из японских, например, источников, некоторые из европейских источников, некоторые, поэтому, чистая акробатика. То есть, если вы можете так подпрыгивать, так ловко вертеться, то у вас есть очень неплохие, в принципе, шансы. С другой стороны, очень много движений, которые показаны в фильмах «Звездные войны», они, скажем так, в первую очередь для того, чтобы их показать. Нужны они для того, чтобы поразить оппонента. Но если сделать эту выжимку такую вот строго техническую, то там не то чтобы есть какие-то... Ну, там есть вполне рациональное зерно в плане, что при том, что вы не даете по себе попасть и попадаете по оппоненту, вы, в принципе, выполняете основную задачу фехтовать. Вот, то есть, и да, и нет. Опять же, оно построено скорее на законах кино, акробатики, там что-то такого, поэтому там очень много того, что, в принципе, не нужно. Хотя, я замечу, существует современная дисциплина спортивного такого развлекательного направления, называется сайберфайтинг. Можете ее погуглить, по ней проводятся соревнования как артистического характера, то есть, где выступление происходит по конкретным, скажем так, по заготовленному сценарию. И есть дисциплина саберфайтинг соревновательного характера, где происходит именно контактный такой поединок на специальных снарядах, имитирующих эти лайтсейберы. Понятно, что не ранящие человека, а спортивные снаряды, которые и безопасны, и при этом ну, показательны. Вот. Так что можете сравнить.
2: Отлично. Спасибо огромное. По-моему, на этом замечательном вопросе можно заканчивать. Больше 2 часов по традиции мы уже находимся в эфире. Отдельная огромная благодарность Вадиму за очень интересный стрим. Естественно, Георгию за прекрасное задавание вопросов. И вообще, единственный человек, который сегодня в чатике вместе с вами общался, не считая меня, и который, собственно, вопросы все эти ваши закидывал в определенную табличку, после чего мы выводили. Так что Гоша сегодня вообще чемпион чемпионов. Естественно, Мариша, Ксюша и, как всегда, Александру спасибо за поддержку за пределами, но и вам, дорогие друзья, за то, что вы смотрели. А если вы досмотрели это после того, как стрим стал просто видео, он лег на канал, вы полностью его посмотрели, нажали лайк, написали комментарий, лучше 2, можно даже гневный, если вам вдруг этого захотелось. Все это помогает продвижать наш канал. Спасибо вам огромное за прекрасный вечер, друзья.
1: Спасибо и тебе, Виталик. За спасибо, техническую, спасибо. Так сказать, организацию и бесподобное ведение этого стрима.
2: Я старался. Спасибо, Вадим, спасибо, Гош. Спасибо, друзья.
0: Спасибо. Очень приятно было поговорить на любимые темы. Вот, очень приятно быть с вами. И, естественно, с наступающим Хэллоуином.
2: До скорых встреч.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архе». Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня у нас тема. Напомните мне, Александр, какая у нас
1: мы
0: тема?
1: Мы продолжаем. Привет, ребята, привет, дорогие. Мы продолжаем путешествовать по южным широтам. Мы в прошлый раз застряли в Средиземноморье. Вот. Ну, ничего, что мы там застряли, там масса интересных вещей, так что мы продолжаем пока путешествовать по Средиземноморью, возможно, чуть-чуть туда вот поюжнее еще сдвинемся. Ну что, вот, ребят, вы опять между двумя Александрами, так что можете загадывать желание, обязательно сбудется, тем более сегодня.
0: Главное, ставьте лайки, подписывайтесь.
1: Мы вот все никак с вами до моря не доберемся. В прошлый раз мы хотели выяснить, почему же акулы Одиссеи не съели в Средиземном море? Там же ведь видов 10 водятся, причем опасные акулы, вплоть до белой, Кархарадон, Кархарис. И не съели они никого финикийцев, и не съели они великих мореплавателей, не съели они никого из египтян. И вообще древние люди как-то вот придумали всяких чудищ, там, типа Сцилы и Харибды, да? Которых страшно боялись, а про акулы они вообще ничего не говорили. Вот мы сегодня все-таки постараемся добраться до моря, и мы эту загадку разгадаем. Непременно разгадаем, а начнем вот еще с одной такой загадки. Вот, Александр, первую картинку покажите нам, пожалуйста. Ребят, что это такое, как вы думаете? Что это такое? Такая красивая рябая штука, да, у нас? Нету, да, никаких нету версий. Ну, хорошо. Специально для вас я укрупнил эту фотографию. Александр, покажите нам вторую фотографию. Вот, следующая. Фотография номер 2. Вот теперь все. Теперь стало все ясно. Это же бабочки сидят, да? А почему бабочек так много, ребята? Это не простые бабочки. Александр, покажите нам третью фотографию. Вот, ребята, сейчас на третьей фотографии вы увидите слева, вот они, взлетевшие, да? Это остров Родос в Греции. Знаменитая долина бабочек. На самом деле, ребят, я не знаю, почему она называется долиной. Я там был, снимал кино про этих бабочек. Это не долина, это ущелье. И это все объясняет. Сейчас терпение, объясню, почему. Вот совершенно фантастическая картина, когда массовый лед, это в начале лета где-то происходит, конец весны, начало лета, все вокруг покрывается вот такой вот рябью, все-все-все-все, стволы деревьев, камни, а там мшистые камни, и когда вы подходите, и вдруг это все вспыхивает и разлетается красными яркими искрами, потому что это бабочки-медведицы, у которых верхние крылышки, видите, такая у них покровительственная окраска, вот такая вот рябые крылышки, которые совершенно не видно на стволе дерева или на мшистых камнях, а вот нижние крылышки ярко-ярко-красные, это уже, ребята, называется предупредительная окраска. О чем предупреждают медведицы? Да, правильно. То, что они ядовитые, то, что не надо их есть. Внимание, опасность. Вот покажите теперь следующую картинку нам, Александр, номер 3. Не, номер 4 уже, да, будет. Вот она. Это медведица. Медведица Каллиморфа квадрипунктария. Ее латинское название. Что такое квадрипунктария? Ну, давайте сами расшифруем. Что такое квадра? Квадра – цикл, да? Квадро, стерео, помните, квадро это 4, uno, dos, tres, квадро, cinco, это не на латыни, это на испанском, вульгарная латынь. А что такое пунктари, пунктир, да, точечка, она называется медведица четырехточечная. Ну, достаточно широко распространенная бабочка, что называется фоновый вид в Средиземноморье. Она, кстати, к нам в страну залетает, вот и в южные регионы, и в Крыму, на Кавказе, в Краснодарском крае иногда встречается. Но, конечно, не в таких количествах. Ну, а теперь, почему же ее так много в долине бабочек? Ребята, вы когда-нибудь в Греции были? Может быть, кто-то из вас отдыхал в свое время в Греции, да, когда там можно было еще легко отдыхать? Наверняка. Но наверняка вы в Грецию приезжали летом. В Греции самая прекрасная пора, по секрету вам скажу, это май. Это начало мая. Вот с 1 мая по где-то по 15, первые две недели, все зеленое. Все зеленое, все цветет, свежо, градусов 20. Вот в футболочке можно ходить. Ну, вода холодная, пока еще градусов 17, но купаться можно. И в это время там масса всего красивого и интересного. А потом средиземноморское солнце выжжет все. Зелени не будет, будут сухие травинки, цветов уже ну, почти не будет, только вот в садах вся вот эта вот субтропическая декоративная будет брать и отцвести. И бабочек будет намного меньше. А вот на острове Родос есть мшистый овраг. По этому оврагу стекают ручейки. И камни там поросли мхом, там прохладно, там тенисто, и там зелень будет все лето. Именно поэтому туда слетаются бабочки-медведицы для того, чтобы отложить свои яйца, для того, чтобы спариться, отложить яйца, и потом вылупятся гусеницы и будут лопать листву. Потому что, ну, потому что на острове другой листвы будет очень мало, там все выжжет солнце. Вот откуда она, эта долина бабочек, которая на самом деле никакая не долина, а это ущелье. Ну, а теперь давайте поговорим про семейство, подсемейство медведиц. Да? Это одно из самых-самых многочисленных среди бабочек. Знаете, кстати, ребят, как называется наука о бабочках? Она очень красиво и убедительно называется лепидоптерология. Так что, если будете заниматься бабочками, вы можете сказать, я увлекаюсь лепидоптерологией. Вот, медведиц 11 тысяч видов, огромное количество родов. Ребят, то есть 11 семейств и где-то 11 тысяч видов. Ну, представляете себе цифру 11 тысяч, ребят? Это больше, чем видов, почти в два раза больше, чем всех видов млекопитающих, которые живут на белом свете. Да? Причем у медведиц у них есть очень интересные такие названия. Вот следующее, покажите нам, Александр. Медведица-госпожа, медведица-хозяйка. Вот почему медведица, да, возникает вопрос. Сейчас мы до госпожи тоже дойдем, и до хозяйки дойдем. А мрачная медведица есть. Ну, вот сейчас похоже, да, бабочка на такого, на медвежонка, да, слегка. Ну, покажите нам следующую. А вот на следующей картинке, вот. А вот теперь уж совсем медведица, потому что у всех медведиц, у них очень-очень колючие, такие вот густо колючие гусеницы, личинки. И я вам хочу сказать, ребят, однажды я вот такую гусеницу взял в руки. Ну, маленький еще был. Ладошечка у меня была нежная. А взял в руки, стал ее рассматривать, принес кому-то из друзей показать. Ну, потом я выпустил эту гусеницу, а ладошка у меня стала чесаться. Страшно чесаться. Потом она стала гореть. Потом она покраснела и чесалась у меня весь день. И я на всю жизнь запомнил, что лохматых гусениц никогда не надо брать в руки. Ну, в крайнем случае, каким-нибудь инструментом вроде пинцета. Хотя, по секрету вам скажу, и знают это, конечно же, все хищники, что вот этих лохматых их глотать лучше не надо. Хотя есть одна птица, у которой такой мощный бронированный желудок, что она их ест и переваривает, целиком глотает. Знаете, как зовут эту птицу? Нет? Кукушка. Вот. Именно поэтому и называются бабочки-медведицы. Хотя, конечно, ну, не только на медведя они похожи. Теперь давайте посмотрим следующую картиночку. Я вам хочу показать, какие они разнообразные. А, вот эта вот медведица, по-моему, Кая. Вот следующую покажите, медведицу. А, вот следующая госпожа, медведица. А, следующую нам покажите картиночку. Они очень-очень разнообразные. Но, как правило, все яркие, потому что у всех предупредительная окраска. Вот это гикори, по-моему, называется, медведица гикори. Но это не наша, конечно, это тропическая медведица. А вот покажите нам следующую картиночку. Вот. А вот это вот, это медведица красноточечная. Тоже достаточно обычный вид. Но почему я вам ее показал? Видите, это уже беленькая. У нее на белом фоне красные точки и черные тоже. А вот покажите следующую нашу картинку. И вы увидите, вот она, кстати, видите, красноточечная, это на марке она. А вот здесь интересный такой момент. У всех, ну, не у всех, у большинства, скажем так, медведиц, у них яркие нижние крылышки, да, а верхние, они сливаются с фоном. И если вы подходите к бабочке, к сидящей, она сначала резко поднимает крылья, и когда вспыхивает красный, птица или какой-нибудь другой хищник, он сразу понимает, что эту бабочку не надо трогать. То есть сигнальные крылья нижние, они всегда прикрыты верхними. А вот у этой, наоборот, видите, у нее нижние крылышки совершенно неяркие. Вот чем медведица красноточечная отличается. А еще вот следующую мы сейчас с вами посмотрим картиночку. И это ее гусеница. И гусеница ее больше похожа на белого медведя, да, чем на нашего бурого, как вот у тех медведиц, которых мы видели раньше. Ну, теперь дальше посмотрим. А вот это вот, ребят, это совсем необычно. Вот, казалось бы, да, среди таких красивых медведиц, которых видели, ну, вот это так даже не обратишь на нее особого внимания, правда? Ну, что тут, два цвета всего лишь. Такой какой-то графический рисунок. А я вам, ребята, скажу, что вот за эту медведицу коллекционер бабочек может отдать половину своей коллекции. Ну, вот когда я был маленький, очень многие собирали марки, спичечные этикетки, монеты, и обменивались, менялись марками, менялись монетами, спичечными этикетками, ну, их реже собирали. А когда я в классе восьмом пришел на биологический факультет МГУ, и там были такие курсы для школьников. И когда я первый день пришел, я вдруг с удивлением и радостью увидел, что там тоже все меняются. Меняются бабочками, меняются жуками, меняются прямокрылыми, там всякими кузнечиками. Мне это страшное дело понравилось. Я помню, поменял бабочку огненный червонец. У нас их пруд пруди на даче было. На редких желтушек. Так вот, в те времена менялись. Сейчас уже такие времена, что не меняются. Времена меркантильные, поэтому либо ловит, либо покупает. Но вот на эту медведицу, я думаю, любой коллекционер бы с удовольствием бы поменялся и отдал бы большую часть своей коллекции. Отдал бы большую часть своей коллекции.

1946 году в Казахстане первую бабочку поймал и описал Эдуард Александрович Эверсман. Следующую картинку давайте покажем. И очень долгое время эта бабочка была известна по одному лишь экземпляру, который в Казахстане поймал Эверсман. Вот он, Эдуард Александрович. Ну, раз уж он поймал такую бабочку, я обязан вам про него рассказать подробнее немножко, потому что он этого заслуживает. Ну, вообще-то он был немец, настоящий немец. Ребят, почему я сказал настоящий немец, а? Ребят, потому что в старину немцами называли всех иностранцев. И голландцев, ну, не всех, вернее, вот которые как-то вот похожи на европейцев и которые из Европы, потому что остальные все были басурмане. Вот. А немцы, потому что однокоренные слова, подберите, нем, немой, да? А потому что говорит по-иностранному, нас не понимает, по-нашенски говорить не может, значит, немец. И немецкая слобода, в Москве там же ведь не алеманцы жили, из Пруссии, да, или Австро-Венгрии, а жили разные иностранцы. Но Эдуард Александрович Эверсман был настоящий немец. Его отец приехал в Россию раньше. Они родом, по-моему, были из Вестфалии. И Эдуард Эверсман приехал в 1816 году в Россию. Представляете, 16-й год. Это вот только что война с Наполеоном закончилась. Приехал он к отцу, потому что отец в то время работал в Златоусте, в городе Златоусте, он был инженер. Златоуст – это город в Челябинской области, кто не знает. И знаменит он был и сейчас знаменит своей златоустовской сталью, своим знаменитым златоустовским булатом. Вот отец Эверсмана трудился там, и Эдуард, тогда еще молодой человек, приехал к нему и поступил работать на оружейный завод врачом. Ну, в России ему было очень интересно. Тогда же ведь, ребят, тогда очень многие иностранцы приезжали в Россию из Европы. Кто-то приезжал на ловлю счастья и чинов, потому что можно было легко и быстро сделать карьеру. Кстати, вы знаете, что Наполеон тоже приезжал, когда был молодым офицером и хотел поступить к нам на службу в Россию. Но вот приняли бы его, и не было бы никакой войны 12-го года, да? Но что-то ему жалование не понравилось, и он уехал, и видите, чем это все дело кончилось. А очень многим европейцам в России было безумно интересно. Ну, представляете себе, Европа перенаселенная, все друг у друга на голове сидят, все известно, все изучили. А тут такие просторы для исследований. И вот Эверсман, он с увлечением стал изучать Россию. Он страшно интересовался биологией, страшно интересовался энтомологией, ну и растениями тоже интересовался. Вот. И где он только не ездил, он изучал природу и в Сибири. Кстати, под видом татарского купца пытался попасть из Бухары в Индию. То есть он проехался до Средней Азии, в Средней Азии очень много работал. Но в Индию, правда, он так и не попал. А потом он поступил, его пригласили на должность профессора зоологии в Казанский университет. Казанский университет в то время был, кстати, одним из самых сильных и известных у нас в России. Кстати, в последнее время, вот в 2000-х годах уже стал издаваться энтомологический журнал у нас в России, и он в честь Эверсмана называется «Эвермания». Российское энтомологическое общество его издает. Итак, Эдуард Александрович Эверсман поймал эту бабочку, очень удивился, никогда он таких бабочек не видел, да и никто не видел. Это была самая первая медведица Менетрия, и назвал он ее в честь Менетрия. Друзья мои, кто такой Менетрия? Следующую картинку давайте посмотрим. А это у нас Эдуард Петрович Менетрие. Ну, он жил приблизительно в то же самое время. Вот Менетрие тоже немец, но не совсем немец. Он из Франции немец. Он парижанин, учился у великого Кювье, у барона Кювье, у самого, да, патриарха энтомологии. Участвовал, кстати, в русской экспедиции по Бразилии.
Вот.

0: Он изучал Кавказ. Ну, ребят, представляете, что такое изучать природу Кавказа в начале XIX века, да? Представляете, что такое Кавказ там? Экспедицию, в которой работал Менетрие, охраняли 650 солдат вооруженных и еще 350 казаков. Представляете, 1000 человек вооруженных охраняли эту экспедицию, потому что на Кавказе вспыхивали постоянно войны, то какие-то междоусобные между князьями, то с русскими войсками, и продолжались потом эти войны очень долго, еще Лермонтов, помните, геройствовал уже ближе к 40-м годам на Кавказе. Кстати, они пытались экспедиция Менетрие даже покорить Эльбрус, но там непогода им помешала, и до вершины дошел только один их проводник из местных. Менетрие собрал потрясающую коллекцию насекомых и передал ее, кстати, в зоологический музей МГУ. Ну, про него можно много было бы рассказывать. Он 2 раза был на Сахалине, он очень много объездил территорий, но прожил очень небольшую жизнь, всего 67 лет, ну, по нашим меркам небольшую, а в те времена это считалось прилично. Так вот, в честь Менетрие была названа эта бабочка. Теперь вы понимаете, почему. То есть он был тоже очень достойный человек. И дальше прошло 67 лет, и только через 67 лет, в 1913 году, в Финской тайге была поймана вторая бабочка, медведица Менетрие. Ребят, ну вот закройте глаза, представьте себе карту, да? Вы же все по географии, наверное, пятерочники, да? Вот представьте себе, где там Казахстан, где Финская тайга, и две единственные бабочки, одна там, другая там, и больше нигде никто их не поймал. То есть бабочка удивительна тем, что она, знаете, вот как молния, непонятно, куда она ударит, молния во время грозы, то ли туда, то ли туда, то ли сюда. Так и эта бабочка, медведица Менетрие. Вдруг бабах, потом ее находили где-то в Якутии, потом бабах ее, чаще всего, кстати, в Забайкале ее находили несколько раз. Почему так? Как вы думаете, ребят, вот у вас есть какая-то версия, почему так происходило? Кстати, она благодаря вот такой неуловимости даже ее стали называть уже профессионалы-лепидоптерологи legendary moth. Мот – это мотылек, легендарный мотылек, легендарная бабочка. Бабочка, кстати, очень большая. Да. Вот, кстати, вчера я говорил со своим товарищем Андреем Сачивко, позавчера. Он очень известный собиратель бабочек, объездил весь мир, я как-то про него вам рассказывал. И я как раз у него спросил про медведицу Менетрие, вот, и он сказал, что Юрий Бережной 2 года назад наш энтомолог-любитель где-то в Якутии вот так вот шел с сачком, что-то крутилось рядом, он так не глядя махнул сачком, глянул туда и обомлел. Менетрие! Вот такая вот история бывает. Я знаю, что другой биолог Евгений Кошкин в свое время 30 лет своей жизни, 30 лет изучил, то есть посвятил тому, что он искал эту бабочку, всюду ее искал. И повезло ему, представляете, в Хабаровском крае, опять же, Хабаровский край, да, Финская тайга, Казахстан, представляете себе, какой разброс, бамс, бамс, бамс. Там он поймал самочку. Ему страшно повезло, потому что самка оказалась оплодотворенная, и ему даже повезло, самочка отложила яйца, и он вывел несколько гусениц, то есть он весь цикл смог проследить метаморфозы этой бабочки. И, кстати, Юрий Бережной тоже поймал оплодотворенную самку, и тоже ему удалось вывести из этой бабочки какое-то потомство. Ну а теперь, ребята, давайте будем биться над этой загадкой. Почему эта бабочка такая редкая? Ареал колоссальный, правда? А почему ее вот известны только единичные экземпляры? Ну, давайте начнем вот с чего. Дневные бабочки – это булавочно-усые бабочки, да? У которых усики, как булавочки, с шишечкой на конце. Но у медведиц, которых вы видели, у них усики мохнатые. Из чего вы, как проницательные ребята, делаете вывод? Значит, явно бабочка не дневная. Да, это действительно так. Медведицы чаще всего летают либо ночью, либо в сумерках. Ну, есть, правда, некоторые виды, которые летают днем. И тропические такие виды есть. Ага, значит, летают они в сумерках. Значит, уже что-то начинает проясняться. Ну, не все же в сумерках или в темноте видят бабочек, правда? То есть, видимо, они есть, как в том фильме, да? Ты видишь медведицу в миниатюре? И я не вижу. А она где-то здесь есть, да? А что мы делаем, чтобы увидеть бабочек ночью? Да, мы делаем световые ловушки. Ну, вы же знаете прекрасно. Летом на даче включаешь свет, и полетели все бабочки-мотыльки, и бражник дзык стукнется об стенку, да, и пяденицы, и совки вокруг вьются или садятся на стену рядом с фонарем. Но вот ведь какая штука, медведица-мини-трие на свет не летит. Ну вот не летит, и все. Вот нет у нее вот этой тяги лететь к свету. И это разгадка, почему она такая редкая. То есть, может быть, она и не редкая, но мы ее не видим. И другой, да, ребят, я тоже об этом подумал, а почему тогда мы не находим их гусениц? Ну, видимо, потому что медведица-мини-трие, судя по этим единичным находкам и в Якутии, и на Сахалине, да, она живет там, где мало народу. И редко появляются лепидоптерологи, которые могут узнать эту гусеницу, которая: «О, это же гусеница-медведица мини-трие!» Представляете, какой? Вот один шанс из миллиона, что вот такой вот лепидоптеролог окажется рядом с этой гусеницей. Ну, едем дальше. Итак, это были медведицы, это были бабочки-медведицы, прекрасные и, кстати, ядовитые. Медведицы очень ядовитые, поэтому у них такие красивые крылышки, это предупредительная окраска, и птицы это знают, то есть не только гусеницы. Гусеницы выпускают яд вот на кончиках волосков, причем волосочки очень хрупкие, они обламываются с этим, напитанные ядом. Поэтому у медведиц ядовито все на всех стадиях ее развития. Ну, давайте дальше посмотрим следующую картиночку. А следующая картиночка, вот этот еще один такой дяденька, замечательный дяденька, видите, тут тоже медведица, бабочка-медведица сидит у него на плече, огромная. На самом деле, конечно, она не огромная. Это Жан-Анри Фабр. Видите, тут написано, в Гвинее-Бисау даже выпустили. Ну, это понятно, потому что Гвинея-Бисау была французской колонией, а Жан-Анри Фабр, как вы поняли, тоже француз. Вот книжка, мне ее подарила соседка, когда я был совсем маленький, книжка моей ровесницы, ей больше 60 лет. Это книжка Жана-Анри Фабр, называется она «Жизнь насекомых». Ну, про Жана-Анри Фабра вам надо рассказать подробнее. И это... Вот, видите, тут жизнь насекомых. Ух ты, только сейчас заметил, плавильщиков переводил. Доктор биологических наук плавильщиков. Он не просто доктор биологических наук, он еще и детские книжки, кстати, писал о насекомых. Так вот, Жан-Анри Фабр был обычный школьный учитель, который жил во Франции в маленьком городошке в Провансе. И там он купил участочек земли. И на этом участке земли он создал свою лабораторию, где с увлечением изучал жизнь насекомых и писал дневники, написал несколько книжек. Кстати, книжек 5 у нас его в Советском Союзе, в России перевели на русский язык. Вот этот в свою лабораторию он назвал «Пустырь», потому что все его увлечение энтомологией началось с пустыря заброшенного. Он туда водил детей на экскурсию своих учеников. Они вместе наблюдали, как живут жуки, муравьи, бабочки, пчелы, осы. Ну, Франция, Южная Европа, там очень много насекомых. И все это он потом описывал. Книжка очень интересная. Она переиздавалась много раз. Можно ее посмотреть в интернете. Там даже есть такие вот у него определители, цветные картинки. Видите, какие цветные картинки. В детстве я зачитывал до дыр, и не только я, кстати. Это была любимая настольная книга Джеральда Даррелла. Я вам очень советую, кто не читал, прочитайте. У него есть такая автобиографическая, безумно смешная книжка. Будете просто хохотать, читать ее. Она называется, ну, в русском переводе «Моя семья и другие звери». Про остров Корфу. Это греческий остров, где Джеральд Даррелл вырос вместе с двумя братьями, с сестрой и своей чудаковатой мамой, которую они все очень-очень любили. Да вообще на его книжках Фабра выросло много поколений любителей насекомых, любителей биологии. Вот заразились так это в детстве, да, хорошим. Вот еще одна марка, еще одна. И здесь, ребята, здесь у вас другая бабочка. Кстати, вот я сейчас про Фабра вам расскажу. Ну, можете себе представить вот масштаб этой личности, насколько он стал популярным? Потому что он, так же, как Джеральд Даррелл, он писал прекрасные книжки. Он писал их прекрасным литературным языком. Не тем, которым пишут. Вот сейчас пишут. «Данный вид там встречается, да то ли то...» Нет, он писал его хорошим литературным языком. Эти книги вкусно читаются, с удовольствием. Я вам очень советую. И книги его были настолько популярны, переводились на другие языки, что к нему, например, у него куча там всяких премий, наград, к нему даже Пуанкаре приехал на экскурсию, это премьер-министр Франции. Луи Пастер к нему приезжал. Луи Пастер в это время получил задание от правительства спасти леса от шелковичного червя, от шелкопряда, который жрал все на своем пути. И Фабр ему очень здорово помог своими наблюдениями, своими советами. Ну, вот такой вот он был, Жан-Анри Фабр. А рядом с ним уже другая бабочка. Здесь, видите, там и богомол, там и гусеница вот сзади, не пойму кто. Покажите следующую картиночку, и сейчас вы ее увидите. Вот. Эта бабочка изображена. Вот она как изображена в книжке. Посмотрите. Видите? Ну, если вы не видите, то можно перевернуть следующую страницу. Александр, покажите нам следующую картинку. Это большой ночной павлиний глаз. Или павлиноглазка грушевая. Ну, вот это как не звучит, да? Ну, что такое павлиноглазка? Какое-то уменьшительное, ласкательное такое. Это глазище, а не глазка. Он вот такой вот огромный. Самая большая бабочка в Европе. Представляете? Фабр описывает эту встречу так. Стояла ночь, такая теплая ночь, окна были открыты, он засветил лампу, и вдруг весь дом наполнился бесшумными тенями, которые стали кружиться вокруг этой лампочки. Это был массовый лед грушевой павлиноглазки или большого ночного павлиньего глаза. У нас эта бабочка тоже встречается на юге России. Встречается в Предкавказье, на Кавказе, встречается в Крыму. Значит, почему произошло такое вот нашествие? А дело в том, что накануне Жан-Анри Фабр поймал самку. И самочку этой Сатурнии, павлиноглазки, посадил не под стеклянный колпак, а под такой вот решетчатый купол из сетки. А самка стала испускать призывный запах. Такие запахи называются феромоны. Помните, мы часто об этом говорили. И вот эти призывные феромоны учуяли самцы. А у самцов, вот если вы следующую картиночку посмотрите, у павлиноглазок, у Сатурнии, это атлас. Ну, давайте назад отлистаем к той же. Тогда еще рано. У них очень-очень густые усы. Ну, дальше там будут усы павлиноглазок. И этими усами, как установил Жан-Анри Фабр, самцы чувствуют самку на расстоянии более 10 километров. То есть буквально несколько молекул от этого феромона может долететь до самца, и он уже этими своими чуткими антеннами, он их поймал. И мало того, что он их поймал, он определил, в какую сторону ему лететь. И вот он поймал еще этих феромонов, стало немножко больше, еще больше, еще больше. Значит, я верным дорогой иду, и так он находит самку. Дело в том, ребят, что практически у всех павлиноглазок очень короткое время жизни имага. Помните, что такое имага, дети мои? Полный метаморфоз у бабочки. Яйцо, которое откладывает бабочка. Потом личинка. Это гусеница. Гусеница растет, линяет, линяет, растет, растет. Потом куколка. И вот конечная стадия, когда из куколки влупляется бабочка, расправляет свои крылья, это называется имага. И у павлиноглазок у них даже нет ротового аппарата для того, чтобы принимать пищу. То есть вот она живет долго-долго в стадии гусеницы, которая растет, растет, растет, потом окукливается. А в конечной стадии имага она живет, ну, всего-то там, я не знаю, несколько дней, несколько недель, смотря какой вид, Сатурний. И время ей отпущено только для того, чтобы найти партнера, спариться и отложить яйца, если это самка. Если это самец, то он тут же умирает. Он больше уже не нужен природе. Вот как короток век этой бабочки. Давайте следующее посмотрим картинку. Павлиноглазок очень много на самом деле. Вот и это Геркулес, Сатурний, да, это все Сатурний. Ну, Геркулесов, кстати, выращивают. Это вот до 30 сантиметров. Ребят, бабочка, представляете, вот такая вот бабочка огромная. У него тоже нет, он не питается. Он только летает и спаривается, и откладывает яйца, либо умирает. Геркулес водится в Австралии. Ой, извините, это Атлас. Это Атлас. Геркулес будет следующий. Атлас – это Индия. Это Индия, это Индонезия, вот эти вот края, Юго-Восточная Азия. Покажите нам следующую картиночку. Вот Геркулес считается самый большой. У него, видите, еще роскошные шпоры. У некоторых Сатурний, вы сейчас увидите, у них шпоры бывают еще длиннее, еще причудливее. Кстати, и атласов, и геркулесов разводят в неволе, их продают коконы, можно купить, можно заказать эти коконы. Кстати, если хотите, по-моему, через интернет это можно сделать. Ну и потом из этого кокона, там наверняка прилагается инструкция, при какой температуре, где их держать, а потом оттуда вылетит бабочка и будет несколько дней летать по вашей квартире, искать другую бабочку, чтобы продолжить свой род сатурниевый. Да? Я вам сейчас, ребят, расскажу. Поэтому, кстати, бабочка Сатурний тоже испускает очень призывный феромон, который чувствуют все другие самцы. Я вам сейчас расскажу такую историю забавную. У меня есть приятель, товарищ.
1: Александр.
0: Да.
1: А наши слушатели спрашивают, а где же монстры глубин?
0: Мы до них доберемся, ребята, до монстров глубин. Мы же доберемся. Мы к ним движемся, ребята. Мы в прошлый раз остановились на насекомых, поэтому мы продолжаем разговор о насекомых. Итак, один мой товарищ, продюсер, работал продюсером во Франции у, как он говорил, у известного театрального режиссера. Ну, я так подозреваю, что это был Виктюк, Роман Виктюк, хотя он не называл эту фамилию. И в спектакле должны были летать по сцене бабочки. Ну, Андрей говорит, я нашел в справочнике, интернета тогда не было, фирму, которая предоставляет животных для съемок, для театрализованных представлений. Позвонил, приехал сотрудник, такой офисный клерк в галстучке, у него под мышкой был каталог. Говорит, месье, вот каталог, выбирайте, какие бабочки вам нужны, чтобы они летали по сцене. Ну, Андрей позвал мэтра, режиссера, тот полистал каталог, говорит, вот эти желтенькие с черными пятнышками. Говорит, хорошо, месье, сколько надо бабочек? 50, даже давайте 100. Хорошо, месье, d'accord, как говорят французы, это окей по-французски, d'accord. Месье, откуда и куда они должны лететь? Тут Андрей уже насторожился. Режиссер показывает, вот они должны из того края сцены пролететь через всю сцену и лететь вот туда. Тут Андрей уже стал задумываться, интересно, как это будет выглядеть. Оплатили заказ, ждут премьеры, и так премьера. На премьеру приезжают два сотрудника этой фирмы в красивых комбинезонах, и у них две большие картонные круглые коробки. Знаете, как вот шляпы раньше возили в таких круглых коробках. Один стал сотрудник за кулисами в одной стороне, другой в другой стороне за сценой. И по команде один из них достал тряпку, побрызгал ее какой-то жидкостью из флакона и стал держать в руках. Второй открывает коробку, и бабочки плотным-плотным роем полетели через всю сцену, сели на тряпочку аккуратно, и второй сотрудник убрал эту тряпку с бабочниками, другую коробку захлопнул крышку. Вот и все. Ну, ребят, вы поняли, что произошло, да? И почему эти бабочки прилетели туда, куда было нужно. Ну, едем дальше. Давайте посмотрим на других Сатурней. Давайте посмотрим на других Сатурней. А то не успеем до монстров-то добраться. Вот, видите, это у нас гусеница.
1: Это прям настоящий монстр.
0: Это вот вам, пожалуйста, да, вот настоящий монстр. Это у нас гусеница, как раз, по-моему... Это какой номер у нас, Александр? Какой у нас номер картинки? Ага. Ну, я понял. Это Дубернарди. А, нет, это гусеница Геркулеса как раз. Это вот этого Геркулеса гусеница. 22, да, это гусеница Геркулеса, самый большой Сатурний. А вот следующая будет уже, вот, покажите нам следующую, да, вот, это вот уже Дубернарди, которая китайская лунная моль, и следующая будет ее гусеница, тоже прямо страшная, вот, видите, вообще ужас, кошмар, вот вам монстр. Вот, потом будет циркопия следующая у нас. Давайте посмотрим, вот она, да, очень красивая Сатурния. У меня она, у меня есть малый ночной павлиний глаз, но не буду снимать коробку, я ее поймал очень много лет назад, в мае она у нас летает, то есть некоторые виды Сатурнии у нас водятся. Следующую покажите, это у нас будет следующая, вот она, дубовая японская. А вот следующая картинка как раз будет крупные усы Сатурнии. И вы вот, видите, какие роскошные усы. Вот такие усы только у самцов. Это чуткие-чуткие антенны. А следующую покажите картинку. Вот. Это Селена. Это тоже знаменитая Сатурния. Очень красивая, да? А вот следующую нашу картинку покажите. Это будет Леонид Владимирович Кабак. Мы с ним были хорошо знакомы, и вот как раз с Андреем Сачивко они вместе путешествовали и в Африке, и в Латинской Америке, много ловили бабочек. Я вам советую две книжки про бабочек с красивыми картинками. Они обе называются одинаково. Вот, «Бабочки мира». Вот эта книжка называется «Бабочки мира», и вот эта книжка называется тоже «Бабочки мира». Видите? Они одинаково толстые, одинаково красивые, но вот эту книжку написали Алан Эд и Мишель Виар. А здесь очень много картинок и очень мало текста. Ну, все как нас на Западе любят. А там главное шоу. А вот эту книжку, вот она, ее как раз текст написал Леонид Владимирович Кабак, профессор, и Андрей Сачивко, про которого я вам рассказывал. А все фотографии Андрея, очень красивые фотографии, очень классные, а тексты это вот написал Леонид Владимирович. Оба, видите. Очень хорошим языком, очень интересно. Так почему здесь фотография Леонида Владимировича Кабака? Вообще-то он профессор-химик. Но уже взрослым мужчиной, ему было лет 40, он увлекся бабочками. И у него была фантастическая коллекция, я бывал у него дома, трехкомнатная квартира, вся забитая бабочками, то есть все в коробках, коробках, коробках, витрины. Вот не знаю, он ушел из жизни, он прожил почти 90 лет, по-моему, 89, И я не знаю, куда ушла его коллекция, но надеюсь, что она попала в хорошие руки. Так вот, если мы с вами говорим о Сатурниях, Сатурнии тоже бывают загадочные. Леонид Владимирович мне рассказал такую историю. Он очень много изучал бабочек Дальнего Востока, Приморского края. Там бабочки роскошные, ребят. Вот я там в армии, когда служил, ловил бабочек и в письмах их присылал домой, а потом распаривал. Ему стали попадаться рассказы местных жителей. Он поймал какую-то Сатурнию, и ему говорит: «О, это что? У нас вот такая есть огромная Сатурния. Вот похожа на нее бабочка», но они не знали, что это Сатурния. Похожая, только вот такая вот огромная. И Леонид Владимирович раз услышал про эту огромную Сатурнию, два стал спрашивать, а какая именно, ему стали показывать. Да, огромная, гигантская. Ну, Дальний Восток, ребят, чтобы понимали, да, там много чудес. Там, например, гигантский дровосек, вот такой вот огромный, да, водится. Поэтому Леонид Владимирович подумал, а почему бы и нет? Может быть, действительно здесь какая-то Сатурния такая. И вот он из года в год он туда приезжал, он охотился за этой гигантской Сатурнией. И я сейчас очень плохо помню подробность, он мечтал ее найти и поймать. Кстати, Леонид Владимирович поймал и описал новый таксон прекрасной горной бабочки Аполлон Автократор, который назвал в честь своей мамы Анюта под вид. Вот, то есть ему посчастливилось кое-каких бабочек открыть. Но это все никак ему не попадалось. И однажды кто-то из его знакомых с местным жителем тоже сидели, дежурили около фоторал-ловушки, и энтомолог заснул, а второй местный житель как раз его разбудил, когда что-то билось в сачке, ну, упустили они ее. Вот они уже ее видели, вот она, ну, вот она ушла и так осталась, видите, неразгаданной тайной, несбыточной мечтой. Ну, будем надеяться, что, может быть, кто-нибудь когда-нибудь ее все-таки и поймает. Ну, следующее, давайте посмотрим картинку. А вот, это очень красивая бабочка, да? Очень красивая. Это тоже павлина глазка, она называется Изабелла. У нее тоже есть своя история. Изабеллу обнаружили во Франции, в Альпах, в сосновом лесу. И было это, если мне память не изменяет, где-то в середине 20 века уже. Бабочка настолько прелестная, настолько прекрасная, что когда об этом узнали люди, то они просто началось паломничество. Люди с сачками стали вытаптывать эти сосновые леса в поисках Изабеллы. Она очень похожа на какой-то витраж, она такая полупрозрачная. Вот, кстати, следующую картинку, Александр, покажите. Здесь длинные хвостики внизу, это самец, а здесь самка. Видите, хвостики очень короткие. У некоторых Сатурний этот половой диморфизм, как мы с вами знаем, выражен очень четко. То есть у самцов длинные шпоры, а у самочек они либо короткие, либо их вовсе нет. Ну и кончилось тем, что местные жители стали очень сердиться, что здесь столько много народу сюда приезжает, вытаптывает нам леса. Бабочку официально на государственном уровне объявили под охранной, но уже было поздно, потому что оказалось, что все-таки очень многих бабочек выловили, и сейчас это вот в Красной книге, этот вид, по-моему, в международной даже Красной книге. Так, ну вот, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, это вот еще одна, это комета, тоже такая знаменитая. Все вспомнил, в 1922 году Изабеллу открыли. Дальше давайте посмотрим следующую картиночку на листике манго. Вот. А здесь посмотрите, тоже какая-то Сатурния, но какая-то непонятная картиночка. Да, у нее два крыла большие, два крыла маленькие, по цвету разные, да? Сейчас я вам покажу. Вот это вот коробка бабочек, которую я собирал, когда мне было лет 10 вместе с папой. Ну, тут многие еще неправильно засушенные, они корявенькие. Ну, можете себе представить, 10 лет, да, это значит, было 50 с лишним лет тому назад. Вот, ребята, обратите внимание вот на эту бабочку. Сейчас я вам ее покажу. Четвертая сверху. Вот она немножко покосилась, да? Видно хорошо? Видите, у нее две пара крылышек рыженькие, а пара серенькие, да? Почему? А потому что это перламутровка. Вот серенькая перламутровка – это самочка, а рыжая – это самец. То есть у них половой диморфизм выражен очень четко. Они разного цвета. А у этой бабочки, которую я поймал, у нее правая часть была самка, а левая – самец. Точно так же, как у этой бабочки. А вот следующую нам покажите картинку. Это редкое явление. Вот, видите, жук. У самочек, как мы знаем, у них хелицеры коротенькие, вот эти вот рога, да? А, то есть, не хелицеры, мандибулы. А правый рог здоровый, жук-оленя, да? То же самое. То есть, это явление называется литеральный гинандроморфизм. А это сбой в механизме деления клеток у зародыша. И получается так, что дальше еще покажите, дальше будет еще интереснее, посмотрите. Вот, эта птичка, видите кардинал? У этих птичек самцы красные, самочки серенькие. Вот, на руке сидит красный, на другой руке сидит серенький, а вот он анфас. И видите, половина птицы красная, половина серая. Это тоже тот же самый литеральный гинандроморфизм. Но, кстати, иногда бывает не пополам мужского и женского начала в одной особи. Бывает так, что три крылышка, как у самца, а нижнее, например, одно четвертое крылышко нижнее там, от самки или наоборот. То есть бывает на три четверти там, самец, на четверть самка или наоборот на три четверти самка, на четверть самец. Вот такое вот интересное явление. Я помню, был очень удивлен, когда нам с папой попалась такая бабочка, но потом вот папа залез в книжки и сказал, сыночек, это литеральный гинандроморфизм. Меня просили как-то сделать целиком всю встречу, посвященную бабочкам. Ребят, я обязательно ее сделаю. Про бабочек можно очень много чего рассказать. Но давайте дальше едем. Едем дальше с вами. Едем дальше с вами, смотрим следующую картинку. Вот это вот, что такое, ребят? Успеем мы сегодня до монстров, акул добраться? Ну, постараемся. Помните, попрыгунья стрекоза лет красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза, да? Стрекоза и муравей. Ребят, а вас ничего не смущает в этой басне? Попрыгунья стрекоза лет красное пропела. Во-первых, стрекозы, что они у нас прыгают, как кузнечики, да? И что они поют? Вы слышали, как поют стрекозы? Мне не приходилось. Ну, тогда давайте посмотрим следующую картинку. Вот это знаете кто, ребят? Это Эзоп. Эзоп – это великий греческий баснописец. Жил он где-то в 600 году до нашей эры. И был он рабом. Рабом Иодмонт звали его, по-моему, хозяина. На острове Самос в Греции и писал басни. Очень много басен. Басни страшно любили, передавали их из уст в уста. В частности, там была и эта басня, которую потом дедушка Крылов переделал как басню «Стрекоза и муравей». Кстати, что касается Эзопа, уже потом Мартин Лютер, помните Мартин Лютер, лютеранская церковь, протестантство, откуда пошло, он открыл, что все вот эти вот басни, которые приписывают Эзопу, на самом деле они написаны разными людьми. Вот у него было такое исследование. Да, ему дали потом свободу Эзопу как рабу, но потом его убили, по-моему, в Дельфах, если мне память не изменяет, и уж не помню из-за чего. Но давайте посмотрим следующую картинку. Следующая картинка. А это кто? Ребят, а это Жан де Ле Фонтен. Это у нас уже 17 век. Это великий французский баснописец. Так вот, дело в том, что великий французский летописец Ле Фонтен, он брал за основу басни раба греческого, древнегреческого Эзопа, переводил их на французский язык и, значит, по-своему их редактировал. А потом эти басни, которые изначально придумал раб Эзоп, следующую картиночку покажите, кто переводил и редактировал. Да, именно этот человек, которого вы уже узнали, Иван Андреевич Крылов. Он знал прекрасно не только французский язык, Крылов знал множество языков, французский, итальянский. Кстати, когда он уже был в почтенном возрасте, ему было за 50, он поспорил с Гнедичем, что выучит древнегреческий. Он в 50 с лишним лет выучил древнегреческий, потом еще английский. Ну, когда 6 языков или 5 знаешь, то уже 7-й, 8-й выучить гораздо проще. Так вот, Крылов Иван Андреевич был, заведовал публичной библиотекой. Он был человек энциклопедических познаний. И, конечно же, он, когда переводил басни Ле Фонтена, и когда он читал на древнегреческом басни Эзопа, он понимал, что речь идет о цикадах. Ну, если бы он перевел как цикада, попрыгунья цикада, лето красное пропело, да, ребят, как-то, ну, не звучит. Ну, откуда русский мальчик мог знать, кто такая цикада? И тогда Крылов превратил цикаду в муравья, в стрекозу. Кстати, критик Загоскин в 19 веке, вот мы же ведь как, когда учили вот эту вот басню, да, попрыгунья, стрекоза, лето красное пропело. И учительница наверняка вас спрашивала: детки, а мораль этой басни какая? И говорила: вот видите, стрекоза, она такая легкомысленная, а муравей, он такой, он работящий, он себе все приготовил на зиму, да? А Загоскин в 19 веке сказал наоборот: ребята, милые, муравей – это отрицательный персонаж. Стрекоза – это творческая натура, она занималась искусством, она далека от этой прозы жизни. А тут зима, и она Христа ради пришла попросить этого муравья до довешних только дней, накорми, обогрей. А он ей что сказал? А он ей сказал: ты все пела? Это дело, так поди же, попляши. И захлопнул перед носом дверь, прекрасно понимая, что несчастная стрекоза умрет от холода и голода зимой. Так кто из них все-таки положительный персонаж, а кто отрицательный, да? Кстати, если уж мы с вами сейчас смотрим на портрет Ивана Андреевича Крылова, то вот как много случайностей играет в нашей жизни. Его отец был комендантом Яицкой крепости. Это было восстание Пугачева, Пугачевский бунт знаменитый. И Пугачев, он захватывал один город за другой. Некоторые дворяне, предатели, переходили на сторону бунтовщиков. А вот Яицкую крепость пугачевцы никак не могли взять приступом. И Пугачев грозился: когда мы ее возьмем, я повешу не только коменданта этого Крылова, я повешу всю семью его, всех его детей, всех повешу, чтобы другим было неповадно. Но крепость мужественно защищалась. Ивану Андреевичу Крылову было 4 года, то есть 4 года он был приговорен к смертной казни. Вот. Но, кстати, его отец стал потом прототипом капитана Миронова в «Капитанской дочке». Помните? У Пушкина. Вот так вот. Ну ладно, про Крылова можно рассказывать очень много и долго. Он действительно был очень интересным человеком. Но давайте мы с вами все-таки поговорим про цикад. Следующую картинку смотрим. Итак, цикада. Вот она, как выглядит цикада. У древних греков была такая легенда, как однажды богиня зари Эос, она же потом Аврора у римлян, да, увидела прекрасного юношу, полюбила его. Юноша звали Тифон, или там разные транскрипции есть, по-моему, Тифон. И она так его полюбила, что она захотела выйти за него замуж. И она обратилась к Зевсу, главному богу Олимпа, и упросила Зевса: пожалуйста, сделай этого юношу бессмертным, я выйду за него замуж, мы будем жить вечно и счастливо. Зевс вздохнул, улыбнулся и сделал этого юношу Тифона бессмертным. Но дело в том, что легкомысленная Эос, как это часто бывает с женщинами, она оказалась очень недальновидной. Она забыла попросить Зевса, чтобы он сделал его не только бессмертным, но и вечно молодым. И что стало дальше? А дальше время бежало очень быстро, и Тифон превратился в старика-мужа при прекрасной, вечно юной богине. Он стал ворчать, стал зудеть и стал так докучать богине Эос, что она рассердилась и превратила его в цикаду, а потом и вовсе выкинула его из дома. И вместе с другими цикадами несчастный Тифон все время зудел и зудел за окошком, рассказывал, как жестоко над ним посмеялась судьба. Ну, а теперь, если серьезно, ребят, если серьезно, здесь вот какая интересная штука. Цикады, кстати, у некоторых народов символизируют бессмертие. Почему так произошло? И ведь, смотрите, цикада – это одно из, ну, наверное, самое все-таки громкое насекомое. Очень громкое насекомое. Звук хора цикад – это 100 децибел. Дети мои, представляете, что такое 100 децибел, да? Это оркестр струнный какой-нибудь, да? Рев льва, по-моему, 80 децибел. Самолет на старте, вот это реактивный, 130 децибел. И вот он, рев цикад. Оглушительный рев цикад. Почему? Потому что цикада в своей конечной стадии, которая, как мы знаем, называется имаго, живет очень-очень недолго. Цикада очень долго живет в стадии личинки. Покажите следующую картиночку, Александр. Вот, кстати, цикад очень почитали в древнем мире. Вот это вот римские броши цикады, да? Это такое схематическое изображение цикад. Покажите следующую картиночку. Ага, вот, да? Это уже гуны. Это гунские фибулы, пряжки. Помните, кто такие гуны? Сталь закован по безлюдью, нем и мрачен, как могила, едет гордо царь Аттила, повелитель гуннов. А вот у гуннов были такие вот фибулы. Фибула – это пряжка, тоже в виде цикад. Поэт Анакреон написал оду цикадам. А я, кстати, знаете что, ребята, я как-то летом в жару в Греции, по-моему, была оливковая роща, и там вот этот вот все время звон цикад. А у цикад у них либо они вот так вот, либо вот у них есть такая стадия распевки, когда они так цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик. И вдруг я услышал музыку, и я все понял. Помните знаменитый танец греческий, сертаки, когда все берутся вот так вот и начинают микис-теодоракис. И вдруг вот я услышал этот ритм, вот он откуда списан, этот ритм, рисунок этого танца. Это цикады. То есть Теодоракис, он услышал цикад, он схватил этот ритм распевки цикад и создал вот этот вот знаменитый свой танец сертаки. Так вот, следующее, давайте посмотрим картиночку. Вот она следующая. Это Прованс. В Провансе цикады символ провинции, поэтому у них повсюду они продаются. Там лаванда и цикады, два таких вот лавандовые поля знаменитые, которые на парфюмерию выращивают, и цикады. Давайте следующую. Очень любят цикад японцы. Вот теперь смотрите, вот эта цикада горная, но на ней видно стадии разные, да? Вот ее нимфа цикады, это вот личинка. Она как крот, у нее вот такие вот лапы, как крот, потому что она живет под землей. Она там роется под землей, подъедает корни деревьев. И эта нимфа цикады, когда вылупляется маленькая личиночка из яйца, она растет и развивается 7, 8, 10 лет. Есть периодические цикады в Новом Свете, в Америке, которые 17 лет живут под землей в виде личинки, представляете? 17 лет. Вот какое другое насекомое такую долгую жизнь проживает. Кстати, у буддистов, вот я помню, в Камбодже мы когда были, мне Олег Шумаков рассказывал, мой друг, что у них вот этот вот цикл обучения при монастыре 7 лет, как у цикад. То есть вот 7 лет ты под землей сидишь, учишься, и вот он короткий момент прозрения, просвещения, когда тебе становится все ясно. Так вот, в стадии имага, в последней конечной, цикада живет всего ничего, иногда несколько дней, иногда неделю. И за это время у нее тоже ротовой аппарат такой, что она не питается. Ее задачи две. Как можно громче оповестить, что я здесь, вот она, самка, да, и самцу расправить крылья, долететь до этой самки и спариться, чтобы она отложила яйца. Вот за этот короткий срок они должны найти друг друга. Поэтому такой громкий крик цикады, который слышен издалека. Кстати, во Франции есть такая поговорка: нехорошо работать, когда поют цикады. То есть это сиеста. Это самая такая вот песня громкая цикады. Это как раз в обед, когда самое жаркое солнце. Вот тогда оглушительный хор цикад. Ну, а что происходит потом? А потом, ну вот следующую картиночку давайте посмотрим. Вот такая вот стратегия выживания. Кстати, вот это периодические цикады, которые до 17 лет личинками живут, у них там все очень сложно. У них там 30 выводков. Там, в общем, можно даже просчитать вот этот алгоритм. Они не каждый год выходят на поверхность Земли. Вот эта личинка с такими лапами, как у крота, она потом выкапывается из Земли. В Земле остается дырочка кругленькая. Она забирается на травинку или на какое-нибудь дерево. И дальше у нее здесь вот на спине, как молния расстегивается, трескается шкурка, и оттуда вылезает уже цикада взрослая в той самой конечной стадии эмага. Она расправляет крылышки, быстренько обсыхает, и все, она уже готова к размножению, чтобы продлить свой цикадий род. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Я даже не помню, что там, где у меня шпаргалка. Вот, это разные цикады, ребят. Это я взял только для того, чтобы вы увидели, какие они разнообразные, какие они разные, все эти цикады, потому что их очень-очень-очень много, десятки, сотни видов цикад на белом свете. Следующую покажите картинку. Вот. Покажите нам, Александр, следующую. Там, по-моему, фонарница будет, если мне память не изменяет. Да, вот это уже фонарницы. Фонарницы – это тоже цикады. Нет, ребят, у нас в Подмосковье не цикады, а цикадки. Они тоже такие маленькие, не такие яркие. Фонарницы – это потрясающие красоты. Вот в Юго-Восточной Азии их много, в Южном Китае, в Индии, в Камбодже, в Лаосе. Следующую покажите картинку. Это у нас, это горбатка, это тоже цикады. Следующую покажите картиночку, Александр. Ага, вот. А это уже у нас жук. Олень. Самый крупный жук в Европе.
2: Ну, где-то 6 сантиметров.
0: Ребят, вот я с детства мечтал найти и поймать жука-оленя. Жука-оленя. Я читал в книжках, что они, да, здесь у нас где-то в Подмосковье водятся. Вот мне 64 года, ни разу в Подмосковье не ел жука-оленя. Вот мой друг Олег Шумаков говорит, что у них в Тропарёво в парке он ловил жуков-оленей когда-то. Я ни разу. Я все глаза себе в детстве проглядел. Так и не поймал. Значит, у жука оленя. Кстати, самый большой был пойман в Швеции, и был он 11 сантиметров. Представляете, вот 11 сантиметров с рогами. Вот такой жучило здоровый. Вот крупнее, наверное, только вот наш этот реликтовый усач с Дальнего Востока, который вот как три спичечных коробка. Значит, личинка у него настолько огромная, что достигает размеров 13 сантиметров. А вот у пластинчатого, он относится к пластинчатым усам жука. Точно так же, как бронзовка, точно так же, как жук-носорог. Жука-носорога тоже не встречали? Вот я в прошлом году поймал тут у нас, вот могу вам даже показать. Вот он, видите, какой красавец. Видите его рог, да? Вот он. жук-носорог. Значит, как я его поймал? Мне привозит мой товарищ фермер Вася навоз. У него ферма лошадиная. Навоз вместе с опилками. И там очень часто попадаются личинки майского жука, такие толстые, белые, да вы их наверняка встречали где-то в компостных кучах. И вдруг я смотрю, такие вот огромные, и я сразу понял, что это жук-носорог. Ну вот некоторых личинок пришлось отложить, они уже были. Они же тоже живут по несколько лет. Все личинки пластинчатоусых жуков, вот как жука-оленя, как нашего хруща, вот мраморный хрущ, майский жук, июньский жук, который немножко поменьше, они все живут несколько лет, как цикады, личинками. И вот эта вот стадия, конечная имага, да, как у жука-оленя, она очень-очень короткая. Ну, жук-олень, сколько он живет? Ну, 2 недели, ну, 3, ну, 4 максимум. Нет, ребята, в отличие от цикады, он питается. Вот этот вот самец, он может подкрепиться соком растений. Березовым соком, дубовым. Они в дубовых рощах. Вот, кстати, жуки-олени больше всего... Ну, я потом уже, когда вырос, это узнал. Что больше всего шансов поймать жука-оленя, конечно же, весной, уже в мае, либо в старом заброшенном яблоневом саду, где вот эти старые уже такие гнилые яблони, либо в старой дубовой роще, где тоже старые дубы, потому что вот эта вот трухлявая древесина – это то, что нужно личинкам жука-оленя. У него вообще все очень интересно происходит. Самка, как только появляется, а она появляется позже самцов, кстати. Самцы у жуков-оленей появляются первыми. А потом появляется самка, и она спокойно сидит себе на дубовой ветке, выпускает свои феромоны в разные стороны, и дальше эти феромоны учуивают самцы, и они летят к самке, но их много, и поэтому дальше у этих самцов начинается битва за самку, причем битва очень жесткая. Ребята, помните, когда мы с вами говорили про копытных животных, в частности про оленей, то я вам сказал, что рога оленя или лося – это прежде всего турнирное оружие. Они не нужны оленю, чтобы защищаться от волков или лосю. Лось прекрасно бьет копытом, так что если попадет в больное место волку, то убьет его наповал. Рогами он не дерет, не защищается. Рога нужны только для рыцарского турнира за самку. И у оленя, и у лося, это тоже олень, кстати. Вот почему название «жук-олень», оно очень-очень-очень меткое. Потому что жуки-олени точно так же, как олени копытные, дерутся за самку. Покажите нам следующую картинку. Как это происходит? Самка сидит, а жуки... Хруст стоит! Он иногда так сжимает своего противника, что у того хитиновые крылья начинают хрустеть, ломаться. Встречаются иногда самцы с пробитыми хитиновыми крыльями. Кто самый здоровый, кто самый сильный, кто скинет своего конкурента с ветки, тот и доберется до самки, чтобы продлить свой род. Потому что род продлить может только самый сильный, самый выносливый, самый ловкий жук, чтобы дать крепкое, хорошее, жизнестойкое потомство. А слабак какой-то, он же не нужен нам в этом процессе. Правда, ну что слабак? Ну он даст такое же слабое потомство. Нет, а нам нужно, чтобы все жуки были крупнее, были рогастее. Кстати, у жуков-оленей очень сильно выражена так называемая морфологическая изменчивость. То есть вот есть с крупными клешнями, есть с мелкими, есть крупные жуки, есть в 2 раза меньше. И, конечно же, у мелких жуков шансов никаких. Ну, если только 2 таких вот рогача сцепились, а в это время какой-нибудь мелкий посмотрит, ага, путь к самочке свободен. Но это значит самый хитрый. И он даст самое хитрое потомство. А самое хитрое потомство, оно тоже жизнеспособное. Ребята, это, конечно, была шутка. Дальше происходит следующее. Слышу вопрос. Рога, да? Рога оленя на самом деле это мандибулы. Это видоизмененные мандибулы. Мы до них дойдем. Я вам объясню, что это такое. дальше. Битвы бывают такими изматывающими, у них у каждого жука бывает разная тактика, то есть один вот так вот старается обхватить противника, вынести его, выкинуть, другой наоборот, увернуться от его страшных рогов. Иногда под деревом можно увидеть вот этих обессилевших самцов, которых вот эта вот драка, эта борьба уже совсем вот довела до такого истощенного состояния. Некоторые, кстати, так и умирают от истощения, а другие потом попьют дубового сачку, немножко придут в себя, опять кидаются в схватку за свою самку. Вот давай.

Геракл, потому что Геракл был не только сильным, он еще был умный. И тогда он понял, как победить Антея, как жук-олень. Он поднял его, оторвал от земли и уже там задушил в своих объятиях. Так что я уверен, что эту легенду древние греки придумали, наблюдая, как бьются за самку, за прекрасную оленюху жуки-олени. Так, смотрим дальше. Следующую картиночку. А вот это вот потрясающе красивые жуки Златки, да? Златок много, ребят, 15 тысяч видов. Можете себе представить? 15 тысяч видов, 450 родов златок. Причем крошечных, несколько миллиметров, больших, 10 сантиметров, это два спичечных коробка. Но это, конечно, тропические. И у многих златок, почему они так называются, златки? Потому что у них очень-очень, они красиво окрашены. Вот следующую покажите нам златку. Вот, видите, следующую. Ну, они, правда, очень многие златки вредители. Причем бывают вредители монофаги. Кто такой монофаг, дети мои? Фаг – это пожиратель, как мы с вами знаем. Да? Орнитофаг – это кто питается птицами. Герпетофаг – который питается змеями, ящерицами, там, не знаю, даже черепахами. Ихтиофаг, да, который рыбами питается. А монофаги – это те, кто питается только одной единственной пищей. То есть у этих видов златок личинки питаются только определенным видом растений. Ну вот в Москве, я помню, в 2004 году стали сохнуть ясени. У них макушки стали сосыхать, и большие деревья стали погибать. А ясень все-таки дерево-то достаточно редкое, настоящий ясень. Потому что чаще всего мы ясенем называем ацерни-гунда. Это клен ясенелистный американский агрессор. Вот его мы называем ясенем, а он клен на самом деле. А вот настоящий ясень, его видно по крылаткам. У них ровненькие крылаточки ясень. Он достаточно редкий. Его, кстати, любят снегири очень, эти крылатки. Поэтому снегирей стало мало. Потому что стало мало рябины и мало ясеня. Стали они сохнуть. Ну, а потом нашли ясеневую златку. Массовая вспышка была, и она просто поразила очень многие ясени. Давайте следующее посмотрим. Вредитель, но зато какой прекрасный вредитель. Ребят, знаете, что это такое? Это вышивка. Это вышивка из крылышек златки. Вот из крылышек златки делают потрясающие вещи. И модельеры, и ювелиры. Следующее покажите нам, Александр, картинку. Златки-то бывают разноцветные. Вот, видите, какая вышивка? Это все тоже крылышки златки, только зеленые. Они как бронзовка. Они переливаются, как будто бы они выкованы из какого-то потрясающего переливающегося металла, да? Но самое главное, что хитиновые крылышки у златок, они настолько толстые и прочные, что в них можно сделать две дырочки и тоненькой шелковой ниточкой их можно вышить. Представляете, какой-то ручной труд, кропотливый. А вот дальше покажите нам, Александр. Вообще будете поражены. Вот, это в какой-то знаменитой театральной постановке какая-то знаменитая британская актриса, не помню, как Медею играла, и у нее все платье, она когда выходила на сцену, то все просто от этого сияния, которое сходило от ее. Ну, это кто-то из прерафаэлитов, судя по стилю британских, написал ее портрет. И, кстати, это платье потом реставрировали, и где-то в музеях, вот не был, в Англии не видел. Одна из немногих стран, где я не был, европейских. Следующее покажите картиночку. Вот, видите, а здесь какая сложная вышивка. Вот щенки рассматривают какую-то дохлую лягушку, что ли, да? И там уже на дохлую лягушку сползаются какие-то насекомые. Это тоже златками вышито. Представляете, вот какая кропотливая работа. То есть здесь надо было златок потемнее крылышки взять, посветлее, для того, чтобы вот из них, как из мозаики, уже собирать вот такую вот картину. Да, это все крылышки златок. И следующее покажите картинку. Кстати, обожает златок. Вот, видите? Вот я даже следующий укрупнил вам, чтобы было видно, где это уже современное платье. Видите? Вот они, крылышки златок. Кстати, в большой моде последние, особенно годы, последнее время красивые жуки в Японии. Златки, бронзовки.
Японцы стали с огромным удовольствием скупать.

0: таких жуков, коллекцию жуков развешивают у себя в домах, просто как украшение. Вот. Я не думаю, что они изучают этих жуков, как они называются, образ жизни. Нет, они из чисто эстетических соображений, чтобы было много красивых, блестящих жуков. Но, к сожалению, спрос они создают, платят они за это очень здорово, поэтому ради вот этих японцев, ради вот этих костюмов, златок и других красивых жуков, тех же бронзовок, уничтожают в очень больших количествах. А это уже, ребята, обидно. И больно. Следующую картинку покажите. Боюсь, что мы с вами опять сегодня до моря не доберемся. А у нас же там в море, у нас не только акулы, у нас осьминоги, каракатицы, монстры настоящие, рыба, меч, мурены. А это Златка уже в ювелирке, видите? Тоже там сочетание жемчуга, какие-то камни полудрагоценные, металлы драгоценные и крылышки Златки. Следующее покажите картиночку. Так. Вот, Златка. А и вот вам разные Златки здесь, чтобы вы их видели, какие они все разные. Мода на эту вышивку Златок, забыл вам сказать главное, она пришла через англичан из Индии. То есть в Индии там вот умельцы, мастера, они вышивали издревле, а потом, когда Индия стала британской колонией, то британцам это дело очень понравилось, и они эту моду, как и многое другое, как и стрижку газонов, кстати, и многие другие вещи, они из Индии привезли уже в Старый Свет, и от англичан это уже пошло по всей Европе. Так, дальше смотрим, да? Следующую картиночку смотрим, кто у нас тут будет. Вот, это тоже Златочка. Следующую нам покажите. Следующую. Вот. А это у нас уже, ребята, пошли ротоногие. Что за слово такое ротоногие? Вот вам, кстати, монстр самый настоящий. Ротоногие. У него что, во рту ноги, что ли, торчат? Ну, есть еще такой термин губоногие и многоножки. Там 3000 видов. Губоногие. У них что, губы вместо ног или ноги вместо губ? Ну, давайте разбираться с этими ротоногими и губоногими. Это нога челюсти. Нога челюсти или максилипеды. По-научному они называются. Покажите нам следующую картинку, Александр. Это скалопендра. Кольчатая. Вот она. Ну, она у нас в Крыму водится, кольчатая скалопендра. Ребят, нет, то, что у нас... Не-не-не-не-не. То, что вы ловите у себя на даче под камнями или под поваленными деревьями, это костянки. Да, это близкие родственники, выглядят они точно так же, как скалопендра, и у них точно так же, как у скалопендры, яд на многочелюстях. Но они совершенно не опасные. А вот скалопендра, вот такая вот, если цапнет, вот если сейчас пальчик туда поднесет к ним, и если она сожмет свои вот эти ногочелюсти и прыснет яд, то боль будет очень сильная. Рука начнет опухать аж вот так вот до локтя. А есть тропические гигантские скалопендры, мы с вами увидим, так там еще хуже. Итак, это вот если по систематике, да, по таксонам разложить. Что такое таксоны, дети мои, помните, да? Каждая ступенька, каждая полочка в систематике – это таксон. Там класс, род, вид, там триба и так далее. Тип – членистоногие, класс – губоногие. Тип – членистоногие. Помните, кто это? Да, это и раки, и скорпионы, и пауки, и насекомые, и ракообразные, и насекомые. Это все членистоногие, хитиновые членики у них у всех. А класс – вот класс насекомый, да, а у этих класс губоногие, то есть это целый класс даже. И вот туда уже входят и костянки, и скалопендры, и мухоловки там, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, у пауков, как мы помним, вот это вот, да, это хелицеры. У пауков, у паукообразных, ротовые такие вот придатки, где протоки ядовитых желез. А вот теперь покажите следующую нам, Александр, картинку. Вот. Это мандибула. Мандибула, ну, вот это кто-то из прямокрылых, какая-то там саранча или кобылка. А вот теперь следующее. Мандибула – это вот у других насекомых. А вот это вот, да? Это паук. Значит, у пауков, как мы знаем с вами, у пауков скорпионов это хелицеры, у всех паукообразных. А у скалопендр, у многоножек все по-другому, абсолютно. Покажите нам следующего. Они древнее. И вот, ну это, видимо, такая вот что-то такое вот ужасное создали искусственным образом. Но я почему взял эту картинку? Потому что здесь очень хорошо видно, что вот эти ногочелюсти, они по строению очень похожи на ноги. Вот видите, каждый сегмент тела, он заканчивается двумя ножками с одним когтем. И точно такие же здесь во рту и внутри вот этот ротовой аппарат из точно таких же. То есть вот эти все ножки, они превратились вот такие вот в членики. Это две такие ядовитые иглы, которые выпускают яд. Яд некоторых тропических скалопендр, он смертельно опасен для человека. Как я уже говорил, да, поднимается температура, боль жуткая совершенно, начинает все распухать. Вот следующую нам покажите картиночку, а это вот уже, ага, это дальше должна быть у нас, по-моему, гигантская многоножка, гигантская скалопендра. Так вот, ребят, рассказывают иногда такую историю. Кстати, гигантских скалопендр. Александр, мы покажем гигантскую скалопендру? Ага, вот она. Вот видите, сразу видно масштаб. Вот мне приходилось слышать, что если пробежала скалопендра по руке или по ноге, то там остается такая тропинка из красных следов, что у нее яд на всех ножках. Ребят, я не пробовал, если честно, но я спрашивал у арахнологов. Арахнология – это наука о пауках, ну, о других членистоногих. И вот все зоологи, мои друзья, у которых я спрашивал, они пожимали плечами и говорили, что это не так, потому что только на одной паре есть протоки ядовитых железочек. То есть, если она вас цапнет, то действительно будет очень здорово. Ну, вот я в интернете очень часто вижу вот такие вот картинки, когда вот адреналина, что ли, не хватает. У нас жила гигантская скалопендра, вот сын держал ее, и, конечно, мы по рукам ее не пускали бегать, просто кормили ее сверчками, тараканами. А вот эти вот все, вот, чтобы все это показать еще в интернете, выложить, чтобы всем хвастаться, какой я крутой, ребят, не надо этим заниматься, да? Этим занимаются люди неполноценные, несостоявшиеся. А мы с вами, ребята, самодостаточные. Нам вот жизнеутверждаться таким образом совершенно не нужно. Абсолютно, я вас уверяю. Так, ну, давайте все-таки дальше посмотрим. А, вот. Это у нас уже тоже, это все членистоногие. Мы же с вами по южным краям путешествуем. Это уже скорпион. Вот этот вот хвост у скорпиона, он называется членистая метасома, а на конце ядовитая колючка, ядовитый шип. Ребят, вот на кого похож скорпион? Такая помесь паука и рака, правда? У нас два вида в средней полосе водятся. Рак узкопалый, рак широкопалый. Широкопалый стал большой редкостью, редкий вид очень, а вот узкопалый, который продаются на рынках, очень похожи клешни, да, как у рака. Но, тем не менее, скорпионы, они принадлежат к паукообразным. Класс паукообразные. 2400 видов скорпионов, представляете? 2400 видов, огромное разнообразие. Ну, из них только там два десятка смертельно опасны для человека. Но, ребят, я вам уже рассказывал, помните, как отличить опасного скорпиона от неопасного? По клешням. Вот императрикус, вот этот императорский огромный черный скорпион, один из самых здоровых, которых часто держат в террариумах дома, он не настолько опасный. Ну, больно будет, да, он вас тюкнет, если этой колючкой, но не смертельно. А у него такие вот огромные-огромные клешни. Почему? А потому что клешни ему нужны, чтобы зафиксировать добычу, а потом он ее все равно тюкает колючкой. Зачем? Ну, мы же с вами говорили, что это помесь рака и паука. А пауков, как мы помним, так же, как у скорпионов, внешнее пищеварение. То есть пищеварение бывает внутреннее, когда я что-то съел, мышку, да, от компьютера, и она у меня там внутри переварилась. Это внутреннее пищеварение. А скорпион и паук питаются не мышками компьютерными, они питаются живыми существами. Поэтому, когда они их обесточивают ядом, вырубают ядом, чтобы меньше дергались, то яд, он как вот наша как желудочный сок, он дальше переваривает эту добычу внутри. И когда он ее переварит, у них же зубов нет, чтобы разжевать, вот тогда паук или скорпион ее высасывает, этот переваренный сок. Это называется внешнее пищеварение. Поэтому, если у скорпиона большие клешни, и сил у него хватает для того, чтобы удержать эту добычу, ему сильный яд не нужен, он и так ее удержит. А вот если клешни слабенькие у скорпиона, это значит, у него сильный яд. Значит, он при помощи этого яда не только переваривает добычу в ее хитиновом панцире, но он ее еще парализует так, чтобы она не дрыгалась, и чтобы он долго мог держать ее в клешнях, пока она переварится, пока приготовится пища внутри этого хитинового панциря. Ну, давайте следующую картинку смотрим. Вот уже видите, вот чем не монстр, если его увеличить. Это танец скорпионов. И это не как жук-олень. У жук-оленей там самцы бьются за самку, а здесь все совсем другое. Здесь самец и самочка. Они танцуют вальс. Они берутся вот так вот клешнями. Они вместе танцуют, исполняют вальс. И у них самое, что ни на есть, целомудренное спаривание. После чего самец дарит самочке свои сперматофоры. Самочка их вкладывает куда нужно сама. Происходит оплодотворение. У самочки вызревают яйца. Дальше следующую картиночку покажите. Вот. И из этих яиц вылупляются маленькие скорпиончики. И точно так же, как у некоторых пауков, ну, вы сами, наверное, ловили пауков, на которых маленькие паучата, да? Вот точно так же скорпиончики, малыши, они сидят и ездят на маме. Но, правда, если мама проголодалась, она одного-двух своих детушек обязательно съест, чтобы подкрепиться. Вот. Ну, едем дальше. Едем дальше. Так мы не доберемся до моря. Это Селикет, древнеегипетская богиня, которая вот, которая всегда неразрывно связана со скорпионом. Скорпион – это ее символ. Вот видите, он у нее на голове сидит. Ну, есть и другие изображения. Так, ну, давайте мы все-таки хоть до кого-то позвоночного дойдем, а то до моря не доберемся, но по дороге к морю мы вот скоростью черепахи движемся сегодня. Покажите следующую картиночку. Если мы с вами все еще там. Помните, мы с вами говорили, я вам рассказывал, что Аполлон изобрел этот музыкальный инструмент после того, как нашел карапакс, черепахи. Карапакс, дети мои, напомню, карапакс – это панцирь. Панцирь, который срастается с ребрами, с позвоночником. А нижняя часть называется пластрон. По-пластунски. Да? Вот пластрон – это нижняя часть карапакса. Ну, правда, у древних греков есть версия, что вот эти вот рога были сделаны из рогов быка. Поэтому изображают лиру. Да? Помните, я лиру посвятил народу своему, как два рога, а между ними уже планочка с натянутыми струнами. Ну и карапакс – это отличный такой резонатор, вот как дека у гитары, где звук усиливается. И вот древние аэды вот с таким инструментом исполняли свои киклики. Киклики – это поэмы, да, такие вот героические. Так, ну давайте дальше, к черепахам теперь непосредственно. Вот это Тестуда грекка, да, средиземноморская черепаха, если уж мы в этих краях, которую, наверное, использовал Аполлон. Ребят, значит, что касается черепах. Черепах, конечно, много. Черепах, по-моему, 300 видов, если мне не изменяет память, разбросаны они по всему белому свету. Вот говорят, да, ползет как черепаха. Вот почему-то черепаха символизирует какую-то медленность. На самом деле это не так. Морские черепахи несутся иногда под водой со скоростью 35 километров в час. Ребят, 35 километров в час – это не каждый велосипедист разгонится. Почему? Ну, потому что у них прекрасная обтекаемая форма, да? У них мощные крепкие ласты. Ну, конечно, черепахам спешить некуда, поэтому они такие, в общем-то, достаточно медлительные ребята. Но, кстати, морские черепахи, вечные странницы, они чувствуют магнитное поле Земли, и это помогает им ориентироваться в мировом океане, поэтому они там никогда не заблудятся. Следующую нам покажите картиночку. Ага, вот. Это орел. Орел-бородач. Мощная птица, огромная. Ну, как беркут, наверное, даже побольше, чем беркут. Очень мощная, очень хитрая птица. Мне вот мой друг Александр Давидович Лепкович, который много лет проработал в кавказских заповедниках, рассказывал, что бородач иногда с небес пикирует. Вот знаете, когда козлята и горные козы забираются по вертикальной стене куда-то высоко-высоко-высоко-высоко, да, то в это время на них пикирует бородач, чтобы сбивает их с этой стены, чтобы они упали, разбились, и потом уже бородачи питаются костями. Бородач может заглотить огромную кость, а если кость очень крепкая, он ее поднимает высоко-высоко в небо, сбрасывает ее на камни, она падает, ломается, бьется, и вот тогда он выклевывает костный мозг, а куски проглатывает. У него желудок переваривает кости. Ребят, вот запомните, кстати, пользуясь случаем, если вы кормите свою собаку костями, только сырыми, сырая кость в желудке собаки, как вот в стакане горячего чая растворяется кусочек сахара. Но если кость вареная, белок там денатурируется, и она уже не растворяется в желудке, и возникают очень большие проблемы. Поэтому бородач эти кости прекрасно переваривает. Но он такой хитрый. Почему я его показал после черепахи? Потому что точно так же, как и кость, бородач поднимает черепаху, кидает ее на камни, черепаха падает, карапакс у нее разбивается, и бородач лакомится вкусным черепашьим мясом. Следующую картинку покажите нам, пожалуйста. А это знаете кто? Это великий драматург Эсхил, древнегреческий. 90 пьес написал, писал трагедии. Великий драматург. Ну, 90 пьес, это говорят, он написал, потому что до нас там всего ничего дошло, там что-то там «Семеро против Фив», «Прометей прикованный», и что там у него еще, «Аристея». Вот. Но, говорят, он был реформатор театра. Ребят, а вот какая тут связь? Черепаха, орел-бородач и Эсхил. Да? Я же не зря вам поставил три картинки подряд. Никак они у вас не связываются в одно единое целое. Ну, давайте посмотрим следующую картину. Вот, видите, древняя гравюра «Смерть Эсхила» называется. Ну, Эсхил был лысый, как мы знаем. И орел-бородач думал, что это камень, и уронил ему прямо на голову здоровую крепкую черепаху. Так погиб Эсхил. Вот видите, писал, писал трагедии, а погиб, прости Господи, смешно. Бывает такое. Ну, на самом деле, ребят, я вас успокою, если вам жалко Эсхила. С Эсхилом так же, как и с Гомером. Еще непонятно, жил ли он на самом деле, или это такой вот симулякр исторический, которому приписывают там все заслуги в театрах и в написании огромного количества пьес. Но я встречал какие-то другие сведения, что еще кого-то точно так же убило черепахой, которую кинули сверху. Но, тем не менее, такое могло быть теоретически. Теоретически, да. Так, ну давайте посмотрим еще. Здесь есть у нас несколько черепах. И, наверное, ребят, не доберемся. Вот мы уже подобрались к морю. Да, нет, у нас нету больше черепах. У нас Афина с собой. Значит, дальше у нас пойдут птицы и птицы. Вот давайте у нас дальше, смотрите. Вот я себе писал, что у нас дальше. У нас дальше птицы. И вот дальше после птиц мы уже подходим к морю. А там акулы, там каракатицы, там осьминоги. И давайте мы это все оставим на следующий раз. И тогда уж мы с вами точно узнаем, почему акулы не сожрали великого героя Одиссея. Ладно? Ну, а сейчас, ребят, если есть у вас какие-то вопросы, давайте задавайте, мы остальное время... Да, есть?
1: Птиц мы не будем сейчас про птиц.
0: Не, не будем. Александр, все, мы уже 2 часа почти, 1:45. А меня родители ругали, говорят, куда вы столько по 2 часа, дети не выдерживают такого напряжения. Даже вон у студентов 1:20 пара идет, а мы по 2 часа еще потом на вопросы отвечаем. Вот давайте сокращать по просьбам родителей.
1: Хорошо.
0: Ну, с другой стороны же ведь, ребят, большинство-то смотрят наши выпуски в записи, поэтому можно там посмотреть 15 минут, сходить уроки сделать, потом вернуться еще посмотреть, потом пойти поужинать, если зовут, собачкой погулять, да? Ну, давайте, вопросы есть?
1: Да, немного есть.
0: Давайте.
1: Первый, наверное, даже не вопрос, а замечание.
0: Какое? Это здорово.
1: Да. У меня замечание. В 18 веке стрекозами называли стрекочущих насекомых, таких как цикады и кузнечики. Поэтому Крылов и написал басню про стрекозу и муравья. В басне Крылова стрекоза-попрыгунья имеется в виду под стрекозой кузнечик или цикада. Слово «стрекоза» вообще было синонимом слова «насекомое».
0: Вот так. Спасибо большое за уточнение. Очень хорошее уточнение. Да, стрекоза. От слова «стрекотать». Ну, наверное, еще потому, что у стрекозы у нее такой стрекочущий полет. Вот. Все правильно. Спасибо. Спасибо вам за уточнение. Ребят, вот это очень здорово, когда меня дополняют, и даже когда меня поправляют, тоже очень здорово, потому что я живой человек, могу оговориться, а могу что-то спутать, а могу и ошибиться. И всякий раз, когда... Вот запомните, раз и навсегда, ребят, никогда не стыдитесь, что признаться, да, я был неправ. Если вас кто-то поправит, вы должны просто быть благодарны этому человеку. Спасибо. Есть вопросы?
1: Александр, как вы относитесь к изготовлению пищи из сверчков и личинок насекомых? Так называемая, я так понимаю, спрашиваю
0: энтомофаги.
1: Про хитиновую диету.
0: Я не знаю по поводу хитиновой диеты. Вот дело в том, что я забыл вам сказать, когда мы про Сатурний, да, вели разговор о бабочках, шелк. Это же слюна, которая застывает. Поэтому шелк воспроизводят, ну, очень многие бабочки. Сатурнии, кстати, некоторые в том числе. А шелкопряды, так это вообще их очень близкие родственники. Вот. И очень-очень давно стали есть вкусных личинок шелкопрядов, потому что вот разматывают нить шелковую, да? У шелкопряда в этом коконе 3,5 километра нити. Представляете? 3,5 километра намотано на этот кокон. Но, правда, 3,5 не размотаешь, потому что это не катушка. Вот, гораздо меньше, дай бог, если 1/3 разматывается. А дальше в этом коконе обнаруживается нежная личинка. Так вот, этих личинок с удовольствием едят. В Юго-Восточной Азии с удовольствием их едят. В Индии их с удовольствием едят. И когда в Европе были шелковые фермы, там тоже начали их есть. Французы из личинок бабочек делают, они их обваливают в сахарной пудре. Я забыл, как называется по-французски. И кидают в кипящее масло. Они там такие вот... Как, вот знаете, пончики становятся вкусные. Сейчас в Бельгии, по-моему, в какой-то еще стране вот начинают ратовать за такую энтомофагию. Там много протеина, много всяких полезных микровеществ. И считают, что вообще в этом будущее человечества. Да, потому что насекомых проще разводить. Они дают вот эту вот биомассу довольно быстро. Мне приходилось в Юго-Восточной Азии есть, если вы посмотрите вот наш цикл «Хабургаев в натуре», 10 фильмов, которые мы снимали в Камбодже. И в каждом фильме что-то там я ем. То скалопендру жареную, то лягушку, то тараканов жареных, то сверчков жареных. Ну, тараканы там большие. Это меня ребят заставляли. Они же ведь любят поиздеваться над ведущим. И как мы увидим, где-нибудь на рынке продают очередных каких-нибудь тараканов. Говорят: «О, Александр Георгиевич, надо съесть в кадре». Говорит: «Ну, дублик еще один». Ну, я не могу сказать, что это очень вкусно. Ну, во всяком случае, не противно. Я не знаю, какую роль это в диетах играет. Да, это уже у врачей-диетологов надо спрашивать. Не знаю, может быть. Ну вот с завтрашнего дня начинается Великий пост. Поэтому вот я точно вам могу сказать, что до 16 мая я насекомых есть не буду в любом случае. Так, ну еще есть вопросы?
1: Да, комментарий. Александр, на прошлом стриме вы спросили про книгу «Император и глубин». Ее написал Уильям МакКривер. Книга о роли акул в жизни морей и океанов.
0: Спасибо большое. Я посмотрел сразу же после того, как вы спросили об этой книге. Я посмотрел в интернете, да, книжка меня очень заинтересовала. Я даже попросил сына, чтобы он ее заказал. Вот. Так что с удовольствием я ее почитаю, полистаю. Книг про акул в Москве у меня остались эти книжки. Я бы вам показал бы еще достойные внимания. Спасибо большое. Спасибо за наводку.
1: Александр, вы
0: Так.
1: часть слайдов, которые мы сегодня не успели, перенесете на следующий раз, да?
0: Да, конечно. Ну,
1: Хорошо.
0: я сделаю, Александр, я новую презентацию сделаю, возьму вот этот кусок, где у меня все-таки
1: Да,
0: акулы и все
1: хорошо.
0: прочее.
1: Да.
0: И, ну, вот,
1: Надо с него
0: ребят.
1: начать, иначе мы не дойдем опять до них.
0: Ребят, я вам обещаю, давайте так. Вот у нас по плану были сначала птички, да, потом акулы. Ну, раз такое дело, вот клянусь, что начнем мы с акул. Нет, давайте все-таки мы начнем, если мы до моря дошли, давайте мы начнем все-таки с головоногих моллюсков, с осьминогов, с крокатиц, а потом акула, акула, акула, а потом уже перейдем к птицам и другим. Ладно?
1: Да.
0: Вот, договорились.
1: Вопрос. Александр, почему перестала выходить передача на Радио России «Факультет ненужных вещей»? Знакомы ли вы с Петром Олешковским?
0: Да, конечно, я знаю Петра Лешковского. Он, кстати, племянник знаменитого писателя Юза Олешковского. Ах, окурочек, я увидел окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. Это Юз Олешковский, дядя Петя. У Петра Лешковского, кстати, очень хорошие детские книжки есть. Я не знаю, почему. Ну, по-моему, даже Петр сейчас не в России живет, у меня такое впечатление. Не знаю. Ну, если хотите, я на работе спрошу. Да, следующий вопрос есть.
1: Да, секундочку. Ага. А почему Златка поразила только ясень? Каким породам дерева может угрожать Златка?
0: Ну, я же вам сказал, что златок тысячи видов. Среди них есть монофаги, которые специализируются на каком-то одном растении, да? Там мелкие есть златки, которые минируют даже. Но это такой термин у энтомологов, у которых личинки живут прямо в листовой пластине. Вот вы, наверное, обращали внимание, что каштаны и в Москве, и на даче у вас, если растут, они середины лета, у них листья становятся такими желтыми, жухлыми, опадают раньше времени, и там черные точки. Это моль минер. Вот минировать – это залезать в листовую пластинку и жить там. Поэтому златок очень много. Некоторые вот такие специализируются на вредительстве. Но это мы воспринимаем как вредительство, а для них это нормальная еда. Вот. Некоторые, ну, точно так же, как у бабочек, ребят, вот смотрите, есть бабочки, которые, вот когда вы изучаете какую-то бабочку, вы первым делом смотрите, на чем живут гусеницы, да? Вот почему она крапивница, бабочка? А потому что на крапиве у нее гусеницы живут и питаются листьями крапивы. А есть бабочки, у которых могут на разных растениях, там, вот у мухоона, да, на зонтичных. То есть у мухоона гусеница может там и укропом питаться, и морковкой, и еще чем, и фенхелем. Вот так же и со златками. У некоторых личинки питаются разными растениями, а у некоторых, вот как у этой, на одной какой-то культуре. Ну, так.
1: А кого из древнегреческих писателей убил орел, сбросив на его лысую голову черепаху, приняв ее за камень?
0: Ну, мы же только что... Это, видимо, кто-то к нам только что подключился, да?
1: Наверное.
0: Ну вот, ну посмотрите, отмотайте эту историю назад, ну, минут на 15-20, да, Александр?
1: Да.
0: Мы рассказали в подробностях эту историю. Мало того, мы даже сказали, какой орел это был, орел бородачий, даже сказали, какую черепаху, это была Тестуда грика, средиземноморская черепаха. И узнаете кого?
1: Александр, когда вы ввели природоведение, вы говорили, что гусеницы не линяют.
0: Правда. Уточню, спасибо. Спасибо, уточню. Гусеницы, по-моему, не линяют. А может, и линяют. Спасибо, уточню. Ребят, я уже стал забывать многие вещи.
1: Два вопроса от Мии, 11 лет.
0: Мия, уже 11 лет, привет, Мия. Уже совсем
1: Спрашивает,
0: большой. Так.
1: спасибо за лекцию. Могут ли осы запоминать отрывки человеческой речи и узнавать лица людей?
0: Мия, очень сомневаюсь, что они могут узнавать лица людей по одной простой причине. Потому что у ос, как у многих других насекомых, у них овсеточное зрение. Знаете, что такое овсеточные глаза? Они передают, они не увидят черты лица, они не будут различать. Они будут видеть что-то вот такое движущееся, понимаете? Они просто вот, у них не будет прорисовки деталей этой картины. Это первый момент. Второе. Осы, точно так же, как и другие насекомые, они воспринимают мир за счет других рецепторов, да? Там и хеморецепторы, и так далее, и так далее. Начало какой было вопроса?
1: Могут ли осы запоминать отрывки
0: Нет.
1: человеческой речи?
0: Думаю, что нет. То есть вы хотите сказать, что на осу можно на рефлексах вот так вот дрессировать, да? То есть ко мне подлетело положительное подкрепление, дать ей там капельку варенья или сырого мяса, да? Ко мне опять, а потом сказать, ко мне она к вам подлетит. Нет, мне такое не получится. Я думаю, что нет, хотя, конечно, у них прекрасный слух, и они различают, и я даже уверен, что у них звуковой диапазон не такой, как у нас. У нас там от 12, по-моему, до 20 тысяч, да, герц у людей, а у ОС он значительно шире. Но думаю, что вряд ли. Да и вообще память-то у них, понимаете, вот у насекомых память-то не очень хорошая. Совсем не хорошие, я бы сказал, в отличие от нас. У них нет таких сложных нейронных связей для того, чтобы была хорошая память. Вот у меня они уже, Мия, рушатся, эти нейронные связи. Вот видите, я уже даже забыл, гусеницы бабочек линяют или нет. Вот спасибо, что мне напомнили. Обязательно посмотрю.
1: Еще один вопрос от Мии, последний на сегодня.
0: Да.
1: Зачем златкам такой яркий окрас для брачного периода? Ведь он привлекает хищников.
0: Ну, во-первых, златки не все съедобные, и у них тоже там есть всякие яды, которые есть не надо. Это первое. И всякие соки, которые очень невкусные, они выпускают. А второе, вот вы знаете, вот мой друг Олег Владимирович Шумаков, который у нас научный консультант на всех наших фильмах, вот, и я его как ребенок, ну я и есть ребенок, мне 64 года, я ребенок пытливый такой, я всегда мучаю и говорю, Олег, а вот это зачем нужно? А вот это зачем нужно? А вот это? И он всегда страшно начинает сердиться, говорит, Саш, Тебе что, обязательно, ты что, действительно думаешь, что если что-то есть в живой природе, то обязательно для чего-то, зачем-то? Ну, знаете, как в том анекдоте, во-первых, это красиво. Господь Бог создавал этот мир, чтобы он был красивым и гармоничным. Не у каждой красоты есть какая-то своя утилитарная польза. Я в этом более чем уверен. Ну что, все, да, на сегодня? Или есть еще вопрос, Александр?
1: Да, вот еще один. Давайте последний вопрос. Вот,
0: да.
1: Минутка осталась как раз до 8.
0: Давайте.
1: Последний вопрос.
0: Угу.
1: Так, да, вот. А пчелы хорошо слышат, опять же.
0: Вопрос да все продолжается,
1: да.
0: Конечно.
1: Я слышал, что муравьи не слышат и общаются с запахами.
0: Да, конечно. Безусловно, муравьи общаются с запахами по одной простой причине. Потому что, во-первых, муравьи – это такой коллективный разум. У каждого муравейника, так же, как у каждого улья, есть свой запах. Это запах самки, запах матки. И вот этот запах – это такой маркер. Каждый муравей пахнет вот этим запахом, и каждая пчела. И поэтому они отличают, вот там на фейс-контроле, на улей, да, там дежурят пчелы, такие вот вахтеры, да, или как их, охранники из охраны. И они по запаху каждой пчелы, которая прилетает, они четко знают, своя это или чужая. Если, не дай бог, чужая залетит, ну, ей будет плохо. То же самое, что с муравьями. Вот, поэтому звуковой коммуникации у них нету. И им, конечно, такой слух не нужен, абсолютно. Им же не надо коммуницировать вербально, да? Им не надо призывать для спаривания, как цикаде, самца за много километров. Поэтому нет такой нужды, да. И знаете, как Ломоносов говорил, если где-то что-то прибыло, где-то обязательно убыло. Ничто не берется ниоткуда. Поэтому, если какие-то другие органы развиваются сильнее, то какие-то за счет каких-то других. Вот. Поэтому плохой слух. Это все понятно. Опять-таки, вот понимаете, когда мы говорим «плохой слух», мы вкладываем в это наше человеческое понятие. Я в какой-то лекции вам рассказывал, помните, «Шерлок Холмс, Пёрстера и лента», когда там этот преступник подзывал, по версии Шерлока Холмса, змею, болотную гадюку, свистом. И доктор Ватсон говорит: «Холмс, но ведь змеи глухие, они не слышат». Он говорит: «Правда, Ватсон? Я так и думал, поэтому он еще постукивал тростью по стене». Ну, а вот мой друг Александр Огнев, который работал в серпентарии, он рассказывал, что он экспериментально установил, что змеи слышат друг друга, просто у них другой слуховой аппарат. У них нет, как у нас с вами, барабанной перепонки. Там либо лобные доли черепа, либо что-то другое ловят эти звуковые волны. Точно так же, как у насекомых. Ведь звук – это волна. Наверняка чем-то они эту волну ловят и как-то ее расшифровывают в свой мозг. Ну, это уже надо спросить у энтомологов. Ребят, я журналист-натуралист. Моя задача – это заинтересовать вас живой природой. А вот эти все – это вот к Вадиму Маринскому. Он настоящий зоолог, специалист по беспозвоночным. Он вам все это расскажет. Смотрите его лекции в центре Архе. И вот его спросите. Вадим, не помню, какого по отчеству.
1: Валерьевич.
0: Валерьевич. Вадим Валерьевич. Вот скажите нам, как энтомолог энтомологам, хорошо ли слышат пчелы?
1: Хорошо ли ты меня... Нет, не так. Хорошо ли ты меня слышишь, пчела?
0: Да, хорошо ли ты меня слышишь, пчела? Ну что, все или еще есть вопросы?
1: Нет, спасибо. Большое спасибо за сегодняшнее занятие.
0: Спасибо всем.
1: Увидимся через...
0: Через 2 недели.
1: 2 недели, да, 2 недели.
0: Всего доброго, ребята. Всем спасибо, кто оставался с нами.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: В орнитологии много достаточно интересных и уникальных животных, которые когда-то жили. Ну, обычно что-то уникальное и замечательное, и вообще не похожее ни на что современное, ну, мы можем найти в каких-нибудь приложениях, там, палеозоя, мезозоя. Но вот есть одно животное, которое дожило практически до древних людей и жило в плейстоцене. Вот это такой был носорог Элосматери, вот, который до сих пор будоражит умы, так скажем, исследователей, обывателей, которые, в общем-то, приписывают часто этому животному какие-то характеристики, которые, скорее всего, у него не было. Но начнем с того, что вот Элосматери, скорее всего, это один из прототипов единорогов, вот, потому что это одно из тех животных, которые жили на территории Евразии и имело что-то наподобие такого рога или рогоподобного на лбу, да, потому что у остальных животных, соответственно, рога и всякие прочие образования находятся там или в носовых костях, или на теменных костях. Вообще, ну что такое носорог Элосматери? Это такое крупное животное, гораздо крупнее современных носорогов. Вот, скорее оно приближается к небольшим слонам по своим габаритам. И оно характеризуется большим количеством своеобразностей в строении. Да? То есть, ну, самое главное и самое большое его отличие – то, что у него на лбу такой большой образуется костяной купол, вот, к которому что-то крепилось. Вот, кроме того, у него были очень высококоронковые зубы, вот, которых высота коронки достигала значительного размера, и такого аналога среди крупных животных, в принципе, больше нет. Да, то есть какие-нибудь там лошади, у них поменьше высота коронки зубов. Вот, что-то подобное можно найти, к примеру, у некоторых грызунов, у полевок, например. Да, то есть у них вот соразмерно оно что-то такое похожее. Вот, кроме того, у них зубы имеют такое своеобразное строение, и эмаль такая достаточно складчатая, пластинчатая, чего тоже нет ни у каких других копытных животных. Кроме того, у Элосматери еще были огромный первый позвонок, очень широкий, имел такие большие отростки, вот, ну, там практически там 70-80 сантиметров в ширину, что превышало ширину его черепа. Вот. И вершина черепа, теменной гребень у них тоже был раздвоен, да, что говорит о том, что мышцы, которые крепились к голове и шейным позвонкам, они позволяли им делать очень мощные боковые движения, ну, наряду с обычными движениями, опускающими, поднимающими голову. Дальше. Оказалось, что у вот этот как раз-таки большой костяной купол, это не есть ничто иное, как, так скажем, покров разросшейся носовой полости. То есть носовая полость у них была очень-очень большая. Ну, для чего это нужно, попозже, может быть, попробуем понять. Но в данном случае наверняка это было связано с увеличением слизистой оболочки носовой полости, что позволяло выполнять целый ряд функций. Вообще это животное было достаточно стройное, скорее всего, хорошо бегало, потому что были разные реконструкции этих животных, которые пытались, ну вот, изначально считали, что это некое такое бегемотикоподобное существо, которое жило возле воды, на мелководье, Вот. Но все-таки стройность костей у них достаточно большая, и поэтому они, скорее всего, очень хорошо бегали. Другая есть точка зрения, что это были такие животные, которые жили исключительно в степи, там бегали, кушали травку. Вот. Ну, вот как раз-таки за счет того, что череп этого животного очень своеобразный, поэтому существует множество реконструкций этих животных, вот, начиная от того бегемотикоподобного существа, заканчивая неким аналогом шерстистого носорога, только у которых вот этот рог смещен с носа на лоб. Вот. И вот если залезть в интернет, там можно найти огромное количество разных реконструкций. Это как раз-таки, наверное, одно из тех животных, вот рекордсмен по количеству разнообразных реконструкций. И зачастую эти реконструкции далеки вообще от аналога. Да, то есть некоторые их, видать, рисуют, абсолютно не представляя, что из себя представляет скелет этого животного, череп этого животного. На самом деле достаточно много находок этих эласматериев, то есть это и черепа отдельные, и кости, и даже есть скелеты. Да? То есть, к примеру, у нас целый скелет известен из Ставрополя, который сейчас в Ставропольском музее выставлен. И есть несколько сборных скелетов, ну, к примеру, есть там сборный скелет сибирского эласматерия в Палеонтологическом музее в Москве. Ну и есть сборный скелет кавказского эласматерия в Азовском музее-заповеднике. Вот. Поэтому как бы, мы можем уже представлять, что из себя представляло это животное, достаточно подробно. Недавно мы задались вопросом попытаться расшифровать или понять, что же все-таки у них было ну, вот этом, на голове, на лбу, и пришли к выводу, что никакого рога там у них не было, да, потому что здесь есть несколько критериев. Ну, во-первых, что бросается в глаза, что толщина вот этого купола, она очень тонкая, то есть она ну, там, составляет несколько миллиметров, ну, там, максимум сантиметра. А если туда еще пришпандорить да, какое-то что-то большое и тяжелое, вот какой-то огромный рог, ну, скорее всего, это было не лучшее место прикрепления, и, то есть просто этот купол, ну, скорее всего, бы не выдержал каких-то перегрузок, если бы они там пытались драться, не знаю, что-то там, сопротивляться, отбиваться от кого-то. Что еще мы можем на куполе видеть, что там достаточно густо такая была густая сеть кровеносных сосудов, причем очень крупных. Вот там делали прорисовку, и там такая очень мощные артерии вот, подходили к этому куполу. То есть это предполагает, что все-таки это было не просто кожа, а что-то там было, какое-то образование, которое должно было расти. А потом поверхность этих куполов, она имеет такую ругоистость, то есть шершавость, вот, которая тоже предполагает, что к нему чего-то крепилось. И мы проанализировали типы прикрепления разных образований у других животных, вот, и у млекопитающих, и у рептилий, и у птиц. Вот, и пришли к выводу, что это был не рог, а было такое кератиновое образование, ну, условно, кератиновый колпачок, который прикрывал вот этот важный для эласматериев орган вот, купол. Вообще размеры купола, естественно, варьировали, да, то есть у самцов эти купола были больше, у самок они поменьше, соответственно, у молодых особей тоже купол был не очень большой. И характер вот этой шероховатости тоже изменчив достаточно. Да, то есть у взрослых животных, которые находятся на, так скажем, на стадии наибольшего развития, так и наиболее активные, у них шероховатость больше. Да? То есть у молодых, у пожилых животных были они гораздо более сглаженные. Вот, то есть можем предполагать также, что рога, вот эти роговой покров, он мог изменяться с возрастом. Для чего нужна была им такая большая носовая полость и, соответственно, выраженная в виде купола? Ну, считаем, что это животное в значительной степени питалось подземными частями растения, соответственно, им нужно было хорошо иметь хорошее обоняние, которое позволяло им находить там всякие луковички, корешки под землей. Вот это такое вот было существо, которое было под это дело в значительной степени заточено, но понятно, что оно могло питаться и другими растениями, и тоже травой, вот, и может быть там ветвями растений, листвой. Ну, поскольку это крупное животное, ему нужно было много пищи. Вот, ну вот оно нашло такую свою нишу, которая позволяла им просуществовать достаточно долго. Ну, вообще, откуда взялись лосматерии? Лосматерии, они отошли от общей ветви с другими носорогами достаточно давно, то есть где-то в эоцене, около 50 миллионов лет назад, они пошли своим путем и начали развиваться. Вообще, это группа, которая имела свое развитие изначально в Средней Азии, то есть наиболее древние формы находят как раз-таки на территории там, Монголии, Казахстана, Китая, ну, иногда частично в Индии. И существует достаточно много, так скажем, представителей этой группы элосматериин, и многие из них пошли по обычному пути, характерному для других носорогов, то есть они имели такую низкую высоту коронки зубов, вот, имели что-то наподобие рога на носовых костях. Такие, к примеру, там были испанотерии, ранотерии и много всяких других, которые, в общем, мало чем отличались по своим характеристикам от других носорогов. Но где-то вот в конце миоцена какая-то группа лосматериин решила пойти, ну, условно, да, решила пойти другим путем и вот начала приспосабливаться к жизни, к питанию подземными частями растений. И вот в конце миоцена появляется такой носорог синотерий, который уже по внешним признакам в значительной степени напоминал элосматериев. Да, у них был на

Восточной Европе, скажем, в Передней Азии, в Средней Азии и в Западной Сибири, они уже стали такими активными формами, многочисленными. И вот мы находим достаточно много остатков этих животных. Наиболее многочисленные находки у нас – это кавказский лосматерий, который жил в конце раннего плейстоцена. А в Восточной Европе их много, да, то есть они известны из территории Предкавказья, Северного и Восточного Приазовья, Северного Причерноморья, на территории Украины, Молдавии. Вот эти животные вполне себя вольготно чувствовали. А в последующем, когда на нашей планете уже возник более такой холодный климат, с более аридными условиями, появляются другие лосматерии, так называемые сибирские лосматерии, которые были в большей степени приспособлены к жизни в таких более суровых условиях. И тоже их достаточно много. Вот наибольшее количество остатков этих животных известно из Поволжья. Хотя и в Ростовской области тоже их остатки есть, и в Казахстане, и в других регионах. Вот. Но что интересно, что лосматерии никогда не появлялись в Западной Европе. Да? То есть вот где-то вот, до границы восточной, до западной границы Украины, Молдавии вот они доходили, и все, дальше они не шли. Когда вымерли лосматерии, ну, здесь есть несколько точек зрения, но с точки зрения стандартной обычной палеонтологии мы вот находим самые молодые остатки лосматериев в отложениях где-то возрастом порядка 100-120 тысяч лет назад. Хотя вот появилась недавно, относительно недавно публикация, где на основании радиоуглеродных данных показывают, что возможно лосматерии доживали до уровня 30 тысяч лет назад. Ну, хотя есть сомнения, что это правильные датировки, возможно, они просто были так называемые омоложенные датировки за счет того, что использовались для датирования радиоуглеродного материала, которые долгое время хранились в музеях. Соответственно, там происходило их загрязнение и пылью, и бактериями, и вот, возможно, это дало такое омоложение. Вероятно, все-таки лосматерии с древним человеком пересекались. И вот известна находка с территории западного Казахстана. Череп хранится сейчас в Москве в музее Вернадского геологического музея. И там на этом черепе видно место ранения как раз-таки в основание купола. Вот как раз-таки это одно из доказательств того, что купол не был покрыт чем-то таким большим толстым слоем, да, то есть там был какой-то тонкий достаточно покров. И вот это ранение со следами зарастания вот показало, что вот это животное после ранения еще какое-то время продолжало жить. Вот. И вот тоже это такая интересная находка, которая показывает, что вот, скорее всего, на них тоже охотились. Известно также несколько изображений, которые интерпретируются некоторыми исследователями как изображения лосматериев. Ну, в частности, вот есть контур некого носорога из пещеры Руфиньяк во Франции, вот, который некоторые считают, что это лосматерий, потому что рог у него не как у сибирского лосматерия на носу, а смещен назад. Но в данном случае мы интерпретируем, что это просто был некий такой набросок, может быть, не самый удачный, вот когда просто художник, древний художник, ну, немножко ошибся и не там нарисовал этот рог, достаточно длинный. Второй случай – это в Каповой пещере, но у нас на Урале тоже изображено некое копытное существо, у которого некий такой небольшой один рог на, якобы на лбу. Ну вот, специалисты, археологи интерпретируют, что это все-таки был не лосматерий, а бизон, просто который голову немножко повернул. Вот. Ну, еще относительно недавно появилась такая информация, что нашли изделие, такую фигурку из бивня мамонта в Сибири, на которой вот такое, некое стилизированное животное, у которого на голове какой-то такой большое образование, типа какого-то такого большого купола. И вот считают
некоторые исследователи, что это тоже может быть такой ласматерией.

у которого был такой большой купол на голове. Но с моей точки зрения, это просто некая заготовка, которая просто не была доведена до ума. Вот, но это мое мнение. То есть тонкостенность купола говорит о том, что он, это образование не использовалось ни в каких турнирных вещах. Вот, ну вот, скорее всего, вот оно было необходимо для того, чтобы увеличить полость, носовую полость, то есть увеличить обоняние. Ну и вот одно из моих предположений, что, возможно, они его еще использовали для усиления звуков, да, как некий такой резонатор, вот, который мог, так скажем, позволять особенно самцам усиливать звуки, гудеть, как-то дудеть. И вот там обозначать территорию или там призывать самок. Вот такая интерпретация.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. И в связи с недавними... Ну что уж тут греха таить, трагическими событиями на египетском курорте в Хургаде, я решила сегодня поговорить об акулах, хищниках, которые завораживают, которые мало изучены, насколько знаю я, и о которых всегда интересно говорить, ну, настолько же, насколько они опасны. У меня в гостях сегодня профессор кафедры ихтиологии Московского государственного университета имени Ломоносова Кирилл Васильевич Кузищин. Кирилл Васильевич, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Скажите мне, пожалуйста, любое теплое море – это опасность встречи с акулой?
3: Ну, в общем-то, и да, и нет, потому что акулы принадлежат классу хрящевых рыб. Их довольно много в водах Мирового океана, ну, в мировой фауне примерно 800 видов, примерно 400 видов акул и 400 видов скатов. И основная зона их обитания – это тропические и субтропические моря. Ну, в меньшей степени они живут в высоких широтах, даже в Северном Ледовитом океане есть. Но по-настоящему опасные для человека – это, в общем-то, скорее тропические широты.
2: А есть такая акула на планете, которая, если встретит человека, то вот непременно на него нападают? Или тут все зависит от обстоятельств?
3: Ну, на самом деле надо понимать, что группа акул, вот 400 видов, как я говорю, это очень обширная такая вот экологическая, ну, даже не экологическая, ну, просто группа животных. Там есть и маленькие, там 20 сантиметров акулки, есть очень большие. И те акулы, которые представляют опасность для человека, относятся к группе так называемых акул-рейдеров. Это достаточно крупные морские животные, длиной тела где-то так от 3,5 до 8 метров. У них мощные челюсти дробящего типа и способность поедать крупную добычу. По-настоящему опасными для акул является, ну, не более, ну, наверное, где-то около десятка видов. И, наверное, на первом месте по опасности для человека стоят несколько видов, среди которых тигровая акула занимает лидирующие позиции, песчаные акулы, ну и несколько других видов. Наверное, наиболее опасная – это тигровая, потому что это очень злобная акула, агрессивная. Она хватает все то, что шевелится в воде, ну так если грубо говорить. И, кроме того, тигровая акула любит нападать на мелкой воде. То есть это прям вот вдоль пляжей, на глубине там даже, ну, метр-полтора. Поэтому, да, такая акула не сулит ничего хорошего для человека, и даже если эта акула сыта, она все равно попробует что-нибудь оторвать, разорвать, откусить.
2: Это у них в генетику так заложено, что порвать, разодрать, я не знаю, там, раскидать, растерзать, вот это все раз-раз-раз, да? Это генетически в них такая хищность и остервенелость?
3: Ну, никто это наверняка не скажет, потому что там геном-то, ну что, в геноме не написано, что там вид агрессивный, но поведение такое, да. Кстати, именно у тигровой акулы чаще всего в желудках находят всякую дрянь, башмаки, автомобильные номера, доски, кокосовые орехи и прочие несъедобные формально вещи. Ну, это такой вот у нее инстинкт, видимо, на мелкой воде хватать, ну, потенциально все, что может представлять хоть какой-то интерес.
2: Но вы вот начали с тигровой акулы, а мы, благодаря, наверное, все-таки документальным фильмам, которые наши соотечественники снимают, больше ждали, наверное, про белую акулу, что это хищник, людоед, и она гораздо опаснее, чем тигровая. Оказалось, что у тигровой характер похуже будет, или все не так?
3: Нет, ну, понимаете, здесь частично это так, Потому что большая белая акула, каркарадон или людоед, как ее называют, это, наверное, одна, да, самая крупная из группы акул-рейдеров, до 8 метров, иногда даже говорят больше, есть некоторые сведения. Она действительно приспособлена питаться крупной добычей, у нее очень совершенный челюстной аппарат, у нее очень мощное смыкание челюстей, почти, ну не почти, даже больше 1 тонны на сжатии, то есть она легко перекусывает человека напополам. Но дело-то в том, что большая белая акула – это вид космополит, он по всему земному шару, ну, по всем океанам и морям земного шара, тропической и субтропической зоны, но она держится-то единично, численность ее не очень большая. И человек для нее экзотика. Основной объект питания акулы-людоеда – это другие акулы. Ей гораздо проще схватить вот эту вот добычу, ее переварить. Ну и в меньшей степени она охотится на морского зверя, на котиков, там, на тюленей, на кого-то еще. Кстати, именно эти кадры чаще всего и попадают на съемки. Ну, это зрелищно, это шоу, это все понятно почему. Что касается человека, ну это нужно, чтобы это достаточно редкая акула была в том месте, где купаются люди, и она была голодна. Потому что она, как правило, нападает тогда, когда она хочет там закусить.
2: То есть тигровая просто хочет растерзать, даже если сыта, а белая, если сыта, в общем-то, не будет есть. Это как для нас собаку съесть. Вот на китайца мы бы посмотрели, подумали, ой. Вот для нее то же самое, мы такое экзотичное блюдо были бы, правильно?
3: Ну, это, так сказать, самая общая схема, но, в принципе, да. Если сравнивать тигровую, большую, белую, там, да, с определенным допущением именно так можно и сказать.
2: А я, знаете, еще о ком хотела спросить вас? О бычьей акуле. Меня заинтересовал этот вид, что они идут вверх по мелководью, по пресной воде для размножения. Я-то думал, только лососевые так это подвиги совершают. А эти, значит, идут и потом там еще питаются с котом, который приходит на водопой. Я вообще с трудом представляю, как акула на мелководье может, так сказать, на быка напасть. Оказывается, вот даже благодаря этому и название она такое получила. Это опасная акула, тоже такая популярная, ну, среди нас, обывателей, когда мы говорим об акулах.
3: Ну, надо понимать, что название акула-бык относится к одному строго определенному виду. Это один из представителей так называемых серых акул. Да, акула-рейдер, длиной где-то 3,5, может быть, 4 метра. И у нее, у этой акулы, действительно есть стереотип заходить на короткое время в пресную воду. Ну, короткое время, несколько дней. Подниматься вверх по рекам. И действительно бывают случаи, когда акула может нападать на людей, причем эти случаи совсем не редкие. Ну, главным образом, почему? Все-таки в реках субтропической области вода мутная. Человек даже не представляет себе, что там потенциально может быть акула. Заходит в реку, там чем-нибудь занимается, ну, допустим, катер спускает, там что-то смотрит. И акула действительно может напасть и причинить очень серьезный вред. Там, ну, действительно, там схватить за ногу, откусить там ногу или руку, там, или порвать очень сильно. Действительно, такое есть. Известны случаи, когда вот эта вот акула-бык поднимается по Гангу и по Инду, по индийским рекам, ну, 200 километров от устья реки, то есть очень далеко вверх.
2: Слушайте, это какая сила должна быть в теле? Я даже боюсь себе представить. Вверх по течению. Совершенно дискомфортные условия. Я даже не могу себе представить. Слушайте, а знаете, что мне интересно? Вот человек, он же мог выпивать вчера. Он может быть в гидрокостюме. То есть он может пахнуть неопреном в этот момент. Чего они нападают-то? Это же невкусно. И еще вот сюда, потому что некоторые специалисты говорили, я снова отсылку к Хургаде и к трагедии, да, к гибели двух женщин, что женщины были без гидрокостюмов. Но разве он может спасти от акулы, у которой смыкание челюстей? Ну вот вы говорили про белую тонну, да, я понимаю, что отличается у тигровой или еще какую-то, может быть, в меньшую сторону, но нам достаточно, нам хватит и в меньшую, если сторону. Вот такой комплексный вопрос. Запах, который мы источаем для акулы, что означает, и гидрокостюм, защищает он или так, не очень?
3: Ну, давайте начнем с гидрокостюма. Никак он не защищает, конечно, даже близко нет, потому что там акула легко перекусывает кости. Они перепиливают их. У них крепкие, очень мощные зазубренные зубы, это как пила. Поэтому при смыкании челюстей происходит тот же эффект, когда мы перепиливаем пилой. Но более сложный вопрос о запахах и вообще о мотивации атаки. Ну, мы внятно не знаем, конечно. Мы знаем, что у акул весьма совершенная сенсорная система. То есть у них есть все наши органы чувств, плюс там есть некоторые научные исследования, которые добавляют к 5 обычным органам чувств у акул еще как минимум 3-4. Это биоэлектричество, это возможность там восприятия каких-то объемных запахов. Ну, там довольно мудрые такие вот есть всякого рода исследования. То, что знаем точно, биоэлектричество они чувствуют прекрасно. У них есть специальные органы, которые как раз это дело и воспринимают. Они называются ампула Лоренцини по имени итальянского ученого. Обоняние у акул развито превосходно. Там буквально пары молекул какого-то вещества достаточно, чтобы акула среагировала. Обычно мы говорим, что у собак прекрасно развито обоняние. Ну, у акул, ну, давайте я немножко гротескно скажу, ну, в 1000 раз лучше, чем у собаки. Тем более, что в воде запаховая дорожка сохраняется гораздо дольше, чем в воздухе. Поэтому там обоняние – очень важная сенсорная система у акул.
2: Мы уйдем из эфира буквально на несколько мгновений и вернемся к разговору об акулах. У нас в гостях профессор кафедры ихтиологии Московского государственного университета имени Ломоносова Кирилл Кузищин.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Акулы – тема нашего сегодняшнего заседания. У нас в гостях профессор кафедры ихтиологии МГУ имени Ломоносова Кирилл Кузищин. Кирилл Васильевич, уточню по поводу биологического электричества. Это то, что вырабатывает наш мозг, да? Вот это электричество они чувствуют, которое вот в моем организме функционирует?
3: Ну, в организме нет, ну, в том числе и мозг, и спинной мозг, конечно, ну, вот этот вообще, вот электрический сигнал, ну, то, что называется, там, иногда называется неправильно аура, там, вокруг.
2: Ну, да, мы не будем ударяться в эзотерику, я просто уточнила, что это за биоэлектричество, вдруг я не про то думал, но про то получается. Да, то есть у них просто-напросто богатейший такой набор того, чем они пользуются, дабы обнаружить, ну, или добычу, или просто предмет, которых можно удивить, напугать, заинтересовать. А вообще, кстати, напугать акулу можно? Говорят, когда ты имеешь в виду, имеешь дело с хищником, допустим, даже с собакой, да, или со стаей собак, вот сейчас вообще беру с потолка пример, нестандартное и нетривиальное поведение, то есть не как жертвы, а как хищника, оно может продиктовать совершенно иную расстановку сил. С акулой такое может сработать?
3: Здесь вот как, о чем надо говорить. Первое, я это всегда повторяю, не надо смотреть дурацкие голливудские фильмы. Это, так сказать, это шоу, там главный герой или главная героиня, там, я не знаю, офисный работник побеждает акулу там какими-то хитростями. Ну, давайте посмотрим этот фильм, но не будем применять это на практике. Строго говоря, шансы человека против акулы, они стремятся к нулю. Вернее, они практически равны нулю, если акула вознамерилась атаку совершить. Особенно, если это речь идет про глубокую воду. Какие-нибудь там 20-30 там и более метров, то акула всегда выберет определенный вектор атаки, когда человек бессилен и не способен там никак среагировать там снизу. Бросковую скорость набирают за доли секунды и 60 километров в час. Пожалуйста, там 20 метров до человека, попробуй уклонись. На мелкой воде то же самое, потому что мы зачастую их и не видим. Это же все-таки морские обитатели, приспособленные к жизни в этой среде. Мы-то приспособлены к воздушной среде, поэтому какая-то там тень, которая идет там под водой, ну, иной раз мы просто не можем ее различить на фоне дна. Угу. Чем быстрее выскочишь из воды, тем больше шансов остаться невредимым.
2: Чем больше конечностей сохранишь. Но есть... Да. Есть, конечно же, при условии ошибки выжившего, есть такая теория, тем, кому интересно, посмотрят, о чем это. Тем не менее, есть люди, которые спаслись от акул. Есть теория, что они не любят пузырьки. Ну, то есть, понятно, что если ты дайвер, понятно, что если это твоя работа, понятно, если ты ученый, который, в общем-то, на природе работает время от времени, иначе он не может никак продвигать свою ученость. Так вот, к чему я? Что, ну... Возможно столкновение, пусть там один к ста и так далее, или к миллиону, не суть. Но вот в этом случае неужели никто не проводит какую-то технику безопасности? Бей в рыло, выпускай кислород. Я сейчас улыбаюсь, сама думаю, ну, глупо, наверное, было бы улыбаться, когда это просто-напросто действительно какая-то перемалыватель всего на свете перед тобой. Или это все так, тоже в пользу голливудских фильмов?
3: Когда специалисты работают с акулами, они знают, скажем так, моменты их поведения. Да. Когда акулы агрессивны, когда они в спокойном состоянии. Я думаю, что у них, у специалистов, я имею в виду, множество секретов. Когда надо, когда не надо, когда залезать в клетку, когда вылезать из клетки. Там, то есть, ну, понимаете, специалист есть специалист. С аквалангом ли, там, в определенном... каком-то там защитном обмундировании, в чем угодно. Но не знают, с кем они имеют дело. Кстати, зачастую с какими-то знакомыми акулами. Ну да, есть там исследования, которые в Южной Африке, в Намибии проводятся, где-то в Калифорнии, где акул много. Это да, но мы не подготовлены. Поэтому наилучшая вещь – это внимательно слушать там, приказы спасательной службы. В принципе, конечно, спасательная служба должна быть на берегу, досматривать акваторию, запускать там квадрокоптеры, чтобы вертикально сверху заметить акулу. И если вдруг там спасатель там кричит «все вон там, все из воды», то нужно включить здравый смысл, и всем из воды. Вот, я бы так сказал. Потому что, ну что значит ударить там акулу кулаком по носу? Надо себе представлять, вес человека, ну, хорошо, там, 60-70 килограмм, ну, есть у нас люди, там, 100-120 килограмм. Но на вас-то приближается дур-машина, давайте так назовем, весом, там, 1,5-2 тонны.
2: А, ну я поняла, вот... это как маленький ребенок колотит папу большого, да, и папе, в общем-то, это да. Смешно. Я поняла вас, конечно. Да, можно даже не продолжать. С научной точки зрения хочу задать несколько вопросов. Мы мало знаем об акулах, или о каких-то знаем мало, а о каких-то достаточно?
3: Сказать, что мы мало знаем об акулах, было бы неверно. Проводятся систематические научные исследования. Другое дело, что далеко не все виды изучены одинаково, потому что, ну, опять же, что значит изучать большую белую акулу? В руки человека попадаются за всю историю единичные экземпляры. Ее же надо добыть, там, чтобы в этот момент оказался научный сотрудник возле места этой поимки. Поэтому, ну, это довольно редкое явление, поэтому для крупных каких-то не очень... многочисленных акул, в основном вот есть такие сведения, где когда напала, где ее видели, ну и так далее. Ну да, есть там довольно серьезные исследования, связанные с мечением, когда прикрепляется метка к какому-то экземпляру, и потом со спутников отслеживаем миграции. Ну, есть там такие исследования.
2: А акулы не живут в неволе?
3: Ну почему же? Живут, и даже там, пожалуйста, пройдите в Москвариум, и там есть коллекция некоторых акул. Но, опять же, все зависит от того, какой вид.
2: Ну вот белая, вот, большая белая.
3: Большая белая, якобы она в неволе не живет. Угу. Почему-то она гибнет. А вот в Москвариуме представлена песчаная акула. Это опасный для человека вид. Песчаная акула, там Odontaspis taurus, по латыни она называется, она нападает на людей, особенно у побережья Южной Африки. И вот ее-то как раз и можно видеть в Москвариуме. А она в неволе живет очень даже неплохо.
2: Угу.
3: То есть там в ограниченном объеме содержится и умирать не собирается.
2: Акулу можно приручить?
3: Скажем так, мне не попадались научные статьи, где бы описывались такого рода случаи. Там всякого рода соцсети, интернет, я к этому с большим недоверием отношусь. Уж больно много всякого рода ложной информации по этому поводу. Знаете, я очень осторожно скажу, что скорее нет, чем да.
2: А они друг друга понимают? Вот это изучено?
3: Ну, есть акулы, которые действуют в группе. Там очень сложное поведение. Друг друга они ощущают прекрасно. Для акул описана такая ситуация, когда они группой нападают на крупную добычу, на кита, например. У них есть согласованные действия, у них есть такой элемент, как многовекторная атака. У них есть особи, которые отвлекают внимание жертвы. У акул очень сложная форма поведения. У акул прекрасно развит мозг. Там даже есть то, что он называется древняя кора. Не у всех акул, но вот у крупных рейдеров есть. А древняя кора – это, ну, давайте так очень грубо, что отвечает за усложненные формы поведения. То есть это не просто рефлексы, а, допустим, обучение в течение жизни, особенно при жизни в группе. А вот такое вот взаимодействие в стае у них проявляется очень четко. Иногда, ну, вернее, как таковой стаи-то, наверное, у акул нету. Это, скажем так, временная группа. Стая имеет особое, там, особый биологический смысл, и немножко по-другому она формулируется.
2: Угу.
3: Да. Но у них есть узнавание своих особей в стае, например, ну, в группе. Скажем так.
2: А семья? Они как, создают семьи или у них такого нет?
3: Насколько я знаю, нет. У них же внутреннее оплодотворение. У части акул эмбрионы развиваются внутри тела самки и рождаются уже вполне сформированные крупные детеныши, которые готовы питаться после момента рождения. И у них есть время спаривания. Ну, там, как правило, никаких устойчивых семейных групп не образуется, конечно.
2: Ну и вопрос такой, есть ли у акул внутриутробный каннибализм?
3: Есть. Это явление довольно неплохо описано. Есть даже специальный термин оофагия. Дело в том, что в теле самки оплодотворение происходит целой серии яиц. И есть эмбрионы, которые, ну, ближе к моменту рождения, лучше сформированные. И есть, условно говоря, эмбрионы там совсем плохо развитые, а даже яйца. И вот, да, у некоторых видов акул, в частности, вот у песчаных, у ряда видов серых акул, внутри тела самки наиболее сформированный и развитый эмбрион начинает уже там питаться яйцами там и менее развитыми собратьями. Такое есть, это, в общем, обычное довольно явление.
2: Для кого обычное, а для кого не очень. Ладно, я улыбнулась, и надеюсь, все, кто сейчас покрылся мурашками, тоже как-то быстро отошли. Кирилл Васильевич, спасибо вам большое, спасибо, что нашли время, от всей души благодарю. Друзья, в гостях в передаче данных в эфире «Комсомольская правда» был сегодня профессор кафедры ихтиологии Московского государственного университета имени Ломоносова Кирилл Кузищин. Благодарю вас. Спасибо.
1: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Мы с вами устроили, вспомните, небольшую дискуссию на тему ученые СМИ. И тогда же мы у нас на портале опубликовали вот этот опросник. И я благодарю тех коллег, кто принял участие, некоторые активное участие в нашем исследовании. Вот, кое-какие материалы мы накопили с тех пор. Вот, помимо этого, в том числе и мне пришлось непосредственно оказаться в роли, не то чтобы жертвы. Ну, в общем, я тут осенью попал в телепередачу в некую и давал интервью одному изданию. Все было в обоих случаях непросто. В первом случае меня там ведущий мочил всячески в течение эфира. Вот. Во втором случае интервью мне пришлось полностью переписывать самому. Я ночью сидел это делал. Во втором случае, причем журналист был добросовестный. Добросовестность его заключалась в том, что он мне прислал текст, а потом безоговорочно принял мои коррективы. Фактически я целиком его переписывал. Вот. Но я это принял спокойно, потому что...
2: Нетипичный случай.
1: Но я к этому отношусь спокойно, понимая, что по-другому бывает редко. Что взаимодействие со средствами массовой информации у самых разных групп населения, не только у представителей науки, это, как правило, довольно сложный процесс. Вот. Но заниматься этим, видимо, необходимо. Но сейчас мы про это поговорим. Вот. Я, собственно, перейду к рассказу о результатах нашего опроса. Ну, просто тупо по пунктам. И начали мы, если помните, да, мы наше вот это исследование разбили на три группы. До, допустим, общения с журналистом, до эфира, до съемки, во время интервью, съемки и после. Вот, начиная с до интервью, ну, просто неоднократно приходилось от разных ученых, которые все там набили шишки, слышать, что просто они с журналистами не общаются. Зачем это нужно? Ну, соответственно, возник вопрос, зачем ученым общаться со СМИ? Ну и основные доводы, которые прозвучали, ну, некоторые из них, они, в общем, достаточно очевидны, что, во-первых, если мы не будем заниматься работой, прежде всего, с молодежью, то откуда возьмутся новые ученые, откуда возьмется следующее поколение ученых, откуда возьмутся меценаты, откуда возьмутся неравнодушные люди вообще? То есть, ну вот, больше им взяться-то и неоткуда. Во-вторых, уменьшение количества искажений СМИ, то есть здесь тоже происходит отрицательный отбор, и вот что-то такое происходит тоже. То есть если на передачу не идет ученый, журналисты просто приглашают на его место психа. Вот, и это всегда. Ну и третий такой момент, что, скажем так, в демократическом обществе у нас все-таки, ну так, с некоторыми оговорками, условно, да, общество демократическое, ну хотя бы потому, что все-таки властей мнение электората интересует. Они могут по-разному пытаться влиять на это мнение, но мнение электората их интересует. Поэтому, в общем, банально деньги даются на те вещи, которые волнуют избирателей, которые побудят их в следующий раз проголосовать нужным образом. Поэтому связь тут вообще прямая. И я сегодня вначале сказал про плачевное состояние, в котором находится колтурский антропоидник. Они пишут письма там, президенту, премьер-министру, главе Академии наук. Собственно, вот так это выглядит. Ну, тут не очень может видно, что все ржавое насквозь. Но просто шимпанзе не имеет отношения к нанотехнологиям. Прямого, по крайней мере. Шимпанзе – это не стерхи. Вот, поэтому все зависит от, в том числе, от настроения общества. Дальше. Ну и еще один момент. Вторая такая крайность, когда не только ученые, но вообще от многих людей, сталкивающихся с прессой, приходится слышать, что вот такая у них работа. И по-другому и не бывает. То есть, ну, ладно, пусть уж как могут, они ее делают. Значит, при этом подобные вещи приходится слышать и от самих работников средств массовой информации, причем добросовестных, относительно, скажем так, добросовестных. То есть мне, например, неоднократно различные представители не самых последних изданий говорили примерно следующие вещи. Что, во-первых, да вы не знаете, что такое газета? Нет, я знаю, я работал в газете, я знаю. Но это конвейер, вы понимаете, у нас нету времени подумать, у нас нету времени пригласить эксперта обратиться. Нам нужно, чтобы вот, чтобы было готово вчера. Всегда должно быть готово вчера. Вот у нас, даже если есть консультант, даже если он там доктор биологических наук, и то он ошибется, потому что очень все быстро происходит. И мы хотели бы по-другому, но не можем. Второе. А нашим зрителям, им вообще, прошу прощения, им пофиг. Им главное, чтобы что-то там вот занимательно. Ученые сами не хотят с нами сотрудничать. Мы их приглашаем, а в ответ они нам вообще говорят всякие нехорошие вещи. А псих, он с радостью приходит. Он готов всегда. Дальше. Следующий тезис. Ну, это же очевидно, что зрителям им позитивная информация неинтересна. Им надо, чтобы вот, чтобы был конфликт, драма. А конфликт понимается почему-то как обязательно как это мордобой какой-то в прямом эфире. То есть это просто законность жанра такие. Что должна быть какая-то склока. На самом деле, я эти вещи тоже немножко знаю. Конфликт – это не единственный способ привлечь внимание, но наиболее незатейливый, скажем так. А идут, как правило, по наиболее простому пути. Это, во-первых. Во-вторых, понятно, что конфликт тоже бывает разный. Не обязательно драка. Ну и еще такой замечательный тезис, что пусть мы искажаем, пусть мы привносим конфликт, пусть мы какой-то нездоровый шум, зато мы привлекаем внимание к науке. И этот человек посмотрит нашу передачу, но, может быть, потом он прочитает, заинтересуется, прочитает что-то более серьезное. Таким образом, мы все-таки, несмотря на все вот это, несмотря на нашу халтуру, и, может, даже благодаря ей, выполняем некую позитивную миссию. То есть, короче говоря, у нерадивых представителей масс-медиа есть куча самооправданий. И это говорит о том, что если спускать с рук, то они будут продолжать этим заниматься, и никакого стимула как бы что-то менять нету. Когда люди чувствуют свою безнаказанность, они очень быстро расслабляются, развращаются, и, в общем, последствия прискорбны. Дальше. Но возникает вопрос, ну, мы говорили, что, видимо, все-таки необходимо, неизбежно этим заниматься надо, а каковы все-таки, какие выгоды может ученый получить от взаимодействия со СМИ? Ну, несколько вещей. Значит, во-первых, ну, да, это то, что было названо вами, да, если мне сейчас возразят. Да? То есть поиск учеников, последователей, единомышленников, возможных партнеров и даже издателей, в том числе Зоя Александровна Зорина, несмотря на свое резко негативное отношение вот к этому всему, тем не менее сообщила, что вот после передачи Гордона, да, к вам обратились с предложением издать книгу. Но бывает. Такое, в принципе, возможно. Такое, в принципе, возможно.
2: Научно объяснилось, бывает.
1: Во-вторых, публикация ссылок на свой сайт или блог, если он есть, то я что хочу сказать, что, например, когда я, допустим, меня приглашают, я иду не отвечать на дурацкие вопросы, а решать свои вполне конкретные задачи. Если я иду, а по-другому идти бессмысленно. То есть, идя на эфир, идя на беседу с журналистом, надо четко знать, чего хочу добиться я. Я хочу, чтобы пусть эта передача будет дурацкая, плохая, но там прозвучат некоторые слова, которые нужны мне. И в частности, я обязательно там, так сказать, неоднократно ляпну про то, что есть портал «Антропогенез». Уважаемые зрители, приходите. Это могут вырезать, но стараться надо. Нет, и понятно, что если я скажу, дорогие друзья, сейчас я по буквам продиктую, запишите, пожалуйста, да, это вырежут. Но если я там буду в ответ на любой вопрос говорить, а ведь это есть у нас в каталоге, а ведь это есть у нас там в наших новостях, то это уже сложно будет вырезать, придется все вырезать. Ну и продвижение своей книги, своего курса, то есть придя обязательно, значит, так вот стоять перед камерой, и дальше пусть даже они из этого сделают какую-нибудь гадость. Но читатель увидит действительно и, может быть, потом заинтересуется. Дальше. Да, ну и каковы риски? То есть есть выгоды, и, естественно, в любой ситуации всегда есть риски. Значит, риски со стороны, как ни странно, со стороны средств массовой информации. Ну, первый риск, который, к сожалению, редко осознается, но он есть. Ухудшение имиджа СМИ в глазах образованных людей, то есть совершая грубые ошибки, ну вот, наносит урон некой репутации. Это очень часто примитивно понимается, но это же меньшинство. Но это меньшинство, это элита, в принципе. Да, и когда телеведущий называет астрономический центр астрологическим центром, такое было, ну, даже люди, далекие от астрономии, они ржут. Да, и, в общем, ничего хорошего. А вторая проблема, которая, к сожалению, гораздо лучше понимается журналистами, что, приглашая ученого, они рискуют получить непонятного зрителям человека, то есть который говорит непонятно. А это значит, что как только зритель, это здесь образованная аудитория, как только зритель слышит интрон, экзон, он переключает на другой канал. А телевизионщик этого страшно боятся. К сожалению, это так. Ну а со стороны ученого риски, в общем, более-менее понятны. Это затраты времени, что очень важно для занятого человека. Урон репутации. Репутация зарабатывается годами, потом в результате дурацкой передачи может в миг улетучиться. Это стресс. Просто надо беречь нервы. Привлечение внимания неадекватных людей, которые потом звонят, пишут, встречают на улице. И в конце концов даже и материальный ущерб. Я, ну, в частности, вот пример, рассказанный Станиславом, когда НТВ показал репортаж про раскопки в Артезиане, и на следующий год, благодаря такой рекламе, пришли черные археологи и все там вынесли и разрушили вообще. То есть, в данном случае, прямой материальный ущерб. Ну и следующий момент. То есть, вот мы поговорили, мы понимаем, на что мы идем, чем мы рискуем. Следующий важный момент, по каким признакам распознать подвох. То есть, происходит первый контакт. Нам обращается некто, там он пишет письмо или, что более еще сложно, он звонит. И дальше надо понять вообще, связываться, не связываться. Ну, несколько простых вещей. То есть несколько тревожных признаков. Во-первых, собеседник использует словосочетание «официальная наука», «альтернативная наука». Так. Признак стопроцентный, так, «красная лампочка». Вот так вот, по факту. Ну вот более частый случай, вот Александр подсказал, что если он говорит «эволюционная теория Чарльза Дарвина», ну, наверное, все-таки это менее однозначно, потому что журналист может просто не разбираться вообще в этих вещах, но обычно это такой признак дилетанта. Но в большинстве случаев это дилетант и есть. Ссылается на известных маргиналов. Ну вот тут некоторый совсем неполный список. Вот. Ну, в общем-то, большинство из них вам хорошо известно. Например, господин Чудинов, который только что расшифровал славянские письмена на неандертальских орудиях стоянки Бузовая, я опубликовал. Ну вот, есть такой. Дальше. Ну вот, полезно спросить, а что у вас было вообще, если это не первая передача этого журналиста? Я, например, попал на первую передачу, как бы, и на мне вообще тренировались, отрабатывали формат. Вот, а если были до этого какие-то, ну вот, а о чем у вас было? И дальше, когда говорят, а вот обсуждали, что не были американцы на Луне, или там вирус СПИД, миф или реальность, ГМО и рак, там какие-то вот вещи. Это, опять, ну, некоторый тревожный признак. Дальше. Если собеседник мягко угрожает, например, на вопрос, а когда будет передача, звучит ответ. Но это зависит от того, как вы себя покажете. То есть, если не очень интересно, придется искать другого. Второй раз скажет интересно. И на вопрос, а будет, можно ли будет согласовать материал, и как его можно будет согласовать, вам начинают врать. И это обычно видно. Человек врет. Тем более, тем присутствующим здесь, кто хоть раз принимал экзамен у студентов, ну, когда человек врет, это видно. Возникает проблема, это все замечательно. Это все замечательно. Проблема в том, что на практике, если мы говорим про телевидение, нередко переговоры ведет не журналист, не режиссер, не сценарист, не продюсер, а ведет гостевой редактор. Это специальный человек, задача которого любой ценой заманить гостя. И на этом его функция заканчивается. Поэтому он очаровывает, соглашается на все, говорит любые комплименты, врет. И в том числе, например, ссылается на ваше начальство, что вас рекомендовало ему ваше начальство, с которым он хорошо знаком. Поэтому чуть ли не ваша обязанность уже с ним общаться. Поэтому, во-первых, лучше всего сразу с телефонного разговора переходить к переписке. То есть не принимать никаких решений в разговоре, взять тайм-аут, сообщить электронный адрес. Если сразу нету явных тревожных признаков, перевести в письменную форму и запросить некоторые вещи, чтобы прислали. Сценарий передач. Все, как кого зовут. Список приглашенных гостей, кроме вас. Какие вопросы будут обсуждаться. Желательно сайт издания телеканала. Ну и в том числе, сколько вся передача занимает и сколько ваше, собственно, участие в ней займет. Потому что если вас там будут мучить 2 часа и 30 секунд из этого пойдет в эфир, это бессмысленная трата времени вообще. Все вот это, в принципе, это не добрая воля журналиста, по идее, обязан он это вам предоставить. И это нужно изучить. То есть, во-первых, сайт издания или телестудии, например, если это телестудия, посмотреть его, почитать. Как правило, если он есть, там более-менее очевидно некоторые вещи становятся. Ну и понятно, публикации, фильмы конкретного человека, если вы вот работаете с конкретным автором, ведущим, журналистом, режиссером, публикации фильма. В том числе полезно, кстати говоря, если вам представляется от некой передачи, проверить, а действительно ли они имеют отношение к этой передаче. Потому что и здесь могут врать. И вам в помощь, например, расширенный поиск Яндекса, который позволяет поиск по сайту вести, ограничив поиск конкретным сайтом, посмотреть, а действительно этот человек имеет отношение к той передаче, которую он представляется. Дальше, ну вот, если, допустим, из сайта студии вы представление какое-то не получили, можно с помощью Гугла пробить этого человека, в том числе, ну вот, если речь идет вот о таких каких-то вещах около биологических, то фамилия плюс эволюция, фамилия плюс Дарвин. Если он где-то засветился, мы это увидим. Как правило, какой-то его комментарий в блоге, там где-нибудь, станет все очень быстро ясно. Но если речь идет о фильмах и телепередачах, то поиск по YouTube, аналогично, выдаст нам фильмы этого, например, там Армен Петросян, напишите в YouTube, и сразу все, просто по названиям даже фильмов становится ясно, что это за человек. Но здесь, конечно, понятно, что это траты времени. И все бы сильно упростил. Значит, еще, конечно, изучить список приглашенных. Если вам сообщают, кто будет, то смотрим. Во-первых, на предмет уже приводившегося списка психов известных. Дальше, если в списке преобладают не специалисты или философы, культурологи, религиозные деятели, политические деятели, вот это все такие не очень строгие, но тревожные симптомы. Если там много таких вот персонажей не специалистов. Если же в списке все хорошо, то вот убедиться, что и на практике этот список соблюден. То есть, когда вы пришли на телепередачу, как в случае с Александром, когда он пришел и увидел, что гости не те, которые были обещаны, он просто развернулся и ушел. И, опять же, очень этого боятся. Телевизионщики очень этого боятся. Да. Короче говоря, я начал говорить, что очень сильно упрощает ситуацию такая штука, как общедоступный черный список. То есть если есть такой общедоступный список, то наша задача сводится к тому, чтобы проверить эти фамилии, эти названия студий, например, по некому списку. Кирилл Ясков, к сожалению, сегодня его нет. Вот он в своем блоге недавно писал про то, что у них такой список в палеонтологическом институте, у них, по крайней мере, есть. Вот, где-то он там висит, прилепленный к шкафу. И они быстренько, и там РЕН-ТВ, ТВ-3, как бы сразу смотрят по списку и до свидания. И что это действует. Что это действует. И даже когда к ним приходят какие-то телевизионщики не из РЕН-ТВ, ТВ-3, они потом, как уходя через плечо, оглядываются на этот список. То есть, и вы понимаете, значит, я лично, у меня есть стандартное письмо. То есть мне тоже от РЕН-ТВ приходили не раз некие письма. У меня стандартный ответ – Вот он такой. Я его зачитаю. Благодарю вас за письмо. Я уверен, что вы снимаете хорошее кино, но канал РЕН-ТВ – это канал такого рода, с которым портал «Интернет.ру» не сотрудничает. Наша позиция – приличный ученый, дорожащий своей репутацией, ни при каких обстоятельствах не должен иметь дело с каналом РЕН-ТВ. Поэтому, к сожалению, не могу вам помочь. Если вы будете снимать фильмы для других каналов, обращайтесь. То есть я подчеркиваю, ничего личного. Люди разные. Но вот ваш работодатель, он плохой. То есть я понимаю, что, во-первых, эти люди не испытывают какой-то мега преданности к определенному работодателю. Во-вторых, они многие многостаночники, работают на несколько хозяев. И, соответственно, если этот мальчик или эта девочка несколько раз получает такие вежливые отказы от уважаемых людей, то у него в голове начинает мысль, а на кого я работаю вообще? То есть эти вещи, они имеют некий эффект. И еще раз, общедоступный черный список. Вот в России черный пиар работает лучше, чем суд, чем долгие судебные разбирательства. Дальше. Что ученый может требовать от журналиста? Допустим, нормально. В черном списке его нет. Ну понятно, показать сценарий. Во-вторых, прислать список тем вопросов, в-третьих, выбрать место для съемки. То есть, например, а вы хотите, чтобы к вам домой приехали, вам тяжело куда-то тащиться. Подписать договор. Вот этот пункт последний, он острый такой пункт, и не любят у нас и ученые бумажки всякие подписывать, и журналисты, конечно, не любят. Вот. С другой стороны, уважаемые коллеги, те из вас, кто издавал книги, никаких проблем с издательством вы договор заключали, и все было не всегда гладко, но полезно. Поэтому я что хочу сказать. Ну, по-разному бывает, но я что хочу сказать, что в России второй закон после Конституции – это Гражданский кодекс. Четвертая часть Гражданского кодекса посвящена интеллектуальной собственности. Ни ученые, ни журналисты этого закона не знают. Возьмите и прочитайте. Очень полезно. То есть понятно, что в случае с короткой статьей заключать договор, ну, это мало реальная ситуация, но знать, изучить этот документ и иметь его в голове очень полезно. Потому что в ряде случаев действительно, вот как было в случае одиозным с городами великанов, вот у нас на портале висит комментарий юриста, опытного юриста, который работал с телевизионщиками, что вообще ученый может запретить распространение своего комментария. Просто запретить. По закону. Поэтому еще раз, полезно знать закон. И, в общем, за это уважают. Что взять с собой на съемку? Ну, несколько моментов. Значит, во-первых, диктофон. И демонстративно его включить. Вот, демонстративно вынуть, включить. И когда иногда будут говорить, вы знаете, это мешает, это ухудшает съемку, там что-то, это вранье. Не нужно слушать. Во-вторых, можно взять шпаргалку, пожалуйста, и демонстративно во время передачи вынуть и зачитать. То есть телеведущие не стесняются это делать, и вы тоже можете спокойно взять с собой какие-то записи и зачитать. Дальше. Картинки, фотографии. Вот опять же пример с Александром Владимировичем. Он приносил на передачу и показывал. То есть какие-то иллюстрации, чтобы сделать ваше выступление более наглядным, никто вам не запрещает принести, показать в

0: Учитесь хорошо, имейте. Давайте.
1: Меня зовут Ася Казанцева, я практикующий тележурналист. Я сначала делала программу «Прогресс» на этом канале. Сейчас я делаю программу на будущее на телеканале «Россия-2». Здесь как минимум 3 человека, которые к нам приходили. Станислав Трабишевский, Александр Марков и Марина Ивановна Бутовская. Я хотела бы прокомментировать две вещи. Во-первых, вещь про договор.
0: Да.
1: За 5 лет научно-популярной журналистики я ни разу в жизни не встречала. За 5 лет научно-популярной журналистики я ни разу в жизни не слышала ни об одном случае, что договор был заключен вообще нигде, ни в телевизионных, ни на сайтах, ни в газетах. Просто никто не знает, как это делается. Поэтому если вы предложите журналисту заключить договор, то, скорее всего, у него будет шок и паника, потому что он не поймет, о чем вы, что в этом договоре будет, зачем, почему, как. Нет никаких готовых форм, нет никакой такой практики. Поэтому...
0: Нет практики. А правовая норма такая есть. То, что она не соблюдается, это не важно. Закон есть.
1: Просто дело в том, что никто не знает, с какой стороны к этому подойти, где искать юриста, что делать.
0: Юристы есть.
1: Вот, поэтому в 99% случаев журналист просто предпочтет найти другого эксперта. Если вы, конечно, не нобелевский лауреат Константин Новосел, тогда мы заморочимся с договором. Если нет, то нет, мы найдем такого, потому что просто не понимаем, как это делается. Вот. И вторая
0: это
1: вещь...
0: Это не задача, что юриста понимают.
2: В бюджете телепередачи есть такая статья?
0: Есть юристы, работающие на телепередаче.
2: Потому что я работала год на Павла Лавского, и так полагалось $300, тогда это были большие деньги на каждого приглашенного специалиста. И эти денежки избирались, конечно же, там, руководством. Лобком самим и продюсером. Это было всем известно. Это была такая нормальная у них практика.
1: Мои коллеги работали с Лобковым, как раз организовали передачу «Прогресс». Никогда ни о договорах я ничего не слышала.
2: Ну вот я тоже об этом узнала совершенно случайно. Мне об этом, конечно, так прямо никто не говорил.
1: Дело в том, что просто нет практики, просто никто не поймет, что вы хотите и зачем.
2: Ну вот они это, я думаю, вот, что...
0: Например, я бы мог в ответ на вопрос журналиста прислать ему образец договора. Договор был бы простой и понятный. У меня было бы несколько простых пунктов.
1: Да.
0: Что я требую, в частности, обязательное согласование материала со мной. Ну и там некоторые другие простые вещи.
1: Да, которые... если...
0: Простой, понятный договор. И, в принципе, мы можем, у нас есть
3: надо
0: юрист,
3: сделать.
0: Мы можем подготовить, в принципе, некий образец, опубликовать его для сообщества.
1: Я к тому же не следует ожидать, что
0: да, так, это нормально. Еще раз, если нет такой практики, это не значит, что она не может возникнуть. Вот, по крайней мере, я еще раз повторяю, что в ряде случаев, да, когда мне предлагают написать вот такой комментарий, а я говорю, давайте заключим договор, это нереально. Но знать свои права, четко представлять, что я могу требовать, что у меня возникают авторские права, в какой момент они возникают, и что это мне дает, мои права, да, знать это полезно. А вообще, как бы любой деятель средств массовой информации должен понимать, что без передачи прав в письменной форме права считаются непереданными. Вот. Это значит, что фактически человек, который, например, выступает в неком фильме, формально не разрешал использовать свой комментарий. Таким образом, в принципе, это некая для изготовителей скверная ситуация. Потому что если будет судебное разбирательство, то правда на стороне автора. А автор в данном случае – это человек. Вот так.
1: Вот, и вторая вещь, которую я хотела сказать, это по представлению исходников. Любая служебная инструкция прямо и категорически запрещает телевизионщикам отдавать видеоматериалы до эфира.
0: Ну хорошо, хорошо, смонтированный материал, не исходный.
1: До эфира
0: смонтированный.
1: Видео отдать не может.
4: Вообще не выдаю.
0: Мне списали на диск, а мне списали СТС канал Санкт-Петербург.
1: Да, но при этом, если вы его опубликуете в блоге до эфира, то...
0: Я не собираюсь публиковать, я хочу посмотреть, в каком виде я...
1: уволят тех, кто вам платит.
0: Нет, я хочу посмотреть, убедиться, что меня показали, как меня устраивает, и тогда я разрешаю публикацию. Если меня не устраивает, я говорю, запрещаю.
1: Ну вот разумный телевизионщик показывает видео, если показывает гостя со своего личного ноутбука, и следит, чтобы
0: хорошо.
1: Видео не копировали.
0: Ну, пусть будет так.
1: Это слишком большой риск.
0: Пусть будет так. Вы
5: же можете пригласить действительно человека.
4: Я в постнауку просто ездила. Они сказали, что прислать мы вам не можем, но если вы хотите посмотреть, как вы получились, то приезжайте к нам и посмотрите.
1: Да.
4: Я приехала к ним, посмотрела, вот, ну там некоторые титры попросила заменить, они заменили, и потом... Все пошло, как договоритесь.
1: Дело в том, что здесь нужна некоторая мобильность со стороны того, кого снимают, потому что все происходит довольно быстро,

0: Вот я еще раз хочу вам сказать, что в моем случае без проблем мне готовы были и выложить, чтобы я скачал и посмотрел, только если я гарантирую, что я это публиковать не буду.
1: Ну, потому что мы уважаемый человек, с которым, конечно, работали, которому мы поверили. Ну, мы не можем каждому после наших передач отдавать видео, потому что рано или поздно кто-то его обязательно выложит, и все, программа наша закроет. Это будет обидно.
0: Понятно. Хорошо. Спасибо за замечания по практике, да, профессионально. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Коллеги, вопросы, комментарии, добавления, пожалуйста.
2: Ну, я могу добавить немножечко про случай с Задорновым. Это такой тяжелый случай, в принципе, потому что Задорнов, во-первых, выступает на площадках, в которые нет входа ученым. То есть, он выступает с эстрады.
0: Ну, придите туда, купите билеты, придите.
2: Нет, я понимаю. И я выведу как хулиган.
0: Задорнов колоссальный опыт просто публичного выступления.
2: Во-вторых, вот об этой передаче с Гордоном у Задорнова, там был просто совершенно такой замечательный момент, когда Задорнов просто спровоцировал Виктора Марковича Живого, замдиректора Института русского языка, какой-то глупостью, которую он сказал.
0: Вот.
2: И ученый не выдерживает. Он не знал, что он срывается, потому что когда человек серьезно говорит такую чушь, вот, то непонятно вообще даже, как реагировать на такие высказывания. И поэтому он выглядел гораздо хуже, чем Задорнов.
0: Да, абсолютно.
2: Задорнов выглядел спокойным, убедительным, потому что он умеет работать с аудиторией.
0: Да.
2: Он много-много раз снимался в разных передачах.
0: Да.
2: Вот. А Виктор Маркович попал, видимо, на такую передачу впервые. Да. И он просто не ожидал, что нужно будет, ну, там, понятно, если нужно доказывать какую-то сомнительную вещь. Там человек высказывает какую-то сомнительную мысль, и его быстренько вот с помощью фактов его можно разубедить. Но когда выступает человек, который, Задорнов тоже сумасшедший в некотором отношении, потому что он не признает никаких...
0: Профвредность.
2: Да. Он не признает никаких сомнений в том, что он говорит. И главное, что аргументы простые на самом деле. Там, скажем, он утверждает, что «ра», допустим, это такой корень древний, который присутствует во многих русских словах. Но корень «ра» появился в XIX веке, вообще-то, после того, как Шампольон расшифровал древнеегипетские надписи. И совершенно очевидно, что он не может быть древним, не может быть таким древним, как утверждает там. То есть вот даже на такие простые аргументы он
0: Я понимаю вашу вот обеспокоенность, поэтому я хочу повторить вот то, что я сказал. Значит, короче говоря, раньше всех, если про Россию, раньше всех это поняли политики, потом это поняли бизнесмены. Ну и постепенно любые группы людей, которые приходится им появляться на экране. Там свои законы, и к этому надо готовиться. Там свои правила, которые отличаются от правил, например, научной дискуссии. И если человек туда проходит неподготовленный, он проигрывает.
2: Да.
0: Несмотря на свои там 2, 3, 4 образования, там, кандидат, доктор там, и выше. Это, не, к сожалению, не играет роли. То есть это значит, человек приходит в незнакомый ситуацию. И человек, попав в незнакомую ситуацию, вот я неоднократно проверял, что если человека не тренировать, например, будь он там очень интеллектуальный, человек не в состоянии встать со стула. Я имею в виду, что вот вы находитесь в эфире, и вам надо встать и представиться, чтобы ноги не запутались в стуле. Вот это надо отрабатывать. Хотя это, понимаете, вот у меня сейчас не получилось. Просто.
2: Поэтому вы готовы публиковать материалы против фриков?
0: Да.
2: Вот, у меня есть много очень материалов против фриков.
0: Мы готовы, но здесь еще раз, что, к сожалению, просто этим, по идее, должны заниматься пресс-службы научных организаций, но они этим не занимаются. Но еще раз, к эфиру надо готовиться. И человек, пришедший на полемику с Задорновым, он должен понимать, что спорить всерьез с ним нельзя. Если будете всерьез с ним спорить, вы проигрываете сразу. Хохмачам только перехохмить можно. всерьез?
3: Ну, это серьезно.
0: То есть, когда я прихожу вот в эфир, я прихожу, а там сидит этот, доказывает, что человек произошел от дельфина. Ну, и что? А я ему говорю, а вы знаете, а Ленин грипп, вот Курёхин доказал. И вот так, и это доказано. Это доказано, что Ленин грипп. И никто до сих пор не опроверг, и так далее. То есть, спорить всерьез, то есть человек должен быть готов к таким вещам. Когда он не готов, он, естественно, теряется и выглядит в глазах зрителей бледно. Поэтому готовят и политиков, умных, поживших, много повидавших людей, готовят бизнесменов, руководителей предприятий, когда они с прессой общаются. Понятно, что там деятели шоу-бизнеса, по идее, этими вещами лучше владеют, лучше всех, а Задорнов — это деятель шоу-бизнеса, и нужно готовить и представителей науки. Там другие правила. Вот так.
4: А по Танцову два образования мешают?
0: Мешают, согласен. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы, комментарии.
5: Закиляю.
0: Все тогда.
6: Всем печаль.
0: Дорогие друзья.

0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: С 1 августа в России вступил в силу закон об установлении экспериментального правового режима в сфере телемедицины. Частные медклиники, у которых есть соответствующая лицензия, смогут консультировать и наблюдать пациента онлайн. Но первичный прием должен быть очным. На дистанционном приеме врач сможет скорректировать лечение и диагноз, и даже выписать рецепт. Пока заявку на эксперимент подали 15 клиник. Почти в половине стран мира за июль не зафиксировали ни одного случая COVID-19. Заражения были выявлены в 122 государствах и регионах из 234. Об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения. Доля стран, где выявляют случаи коронавируса, неуклонно снижается с середины прошлого года. Тем временем в Минздраве предложили отойти от массовой вакцинации от коронавируса. Там призвали прививать только уязвимые категории граждан. Инициатива связана с формированием высокого уровня коллективного иммунитета и стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с коронавирусом и в стране, и в мире. К вакцинации будут допускать совершеннолетних граждан, которые ранее не болели или были не привиты, а также лиц в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, в уязвимую категорию включили граждан с наличием хронических заболеваний, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. Австралийские ученые назвали самый эффективный метод профилактики деменции – это решение головоломок. Оказалось, что это даже эффективнее, чем общение и творческая деятельность. Во время исследования выяснилось, что у тех, кто регулярно решал задачи на остроту ума, вероятность развития слабоумия была на 9-11% ниже.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: Вы слушаете программу «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Есть такая статистика от Минздрава, что у 20 миллионов россиян, то есть у каждого седьмого, есть проблемы со зрением. А еще 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Также, по некоторым прогнозам, к 50-му году около половины населения Земли будет близоруким. Так вот, в чем причина таких мрачных перспектив? Насколько это действительно так? Ну и самое главное, как сохранить зрение, как его восстановить? Обо всем этом будем говорить с моим гостем, врачом-офтальмологом, микрохирургом, профессором, доктором медицинских наук Вячеславом Владимировичем Куренковым. Здравствуйте. Сразу к моим цифрам.
2: Немножко поправлю вашу статистику.
1: Да, хотелось, чтобы вы их прокомментировали.
2: Потому что в разных источниках она разная, но у нас есть достоверная. У нас не каждый седьмой страдает какими-либо проблемами с глазами, а страдает практически 100% населения. Это раз. Что касается близорукости, то это 50%, если, да, действительно прогноз будет к 50-му году, то сейчас это 25%. То есть из жителей нашей родины у нас каждый четвертый имеет близорукость. То есть это уже не каждый седьмой, а каждый четвертый. И так как кроме близорукости еще есть масса других заболеваний, и в том числе такие, как возрастные заболевания, как пресбиопия, или которые сопряжены с определенной патологией, это катаракта, глаукома, ВМД и так далее, то это практически 100% населения страдают в том или ином возрасте какими-либо офтальмологическими заболеваниями. Прогноз не очень утешительный, но со всем этим можно бороться, он не пессимистический. Только лишь нужно дружить с офтальмологом, хотя бы раз в год его навещать и делать профилактические приемы.
1: А вот почему зрение так стало портиться? Это все-таки повальное увлечение, от этого никуда не деться, гаджетами, компьютерами?
2: Я бы так не сказал. В прошлом веке, то есть это конец 90-х, было не меньшее количество офтальмологической патологии, но выявляемость и отношение к своему зрению было немного меньше, потому что не было тех потребностей, когда той или иной профессии требовалось очень хорошее зрение. Плюс процесс обучения в школах, высших учебных заведениях требует, естественно, большого зрительного внимания, работы с различными обучающими устройствами, не только с книгами, как было в прошлом веке, но и другими инновационными технологиями. Поэтому требования учащихся к зрению высоко. Также требования высоко и в ряде профессий оно изменилось. И, естественно, в быту тоже оно требует соответствующего подхода и остроты.
1: Вячеслав Владимирович, а что что безопаснее или, скажем так, бережнее глазу, читать книги в бумажном варианте или читать их с планшетов? Или все равно?
2: И то, и другое может быть вредно. В первом варианте, когда мы читаем традиционную книгу, естественно, там нету отраженного света, там нету бликов и там нету такой яркости, которая может привести к утомлению. Но в то же время, если сниженная освещенность, если неправильный угол зрения, если чтение в метро с постоянной вибрацией, то это все неблагополучно для глаза и для организма в целом. Также обстоят дела и с электронными носителями. Если там есть антибликовая система на экране, то все с человеком будет тоже в порядке.
1: Как в целом образ жизни влияет на зрение? Какие-то есть основные ошибки у людей, которые портят зрение, или повседневные привычки?
2: У нас зрение не отдельно от организма, и, естественно, как чувствует себя от образа жизни человека организм, так и будет себя чувствовать глаз. То есть это обычные постулаты, это здоровый образ жизни, режим, чередование бодрствования и сна, правильная гигиена труда, учеба и отдыха.
1: А питание, черника действительно помогает?
2: Ну, это относится к теме заблуждений. Те или иные вещества, или точнее продукты, богаты теми или иными микроэлементами, витаминами и так далее, которые требуются для глаза, в том числе и организма в целом. Но если есть морковку, это не значит, что у тебя не будет каких-то проблем со зрением. Если есть только чернику, это не значит, что человек вылечит ВМД или какие-либо другие патологии. То есть все хорошо в сочетании.
1: Получается, что какие-то биодобавки, БАДы, витамины на основе той же черники, которым завалены аптечные полки, это все пустышки?
2: Нет, это не пустышки. Мы их назначаем, но как сопутствующее средство в лечении тех или иных заболеваний. Обязательно к ним прибегаем. И даже витаминные комплексы мы назначаем при лечении каких-либо офтальмологических заболеваний.
1: Вот все-таки насчет этой гимнастики, которую очень часто все рекомендуют, это действительно эффективно, и нужно ли ее тогда как-то ввести в привычку?
2: Это не лечебный процесс, это физиотерапия для глаза. Мы ее тоже назначаем, и в клинике у нас есть целый кабинет физиотерапевтического лечения, но он должен быть оправданный. Если мы говорим о среднем человеке, у которого нормальное зрение, которое использует в своей работе экран монитора и вынужден за ним сидеть часами от зари до зари, то, естественно, для такого человека нужны паузы для расслабления. В этих случаях, да, ему мы рекомендуем те или иные упражнения для того, чтобы расслабить свой орган зрения. То есть самостоятельно их лучше не подбирать.
1: А современная офтальмология способна решить все проблемы со зрением?
2: Конечно. Современная офтальмология в настоящее время обладает колоссальными возможностями для того, чтобы помочь пациенту. Если раньше, допустим, взять такое грозное заболевание, как отслойка сетчатки, когда человек моментально теряет зрение, то 30 лет назад вопрос стоял о сохранении глаза как органа. Тогда ни о каком зрении с пациентом вообще не разговаривали. Сейчас мы способны восстановить при отслойке сетчатки зрение до 100%. Одновременно с этим есть такие заболевания, как амиотрофия сетчатки, когда мы не способны что-либо сделать, потому что уже ткань не подлежит восстановлению и так далее. Или более часто встречающиеся заболевания. Если человек при ВМД не применяет какие-либо лечебные мероприятия, то у него в центральной зоне вместо сетчатки образуется рубец, то есть это соединительная ткань, и тут уже ничего не сделаешь, и такой пациент теряет центральное зрение.
1: А можно ли как-то помочь людям, у которых происходит вот этот вот необратимый, хотя, может быть, вы меня поправите, может, он и обратимый, процесс, когда после 40, 43, 45 ты начинаешь уже плохо видеть вблизи, отодвигаешь мобильный телефон или книгу?
2: Можно ли остановить старение? Практически это пока еще никто не сделал. С этим, к сожалению, бороться нельзя, потому что есть определенные механизмы и анатомические предпосылки для этого, когда данная ситуация пока не поддается какой-либо профилактике или терапии. Но мы, допустим, можем человеку, если у него есть проблемы с возрастной дальнозоркостью или пресбиопией, помочь. Либо назначаем контактную линзу для пресбиопии, и она дает зрение и вдаль, и вблизь. Либо это хирургическое лечение, но не лазерная коррекция. Это замена хрусталика на интраокулярную мультифокальную линзу, когда человек после операции на следующий день уже смотрит вдаль, видит 100% и видит первый текст как микроскоп вблизи. Поэтому решение всегда есть, но непосредственное влияние на сам процесс пока затруднительно.
1: А что такое ночные линзы? Я недавно о них узнала. Не знаю, насколько это новый способ лечения.
2: Это не новый способ, это не лечение. Это один из способов коррекции. А ортокератологические линзы, мы к ним относимся с настороженностью. Показания к их применению должно быть строго особенное. То есть не всем подряд их можно делать. Этот вид коррекции применяется как метод определенного выбора в ограниченном количестве случаев.
1: А Вячеслав Владимирович, а почему сохнет глаз и что с этим делать?
2: Глаз у у нас все знают, что влажный, он живет во влажной среде, и для его нормальной жизнедеятельности и профилактики заболевания нужно правильное, качественное увлажнение. Изменение каких-либо желез, влияние на них экологии, влияние на них каких-то либо других факторов, все приводит к уменьшению правильной секреции и, соответственно, возникновению синдрома сухого глаза. Даже те же контактные линзы, у них очень большой процент синдрома сухого глаза, связан с тем, что человек надевает на роговицу инородное тело, которое не дает глазу стандартную рефлекторную дугу для запуска правильного секреторного процесса для глазной поверхности, тем самым сбивает у нас секрецию этого секрета.
1: В таком случае капли, да, вот искусственная слеза?
2: Не только капли. Капли применяли долгое время как заместительная терапия. Офтальмологи не стояли на месте, и сейчас есть физиотерапевтические меры для лечения синдрома сухого глаза, которые позволяют перезапустить эти железы, которые условно потеряли свою секреторную функцию, и после применения этих физиотерапевтических мероприятий они вновь начинают секретировать. Человек отказывается от капель, и у него восстанавливается этот процесс.
1: Врачом-офтальмологом, микрохирургом, профессором, доктором медицинских наук Вячеславом Владимировичем Куренковым говорили о зрении, как его беречь и сохранить. Это очень важно. И не забывайте про профилактические осмотры.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: В конце прошлого века в мире началась эпидемия самого страшного и непонятного вирусного заболевания современности – СПИДа. Его заразность, стремительное распространение и неизлечимость снискали заболеванию славу чумы 20 века. Эта болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека, по-прежнему одна из самых опасных, и лекарство от нее так и не найдено. Во второй половине 20 века американских и европейских врачей встревожили случаи странных болезней с летальным исходом. Организм молодых пациентов совсем отключался от борьбы за жизнь. Так, летом 1981 года в медицинских кругах США появилось первое официальное сообщение о новой для человечества болезни. Ее назвали «синдром приобретенного иммунодефицита» – СПИД. Поначалу заболевание считалось гомосексуальным раком. Именно в этой категории жителей США появились первые жертвы. Но вскоре было замечено, что этой болезнью страдают не только гомосексуалисты, но и женщины-проститутки и наркоманы. Болезнь стала приобретать угрожающий характер, когда синдром иммунодефицита получил распространение среди больных гемофилии. Подозрение о том, что болезнь может передаваться при переливании крови, подтвердилось в конце 82-го. Вирус-убийца человеческого иммунитета был пойман учеными в 1983 году и также было установлено место его рождения – Африка. Большой группой носителей этой загадочной болезни стали выходцы из Гаити, и при этом они не были гомосексуалистами или наркоманами. Краткая история происхождения эпидемии сегодня выглядит так. В 1959-м с симптомами СПИДа скончался житель Конго. Предполагается, что там инфекция в это время уже была распространена, и выходцы из Африки могли перенести СПИД в страны Карибского бассейна. В США болезнь попала из Гаити в 60-70-х. К такому выводу пришли ученые на основании анализа самых ранних американских образцов ВИЧ. А сексуальная революция в тех же 60-70-х, движение хиппи, сделали свое дело. Сотни тысяч человек уже были заражены СПИДом к моменту, когда врачи забили тревогу. В 80-е СПИД охватил всю территорию США, откуда стал известен во всем мире. Было подтверждено, что страшная болезнь передается через кровь, сперму, материнское молоко. С тех пор она распространилась по всей земле, заразив более 50 миллионов человек. Ежегодно от СПИДа умирает около 650 тысяч человек во всем мире. Именно это заболевание стало причиной смерти многих известных людей – музыканта Фредди Меркьюри, танцовщика Рудольфа Нуриева, писателя Айзека Азимова и других. Россия сегодня входит в первую тройку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Впереди только ЮАР и Нигерия. На современном этапе развития медицины лекарства, способного полностью вылечить это заболевание, не существует. Но при своевременном начале лечения ВИЧ можно надолго отодвинуть момент перехода вируса иммунодефицита в развитие СПИДа, а следовательно и продлить более-менее нормальную жизнь больному. Уже разработаны схемы лечения, которые могут существенно замедлить развитие заболевания. А так как инфекция протекает в большинстве случаев длительно, то можно надеяться на создание за это время эффективных лечебных средств.
0: Говорит, что...
1: С 1 августа в России некоторые частные клиники могут консультировать пациентов онлайн. Первый прием должен быть обязательно очным. Сама удаленная консультация длится не менее 20 минут. Дистанционно можно лечить только совершеннолетних пациентов. Все подробности у Юрия Кораблева.
3: Частные клиники получили право консультировать пациентов удаленно. Пока это эксперимент, он стартовал 1 августа и продлится 3 года. Первичный осмотр обязательно должен быть очным, однако дальнейшие наблюдения и консультации могут проводиться удаленно. При этом пауза между офлайн и онлайн встречей не должна превышать 30 дней. Пациент имеет право обратиться в любое подразделение одного и того же медицинского учреждения, даже в другом городе и регионе. В рамках программы помощь не оказывают несовершеннолетним, а также пациентам с инфекционными заболеваниями. Среди требований к специалистам – стаж работы по специальности не менее 7 лет. На онлайн-приеме врач может назначать и корректировать лечение, а также выписывать рецепты на лекарственные препараты. Преимуществом эксперимента относят экономию времени на ожидание консультации, право выбора лечащего врача и доступность. Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Очкасов в разговоре с радио «Комсомольская правда» заявил, что преимущества телемедицины очевидны. При этом эксперт отметил, что дистанционная консультация не может заменить очный прием.
4: Не должно возникать у населения иллюзии, что дистанционная консультация по интернету, по телефону, как угодно, по видео, что она заменяет очную консультацию. А то, что у докторов таких иллюзий нет, это я как бы абсолютно уверен. Спрос на это будет большой, но я очень надеюсь, что коллеги, врачи, в свою очередь, не будут злоупотреблять, дабы там привлечь максимально большее количество к себе пациентов, когда это оказывается платные услуги медицинские, не будут злоупотреблять. Частоту этих консультаций, потому что, конечно, здесь можно злоупотребить.
3: Еще с 1 сентября текущего года вступает в силу закон о дистанционных медосмотрах водителей. У них таким способом замерят давление, пульс, проверят адекватность поведения, даже измерят частоту дыхания на наличие паров алкоголя. Ответственность за такую проверку будут нести те, кто ее организует. Председатель независимого профсоюза медработников фельдшеру Дмитрий Беляков сомневается, что система будет работать в нашей стране.
5: Никогда никакая телемедицина не заменит личное общение с больным или личное общение с человеком, у которого у тебя проходит диспансеризация. Потому что, во-первых, народ у нас ушлый, и при желании можно любую программу сделать так, что будь ты в стельку пьяный, ты все равно покажешься по телевизору молодцом своему удаленному доктору. В случае какой-то аварии будет виноват тот дистанционный врач, который этот медосмотр проводил. Скажут, не захрипел. Это все делается на фоне того, что в стране катастрофа вообще с медиками. С врачами, с фельдшерами, с медсестрами. Просто катастрофа. И вот чтобы все это дело ужать и выставить как нововведение, вот эти вот все дела и проталкиваются.
3: С 2018 года в России вступили в силу поправки в законы, регулирующие применение информационных технологий в сфере охраны здоровья. Они ввели понятие «телемедицинские технологии» и зафиксировали, что врач может провести консультацию по телефону или через интернет. Назначать лечение и ставить диагноз он может только на очном приеме, но скорректировать курс лечения и выписать электронный рецепт на лекарство может после онлайн-приема. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Ешьте арбузы, пока сезон, если, конечно, нет противопоказаний. Ученые из университета штата Луизиана доказали пользу употребления этой ягоды для сердечно-сосудистой системы и метаболизма. Также арбуз значительно улучшил общее качество питания как у детей, так и у взрослых. В ходе исследования проанализировали данные здоровья молодых мужчин и женщин, которые на протяжении 2 недель принимали арбузный сок. Ко всему прочему, арбуз богат антиоксидантами, витамином С, ликопином, которые снижают интенсивность окислительных процессов и могут быть полезными для профилактики сердечных заболеваний. А тунец полезен для щитовидной железы. В этой рыбе содержатся жирорастворимые витамины А, Е, Д, а также множество минеральных веществ, таких как фосфор, железо, кальций, селен и йод. Селен, наряду с йодом, необходим для синтеза гормонов щитовидной железы и способствует улучшению работы иммунной системы человека. И, кстати, консервированный тунец практически не уступает по полезным свойствам свежему. Тем не менее, при готовке важно принимать во внимание высокое содержание соли и масла в таких консервах. Но при этом эксперты советуют употреблять тунец не чаще 1 или 2 раз в неделю. Дело в том, что тунец накапливает частицы тяжелых металлов, в частности, ртути. Как пить кофе без вреда для здоровья? Во-первых, выбирайте только натуральный. Растворимые напитки могут содержать красители и вредные примеси. После каждой чашки старайтесь выпить 1-2 стакана чистой воды. Это для сохранения водного баланса. Такие советы дает врач-диетолог Инга Давтян. Также следует быть осторожными при приеме лекарств. Кофеин может сочетаться не со всеми препаратами. А еще не пейте кофе натощак, чтобы не раздражать слизистую желудка. Лучше принимать этот бодрящий напиток через полчаса после еды. Так снижается нагрузка на пищеварительный тракт. И не пейте кофе вечерами, тем более перед сном, чтобы не нарушать биоритмы и полноценно отдыхать во время сна. С вами была Вероника Борисенкова. Программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Павел Житов, врач-педиатр клиник «Док Дети и Три Сестры», специалист по детям со сложностями при рождении.
1: Здравствуйте, Павел.
2: Здравствуйте.
1: Я предлагаю зрителям нашим проголосовать. Друзья, ответьте честно, вакцинировались ли вы от чего-нибудь, кроме гриппа или ковида, за последние 5 лет? Да, нет, не помню. Перейдите по ссылке, пожалуйста, и проголосуйте. У меня вопрос. Вот антипрививочные мифы. Насколько распространены среди врачей?
2: Среди врачей они хорошо и плодотворно себя чувствуют, развиваются. И я хотел бы первую часть выступления как раз посвятить ответ на этот вопрос, который меня тоже интересовал. Этот вопрос лежит в основе всех, ну, большинства вопросов родителей насчет вакцинации или каких-то таких скользких тем. Потому что вакцинация, она на грани какого-то вреда и пользы из-за того, что нам это неизвестно. И мнений огромное количество по поводу вакцин у разного у врачей. И родители обычно выбирают там какое-то то мнение, которое больше соответствует их пониманию. И здесь для этого я хотел бы вам показать один такой, ну, помимо вот графика, который я покажу позже, это вот моя фотография, когда я был студентом, и там было нам сказано всегда, вот на институте, к какой кафедре не придешь, врач учится всегда. Но само значение, почему врач учится всегда, я вообще не понимал, я думал, что ну, мы учимся во время там, опыта, каких-то новых случаев, мы приобретаем какое-то больше знаний от того, что мы больше видим. А оказывается, мы должны не только больше знаний приобретать от опыта, а еще больше, ну и правильнее понимать ту информацию, которая в нас входит. И я обнаружил для себя, что я после выхода из института, это я сейчас это понимаю ретроспективно, знаю о вакцинации и о том всех мифах, которые там, я сегодня буду озвучивать, ровно так же, как и любой другой человек, который в институте не учился. Потому что там информацию давали недостаточно, и я должен был всегда учиться, я должен был еще это понять, но я этого не знал. Потому что для меня было достаточно того, что я узнал в институте. И вот эта фраза «врач всегда учится», она должна быть немного перефразирована. Мы должны свой опыт, который мы принимаем после, как-то еще его правильней организовывать. И это все укладывается вот в такой тип социальный граф, построенный на реальных данных. Вот эти вот два облачка с красными и синими точками – это люди, которые придерживаются определенных, ну, в этом случае я не помню, что было конкретно, там, вероисповедание, какой-то, в общем, своей точки зрения. И, как вы видите, они расположены друг к другу очень опосредованно, они очень далеки друг от друга. И люди, которые находятся в синей зоне или в красной зоне, они, в принципе, не видят других людей, а, следовательно, и других мнений, которые могли бы как-то изменить их мировоззрение. И мы, более того, мы даже выбираем эти информационные пузыри, это так это называется. И когда я выходил из института, я был в своем информационном пузыре. Я не знал, что вакцины, они могут вредить по определенным законам, а не вредить так, как кажется большинству интуитивно. И здесь все эти знания, которые я приобрел после, когда я начал вот это всегда учиться, когда я продолжил учиться после института, я хотел бы поделиться с вами, потому что для меня эти стали открытием, на которые я потратил больше времени, чтобы вот выйти из информационного пузыря. И я потратил там свои деньги, свои ресурсы, и, в принципе, пришлось несколько поломать те представления, с которыми я вышел из института. Первый миф – это прививки. И здесь нужно тоже сказать, что было голосование на сайте ВКонтакте «Антропогенеза». Было там 10 мифов, из которых люди проголосовали там больше всего, которые там вызывали вопросы. И мы там от первого самого такого популярного к последующему. И первый миф – это прививки опасно делать сразу после заболевания, когда иммунитет ослаблен. И здесь вот там короткий вопрос: не ослаблен, наоборот, заряжен. И нужно вам понять, что происходит в человеческом организме, чтобы ответить на вопрос, что значит организм ослаблен. Когда мы болеем, у нас наш организм продуцирует огромное количество белковых молекул, он создает огромное количество новых защитных клеток, он делает вот эти биохимические молекулы, которые мы называем как-то вот интерфероны. И эти все соединения, они требуют от организма достаточно большой энергии и затрат. При этом, как мы тоже не первый раз там болели, нам не очень хочется есть или пить, и мы снижаем при этом у себя поступление этих веществ, из которых организм и делает эти все молекулы, которые нас защищают. Ну, в общем, в конце или на апогее заболевания наш организм просто как огромный скороход. Он убивает вообще все, что он только не видит. Он очень эффективно справляется с микроорганизмами. И здесь идет такая некоторая неправильная оценка. Мы сами себя плохо в это время чувствуем. Мы очень уставшие. У нас мало сил, но при этом наш организм внутри нас, он вот как этот вот блондин с поднятым большим пальцем вверх. Он себя вообще замечательно чувствует. Он там заряжен на полную. И поэтому говорить о том, что мы ослаблены после этого или что нужно подождать какое-то время, это вообще неправильно. И некоторые вакцины не делаются сразу после заболевания, к ним относятся живые вакцины, потому что не потому, что там третья рука в качестве побочного эффекта вырастет или какие-то квази-побочные эффекты тоже появятся, а только потому, что она погибнет в том иммунитете, который прям бурлит, как вулкан, и никакого эффекта не будет. И производители, когда предупреждают, что во время заболевания там не надо делать, там точно такой же, точно такая же мысль. У нас нет каких-то данных, что во время заболевания у нас приобретаются какие-то побочные эффекты особенные. У нас есть данные о том, что все

прививки с интервалом не меньше месяца. И это там два вопроса, их можно объединить в один, потому что ответ один. Коротко, вот эту сильную нагрузку мы съедаем за неделю, съедаем буквально, мы съедаем своими слизистыми, мы съедаем с помощью нашего рта и нашего кишечника. И много вообще препаратов, в принципе, делается лекарственных, в том числе делается с позиции того, что мы все вещества, которые находятся в этих лекарствах, мы потребляем регулярно, потому что так проще всего отстраивать возможные побочные эффекты. Но немного давайте углубимся, что в вакцине может нагрузить иммунитет. И есть две группы веществ в вакцине, которые нужно разделить на белки. Это то, что вот как раз называется антигенной нагрузкой, то, что выделяет наш иммунитет, и вспомогательные вещества. С белками, на самом деле, самая простая история. Здесь даже сложно поспорить людям, которые придерживаются взглядов против вакцин, потому что вот эта вот белковая нагрузка или антигенная нагрузка, она всегда присутствует в нашем организме, в нашем теле, потому что мы каждый раз потребляем белок отовсюду. Он, наш организм или наш иммунитет работает по принципу такой агрессивной разведки. Он постоянно пытается кого-то убить, он постоянно пытается понять, враг он или друг. И если человек, например, там, прилетает в какую-то область, в которой он никогда не был, например, там, я жил всегда в России, прилетел в Таиланд, там свои грибки из-за своей влажности, там, свои микроорганизмы, там, своя пища, и я потребляю огромное количество для меня чужеродного белка. И это вызывает у моего иммунитета вот такую типа реакцию. Он убивает все эти микроорганизмы, которые куда-либо мне не садятся, для того, чтобы потом у себя выработать к ним иммунитет. И с белками тут вообще вопросов нет. Можно себе хоть что угодно колоть без вспомогательных веществ. У нас организм вынужден будет, он всегда будет выделять антитела, вот эти вот, с которыми все познакомились во время там ковидной эры. Это те вещества, которые он выделяет для того, чтобы как бы определить для себя, хорошее это или плохое. Есть другая история, это вот вспомогательные вещества, они с длинными или короткими химическими названиями, крайне неприятные. Эта история достаточно большая и глубокая, и я хотел бы рассказать про одно вещество, которое вызывает, не, может быть, не наибольшее, но на самом деле там самые частые вопросы, почему это содержится в вакцине, когда это вещество, оно помогает нам консервировать трупы, или нам помогает вообще, в принципе, в консервантах чего угодно. И как все представить, что мы что-либо себе колем, а внутри этого препарата есть вещество, которое консервирует чего-либо, это становится не совсем понятно. И это неприятно. У нас есть, кстати говоря, две фобии, которые препятствуют как раз там нормальному отношению к вакцинации. Это химиофобия и трипанофобия. Химиофобия – это когда мы не хотим, чтобы нас чего-либо кололи, вообще связь с химией в каком-либо виде. Поэтому дети, например, там, мы химиофобию свою побеждаем где-то чуть вот позже, там, когда мы начинаем пить вино, а так дети не могут пить вино, потому что это горькое. Горькое, неприятное, вызывает отторжение. В принципе, когда мы читаем вот этот формальдегид, мы колем себе внутрь мышц. Это очень неприятно, и это нормальная совершенно эволюционная защита, которая как препятствует отравлению. А трипанофобия – это боязнь порезов, которая присутствует у людей в равной или большей степени. И как здесь очевидно, что мы пытаемся всеми способами, в том числе, себе объяснить, почему нам этого все не хочется. И вот химиофобия – это одна из них, и вот формальдегид. Формальдегид – это одно вещество, но отдельно я сейчас расскажу про белки. Здесь есть прекрасное исследование. Я очень долго искал, как, сколько у человека вот этой белковой нагрузки или антигенной нагрузки съедает во время заболевания. И здесь нормальных исследований нет, но вот в одном исследовании, которое там будет дальше, смотрели, сколько вирионов ковида несет на пике заболевания человек. И здесь вот ребята посчитали, израильское, по-моему, исследование, что там масса вот этого вирионов, он 1 микрограмм до 100 микрограмм ежесекундно, ежемоментно. Если себе представить и растянуть вот эту вот антигенную нагрузку, он же себя репродуцирует, и мы как бы каждый раз себе колем по, от 1 до 100 миллиграмм вот ежесекундно. И эта белковая нагрузка, она несопоставима вот с той, вот это я взял там самую популярную там вакцину, которая у нас в стране существует от коклюша, дифтерии, столбняка. Если просто там посмотреть, как, что там содержится, сколько по миллиграмм, не соответствует той нагрузке, которую мы получаем за время заболевания. Не говоря уж о том, какую нагрузку мы можем получать, например, там, белковую, когда мы падаем и разбиваем все коленки, и как грязь к нам попадает вот ранку, и сколько в грязи вот этой вот граммов

0: чего-либо, что наш организм тоже поедает. Он вынужден все поедать. И здесь это несопоставимо с той вот белковой нагрузкой, которая есть, поэтому как бы привязываться к белкам, еще как бы вспоминая о том, что я приехал в Таиланд и съел сколько-то миллиграмм каких-то новых грибков, которые я даже не заметил, как это произошло. Это, ну, в общем, нагрузка к белкам, странно к ним, короче, приставать после таких сравнений. И отдельно по поводу вот токсинов. С формальдегидом была какая история? Это вот то вещество, про которое я говорил, которое там помогает нам консервировать трупы, хорошо их там хранить. Он находится в некоторых, в том числе, продуктах, которые мы используем для того, чтобы... Ну, мы его используем для того, чтобы они дольше хранились. И этот формальдегид, как оказывается, вот это страшное вещество, которое там соответствует всяким консервантам, оно находится в нашей крови изначально. То есть он всегда присутствует в нашей крови. Более того, формальдегид, как оказывается, в продуктах питания встречается чаще, чем в вакцинах, потому что не в каждой вакцине есть формальдегид, а в продукт питания, например, там, одна из самых продуктов, который больше всего содержит формальдегиды, и это какая-то не генномодифицированная там груша, а обычная груша, содержит в себе где-то формальдегида порядка на 80-100 вакцинаций. То есть достаточно съесть одну грушу для того, чтобы уколоть себе такое количество формальдегида, как есть в определенных вакцинах. То есть это несоответствующее совершенно тоже сравнение, но мы все равно боимся себе это уколоть. В кишечнике вдруг оно не всасывается, но оно на самом деле всасывается. Там все это вещество попадает в нас без каких-либо препятствий. Поэтому, но это отдельное вещество. Я просто не буду останавливаться на всех остальных, которые там есть. Там есть самые наистрашнейшие соединения, но на всех них есть достаточно долгие, замудренные исследования, которые у нас позволяют ответить на вопрос, что те вещества, которые там находятся, так же, как формальдегид, не являются чем-то особенным для нашего организма и не представляют какой-то опасности при своем накоплении. Потому что формальдегид, даже если мы его там съедаем или колем, он все равно приходит в норму, потому что организм от лишнего избавляется. Следующий миф, который был, это такой самый, наверное, скользкий и неприятный, потому что у нас беременные и кормящие грудью мамы, которым нельзя вакцинироваться, им вообще ничего нельзя, потому что они у нас априори являются такой группой очень ослабленных организмов, которые постоянно больны. Им нельзя никакие нагрузки делать, им ходить нельзя, спортом заниматься нельзя, в холодную погоду нельзя, обливаться холодной водой в крещение нельзя, ничего нельзя. Они являются такими прям очень угнетенной группой населения, по моему мнению. Хотя беременные женщины, они по большинству своему ничем не отличаются от обычного человека, и им присуще все то, что остальным. У беременных есть свои особенности, ну, которые я отдельно сейчас скажу, но у кормящих их вот совсем нет. Единственная особенность заключается в том, что они, мамы, которые кормят, они должны потреблять чуть больше энергии, потому что считается, что для того, чтобы вырабатывать молоко, на первых порах маме нужно там 400-500 килокалорий в день поедать больше. И все. И она выделяет молоко, в котором может содержаться какие-то вещества, которые она съедает или колет, но в просто минимальных количествах. И даже когда она колет молоко, то есть колет молоко, тогда, когда она себе делает вакцинацию, которая гипотетически попадает в грудное молоко какой-то своей частью, у ребенка есть свои собственные механизмы по противостоянию вот этим вот веществам, это, возвращаясь обратно к второму вопросу, токсикологии, которые препятствуют какому повреждению вот этому организму. Помимо всего прочего, мы когда детям делаем вакцины, мы делаем, ну, эти же вещества, только в достаточно четких концентрациях, потому что в молоке померить концентрацию некоторых веществ невозможно, потому что они у каких-то мам попадают, у каких-то нет. И здесь это не ослабленный организм, то, что говорил кормящая мама, это просто обычный организм, который кормит. Может, для нее это, как обычному человеку, опасности не представляет. Для ребенка, может быть, если какие-то его кондиции, связанные там, с иммунитетом, но и по большей части с иммунодефицитом. Потому что мама, которые прививали живой вакциной, гипотетически может каким-то образом заразить, но это не было нормально нигде задокументировано, то есть просто за все время, там несколько десятилетий, ни одна мама нормально своего ребенка заразить не справилась, в общем, с этой задачей. И здесь вот отдельно нужно проговорить про беременных. Ограничения распространяются, но в основном только на живые вакцины. Есть, знаете, такая область неэтичных исследований, которые невозможно проводить. То есть мы не можем взять группу 300 матерей привить плацебо и 300 матерей привить неживой вакциной, ну, живой вакциной, и мы посмотрим, у кого, значит, дети в большем проценте случаев родятся без каких-либо особенностей. И здесь невозможно как бы это сделать, это этические исследования такие не проводятся, но есть такая некоторая палочка-выручалочка, потому что некоторые мамы, которые делают, будущие мамы, которые делают себе вакцины, они не знают о своем статусе, что они беременны, и это как бы незапланированные исследования, такие неожиданные, они имеют место быть. И по тем наблюдениям, которые есть, небольшим, у нас нет тоже данных, что это может как-то навредить ребенку, если они колят все живые вакцины. С неживыми вакцинами отдельно проводилось достаточно много наблюдений и исследований, которые не могут так вот как бы проникать или влиять на плод, или на отдельную какую-то единицу, ослабленную маму где-то, чтобы ей как-то навредить. Поэтому организм мамы, который в данный момент вынашивает ребенка, у нее иммунитет несколько снижен из-за наших биологических эволюционных особенностей. Нужно, чтобы организм не имел такую там силу, иммунитет отторжения, и, следовательно, некоторые процессы происходят меньше. Поэтому единственное, что заметили, что некоторая вот сероконверсия, про которую я говорил ранее, это выделение антител, у беременных женщин меньше. То есть они вот этих вот бенефитов от вакцинации могут получать чуть меньше. Но это не ко всем вообще вакцинам относится. И есть некоторые рекомендации для беременных женщин, чтобы они себе, проводя вакцинацию, выделяли специальные антитела для защиты своего организма. И эти антитела как раз могут очень легко проникать через трансплацентарный барьер, передаваться ребенку и защищать ребенка на какое-то время. К этой вакцине, например, относится вакцина от коклюша, которую рекомендуют мамам делать при каждой беременности, не в зависимости от того, какая разница между вакцинами была. Хотя этой вакцины хватает выделения иммунитета на 10 лет к коклюшу. Но здесь мы это делаем для того, чтобы снова обновить иммунитет, чтобы снова дать много антител материнскому организму, чтобы эти антитела попали к ребенку, и ребенок был после рождения защищен. В общем, я препятствий никогда не видел у беременности, кроме живых вакцин. И то в некоторых случаях, там дальше будет такой список литературы, в некоторых случаях там есть таблица, при которых некоторые живые вакцины оправданно делать, если риск какого-либо вреда для мамы или для ребенка, он выше, нежели риск какой-то известный для после вакцинации, побочных эффектов. Четвертый миф – это перед прививками нужны анализы. Коротко, если вот совсем всегда нет, никогда вообще, вот как вот, даже если вот задуматься, какие вот, может быть, анализы нужны, то они не нужны вот совсем никакие. Но я это не буду голословно говорить, а мы посмотрим, на какие вопросы мы пытаемся ответить анализами. Мы от обратного должны поискать. Чаще всего запрос – это просто понять или не понять, болеет или нет от родителя. Но анализ крови не является четким указанием на болезнь никогда. Это уточняющий параметр в нашей медицине. То есть если для людей это считается каким-то четким указанием на все, для нас в медицине, для медицинских работников, мы смотрим на человека и после этого можем уточнить анализом крови. А в некоторых случаях он даже не должен быть взят, потому что мы не обязаны что-то уточнять. Потому что если я вижу ангину, то я возьму не анализ крови, а возьму возьму стрептотест, например, или какой-либо гнойный отит, мне тоже не потребуется какой-либо анализ крови для того, чтобы ответить на вопрос, болеет человек или нет. В общем, пространно что-то не выявляет анализ крови, что-то вот какую-то инфекцию, которую мы не видим, а она нам четко указывает анализ крови, что там все что-то есть и делать нельзя. Опять-таки, еще возвращаясь там, к первому вопросу, мы можем делать вакцины во время заболевания, просто не будет так достаточно выделяться иммунитет. Ну, не суть. Не надо колоть во время заболевания, чтобы прививка не пропала зря. Но ответить на вопрос, болеет или нет, нам анализ вообще никак не сможет, потому что лучше всего здесь работает осмотр. Нам достаточно посмотреть человека, достаточно посмотреть ему слизистый, чтобы ответить на вопрос, болит он или нет. Второй анализ, который может браться того, чего все боятся, это реакция анафилаксии. Это невероятно редкая побочный эффект в виде сильнейшего аллергического шока, можно так это назвать. В этот момент у нас начинает плохо работать надпочечники, мягко говоря, и они перестают выделять достаточное количество гормонов, и сердце останавливается. Вот эта анафилаксия, которую люди представляют себе как отек лица, и когда человеку плохо, и он там перестает дышать, на самом деле это вообще минимальная проблема, потому что большая проблема в том, что у него перестает биться сердце, и в этом случае поможет только укол адреналина. Страшный побочный эффект от вакцинации, но не только от вакцинации. Анафилаксия встречается намного чаще не от лекарственных каких-то препаратов, сколько от каких-то, ну, от молока, арахиса и других веществ. Но можем ли мы ответить на вопрос, будет или не будет анафилаксия? Невозможно, потому что в самом механизме этой реакции у нас нету каких-либо предикторов. И генетика может нам, кстати, попробовать когда-нибудь помочь ответить на вопрос на этот. И предикторов вот появления такой реакции у нас нету. Здесь какое есть утешительное слово? Это то, что согласно статистике, которая на себя еще берет те вакцины, которые использовались ранее, то есть где-то 30-40 лет назад, они были более грязными, можно так было назвать, поэтому риск анафилаксии или каких-то побочных эффектов, он мог быть больше. И вот статистика идет вместе оттуда, то мы встречаемся с реакцией анафилаксии в одном случае на 2,5-25 миллионов. То есть это невероятно редкая история. То я бы предположил здесь, что риск анафилаксии, который, кстати, управляемым является, ну, очень опасным осложнением, то есть там достаточно вести адреналин, и жизнь налаживается сразу. Конечно, не хочется думать, что обязательно нужно с адреналином ходить, но как бы такое бывает в одном случае на 2,5 миллиона. И вот этот случай, он намного реже, нежели можно попасть в ДТП, когда вы идете в поликлинику для того, чтобы сделать эту вакцинацию. Поэтому на анафилаксию анализов там, ну, еще и сдать на это невозможно, и бояться этого, ну, как-то так, ну, сложно. На редкие заболевания их огромное количество насчитывает, и те, которые могут повлиять на вакцинацию, как правило, не столько вакцинации обосредованы, сколько обосредованы каким-то иммунным ответом. Вот есть там заболевание редкое, Гиена-Барре, оно реагирует на антиген и на повышение температуры. То есть вакцина может это вызвать, а может вызвать заболевание какое-то вирусное или бактериальное. И исход будет один и тот же. Вот сдать анализ для того, чтобы подтвердить или опровергнуть такого рода осложнения, которые бывают еще реже, чем анафилаксия. Нужно это тоже отметить. Это там встречается в одном случае на 5 миллионов, если я правильно помню. На них тоже так просто не взять. И поэтому сдавать ли анализы перед вакцинацией для того, чтобы себе вот полностью расчистить поле, что будет все безопасно, невозможно. Но и особо, ну, я не вижу никогда смысла. И есть особая же группа. Если ребенок родился со сложностями, то вакцинацию нужно отложить до года или до полугода. Это моя такая боль, потому что я реаниматолог-неонатолог, и для меня это было всегда непонятно. На самом деле, через это я начал очень много чего изучать. Вот как раз пузырь этот информационный у меня начал разбиваться из вакцинации недоношенных детей, которых очень долго не вакцинировали, потому что они были незащищенными, слабыми, у них не сформировался иммунитет, иммунная система там, или неврологически. Но здесь организм этого ребенка, он плохо функционирует, Но согласно законам эволюционным, но при этом его иммунитет плюс-минус работает точно так же, уже начиная через месяц после рождения. Не в зависимости почти что от того срока, в котором он родился. Это достаточно достоверно уже мы наблюдаем, благодаря тому, что недоношенные дети рождаются уже достаточно долго, и мы ведем достаточно много исследований и наблюдений по ним, чтобы ответить на вопрос, что сероконверсия это, там, или их способности к иммунитету, к защите, она достигает нормы почти что через какое-то небольшое количество времени. Если говорить о неврологическом развитии, которое есть у этих детей, то, возвращаясь к обратному, те вещества, которые к вопросу токсикологии, те вещества, которые содержатся в вакцинах, они, как правило, содержатся уже в организме ребенка и не становится их там больше. Но здесь нужно понять, что я много работал с родителями детишек, которые родились раньше. Здесь немного такой этический момент. Им все равно достаточно сложно принять то, что мы должны опять делать какие-то неприятные процедуры ребенку, когда он считается сверхценным. То есть ребенок, который выхаживался в стационаре там, 1 или 2 месяца, представить себе, что его куда-то нужно отвезти и сделать опять ему больно, для них мысль это крайне неприятно. Помимо всего прочего, я как неонатолог могу за себя сказать и, наверное, могу честно сказать за своих окружающих коллег, вообще ничего не понимал в вакцинопрофилактике. Поэтому пока я не дочитался и не вылез из этого информационного пузыря, я, в принципе, считал, что, конечно, там очень много чего не сформировано у ребенка и что нужно его ограждать от каких-либо манипуляций. Но проблема в том, что я со временем начал видеть последствия невакцинированных детей тогда, когда я заметил, что эти дети болеют этими заболеваниями значительно тяжелее. И это их является особенностью. Их легкие, как правило, особенный благодаря эффектам выхаживания, можно так это назвать. У них развивается некоторая особенная ткань легких, которая нам визуально или по тому, как мы это оцениваем, не будет видна. Но она очень себя хорошо проявляет, когда они заболевают какими-то определенным типами заболеваний, например, там, коклюшем. И они болеют гораздо тяжелее, нежели люди, которые не родились раньше срока. Поэтому их прививают, наоборот, еще гуще и больше. Я, как правило, стараюсь всегда на первых консультациях развеять этот миф, чтобы мы вакцинацию начинали проводить у детей согласно тем рекомендациям, которые уже там тоже десятилетиями вышли. И тут, на самом деле, дети эти вакцинируются как еще не выходя из стационара, чтобы дать родителю понять, что вакцинация – это неотъемлемая и безопасная часть времяпрепровождения или ухода за ребенком. А так, как правило, они выписываются с рекомендацией из того стационара, в котором его спасли. Не доверять этим людям на самом деле сложно. Но там написано через полгода, год задуматься только о вакцинации. И родителям приходится немного больше времени тратить для того, чтобы сказать, что ребята, они реально молодцы, они спасли вашего ребенка, но вот рекомендации не вакцинировать, они не совсем правильные, потому что это не относится к реанимации. И эти вот хорошие, можно здесь посмотреть на эти рекомендации, которые можно будет почитать. И, по-моему, это был последний слайд.
1: Да, это был последний слайд. А сейчас давайте посмотрим, как проголосовали наши зрители. Итак.
0: Я вообще-то ожидал немного другого.
1: А чего вы ожидали?
0: Я думал, что больше, значительно больше не вакцинировали за последние 5 лет. У вас отличная публика. Дело в том, что это вопрос такой с подковыркой, потому что я занимаюсь также вакцинацией детей и взрослых, и вот у взрослых есть огромная такая вот дыра в понимании, что взрослым, в принципе, вакцины нужны. Я сделал все в детстве. Зачем мне еще дальше?
1: Слушайте, вы понимаете, у нас форум на медицинскую тематику. Все-таки у нас специфическая аудитория, которая интересуется этой темой, поэтому это немножко смещенно. Это тоже некий пузырь своего.
0: Да, я понимаю, да.
1: А вот когда доклад будет опубликован у нас на канале YouTube, вот если мы там повторим этот опрос, то там мы увидим другую картину и, кстати говоря, другие вопросы по отношению к тому, что будет сейчас. Но прежде вас ждет еще очень трудная часть вашего выступления.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук, основатель и директор первой в стране клиники доказательной медицины «Рассвет» и так далее, и так далее. И человек, как мне кажется, который за словом в карман не лезет. 10 минут. Прошу.
3: Вот я посмотрел на всех вредных оппонентов, которые тут были, и у меня создалось четкое впечатление, что никакие они не вредные, а находятся в предварительном сговоре, и вообще это врачебная мафия.
1: Обидно вот это слышать.
3: Рука руку моет. И вот, наконец-то, я положу вот конец этому безобразию и выведу всех вас, врачебных злодеев, на чистую воду. Вот был хороший доклад, где говорили, что в 19 веке врачи ходили и изводили крестьян. Вот мы это увидели. Вы предлагаете одному маленькому ребенку в один день ввести импортную вакцину, в которой сразу находится там 5 или 6 компонентов против разных инфекций. То есть одна, вторая, и против каждой инфекции должен развиться иммунитет, там должны появиться какие-то антитела. Это процесс-то довольно сложный. И что же, одну болезнь перенести тяжело, а здесь 6 одновременно, пусть ослабленных, но вы заставляете ребенка переносить. Как же это можно?
0: Ну, мы заставляем их переносить, это зная толику небольшую, то, как наш иммунитет примерно работает. И вот если я, ну, сделаю себе, ну, вот я не буду себе колоть эту вакцину, а сделаю себе ранку, вот этот надрез, и тоже туда вот это, полью это вещество сухое, то у меня, в принципе, тоже выработается иммунитет, но не очень управляемо. И это будет восприниматься немного лучше. Но мы много делаем вакцин вот детям маленьким, потому что самая похабная и плохая статистика по этим, которые мы называем управляемые заболевания, она самая худшая у детей до года. Поэтому мы делаем так много, поэтому мы делаем многокомпонентные вакцины как раз для того, чтобы защитить их от, и чтобы убрать их из этой статистики побочных эффектов и повреждений. И вакцины, можно честно сказать, да, у нас нарастает количество вакцин, у нас нарастает количество компонентов, у нас нарастает импортность вакцин.
3: А что, не лучше делать отечественную моновакцину раз в два месяца?
0: У нас нет моновакцин отечественных. У нас они...
3: Где в коре есть?
0: Ну, здесь она есть, но это мы говорим про вакцинацию уже детей от года. Ну, в принципе, можно и моно делать, но здесь суть в уколах. У нас недавно произвели вакцину, которая, в принципе, ничем не отличается почти что от тех вакцин, которые были раздельные. И мы сейчас делаем ее, потому что так удобнее. Просто было неудобно делать в 3 укола, теперь удобнее в 1. Ну, то есть это не вопрос того, что это снижает как-то нагрузку, это вопрос удобства. Потому что нашему организму то количество белка, которое он потребляет, или то количество компонентов, которые содержатся в вакцине, не является тяжелым или каким-то... Ну,
3: может, а вот перевести. Вы даете слишком рано иммунитет пациенту. А может быть, позже ему нужен. Я знаю, вот чудовищный случай мне рассказывали, что прямо в роддоме делали вакцины против гепатита Б.
0: Да, все верно.
3: Неужели это правда?
0: Более того, в нашей стране гепатит Б, например, БЦЖ, а вот в Таджикистане живые капли против полимелита капаются в роддоме. И это отвечает потребностям нации или потребностям регионов, в которых встречаются определенные заболевания. И у нас в России гепатит Б и туберкулез в особенности, они достаточно распространены, чтобы мы начинали защищать детей с самого рождения. Потому что если они заболеют этими заболеваниями вот в этот период, то будет все значительно хуже, нежели они заболеют, когда они станут старше или взрослыми. И здесь, ну а почему мы все равно делаем, например, тот же гепатит Б в этом, тот же гепатит Б в роддоме? Почему мы не сделаем это позже, если это там капля крови, это же игла наркомана или беспорядочные половые связи? Но гепатит Б, он передается намного проще, чем кажется. Он передается с помощью маленькой капли, так называемой на конце иглы. И можно заразиться от царапов, можно заразиться при обработке раны, можно заразиться, когда человек идет к зубному неосторожно. И проблема вот с гепатитом В в том, что у нас обратная статистика. Дети, если они встречаются с гепатитом В, то в 90% случаев у них развивается хроническая форма, которая, скорее всего, приведет их к смерти через какое-то время. И 10% выздоравливают самостоятельно. А у взрослых это обратная статистика. Если они встречаются с гепатитом В, то в 10% случаев только у них может появиться хроническая форма, которая приведет к циррозу и смерти. А в 90% случаев они от этого гепатита В сами излечатся, и вообще это время пройдет. Поэтому мы детям заранее даем надел от вот с этих вот случайностей всех.
3: Ну вот здесь убедили, особенно потому, что гепатит В эффективный и качественный, особенно если он с дельта, мы до сих пор лечить не умеем. Ладно, здесь я еще соглашусь, и то, что вы хотите защитить ребенка как можно раньше, тоже соглашусь. Но вот на следующий вопрос точно вы не сможете ответить. Есть же современные эффективные отечественные вакцины против гриппа, которые содержат уменьшенное количество антигена, вот этого вот белка, который вызывает иммуногенные реакции, и туда добавляют высокотехнологичные, разработанные космической промышленностью препараты, усиливающие иммунитет, такие как полиоксидоний. Вот почему не надо использовать такие вакцины?
0: Да нет, почему не надо? Надо их использовать, надо любые вакцины использовать. Но здесь нужно знать о том, на чем основана вот эта медицина в фактах. Медицина на фактах, я немного уйду. Медицина на фактах основана на том, что у нас должен повторяться опыт. И вот исследования, которые указывают на том, что вот такое маленькое количество микрограмм, там в 3 раза меньше микрограмм белка, который выделяет иммунитет от гриппа, вместе вот с полиоксидонием, усилителем этого иммунитета, нет вот убедительных данных, что он выделяет точно такой же иммунитет, как и вакцина, в которой нету этого усилителя иммунитета, и есть 15 микрограмм вещества, которое должно выделять вот эти вот антитела. И эти исследования, которые есть, ну то есть как бы нам никто не доказал, нас никто не убедил, но и не опроверг, что это количество микрограммов может, ну, в худшую сторону повлиять на последствия гриппа, когда человек заболевает. И поэтому, если приходится делать это, то можно делать, пожалуйста.
3: То есть я правильно понял, что такая вакцина лучше, чем никакая, но лучше пользоваться стандартными?
0: Да, потому что те вакцины, которые были проверены 15 микрограмм, они дали достаточно хороший отклик, там намного больше обзоров и исследований, которые есть. Единственный вопрос, который нас вот тоже мучает там несколько лет, то те комбинации препаратов, те комбинации белков, даже 15 микрограммов, могут вызывать вопросы. Потому что комбинации, а не количество, тоже нужно проверять. И оно в некоторых препаратах не проверяется, и мы можем продолжать делать эту вакцину, но в любом случае тут просто по нарастающей идет.
3: Здесь понятно. Последний вопрос, осталась минутка. Страшную вещь сделала моя жена, как я считаю. У меня малолетняя дочь контактировала с пациентом, больным ветрянкой. И она понеслась в аптеку и молниеносно привела вакцины от ветрянки. И ребенок уже контактировал. Это, по-моему, чудовищно. Надо было пойти еще на вечеринку, на ветряночную.
0: Да, здесь нам помогут цифры. Здесь достаточно четко все объясняется. Первое, что после контакта у организма человека есть 10 дней, как минимум, для того, чтобы попробовать как-то предотвратить развитие этого заболевания. Потому что 10 дней инкубационного периода – это обязательный период при ветряной оспе. И когда мы делаем себе какую-либо вакцину, у нас иммунитет начинает вырабатываться уже от 7 дней. Поэтому то, что сделала ваша жена, это называется экстренная вакцинация, которая в первые 72 часа проводится с эффектом. То есть тут 10 минус 7.
3: Не заболело чудовище.
0: Да, и это помогает. То есть здесь хорошо еще иллюстрируется, что иммунитет от вакцины начинает выделяться быстрее, чем от заболевания, и может предотвратить развитие заболевания или его какие-то последствия. Но в плане вашего ребенка здесь нужно кое-что сказать. Самая лучшая статистика болеть ветрянкой – это с года до 12 лет, потому что так редко встречаются побочные, ну, осложнения после ветрянки, что это даже у педиатра не всегда есть пример рассказать. Поэтому сделать это помогает ребенку не испытывать те неприятные ощущения, которые многие из нас испытывали, и не передать тем людям, которые этот иммунитет мог ослабнуть. Например, вам, потому что дети являются основными распространителями этой заразы.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Громили меня. Спасибо. Ну вот начали-то вы с нападок на вредных оппонентов, а в итоге соглашаетесь. Совсем. Ну сейчас посмотрим, как зрители вас оценят. Но вот не знаю. На мой прогноз, интересный собеседник все-таки. Вот не знаю, что ж тут поделать. Посмотрим. Так, ну а мы переходим к вопросам. И сейчас будет вопрос от действительно очень вредного нашего зрителя. Вот это действительно такой, без шуток.
4: Вы серьезно? 10 прививок в день, да еще после тяжелой болезни, и как огурчик. Я хотел бы поверить в это, но простите, не могу. Даже после одной несчастной вакцины от ковида я пластом 2 дня лежал с температурой 39. Ну уж нет. Ставьте подобные эксперименты на себе. А нос оставьте уже в покое, наконец.
0: В этом вопросе кладезь всех мифов, тут несколько сложено, поэтому здесь по поводу 10 или 20 или 15 вакцин можно сказать, что нагрузка по каким-то компонентам может быть больше в фруктах и овощах, которые мы едим. Мы вообще, в принципе, это 10 этих вакцин съедим, ну, там, за 2 недели. Никого это не смущает, но колоть то, что мы едим за 2 недели, это ну, нереально, это очень плохо и это очень опасно. А по поводу того, что человек валялся после ковидной вакцины, я могу там тоже свой опыт рассказать, когда я делал вакцину от ковида. Я делал ее в закрытом помещении зимой при большом количестве скоплений людей в непроветриваемом помещении. И после того, как мне выдавали вот этот вот новый красивый сертификат вакцинации в поликлинике, мне выдавал человек как бы совершенно с признаками острого заболевания, я понял, что поликлиника гарантирует выделение антител при любом раскладе. Сделал ли я вакцину или заболел ли я этим заболеванием, они у меня точно будут. И проваляться потом там, через 2-3 дня после посещения поликлиники – это нормально, но это не связано с вакцинацией, потому что все побочные эффекты после вакцинации, они там один в первые дни обычно появляются. Но если вдруг человек все равно 2 дня после вакцинации повалялся, то в этом нет ничего особенного. Это описанные, достаточно очевидные побочные эффекты, которые могут быть, и я не являюсь чем-то неземным или плохим или ну, чем-то не, короче. Ну,
1: то есть ходить в поликлинику не надо, я сделал вывод.
0: Я на самом деле всегда рекомендовал делать в торговых центрах вакцинации от ковида, потому что всегда огромное количество, то есть там с вентиляцией полный порядок всегда.
1: Ну я вот делал в торговом центре, тоже толпа стоит.
0: Но потолки-то вот.
1: Окей. Давайте, смотрите, теперь вопрос от зрителя. От Ольги Н. В общественной сфере сейчас пошла установка, что так называемые антиваксеры – это герои, свободолюбцы, непокорившиеся государственной политике и прочее в этом духе. Как с нынешней точки зрения были ли антикоронавирусные прививки необходимыми?
0: Здесь нужно сказать, каким выводом пришло сейчас, на данный момент, человечество по поводу вакцин. И по поводу того, как мы сдерживали эту пандемию. У нас неоднозначные совершенно ответы до сих пор. Это к вопросу о том, что вот такие легкие и простые ответы, вакцинация за или вакцинация против, они ну, не существуют. Мы должны это обсуждать и смотреть. Так вот, смертность от ковида, она сейчас уменьшилась значительно. Это все видят, но ответ на вопрос, почему она уменьшилась, из-за того, что мутирующие новые ковидные вирионы не так убивают, или потому что люди, которые чувствительны к коронавирусной инфекции, все, кто как бы могли, уже погибли, и сейчас у нас статистика обычной коронавирусной инфекции без людей, которые к этому чувствительны, ответить на вопрос это невозможно. Являлась ли вакцинация сдерживающим фактором для того, чтобы не распространять инфекцию? Она должна была такой быть, но с учетом того, что с учетом того, что не получалось вакцинировать достаточно большое количество людей за раз, чтобы препятствовать вакцинации, и достаточно ускоренной мутации этого вируса, возможно, эта мера не принесла той пользы, которая должна была бы. Здесь непростой ответ, поэтому однозначно сказать, что надо было пробовать, да. Вот в условиях того, что мы не знали, да, надо было вакцинироваться. На тот момент ретроспективно, сейчас мы можем сказать, что, возможно, это не принесло тех плодов, которые должно было бы. Но на тот момент, когда это происходило все, надо было вакцинироваться, да.
1: Смотрите, хочу вам предложить блиц. Это значит отвечать на вопросы максимально лаконично в течение 3 минут. Давайте посмотрим. У нас было 14 вопросов. Может, вы побьете этот рекорд?
0: Так.
1: Так, поехали. Расскажите, пожалуйста, об особенностях вакцинации людей, постоянно принимающих иммуносупрессоры как поддерживающую терапию. Нужно ли отменять препарат для вакцинации или иммунный ответ будет достаточный?
0: Иммунный ответ в большинстве случаев будет достаточный. За редким исключением нужно будет советоваться с врачом для того, чтобы понять, где польза и вред от вакцинации живой. С неживыми там вообще вопросов нет.
1: Вопрос от... Можно ли делать прививки от ковида, гриппа человеку, проходящему химиотерапию?
0: Да, можно.
1: А что будет, если меня вакцинируют вакциной, предназначенной для животного? Она вообще сработает?
0: Она сработает, выделится иммунитет, просто зачем это надо?
1: Перед тем, как делать прививку от чего-то, обязательно спрашивают, делалась ли в течение месяца другая прививка. Получается, прививки конфликтуют?
0: Не конфликтует, это консервативная история, которая даже из документов юридически уже убрана.
1: Советуете ли вы новую назальную прививку от ковида, и если до этого уже были одна или две ревакцинации?
0: Я пока что не так хорошо знаком с этой вакциной, я на нее большие надежды восполняю, как это слово называется?
1: Возлагаю.
0: Возлагаю, ага. Но я пока что не могу вам посоветовать или опровергнуть.
1: Недавняя вакцина является отводом для донорства крови. Разве это плохо передать реципиенту иммунитет к определенной болезни?
0: Все верно. Слышите, прекрасные вопросы, его надо записать. Он передается. Единственное, что бывает, кровь-то очищается окончательно, но не суть. Здесь это тоже одна из консервативных старых убеждений, которые даже юридически отменены. Не во всех странах.
1: Влияют ли прививки на частоту возникновения аутоиммунных заболеваний?
0: Нет, уже достаточно хорошо мы ответили на этот вопрос за десятилетие вакцинации и наблюдений.
1: Почему перестали делать прививку от полиомиелита в 14 лет?
0: Потому что показало отсутствие необходимости делать ее в 14 лет. Но там, на самом деле, немного сдвинулось, там в 6 лет это сделать. Короче, не сильно все изменилось. Здесь делали более экономии ради.
1: Для детей с синдромом Дауна есть нюансы вакцинации?
0: Никаких.
1: Не происходит ли конфликт между колостральным и вакцинным иммунитетом?
0: Каким?
1: Колостральным. Я читаю, как
0: написано. Как астральным. Не затрудняюсь. Я просто не знаю, что это за иммунитет.
1: Ладно. Каким вопросом можно определить, можно ли доверять врачу в поликлинике? Является ли он докмед?
0: Да, если он спрашивает анализы перед вакцинами и говорит, что нужно антигистаминное пропить до вакцинации и перед вакцинацией. Профилактически ничего не пропивается.
1: Так, какие вакцины рекомендуете ставить, не считая обязательных, входящих в календарь прививок и ВПЧ?
0: На сколько хватает денег?
1: Стоит ли сдавать кровь на антитела, если потеряны данные о вакцинации в детстве, чтобы понять, какие вакцины нужно ставить сейчас?
0: Не всегда антитела указывают на наличие или отсутствие вакцинации. Там бывает еще иммунитет в Б-клетках. Это 20 тысяч рублей за анализ. Не каждый его сдаст. Проще всего переделать вакцину. А вакцина на уже действующий иммунитет побочные эффекты не увеличивает. У меня длинные вопросы были.
1: Ну, у вас, короче, вы ответили на 13, Алексей на 14. Все-таки не удалось, но, ну, я не виноват. Я случайным образом старался убирать короткие.
0: Я понимаю.
1: Так, поехали дальше, тем не менее. Вопрос от Карла Августа Аванти. На Западе бытовал миф о повышении эффективности вакцинации сразу после физзарядки. Кокрановское сотрудничество его развенчало. В России подобного не было. Почему? Местное население спорт не уважает?
0: Почему не было исследований, которые были в Кохрейновской базе? Вопрос очень простой, потому что в Кахариновской базе все исследования очень-очень высокого качества. Большинство исследований, которые у нас проводятся, это, я не, ну, как бы не преувеличу, большинство, это там порядка 98%, не могут быть в Кахариновской базе, потому что они...
1: Плохо организованы.
0: Плохо организованы, да. Поэтому это как бы ответ. Ну, наши почему? Они же любят эти физический спорт. Просто никто вот это вот связать физический спорт с вакцинацией и сделать это в качестве исследования... Ну, у нас нет на это мотивации, как мне кажется.
1: Вопрос от Сильвии из Томска. Есть ли законный способ заставить врача вакцинировать ребенка, которого прививать можно и нужно, но он перестраховывается, или только искать другого?
0: И, конечно, есть законный способ. Я, когда строю графики вакцинации, я прямо родителям пишу там в комментариях, какой закон регламентирует постановку. И там прям так написано. Некоторые законы подписывал Владимир Владимирович. То есть с его законом он подписал, например, всем детям на планете, ну, в России нужно делать вакцину от пневмокока. И сложно, я с этим человеком не хочу спорить, я вот этот вот приказ, вот нужно вот просто показать этот приказ.
1: То есть был... входить в кабинет, неся портрет.
0: Да, значит. Да. Но вообще, на самом деле, я родителям рассказываю несколько тактик, потому что это не редкость, и это мама задает вопрос совершенно ординарный. Это вначале сказать или заявить о своих планах, пожаловаться куда-то. Не обязательно жаловаться. Но просто
1: прокуратуру?
0: Нет. Почему? У нас есть Депздрав. У нас есть там в Москве есть даже горячая линия. Но как бы не нужно жаловаться, потому что это не, ну, может не привести к каким-то результатам. Но при этом заставить задуматься врача, что что-то не то, и что нужно, может быть, не перестраховываться уже в эту сторону, а перестраховываться в другую, и начинать делать вакцинацию от ребенка, это возможно, да.
1: Еще один любопытный спрашивает, насколько эффективны оральные вакцины для детей с учетом трудности доставки вещества в цель?
0: О, да, здесь у нас оральные вакцины, некоторые, они обладают... ограниченным эффектом, особенно от вирусов ротавируса. Но при этом они-то как раз в цель попадают прям куда надо, потому что они заряжают антителами вот этим Б-клеточным иммунитетом как раз те клетки в кишечнике, которые и препятствуют заражению этими заболеваниями. И от полимелита капельки, которые получают дети. Единственное, что от полимелита сейчас из трех компонентов которые там были, сейчас только два, поэтому мы обычно рекомендуем неживой вакцинации делать эту вакцину для того, чтобы защищалась еще от второго компонента.
1: Сергей из Чикаго спрашивает, а как узнать, чем был привит в далеком советском детстве и юношестве? Последний раз, если не ошибаюсь, делали прививки в универе. Есть ли какие источники такой информации?
0: Да, да, я с этим сталкиваюсь регулярно, когда родители приходят, ну, когда я там вакцинирую, там, я же педиатр, я занимаюсь там вакцинацией детей в основном, и родители заинтересовываются и спрашивают, там, Павел, а что, а мне что, можно мне чего-нибудь? И я им говорю, да, конечно, можно, и, как правило, данные там вообще все очень там плохо, все потеряли. И здесь мне проще от обратного идти. Анализы, к сожалению, подтверждающие наличие или отсутствие иммунитета, не говорят, что его нет или что он есть. Не всегда, в общем, те анализы, которые мы можем себе вот как бы нормально позволить, они в обозримом будущем. Поэтому любая информация, которая где-либо не записана, она для меня является основным показателем, от которого я отталкиваюсь, что мы делаем. А вот там делалось мне три укола, ну, то есть на словах я не могу доверять. Анализы мне мало чего говорят. Поэтому я начинаю вакцинировать, как будто бы человек не вакцинирован. Вопрос. Так безопаснее. Здесь просто, понимаете, здесь в чем суть? Здесь можно попробовать на словах довериться, но я не гарантирую, я просто с позиции медицинского работника, я не гарантирую безопасность от этой инфекции, от которой хочет привиться человек. И я для того, чтобы эта гарантия она была, я ему делаю, возможно, лишнее. Ну, зато гарантия.
1: Ну, Надя Шмель спрашивает. Есть ли смысл делать прививку от ВПЧ после начала половой жизни?
0: Да, конечно. Не каждый обладает тем прекрасным набором вирус папиллом человека. Их там штук там, 200 плюс. Там, и только два из них самые там, наизлейшие в этом плане. И поэтому ваш партнер может не обладать ни одним, а может обладать одним, а может быть не, обладать двумя вот этими вирус папиллом человека, которые он будет полномерно каждую ночь вам их пытаться передавать. Но здесь это не всегда, короче, половая жизнь связана с передачей этого вируса ВПЧ, поэтому делать все равно надо. И даже люди, которые у них ПАП-тест положительный, им все равно показал результат, что у людей это снижает риски развития рака шейки матки у женщин. У мужчин, кстати, рак пениса и анального отверстия тоже хороший результат.
1: Очень хороший, да. Значит, вопрос от Ильи Ковалева. Вакцинация способствует старению. Наверняка при борьбе и выработке иммунитета тратится больше теломер.
0: Да, слизьте. Ну, это вот история про то, что мы, вот эта белковая наша нагрузка, которая есть. Я вот сегодня съел, ну, хотя ничего сегодня нового не ел. Что бы я съел бы такого? Что бы я делал что-нибудь новое? Наверное, если я...
1: Теломер кучу потратили, наверное, на это.
0: Ну, да, да. Я каждый раз трачу много теломер. В принципе, я пришел сюда и несколько раз, возможно, с кем-то и поцеловался как в качестве приветствия. И я получил тоже неплохую дозу, порядка там... За каждый поцелуй я получаю по миллиону бактерий. Это посчитали. И вот эти вот... Я каждый раз по миллиону бактерий в себя завожу. Это много, а если я много целуюсь, то еще больше я могу тратить. Короче, иммунитет мой работает.
1: А я тут свинью, вот тут свинью. Это самое, трепанировали, и я руками держался за нее.
0: Это,
1: потом помыл, правда, но уже поздно. Наверное.
0: В общем, вы
1: теломеры, короче, посыпались.
0: У нас вот эта вот возобновляемая наша история теломеры вообще нашего иммунитета, который постоянно кого-то убивает. Более того, у нас есть одно из предположений, откуда у нас так много аутоиммунных или аллергических заболеваний в этих больших городах в результате слишком большой частоты, которая у нас может быть. Это гипотеза, это предположение. Угу. И здесь, на самом деле, ну, короче, нагрузка, мы в грязи постоянно. Не то, что там, а от вакцин мы не получаем чего-то большего.
1: Так, вопрос от значит, Алисы. По какой схеме грамотно делать прививку от гепатита? Была у трех специалистов, у всех разная схема. Ничего однозначного.
0: Ой, есть же такие типа хорошие законы. Там, тут можно, вот, можно запомнить правило такое. Если у ребенка нет родственника с гепатитом Б, там есть мама, то все очень просто. Между первой... это не я сейчас придумал. Это сейчас я скажу, что вот прям написано во всех инструкциях там, гепатита Б ко всем вакцинам. Они все взаимозаменяемые. Между первой и третьей... И все три укола. Между первой и третьей должно пройти 6 месяцев минимум. Минимум это не значит максимум. Ну, можно там. Чем дальше будет друг от друга эти уколы, тем как бы круче иммунитет будет, но круче и не надо, когда типа, через 6 месяцев сделан. А вот вторая вакцина должна быть минимум через месяц после первой и минимум за 2 месяца до третьей. Вот и все. То есть мы первую и третью делаем с разницей в 6 месяцев, а вторую она там плавает от месяца до 4 месяцев.
1: Так, скажите теперь, кому мы вручим книгу под названием «Вирус, который сломал планету» Ирина Якутенко, издательство «Alpina Non-Fiction», значит, автор лучшего вопроса.
0: А вот какой-то тот вопрос был классный, какой я запомнил, я его забыл уже.
1: Про переливание крови?
0: Да.
1: Хороший.
0: Да, превосходный.
1: Про переливание крови. Итак, автор вопроса про переливание крови получает книгу Ирина Якутенко. Так, давайте-ка мы сейчас посмотрим результаты оценки вредного оппонента. Ну, мастер, вы превзошли все-таки мой прогноз. Мастер каверзных вопросов победил. Да, поздравляю, поздравляю. Значит, вам достаются подарки от форума «Ученые против мифов» и от наших партнеров, в том числе от волонтеров приюта «Печатники» и компании «Гедоколор». На экране сейчас появится скетч Юлии Родиной. У него написано на груди «Прививки рулят», если вы не видите.
0: Да, но она при этом все равно отказывается.
1: Но она отказывается, да. У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
5: Чем же занимались ветеринарные гомеопаты начала 19 века?
6: Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной. У нас был целый курс гомеопатии. Порекомендовали сменить полового партнера, и о, ужас, это сработало.
5: Ветеринарная гомеопатия особая, чище, лучше, качественнее человеческой гомеопатии.
1: Часто в клиниках назначают много анализов. Как понять, какие действительно нужны?

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы делали несколько выпусков нашей передачи о крокодилах, но надо сказать, что это животные не менее загадочные, чем о них думали древние египтяне, я бы вот так вот сказал. С тех пор количество загадок, которые нам предлагают крокодилы для решения, оно только увеличивается вот со времен Древнего Египта. Это совершенно невероятные существа, об интеллекте которых мы не догадывались, а он достаточно высок, как выяснилось, при ближайшем рассмотрении. Но еще более непонятно их происхождение. И вот об этом я хочу поговорить сегодня с младшим научным сотрудником Палеонтологического института Дмитрием Пащенко. Здравствуйте, Дима.
2: Здравствуйте.
1: Давайте мы, так сказать, от печки будем танцевать. Вот принято в сознании широких масс, не биологов, считать крокодилов некими живыми ископаемыми. Дескать, вот они как были в такой вот форме каких-то бронированных ящериц, там, миллионы лет. Кстати, сколько миллионов лет они вот в этой форме, внешней жизненной форме бронированных ящериц существуют? Вот по ходу пьесы мне скажите, пожалуйста. Вот так ли это? И вообще, сколько миллионов лет этим крокодилам?
2: Ну, на самом деле, крокодилы, конечно же, не совсем живые ископаемые. И жизненная форма крокодила как полуводного засадного хищника, ну, то есть того, который вот мы знаем сейчас, внешне она появилась ну, примерно в конце мелового периода, ну так где-то 70-80 миллионов лет назад. Ну то есть если бы современный там не специалист посмотрел на этого животного, он бы сказал, о, так ведь это же крокодил.
1: Это вообще, можно сказать, совсем молодежь по сравнению даже с млекопитающими, которые еще раньше разделились на сумчатых и плацентарных, ну совсем дети. Крокодилы, то есть никакие они не ископаемые.
2: Да, разумеется. Ну, также следует сказать, что меловые крокодилы только внешне походили на современных, но специалисты, анатомы, в их чертах строения тех меловых крокодилов находят кучу примитивных черт, от которых впоследствии крокодилы избавились. То есть, как бы, в глубокой анатомии современные крокодилы совсем не то, что меловые. Это они тоже прошли длинный путь эволюции.
1: Дим, но ведь существовали вот именно такой формы, да, животные внешне, очень похожи на крокодилов. Они были,
2: да, внешне, так. Да, конечно же, были похожи. Но это очень распространенная жизненная форма вообще вот этого самого полуводного засадного хищника, я вам скажу, что даже киты, когда начинали свою эволюцию, там всякие вот эти вот киты с лапами, вроде амбулацета, они ведь внешне тоже очень походили на крокодилов, с такими же короткими лапами, длинным хвостом, длинной мордой там и все такое прочее.
1: Хорошо, а все ли крокодилы были засадными охотниками? И вообще, кого мы можем называть крокодилами? Вот когда мы там видим каких-то гигантов, которые вот любят так реконструировать, да, палеоарт даже, целое течение такое есть художественное, древних монстров, скажем, там какого-нибудь тиранозавра хватает. Ну, тиранозавра, наверное, это уже и крокодилы могли, или не крокодилы. Или рисуют еще дальше, вглубь веков, каких-то вот монстров, которые охотились как крокодилы и выглядели, которые охотились как крокодилы и выглядели как крокодилы. Значит, это бы

0: построение вот этих вот, если я несчастно
1: поставил. Сейчас это такое, как ругательство все равно, что уже, да, но тогда это было просто слово, как бы чернокожие. И вот, значит, они пришли, эти скотоводы с севера, и вытесняли бушменов из нормальной саванны, такой приличной, как бы хорошей, ну, которая тоже в Южной Африке полным-полно. Вот. И получается, с юга голландцы, с севера негры, скотоводы, и бушменам никуда не оставалось деваться, как вот все в более-более неприятные места. Вот они оказались в Калахаре, ну, дальше там только пустыня Намиб, где, кстати, тоже бушмены живут, но там совсем грустно, там просто песок, ну, правда, в песке алмазы периодически встречаются, но бушменам они не нужны. Что, кстати, тоже в фильме прекрасно показано, когда там в конце ему дают деньги, он как бы, нафига мне это надо. Ну, современные, правда, бушмены, все-таки фильм уже не самый новый, да, современные они уже это дело прочухали, и, в принципе, ценность денег они уже прекрасно знают. К ним возят туристов, они перед туристами там могут сплясать, спеть, как бы, и денежки они вполне себе используют. Так что цивилизация до них тоже докатилась, к сожалению, может быть. Да, может, к счастью. Поэтому вот эта жизнь в засушливых условиях, ну, как бы с чего начали, это не их исходная какая-то особенность. Она у них не вырабатывалась какими-то там миллионами лет, да, то есть это достижение последних там буквально 200-300 лет. Это все равно, что, как я не знаю, русских загнать куда-нибудь там в пустыню, да, в Гоби, они там 300 лет поживут, тоже немножко подсохнут и сказать, о, вот это там древний народ, они там приспособились к жизни в пустыне. Но нет, как бы...
2: Но я так понимаю, они ведут оседлый образ жизни.
1: Нет, бушмены — это кочевники, это самое, что есть. Более того, не так давно исследовали их даже генетику на этот предмет и нашли, ну, такой условно, как бы ген непоседливости, определенные последовательности нуклеотидов, которые у бушменов встречаются очень часто, ну, то есть в одном геноме, да, несколько копий такого гена, который, ну, вот то самое шило в определенном месте, которое не дает бушмену сидеть на одном месте. Ему все время хочется куда-то двигаться. А, скажем, у китайцев, которые уже 7 тысяч лет сидят на одном месте и растят рис, и китайцу противопоказано куда-то бегать, потому что, ну, бродячий китаец – это подозрительная личность, а там же закон, порядок, полиция, все дела, да, его упекут куда-нибудь, и ему хорошо не будет. Вот китайцу положено сидеть и растить рис на своей делянке, там, 2 на 2. И у китайцев другие мутации, которые снижают количество вот этих аллелей, и у одного человека количество копий вот этого гена, оно намного меньше. И он получается такой усидчивый, вот, может сидеть и там годами что-то одно и то же делать, вот, не выходя там за пределы огорода своего. Ну, вот, а у бушменов подвижность активная, потому что среда там, не сказать, что прям запредельно богатая все-таки, да, ну, то есть саванна со зверюшками, но зверюшки перемещаются, и если сидеть в одном месте, то зверюшки все распугаются, ну, кто там не быстро бегал, его съедят, и недельки так за две местность опустевает. Вот, и бушменам надо подняться и идти дальше. Вот. Ну и тем более, когда он охотится, там в самом начале фильма это прекрасно показано, он там стреляет отравленной стрелой в антилопу, а антилопу-то потом чешет очень далеко, на самом деле, и за этой антилопой еще надо бежать там до горизонта. Ну, вот, ну так, не торопясь, может быть, там она рано или поздно скопытится, но тем не менее. По этому поводу, кстати, они шикарные следопыты, что опять же в фильме чудесно показано. А есть вообще шикарный способ охоты у бушменов, ну вот это в фильме так особо нет, но тем не менее, ну его просто было бы уныло показывать, очень скучно. Когда бушмен, он даже и не стреляет в эту антилопу, а просто за ней идет, ну так трусит, как бы там, пешком у нас они особо даже и не ходят, а так трусцой бежит. Антилопа подрывается, скачет со страшной скоростью, ну куда-то там скрывается из глаз, выдыхается через там, не знаю, полкилометра, допустим, встает и дышит там, высунув язык, да, а бушмен за ней тихонечко бежит. Ну, следопыт он хорош, он прекрасно видит, куда она там делась. Ну вот, снова до нее добегает, ну вот, она снова в панике, значит, там, хлопает ушами, там, бежит снова дальше. Еще там полкилометра, вот он снова за ней не спеша, ну и там с третьего-четвертого раза она просто падает и подыхает. Ну вот, он подходит, ее там чпок и привет. Ну вот, ну за рожки хватает и тащит себе на стоянку. Ну или вся стоянка прибегает к этой антилопе, чтобы ее не тащить. Ну, вот, так что у бушменов вот эта усидчивость должна быть минимальная. Они должны двигаться. И в фильме же он доходит фактически до края земли, ну, в конце там, да, ну, там не вполне очевидно, что это такое, но, скорее всего, это просто берег океана, потому что берег вот, Южной Африки, он действительно такой местами очень обрывистый, и когда там погода не очень, там вот это вот облака до горизонта, куда можно бутылочки выкидывать. Вот, ну, не надо бутылочки, куда попало, выкидывать. Из-за этого всякие проблемы.
2: А еще меня удивила их странная постройка. У них стояла одна единственная лачуга. Как они жили? Она была одна на всех, временная.

0: Такая...
1: Там в фильме видно, что это не особо им и надо, потому что когда они там спят, они там ложатся вокруг костра на таком, в общем, удалении произвольном. Ну, там очень красиво показано, опять же. Там, вот, в этом смысле фильм шикарный, потому что бушменцы снимались настоящие, и они как бы не играли свою роль. Они просто жили, как они должны жить. И вот они просто ложатся, им эта лачуга не особо нужна. Вот. Но они могут строить хижины, да, в принципе, они умеют это делать, они это делают периодически, но как-то так, без энтузиазма. То есть можно построить, а можно и не строить. И это в зависимости от того, сколько времени они там собираются провести. Ну, допустим, если это какой-то участок, где растет много растений, какие-нибудь там орехи мангонга, например, да, самая их любимая еда, или там антилопы какие-то на водопой приходят регулярно, то, собственно, что бы и не построить, ну, с хижиной тоже по-своему удобно и приятно, чем, ну, ветер не дует, как минимум, то есть это в основном от ветра защита. Вот. Ну, а на тему орехов мангонга есть же шикарное интервью, когда бушменов спрашивали, а чего вы не живете земледельцами, ну, как бы можете там коз пасти, да, можете там выращивать что-нибудь. А бушмен посмотрел, сказал, вы что, зачем, когда вокруг так много орехов мангонга?
2: Бушмены относятся к коренному населению Южной Африки. К настоящему времени численность бушменов составляет около 100 тысяч человек. С середины 17-го по начало 20 веков бушменские народы притеснялись европейскими колонизаторами. В этот период было уничтожено около 200 тысяч аборигенов. Выжившие бушмены уходили вглубь пустыни Калахари. Английское «бушмен» означает «человек степи». Название им дали колонисты из Голландии. Наиболее широко распространенное в ЮАР альтернативное название Сан. Бушмены являются носителями древнейшей Y-хромосомной гаплогруппы А. В их Y-хромосоме выявлена мутация, которая имеется у обезьян, но отсутствует в популяциях других людей. Ученые предполагают, что эта мутация возникла еще до эволюционного разделения человека и шимпанзе.
3: Как так получилось, что бушмены, находясь недалеко от большого крупного города, не соприкоснулись с цивилизацией?
1: А вот то, что я и сказал, зачем, когда орехов мангонга вполне хватает. Ну, на самом деле, не так уж прям не касается, и все-таки фильм немножко старый. Это время было, когда цивилизация со страшной силой наступала, на самом деле. Ну, вот середина 20 века, да, это когда бурные преобразования в этой Южной Африке. Ну, и до этого, в общем-то, они были. Но тут как бы и до бушменов добрались. Даже до тех, которые убежали вот дальше всех. Но всегда есть участки, отдаленные от цивилизации, где земледельцам жить не здорово, потому что там воды нету, да, и там нечем поливать все эти огороды. Скотоводам по той же причине, в общем, пасти там особо некого. Вот, и бушмены там живут вполне себе в изоляции. Но сейчас таких вот прям совсем изолированных уже, конечно, нет. То есть, ну, уже 21 век все-таки, а не 20-й. И сейчас они все знают про и бутылки, конечно, и про деньги, и оружие у них уже есть более-менее приличное. Но большинству из них это не особо надо. Как бы зачем? Вот. В колониальные времена, когда вот там, ну, вначале Голландия, потом Англия, да, всем этим командовала, бушменов никто цивилизовать особо и не хотел, как бы там целенаправленно этим не занимались, как бы, а зачем, как бы они живут и живут, как бы что их трогать. А после, ну, сейчас, наверное, какие-то программы на эту тему есть, но тоже без особого энтузиазма, потому что когда проклятый колониализм кончился, да, и там Нельсон Мандела победил, там же в обратную сторону пошли процессы. Давайте мы всех европейцев прогоним, проклятых белых, да, они там злые и нехорошие, вот, и построим свой мир с нуля. Вот, но с нуля что-то у них как-то не очень задалось. И теперь у них расизм в обратную сторону попер. То есть теперь белых можно пинать невозбранно и там всячески их сгонять там, из ферм, там, да, убивать, там, чего угодно творить. Вот, но на таком как бы отрицании всего новое тоже не получается. И пришедшие к власти негры, вот, они бушменов тоже воспринимают очень по-российски, надо сказать. То есть там был раньше белый расизм, апартеид, такой очень неприятный, да, когда там все чернокожие, они как бы низшие. А теперь обратный черный расизм, когда все белые низшие. Но чернокожие себя тоже разделяют на страты на самом деле. И вот земледельцы-скотоводы темнокожие, они бушменов считают за низшую расу. И к ним относятся еще более расистски, чем европейцы относились к бушменам. Так что бушменам в этом смысле не везет. Но переходить на другой образ жизни они тоже не особо стремятся, потому что, ну, они привыкли так жить. Они хорошо себя чувствуют, им отлично. И вообще им можно позавидовать, по большому счету, потому что они на добычу еды в день тратят там, часа 2-3 от силы. Ну, если как бы, они уж совсем там не в песках каких-то, да. И зачем им напрягаться? То есть, чтобы я так жил вообще, да. То есть, вот я сегодня проснулся с утра, начал писать книжечку, да. потом ехал в электричке, в метро, тоже писал книжечку, что характерно, потом вот сюда там запись у нас, да, ну это тоже как бы работа в своем роде, потом я пойду там школьникам лекции читать, вот, и где-то вечером я уже там притащусь домой и наверняка еще там буду писать книжечку опять же, ну вот, то есть у меня как бы работа занимает там, ну грубо говоря, с 8 утра и там до 10 вечера, больше 12 часов вообще, за что там большевики боролись там, где 8-часовой рабочий день-то, ну вот, и, а у бушменов 2-часовой рабочий день или там полуторачасовой рабочий день. И то у них эта работа, ну, там видно, да, то есть он там пробежал по саванне, стрельнул, все, привет, как бы уже все готово. То есть понятно, что что-то они делают постоянно, у них как бы просто нету разделения труда и отдыха. У нас есть, вот я прихожу на работу, да, началась работа, закончилась по часам, да, все, как бы, там, ну, вот у меня, я преподаватель, звонок прозвенел, все, пошел домой. Ну, и то, на самом деле, там, заполни бумажки, там, да, еще там миллион бюрократии, у них ничего этого нет. То есть у него, как бы, добыча еды, да, вот как бы его работа, ну, я вот в магазин пошел, ну, свое хождение в магазин я же за работу не причисляю, а он пошел, как бы антилопу поймал, это вот как я в магазин сходил, вот, особо разница, ну, с поправочкой, что его там кондиена может съесть, вот, а мне, наверное, все-таки вряд ли, но, как бы, есть минусы, а меня машина может сбить, вот, там у них вот носорог там костер затаптывался страшной силой, а я могу выйти на улицу, и меня шибет какой-нибудь автобус, так что... В принципе, мы примерно на одном уровне. Зато у них очень мирная жизнь, надо сказать. То есть из, опять же, этнографии прекрасно известно, что практически не бывает у них убийств. Ну, то есть они бывают, конечно, да, и этнографически засвидетельствованы, но это все в качестве таких рассказов, что страшилок таких, что там был такой случай, когда там один бушмен убил другого бушмена, там, ой, там все сидят, ужасаются. Ну, вот, а у них надобности нет, как бы у них там споров особо нет, ну, как бы саванна во все стороны, там плюс-минус одна и та же, что там орехи делить, как бы. Ну, вот, и там в конце концов, если что-то не нравится одному бушмену в поведении другого, он может развернуться и уйти. Ну, вот, ну и опять же, там все начало фильма примерно про это, да, то есть когда вот они живут мирно-мирно, и тут возникает какой-то предмет споров, да, разногласий, они тут же пытаются это дело решить. То есть всем как бы бутылка нравится, но из-за этого проблемы. Ну давайте от нее в конце концов избавимся, там вначале закопали, там пришла гиена, да, там раскопала, там дети опять начали ссориться, ну и пошел вот на край земли и выкинул нафиг, как бы, чтобы жить опять спокойно. Вот, то есть у них есть целенаправленная внутренняя как бы вот установка, ну такая социальная, понятно, да, жить мирно и как бы не скандалить. А если что, развернулся, да пошел, и есть другая группа, в которой можно примкнуть и прекрасно с ней тусоваться.
3: Но в этом и есть, да, одна из идей режиссера, то, что при появлении цивилизации она приносит всякие беды.
1: Ну да, а там же на контрасте еще эти революционеры пламенные бегают, и там революционеры с одной стороны, там правительственные какие-то товарищи на танке там с другой стороны, и вот этот вот бардак, ну а бушмены как бы они ни при чем, вот они как-то между двух огней там периодически оказываются, да.
3: И там, в принципе, в племени бушменов отсутствует какая-либо иерархия ни по гендерному признаку, ни по социальному. И, судя по фильму, отношение к женщине такое же, как к мужчине. Женщина, ну, да, тоже человек.
1: Да, ну, на удивление, вот у бушменов у них очень сбалансировано. Ну, иначе бы они, строго говоря, и не выжили. У них действительно нету там вождества какого-то, да, там шаманов каких-то особо одаренных. По сути, они живут семьями. И отношения, ну, семейные. То есть понятно, что есть люди более выдающихся качеств, там кто-то поумнее, кто-то там более умелый, допустим, да, кто-то лучше охотится, кто-то лучше там орехи выкапывает, кто-то там еще что-то делает, там орудие труда, допустим, какие-то веревки плетет. Но это как бы используется по уму. То есть если ты умеешь вести, плести веревки, ну, плети веревки, как бы ради бога, да, а этот лучше охотится, ну, к нему будут больше присматриваться, но если, скажем, речь зайдет, там, пойдемте добывать воду, да, где-нибудь там выкапывать колодец, то это не будет спрашивать того, кто лучше охотится. То есть все знают, что он хорошо охотится, но не факт, что он лучше добывает воду. И у них вот в этом смысле очень сбалансированное общество, есть чему поучиться. Ну, другое дело, что в наших реалиях так реализовать не получится, потому что у них это все строится на личных отношениях и на знании просто личности, да? А у нас такое общество, когда люди друг друга не особо-то и знают. Ну вот мы с вами, да, общаемся сейчас, а когда в следующий раз мы там друг друга увидим, там неизвестно, да, и вообще там, может, никогда больше не пересечемся в жизни. И про ваше качество личное я ничего особо не знаю, вы про мои ничего не знаете. Ну, у нас есть свои системы регуляции, там законы, да, установления, там какие-то общественные правила, ну, там в особо одаренных случаях религия, там милиция с дубиной может там где-то за спиной стоять, и все как-то более-менее работает. Вот. Но вот так как у бушменов у нас уже не выйдет, потому что нас просто слишком много. Я вот сейчас, допустим, отсюда из студии выйду, да, до биофака буду добираться, увижу там по пути 1000 человек. Ну, вот, и больше я их не увижу никогда. Вот, ну и как мне с ними общаться? Вот есть правила, у нас уже вот в голове есть законы, там, а у них нет законов, у них ни письменности, ничего нет. Но он лично знает, этот хороший человек, этот не очень, как бы, ну, лучше от него подальше держаться, допустим. Вот, но, скорее всего, нехороших-то и не будет, потому что если он будет какой-то особо вредный, ну, ему рано или поздно стрела из кустов прилетит в задницу, и все, его больше не будет. Ну, вот, так что естественный отбор работает на ура.
3: А во время общения они щелкают согласными звуками. К какой группе относится их язык?
1: Это даже не согласные звуки, это так называемые кликсы, такие. Вот. Ну, там их много, я так не умею, честно говоря. Хотя я даже в оригинале слышал у Хадзе, это в Восточной Африке. Ну, они как бы не сильно родственны бушменам, но тоже вот эти кликсы у них в языке есть. Звучит очень забавно. Есть несколько предположений, откуда такое вообще взялось. Есть версия, например, что такие звуки животными не распознаются как человеческая речь. Ну, это типа звуков природы, там щелканье каких-то птиц, там, да, насекомых, что-то такое. И действительно, в охотничьем языке, то есть когда бушмены просто разговаривают между собой, у них есть эти кликсы, но когда они охотятся и между собой разговаривают, у них этих кликсов зашкаливает просто сразу. То есть специальные слова на охоте используются вот с этим щелканем. Можно разговаривать в полный голос, а зверюшки не пугаются и не разбегаются, потому что не слышат, что это язык. Но происхождение этих кликсов, честно говоря, непонятно. Их действительно очень много у бушменов, ну и всяких там родственных народов других, там гатинтотов. И даже, кстати, у негров, которые вот живут рядом, они тоже нахватались от бушменов этих кликсов. Там в других языках, там в зулусском тоже, допустим, они есть. Есть у Сандави и Хадзе в Восточной Африке. И там как вопрос, насколько они там родственные или нет. Но есть такая тонкость, что когда мы говорим «бушмены», это ну, очень такое широкое обобщение. То есть в одной только Южной Африке тех, кого мы называем бушменами, это огромное количество племен, и их языки разбиваются на несколько языковых семей, которые друг к другу родственные, как русский с китайским примерно. И то, что и там есть кликсы, это ну и что, как бы звук какой-нибудь «а», допустим, тоже там во всех языках мира фактически есть, да, ну там с вариантами. И это не значит, что эти все языки там как запредельно родственные. Вот, так что вот эти бушменские языки друг от друга разошлись очень основательно. Более того, это те, которые исследованы, а не все еще исследованы на самом-то деле, а часть исчезла, когда колонизаторы их там истребляли всячески, так что еще неизвестно, сколько их там было. Но эти кликсы, откуда они взялись, непонятно, потому что ну, древних языков у нас нет. Это, опять же, современный этап развития этих языков. И как там щелкали или не щелкали какие-то там люди, скажем, 20 тысяч лет назад, мы просто не знаем. Строятся всякие предположения. Вот, есть такая версия, да, что это какой-то особо древний вариант. И там, прям, но это очень сомнительно, честно говоря.
3: А получается, племена друг друга не понимают и не могут общаться?
1: Да, естественно. Ну, как, я не знаю, допустим, я шведский язык не понимаю, да, и еще бы бушмен должен понимать другого бушмена из другого племени. Ну, с такой поправочкой, правда, что у них понятия «народ», строго говоря, нет. То есть, когда европейцы их называют бушменами, это такое объединение очень широкое. То есть, охотники-собиратели, буквально, да, то есть, те, которые живут в буше. Ну, сейчас политкорректно их считается называть «сан», вот, или там «кой-сан», или там «кой-каин». Ну, это, опять же, название конкретных языков. Но с точки зрения самих бушменов, это как бы разные народы совершенно. Ну, ну то есть, у нас тоже, как бы, можно сказать, там, европейцы, да, земледельцы, там горожане, но это будет объединение такое ни о чем. Да, какие-нибудь там румыны, да, болгары, англичане, какие-нибудь там украинцы, кто-нибудь еще, там удмурты. Они все как бы европейцы и все земледельцы, но это их объединяет очень так слабенько, честно говоря. Ну, то есть понятно, что как бы в целом, да, где-то там в Европе все живут. Но также мы и бушменов объединяем. Но тут срабатывает такое вот, ну, как я, мне нравится назвать, логарифмическое мышление. Мы сидим далеко от Южной Африки, и на дальнем расстоянии нам кажется, что все это смешалось, все как-то примерно одно и то же. Ну, они все живут в Калахаре, да, все бегают с луками, все щелкают. Значит, они все бушмены, все одинаковые. Ну, вот. Но те, кто с ними плотно общаются и там живут, они как бы видят, что это совсем не одно и то же.
3: Но в фильме есть герой, который встречает бушмена, и они общаются между собой. Откуда они знают этот язык?
1: Ну, другие жители Южной Африки, которые живут рядом с бушменами, собственно, могут выучить язык, в чем проблема. То есть так же, как и бушмены запросто могут выучить чужой язык, и их язык вполне доступен. Он, конечно, очень специфический, и, скажем, там, с русским, ну, вообще там с европейскими всякими языками родства не имеет близкого никакого вообще. То есть это там, ну, то есть понятно, что все как бы человеческий язык, но никаких аналогий там в словах, в строе там языка не находится абсолютно. Но это не мешает выучить. То есть любой человек может выучить китайский, бушменский какой-нибудь, ну, один из бушменских, да, их там целая куча, австралийский, там, какой угодно. Ну, и, собственно, есть люди, которые этим занимаются целенаправленно. У нас такие, кстати, специалисты есть, которые или ездят туда, или по литературе, или там по записям. Вот. Ну, благо, специфика бушменского языка, она всем была очевидна с самого начала, когда еще там первые какие-нибудь голландцы приплыли, да, и эти языки изучались, ну, с грехом пополам, но более-менее, как бы, они известны.
3: Конструктивно в деконструкции со Станиславом Дробышевским.
2: Африканские бушмены не раз становились героями кино. В американском боевике «Красный скорпион» 1988 года племя бушменов спасает советского спецназовца от укуса скорпиона. Фильм «Жестокая слава» 1989 года показывает бушменов как бегунов, способных выдерживать тяжелые физические нагрузки и долгое время обходиться без воды. В 2012 году выходит документальный фильм Сергея Стржемского «Африка, кровь и красота». Итог 12 экспедиций, целью которых было изучение племен, сохраняющих традиционный уклад жизни. Среди современных бушменов есть политики и правозащитники. В 2000 году член Организации народов Юго-Западной Африки «Роял» был избран в парламент Намибии и стал первым бушменом-депутатом. В декабре 2005 года Рой Сезан, руководитель ботсванской организации «Первые люди Калахари», был награжден альтернативной Нобелевской премией за защиту права бушменов на традиционный образ жизни.
3: С развитием науки и техники отношение к религии сильно трансформируется, и она уходит на второй план. Но чем более ранняя стадия развития человечества, тем больше он верит в магию, богов и различные мифы, как это показано в фильме. Как вы считаете, что будет с религией лет через 100-200?
1: Ну, скорее всего, к сожалению, она не исчезнет никуда, потому что так проще мыслить. Проще, когда тебе сказали, это Бог сделал, да, вот так положено, потому что Бог велел. Вот, а есть там дьявол, как бы держись от него подальше. И это простые установления, которые заходят в голову любому, вот, особенно если с детства в голову впихивать. Поэтому, скорее всего, вот какое-то такое полумистическое мышление куда не денется, но тем более без него, наверное, и совсем скучно будет, потому что у нас там фантастика, сказки детские, да, поэзия, там песни всякие. Это, ну, конечно, не религия, но уклон как бы в ту сторону. Если все это отсечь, и мы будем слишком рациональны, ну, мы как бы роботами станем. И тогда мы ничего нового изобретать не сможем. Так что, может быть, у нас религия выветрится, ну, в таком чистом виде, когда вот там церковь, крестики, да, там еще какие-нибудь там такие там обряды и так далее, но вот это запросто может испариться. А, ну, какое-то вот такое полумистическое что-то всегда, наверное, в голове будет. У как раз вот диковатых таких людей, всяких охотников-собирателей, это все гораздо более органично, на самом деле, потому что у современного человека обычно очень строго разделено. Вот здесь у нас реальность, а здесь у нас религия. Да, тут я пошел там в церковь, свечку поставил, а тут я там денежки в банк несу, да, то, что вообще-то в Библии сказано, что это делать нехорошо и вообще не надо, вот, но как бы куда деваться, у нас такое общество, вот, и, допустим, там начинается война, в Библии сказано там не убей, да, но как бы тут же появляется священник, который говорит, иди убей их, как бы во славу Господа, вот, и как бы у людей как-то противоречия не возникает, ну, потому что шизофрения, по сути, да, одно полушарие про религию, другое про реальность, вот, а у диких вот этих людей, у охотников-собирателей ничего такого нет. У них все гармоничное, потому что у них мир, он как бы это все духи, это одно и то же. Вот, поэтому, когда он находит бутылку, это для него одновременно понятный материальный объект, который можно дудеть, да, там, свистеть, вот, а он же как бы и дан духами. Вот, сомнений у них по этому поводу не возникает никаких. То есть это вот такое религиозное мистическое мышление, оно пронизывает все их существование. И для них нету, допустим, просто орудия, просто лука со стрелами, да, то есть лук со стрелами – это тоже одушевленный предмет, и чтобы лук хорошо стрелял, надо его сделать, там, напевая какие-то песенки, допустим, да, чтобы там яд отравил, тоже надо петь песенку, а если не спеть песенку, он не будет отравлять, вот, ну и поскольку никто не пытается делать яд, не напевая песенку, да, то каждый раз работает. Мы пели песенку, и он отравляет. Мы опять пели песенку, он опять отравляет. Научное доказательство того, что песенка помогает. Вот. А идеи проверить, как бы сделав яд, не напивая, им не приходит, потому что а нафига, он же работать не будет. Это же очевидно, как бы, зачем тратить силы, время, да, и делать яд, который не будет работать. Вот лучше я спою песенку, и все будет работать. Вот, поэтому вот у них это все работает. Понятно, что в итоге цивилизация такая, ну, она цивилизация в кавычках, да, она остается на уровне вот, там, охотников-собирателей и дальше не двигается, и там ни медицины нормальной, там ничего у них в итоге нет, вот, и они бегают голыми по пустыне, но зато хорошо живут. Вот, то есть тут, как всегда, есть такой выбор, как бы жить счастливо, но очень недолго, и, в общем, как бы не имея ничего, в общем-то, да, таким голодранцем в пустыне, либо иметь такую сложную, хитрую цивилизацию с кучей там всего, да, сложно сделанную, летать в космос, жить долго, но с каким-то таким вывихом мозга немножечко все время.
3: А у них есть, они проповедуют шаманизм в племени или нет?
1: Бушменов, да. Честно говоря, религия, конечно, какая-то есть, то есть вера в духов, но ее нельзя вот назвать прям такой теистической религией. У них нет прям богов в чистом виде. И в этом смысле они даже, ну, может, не очень правильно переведено, что ли, я не знаю, как там в оригинале звучит, потому что, ну, потому что он там говорит на щелкающем языке, да, там надо еще понять, я-то языка этого ясно не знаю. Но у них нету слова «боги», как бы, да, у них есть духи, но нету вот персонифицированного там высшего бога, низшего бога, потому что у них в обществе этой иерархии тоже нет, и, соответственно, и вот в этих духах тоже иерархии нет никакой. И нет устроенной какой-то концепции. Их религия – это не совсем религия в нашем понимании. Вот, это просто как бы объяснение мира, ну и доступными им средствами. Ну, средства у них ограничены, прям скажем. Как могут, так и делают.
3: Ну, а получается, мифы даже вот про происхождение антилопы, они передаются как-то своим детям из поколения в поколение?
1: Естественно, просто как
3: обычно… Но у них нет письменности же, да, по-моему?
1: Все устно, естественно. То есть есть мифы более сакральные, есть менее сакральные. Менее сакральные, ну, это что, типа сказок, да, вот таких объясняющих, которые рассказываются просто у костра. Вот они там вечером сели вокруг костра, там едят и рассказывают байки друг другу. Вот, это вот миф про там антилопу, еще так далее, так далее. А есть более как бы такие философские, допустим, откуда взялась земля, там, откуда взялись люди. И такие могут уже рассказываться по особым случаям. Там, допустим, когда какая-нибудь инициация проводится, еще что-нибудь такое. И некоторые такие мифы, они могут быть доступны только определенному все-таки кругу лиц, ну, допустим, только взрослым мужчинам или там только взрослым женщинам. Но такие вот сакральные мифы, они как раз для охотников-собирателей очень плохо известны, как правило, потому что для этого исследователь, который это все записывает, должен в этот круг особенно и входить. Вот. И либо он должен с этими бушменами или там какими-нибудь австралийскими аборигенами очень долго жить, тесно, плотно, и они принять его должны за своего, вот. Но это очень нелегко такого добиться. Либо бывает такой тонкий момент разрушения вот этой социальной структуры, когда они еще эти мифы знают, но сакральность они уже эти мифы вроде как потеряли, и можно их рассказать кому попало, ну в том числе этнографу. Вот. Но это главное, чтобы в этот момент этот этнограф там оказался и это дело записал. Потому что это же все в голове. Если этот бушмен, зная эти мифы, умрет, да, или, допустим, он окажется упертый, как бы такой сознательный, скажет: нет, я никому не расскажу. Как бы молодежь там пошла не та, как бы, да, поэтому я им тоже не расскажу, они как бы уже неправильные, как бы. А этнографу, да, он вообще непонятно, кто такой, что ему должен рассказывать. И все, человек помирает, и вот вся эта, весь пласт вот этих мифов исчезает с ним. Вот особенно в этом смысле плохо с женскими мифами, которые однозначно как бы есть у самых разных народов. Вот, но проблема в том, что женщин-исследовательниц, этнографинь, которые бы вот влились в это общество женское, да, этнографическое, такое первобытное, до крайности мало. То есть для Австралии такие есть, а вот для бушменов, честно говоря, я даже и не знаю. Ну, может быть, я не знаю, я там не сильно великий спец по этнографии бушменов, но вообще как бы это большая проблема. Вот, так что вот эта женская как раз история, она известна меньше, а уж детская еще меньше. Потому что, опять же, у любого общества есть какие-то еще детские сказки. Ну, ну, там, не знаю, какие-нибудь эти стишки про Вовочку, да, там, какие-нибудь анекдоты про Чапаева, там, что-нибудь такое. Вот, но они вроде как такие несерьезные, и суровые такие этнографы, да, такие серьезные, они их записывать вроде как не будут, потому что, ну, какая-то фигня, там, что ее записывать. А, соответственно, детей этнографов не бывает, естественно. И тем более суровому этнографу детишки не факт, что все эти стишки расскажут вообще-то, как бы, ну, с какого перепуга. Они его стесняются, они его побаиваются, как бы он пришел какой-то там, да, на машине, на джипе приехал, там, кто он такой, что это такое. Ну, вот, и они там где-то будут между собой это все рассказывать и веселиться, и играть. И с поколения в поколение это вполне себе передается устойчиво, вот, но этнограф про это ничего не узнает. Вот, хотя есть, конечно, такие, которые этим заморачиваются, ну, все-таки мы знаем что-то, ну вот, и старательно это записывают, ну, опять же, это обычно женщины, которые начинают с детишками играть, там, не знаю, им там косички плести, там, что-нибудь такое, там, развлекаться, там, игрушки дарить, ну, и заодно стишки какие-то там между делом записывают. Но это надо с ними очень так плотно общаться, очень долго жить, то есть это реально там по-хорошему надо годы провести. Так вот просто приехать, там, что-то услышать и уехать, это ни о чем, это, скорее всего, не получится.
3: А как проходит обряд инициации бушменов?
1: Вот у бушменов, честно говоря, я не знаю. То есть наверняка кто-то это описывал, но вот для меня лично это загадка. Я даже не уверен, что они такие есть. Вообще у разных народов.

0: И в этом смысле бушменские детишки гораздо более счастливые, чем европейские. Потому что по европейцам-то тоже собирали сравнительные данные. Европейский ребенок, он лежит где-нибудь в кроватке по стандарту, да, или в коляске его там возят. А на руках его держат очень мало по сравнению с бушменами. И на ребенке это сказывается. То есть на самом деле вот этот тактильный, визуальный, там, слуховой, какой угодно там контакт, даже запаховый, да, с матерью, это очень такая важная вещь для развития ребенка. Поэтому, казалось бы, бушменский ребенок живет, ну, в пустыне, да, и у него там раздражителей очень немного, а развивается это очень здорово. Вот, это как бы естественное состояние человека, ну, маленького ребенка, быть на руках матери. И вот у бушменов это реализуется по полной программе. Но потом он, когда начинает там как-то ползать более-менее, там, ходить, он тоже все время с матерью держится, а лет так там 6-7-10 он уже взрослый член общества, все. Ну, если это девочка, она там будет палкой-копалкой, говоря, землю, да, и там что-то такое свое женское делать. Если это мальчик, то он будет вначале там из детского лука стрелять, потом уже со взрослыми охотиться, и к 10 годам это уже все, охотник, как бы готовый, в принципе. Ну, дальше он там может еще чему-то больше учиться, понятное дело, да, но по большому счету он выполняет всю взрослую работу. То есть у них периода вот такого нашего детства и подростковости, по сути, как бы нет. Ну, то есть физиологически это, понятно, есть, да, и морфологически, но социально либо он грудной, его таскают, либо он уже, по сути, взрослый, и все, он там только вот умеет что-нибудь в руках держать, и будет орехи колоть какие-нибудь, скажем, там что-нибудь растирать, там какие-нибудь корневища. Они этому учатся, вот. Обучение у них такое, не сказать, что целенаправленное, то есть поскольку ребенок все время с родителями, он с рождения фактически видит, что делают взрослые. Не как у нас, да, вот я сегодня собрался, уехал на работу, вот, и мои детишки знать не знают, как у меня выглядит эта работа, да, они ни разу на этих лекциях не были, и что там происходит, ну, так, в первом приближении. То есть они, конечно, в школе учатся и примерно представляют, как учительница, да, там рассказывает, ну, наверное, я что-то такое же. Вот, но, а если бы я был там, не знаю, допустим, металлургом каким-нибудь, да, и мои детишки на комбинате, на металлургическом, в жизни бы, наверное, никогда не оказались. Ну, вот, потому что там проходная, пропускная система, и как бы, ну, я бы сам не потащил, да. Вот, и они бы очень так мифически представляли деятельность металлурга. А у бушменов ребенок, он все время видит деятельность родителей. Ну, матери так вообще безостановочно, да, потому что она его с собой таскает. Вот. Ну, а охотничью деятельность все-таки чуть поменьше, потому что охотник куда-то там вдаль уходит, потом эту еду приносит. Но, опять же, как только он начинает далеко бегать, ну, более-менее выносливым становится этот ребенок, все, он уже чешет за этим охотниками, и тут показывает, вот так-то надо делать, там, отравлять стрелы, да, ну, просто садятся кружком и смотрят, как надо отравлять стрелы. Вот. Потом там показывают, как следить, выслеживать добычу, да, распознавать следы. И они там по этим следам прекрасно узнают своих, опять же, родственников. Ну, то есть для нас это там чуть ли не чудом кажется, а для них, естественно, что вот человек знает следы всей родни, ну, там, до горизонта, да, которые живут, и в том числе тех, которых он там не сильно часто вообще, в принципе, видит и пересекается, но он по следам их распознает. Это как для нас, там, не знаю, по прическе, одежде, со спины, да, узнает, допустим, человек, а для них по следам, в буше. Ну, причем это следы даже не обязательно такие, вот, где прям отпечаток там, с пальчиками, да, а это какие-нибудь там раздвинутые веточки, там, характер ходьбы, там, как часто он там задевает что-нибудь, там, раздвигает кусты там, правой рукой, левой рукой. Для них это очевидные вещи совершенно, как бы само собой. Вот. Ну, для того, это достичь такого уровня, в принципе, можно, но по-хорошему надо с детства этим заниматься. Вот. Ну, как с любой профессией, то же самое у нас есть. Такие профессии, которые, вот, если с детства заниматься, человек своих там, каких-то высот достигает, вот. А другим кажется это чудом, там, как такое можно сделать. Там, ну.
1: А как семьи создаются? Они внутри племени выбирают себе пары или на стороне?
0: Ну, у них понятие племени, оно очень относительное. То есть, строго говоря, это не племя в буквальном смысле, как чаще его как бы обозначают, потому что нету вождей как таковых. Есть как бы более старшие индивиды, более такие опытные, да, ну и как бы можно их назвать вождем, ну вот как этого главного героя, допустим, в фильме, да, но он как бы не вождь, он не может скомандовать, приказать, он просто как бы более ответственный, более знающий, более опытный индивид. Вот. И внутри племени браки заключать по этому же поводу довольно проблематично, потому что их очень немного. Ну, сколько их там, допустим, 20-30 человек, они все друг другу родня. Поэтому браки будут заключаться с какими-то соседями, которые живут, ну, где-то там поодаль. Ну, про них известно, что они там плюс-минус родственники, да, они говорят на более-менее понятном языке, и поэтому с ними можно договориться. Ну, и с ними, собственно, брак и заключается.
1: Но получается, фильм вам понравился, и если захочется изучить культуру бушменов, можно посмотреть этот фильм, он достоверно передает.

0: Его не надо смотреть, чтобы изучить культуру бушменов, потому что для этого есть свои шикарные всякие научно-популярные фильмы, но жизнь бушменов показана отлично. И фильм просто отличный, хороший, он просто снят очень здорово. Там юмор непередаваемый совершенно. Он очень добрый фильм, несмотря на то, что там все время какая-то стрельба бесконечно идет весь фильм. Вот. Но там все главные герои очень харизматичные, узнаваемые, запоминающиеся. Вот. Ну, события, там стройно все построено. То есть, ну, просто один из моих любимых фильмов, надо сказать. У него, кстати, есть продолжение, вторая часть. Вот она тоже неплохая. Ну, третья там, конечно, полный бред. Там уже какая-то ересь понеслась с какой-то мистикой, там, с какими-то китайцами сумасшедшими. Ну, и что-то какая-то бредятина. Вот. Но вот первый фильм — это просто шедевр. Второй, в принципе, тоже достойный. Вот. И стоит посмотреть, чтобы и на бушменов посмотреть, послушать хотя бы щелканье их. Да. Вот. Ну, некий, опять же, образ жизни. Хотя, понятно, это в преломлении художественного фильма все-таки там не строго отображено. Но какие-то элементы все время проскальзывают. Так что фильм просто высший класс. Всем рекомендую.
1: Спасибо, Станислав, за интересный разговор.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Вот я решил рассказать о тесных двойных звездах, потому что сейчас эта проблема испытывает третье рождение. Значит, первое рождение двойные звезды испытали между 40-м и 50-м годов, и 60-м годов прошлого века, когда стали появляться фотоэлектрические наблюдения затменных двойных звезд. Из них можно было с высокой точностью определять радиусы звезд. До этого только фотографические кривые блеска и визуальные, и параметры двойных систем определялись ненадежно. А из фотоэлектрических кривых получается надежное значение радиусов, а спектральное наблюдение позволяет определять массы звезд. Причем это независимо от расстояния до системы. То есть двойная система может находиться в другой галактике. И вы с помощью фотометрических и спектральных наблюдений можете измерить массы и радиусы. Вот в 61-м году меня Дмитрий Яковлевич Мартынов, мой научный руководитель, увлек этой проблемой, что вот можно в других галактиках даже мерить параметры звезд. И мы этим занимались, ну, собственно, не особенно ни на что не рассчитывая, потому что это была классическая, проработанная глубоко область. И сделать там что-то принципиально новое было очень трудно. Все методы были разработаны и так далее, и так далее. И казалось, что это, в общем-то, уже как бы, ну, умирающая область. Это там потом подошел 65-й год. Появилась проблема, так называемый парадокс Алгулий. Оказалось, что вот те радиусы и массы звезд, которые определялись из анализа затмений, уже был накоплен большой наблюдательный материал по этим параметрам. Оказалось, что в двойных системах часто появляется некоторый парадокс. Менее массивная звезда оказалась более продвинутой в своем эволюционном развитии. Скорость эволюции звезды пропорциональна квадрату массы звезды. Например, звезда с массой 100 масс Солнца эволюционирует буквально там 2 миллиона лет. А звезда с массой типа нашего Солнца эволюционирует почти 10 миллиардов лет. Поэтому чем меньше масса, тем дольше время эволюции. И как менее массивная звезда успела обогнать свою соседку, более массивную, в своем развитии? Они же формировались одновременно, то есть у них возраст одинаков. Вот этот парадокс заставил людей задуматься, что, оказывается, в двойных системах не так все просто. И выяснилось, что действительно та звезда менее массивная, которая более продвинулась в своем эволюционном пути, она ранее была более массивной, расширилась, потом перетекла на вторую звезду, стала менее массивной звездой. И вот у нее такие необычные параметры. И начиная с 65-го года, с 1965 года, началась вторая, как бы второй расцвет проблемы тесной двойной системы, потому что начала развиваться теория эволюции тесных двойных звезд с обменом масс. Кроме того, в начале 70-х годов появилась рентгеновская астрономия. Был запущен американский спутник Ухуру, рентгеновский специализированный. Были открыты несколько сотен компактных рентгеновских источников. И к этому же времени подоспела теория аккреции вещества на нейтроны, звезды и черные дыры. И вот это все в комплексе дало мощный рывок всей проблеме тесных двойных звезд. Тесные двойные звезды неожиданно стали одним из самых передовых фронтов науки о Вселенной. Вот. Но потом вот уже, так сказать, вся эта проблема, она бурно расцветала. И вот буквально лет 5 тому назад Александр Васильевич Тутуков, классик теории эволюции тесных двойных звезд, на заседаниях редколлегии астрономического журнала, мы с ним вдвоем, члены редколлегии, часто говорил, когда обсуждали, мы статьи, которые посылаются. Вот, говорит, число статей по двойным звездам все меньше и меньше. Эта область так сказать, затухает. А я ему говорил неоднократно, что... Сейчас гравитационно-волновая астрономия на подходе. Значит, обсерватория Лайга находится на, так сказать, увеличении своей чувствительности, на так сказать, достройке. И поэтому со временем источниками гравволн являются двойные звезды. Поэтому мы должны ожидать в ближайшее время третьего расцвета проблемы двойных звезд. И действительно, в 2015 году были открыты гравитационные волны от слияния черных дыр в двойных системах, а потом уже и нейтронные звезды в двойных системах. И сейчас мы наблюдаем действительно новый всплеск интереса к тесным двойным звездам. И в связи с этим я поставил вот этот доклад. Я думаю, что он может быть вам вполне очень интересен. Итак, тесные двойные системы на поздних стадиях эволюции. Почему на поздних? Дело в том, что как раз вот эти черные дыры, нейтронные звезды, белые карлики, звезды Вольфрая, все они, именно в двойных системах, которые испытали первичный обмен масс. Когда, уже первичная звезда перетекла на вторую, та взорвалась как сверхновая, образовала компактный объект. Вот этой стадии после первичного обмена массы называется поздней стадией эволюции тесных двойных звезд. Это наиболее интересная, для наблюдений, для физических исследований стадии тесных двойных систем. И вот я хочу о них как раз вам рассказать. Итак, эволюции звезд в двойных системах, я уже это высказал многословно, а кратко можно сказать, что это эволюция звезд с переменной массой и ограниченным радиусом. Так что в процессе эволюции тесной двойной системы звезды испытывают первичный, а затем вторичный обмен масс. Вторая звезда тоже перетекает на остаток от первой звезды. И вот под поздней стадией эволюции понимается стадия после завершения первичного обмена масс. Кстати, что такое тесная двойная система? Раньше люди давали интуитивное определение, просто близко две звезды. А физическое определение такое. Тесная система называется тогда, когда на каком-то этапе эволюции в двойной системе происходит обмен масс. То есть перетекание вещества от одной звезды к другой. И вот, например, Сириус со своим спутником, белым карликом, Сириусом Б, это тесная двойная система, хотя она сейчас видна как визуально двойная. Раньше эти производители вот белого карлика и этой звезды, они были близко и взаимодействовали, а потом разошлись и стали визуально двойной системой. Потому что в процессе обмена масс может быть не только сближение звезд, но и расхождение звезд. Зависит от соотношения масс между компонентами. Это очень интересная физика сама по себе. Но с ней сейчас связаны уникальные объекты релятивистские. Поэтому это интересная область астрофизики. Ну вот как проходит обмен масс в двойных системах? Вот возьмем массивную систему, скажем, по 10 масс Солнца каждая звезда. Вот. И пусть у нас эта звезда чуть-чуть более массивная, чем эта. Поскольку более массивная звезда первой эволюционирует быстрее, она расширяется. Звезды в процессе эволюции всегда увеличивают свои радиусы в среднем из-за нарастания неоднородности химического состава в центре звезды. Например, Солнце через 4 миллиарда лет увеличит свой размер так, что Земля будет скользить по поверхности Солнца. Размер звезды будет почти равен астрономической единице. Солнце превратится в красный гигант. Поэтому звезда, расширяясь в процессе эволюции, рано или поздно заполняет свою так называемую критическую полость Рош. Вот в двойной системе такая восьмерка наблюдается. Если звезда сидит внутри полости Роша, то она эволюционирует как бы сама по себе, без учета влияния второй звезды. А вот когда звезда заполняет полость Роша, начинается вот через точку Лагранжа, точку L1, перетекание вещества от этой звезды на эту. И более половины звезды за очень короткое время, по сравнению с ядерной эволюцией, буквально за 10-5 лет, а время ядерной эволюции – это десятки миллионов лет. Вот за такое короткое время может перетечь звезда на вторую звезду. Вот здесь как раз промежуточные стадии, когда массы звезд выровнялись. И, наконец, уже менее массивная звезда продолжает по инерции перетекать на более массивную. Вот. И поскольку от менее массивной к более массивной перетекание, то система раздвигается. Вот когда перетекание от более массивной на менее массивной, то есть закона сохранения углового момента, следует, что расстояние между компонентами должно убывать. И это стимулирует как раз обмен масс. А когда от менее массивной на более массивное перетекание, то система расширяется. Вот Сириус Б как раз поэтому так и отошел от Сириуса А, и система Сириуса Б стала визуально двойной. И вот мы после обмена масс имеем такую ситуацию. Эта звезда, у нее масса меньше, но она уже не звезда главной последовательности, а сверхгигант или гигант. А это нормальная звезда главной последовательности, потому что она поглотила водородную оболочку этой звезды. В этой водородной оболочке там не идут термоядерные реакции. Реакции идут в центре звезды, оболочка, она инертная. Поэтому это нормальное, вещество нормального химсостава. Просто она успела прийти в тепловое равновесие со звездой, масса звезды возросла, и она несколько миллионов лет еще эволюционирует сама по себе. А потом, через несколько миллионов лет она тоже расширится, заполнит свою полость Роша, начнется вторичный обмен веществом. Если масса достаточно велика, то может быть взрыв сверхновой, образование черной дыры или нейтронной звезды, если массивные звезды и так далее. Начинается очень бурная и очень интересная жизнь тесной двойной системы. Вот. Надо сказать, конечно, что основные идеи вот этой теории, они были стимулированы и сформулированы в работах выдающихся ученых. Вот Богдан Починский из Польши, Леонид Снежко, это ученик Дмитрия Акчамартынова, мой коллега по аспирантуре, он аспирант Дмитрия Акчамартынова. Он тоже как раз предложил основные принципы эволюции массивных тесных данных систем. Плавец из Польши, из Чехии, Кипенхан Вайгерт из Германии. Вот. А теория эволюции тесных двойных систем до самых поздних стадий эволюции, включая образование двойных нейтронных звезд и черных дыр, которые потом сливаются за счет излучения гравитационных волн, сейчас вот эти процессы наблюдаются, вот как раз еще вот в 70-х годах были развиты в работах группы Аллы Генрихен-Масевич. Это, она была председателем Астросовета, зампредседателя Астросовета. Недавно мы отметили ее столетие со дня ее рождения. Вот. Вот ее ученики Тутуков и Ингельсон вот в 70-х годах как раз довели вот эту вот схему эволюции двойных звезд до формирования нейтронных звезд и черных дыр. Ну и также вот в работах голландской группы, наша группа, вот у нас ГАИШ, Корнилов, Липунов, создали на базе вот этих всех расчетов машину сценариев, когда берется миллион систем с разными параметрами. Каждая система рассчитывается, как она эволюционируется, и строится галактика, в которой определенный процент одних двойных систем одного типа, другой процент других двойных систем, количество черных дыр, нейтронных звезд предсказывается и так далее. Сейчас с помощью мощных суперкомпьютеров такие работы можно делать и действительно строить целые галактики из двойных звезд. Вот. Ну, так, ага. Ну, надо сказать, что почему, я еще раз повторю, почему важна вот проблема исследования тесных двойных систем на поздних стадиях эволюции, поздних ТДС. Прежде всего, это проверка теории эволюции внутреннего строения звезд с переменной массой и ограниченным радиусом. В отличие от одиночных звезд, которые эволюционируют с почти постоянной массой и с неограниченным изменением радиуса. Возможность открытия и исследования новых объектов, нейтронных звезд и черных дыр, в рентгеновских двойных и гравитационно-волновых двойных системах. Сейчас такой термин уже появился. Рентгеновские двойные открываются по рентгеновскому излучению, которое возникает при аккреции на черную дыру, а гравитационно-волновые открываются по гравитационно-волновому излучению. Поэтому мы называем, по аналогии с рентгеновскими двойными, эти системы гравитационно-волновыми двойными системами. Кроме того, с помощью двойных пульсаров, как часов в двойных системах, точных часов, можно тестировать общие теории относительности Эйнштейна в сильных гравитационных полях. Это еще до гравитационно-волновой астрономии. А сейчас гравитационно-волновая астрономия позволяет еще точнее тестировать вот у Эйнштейна. Ну и, конечно, яркие наблюдательные проявления. Это аккреционные диски, рентгеновское излучение, гравитационно-волновое излучение, джеты, коллимированные выбросы, новоподобные феномены, вспышки там в аккреционных дисках и так далее. Все это очень интересная, богатая физика и астрофизика. Ну вот основные наблюдательные свойства опубликованы в нашем каталоге там, и так далее. И вот поздние тесные двойные системы можно разделить на два больших класса. Массивные, у которых сумма масс больше 10 масс Солнца. И маломассивные, у которых сумма масс меньше 10 масс Солнца. В массивных тесных двойных системах главной движущей силой эволюции является ядерная эволюция компонент, который приводит к увеличению радиуса звезды, заполнению ей своей полости Роша и дальше к эволюции уже, к обмену масс и так далее. А в маломассивных двойных системах существует проблема. Если масса звезды меньше 0,8 масс Солнца, то время ядерной эволюции этой звезды больше 14 миллиардов лет, то есть больше возраста нашей Вселенной. И звезда фактически не эволюционирует, она не увеличивает свой радиус. Если она с самого начала сидела внутри своей критической полости Роша, она так и остается сидеть. Но такая система, поскольку маломассивная звезда имеет конвективную оболочку, там генерируется магнитное поле, звездный ветер, и звездный ветер, унося магнитное поле, уносит орбитальный угловой момент двойной системы. Поэтому компоненты медленно сближаются на характерных временах в миллиарды лет. И рано или поздно полость Роша уже сама садится на звезду, которая не эволюционирует. Кроме того, когда период орбитальный меньше 3 часов, то начинает еще другой источник потери углового момента и потери энергии системы. Это излучение гравитационных волн. Для очень коротких периодов становится важным излучение гравитационных волн. И уже из двух этих источников складывается механизм слияния двойных систем и дальнейший обмен масс между компонентами. Поэтому вот давайте рассмотрим сначала массивные тесные двойные системы. Там физика попроще. Вот. В маломассивных все гораздо сложнее. Вот, я об этом буду потом рассказывать. А сейчас давайте посмотрим конкретные наблюдательные типы вот тесных двойных систем на поздних стадиях эволюции, после завершения первичного обмена масс. Ну, после завершения первичного обмена массы первоначально более массивная звезда теряет водородную оболочку и образуется гелиевое ядро звезды массивной, которая имеет звездный ветер мощный, мощные эмиссионные линии спектры. Это классическая звезда Вольф-Рае. Вот. И, так сказать, эти звезды наблюдаются. Значит, ветер Вольф-Рае обогащен продуктами углеродно-азотного цикла, который в недрах звезды проходит. Так что, наблюдая звезды Вольф-Рае, мы как бы наблюдаем внутренность, оголенную внутренность массивной звезды, что сама по себе уже интересно. Но, к счастью, оказалось, что эти звезды Вольф-Рае являются производителями, они взрываются как сверхновые, они живут всего 10-5 лет. Там 3 на 10-5 лет, и взрываются как сверхновые и формируют релятивистские объекты, нейтронные звезды и черные дыры. Поэтому изучение звезд Вольф-Рае важно. И вот есть двойные системы с компонентами Вольф-Рае. Их несколько десятков известно в нашей галактике. Вот такие у них орбитальные периоды от одного дня до вот, нескольких тысяч дней. Эксцентриситеты, орбитальные периоды, масса средняя известна. Все это получено из анализа фотометрических и спектральных наблюдений звезд Вольф-Рае плюс ОБ. У него, значит, звезда Вольф-Рае в паре с нормальной ОБ-звездой с тонкой атмосферой. Вот, недавно открыты пикулярные массивные очень системы Вольф-Рае плюс ЭБ с массами компонент до 120 масс Солнца. В этом случае обогащение гелием внешних слоев звезд происходит за счет меридианальной циркуляции вещества в массивной О-звезде компоненте короткопериодической тесной двойной системы. Это очень интересно. Ну вот нам удалось еще в 60-х годах измерить экспериментально радиусы звезд Вольф-Рае из анализа затмений. Вот получено распределение яркости, там свойств непрозрачности. И отсюда это все в долях радиуса орбиты. А из спектральных наблюдений получается расстояние между компонентами 40 радиусов Солнца. Значит, мы можем оценить характерный размер звезды Вольф-Рае. Оказывается, звезды Вольф-Рае имеют маленькие радиусы и большие температуры. То есть действительно экспериментально подтверждается, что это гелиевые остатки, а не нормальные звезды. Вот. Ну, после того, как звезда Вольф-Рае взрывается в двойной системе, первая звезда Вольф-Рае, образуется нормальный релятивистский объект, нейтронная звезда или черная дыра в паре с нормальной звездой, которая, главное, имеет нормальный спектральный класс, нормальный химсостав, не заполняет свою полость Роша. И вот эти системы называются спокойные рентгеновские двойные. Это нормальная звезда, нормальный химсостав, вокруг которой крутится релятивистский объект, но акреция на него еще мала, потому что звезда не заполняет свою полость Роша, она радиально истекает, и захватывается очень маленькая доля вещества. Поэтому нет аккреции. И вот в последнее время как раз открыто несколько радиопульсаров с массивными звездами. Вот пример один. У него орбитальный период 1000 дней. Огромный эксцентриситет, что говорит о том, что нейтронная звезда образовалась в результате взрыва сверхновой. Вот. Период пульсации маленький, всего 47 миллисекунд. Это говорит о том, что угловой момент орбитальный передался при переносе масс на нейтронную звезду. И так далее. Вот такие наличия нескольких радиопульсаров в паре с массивными звездами доказывает, что действительно наблюдаются спокойные рентгеновские двойные. Как только нормальная звезда расширится из-за ядерной эволюции, звездный ветер усилится, и стечение через точку L1 усилится, образуется аккреционный диск, и будет нормальная рентгеновская двойная система. А пока сейчас мы наблюдаем спокойную рентгеновскую двойную систему с релятивистским объектом, но без значительного рентгеновского излучения. Далее есть массивные транзиентные рентгеновские двойные с ОБ-звездами. Дело в том, что при первичном обмене масс ОБ-звезда остаточная может получить не только прирост массы из-за обмена масс, но также и дополнительный угловой момент и стать и быстро вращаться. Тогда из-за быстрого вращения, хотя звезда еще не заполняет полость Роша, у нее звездный ветер радиальный маленький, но она очень быстро вращается, и поэтому из-за центробежных сил на экваторе появляется оболочка, которые уже выходят за пределы полости Роша, и нейтронная звезда или черная дыра может попадать туда, появляется аккреция и находится мощная вспышка. Это так называемые транзиентные, то есть временные рентгеновские источники, которые обладают вспышечной такой рентгеновской светимостью. Характерное время вспышки порядка месяца, интервал между вспышками равен строго орбитальному периоду, что и доказывает, что как раз аккреция происходит из этого диска, который пересекается звездой при орбитальном движении. Вот таких систем много. Вот, есть каталоги, в нашем каталоге эта система описана, свыше сотни систем уже. Это так называемые жесткие рентгеновские транзиенты. Вот их параметры, орбитальные периоды, эксцентриситеты большие, потому что это остаточные от взрыва сверхновых. и так далее. Большие скорости экваториального вращения до 450 км в секунду. И мощный экваториальный ветер в виде диска. Вот. И, значит, вот наблюдаются вспышки длительностью порядка месяца. Огромная рентгеновская светимость. Светимость возрастает от 10.33 до 10.39 на 6 порядков величины во время вспышки. Ну вот, релятивистские объекты сначала думали, что только нейтронные звезды там есть. Но вот в самые последние годы открыты также и черные дыры в таких системах. Вот все это подтверждает теорию эволюции двойных систем. Вот эти все, так сказать, наблюдательные свойства, которые я описываю, они предсказываются теорией эволюции двойных систем с обменом масс. Вот, просто очень красиво все. Просто до неприличия красиво, потому что вот эта теория с обменом масс, она прекрасно согласуется с разными наблюдательными фактами. Вот еще один. Есть квазистационарные массивные рентгеновские двойные. Вот когда массивная оптическая звезда в процессе ядерной эволюции приближается к границам своей полосы Роша, но не получила большого момента вращения, она вращается не очень сильно. Тогда радиальный ветер работает от звезды, звездный ветер. Но поскольку она приближается к границам полосы Роша, он усиливается приливными силами, и образуется оптически тонкий для рентгеновского излучения аккреционный диск. В этом аккреционном диске формируется мощное рентгеновское излучение, и появляются системы типа Лебедя-X1, Лемце-X3. Вот Лебедь-X1 – это первый кандидат, кандидат номер один в черные дыры, который был открыт, как раз там черная дыра. Вот. И аккреция идет уже из аккреционного диска стационарного, квазистационарного, который питается вот этим сфокусированным звездным ветром, от частично заполняющей свою полосу Роша оптической сверхгигантской звезды. Вот у них такие же параметры. Вот, орбитальные периоды маленькие уже, порядка меньше 10 дней. Маленькие эксцентриситеты, потому что система уже достаточно тесная. Пульсации рентгеновского излучения наблюдаются у нейтронных звезд. Черные дыры, конечно, никаких пульсаций не показывают. Ну, есть еще так называемые быстрые рентгеновские транзиенты и так далее. Я не буду на них подробно останавливаться. Это тоже очень интересная область. Ну вот дальше очень интересно. Теория предсказывает наличие второй звезды Вольфа-Рае в системе. Первая звезда потеряла свою водородную оболочку, запитала эту оболочку на вторую звезду, вторая звезда расширяется, перетекает на релятивистский объект и теряет уже свою водородную оболочку. И образуется обнаженное гелиевое ядро второй звезды. Она же массивная. Это вторая звезда Вольфа-Рае. Она дальше, так сказать, может существовать 10-5 лет. Это приличное время. Поэтому такие системы можно наблюдать. Если бы там время жизни было 100 лет, ее было бы очень маловероятно наблюдать. Но когда время там 300 тысяч лет, то можно такие системы наблюдать. Но их долго не удавалось открыть, такие системы. И вот недавно, значит, были открыты как раз такие системы, вот типа Лебедь-X3, это звезда Вольфа-Рае, с периодом всего 5 часов. Огромная рентгеновская светимость из звездного ветра звезды Вольфа-Рае. Хотя у нас нету, так сказать, фокусированного ветра. Ветер Вольфа-Рае очень мощный. 10⁻⁵ масс Солнца в год. Поэтому даже из радиального ветра аккреция запитывает очень мощный рентгеновский источник. Релятивистские коллимированные выбросы наблюдаются здесь и так далее. И еще две таких же системы уже в других галактиках открыты. Это очень редкие объекты. Теория предсказывает их всего несколько штук в нашей галактике. И вот, к счастью, в нашей галактике удалось открыть такой объект. А предшественником таких систем является знаменитый объект SS-433. У него орбитальный период 13 дней. Там есть прецессирующий аккреционный диск, который не только прецессирует, но еще испытывает нутации под действием приливного взаимодействия. Оптическая звезда истекает с огромным темпом, 10⁻⁴ масс Солнца в год. Поэтому релятивистский объект погружен в область звездного ветра, и рентгеновское излучение, которое там формируется при аккреции, оно не пробивается, оно перерабатывается в оптический диапазон, и мы наблюдаем такой сплюснутый сфероид, который в оптике светит как звезда. Но он прецессирует, поэтому это дает там такую прецессионную переменность и так далее. И вырываются под действием давления излучения, это режим сверхкритической аккреции, релятивистские джеты. Поскольку оптическая звезда истекает с таким темпом громадным и заполняет свою полосу Роша, то через 10-5 лет она потеряет водородную оболочку, здесь образуется звезда Вольфа-Рае, и мы перейдем к объекту типа Лебедя-X3. Так что вот как раз это предшественник вот таких систем Вольфа-Рае плюс С. Не только сами системы это открыты, но и их предшественник открыт. К сожалению, в нашей галактике это единственный объект. Но в последнее время в других галактиках найдены так называемые ультраяркие рентгеновские источники, которые также имеют огромную светимость из-за аккреции, черные дыры и нейтронные звезды там наблюдаются, аккрецирующие. Причем наблюдаются даже рентгеновские пульсары и так далее. Это сверхкритический режим аккреции. То есть сейчас вот в других галактиках найдены аналоги вот этого объекта. В нашей галактике он только один. Это уникальный объект, который, кстати, раньше приняли за внеземную цивилизацию. Потому что у этого объекта линии перемещаются с периодом 164 дня на плюс-минус 1000 ангстрем. Я потом, у меня в середине лекции есть конкретный спектр этого объекта. И люди подумали, что эта внеземная цивилизация нам светит перестраиваемым газовым лазером, чтобы привлечь внимание к этому объекту. Но потом оказалось, что это нормальная двойная система, которая диск просто прецессирует под действием приливных явлений. Он не лежит в плоскости орбиты, меняет свою ориентацию, поэтому линии перемещаются. Вот. Очень интересная астрофизика. А вот, кстати, здесь этот объект и показан. Вот его модель. Это оптическая звезда, которая заполняет свою полость Роша, очень бурно истекает на черную дыру. Вокруг черной дыры образуется так называемый сверхкритический аккреционный диск, потому что там очень сильный темп аккреции. Давление радиации раздувает этот аккреционный диск. Образуются выбросы релятивистские. Вот здесь у нас корона горячая с миллиардом градусов температурой. Из этой короны вырываются коллимированные выбросы с углом раскрытия порядка 1 градус. Из-за асимметрии взрыва сверхновой плоскость аккреционного диска не лежит в плоскости орбиты. Поэтому из-за приливного взаимодействия со стороны этой звезды этот диск прецессирует с периодом 162 дня. Вот удивительно, как газовый диск может прецессировать вот так. Но он на самом деле так прецессирует, потому что вот отсюда джеты вырываются, коллимированные, а в них формируются линии водорода, гелия, нейтрального. И вот линии водорода, вот стационарная линия водорода, а у нее есть два спутника, H-альфа плюс и H-альфа минус. И они гуляют по спектру на плюс-минус 1000 ангстрем. Вот здесь это красное смещение, так сказать, дельта-лямбда к лямбда отложены. Это для одной линии. Это для другой линии. Видно, что вот ось симметрии движения этих линий не лежит на нуле. Она лежит на плюс примерно 11 тысяч километров в секунду. Это поперечный эффект Доплера. В джете скорость 0,3 скорости света, 80 тысяч километров в секунду. Поэтому, когда мы смотрим перпендикулярно джету, мы все равно видим эффект Доплера. У нас излучение смещается в красную часть спектра из-за того, что время для материи, текущей в джете, течет медленнее, чем время у нас в нашей лабораторной системе. Скорость 80 тысяч километров в секунду. При такой скорости не только продольный эффект Доплера наблюдается, но и поперечный. То есть это прекрасная лаборатория для изучения эффектов общей и специальной теории относительности. А вот наши наблюдения фотометрические, которые показывают, что есть затмение с периодом 13 дней, и есть прецессия. Вот эта длинная периодичность – это прецессия аккреционного диска, а короткая периодичность – это затмение диска звездой и звезды диском. Мы наблюдали этот объект в рентгене, есть рентгеновские кривые прецессионные и так далее. Целая наука по этому объекту, он очень интересен. Ну, это вот еще одна система, та самая система Cygni-X3 с периодом 5 часов, о которой я говорил. Это Вольф-Рае-2 плюс С, вторичная звезда Вольф-Рае-2 с релятивистским объектом. Вот совсем недавно на нашей новой обсерватории на Кавказе, на 2,5-метровом телескопе, мы выполнили детальное инфракрасное наблюдение этой системы. Дело в том, что система лежит в плоскости галактики. И полное поглощение до нее 23 звездных величины. Поэтому в оптическом диапазоне ее невозможно наблюдать. А в ИК-диапазоне межзвездное поглощение меньше, она заметна. Поэтому мы ее отнаблюдали и получили впервые вот эти данные, вот такие кривые орбитальные, там эффекты затмения там, и так далее. Все это корреляция с рентгеновскими данными. Красные – это рентгеновские кривые, а черные – это оптические, и это инфракрасные кривые. Так что вот сейчас этим мы тоже подробно занимаемся. Ну и, наконец, давайте перейдем уже к другому типу – гравитационно-волновые двойные системы. Мы с вами описали Вольф-Рае плюс С, Вольф-Рае 2 плюс С система. То есть один компактный объект уже образовался, но второй объект еще не дошел до стадии релятивистского объекта, он дошел до стадии звезды Вольф-Рае. Через какое-то время, там, через 3 на 10 пятый лет, звезда Вольф-Рае взрывается, образуется вторая звезда, черная дыра или нейтронная звезда, и мы имеем пару двух релятивистских объектов, которые находятся очень тесно друг к другу. Видите, у Лебедя-Х3 период всего 5 часов. По мере эволюции с обменом масс, вот, расстояние между компонентами уменьшается. И вот эти две черные дыры, они двигаются несколько миллиардов лет. За счет излучения гравитационных волн они сближаются, и через 5 миллиардов лет они сливаются. И вот процесс слияния наблюдается на гравитационно-волновых детекторах. Вот это обсерватория LIGO. Там их всего две в Америке, так сказать, разделена они 3000 километров, чтобы независимо мерить гравитационные волны, и чтобы их отличить от сейсмики. Вот. И вы знаете, наверное, все это хорошо было разрекламировано, что вот в 2015 году впервые было зарегистрировано на двух антеннах, одна в Вашингтоне, другая в Луизиане, вот такой вот квазисинусоидальный сигнал от слияния двух черных дыр. И, так сказать, эти кривые прекрасно описываются формулами общей теории относительности. Самое интересное, что вот эта вот стадия так называемого затухающего звона, стадия ring-down. Здесь у нас две черные дыры сливаются, а потом уже образуется одна более массивная черная дыра, и черная дыра дрожит, колеблется, испытывает так называемые квазинормальные моды колебаний. Вот, чтобы доказать, что у черной дыры есть так называемый горизонт событий, надо с большим отношением сигнал-шум наблюдать вот, это вот, эти квазинормальные моды вот на этой стадии затухания. И со временем, когда будет точность повышена и будет накоплено много таких явлений, я думаю, мы получим окончательное доказательство того, что черная дыра действительно черная дыра. Потому что пока мы не имеем прямых доказательств отсутствия наблюдаемой поверхности у черных дыр. Мы меряем их массы, размеры, но экспериментально доказать, что у черной дыры есть горизонт событий, то есть это поверхность в пространстве времени, это не какая-то твердая поверхность. Эту поверхность можно устранить. Если вы падаете на черную дыру, то никакого горизонта нет. Вы упадете в сингулярность, будете разорваны силами бесконечно большими, приливными. А издалека для вас горизонт событий – это некоторая поверхность, из которой вы не можете получить никакой информации. Вот эта особенность уникальная для черных дыр. И раньше считалось, что никогда, было много статей, что никогда никто не докажет наличие горизонта у черной дыры. Никогда мы не можем поставить точку в этой проблеме. Вот сейчас появляется реальная возможность поставить точку. Потому что по форме, амплитуде и степени затухания этого сигнала можно судить, что дрожит. Твердая поверхность или поверхность пространства времени. Гравитационно-волновая астрономия позволяет уже считать вакуум, пустоту, одним из видов материи, у которой можно мерить кривизну, завихренность. Если вращается черная дыра, то она дает свои вклады, так сказать, в метрику пространства времени. И все это сказывается на форме вот этой вот финальной стадии гравитационно-волнового всплеска. Ну вот здесь показано, вот это, так сказать, уже после обработки, конечно, это не сырые данные. Это вот сама кривая блеска, гравитационного блеска такой системы. Это вот сначала далеко, это вот инспайл, это спиральное сближение. За счет энергии гравитационных волн они теряют энергию, вот сближаются, вот сливаются. И, наконец, вот после слияния образуется новая черная дыра, которая дрожит и релаксирует потихонечку, испуская гравитационные волны. Вот эта стадия. Вот по этой фазе можно будет доказать, что у нас, так сказать, действительно черная дыра, а не какой-то другой объект с наблюдаемой поверхностью. Ну, вот здесь показаны реально наблюдательные данные. Но, к сожалению, всего у нас имеется 5 слияний черных дыр. Здесь только 3 показаны. Но этого достаточно. Видно, что черные дыры, которые сливаются, очень большую массу имеют. 36 масс Солнца, 23. Только вот в этом случае масса более-менее сопоставима с массами черных дыр в классических массивных рентгеновских двойных системах. Значит, вот в этих системах у нас это рентгеновские двойные системы, у которых черные дыры открываются по рентгеновскому ореолу. Это пассивное как бы наблюдение. А здесь черные дыры открываются путем эксперимента с черными дырами. Черные дыры не просто излучают, они сливаются. Процесс слияния доказывает, что это именно черные дыры. Это гораздо более сильное наблюдательное ограничение. И вот видно, вот здесь уже одна черная дыра образовалась, а вторая, видите, звезда О массивная. 19 масс Солнца, 30 масс Солнца, даже 70 масс Солнца. Вот пройдет несколько миллионов лет, эти звезды сформируют вторую черную дыру, и образуется нечто вот такое. Вот видно, что только одна черная дыра имеет массы, которые лежат в этом диапазоне. Остальные вот все имеют очень большие массы. А начальные массы, которые соответствуют вот большим массам черных дыр, они очень велики. Видите, это порядка 100 масс Солнца, 80 масс Солнца и так далее. Таких черных дыр в нашей галактике буквально десяток, несколько десятков. Поэтому отнаблюдать в нашей галактике вот такие вот черные дыры очень сложно, маловероятно. Но поскольку гравитационно-волновая астрономия меряет гравитационно-волновые сигналы с расстояния миллиард световых лет, в котором имеется многие сотни миллионов галактик, и хотя в каждой галактике таких массивных звезд всего несколько десятков, но их многие сотни миллионов, набирается огромное число таких супермассивных звезд, которые рождают такие массивные черные дыры, и гравитационно-волновая астрономия позволяет их наблюдать. А рентгеновская астрономия оперирует с объемом всего несколько мегапарсек, то есть несколько миллионов, не миллиардов, а несколько миллионов парсек, потому что она оптический диапазон изучает. Мы определяем массы вот этих черных дыр по движению оптических звезд в двойной системе. А мощность оптических телескопов недостаточно, чтобы достичь там расстояния в миллиард световых лет. Только ближайшие галактики мы можем осмотреть и так далее. И в этом объеме массивных звезд очень мало. Поэтому вероятность обнаружить в рентгеновской двойной системе такие массивные черные дыры достаточно мала. Поэтому они до сих пор не открыты. Вот, это интересный вопрос. Кстати, вот, пожалуйста, вам пример классических массивных двойных систем, когда у нас и эта звезда еще не породили черные дыры. Видите, они все звезды Вольфрае, то есть они уже испытали там обмен масс и так далее, но еще ни одна из них не взорвалась, как сверхновые. Вот есть даже О-звезды нормальные. Массы у них, видите, какие громадные. Как раз лежат вот в таком диапазоне. То есть реальное наблюдение вот таких классических массивных двойных звезд показывает, что такие массивные звезды реально существуют. Потому что вполне, поэтому вполне вероятно сформирование таких массивных черных дыр. Вот. Ну, пойдем дальше. Ну, можно сказать несколько слов. Сколько у меня еще времени? Я, так сказать, минут 15 имею? Да? Ну, хорошо. Хорошо. Вот. Вот, например, распределение черных дыр в рентгеновских двойных системах. Там были у нас черные дыры в гравитационных волновых двойных системах. Они массивные все. Больше 30 масс Солнца. А это нормальные рентгеновские двойные системы, у которых вот в основном черные дыры сформированы вот в этом интервале от там 3 до 15-17 масс Солнца. И самое удивительное, что сейчас уже 30 черных дыр измерены массы. Вот это нейтронные звезды. У них 1-2 массы Солнца диапазон, нормальные нейтронные звезды. А черные дыры вот здесь. И, казалось бы, число черных дыр должно сильно возрастать с уменьшением массы. Дело в том, что число звезд в галактике зависит от массы как m в степени минус 5. То есть пятая степень массы. Если бы в два раза уменьшили массу, то надо 2 в пятую степень возвысить. Сколько это будет уже? По-моему, там порядка там 30, значит, в 32 раза черных дыр с массой в два раза меньше должно быть. А здесь вот какая-то намечается тенденция к возрастанию, а потом резко убывает. То есть черные дыры на самом деле образуются какими-то хитрыми механизмами. И, скорее всего, масса черной дыры неоднозначно определяется массой исходной звезды. Там сказывается, видимо, может, магнитное поле в ядре звезды при коллапсе, неустойчивость все разная, звездный ветер позволяет терять массу звездой. То есть нет прямой однозначной связи между массой черной дыры и, так сказать, массой прогенитора, массой звезды. Ну и вот еще данные. Это вот нейтронные звезды, это черные дыры. Здесь у нас количество, здесь у нас массы уже черных дыр, а это просто номер объекта. Видно, что все объекты типа нейтронных звезд, которые показывают феномен рентгеновского пульсара, радиопульсара, рентгеновского барстера первого типа, то есть явное проявление наблюдаемой поверхности. У них массы все меньше 3 масс Солнца, в полном согласии с предсказанием общей теории относительности, согласно которой нейтронная звезда не может иметь массу больше 3 масс Солнца. Сейчас уже 70 нейтронных звезд измерены массой, и ни в одном случае масса не превышает 3 массы Солнца. В полном согласии с общей теорией относительности. А вот, так сказать, черные дыры, у них массы большие, так сказать, порядка, в среднем порядка 8 масс Солнца. И ни один из этих объектов не показывает признаков наблюдаемой поверхности. Не является ни рентгеновским пульсаром, ни рентгеновским барстером первого типа, ни радиопульсаром. То есть уже вот из анализа рентгеновских двойных систем я вот на этой, так сказать, сцене несколько раз делал уже доклады, я всегда подчеркивал, что мы получили косвенные указания на то, что черные дыры не имеют наблюдательной поверхности. Потому что уже статистика большая. Здесь у нас 70 штук нейтронных звезд, а здесь черных дыр 30 штук. Всего 100 релятивистских объектов. И они различаются между собой в полном согласии с общей теорией относительности. Было бы очень смешно, если бы у одного из этих массивных объектов нашелся феномен рентгеновского пульсара, который просто говорит, что есть магнитное поле, поверхность, вращение и так далее. Так вот, никогда у массивных объектов в рентгеновской астрономии рентгеновский пульсар не обнаруживается. И это является косвенным указанием на то, что у черных дыр нет наблюдаемых поверхностей, в отличие от нейтронных звезд. А есть именно горизонт событий. Но это не доказательство наличия горизонта событий. Это выполнение необходимого условия, но недостаточного. А чтобы получить достаточные условия, надо наблюдать эффекты, специфичные для черных дыр. Нельзя судить о природе объекта по отсутствию у него каких-то признаков. Надо наблюдать специфические эффекты. Вот этот специфический эффект, это как раз есть дрожание горизонта событий после слияния двух черных дыр. Вот детальное изучение этого дрожания докажет, что дрожит именно горизонт событий. Можно надеяться. Вот. Так что вот мы, как бы наблюдая рентгеновские двойные системы, приблизились к этой проблеме, доказательства существования черных дыр уже окончательного. Но из электромагнитного канала получить доказательства не удается. А астрономия стала сейчас многоканальной. В свое время Шкловский сказал, что астрономия, это были 80-е годы, астрономия стала всеволновой. Действительно, мы наблюдаем уже гамма-диапазон, рентгеновский, ультрафиолетовый, оптический, инфракрасный, радиодиапазон, всеволновой, все волны. Но это только один канал, электромагнитный, канал электромагнитных волн. На самом деле, сейчас появился гравитационно-волновой канал, появился нейтринный канал. Недавно было сообщение об открытии нейтрино от ядер галактик. А до этого было изучено нейтрино из недр Солнца. То есть нейтрино-астрономия набирает тоже некоторую силу, и дальше будет так же модная, как и гравитационно-волновая астрономия. Есть еще астрономия космических лучей, где тоже очень много ярких новых результатов. Сейчас ищутся космические лучи сверхвысоких энергий. Космические лучи – это ядерное взаимодействие между ядрами. Гравитационно-волновая – это гравитационное взаимодействие. Нейтринная астрономия – это слабое взаимодействие. И электромагнитная астрономия – это электромагнитное взаимодействие. То есть все типы взаимодействий сейчас охвачены современной астрономией. И вот мы в Московском университете сейчас пишем книжку, называется «Многоканальная астрономия». Это будет 500 страниц книги, где описаны все каналы – электромагнитный, нейтринный, гравитационно-волновой, канал космических лучей. Ну, я думаю, несколько тысяч, но если понадобится, можно будет хоть 100 тысяч сдать. Сейчас астрономия стала преподаваться в школах, поэтому она будет для учителей физики, астрономии, для школьников старших классов, для студентов университета. Вот, поэтому вот я специально сейчас выступаю, чтобы ее немножко разрекламировать. После Нового года она должна выйти. Вот я советую, так сказать, обратить на это внимание. Многоканальная астрономия, не всеволновая астрономия, это уже Шкловский уже не прав, он уже устарел. А многоканальная астрономия. И вот благодаря многоканальной астрономии мы надеемся решить загадку черных дыр, доказать, что это именно дрожит пространство-время, а не твердая поверхность при слиянии черных дыр. Вот. Ну, вот пример образования двойных черных дыр. Я, так сказать, говорил, что вот Тутуков, группа Тутукова, Ингельсона, это школа Масевич, они как раз рассчитали вот этот сценарий, начиная от двух звезд главной последовательности и кончая двумя черными дырами, которые сливаются. Я его не буду подробно рассказывать, потому что основные аспекты я уже, так сказать, доложил. Просто скажу, что вот если взять начальное разделение между двумя звездами нормальными большое, порядка 180 радиусов Солнца, то потом в результате эволюции, обмена веществом, взрыва сверхновой, там, аккреции, наличие общей оболочки, иногда появляется общая оболочка, в которой двойная система тормозится и сближаются компоненты еще сильнее. Вот мы приходим, вот вторая звезда, звезда Вольфрея взрывается, образуются две черных дыры. И вот после того, как у нас имелась система из двух нормальных звезд с расстоянием между ними 180 радиусов Солнца, видите, звезды 94 массы Солнца и 56 масс Солнца. Это производители этих черных дыр. После массы вот этого обмена вещества, первичной, вторичной, мы приходим к системе из двух черных дыр с разделением уже 30 радиусов Солнца. И чтобы слиться, им нужно 4,1 миллиарда лет. Вот они крутятся, и только через 4,1 миллиарда лет они сольются и образуют гравитационный волновой всплеск. То есть, когда мы наблюдаем гравитационные волновые всплески, мы наблюдаем очень далекие объекты, которые соответствуют возрасту буквально несколько миллиардов лет. Сейчас возраст наших объектов 14 миллиардов лет, а это 4 миллиарда тому назад. Это очень, так сказать, далекий объект и по времени удаленный от нас. Вот такая специфика. Однако, если мы возьмем разделение между двумя нормальными звездами маленькой, вот всего 34 радиуса Солнца, то после прохождения всех этих стадий эволюции у нас черная дыра упадет в недра нормальной звезды и образуется так называемый объект Торна-Житков. Это звезда, которая светит обычно, но имеет мощную конвективную оболочку и так далее. У нее есть отдельное наблюдательное проявление. И такие объекты сейчас открыты по химическому составу. У них аномальный химсостав, потому что из-за мощной конвекции продукты термоядерного синтеза выносятся на поверхность. Но в недрах ее сидит либо черная дыра, либо нейтронная звезда. Такие объекты уже сейчас несколько штук открыты. Вот такая экзотика. Значит, такие объекты сейчас открыты по слиянию черных дыр. И такие объекты. Но время эволюции, время жизни такого объекта Торна-Житкова буквально несколько сотен лет. Их открыты в разных галактиках по одной штучке и так далее. Вот. И потом из-за аккреции, из-за раздувания оболочки все рассеется и образуется черная дыра одиночная здесь. Здесь у нас тоже одиночная черная дыра, но она в результате слияния образовалась. А здесь, так сказать, она вот за счет сброса оболочки, аккреции оболочки и так далее. Вот такая вещь. Причем, когда у нас падает черная дыра в недра звезды, все равно будет гравитационно-волновое излучение, потому что сильное орбитальное движение. То есть вот такие системы тоже должны наблюдаться. Вот это предсказано в нашей публикации как раз, что вот надо искать еще гравитационно-волновые всплески вот от таких вот уже объектов, а не просто от двух черных дыр. Ну вот теперь переходим к маломассивным тесным дырным системам, а там все сложнее, потому что время эволюции маломассивных звезд больше, чем возраст Вселенной, больше 14 миллиардов лет. Они не расширяются, их эволюции можно пренебречь. И только за счет магнитного звездного ветра и излучения гравитационных волн системы сближаются на временах миллиарды лет. Вот для массивных звезд характерны времена сближения – это миллионы лет. А здесь миллиарды лет, в тысячу раз медленнее, потому что эффективность уноса углового момента гораздо меньше. Вот. Ну и, значит, вот далее находятся такие наблюдательные данные. Теория предсказывает вот, существование определенных. И вот есть рентгеновские новые. Это вспыхивающие в рентгене системы, у которых имеется оптическая звезда, маломассивная уже, звезда спектрального класса МХ. Ну, даже поздние Б-карлики бывают, но карлики именно. Вот. Субгиганты, гиганты. Вот они все заполняют свою полосу Роша. И у них компаньон нейтронные звезды уже со слабым магнитным полем, потому что возраст очень большой, поле успело затухнуть. И во время вспышки опять мощное энерговыделение, как в случае БЕ-транзиентов. Помните, я вам говорил? Там у вас нейтронная звезда попадает в диск и аккрецирует из диска вокруг от обычной звезды вращающейся. А здесь нормальная звезда, она не диск образует, она заполняет полосу Роша, газовая струя, аккреционный диск уже и так далее. И вот такие системы в виде вспышек, это уже неустойчивость в самом диске срабатывает. Вот, в спокойном состоянии это длится, может, несколько лет, светимость маленькая, порядка солнечной. А во время вспышки, которая длится тоже порядка месяца, вот такие вот до 10-38 секунд светимости наблюдаются. И по вспышке как раз легко отождествить ее с оптической звездой, эту систему. И дальше, когда она приходит в спокойное состояние, по движению оптической звезды можно измерить массу черной дыры. И 80% масс черных дыр в рентгеновских двойных измерены как раз вот в этих вот рентгеновских новых системах. Вот как раз пример рентгеновской новой, в спокойном состоянии. Вот у нас переменность оптическая, это на нашем 2,5-метровом телескопе на Кавказе получено наблюдение. В оптическом инфракрасном диапазоне. Это вот модель двойной системы, компьютерная. Вот в рамках такой модели строятся теоретические кривые, определяются массы черных дыр и так далее. Нормальная звезда заполняет полосы Роша, газовая струя. Из-за орбитального вращения газовая струя не по линии центров идет, она смещается под действием сил Кориолиса. Здесь происходит взаимодействие, вот эта горячая область диска с веществом. В самом диске внутри высокие скорости, порядка скорости света, и там из-за трения образуется мощное рентгеновское излучение. Вот это все моделируется, вот так можно по оптическим наблюдениям, изучая движение вот этого спутника оптического, определить массу черной дыры. Потому что в двойных системах именно движение, так сказать, видимой звезды отражает информацию о массе невидимой звезды. В этом прелесть двойных систем, которая в свое время меня как раз и привлекла вот в начале 60-х годов, когда я стал заниматься классическими двойными системами. А это вот тоже маломассивная система, но гравитационно-волновая. Это слияние двух нейтронных звезд. Вот здесь показано наблюдение на двух обсерваториях, на Лайго, на Вирго, и, так сказать, область локализации и так далее. И вот, вот сам транзиент оптический. Две нейтронные звезды слились, начались термоядерные реакции, и реакции синтеза химических элементов. Образуются элементы до группы урана. Посчитано, что там образуется очень много золота. Потому что не исключено, что в основном золотой запас Вселенной обусловлен не земными там, а во Вселенной это вот слияние нейтронных звезд. Потому что два крупных атомных ядра, нейтронная звезда – это фактически атомное ядро, только макроскопических размеров, 10 километров. Плотность вещества там миллиард тонн в кубическом сантиметре. Вот наперсток вещества весит миллиард тонн. Вот. И, значит, они сливаются, идут реакции синтеза, образуют тяжелые элементы, и они гамма-излучение при образовании тяжелых элементов испускают. И это гамма-излучение было замечено с помощью двух обсерваторий. Обсерватории Ферми и обсерватории Интеграл. Гамма-всплеск на 2 секунды позднее приходит, чем вот, момент слияния. И вот оптические транзиенты, связанные с этим гамма-источником. То есть все это наблюдено, изучены процессы нуклеосинтеза. И самое главное, что померена скорость распространения гравитационных волн. Мы же знаем скорость распространения электромагнитного излучения. Это скорость света. И вот по этой задержке, 2 секунды, зная расстояние, можно дать ограничение на скорость распространения гравитационных волн. Оказывается, с точностью 10 минус 15 скорость распространения гравитационных волн в пространстве совпадает со скоростью света в вакууме. Что и требовалось доказать, потому что Эйнштейн как раз считал, что гравитационные волны должны распространяться со скоростью света. Вот впервые экспериментальное, так сказать, подтверждение этого утверждения, оно получено на основании вот этого слияния двух нейтронных звезд. То есть здесь многоканальная астрономия тоже помогла именно определить скорость распространения гравитационных волн в природе. Это достижение многоканальной астрономии. Вот. Ну и вот как у нас черные дыры распределены. Это вот нормальные рентгеновские двойные системы.

Вот как раз показано. Но сейчас у нас, значит, в течение полугода будет продолжаться наладка обсерватории Лайга и Вирга гравитационно-волновых, улучшение их характеристик. И через полгода начнутся новые наблюдения, и астрономы этих групп обещают 100 событий слияний в год. То есть каждые несколько дней, грубо говоря, каждую неделю будут открываться вот такие вот двойные черные дыры, двойные нейтронные звезды, которые сливаются. И тогда статистика по черным дырам, она многократно, так сказать, перекроет статистику по черным дырам в рентгеновских двойных системах. Я скажу, что вот это результат 50 лет исследований, полвека. И вот получено необходимое условие существования горизонта событий у черных дыр, о котором я говорил. Достаточного в электромагнитном канале получить не удается. А вот гравитационно-волновая, она в течение ближайших там 3-5 лет даст многие тысячи черных дыр. Будет известно распределение по массам. Тут еще угловые моменты вращения черных дыр можно изучать по форме гравитационно-волнового сигнала. Если они не параллельны, они прецессируют друг относительно друга, можно изучать так называемую прецессию Ленца-Тиринга. Это тоже проверка общей теории относительности и так далее. И вообще общей теории относительности можно будет многократно проверить в точных, самых точных уравнениях, без всяких приближений. То есть точный вариант общей теории относительности можно будет проверить с высочайшей точностью. Пока вот по этим вот объектам проверка общей теории относительности выдержала самые строгие тесты. То есть она работает как часы. Никаких там скалярных добавок. Вот есть так называемая скалярно-тензорная теория гравитации, обобщение и так далее. Пока ограничения на скалярную добавку очень маленькие. Чистое ОТО классическое. Эйнштейн был гений, который построил очень красивую феноменологическую теорию, которая абсолютно верна, как выясняется, из наблюдений в гравитационно-волновом диапазоне. И это все работает двойные звезды, коллеги. На поздних стадиях эволюции. Вот. Ну, есть еще далее уже, так сказать, классические рентгеновские двойные, я продолжаю. Есть некоторые вот такие квазистационарные рентгеновские источники, они в основном в галактическом балже, это вблизи центра галактики формируются. Это в основном нейтронные звезды, вот, аккрецирующие. У них тоже большие светимости, но вспышек не наблюдается. Там наблюдаются квазипериодические осцилляции там, и так далее. Целая тоже большая наука. Есть рентгеновские барстеры, когда в маломассивной рентгеновской двойной системе от маломассивной звезды перетекает вещество на поверхность нейтронной звезды, то на поверхности накапливается это вещество, и оно поджигается и образует термоядерный взрыв. Вот этот термоядерный взрыв длительностью несколько секунд, он наблюдается, и в максимуме светимость 10^38 эргов в секунду и так далее. Это тоже свидетельство наличия поверхности у нейтронной звезды, наличия вот феномена рентгеновского барстера. Вот. Ну, дальше пошли уже двойные системы на поздних стадиях эволюции, но без релятивистских объектов, а с белыми карликами. Нейтронные звезды и черные дыры образуются в результате эволюции массивных звезд. А здесь мы рассматриваем маломассивные звезды. У маломассивных звезд, например, у Солнца, в конце эволюции черной дыры не образуется. Образуется белый карлик размером порядка радиуса Земли, с массой порядка массы Солнца, потому что сбросится незначительная часть водородной оболочки. Вот. И плотность вещества будет тонна в кубическом сантиметре. То есть один кубический сантиметр вещества белого карлика – это тонна весь. И вот таких объектов миллиарды в нашей галактике. Начать, некоторые из них входят в двойные системы. И если оптическая звезда заполняет полосу роста, начинается перетекание вещества на белый карлик. И те же самые явления, что в рентгеновских двойных, но на гораздо меньшем энергетическом интервале. Рентгеновской светимости нет, в основном светимость в ультрафиолетовом и оптическом диапазоне. Во время вспышки светимость меньше существенно, чем в рентгеновских двойных и так далее. Но оказывается очень важное наличие магнитного поля у белого карлика. Если белый карлик в двойной системе имеет маленькое магнитное поле, то вокруг белого карлика формируется аккреционный диск и идет аккреция на экваторе белого карлика. Если же магнитное поле побольше, 10^5, 10^6 газ, то аккреционный диск во внутренних частях магнитосферы, вращающегося белого карлика, разрушается. И мы имеем такое кольцо вокруг белого карлика. И аккреция вещества идет уже не на экватор, а на магнитные полюса белого карлика. Магнитное поле захватывает из этого кольца вещество, оно падает на белый карлик. И образует яркие пятна. И там может быть, так сказать, феномен вот это, так сказать, промежуточного поляра, то есть периодическая перемена связана с осевым вращением белого карлика. А если поле очень большое, то радиус магнитосферы белого карлика превышает размеры орбиты двойной системы. И никакого аккреционного диска не образуется. Вещество от оптической звезды сразу идет на магнитные полюса белого карлика. И образуется феномен
Поляра тоже.

0: очень экзотическая вещь. Там наблюдается поляризация линейная излучение 10%, а круговая поляризация, которая характерна только для магнитных полей, порядка вплоть до 40-50%. И первое наблюдение, когда использовали телескопы типа с какими-то отражающими косыми зеркалами, они давали парадоксальные результаты, потому что поляризованное излучение нельзя с помощью косых зеркал наблюдать. Косые зеркала дают свою поляризацию. Поэтому тут заметили сразу, что что-то не то. И когда стали исследовать, оказалось, что колоссальная собственная поляризация. Это вот как раз вещество, которое падает на магнитные полюса, и в магнитном поле за счет синхротронного излучения образуется сильно поляризованное излучение. Вот, так что вот такая вещь. Ну и, конечно, из-за неустойчивости в аккреционных дисках мы наблюдаем феномены новых звезд, феномены новых, вспышки новых звезд. Вы, наверное, слышали это. Вот. И, так сказать, повторные новые, карликовые новые, предкатаклизмические двойные наблюдаются, их много. То есть имеется белый карлик и обычная звезда. Но она еще не заполнила свою полость Роша. Должно пройти несколько миллиардов лет, когда из-за потери углового момента за счет магнитного звездного ветра компоненты сблизятся, оптическая звезда заполнит свою полость Роша, и зажжется вот катаклизмическая двойная система с аккреционным диском. А так там нет никакого вспышек, нет. Просто белый карлик крутится вокруг ненормальной звезды главной последовательности. Вот так что это такой зоопарк богатый. Для исследования это просто кладезь, для астрономов, так сказать, очень... Есть симбиотические двойные системы, когда GM-гигант значит, находится в паре с белым карликом и субкарликом, иногда даже нейтронная звезда. В орбитальные периоды таких систем громадные, и, скорее всего, вот здесь GM-гигант, он уже даже образовался сам по себе. При таких больших орбитальных периодах расстояние между компонентами так велико, что обмена масс не проходило. Не происходило. Просто сама вот эта звезда эволюционировала, сбросила оболочку, расширилась, и вокруг нее вот вращается белый карлик. Вот такие вот всякие. Так что вспышки – это результаты термоядерного горения водородной плазмы, накопленной на поверхности аккрецирующего белого карлика, который аккрецирует медленный звездный ветер вот этого GM-гиганта. И так далее. Но есть еще ультрамягкие рентгеновские двойные. Они наблюдаются, вот, например, в Большом Магеллановом облаке. Они чем отличаются? У них огромная рентгеновская светимость, как у рентгеновских новых, до 10-38 восьмерок секунд. Но жесткость спектра соответствует температуре всего 20-50 электрон-вольт. Не килоэлектрон-вольт, как в обычных рентгеновских двойных, а всего электрон-вольт. Это говорит о том, что вот эта энергия излучается с очень большой поверхности. Если бы она с маленькой поверхности излучалась, то по теореме Стефана Больцмана у нас бы температура излучения должна быть велика. Здесь же температура излучения маленькая. Вот. Почему? Потому что это не нейтронная звезда, у которой радиус всего 10 километров, а это белый карлик, у которого радиус порядка радиуса Земли. И вот с этой поверхности при аккреции излучается вот эта стационарная рентгеновская светимость. Ну, тут для того, чтобы стационарно она светила, надо особые условия на темп потери массы вот, вещества через точку Лагранжа от вот этой самой звезды-донора и так далее. Это тоже отдельная, очень красивая наука, когда вы видите вот, термоядерное горение стационарное на поверхности белого карлика. Есть красные новые, это совсем недавно феномен открыт. Дело в том, что может, эволюция двойных систем может приводить к формированию общей оболочки. И вот орбитальное движение звезд в общей оболочке передает ей энергию и сбрасывает эту общую оболочку. Вот обычное новое – это аккреционный диск есть, в котором есть неустойчивость. Неустойчивость приводит к увеличению вязкости. Из-за увеличения вязкости у вас темп аккреции усиливается, и вспышка происходит. Здесь же механизм вспышки совсем иной. Две звезды, они в общей оболочке. За счет динамического трения они очень быстро сближаются. И энергия, кинетическая энергия движения звезд передается оболочке. Оболочка сбрасывается. И мы видим феномен новый, как новая звезда. Но без следов термоядерных реакций в оболочке. У новых наблюдаются элементы группы ЦНО. Элементы термоядерных реакций. У новых звезд, классических. Потому что там термоядерный взрыв на поверхности белого карлика. А здесь просто сброс общей оболочки без всяких, так сказать, термоядерных реакций. Но за счет огромной кинетической энергии движения звезд в двойной системе этой энергии достаточно, чтобы разбросать оболочку со скоростями там, во многие тысячи километров в секунду и наблюдать вот яркую вспышку. Ну вот тут вот приведены как раз примеры объектов, общая энергия и так далее. Есть еще так называемые LBV объекты, голубые переменные высокой светимости. Таких объектов много, они очень яркие, именно стационарные, но пока их природа до конца не ясна. Либо это одиночная, очень массивная звезда с массой больше 100 масс Солнца. Но мы уже имеем примеры таких массивных звезд, и вроде бы там никакой экзотики не происходит. Я вам табличку показывал. Вот эти, в этой таблице показаны данные наблюдения последних 5-7 лет всего. Вот. Либо это объект Торна-Житков, о котором я говорил. То есть это, так сказать, обычная звезда, где в центре сидит черная дыра, на которой идет окрест. Вот. Либо это массивная двойная система на стадии с общей оболочкой, после стадии рентгенской двойной системы, и общая оболочка еще не успела сброситься. Но есть некоторые указания вот на то, что, так сказать, такие системы могут быть действительно двойными системами. Вот система это Карина, это система с периодом 5 лет и так далее. Там рентгеновское излучение, коллимированные джеты и так далее. Так что это тоже интересная область исследования. Ну и, наконец, последнее – это радиопульсары в двойных системах. Это очень интересная область астрофизики. Есть специальный термин – пульсарная астрономия. Почему? Пульсар – это часы, потому что это вращение нейтронной звезды. Нейтронная звезда с массой 1 массу Солнца, там 1,5 массы Солнца, с периодом вращения до нескольких миллисекунд, вот, она очень стабильно вращается. Там есть звездотрясение, потому что из-за большого быстрого вращения у нее центробежные силы на экваторе раздувают оболочку нейтронной звезды, она может трескаться, и какие-то сбои наблюдаются. Но на длинных временах, на временах месяцы, годы, период вращения очень стабилен у пульсара. Ну, с точностью до потери энергии, потому что пульсар, вращаясь, он излучает, так сказать, гравитационно-волновое излучение, излучает релятивистские частицы, которые рождаются в сильном магнитном поле и в электрическом поле, которое из-за вращения рождается. Вот, потому что пульсар – это динамо-машина. Там сильное магнитное поле, 10-12 гауссов, и все это быстро вращается. Вот вы когда вращаете магнитное поле и проводник поставите, в нем потечет ток. Вот здесь то же самое. Вот. Но из-за очень большой стабильности импульса пульсары можно использовать для тестирования различных, там, для общей теории относительности, для координатно-временного обеспечения. Сейчас строится специальная система счета времени, не зависящая ни от чего, а именно по пульсарам. Потому что если будет какая-нибудь там война и так далее, то всякие вражеские агенты могут наши атомные часы там разрушить, и так далее. А пульсарные, пульсары-то они во Вселенной, никто их не разрушит. И вот время хранить со временем будут именно через пульсары. А пульсаров несколько тысяч открыто. Но только 200 штук из них в двойных системах. Поэтому можно в двойных системах мерить массы пульсаров, проверять движение пульсаров в двойной системе, и соответствует ли оно общей теории относительности. И все согласуется с общей теорией относительности. Кстати, могу сказать, что вот, значит, первый, так сказать, пульсар, по которому было зарегистрировано гравитационные волны косвенным путем, был открыт именно Халсом и Тейлором в 1975 году. Это PSR-1913+16 пульсар, у которого орбитальный период уменьшается из-за излучения гравитационных волн в строгом соответствии с квадрупольной формулой Эйнштейна по излучению гравитационных волн. Это был 1975 год. И именно благодаря наличию вот этого пульсара Конгресс Соединенных Штатов выделил деньги на гравитационно-волновую антенну LIGO и отложил создание LHT, Большого Адронного Коллайдера. Если бы не было этого пульсара, бозон Хиггса был бы открыт на 30 лет раньше. Но тогда вот астрономы убедили Конгресс, что гравитационные волны важнее, чем еще там какая-то элементарная частица. Но потом оказалось, что гравитационные волны очень трудно обнаружить. И длительное время Кип Торн, который получил Нобелевскую премию за открытие гравитационных волн, он, представляете его ощущение, он отложил Большой Адронный Коллайдер на несколько десятков лет, а гравитационные волны еще не открыты. 40 лет ждали, когда вот начало вот создания гравитационных волновых антенн прошло 40 лет. И только через 40 лет были открыты. И 40 лет Кип Торн сидел как на горящих углях. Понимаете, вот какая ситуация. И еще не хочу тоже привести пример. Наш Владимир Борисович Брагинский, член-корреспондент Академии наук, он всю жизнь посвятил изучению гравитационных волн. Он был членом коллаборации LIGO. Вот, и он поддержал первую статью об открытии гравитационных волн от слияния черных дыр и через два дня скончался. Но слава Богу, он успел поддержать статью и налюбоваться этой, так сказать, вот этим результатом открытия гравитационных волн. Так трудно открывать гравитационные волны из-за слабости гравитационного взаимодействия. Ну что, значит, вот их много уже. Компаньоны самые разные. Может быть, две нейтронные звезды. Одна пульсар, другая не пульсар. А есть одна система, где два пульсара, что позволяет очень проверить вот это. Вот эта двойная система. АБ стоит. Это компонент А и компонент Б. Оба пульсары с разными спиновыми периодами. Вот. И это позволяет очень многосторонне проверить общую теорию относительности. Ну и есть компаньоны белые карлики, есть массивные звезды Б и БЕ. Кстати, скажу, когда открыли вот первый массивный спутник у пульсара, то люди очень взволновались. Потому что люди сейчас с вожделением ждут, когда откроют черную дыру, вокруг которой вращается пульсар. Потому что пульсар – это очень точные часы. И по движению пульсара можно будет измерить метрику пространства времени самой черной дыры. Аналогично тому, как мы можем мерить эффект горизонта событий по подражанию его во время слияния черных дыр. И вот открытие массивных компаньонов у пульсаров говорит о том, что почему, чем черт не шутит, может окажется, что и черная дыра будет в паре с пульсаром. Вот тогда будет еще один способ доказать наличие горизонта событий у черной дыры. Но пока, к сожалению, такие пары черная дыра плюс пульсар не открыты. Но мы надеемся. Что сделать? Надо еще несколько, там, одну минутку подержать это. Я выключил.
1: А это конец.
0: Да-да-да-да, вот надо вернуться к последнему слайду. Я вместо указки я нажал вот на кнопку переключения. Вот, ну я так просто хочу буквально в двух словах рассказать о том, значит, что... вот о том, что, значит, от слияния черных дыр, ОТО, конечно, очень хорошо проверено, причем в очень сильных полях. Вот число определений масс нейтронных звезд в двойных системах, то есть пульсаров, рентгеновских пульсаров, радиопульсаров, достигает уже 80 штук. И интересный эффект найден. Массы быстро вращающихся нейтронных звезд, у которых период несколько миллисекунд, примерно на 0,15 масс Солнца больше, чем массы медленно вращающихся с периодом порядка секунды. Дело в том, что медленно вращающиеся и быстро вращающиеся отличаются тем, что вот быстро вращающиеся нейтронные звезды, они образовались в результате обмена масс в двойной системе. Поэтому они получили дополнительный угловой момент, раскрутились. А получая угловой момент, они получали и массу. И теория предсказывает, что они должны получить было примерно 0,2 массы Солнца. Этого достаточно, чтобы раскрутить нейтронную звезду от 1 секунды до, скажем, 0,005 секунды. И вот эксперимент показывает, что да, ну не 0,2, а 0,15 масс Солнца, избыток массы у быстро вращающихся нейтронных звезд, вот, который, так сказать, получился за счет поглощения вот, вещества со своим угловым моментом, так сказать, на поверхности этой звезды. Ну, средняя масса нейтронных звезд примерно 1,4 масс Солнца, но известны уже 5 нейтронных звезд с массами больше 2 масс Солнца. Здесь точность очень хорошая, и это очень надежный результат, уже 5 штук. И это позволяет отвергнуть мягкое уравнение состояния нейтронного вещества, что имеет огромное значение для ядерной физики. Потому что при таких вот, так сказать, когда мы имеем нейтронное вещество с очень большой плотностью, там могут рождаться уже всякие кварк-глюонные плазмы и так далее, то есть особое состояние вещества. И вот для расчета уже, так сказать, вот этих вот состояний надо знать конкретно наблюдательные данные. Вот по наблюдательным данным мы можем отвергнуть так называемое мягкое уравнение состояния вещества. Надо принимать только жесткое уравнение состояния вещества. Ну, что это такое? Я здесь тоже не специалист, это уже ядерщики должны понимать. Но астрономия дает ценнейшую информацию. Они целую половину теории уже теперь могут отвергнуть, рассматривать только жесткое уравнение состояния вещества. Вот на этом разрешите мне закончить.
2: Большое спасибо. Наступило время вопросов. Пожалуйста, задавайте вопрос в микрофон. У нас идет видеозапись.
3: Анатолий Михайлович, спасибо большое за лекцию. Как всегда, интересно, познавательно. Я хотел спросить, а расскажите про, немножко про нейтрино обсерваторию, ну, астрономию.
0: А нейтрино астрономия...
3: Да, у нас, по-моему, один телескоп всего на
0: карте. Нет, сейчас уже их несколько, в том числе на Южном полюсе есть так называемая обсерватория Ice Cube. Это кубический, так сказать, километр, который заполнен оптическими фотоумножителями, просверлены, не просверлены, а протаяны дыры во льду антарктическом. Ну, просто горячие, так сказать, штучки протыкаются и постепенно углубляются на несколько там сотен, на много сотен метров, порядка километра. И ставится гирлянда фотоумножителей, которые меряют вспышки оптического излучения. Когда нейтрино появляется в атмосфере, оно там рождает мюон, мюон, так сказать, проходя через лед, рождает, так сказать, нейтрино, а нейтрино дает так называемое черенковское излучение. Потому что, так сказать, электроны, которые там рождаются, они летят со скоростью, больше скорости света в среде. И излучают свет. И вот вспышки этого света регистрируются. Дальше это Ice Cube. И вот именно с помощью Ice Cube и открыта первая нейтрино от ядер галактик. А так нейтринный телескоп есть у нас, значит, на Баксане, под землей, там, ну, в горе. Не закапались, а на равнине, но над ним гора. И это Галлий-Германиевый, так называемый, телескоп, который меряет нейтрино от Солнца, причем нейтрино низких энергий, так сказать, которые излучаются во время протонного цикла. Вот Дэвис получил Нобелевскую премию за открытие нейтрино от Солнца, но он наблюдал так называемые высокоэнергичные нейтрины от Боровской ветви, от небольшой, и получил удивительный результат, что количество нейтрино в 3 раза меньше, чем по теории. И длительное время дискутировался вопрос, что это такое. Либо теория внутренней стороны Солнца неверна, либо нейтринная физика неверна. Вот выяснилось в 2003 году, на основании экспериментов с реакторами ядерными, выяснилось, что имеется так называемая осцилляция нейтрино. По пути от Солнца к Земле, значит, электронная нейтрино превращается в мюонные частично. И поэтому тех электронных нейтрино, которые прилетают на Землю, меньше, чем те, которые рождаются в недрах Солнца. А установка чувствительна только к электронным нейтрино. Поэтому был недостаток нейтрино. И этот недостаток был подтвержден, когда заработала вот эта наша установка, уже отечественная, на Баксане. Значит, по регистрации низкоэнергичной нейтрино уже от прямого протон-протон-цикла. Это не ветвь боковая, а основной цикл термоядерный. И все равно в 3 раза недостаток получился. И только в 2003 году, когда была открыта осцилляция нейтрино, что говорит о том, что нейтрино имеет массу покоя отличную от нуля. Она неизвестна какая, потому что меряется только разность масс. А сама величина не найдена пока. Но доказано, что нейтрино имеет массу покоя отличную от нуля. А стандартная теория элементарных частиц говорит, что масса покоя нейтрино должна быть не равна нулю. То есть это первый вызов стандартной теории. Вот. И когда стало ясно, что есть осцилляция нейтрино, тогда люди поняли, что недостаток нейтрино связан с тем, что есть осцилляция нейтрино. И когда эти осцилляции учли, то оказалось, что все прекрасно согласуется. Теория внутреннего строения Солнца прекрасно, так сказать, подтверждается как величиной нейтрино, количеством нейтрино, так и спектром нейтрино, потому что есть жесткие нейтрино, мягкие нейтрино. Оказывается, они вот распределены тоже по закону, который предсказывает теория нуклеосинтеза на основе ядерного цикла. Так что вот нейтрино-астрономия, она и Солнце помогла выяснить природу. А сейчас мы уже имеем надежду на то, что начнутся массовые наблюдения. Да, у нас на озере Байкал Институт ядерных исследований устанавливает тоже, то есть такое же, только под водой. Такие же гирлянды в воде. Это более эффективно. Почему? Потому что лед, он рассеивает свет. Он кристаллический, поэтому он сильно рассеивает. И поэтому error box, квадрат ошибок, который будет давать вот этот Ice Cube установка, он больше. И там труднее найти соответствующего оптического, так сказать, кандидата. А в воде рассеяние меньше, и поэтому, значит, поле зрения будет, квадрат ошибок будет меньше, и более надежно можно будет отождествлять там с оптическими объектами и так далее, и так далее. Так что нейтрино-астрономия сейчас на большом подъеме.
4: Короткий вопрос.
0: Да, еще. В 1987 году взорвалась сверхновая звезда в Большом Магеллановом облаке. И вот на этой Баксанской нейтринной станции как раз открыли вспышки нейтрино. Но они были на пределе. Поэтому в них кто-то поверил, кто-то не поверил. Одного ученого сделали даже член-корреспондентом на основании этого открытия. Потом долго сомневались. Сейчас ждут еще одной вспышки нейтрино, вспышки сверхновой поблизости. Но это очень маловероятное событие. Но подтверждением того, что это был реальный всплеск нейтрино, а не какие-то шумы, является то, что вот с 87 года, уже сколько лет прошло, почти 40 лет, и ни разу подобных событий не наблюдалось. Это говорит о том, что это уникальное событие, которое по времени было точно привязано к вспышке сверхновой. Это с увеличением времени надежность этого результата возрастает. Почему мы не наблюдаем таких же аномалий шумовых и так далее? Уже 40 лет. И поэтому этот человек, которого избрали членкором, я не буду называть его фамилию, он сейчас ходит с гордо поднятой головой. А до этого люди как-то смотрели на него, вот зря избрали, может быть. Так что такая жизнь.
4: Вы не раз говорили, что массивно вращающиеся системы искривляют пространство, завихряют его. Можно ли считать, что свет, допустим, от таких систем идет по более длинному пути, вот поэтому, скажем, закручивается это пространство, нежели вот в прямой видимости?
0: Да, совершенно верно, совершенно верно.
4: Спасибо.
0: Да. Свет в данном случае для таких гравитационных полей свет как обычная частица. Он может крутиться по спирали там, и так далее. И все. Вот есть такое понятие, как тень от черной дыры. Вот размеры черной дыры, они пропорциональны массе черной дыры. Ну и для Солнца это 3 километра. Если Солнце сжать, то будет 3 километра. А тень от черной дыры, она не 3 километра, она порядка 10 километров. Почему? Потому что если вы положите черную дыру на яркий фон, то часть лучей, которые вблизи черной дыры, они вас не достигнут. Они будут закручиваться. И как спутники вращаться, фотоны, как спутники вращаться вокруг черной дыры. И вы увидите, что размер вот этой темной тени, он гораздо больше, чем размер самой черной дыры. И это как раз облегчает наблюдение вот этих черных дыр уже с помощью радиоинтерферометров там, и так далее. Это отдельная большая наука. Я надеюсь, что в 2019 году мы получим первое изображение тени от черной дыры в центре нашей галактики. Тогда будет получена еще одна Нобелевская премия за открытие, уже за открытие черных дыр. Джеймс Уэбб телескоп, он инфракрасный. А сейчас есть такая установка, называется Event Horizon Telescope. То есть телескоп для наблюдения горизонта событий черных дыр. Это система субмиллиметровых радиотелескопов на разных континентах, которая работает как глобальный радиоинтерферометр. Вот. И у него угловое разрешение 10⁵ секунды дуги, потому что короткие волны, там же лямбда где разрешение. И вот для обычных интерферометров 10⁻³ секунды. А здесь за счет маленькой длины волны 10⁵. И кроме того, поскольку маленькая длина волны, то радиоизлучение от окрестности черной дыры, оно успевает пробиться к наблюдателю. А для длинных волн оно поглощается на неоднородностях плазмы. Поэтому только наблюдение на коротких волнах позволит вот посмотреть вот эту тень от черной дыры, которая имеет размер как раз порядка 3⁻⁵ секунды дуги. А разрешение 10⁵, то есть в 3 раза большой запас. Поэтому можно будет построить, ну и потом за счет обработки получить картинку. Все, смотрите, наблюдайте. Выделен грант $20 миллионов на эту работу. Так что я думаю, они обязаны отчитаться за эти деньги. Люди не жалеют денег на такие эксперименты.
5: Спасибо большое. Можете подсказать, насколько типичны двойные системы, и есть ли система с большим количеством участников, если не брать планетарные системы?
0: То есть кратные системы, многократные.
5: Да, да, да.
0: Да, значит, во-первых, количество двойных систем, не только тесных, но и визуально двойных и так далее, до 90% достигает в галактике, если учесть эффекты наблюдательной селекции. Просто многие двойные звезды, как двойные, мы не можем отождествить. Вот, из-за большой разницы в блеске компонент там и так далее. До 90%. То есть одиночные звезды – исключение. Это не правило, это исключение. Почти все звезды двойные. Да даже у одиночных звезд есть планеты, например, у нас. Если бы Юпитер был там, не помню, кажется, в 70 раз больше по массе, то это же уже была еще одна звезда и так далее. Вот, вот. Так что, кроме того, правило такое. Вот статистика наблюдаемых двойных звезд показывает, что среди двойных звезд, вы возьмете какой-то кусок двойных звезд, какой-то список, там 30% тройных звезд. Теперь выделите тройные, просто третий спутник найти гораздо сложнее. Он меньшей массы, и он, как правило, далеко удален. Тройные системы должны быть по иерархической схеме устроены. Если все три звезды рядом, то они распадутся. Поэтому строится так. Вот тесная двойная и далеко еще одна звезда. Поэтому тесная двойная, как материальная точка, вокруг этой звезды вращается, и вся система устойчива. Может существовать миллиарды лет. Вот таких иерархических тройных систем 30% от общего числа известных двойных. Теперь, если вы выделите тройные системы, в них 30% четверных и так далее. Вот такое правило. Даже звезда Алголь – это первая открытая затменная двойная система. Алголь, так сказать. В 17 веке она была открыта английскими любителями астрономии, там, Гудрайком и еще. Вот. Она оказалась тройной. Когда ее стали детально изучать, оказалось, что она тройная. Чем детально изучаешь двойную систему, тем больше, более вероятно, что она тройная. И, кстати, в системе Лебедь-X1, когда открыли вот эту первого кандидата в черные дыры и долго не могли найти других кандидатов, то Богдан Починский, я о нем упоминал, он очень хитрый такой поляк, он придумал модель тройной системы, в которой имеется две звезды, но с большой разницей в массах, поэтому вторая звезда нормальная на фоне яркой этой не видна, а еще дальше нейтронная звезда, на которой идет аккреция. Поэтому быстрое движение видимой звезды связано с большой массой нормальной звезды, а не нейтрон, а не черные дыры. А рентгеновское излучение идет от аккреции на третью звезду. И эта хитрая модель, она долго работала, хотя ее все проклинали, но отвергнуть не могли. Вот так. Так что тройные системы – это тоже интересно.
6: Спасибо за лекцию. У меня два вопроса. Первый вопрос. Почему именно дрожание черной дыры доказывает наличие горизонта событий? Это первый вопрос. А второй вопрос. На первом или на втором слайде вы показывали то, что масса от малой звезды перетекает в большую звезду и остается ядро. Почему гравитация большой звезды просто-напросто не сжирает малое ядро? Да.
0: Всю звезду.
6: Да.
0: Так, первый какой вопрос?
6: Как наличие дрожания черной звезды.
0: Доказывает, да. Дело в том, что теория показывает, вот все вот это вот дрожание черной дыры можно описать в рамках решения точных уравнений общей теории относительности. Раньше, буквально 10 лет тому назад, эта задача не могла быть решена. Только с появлением современных суперкомпьютеров, супермощных, ее оказалось возможным решить. И решить именно в точном, не в каком-то приближении, а абсолютно точно. И вот эта теория, она дает предсказание формы сигналов во время слияния. Так называемые квазинормальные моды колебаний вот этого горизонта событий дрожащего. И эти квазинормальные моды, их несколько, поэтому наблюдаем-то мы не одну моду, а суперпозицию, сумму. И можно теоретически рассчитать для данной массы и данного момента вращения сформировавшейся черной дыры форму сигнала, амплитуду и степень его затухания. И только для черных дыр с горизонтами событий эта форма и степень затухания, они однозначно получаются. Если у вас твердая поверхность, то там все будет совсем по-другому. Не получите вы этого закона затухания, ничего. Это точные расчеты, сравнение которых с наблюдениями позволит уверенно сказать, что да, только горизонт событий. Больше...
6: Насколько может быть, насколько точнее отличаются эти показания от, допустим, от дрожания или от, да, от дрожания, от вибраций звезды.
0: Нормальные нейтронные звезды, например. У нейтронных звезд эти дрожания – это килогерцы. А у черных дыр – это десятые доли герца. Вот это во-первых. То есть по времени. То есть можно по характерному времени дрожания можно сразу сказать, что это черная дыра. Что, по крайней мере, это не нейтронная звезда. Кроме того, когда две нейтронные звезды сливаются, образуется термоядерный взрыв, который формирует уран и золото. И там никакого дрожания уже нет, потому что когда они сливаются, они разрушаются. Там термоядерная реакция и так далее. При слиянии двух нейтронных звезд вы не получите никакой регулярной вот этой убывающей зависимости. Поэтому здесь вот эти, так сказать, образцы кривых блеска гравитационно-волнового при слиянии черных дыр, их много насчитано. Вы можете их потом накладывать на наблюдаемые, так сказать, кривые и сравнивать, и все. И когда черных дыр будет каждую неделю под черной дыре рождаться, вот через полгода, то можно будет накопить статистику. Сейчас пока точность, так сказать, не очень велика каждого сигнала. А когда их будет очень много, можно там средний сигнал выделить там, и так далее, и уже с большой точностью проверить все. Я уверен, что на этом пути мы докажем, что именно дрожит черная дыра, горизонт событий черной дыры. И будет получена еще одна Нобелевская премия. Я думаю, что вот сейчас получена Нобелевская премия за открытие гравон, а вторая будет за открытие черных дыр. Ну и сейчас соревнуются две группы. Вот одна – это Event Horizon Telescope, которые тень от черной дыры в ядре нашей галактики. Они торопятся, вот получили грант и торопятся скорее опубликовать. А LIGO, вот полгода им надо еще, чтобы чувствительность в 4 раза поднять. И тогда они уже 4 в кубе, это вот объем пространства у них в 4 в кубе раз увеличится. И поэтому они, частота слияния черных дыр будет у них раз в 3 дня. И будет огромная статистика. И вот идет соревнование, кто первый, так сказать, получит Нобелевскую премию. Это ответ на первый вопрос. А второй вопрос, почему при перетекании вещества остается гравитационно связанное ядро звезды и не полностью перетекает на звезду. Дело в том, что звезда, она при перетекании, ее центральная часть сжимается. И гравитационное поле вот этой звезды, оно уже не позволяет остальной части перетечь на вторую звезду. Но вы правы в каком смысле? Если у нас перетекает необычная звезда с нормальным химсоставом, невырожденная так называемая звезда, то действительно у нее центральная часть сжимается и отделяется от оболочки. Оболочка перетекает, а центральная часть в виде белого карлика там остается. Но если у вас два белых карлика в двойной системе, то вы правы, может быть динамический процесс. Дело в том, что у нормальных звезд чем меньше масса, тем меньше радиус. А у белых карликов, поскольку они состоят из выраженного вещества, чем меньше масса, тем больше радиус. Поэтому, когда белый карлик в двойной системе начинает перетекать, с уменьшением массы его радиус растет. И степень перетекания только увеличивается. И белый карлик может за динамическое время, то есть за несколько часов, полностью перетечь на второй белый карлик, вокруг которого образуется диск, который там несколько сотен тысяч лет оседает на второй белый карлик, образуется так называемая сверхновая, образуется белый карлик с массой больше, чем Драссикаровского предела, больше 1,4 массы Солнца. И он коллапсирует и дает нам сверхновые типа 1А, которые являются стандартными свечами для обнаружения расширения нашей Вселенной. Вот ускоренное расширение Вселенной, темная энергия, были открыты путем изучения сверхновых типа 1А, которые образуются вот таким механизмом. Это один из механизмов образования сверхновых типа 1А. Просто белый карлик, у него средняя масса порядка 0,6 масс Солнца. А очень массивный, одиночный белый карлик трудно сформировать. Но когда два белых карлика в двойной системе, они сливаясь, дают вам нужную массу, полторы массы Солнца. А такой белый карлик, он коллапсирует. Он коллапсирует в нейтронную звезду. Или термоядерный взрыв происходит, полный разлет. И это регистрируется как вспышка сверхновой, которую видно с миллиардов световых лет. Это такие, так сказать, датчики пространства. Вот. Обычные звезды, они вот на только всего там миллионы световых лет. А сверхновые на миллиарды световых лет. Поэтому мы можем увидеть закон расширения Вселенной вплоть до миллиардов световых лет. И на этих расстояниях мы видим, что Вселенная расширяется не с замедлением, что требовалось бы из обычной теории, а с ускорением. Казалось бы, вещество должно... Был взрыв, потом вещество летит, и под действием самогравитации замедляется. Ничего подобного. Оно ускоряет. Есть материя, которая имеет гравитационное отталкивание, которая ее расталкивает. Это так называемая темная энергия. Вот такая хитрость сейчас в астрономии. Так что двойные звезды вот даже для космологии помогают. Вот слияние белых карликов в двойных системах рождает массивный белый карлик, который взрывается как сверхновая 1А. Является маяками Вселенной, стандартными свечами.
7: Да. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что есть черные дыры в недрах планеты? В недрах...
0: Нет, не планеты, звезд.
7: В недрах звезд?
0: Да, и так называемые объекты Торна-Житков. Любопытно то, что Житков – это женщина, полячка, очень красивая. А Торн – тоже мужик с бородой, Нобелевский лауреат. И вот когда они были молодыми, как мы говорим, когда я студентам читаю лекцию, они родили объект Торна-Житков.
7: А как часто они встречаются?
0: Что?
7: Как часто они встречаются?
0: Теоретически они очень редкие должны быть, потому что это очень массивные звезды их рождают. Их должно быть несколько десятков, может быть сотня на галактику. И сейчас две штуки найдены уже. Два объекта найдены. Найдены по аномалиям химсостава. Это красный сверхгигант, у которого на поверхности есть элементы группы углеродно-азотного цикла, термоядерного цикла в недрах. Усиленный, там в сотни раз больше обилия элементов, чем у обычных звезд. Это говорит о том, что есть полная конвекция вещества, а именно вот в этих объектах Торна-Житкова из-за огромного градиента температуры, потому что при аккреции там огромная температура, нейтринное излучение на черную дыру, когда аккреция в центре. Вот. У нас огромные изменения температуры по радиусу, из-за этого у нас конвекция мощная. Она выносит на поверхность обычной звезды вот, так сказать, химические элементы внутренние.
7: Получается, что срок жизни такой...
0: Там несколько сотен лет всего, поэтому их очень маловероятно обнаружить. Большое счастье, что удалось. Вот один, оба объекта, по-моему, в Большом Магеллановом облаке найдены. В нашей галактике пока ничего не найдено. Специально поставленная программа. Кстати, мадам Житков, она как раз инициатор этой программы на современных 10-метровых телескопах. Вот она лазит по небу, ищет эти звездочки и смотрит на них химсостав. То есть смотрит спектры, линии, по линиям определяет количество атомов углерода, азота, кислорода. Это как раз атомы, которые рождаются после термоядерных реакций. И у холодных звезд их не должно быть. А эта температура 3000 градусов, там не должно быть обычным способом, там не должно быть видно этих вот углерода, азота, кислорода. А оно и есть. Причем содержание в 100 раз выше, чем обычно. Значит, это из недр вылилось, вышло. То есть это признаки объекта вторной жидкости. Эта наука только начинается. Вот. Но это очень трудная проблема. Это надо перебрать там огромное количество звезд, причем спектры снимать. А спектр каждой звезды, там, это несколько часов наблюдения на крупном телескопе, где час наблюдения стоит там $10 000. Так что это не просто все.
5: Большое спасибо за лекцию. Вот в начале там была у вас картинка, где показано первичное вытекание масс, другой потом вторичный. Я сейчас не скажу, не вспомню, какие к нам типы звезд, но вопрос следующий. Вот, возможно ли третий цикл, четвертый, пятый и так далее? Сколько вообще?
0: Нет, цикла вообще два. Сначала перетекает, у нас же двойная система. В двойной системе два цикла. Сначала одна звезда перетечет на вторую, потом через какое-то время вторая звезда расширится и начинает перетекать, формирует вот что-то.
5: Мешает, допустим,
0: и дальше два остатка вот либо сливаются, образуют вот объект Торн-Житков, либо сливаются два релятивистских объекта и образуется гравитационно-волновой всплеск.
5: То есть третьего цикла быть не может?
0: Но здесь нету. Но если тройная система, то там можно поговорить. Вообще есть такие модели. Когда образуется объект Торн-Житков, у него радиус очень большой. И даже если у вас тройная система по иерархической схеме построена, то есть тесная двойная и далеко-далеко, например, на расстоянии целой астрономической единицы, третья звезда, то поскольку в объекте Торн-Житков радиус там возрастает в огромное число раз, то этот радиус может достичь вот третьей звезды. Третья звезда из-за трения в этой общей оболочке может приблизиться к двойной системе. Вот. Торн-Житков объект рассеется, будет черная дыра в паре с маломассивной звездой. И вот как раз такие маломассивные рентгеновские двойные системы, один из путей их образования, это вот через объекты Торна-Житкова в тройной системе. То есть, да, правильно, могут быть. И дальше уже будет третий процесс. Когда эта третья звезда нейтральная, она приблизится, она потом опять заполнит полос Роша, начнется перетекание и так далее. Но это только уже в тройной системе. А если двойная система, то два процесса. Одна звезда перетекла, потом другая звезда перетекла. И финальная стадия.
4: Еще короткий вопрос. В теории возможно гиппергамма-излучение, допустим, при столкновении нейтронных звезд?
0: Что? Какое излучение?
4: Излучение с частотой выше гамма-излучения.
0: Ну что значит выше гамма? Гамма – это как раз самое коротковолновое излучение, порядка ангстрема, меньше. Ну, есть жесткое гамма-излучение, мягкое излучение, но там именно вот и очень жесткое гамма-излучение рождается.
4: Ну, то есть ниже, выше частоты в теории невозможно? Или есть какие-то условия, в которых она в теории может?
0: То есть могут ли быть фотоны с энергиями выше, чем гамма-кванты?
4: Да, да.
0: Ну, теоретически запрета на энергию фотона нет. Важно, чтобы вот процесс, в котором фотон рождается, чтобы он допускал рождение таких фотонов. Дело в том, что фотон рождается как результат разницы масс взаимодействующих частиц. Фотон рождается, это МЦ квадрат, так сказать, это аннигилирует что-то. И вот МЦ квадрат, у вас энергия покоя преобразуется в фотон. Чтобы получить фотон очень высокой энергии, надо, чтобы разница масс двух сливающих частиц была достаточно велика. Если она, например, если у вас масса электрона, вот, она 500 кэв, пол мэва. Вот. Если сливаются, так сказать, скажем, два электрона-позитрон, то образуется гамма-излучение с энергией 500 кэв, даже не мэв. А если сливаются протон и антипротон, масса протона – это примерно 1 гэв. Вот если энергия 1 гэв, они сливаются, то образуется гамма-излучение с энергией порядка гэва. А если более тяжелые частицы, вот возьмите там уран, у которого атомный вес, у протона атомный вес 1, а у урана 238. И вот два уран и антиуран ядра, уран и антиуран сливаются. Тогда при аннигиляции они дадут фотон с энергией, равной 238, гэвов. Потому что один-то гэв, а здесь 238 штук. То есть это будет очень жесткий фотон. То есть все зависит от того, каков тот процесс, который рождает фотон.
4: Вот вопрос этим был вызван. То есть если представить нейтронную звезду как большой атом, то в теории возможно.
0: Но когда нейтронная звезда как большой атом, она когда вот существует отдельно. А когда они начинают сливаться, то тут уже дается о себе знать структура нейтронной звезды. она деформируется, превращается в диск, кстати, тоже, потому что они же не прямо сталкиваются, у них есть пролет, то есть есть угловой момент при взаимодействии, они разрушаются, да, образуется дискообразная оболочка, и, как правило, образуется выброс перпендикулярно диску, джет так называемый, со скоростью порядка скорости света, который, кстати, наблюдался в этой вот при слиянии нейтронных звезд и так далее. То есть это будет некоторый процесс. Вот. И, так сказать, там и рождаются, но там рождаются уже гамма-кванты не от слияния самих нейтронных звезд, а от слияния тех протонов, которые эти нейтронов, которые в этой нейтронной звезде сидят. Потому что она при слиянии разлетается на куски. И эти куски друг с другом взаимодействуют и так далее. Это интересная физика.
8: Спасибо большое, Анатолий Михайлович, за удивительно интересную лекцию, очень сложную, но все-таки, я думаю, аудитория оценила вашу лекцию. Спасибо большое. Спасибо большое, как всегда, нашим гостям, аудитории, которые задают очень толковые, замечательные вопросы. Это тоже очень-очень приятно. Я могу сказать, что мы с Анатолием Михайловичем предварительно договорились о том, что презентацию новой книги «Многоканальная астрономия» — это термин, который только-только появился, мы проведем здесь. Вот это будет, наверное, Новый год.
0: Но она где-то после Нового года появится. И, наверное, может быть, там в феврале, может быть, можно будет.
8: Может быть, это будет конец января, может быть, февраль, может быть, там, чуть позже. Так что вот следите за информацией.
0: Это первая книга в нашей стране, вот именно вот по многоканальной. И, насколько я знаю, первая книга в мире. Пока я не вижу, вот сколько пресс-релизов я не смотрел, объявления о том, что где-то там в Америке или в Англии, во Франции планируется такая книга, нету пока. То есть люди еще немножко не очухались. А вот мы первые-то сообразили, что надо написать такую книжку. Она важна будет для учителей школ. Сейчас же астрономия в школах преподается. Поэтому это десятки тысяч школ. И я думаю, что здесь будет хороший тираж, она будет хорошо.
8: Ну, я думаю, что все любители, но и специалисты тоже.
0: Любителям тоже, да. Она вполне на доступном языке, без особых формул. Ну, чисто качественно.
8: То, что надо. Поэтому вот... Милости просим на эту презентацию. Ну, а я хочу сказать, что в следующий раз мы с вами встречаемся 19 декабря. Борис Михайлович Шустов расскажет нам о распределении вещества во Вселенной. На этом прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость, дорогой.
1: Да, пожалуйста, позвольте представить доктора биологических наук, заведующий лабораторией донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН Андрей Викторович Гебрук. Андрей Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да,
0: добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Мы говорим о тайнах океана, и сегодня, ну, пожалуй, самое известное место в Мировом океане – это Марианская впадина. Это прямо с детства же мы все учим, что самое глубокое место на планете.
1: В школе нас учили 10-400, но прошло уже 20 с лишним лет, 25. Изменилась ли глубина Марианской впадины?
2: Подмыло ли ее? Меня почему-то учили сразу, что больше 11. 11 с лишним. Официальная глубина считается установленная в советских экспедициях 11 километров 22 метра. Но эту глубину много раз мерили и перемеривали, и никто, кроме вот наших советских экспедиций, глубже 11 не мог намерить. Все, у всех почему-то получается 10-990, 10-980, там, ну вот, плюс-минус. Ну, в общем, есть разброс. Но будем считать, что порядка, все равно это порядка 11 километров глубина.
1: Давайте спустимся сегодня туда. Сколько будем спускаться по времени?
2: Ну, если на знакомых мне обитаемых аппаратах, то это примерно, ну, полметра в секунду. Вот так вот.
1: Это высокая скорость?
2: Ну, вот хорошая скорость, да.
1: Хорошая
2: скорость, да. Ну, можно даже метр в секунду. Ну, вот метр в секунду, ну, считайте, это, ну, часа, наверное, часов 5, наверное, займет.
1: Метр в секунду. Но, в принципе, это скорость лифта, да? Лифт едет так.
2: Ну, какой. Да, это хорошая скорость, да. Вот на такой хорошей скорости вот где-то получится... Ну, часов 5, наверное, займет только в один конец.
1: А что происходит в батискафе? Правильно называть, да, батискаф? Этот спускаемый аппарат.
2: Батискаф – это, если строго, вот на батискафе действительно историческое погружение в Марианскую впадину, 1960 год. Пикар и Уолш достигли этой глубины в аппарате, который называется батискаф. Он может опускаться только вертикально вниз под грузом, под весом, который он берет. Потом этот балласт сбрасывает и поднимается строго вертикально вверх. Вот это батискаф. А есть аппараты, которые, ну, более автономные, ну, или так, более подвижные. У них есть пропеллер, у них есть двигатель, они могут маневрировать, они могут опуститься, могут зависнуть. Когда они опустятся, достигнут дна, они могут вдоль дна немножко пройти, ну, в общем, могут там провести побольше времени, и потом непонятно, где всплывут, и поэтому с ними всегда нужна связь. Вот это такой вот, такой более современный и знакомый мне тип подводного аппарата.
1: А правда, что он трещит, когда его опускают под действием воды, под давлением? Или это саспенс, просто чтобы потрепать нервы зрителя?
2: Может быть, в подводных лодках, там, поскольку это такая достаточно большая конструкция, там, может быть, какие-то звуки раздаются, потому что, ну, ты вообще внутри такого полого сооружения, сигарообразного, и там как-то гулко все отдается, и какие-то вот такие могут быть. Это я фантазирую, я не был в подводной лодке в погружении. Но в подводном аппарате, который знаком мне, он, кстати, называется подводный аппарат «Мир», у нас их два, «Мир-1» и «Мир-2», которыми вот наш институт, при участии института были построены, и вот с ними мы долгие годы работали, и много чего наработали. Вот, у него в основе такая стальная сфера диаметром примерно 2 метра, в ней 3 человека. Стальная сфера очень прочная, и она, конечно, не трещит. У нее большой запас прочности, и там абсолютно, ну, как комфортно, надежно, спокойно. Главное, чтобы не было клаустрофобии, потому что, в общем, ты внутри шарика и находишься там довольно продолжительное время.
0: Но если 5 часов опускаешься, 5 часов поднимаешься, минимум 10 часов туда-сюда.
2: Ну, смотрите, это мы говорили про Марианскую впадину. В Марианскую впадину эти аппараты не погружаются. У них предел 6 километров. 6 километров тоже довольно много. Ну, 2,5-3 часа в один конец займет. Но на аппаратах «Мир» рекорд погружения, ну, вот от поверхности до поверхности – Ну, 22 часа, вот где-то так. Это, кстати, для таких аппаратов, ну, вот такого научного класса, это, ну, это действительно рекорд. Это максимальное время, которое вот ученый может находиться под водой, вот пребывая в таком вот
0: аппарате. Ну да, если 2 метра, и там 3 человека сидит, это, конечно, клаустрофобия. Это как в аппарате МРТ, мне кажется, ты себя чувствуешь примерно.
2: Ну да, да, да, можно сравнить, да.
0: Все рядом, и нужно как-то...
1: Иллюминаторов там нет, да? Там все...
2: Есть.
1: Есть иллюминаторы?
2: Конечно, да, конечно.
1: О, я думал, все через камеры.
2: А там все равно ничего не видно. В этом смысл. Мы называемся подводные наблюдатели, мы именно наблюдаем. Есть. Ну вот в нашем случае это... Аппараты МИР – это 3 человека. Это всегда пилот, всегда наблюдатель и плюс-минус бортинженер, который помогает пилоту. Но если пилот очень опытный, то может быть 2 наблюдателя. Тогда пилот все делает один. Вот 3 человека.
0: А ну там же все равно уже мы опускаемся там ниже 300 условных метров, и там уже ночь наступает. Насколько хорош дальний и ближний свет вот этих аппаратов?
2: Ну, это самая главная проблема, как, ну, для наблюдателя, так и, ну, наверное, техническая, потому что там действительно кромешная тьма. И, да, действительно, вот глубже, ну, 200 метров уже, в общем, ничего не будет видно, хотя, строго говоря, там еще какие-то там частички, кванты света туда еще пробиваются. Но 300 метров точно уже ночь полная. И ничего не видно. И чтобы хоть что-то увидеть, чтобы вот выполнять функцию наблюдателя, да, надо освещать поле зрения. И это технический такой очень серьезный вызов. И, ну вот, ну, начиналось там такое световое пятно, там примерно 1 метр диаметром, такое слабенькое, потом все больше, больше, больше. Мощность осветителей, всякие технические способы, как сделать там не один осветитель, а 2-3, ну и так далее. Ну и все кончилось тем, если вы знаете подводные аппараты МИР, может быть, вспомните, слышали, использовались на съемках фильма «Титаник», нашумевшего, и они реально использовались на съемках, и, ну, не потому что вот там, потому что это одни из самых продвинутых в техническом плане подводных аппаратов, и в том числе, ну вот, из-за своего оборудования и специального освещения, специально были сделаны штанги такие выносные, на которые вешались прямо гирлянды осветителя, и они светили вот так вот перед собой в одну точку, и это давало такое мощное освещение, что можно было снимать художественный фильм.
0: А, по-моему, чуть ли не Кэмерон же опускался в Марианскую впадину, насколько помню, один из...
2: Да, Кэмерон опускался в Марианскую впадину в 2012 году. Это было большое событие. И, ну вот, я не знаю, почему вы вспомнили в своем цикле про Марианскую впадину. Обычно про нее как-то редко вспоминают, как вообще про такие большие глубины океана. Но вот когда было это погружение, это, конечно, привлекло огромное внимание широкой общественности, и эта проблема снова как-то стала обсуждаться, и вот сразу там через буквально недели прошли считанные, и нам звонили в институт, просили прокомментировать, а что он там мог увидеть, и вообще зачем это все. Вот, ну, то есть это такой хороший пример, когда ну, какие-то такие проблемы научные или околонаучные становятся вдруг достоянием широкой общественности. То есть, ну, нужен какой-то толчок, стимул. Вот Кэмерон погружался не ради науки, но он не забыл про науку. Кэмерон очень интересный человек, и, ну, вот у него есть своя такая увлеченность океаном, и тяга к океану, и тяга к техническим всяким решениям в исследовании океана. И это была его собственная конструкция. Аппарат ему построили в Австралии. И там на тот период, вот в 2010-м, сложилась такая интересная обстановка. 3 или 4 компании и там персонально личности вдруг вот включились в гонку с тем, чтобы погрузиться на дно Марианской впадины. И вот Кэмерон эту гонку выиграл. Он построил практически в секретных таких условиях свой этот аппарат. Он был очень необычный, и как человек, связанный с кино, он был просто, ну, можно сказать, он напичкан был световыми всякими приборами, там мощнейшие были осветители.

0: и не, ну, не является газом и не, ну, не предназначена для того, чтобы вот выдерживать давление, гигантское совершенно внешнее давление. А, кстати, есть рыбы еще, которые называются хрящевые, да, вот всякие акулы, скаты, они более примитивные, чем костистые, но они еще мельче живут, они не встречаются глубже 4 километров, там другая проблема, структура хряща просто под давлением начинает меняться, он как-то вот, ну, затвердевает, ну, в общем, структура его изменяется, и поэтому они не выносят давление больше 4 километров. Вот хрящевые 4 километра, костистые 8, вот так вот.
1: Какая температура на дне Марианской впадины?
0: На дне в Марианской, ну, вообще в желобах температура, ну, где-то, ну, 2 градуса, 3 градуса, вот такая вот.
1: Что позволяет температуре воды не опускаться ниже нуля и не замерзать?
0: Во-первых, весь океан перемешивается, и начиная вот, ну, с определенных глубин, ну, где-то вот там 5-6 километров, там уже достаточно такие стабильные глубины, это действительно холодно, это действительно мрак, но холодно это где-то, ну, 2-3 градуса, а дальше, ну, все зависит от района, допустим, где-нибудь у берегов Антарктиды, там может быть минус 1, вот, где-то там, ну, в более теплых водах будет, ну, 2-3. Вот. Ну, в общем, такое влияние воды из более высоких слоев, горизонтов, ну, вот оно имеется, но в целом, в общем, ну, не очень большой температурный диапазон.
1: С таким давлением, какое есть на дне Марианской впадины, наверное, и вода кипит при другой температуре, не при 100 градусах Цельсия, да?
0: Совершенно верно. Вода, да, температура кипения зависит от давления, да. Это, да, этот феномен мы с ним, ну, как мы его видели воочию, когда есть в океане такое явление, черные курильщики, гидротермальные растворы, ключи, вот такие слова, да, и, ну, это когда вот такой горячий очень раствор бьет, ну, как гейзеры такие подводные, да, но это на большой глубине, и вот интересно, что там температура может быть 400 градусов, например. Когда вот ее просто померили физически, ну, то как-то такое было недоумение, но потом все быстро, в общем, встало на свои места, потому что, да, давление может существенно повышать точку кипения.
1: Интересно.
2: То есть при большом давлении 400 градусов оно не кипит, а
0: оно не кипит, там даже пузыря нету.
1: И просто картошку вот не сварить в таком гейзере.
0: Нет, картошку, я думаю, сварить можно.
1: Можно, да? Ну да.
2: Ну хорошо. Если не расплющит, у тебя сразу будет этот самый, как называется, пюрешечка.
0: Голодными не останетесь.
1: Пюрированный картофель.
2: Пюрированный будет, да.
1: Спасибо. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу в нашем обсуждении. Андрей Викторович Гебрук у нас в гостях, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной Фау на Океанном институте океанологии имени Жершова РАН. Говорим о Марианской впадине. Интересно, а есть ли там смена времен года в Марианской впадине или нет? Буквально у нас 10 секунд до паузы.
0: Короткий вопрос. И да, и нет. Вот если это на поверхности, если есть весна, лето.
1: Давайте прервемся, потом продолжим.
3: Уральские самоцветы.
2: Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны океана Института океанологии имени Жершова РАН. Сегодня говорим о Марианской впадине, ну и не только о Марианской впадине, вообще о больших глубинах, о фауне, флоре, которая там проживает.
1: Ну, я спросил про времена года. Времена года, климат, да, и да, и нет.
0: И да, и нет, да, потому что, ну, как вот в случае с пищей, это все зависит от сезонности на поверхности. Если это, ну, такие вот, мы это называем умеренные широты или высокие широты, там, где есть смена времен года, вот там, где мы живем, да, вот если где-то вот на нашей широте оказаться в океане, например, там в Северной Атлантике, то есть весна выраженная, есть лето, осень, зима и так далее. И да, это все тогда отражается, эта сезонность, она отражается и на дне. Но в тропиках ее нету. Там, в общем, ну, примерно все в течение года происходит одинаково. И, кстати, если конкретно отвечать про Марианскую впадину, то это тропики. Там сезонности нету. Там более-менее все примерно одинаково.
1: А сейсмическая активность в этом районе?

0: Сейсмическая активность есть, да, это вообще такой вот, ну, периметр Тихого океана, это вот такое знаменитое огненное кольцо, там желоба, это все желоба, которые вот по периметру Тихого океана, они в зоне сейсмической активности очень высокой.
1: То есть есть вероятность, что профиль Марианской впадины может измениться до неузнаваемости?
0: Есть, да. Ну, насчет неузнаваемости, ну, а с чем сравнивать, да, так за наш век вряд ли, за геологическое время, конечно, да.
2: У меня такой интересный вопрос. Возможно, что существует впадины больше Марианской, да? Ведь все-таки океан занимает, ну, громадную по размеру территорию, невозможно изучить даже там половину, даже четверть невозможно. Может быть, там еще есть десяток впадин, которые там 20 километров, но мы о них просто еще ничего не знаем.
0: Ну, все-таки вряд ли. Конечно, могут быть уточнения, могут какие-то найтись какие-то интересные, там, не знаю, места на дне, которые вдруг окажутся не такими, какими они представляются, но думаю, что радикальных таких открытий не произойдет. Вот, ну,
2: то есть настолько изучен уже океан, что мы, в принципе, знаем рельеф дна.
0: По крайней мере, рельеф дна, вот, грубо, конечно, но где-то лучше, где-то хуже, но, в общем, карта рельефа дна, она более-менее уже так понятна, но... Ну вот могут быть какие-то уточнения, да, там это 11.22 или это 11.33 или это 10.990, но вот чтобы вот принципиально новый какой-то жёлоб, это и глубина, которая принципиально больше Марианской, ну, честно говоря, вряд ли. Я при этом, еще раз подчеркиваю то, что вы сами уже произносили, что, океан изучен, крайне недостаточно, и это, степень нашего знания, это... первые проценты, если говорить про жизнь, но все-таки вот про геологию, про вот такие вот основы, строение дна, рельеф дна, все-таки вряд ли.
2: Но если мы не знаем про жизнь, возможно, просто вот эти все симпатичные рыбки, которые инопланетяне практически, они прячутся от нас. Мы спускаемся в Марианскую впадину на каком-то аппарате, и у нас есть большой фонарь. Но мы светим, кому нравится, когда ему светят в лицо большим фонарем, они прячутся где-нибудь там в пещерках, например. Возможно такое?
1: Ты думаешь, мы их просто не видим?
0: Ну, да. Думаю, что да. Тут просто я не вправе сказать, что нет, потому что, иначе получится, что мы там все уже давно знаем. Конечно, нет. И, кстати, мы гораздо меньше знаем то, что живет в толще воды, потому что, ладно, дно. Вот я говорил там про цифры, процент планеты, 50%, 1%. Это дно, и оно имеет какую-то размерность, предел. Его всегда можно как-то достичь теми или иными способами и исследовать. А есть еще вода, которая лежит над этими глубинами, вот 11 километров, и это все покрыто водой. И ладно, 11, ну вот 6 километров. Представляете, 50% поверхности планеты, просто самой поверхности покрыто водой. И вот что живет на глубине 4-5 километров толщу воды, и вот тут сюрпризов может быть полно.
1: Трудно представить даже. А если найдем на дне Марианской впадины супертопливо, суперпроводник какой-то, он кому будет принадлежать?
0: Мировому сообществу.
1: Всему?
0: Не, ну правда, да.
1: Недоверчиво так спросил. Всему? А если мы найдем?
0: Кто бы... Это на самом деле... Мы просто в шаге сейчас уже не успеем поговорить. Я так понимаю, интереснейшая тема, которая очень горячая, которая появилась буквально в последние годы, это минеральные ресурсы глубокого океана. Вот все знают про нефть и газ, которые на склоне. Но это, как правило, национальные воды, территориальные воды, и там вот, у кого это в пределах этих самых границ, то тому и принадлежит. Но за пределами территориальных вод огромное количество ресурсов, как выяснилось недавно. Например, поля железомарганцевых конкреций, которыми давно уже интересуются, и давно уже, в общем, какие-то участки дна поделили между собой. На будущее. Это еще до сих пор добыча не ведется, но она уже очень серьезно обсуждается. Вот об этом речь. И то же самое, может быть, мы что-то найдем в желобах, хотя, честно говоря, вряд ли. И без них хватает ресурсов, и в океане есть чего добывать, и есть чего делить.
1: В общем,
0: главное
1: все
0: делать разумно.
1: В общем, есть повод нам с вами снова встретиться
0: абсолютно
1: и поговорить
0: точно
1: об этом. У нас в гостях Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны Океана Института океанологии имени Шершова РАН. Спасибо большое, до свидания.
2: Спасибо,
0: всего
2: доброго.
0: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Городские жители редко видят полосу Млечного Пути. Обычно на городском небе только самые яркие звезды. Но если уехать куда-нибудь вдаль от города, в темное, лучше высокогорное место, то Млечный Путь – это довольно яркая и впечатляющая полоса. Астрономам всегда хотелось изучить детали Млечного Пути, и вот в середине 20 века астрономы шведской Лундской обсерватории даже создали такую фотокарту Млечного Пути, собрав из отдельных фотографий и перерисовав на большом листе бумаги точную копию отдельных кусочков неба, выделив при этом Млечный Путь как яркую, бросающуюся в глаза полосу. Рассматривая эту карту Млечного Пути, можно заметить маленькие клочки световых пятен, которые как бы отделились от Млечного Пути. А ниже и правее мы видим два Магеллановых облака. На южном небе они вполне бросаются в глаза, и жители южных широт хорошо с ними знакомы. Слева, немножко южнее Млечного Пути, мы видим небольшую полосочку, и она не всегда бросается в глаза, и с ней знакомы только любители астрономии. Это туманность Андромеды. На прошлой лекции мы говорили, что некоторые из этих пятен – это самостоятельные галактики, которые обращаются вокруг гигантской звездной системы, нашей звездной системы Млечного Пути, и по существу являются ее спутниками. Вот, например, Магеллановые облака. Здесь на одном снимке уместились оба, и большое слева, и малое справа Магелланово облака. И, по сути, это самостоятельные, довольно крупные галактики, но, конечно, заметно более мелкие, чем наши. Являются ли они спутниками нашей галактики, то есть обращаются вокруг нее многократно, или случайно, однократно пролетают мимо нас, пока это еще не до конца выяснено. Но, по крайней мере, даже если пролетают, они очень близко расположены от центра нашей галактики и, по существу, внедрились в ее тело. Ведь галактика простирается примерно на 300 тысяч световых лет. И в этом смысле Магеллановые облака уже находятся глубоко внутри гало нашей звездной системы. Большое Магелланово облако – чрезвычайно интересная и очень полезная система. Я думаю, что это спутник нашей галактики. Теперь уже спутник, потому что даже если они прилетели издалека, пройдя хотя бы однократно через гало нашей галактики, они заметно затормозились, особенно большое Магелланово облако, как более массивная система, и, скорее всего, уже перешли на замкнутую эллипсообразную орбиту. Астрономы чрезвычайно любят этот объект, потому что он недалеко от нас. Всего около 150 тысяч световых лет, это по меркам галактики рядом. Зато перед нами незапыленная, незакрытая полевыми облаками интересная звездная система, где можно изучать и сравнивать разные светила. Мы помним, что прекрасное свойство цефеид указывать нам расстояние до них было открыто именно при изучении Магеллановых облаков, а не нашей галактики. Потому что там все звезды лежат на одном расстоянии от нас, их можно сравнивать между собой, не особенно задумываясь о том, какое до них расстояние. В 1987 году в Большом Магеллановом облаке взорвалась сверхновая. И это была самая близкая сверхновая из тех, что удалось когда-либо изучать в телескоп. И она дала очень большую информацию для астрофизики. Малое Магелланово, перед нами все еще Большое Магелланово облако. И на фотографиях с большой экспозицией, глубоких фотографиях, здесь можно при желании отметить небольшие отрезки спиральных рукавов, которые отходят от бара. Но астрономы до сих пор еще не пришли к единому мнению, является ли Магелланово облако спиральной, такой небольшой спиральной системой, или это неправильное. И такого типа галактики мы называем галактиками типа Магеллановых облаков. То есть это прототип отдельного класса. Ну, малое Магелланово облако довольно бесформенное. Рядом с ним, слева, большое шаровое скопление, но этот член нашей галактики, оно довольно близко от нас, поэтому так ярко представляется. Но и в самом Магеллановом облаке, и в большом, и в малом, много звездных скоплений. Оба Магеллановых облака движутся сегодня по такой дугообразной орбите. Я думаю, что это замкнутая орбита вокруг центра нашей галактики, и по существу являются ее или временными, или постоянными спутниками. Но кроме них, за последнее время найдено еще, по крайней мере, три десятка небольших карликовых галактик, которые уж точно являются спутниками нашей. Так что все это мы оформляем как бы в большую нашу галактику. То есть ее внутреннее тело звездное, спиральный диск и периферия, населенная карликовыми системами. То есть наша галактика не одинокая, она держит вокруг себя целую свиту спутников. Но оказывается, дело еще интереснее. Рядом с нами находится такая же гигантская звездная система, туманность Андромеды, Месье 31. Она так недалека от нас, что гравитационное притяжение нашей галактики к ней и ее к нам держит их рядом друг с другом всегда. Уже 13 миллиардов лет они не расстаются и, по всей видимости, никогда не расстанутся, потому что, как говорят физики, это гравитационно связанная система. Они сильно притягиваются друг к другу. Если подробно рассмотреть Месье 31, то и рядом с ней мы заметим маленькие карликовые галактики, ее спутники. Конечно, все мы до сих пор не выявили. Но даже у нашей мы с трудом еще время от времени открываем новые. У Месье 31 пока выявили наиболее яркие. На этой фотографии мы видим два. Ниже центром маленькая яркая точка. Это сильно ободранное ядро некогда более крупной галактики. В каталоге Месье у нее номер 32, М32. И по существу это уже проглоченная гигантской спиральной системой, доживающая свои последние дни карликовая галактика. А выше центра более лучше сохранившаяся эллиптическая система, Месье 110, она не так близко расположена к центру туманности Андромеды, поэтому сохранила звезды на своей периферии. Вот так выглядит отдельный ее снимок, и мы видим, что это достаточно отделенная и хорошо сохранившаяся эллиптическая система с небольшими туманными полевыми облаками в районе центра. А вот фотография Месье 32. Она уже по существу находится почти внутри диска туманности Андромеды, и с ее периферии улетели все слабо связанные с ней звезды. Осталось одно плотное ядро, и скоро ее судьба закончится. Вокруг туманности Андромеды найдены небольшие галактики, вот перед нами NGC 147, 185 и еще несколько, которые как свита сопровождают ее в движении вокруг нашей. Итак, у Андромеды свой набор карликов, у нас свой. Есть еще одна, третий член нашей небольшой, как говорят, локальной или местной группы галактик. Это спираль в треугольнике. Ее принадлежность пока не определена. Может быть, она тоже является спутником туманности Андромеды, а может быть, живет самостоятельно. Пока мы не можем сказать наверняка. Но это спираль. Очень красивая, небольшая, меньше нашей, меньше туманности Андромеды, но вполне так геометрически оформленная в спиральную систему и обладающая интересной внутренней жизнью звездными скоплениями. Итак, перед нами группа галактик, всегда не расстающихся друг с другом. Мы ее называем местная группа галактик. Они практически контачат друг с другом, то есть периферия нашей галактики находится рядом с периферией туманности Андромеды. А туманность Андромеды немножко массивнее, примерно вдвое больше ее массы, чем у нашей галактики. Скорее всего, она и спутников имеет больше, просто мы их еще не все обнаружили. В целом, наша местная группа – это около пяти десятков больших и малых галактик, постоянно находящихся в объеме размером около 3 миллионов световых лет. Все, что попадает за предел этой группы, уже не может быть гравитационно связанным с нами, потому что, и мы об этом еще будем говорить, во Вселенной существует не только гравитационное притяжение, но и отталкивание, эффект темной энергии, и все, что попадает за пределы 3 миллиона световых лет, уже будет скорее отталкиваться от суммарного притяжения наших галактик, чем попадать к ним в гравитационный плен. Но эта группа весьма самостоятельная, и она всегда, или, может быть, отдельные члены уйдут, но главные наши туманность Андромеды всегда останутся рядом. Каждая галактика немножко обменивается своим веществом с окружающим пространством. О том, что бывают выбросы газа, мы уже говорили. Взрываются сверхновые, горячие облака газа покидают галактику. Но охлаждаясь, они иногда возвращаются, падают на диск галактики и снова принимают участие в рождении звезд. Карлики, сопровождающие большую галактику, тоже не вечны. Перед нами эта схема, конечно, но шаг за шагом показано, как карликовая галактика гравитационным влиянием гиганта, который рядом с ней, потихонечку разрушается и превращается в потоки звезд, некоторое время обращающиеся вокруг галактики, но постепенно теряющие свой внешний вид, свою индивидуальность и растворяющиеся в теле большой галактики. Мы уже наблюдали немало таких звездных потоков и понимаем, что это остатки некогда самостоятельных небольших звездных систем, сопровождавших нашу. А какова судьба нашего Млечного Пути и туманности Андромеды в будущем? Сегодня уже можно провести динамические расчеты. Мы знаем, как движется туманность Андромеды относительно нас. Она к нам сегодня приближается с довольно большой скоростью, 300 км в секунду. Так что в будущем мы будем только ближе и ближе друг к другу. Вот перед нами картина того, как траектории нашей галактики и Мессия 31 в конце концов сойдутся, пересекутся. Вероятно, и М33, спираль в треугольнике, присоединится к этой группе. И они начнут взаимно возмущать, переваривать друг друга. Уже сегодня, если бы мы могли увидеть глазом периферию туманности Андромеды, она представлялась бы весьма ярким и близким к нам образованием. Смотрите, рядом с Луной, конечно, на небе так никогда не бывает, я просто поместил Луну, чтобы показать вам угловой масштаб Мессия 31, она весьма крупная и значительная на небе. В будущем она будет только ближе и крупнее. Ну, художник представляет себе встречу наших двух галактик так, как на этом слайде. То есть это не просто художник, это художник-астроном, который может себе представить это дело на основе численного моделирования, динамического моделирования этого процесса. Сегодня астрономы обладают суперкомпьютерами, на котором можно из миллионов отдельных точек собрать одну галактику, другую галактику и заставить их взаимно двигаться, постепенно сближаясь, постепенно возмущая движение звезд в каждой из соседок и в конце концов слиться в какой-то конгломерат, который уже станет одной новой галактикой. Вот перед нами одна из этих моделей. Весьма сложный, надо сказать, расчет, когда надо миллион точек взаимно притягивающихся промоделировать. Но такие расчеты уже делаются довольно быстро, там, в течение нескольких часов. И на кинофрагменте это можно за несколько секунд увидеть. Когда наши две галактики сольются, ничего особенно трагического при этом не произойдет. Звезды не будут сталкиваться друг с другом, или, скажем так, крайне редко будут сталкиваться друг с другом, потому что звезды малы по сравнению с галактиками. Они как два роя пчел пролетят один сквозь другой, но форма галактик, конечно, изменится до неузнаваемости. И, честно говоря, мы не можем сказать, во что превратится это звездно-газовое облако в конце концов. Но можно предвидеть, что некоторые планетные системы получат довольно солидный гравитационный удар при приближении соседней галактики, может быть, потеряют самых периферийных своих членов. Ну, например, облако Оорта, то есть наши холодные кометы, летающие на периферии Солнечной системы, могут почувствовать это сближение. Но планетная система, Земля, Венера, Юпитер и прочие планеты, конечно, никак не ощутят, что они уже не в составе галактики, а в составе конгломерата Млечный Путь плюс туманность Андромеды, слившихся в единое тело.

0: причин это ты.
1: Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это принять это. Как в тирольских ледниках, в тирольских пирогах, блин. Потому что им какой-нибудь Стив Бучер или еще что-то, они типа крутыми считаются. Я вижу, как они заживают, это полное все по лучшим заветам Рериха. Что тут, в принципе, все рассказано уже.

0: было неплохо.
1: Всем привет! Меня зовут Артур Фадеев, и я профессионально занимаюсь татуировкой. Сегодня я расскажу вам историю этого явления и почему люди набивают себе татуировки. Поехали! А, да? Ладно. Поехали!

0: Во все времена человек стремился изменить свой внешний облик, данный ему природой. Человеческое тело в своем естественном состоянии трудно найти даже в отдаленных уголках природы.
1: Страдание очищает душу.
2: Это точно. Как говорил Серафим Саровский, перед смертью душа должна очень изрядно поболеть, чтобы попасть в высшие вибрации.
0: Татуировка является одним из наиболее древних способов украшения и модификации тела, которое вызывает активную и бурную реакцию у окружающих. В то время как другие повседневные модификации своего образа, такие как одежда, маникюр, являются абсолютно обыденными и даже обязательными. Если в древние времена татуировка обозначала какой-то статус носителя, то сейчас это является отличным аксессуаром и дополнением к образу человека. Если раньше татуировка была более признаком некого девиантного отклонения, то сегодня это просто эстетическое... Че? Да. То сегодня это просто эстетическое самовыражение. История происхождения татуировки начинается с эпохи палеолита. Ученые считают, что татуировка появилась в период первобытного строя, приблизительно от 100 до 60 тысяч лет до нашей эры. Был такой мореплаватель Джеймс Кук, и на Полинезийских островах впервые он обнаружил островитянские татуировки и оттуда же привез слово тату, татау, которое в переводе на русский язык обозначает рисунок. В разные периоды цивилизации татуировка выступала в качестве отличительного знака, в качестве оберега от злых духов, принадлежности к тому или иному рангу, касте. Многие верили, что тату поможет сохранить жизнь, увести неудачу, поможет вернуться с войны и наполнит носителя необычными силами. В каком-то смысле татуировка является нестираемой информацией. И если в древние времена ее использовали как указатель, к какому роду, племени относится человек, то, например, в местах заключения свободы также татуировка использовалась для указания статуса носителя, который, как правило, со временем не меняется. Самой распространенной версией появления татуировки является попадание сажи в раны. Это в каком-то смысле и повлияло на естественный отбор. Женщины видели, что у человека в ране есть прообраз еще татуировок каких-то, и активнее с ними спаривались. То есть в каком-то смысле понимали, что это воин, потому что у него были вот эти первые прародители татуировок, так скажем. Со временем люди заметили, что если в рану под кожу наносить сажу, то она там остается. А потом уже подключилось некое дизайнерское мышление. Татуировки стали не просто некими пятнами под кожей, но уже оформленными узорами, рисунками, обозначающими те или иные заслуги, татуировки, которые наделяли своих носителей какими-то там способностями.
3: Помимо воинского значения, татуировки в культуре полинезийских народов были жизненно необходимы, чтобы найти партнера для создания семьи. На Фиджи тату набивали только женщины. Считалось, что тату повышают их привлекательность. Рисунки наносили в области бедер, ягодиц и половых органов. Вознаграждением за болезненный процесс от проведения такого ритуала была возможность очаровать своего будущего мужа. Поэтому тату на женском теле были неотъемлемым условием брака. Затем тату набивались, чтобы рассказать о жизни женщины. Например, узоры были посвящены количеству детей, которых она родила.
0: Со временем в Африке появились и другие способы изменения тела, такие как шрамирование с имплантацией разных предметов, растягивание губ, шеи, мочек ушей. Со временем стали комбинировать эти способы, то есть наносился шрам, рядом втиралась краска, в кожу имплантировались какие-то предметы, и получался вообще такой человек, не совсем похожий на первозданное творение. Чарльз Дарвин относил татуировку к одному из механизмов естественного отбора. Особь, нанося татуировку, делает себя более привлекательным для особи противоположного пола и тем самым увеличивал вероятность размножения и продления собственного рода. Татуировка имеет очень древние корни. Доказательством этому служит большое количество мумий различных эпох, времен и локаций. Например, мумия Эдзи, найденная в ледниках Южного Тироля, на которой уже есть большое количество татуировок. Они представлены в виде каких-то точечек, полосочек. Вероятнее всего, самая рабочая вот теория, что эти татуировки были чем-то сродни акупунктуре, потому что располагались в основном на суставах и на позвоночнике. Также большое количество египетских мумий имеют татуировки. Мумии всех мастей имели различные татуировки. На мой взгляд, если детальнее изучить этот вопрос, возможно, мы найдем какие-то утерянные медицинские знания или как-то это поможет даже современной медицине.
1: Мария, как себя чувствуете?
2: Все прекрасно.
4: Вообще не наиграно.
5: Все прекрасно, да.
0: Запрет на татуировки. Во всех основных религиях татуировки запрещены, потому что считается, что тело человека создано безупречным и ни в каких модификациях и изменениях не нуждается. Однако в человеке также и заложено какое-то подсознательное желание все украшать. Жилище, предметы интерьера, одежда. В итоге прыткий дизайнерский ум человека добрался и до кожи, и теперь украшает и ее в том числе. Но даже церковь имеет неоднозначное отношение к татуировкам. Все дело в том, что в 11 веке христианская церковь разрешала наносить себе татуировки, а именно крест на внутренней стороне запястья, и считалось, что если крестоносец умер далеко от своей родной земли, он все равно будет погребен по христианским законам.
3: Где же тату запрещены? В Индии татуировки запрещено наносить военным. Запрет связан с антисанитарией в трущобах, где один инструмент могут использовать годами, а это, в свою очередь, может способствовать распространению гепатита. Если у человека нанесена татуировка, то по закону на службу его уже не возьмут. Однако для остальных жителей страны татуировка, напротив, считается атрибутом успешной жизни. Часто тату можно увидеть у звезд Болливуда. В США в Нью-Йорке с 1961 по 1966 годы действовал запрет на нанесение татуировок. Власти тоже опасались эпидемии гепатита. В ответ на эти меры татуировщики ушли в глубокое подполье. В 1990-е годы популярность тату стала так велика, что запрет утратил всякий смысл и был отменен.
0: Если проследить за историей, то в какой-то период идет их расцвет, потом увядание, запрет, снова расцвет, такая вот график функций. Отдельного внимания заслуживает японская татуировка. Это целая культура, идущая сквозь века и повлиявшая на становление современной татуировки. Когда в 1854 году границы Японии были открыты, американские моряки вошли, собственно, в Японию, они удивились этому многообразию, что татуировки цветные, покрывают целые тела. И именно японская татуировка дала начало всему тому, что происходит в сегодняшней тату-культуре. А многие представители рабочих профессий Японии того времени наносили себе татуировки, ходили по улице с открытыми участками тела. Однако в Японии татуировка считалась некой варварской практикой, и уже в 1872 году татуировка стала под запретом. Возродилась обратно только в 1948 году, то есть после Второй мировой войны. Тем не менее, несмотря на запрет, татуировка вырвалась за пределы Японии, разнеслась по уголкам нашей любимой планеты.
3: К 17 веку татуировки стали ассоциироваться с преступниками. Их наносили члены группировки якудза, чтобы продемонстрировать свою силу. К концу 19 века страна нуждалась в налаживании отношений с западным миром, который воспринимал жителей Японии как варваров. Один из шагов к сближению с другими странами стал официальный запрет императора на нанесение татуировок. К концу 50-х годов 20 века запрет потерял актуальность, но до сих пор тату негласно считаются дурным тоном и во многих общественных местах вызывают неприятие.
0: Татуировки, как и в древности, рассказывали о статусе и о особых качествах вот, собственно, носителя этой татуировки. До недавнего времени, сейчас-то понятно, это более популярные, все, кто хотят, делают себе любые изображения. Но еще раньше в Японии это как минимум не приветствовалось. И получается так, что когда в Японии Обычные люди видели человека с татуировкой, они даже боялись, потому что это, вероятнее всего, бандит, представитель мафии. Обычные люди не имели права носить такие татуировки. За это можно было получить строгое наказание. Довольно популярная татуировка – это образ мифического героя Кентаро, сражающегося с драконом или с карпом. И подобная картина говорит о недюжинной силе человека, обладающего этой татуировкой.
3: Значение японской татуировки. Однако японцы имеют богатое представление о тату-культуре и особое значение придают цветам. Пион олицетворяет богатство и привлекает деньги. Хризантема считается признаком долголетия. Цветок устойчив к холодам, долго цветет после срезания и издревле считается цветком Древнего Востока. Его изображали на атрибутах императорской власти. И сегодня хризантема украшает герб Японии. Цветок сакуры – это знак смирения и быстротечности жизни, ведь сакура цветет на протяжении всего 2 дней. Также в японской татуировке часто можно видеть животных. Японский дракон – это символ удачи и везения. В фольклоре страны он сопоставлялся стихией воды, источнику жизни на земле. Способствует плодородию, процветанию, урожаю. Карп – это сильный характер и мужественность. Тигр – символ бесстрашия, силы и власти. Змея – воплощение зла и негатива.
0: Японская татуировка очень сильно отличается от всех остальных татуировок, которые делаются по миру, и как и дизайнами, так и расположением. И что самое главное, японские татуировки цветные. И я, как любитель работать именно с цветом, максимально благодарен этому вкладу. Японская татуировка очень сильно повлияла на современную тату-культуру. И даже сегодня некоторые люди бьют себе традиционные японские изображения. А кто-то любит изображать вещи, вообще не относящиеся к японскому изобразительному искусству, но в японском стиле. Также японская татуировка очень сильно повлияла на американскую татуировку и стала пра-пра-отцом так называемой

0: парадокс, что американцы вдохновились именно японской татуировкой, хотя в самой Америке индейцы активно практиковали это. Изначально в Америке у коренного населения была обширная тату-культура, история. Каждый вождь набивал себе определенную татуировку, но это все осталось в пределах резерваций. Население Америки, так называемые колонисты, вдохновились именно японской татуировкой. И она развивалась вот через Японию, получается. Однако сейчас интерес у американцев к своей традиционной татуировке вырос, и многие сотрудничают с антропологами, пытаются найти остатки тех древних татуировок и, собственно, возродить эту традицию. Также немаловажную роль в развитии татуировок внесла индийская татуировка. Если вы видите индийскую татуировку, вы ее ни с чем не спутаете. Это характерные узоры, демонстрация разных божеств. Это и Будда, и Ганеша, использование лотосов. В каком-то смысле сейчас порой трудно найти уже границу между японской и индийской татуировкой, потому что это все как азиатские татуировки. Но если мы берем, конечно, традиционные индийские и традиционные японские татуировки, то разница, конечно, велика. В течение времени менялись и способы нанесения татуировки. Если в древние времена в шрамы втиралась сажа, со временем придумали ручной способ. Это когда на конце палки идет тонкая игла, и вот ручным способом наносили татуировку. Некоторые люди это делают и по сей день. Но в начале 20 века была изобретена первая электрическая тату-машинка, работающая по электромагнитно-индукционному принципу. Там две катушки, боек. Когда электричество идет по катушкам, боек притягивается, цепь размыкается, боек уходит обратно. И вот таким вот образом создается большое количество поступательных движений в секунду. Сегодня, наряду с теми, кто любит ручным способом делать татуировки или так называемый хендпок, кто-то любит индукционные машинки, считается, что они более плотно прокрашивают. Но сейчас флагманскими тату-машинками являются, конечно же, роторные системы с работой на картриджах. То есть, если индукционные машинки были рассчитаны, у каждой свой тип удара, под каждую иглу нужно определенную машинку, в рабочем столе формировалось 5-6, ну, в основном 3-5 машинок под тонкие контуры, под толстые контуры, под тени, под плотный закрас, то сейчас это все заменено одной универсальной роторной тату-машинкой, в которую вставляются картриджи с разными спайками игл, что максимально ускоряет работу, улучшает качество и помогает сконцентрироваться именно на изобразительном аспекте и не думать уже о механических, технических моментах. 20 век принес большое количество изменений в человеческую жизнь, в уклад жизни. Естественно, это повлияло даже на татуировку. Говорят, что татуировки были и у Николая II, как раз он ее сделал в Японии, и у Уинстона Черчилля. Существуют данные, что в нашей стране первый тату-салон был открыт именно Николаем II. Однако после революции татуировка стала более лагерным развлечением, и долгие годы, практически до конца Советского Союза, татуировка была отличительной чертой заключенных. И именно поэтому сохранившийся стереотип до сих пор вызывает возгласы у представителей старого поколения. Бабушки возле подъезда действительно думают, что идет некий заключенный. Вот, но это просто рефлекс.
1: Тюремная татуировка – это своего рода визитная карточка зэка, удостоверение личности или паспорт. Такое тату говорит о принадлежности к уголовному миру или обозначает уровень владельца в преступной иерархии. Традиция метить преступника известна с незапамятных времен. Раньше для этого использовали клеймо, потом стали делать тату. В советских тюрьмах заключенных метили на случай побега. Так сбежавшего было проще найти. Со временем тюремное тату изменило свое значение. Заключенные сами стали делать татуировки, закладывая в них определенный смысл. Виды тюремных татуировок и их значение. Регалки. Такие татуировки отличаются от остальных качеством и красотой рисунка. Их наносят мастера только достойным. элите преступников.

0: преступного мира. Портачки. Эти тату делают непрофессионалы с помощью подручных средств. Они не всегда соответствуют положению зэка в уголовной среде и подлежат удалению. Нахалки. Наколки. Эти рисунки наносятся уголовникам принудительно, под угрозой или как наказание за что-то. Их делают низшим слоям преступного мира, как знак унижения и позора. Каждая из тюремных татуировок имеет свою особую символику.
1: Несмотря на то, что в большинстве своем татуировки были распространены среди заключенных, также имелись так называемые функциональные татуировки. Татуировки с группой крови. Также всегда татуировка была как некая школьная пакость или армейская пакость. Люди либо писали себе имена, военные части, в которых служили. Это всегда было на таком вот антисанитарном уровне. Современная татуировка богата и разнообразна в своем проявлении. Все дело в том, что все больше и больше художников увлекаются процессом татуирования как одним из видов проявления собственного творчества, собственного выражения. Сегодня вы можете увидеть огромное количество жанров, стилей, миксов этих стилей. От гиперреалистичных портретов больших размеров, гипермикрореализм, так называемый. Вы можете увидеть минималистичные татуировки, абстракции, графику, живопись. Сейчас в татуировке все направления изобразительного искусства. Недавно возникший феномен – это тату-коллекционеры. Соответственно, это люди, которые ездят по всему миру, как в тату-студии, так и на тату-фестивале, и набивают себе татуировки у самых знаменитых, или скандальных, или необычных, уникальных тату-мастеров. Татуировка проделала большой путь. От первобытно-племенного строя сквозь тюрьмы и лагеря. Сегодня проводятся различные тату-фестивали по всему миру, где татуировщики соревнуются между собой как в свежих, так и в заживших татуировках всех стилей и жанров. В каком-то смысле это уникальное культурное явление, в котором миксуются знания со всех уголков мира. Все по лучшим заветам Рериха. Если в древности татуировки набивали по особым причинам, чтобы показать свой статус, касту или вызвать дождь, исполнить некий обряд, то сегодня мотивы, по которым люди делают татуировки, совершенно другие. У некоторых людей возникает психическая и физическая зависимость от татуировки. Дело в том, что во время сеанса у человека вырабатывается адреналин, эндорфины, возникает что-то сродни химической зависимости. Любая химическая зависимость возникает на фоне плохого настроения или какой-то из форм депрессии. Также существует мнение, что люди, делающие татуировки, испытывают внутреннюю пустоту. Просто желание, потребность что-то взять, что-то обрести. И тем самым татуировкой заполняют вот эти пустоты. Также среди причин нанесения татуировок является подсознательный протест и желание контроля над собственным телом. Это относится к подросткам, проходящим сепарацию. И тем самым, делая татуировку, они заявляют, что вот они взрослые, это их тело, их жизнь и так далее. В США проводилось исследование по поводу подростков с татуировками. Так вот, 87% подростков, имеющих тату, склонны к агрессивному поведению. Эти подростки имели проблемы с общением, различные пищевые и поведенческие нарушения. Это уже говорит о неких отклонениях. Однако среди плотно забитых людей встречаются абсолютно здоровые, просто экспрессивные и творческие личности, под образ которых татуировки идеально вписываются. В отдельный класс выделяются функциональные татуировки. Это может быть и группа крови на коже у солдата, который в нужный момент спасет ему жизнь. Это может быть татуаж. Существуют случаи, когда это в каком-то смысле необходимо. Например, женщины, перенесшие злокачественное образование молочных желез и перенесшие мастектомию, татуируют ореолы сосков и тем самым чувствуют себя лучше, и в каком-то смысле у них улучшается настрой, и они готовы выздоравливать и жить дальше. Также после химиотерапии, когда выпадают брови, волосы, с помощью татуажа люди наносят себе вот перманентный макияж. Это также улучшает их самочувствие, самовосприятие. Часто люди с помощью татуировки перекрывают шрамы, полученные в трудных жизненных обстоятельствах. Так, например, я перекрывал одному сирийскому клиенту шрам от бомбы. У него на руке не было небольшого кусочка плоти, получен там несколько лет назад он получил этот шрам, и он ему напоминал, вот отбрасывал его к тем воспоминаниям. И мы ему, собственно, перекрыли, он доволен, и это несет какую-то психолечебную функцию. Сегодня мы отследили путь татуировки от древних времен и до современности. Определенно точно можно сказать, что татуировка плотно интегрировалась в современную культуру. Выяснили мотивы, причины, по которым люди делают татуировки. А вот набивать тату или нет, решать исключительно вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и расшаривайте это видео. Всем творчества!

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Приветствую маленьких и больших слушателей наших палеонтологических посиделок. Мы сегодня продолжаем изучать самые разные темы. И на сей раз я решил рассказать, каким образом палеонтологи узнают о том, чем и как питались разные древние животные. Сегодня нас пока не очень много. Вот, к сожалению, не все разобрались, как надо можно попасть в... так сказать, платный сектор, и как можно добраться до лекции. Но я надеюсь, что остальные тоже люди подтянутся. Ну, и я буду тихонечко начинать. Ну, собственно говоря, пока будут вводные всякие слова, как раз, глядишь, все и соберемся, и уже будем планомерно, целенаправленно работать. Итак, лекция называется «Что ты ела, чудище?». Ну, чудищ, как известно, в прошлом было здесь много, самых разных. Но все они, понятное дело, чего-то и как-то ели. Но вот как можно это узнать, ежели машины времени у нас нет? Конечно, было бы классно и удобно отправиться в прошлое и вот просто там посмотреть, понаблюдать, на камеру снять, там улики собрать. Но вот, увы и ах, пока что машину времени не придумали. Приходится обходиться, собственно, тем же, чем обходятся палеонтологи при любом другом исследовании, когда они пытаются понять, как выглядели древние животные, как они там, не знаю, ходили, как они летали. То есть различными окаменелостями и всем таким связанным с окаменелостями, все, что есть вокруг них. Ну, давайте следующий слайд, как раз на все это полюбуемся. Итак, вообще, давайте еще разочек вспомним, что в принципе можно обнаружить от разных древних животных и что является материалом для работы палеонтологов, благодаря которым они уже пытаются понять все про древних животных. Ну, во-первых, это классические окаменелости, то есть остатки древних животных, превратившиеся, ну, условно говоря, в камень. Это могут быть кости, раковины, ну, в очень редких случаях какие-нибудь окаменевшие тушки, мясо, вот, иногда какие-нибудь биопленочки, так называемые, то есть сильно высохшие органические остатки. В общем, все-все-все от древних животных, но именно измененные, окаменевшие, замещенные минералами. Иногда бывает такой уникальный случай, когда сохраняется первичное вещество, иногда вот прям, ну, в таком виде, что кажется, что вот буквально это животное вчера погибло. Такие находки называют субфоссилии или ложные окаменелости. К ним относятся, например, знаменитые замороженные тушки всяких мамонтов, пещерных львят, там, не знаю, щеночков, древних волков и прочее, прочее. Вот это все можно назвать субфоссилиями. Ну, в какой-то степени можно субфоссилиями назвать и не до конца окаменевшую шишку. Или же субфоссилией можно назвать, например, находки, обнаруженные в янтаре. Думаю, про такие многие слышали. Но есть, конечно же, и просто какие-то следы, которые оставляли животные. Это и в буквальном смысле следы всевозможные, ну и также там какие-нибудь следы погрызов и прочее. Ну, давайте теперь постараемся разобраться, как же, используя весь этот материал, можно выяснить, собственно, предпочтения в еде разных животных. Как можно узнать, что ело то или иное чудище? Для этого есть несколько способов. Во-первых, это сравнение с современными аналогами. Ну, вот, например, как на картинке, мы берем там зуб мегалодона, зуб большой белой акулы, видим, что они похожи, значит, питались они примерно так же. То есть, получается, что мегалодон кушал большую добычу так же, как и современная акула. И, скорее всего, и кусал он так же, и, возможно, даже методы охоты у него были примерно те же. Но в то же время мы видим, что мегалодон в несколько раз больше большой белой акулы, ну, согласно современным представлениям, где-то раза в 3-3,5 больше. А если это действительно так, то получается, что, скорее всего, Вот он поедал какую-то более крупную добычу, возможно, даже китов. Ну, вот это пример с мегалодоном. В принципе, такой метод сравнения с современными животными действительно для любого древнего живого организма, у которого есть какие-то хоть аналоги. То есть, если мы, например, находим динозавра, мы можем сравнить его с птицами или с крокодилами, потому что мы знаем, что они родственники. Находим древнюю лягушку, ну, легко можем сравнить с современными, ну, и так далее, и тому подобное. Это называется метод актуализма. Второй способ – это строение древних животных изучить. То есть, собственно, посмотреть на окаменелости, там, на какие-нибудь зубки, еще что-то, и вот сделать какие-то выводы. Ну, это самое понятное. Дальше – следы жизнедеятельности. Ну, понятное дело, что раз у нас есть следы, то по этим следам мы можем тоже как-то представить себе образ жизни древнего животного и его какие-то вот там пищевые повадки. Ну и, наконец, есть еще вот то, что я назвал уникальными особенностями находки. То есть, какой-то комплекс факторов, которые вот ни к одной из этих групп не отнесешь. Ну, что это такое и какие там могут быть уникальные особенности, мы сейчас разберемся. Ну и вообще, давайте по всем этом разберемся. Все на самом деле не так просто. Вот предлагаю сейчас вот по всем этим пунктам пройтись и поподробнее выяснить, как именно каждый из них работает. Начнем мы с метода актуализма, или же, выражаясь простым языком, сравнения древних животных и современных аналогов. Данный принцип, принцип актуализма, гласит, что основные какие-то постулаты внешнего мира остаются неизменными. То есть, и миллионы лет назад там камень падал вниз, и миллионы лет назад у нас был дождь, и миллионы лет назад у нас были смены сезонов, ну вот, зима и лето были и так далее и тому подобное. Ну и миллионы лет назад были хищники, были растительноядные, и они друг за другом охотились, бегали, там, не знаю, прыгали, прятались. И одним надо было как-то убегать и скрываться, а другим надо было каким-то образом догонять свою жертву и ее пытаться обхитрить. То есть какие-то основные вещи не меняются, хотя, конечно же, есть тут некоторые исключения. Причем чем дальше мы будем забираться в прошлое, тем больше этих исключений будет. То есть если мы, скажем, будем говорить о временах мамонтов, то нам нужно делать поправку на изменение климата. Понятное дело, что хотя там камень вниз-то и падал, но вот в целом на планете было гораздо холоднее. И, например, мы не можем брать там современные условия Подмосковья и считать, что вот раньше здесь там животные, которые, мамонты, которые бродили, тоже вот бродили в таких же условиях и жарились при 20-градусной жаре, или сколько там у нас сейчас, 23. Если мы заберемся в какое-то еще более дальнее прошлое, например, там, не знаю, на 600 миллионов лет назад, тут надо будет еще делать поправку на то, что, возможно, в целом весь мир был другой. Например, не было хищников, есть такое предположение. А потом, соответственно, было совсем другое количество кислорода, поэтому животным надо было как-то иначе дышать, обходиться меньшим количеством кислорода, ну и прочее, и прочее, и прочее. В общем, чем дальше в лес, тем больше дров. Чем дальше забираемся в прошлое, тем сложнее методом актуализма пользоваться. Ну хорошо, давайте все-таки попытаемся применить все это на практике и вот посмотреть, как это работает. Ну, например, мы знаем таких замечательных животных, как грибные комарики. Если вдруг вы их не знаете, то посмотрите себе там, не знаю, на окно, возможно, что там они уже есть. Хотя, в принципе, сейчас не сезон, ну, через месяц, через два точно появятся. Вот они даже там около горшков каких-нибудь там цветочных часто вьются, маленькие такие, в общем-то, безобидные достаточно. Сами они вообще никого не едят во взрослом состоянии. Их личинки питаются грибками, которые, собственно, обитают как раз у нас, например, в горшках на окне. И поэтому вокруг этих самых горшков они в основном и вьются. Ну вот мы знаем, как ведут себя современные грибные комарики. Ну и если мы возьмем древний кусочек янтаря, которому 44 миллиона лет, прошу прощения, и обнаружим там грибного комарика, который ну, практически не отличается от современного, мы можем применить наш мегамозг и сделать логичный вывод, что, видимо, древние грибные комарики делали точно так же, как и современные. Их личинки, там, не знаю, кушали какие-то грибочки, взрослые комарики там ничего не кушали, и вели себя они примерно так же. Ну, эврика, ура. Мы сравнили животных, увидели, что они похожи, и сделали какие-то выводы. Ну, здорово. Узнали что-то про животное, обитавшее 44 миллиона лет назад. Но, как я уже говорил, конечно же, не всегда вот древние живые организмы выглядят точь-в-точь так же, как и современные. И поэтому тут уже надо делать какие-то поправки. Даже в том же самом янтаре, давайте следующий. Даже в том же самом янтаре иногда можно обнаружить не только каких-нибудь там мошек, комариков или муравьишек, но и совершенно уникальные вещи. Например, хвосты динозавра. Так случилось с янтарем, обнаруженным в Бирме, она же Мьянма. Там найден был хвостик динозавра, позже даже голова динозавра была найдена. Но хотя вот с головой посложнее, до сих пор спорят, то ли это динозавр, то ли это птица, то ли вообще какая-то непонятная ящерица с клювом. Ну вот, хвост точно динозаврий, даже примерно восстановили его облик, считают, что выглядел он примерно вот так. И благодаря, кстати, вот такой уникальной находке мы, например, узнали, что этот динозаврик был маленьким и весь был покрыт очаровательными рыжими перышками. Но это такое, скорее, лирическое небольшое отступление. В общем-то, хвост мало что может подсказать о том, что кушал этот динозаврик. Но вот очевидно, что даже в янтаре не всегда удается найти такие же находки, как и сейчас. Да-да, можем двигаться дальше. Хорошо, значит, более-менее мы разобрались с методом актуализма. Давайте перейдем к строению. На самом деле, вот сравнение строения разных древних животных тоже имеет свой научный термин. В науке это называется сравнительной анатомией. Вот, придумали ее давно еще, ну, собственно говоря, так же, как и актуализм, еще в 19 веке. Вот, актуализм — это Лаэль у нас постарался, сравнительная анатомия — Кювье. Но, ладно, не суть. Итак, значит, в чем суть этого метода? Для того, чтобы выяснить, как и что ело древнее животное, нам нужно посмотреть на строение самого древнего животного. Ну, например, возьмем тираннозавра, да? Мы видим, что у него там есть длинные лапы, длинный хвост, там большая голова, зубы, там когти, и все это как-то явно функционировало, и каким-то образом он все это использовал. Но в принципе, все это вместе можно сложить и какую-то цельную картинку построить, но если мы хотим узнать, что ело животное, есть какие-то части, которые важнее всего. И, пожалуй, что это будут зубы, это будут когти, ну и это будет какое-то положение лап, которое подсказывает, насколько быстро и шустро то или иное животное перемещалось. Ну, в случае тираннозавра мы видим, что согласно его строению зубов, это явно был хищник. В принципе, у него и коготочки такие, ничего себе. Но лапки маленькие, вряд ли он ими как-то мог царапаться. А вот у некоторых ящеров когти, кому надо когти. Ну ладно, поехали дальше. Ну, давайте вот к зубам присмотримся. А если немножечко упростить картину, то можно выделить примерно следующие типы зубов, и указывающие на соответствующее питание. Это зубы крупных хищников-мясоедов, такие как, например, у тираннозавра. Частенько они имеют какую-нибудь там еще заостренную кайму. Иногда они такие утолщенные, чтобы разрывать мясо. В общем, явно видно, что это зубы крупных хищников. Дальше есть зубы растительноядных, но они разные бывают. Иногда зубы предназначены только для ощипывания травы, а иногда зубы предназначены для пережевывания. Вот у коров каких-нибудь, там древних носорогов, эндрикотериев, там слонов, которых вы видите на рисунке, у них вот зубы, чтобы пережевывать все. А вот те же диплодоки, они вот только отрывать листочки могли, и жевать такими зубами они бы не смогли. Ну и, наконец, есть маленькие такие острые колышки, которые подсказывают, что это зубы рыбоядов, как мы видим, например, у ромфаринха. Вот сейчас вы очень хорошо стали видеть все эти зубы, видите, что действительно у тираннозавра зубы предназначены в первую очередь для разрывания и отрывания больших кусков мяса. Вот у диплодока у него маленький частокол зубиков, ими жевать невозможно. В принципе, охотиться тоже не очень удобно, а вот отрывать листики – самое милое дело. Ой, куда мы уехали. Ну а, например, у того же эндрикотерия у него зубы такие мощные, как у нас, предназначены для того, чтобы долго и упорно что-нибудь жевать в глубокой задумчивости. Ну вот, ну а ромфаринха, соответственно, у него зубы еще в разные стороны торчат, чтобы какую-нибудь верткую добычу схватить и не упустить. А есть на самом деле еще некоторые детали, там можно еще царапинки на зубах изучать, даже зубы тех же хищников отличаются, и можно там догадаться, что один там перепиливал свою добычу, другой отрывал сразу куски мяса, ну и так далее. Но это уже тонкие вещи, которые палеонтологи могут распознать, только изучая огромное количество материалов, там годами все это изучая и сравнивая с множеством разных современных животных с разным строением зубов, и вот пытаться сделать какие-то выводы. Ну, собственно, так и делают. Ну, а теперь я предлагаю немножечко... Подождите. Скоро у нас будет небольшая тоже такая игра-угадайка, но еще для начала лапки посмотрим. Если мы говорим о лапках, то самое главное, как они стоят и как они устроены. Если лапы у нас расставлены широко, и они такие довольно мощные, то можно сразу сделать вывод, что это животное было достаточно медлительное, и вряд ли в кроссе она бы заняла первое место. Например, те же эстаминозухи, которых мы видим, ужасно мордые, они были, ну, такими медленными достаточно, помедленнее, чем наши современные бегемоты. Бегемотов еще можно разогнать до нескольких десятков километров в час, а вот эстаминозуха вряд ли. Другое дело, когда лапа расположена под брюхом. Вот здесь можно бегать довольно шустро. А если у тебя еще и длинные пальцы, то это наводит на определенные размышления. Как правило, длинные цепкие пальцы нужны для того, чтобы залезать высоко на дерево. И, глядя на лапки суминий, у ученых сразу же возникла мысль, то, что явно с такими пальцами она стремилась ввысь по деревьям, наподобие современной обезьянки. Ну, то же самое мы видим и у ящериц некоторых, игуан и так далее. Ну, и иногда лапки выглядят довольно странно. Например, мы знаем маленькие такие лапочки у тираннозавра Рекса. Вот для чего они были нужны, но это большая загадка, потому что даже непонятно, с чем их сравнить. Тут тот самый знаменитый метод актуализма, когда мы сравниваем древних животных с современных, не работает. Нет сейчас животных вот с такими лапками. Поэтому приходится уже как-то вот пытаться догадаться, ориентируясь только на строение тираннозавра. Вначале посмотрели, что у предков тираннозавра лапки были побольше, потом они уменьшались, и сделали вывод, что, видимо, лапы ему были не сильно-то нужны. И, наверное, он их вообще не использовал, и в конце концов эти лапы бы исчезли бы и не оставили бы никакого следа. Но потом присмотрелись к лапам повнимательнее. Сейчас ученые умеют даже изучать какие-то маленькие шероховатости на костях, к которым крепились мышцы, и таким образом устанавливать, насколько были мощные мышцы, которые ту или иную кость... те или иные кости друг относительно друга перемещали. И удалось выяснить, что лапки у тираннозавра были мощные. Не просто мощные, а очень мощные. То есть один тираннозавр своей малюсенькой лапочкой мог поднять дядечку весом килограммов 100. И зачем же нужна такая силушка богатырская в таких крошечных лапах? Непонятно. Ну вот остается лишь гадать. Ученые гадают и высказывают самые разные версии. Возможно, они как-то их использовали для любви. Ну, или там для привлечения самок, например. Как-нибудь какие-то там перышки красивые торчали от лапок, они ими как-нибудь яростно махали и привлекали свою партнершу. Возможно, они каким-то образом все-таки удерживали добычу. Хотя настолько маленькие лапы у взрослых тираннозавров, что представить себе это на самом деле достаточно сложно. Ну и, наконец, есть самое простое объяснение. Ну, по крайней мере, мне оно больше всего нравится. Это то, что он пользовался ими по утрам, для того, чтобы подняться с земли. Можете сами провести дома эксперимент. Значит, вот после эфира там, ложитесь на пол, лапки хорошенечко так прижмите к телу, чтобы ими себе не помогать. Вот, и постарайтесь приподняться, используя только задние лапки, ну, то бишь ноги. Думаю, что это будет не самое удобное занятие. А теперь представьте, что вы тираннозавр и весите, ну, скажем, 7 тонн. Ну, тут уже хоть о каких-то лапках будешь мечтать. А тут вот там потянулся с утра, на малюсенькие лапки оперся, поднялся и пошел дальше гулять. Мне кажется, достаточно удобный способ. Хорошо, но я вам обещал гадайку, теперь давайте к ней, собственно говоря, и перейдем. Теперь, обладая вот этими великими знаниями, вы можете, глядя даже на отдельные какие-то части тела, например, на зубы, сразу догадаться, чем питалось то или иное животное. Но я надеюсь, что пока я рассуждал, вы уже догадались, что перед вами зуб какого-то опасного хищника. Больше того, вы этого хищника хорошо знаете. Надеюсь, что вы распознали в этой окаменелости зуб знаменитого тираннозавра Рекса. Иногда зубы вырастали длиной вообще целый банан. Очень хорошие зубки были у Рексика нашего. Хорошо, следующая находочка. Это что? Ну, надеюсь, что вы додумались, что это коготь. А коготь острый, значит, коготь хищника. И возможно, что вы по форме его распознали. Ведь такие огромные острые когти были, конечно же, у так называемых рапторов. Ну, таких как дейнонихи и прочее, так называемых дромеозавров. Но конкретно это коготь именно дейнониха. Вы его наверняка видели в фильме «Парк юрского периода» или «Мир юрского периода». Правда, там его зачем-то велоцираптором обозвали, но неважно. На самом деле это дейнониха, и к тому же в фильме он еще и лысый дейнониха. Правильный дейнониха у меня на картинке нарисован. Пернатенький, красивенький, с большими когтями. Еще одна загадка. Это, ну, я думаю, вы уже все поняли, что это зубы. И надеюсь, что вы распознали, что такими зубами удобнее всего есть рыбу. Это зубки для того, чтобы захватывать какую-то верткую добычу, похожую на колышки. Ну, и такие конкретно зубы были у древних акул. Вот. Кстати говоря, вот у акулы, которая на рисунке, у нее такие зубы уже более хищные для более крупной добычи. Это не совсем рыбоядная акула. Большая белая акула. Хорошо. И, наконец, вот самая сложная, наверное, загадка. Бусинки. Но я вам дам, наверное, 20 секунд, чтобы вы подумали, что это за бусинки. Ну, я очень надеюсь, что все вы догадались, что бусинки – это зубы. И не просто зубы, а зубы ската. Такие зубы нужны для того, чтобы раздавливать какие-нибудь раковины. Чем скаты и занимаются. Ну и вот давайте посмотрим, как эти зубы расположены в пасти. Вот, видно внутри пасти у ската целая мостовая из таких вот кругленных их бусинок, которыми очень удобно раздавить любую ракушку. Дальше. Угу. Следующий пункт нашей программы. Значит, мы вспомнили про метод актуализма, сравниваем с современными, про сравнительную анатомию, сравниваем строение. Теперь перейдем к следам жизнедеятельности. Причем я вот не зря говорю не просто следы, а именно следы жизнедеятельности. Потому что помимо, собственно, следов, как вы видите там на картинке, например, тропа динозавров, да, иногда находят и какие-то следы именно от деятельности. Например, так называемые гастролиты и капролиты. Интересное название, но непонятно, что это такое. Литос – это камень. То есть гастролиты – это, получается, желудочные камни, а капролиты – ну, это окаменевшие фекалии, на самом деле. Вот. Для чего то и другое было... Ну, в смысле, для чего фекалии нужны, это мы все поняли. Для чего нужны гастролиты, мы сейчас еще подискутируем. Ну, и, в принципе, еще некоторые следы посмотрим. Давайте к следующему слайду перейдем и поглядим как раз. Вот, например, ну, в принципе, как бы след. То есть, это не что-то необычное, это действительно след, оставленный в остатках, прошу прощения. Но след очень необычной формы, и след, рассказывающий целую историю. Но для того, чтобы эту историю распознать, надо быть настоящим детективом, ну или на худой конец палеонтологом. Здесь вот на этих вот странных, витиеватых следах, по которым нормальный человек не поймет ничего, палеонтологи смогли рассказать целую историю охоты трилобита. Оказывается, трилобиты, вот эти вот маленькие ползучие существа, похожие на тараканчиков, охотились частенько на червей и делали это необычным способом. Они их захватывали передними лапками, потом протягивали вдоль всего своего брюшка и начинали пережевывать и одновременно, как огромный хот-дог, запихивали этого трилобита себе в пасть. Причем они действительно в этот момент его еще и пережевывали. Ведь у трилобитов между лапками были маленькие как бы жвальца. И когда он этого червяка протягивал вдоль своего всего туловища, эти маленькие жвальца начинали его перемалывать. В общем, страшные на самом деле были звери. И червяку я этому совсем не завидую. Вот такая вот интересная история. Но это уже более простая вещь. Это, я думаю, вы все догадались, что это трицератопс. Знаете такого? Все определенно знаете. Рогатый динозавр, такой шикарненький, трехрогий. Но у этого трехрогого обнаружили странный след на черепе. И это след определенно от какого-то зуба. Стали сравнивать, проверять, и оказалось, что в эту дырку, в это отверстие идеально входит зуб только одного гигантского хищника, который мог бы, собственно, на трицератопса покуситься. Здесь подошел зуб тираннозавра Рекса. Так что это получается след охоты тираннозавра. И вот, кстати, такие следы не очень часто находят, но все-таки находят, и они доказывают, что иногда тираннозавры таки ели живых трицератопсов. То есть охотились, а не просто ели какую-то падаль, как многие думают. Ну и, собственно говоря, особенно хорошо это доказывают следы зубов, которые немножечко заросли. То есть трицератопса покусали, но он как-то умудрился убежать, и потом у него эти раны зажили. То есть это значит точно не мертвую тушку тираннозавр грыз, а именно на живого трицератопса напал. Правда, вот на морде редко бывают следы. Чаще всего на хвосте или на задних лапах. То есть, получается, чаще всего за попу наш тираннозавр добычу хватал. Ну, а добыча, соответственно, удирала в этот момент. Хорошо. Я уже упоминал гастролиты. Еще один след жизнедеятельности, который очень хорошо подсказывает о том, как жили древние животные и чего они кушали. Ну, в принципе, по зубам мы уже поняли, что огромные зауроподы, теношеи динозавры, кушали растения. Но они их не могли переживать своими зубами. А растение – это пища тяжелая, и надо бы как-то все-таки ее перемолоть. И как и некоторые современные рептилии, и как и некоторые птицы, наши замечательные зауроподы пользовались гастролитами, то есть желудочными камнями. Они глотали округлые камушки определенного размера, и они, попадая к ним в желудок, начинали, как жерновая мельница, перемалывать всю траву. Вот так, собственно говоря, трава измельчалась. А определяют, что это гастролиты чаще всего тогда, когда обнаруживают вот такие округлые, немножечко как будто бы даже такие растворившиеся камни на том месте, где раньше был желудок зауропода. Следующее. Вот это остатки в желудке, найденные целлофизи, это вообще шикарная вещь. А когда мы обнаруживаем какое-то древнее животное и на месте его желудка какие-то кости, мы можем сразу понять, кого скушало то или иное животное. Ну и вот этот маленький целлофиз скушал какое-то маленькое животное, похожее чем-то на динозавра. И больше того, вот здесь даже возникла некоторая путаница, вызвавшая обвинение несчастного целлофиза в каннибализме. Дело в том, что когда изучили впервые эти кости в желудке у целлофиза, показалось, что это кости маленького целлофиза, целлофизёночка. То есть решили, что целлофиз взрослый, разорял гнезда, возможно, свои, возможно, там, не знаю, товарищи, и поедал бедных малышей. И очень много во многих там книжках, всяких картинок появилось, где вот эти вот злобные целлофизы грызли бедных малюток. Но потом, через 30 лет, переизучили эту находку и выяснили, что на самом деле эти маленькие косточки не маленького динозаврика, а скорее маленького такого крокодильчика, смахивающего немножко на ящерку. То есть получается, что вовсе не малышей своих ел, а на самом деле вот крошечных крокодильчиков. И, возможно, был очень даже заботливым родителем, кто его знает. Ну и, наконец, капролиты, окаменевшие фекалии. Но очень хорошие тоже находки, в первую очередь, потому что мы, изучив окаменевшие фекалии, можем узнать, что ело древнее животное. Например, в окаменевших фекалиях травоядного ящера можно найти семечки разные, зернышки, непереваренные кусочки листиков и узнать, какими конкретно травами питался тот или иной ящер. Обнаружив какие-то кусочки костей или там какую-нибудь чешую, мы можем узнать, какими именно рыбами или там, не знаю, ящерицами питался тот или иной хищник. А иногда бывают вообще уникальные вещи. Например, в фекалиях древнего звероящера, который жил более 250 миллионов лет, обнаружили волосы. Вот вы видите как раз на картинке. Казалось бы, ну ерунда какая-то. Но нет, это очень важная находка. Ведь мы не знали, были ли волосы у звероящера. А благодаря этой находке мы поняли, что да, были. И, возможно, выглядели они уже как настоящие зверюшки. Были очень пушистые и очаровательные. Правда, конкретно чья это фекалия и какого конкретно ящера, звероящера, точнее, слопало неизвестное животное, неизвестно. Ну, поэтому остается лишь гадать. Ну, вот какого-то звероящера пушистенького я вам тут показал. Это, кстати, иностранцы авиапушистенькая. Ну, и вот теперь давайте, опять же, вы немножечко подключитесь там у экрана, поразмыслите. Здесь у нас загадочное преступление произошло. Мы видим раковины. Их, казалось бы, не раздавили, ничего с ними не сделали. Но при этом моллюски погибли. А на раковинах обнаружили странные следы. Вот что бы это были за следы, из-за чего они могли возникнуть, непонятно. Я могу сделать смелое предположение. Возможно, что вот такие вот дырочки странные могла проделать, ну, живая дрель. Хорошая версия. Мне нравится. Но вряд ли. Все-таки живых дрелей до сих пор не обнаружено. А какая же версия правильная? На самом деле, это был голодный моллюск. Некоторые моллюски обладают зубами, способными высверливать дырочки в других раковинах моллюсков. Ну, условно говоря, улитки поедают устриц. Они в них просверливают маленькую дырочку, потом просачивают свое тельце и съедают несчастных наших устриц. Вот, собственно, вы это видите как раз на этой картинке. Это до сих пор происходит, и поэтому, опять же, по аналогии мы можем догадаться, что это за странное отверстие в древних ракушках. Следующее. Ну и, кстати говоря, если вот с левой ракушечкой все однозначно, то есть вот такая вот маленькая дырочка, это значит точно ее, что ее съели, то вот с правой все не так однозначно, потому что там много дырочек. И это говорит о том, что, скорее всего, здесь никого не ели. Возможно, что здесь просто кто-то сверху сидел и закрепился на этой ракушке и оставил вот такой след. Ну, скажем так, это более уже непонятная находка. Вот маленькие дырочки абсолютно однозначно говорит о том, что ракушку съела голодная улитка. Еще одна загадка для всех. Вот это, кстати, сложная штука. Не уверен, что вы все догадаетесь. Но если приглядеться, там можно обнаружить маленькие чешуйки. И эти чешуйки какую-то странную массу такую неперемолотую представляют. Такое чувство, что какую-то рыбешку съели и пропустили через мясорубку, там, не знаю, или через желудок, и потом выплюнули. Ну, или через другое место выпустили. Короче, не мучайтесь. Это окаменевшая фекалия древней рыбы. Это капролит. Капролит от рыбешки, съевший другую рыбешку. Ну, здесь я думаю, что вы теперь уже обладая высокими познаниями, легко догадаетесь, что здесь за загадка притаилась. Это, конечно же, тоже голодная улитка была. Но на сей раз, видите, напала она, прошу прощения, не на каких-то там устриц, а уже конкретно на аммонитов. Вот и такое бывает. Кстати, а вот сами аммониты тоже ведь чего-то ели. И на самом деле не так просто догадаться, чем бы они могли питаться. Но, пользуясь, опять же, методом актуализма, аналогии, мы можем сравнить с современными животными с щупальцами, с нашими, допустим, осьминогами, и предположить, что аммониты были хищниками, причем охотниками на крупную добычу. Но для этого неплохо было бы обладать какими-то челюстями, каким-то клювом. И некоторое время ученые таких клювов не находили, но потом рядом с раковинами они их стали обнаруживать. Назвали их ринхолиты. Вот, сейчас вы их увидите. Вначале думали, что это крышечки просто, которые закрывали раковину аммонита. А потом выяснили, что это был действительно именно как клюв, укрепляющий их нижнюю челюсть. Но возможно, что и как крышечка он использовался тоже. Вот такое вот хитрое двоякое приспособление. Ну и, соответственно, обладая уже достаточно мощными челюстями, аммониты могли есть и достаточно грубую пищу, например, охотиться на рыбу. Вот вы здесь как раз видите, как это могло происходить. Ну, а особенно крупные аммониты могли бы, мне кажется, даже какое-нибудь серьезное животное, например, ихтиозавра слопать. Дальше поехали. Ну и последняя и самая сложная загадка. Это какая-то странная завитушечка. Я вам дам, опять же, секунд 10 поразмыслить. Возможно, вы все-таки сможете догадаться, что это, хотя это сложно. Это капролит акулы. Дело в том, что у акул кишечник вот такой вот закрученный спиралькой, ну и, соответственно, капролиты получаются тоже спиралеобразные. Такие ученые могут сразу распознать. Хорошо. Ну и вот здесь у нас тоже какой-то непонятный след. Ну и здесь, я думаю, догадаться несложно, что это след от поедания кого-то, чего-то. Ну а если быть точнее, здесь просто грунт погрыз какой-то древний червяк. Все очень просто. Дальше. Ну и, наконец, последний пункт нашей программы. Но не самый последний по значению, ведь иногда уникальные особенности находки дают самую большую информацию о том, кто кого и как съел. Но уникальными особенностями можно назвать все, что хочешь. Как лежат скелеты, где они лежат, в каких породах они лежат, что находится рядом, каким минералом они заместились. В общем, все можно сложить вместе и постараться сделать какой-то вывод. Действительно, в этом плане работа палеонтолога и работа детектива очень похожи. Ну, давайте разберемся, опять же, на конкретных примерах. Скажем, возьмем мы с вами следующее. Ага. Вот такую уникальнейшую находку, обнаруженную в Монголии. Несложно догадаться, что это рогатый динозавр, правда, не трицератопс, а протоцератопс. А рядом с ним маленький хищник вот с загнутым когтем, но это не дейноних, а на сей раз настоящий велоцираптор. Он был поменьше дейнониха, но тоже на него похож. Видно, что здесь скелеты лежат очень необычно. Такое чувство, что эти ящеры буквально грызут друг друга. И действительно, большинство ученых считает, что это такая окаменевшая схватка. Когда-то эти динозавры вцепились друг к другу в смертельной битве, и вот так их скелеты до сих пор вместе лежат. Причем, скорее всего, все-таки погибли они не от ран, а что-то случилось. Возможно, они вот так вот кубарем скатились в речку, и там их засыпало песком. Возможно, на них какой-то сель сошел, то есть такой грязекаменный поток их тоже засыпало. В общем, какая-то беда приключилась. Правда, есть и другое мнение. Некоторые ученые считают, что их нечаянно так принесло. Ну, например, речка несла скелеты, они просто вместе сложились. А некоторые думают, что велоцираптор погиб. А протоцератопс на самом деле был не такой травоядный, как думали многие, а он иногда мог и мясо покушать. И он подошел, думает, а что это тут за вкусненькое мясо, еще свежее, не протухшее валяется. Решил погрызть велоцираптора, ну и тут, собственно, и погиб. Следующее. Интереснейшее место находится в Америке, рядышком с знаменитым Голливудом. Называется оно Ранчо Ла Бреа. Ну, собственно, называется оно так не случайно. Там действительно ранчо раньше было, там всякие коровы, все как полагается. Но самое удивительное, что там еще есть такая асфальтовая большая яма. И когда в этой асфальтовой большой яме стали копаться, в этом природном битуме, в природном жидком асфальте, там стали обнаруживать кости разных древних животных возрастом 10 тысяч лет, 20 тысяч лет, 30 тысяч лет. То есть, оказывается, эта асфальтовая яма существует очень давно, и в ней гибли самые разные животные, причем в огромном количестве. Причем, что особенно любопытно, достаточно мало растительноядных животных, таких как мамонты или там, олени какие-нибудь, и очень много хищников. Тут огромное количество, просто сотни ужасных волков, саблезубых тигров. Ну, это вообще просто что-то фантастическое, потому что обычно кости хищников находят гораздо реже, чем кости травоядных, потому что травоядных в принципе больше. А вот здесь вот, вот такая высокая концентрация хищников. И вот как раз это навело ученых на мысль о том, как все дело происходило. По всей видимости, растительноядные у нас тонули вот, в асфальтовой яме. И долгое время оттуда вылезти не могли, и сверху вот на них тушка постепенно погружалась. А хищники приходили и хотели полакомиться. И глупые в этой асфальтовой ловушке сами и гибли. Причем дальше они гибли, ну вот, их тушь тоже лежала на поверхности, пока еще не до конца полностью погрузившаяся. Приходили новые хищники, они тоже хотели полакомиться и снова тонули в этой грязевой ловушке. Вот такая вот интересная история. Кстати, в основном, что еще примечательно, находят кости молодых хищников, то есть неопытных. А старички уже знали, что сюда соваться не стоит, и обходили ловушку стороной. Вот такие дела. Иногда, конечно же, ученым приходится просто ломать голову, пытаясь понять, как питались древние животные. Вот перед вами очень странные существа, которые жили, ну, вот справа, которая Дикинсония, она, видите, 630 миллионов лет назад, галлюцигения 530 миллионов лет назад. Ну, вот с ними все совершенно непонятно. Например, у Дикинсонии нету ни рта, непонятно вообще там толком, был ли у нее желудок. На некоторых отпечатках вроде кажется, что есть, но непонятно. Но в то же время она определенно что-то ела. То есть, есть следы, например, на древнем таком коврике из бактерий, где видны вот следы от лепешечек дикинсонии. То есть они как-то ползали, что-то выедали. Но как они ползали, если у них не было лап, и чем они ели, непонятно. Возможно, они вот как-то своим сок выделяли в окружающую среду и потом все засасывали. Ну вот, остается лишь гадать. Ну и с галлюцигенией тоже вот сейчас стало чуть-чуть понятнее, раньше было совсем непонятно. Ученые вообще вначале не могли понять, куда ее поставить, то ли на длинные лапки, то ли вот на эти шипы, как она на ходулях она ходила. Потом они пытались понять, где у нее голова, то ли вот это круглое, то ли там, где хобот. Но вроде сейчас выяснили, что она похожа на современных тихоходок, и там, где вот как раз хобот, это все-таки была у нее голова, а вот снизу были щупальцами, которыми она что-то там выедала вкусненько. Ну, в общем, очень странные животные, вот с такими голову приходится ломать иногда столетиями. Ну и в самом конце сегодняшнего лекции я бы хотел бы рассказать о самых удивительных находках, которые были обнаружены, и вот самых удивительных зубах, там, самых удивительных когтях. Давайте, поехали. Ну, начнем с зубов. Некоторые могут подумать, что самые большие зубы, которые находили ученые когда бы то ни было, это зубы мегалодона. Ну, если не мегалодона, то от силы какого-нибудь тирекса. Но нет, на самом деле это вовсе не так. Самые большие зубы были зубы у стегодона. Здесь написано мастодонта, но вот это неправильно, надо поправить. На самом деле зовут это животное стегодон. Это древнехоботное, похожее на слона. Но зубки у него вырастали, прошу прощения, 5-метровой длины. Как он с такими ходил, непонятно совершенно. Но ходил. Причем, еще раз акцентирую внимание, бивни – это зубы. Это резцы видоизмененные. Вот. Так что именно зубы стегодона на данный момент считаются самыми крупными зубами на планете. Зубы длиной с целую маршрутку. Так, все, газуй отсюда. Спасибо. Следующий слайд. На самом деле у хоботных не только бивни странные, но и те зубы, которыми они жуют, тоже очень необычные. И, наверное, среди растительноядных зубов пережевывающего типа, опять же, хоботные лидеры. Именно у них самые большие зубы для пережевывания. Ну и кроме того, они очень необычной формы, похожи, видите, на огромную терку, состоящую из множества пластиночек. Причем это не кажущийся эффект, они реально из пластинок состоят. Вот на разрушенных зубах это видно хорошо. Пластинки из самого твердого вещества из эмали, а между ними более мягкий дентин. Ну и, собственно, именно эти пластинки помогали им жевать грубую растительность на протяжении там, десятков лет. Ну и все равно, представляете, даже такие зубы стирались просто под ноль. и поэтому приходилось их менять, причем несколько раз за жизнь. За 100-летнюю жизнь слона, например, зубы меняются 5 раз. Ну и иногда бывает, что слон, в общем-то, достаточно здоровый, а зубы у него уже заканчиваются, и из-за этого он погибает просто с голода. То есть, если ему ставить железные зубы, или там еще лучше золотые, то, может, он и до 150 лет доживет. Если мы возьмем хищников, то, пожалуй, что рекордсменами по длине зубов будут всевозможные саблезубые существа. Ну, в том числе саблезубые тигры. Ну, согласитесь, 15-метровые зубы, которые можно вонзить в противника, это такая нехилая вещь. Правда, как он ими точно пользовался, вопрос. До сих пор ученым это не совсем понятно. Некоторые думают, что он использовал в основном лапы, и он лапами, собственно, заваливал свою добычу, а потом уже вонзал свои клыки для того, чтобы ее умерщвить. Вот. Причем, возможно, эти клыки мешали ему до конца закрыть пасть, и он даже откусить-то толком ничего не мог, и только пил кровь, как гигантский вампир. Но, к сожалению, саблезубых сейчас вот таких нет, поэтому сравнить не с чем. Метод актуализма не работает, и вот нам остается лишь гадать, как именно охотились древние саблезубые животные, в том числе саблезубые тигры. Если мы возьмем хищников, ну вот, опасных, то, пожалуй, что покажется, что самые крупные хищники, ну, как минимум на Земле, это динозавры. Ну, пожалуй, что это так. Ну, а среди динозавров самым крупным хищником будет не тирекс, а спинозавр. Вот этот очаровашка, которого вы видите справа, с огромным парусом на спине. Но, в отличие от тирекса, у спинозавра мордашка вполне себе крокодильего вида. И зубки колышки. А мы уже выяснили, что зубки-колышки – это идеальная штука для охоты на рыбу. В общем, чем дальше изучают спинозавра, тем лучше понимают, что он весь из себя такой рыбоядненький и вообще вел себя как крокодил. Большую часть жизни проводил в воде, у него, возможно, даже перепоночка была на лапках, у него, возможно, были чувствительные сенсоры, как у многих водных животных, на носу, с помощью которых он чувствовал колебания воды. Вот. И у него даже был хвост-весло. Это, кстати, установили буквально на днях. Вот, по-моему, вчера вышел ролик у упоротого палеонтолога про хвост-весло. Можете почитать, послушать, прошу прощения. Классно. Ну и, наконец, и, собственно, тираннозавр тоже один из рекордсменов по размеру зубов. Ну, сами видите, зубки крупненькие у рекса были. И это были определенно зубы именно для разрывания мяса. Вот это, пожалуй, одни из самых прикольных зубов. Ну, собственно, прикольно они тем, что это зубы. Это похоже на что угодно, но только не на зубы. Это зубная спираль. Причем, судя по строению отдельных зубов, понятно, что это были акулы. Или что-то акулообразное. Но как точно они выглядели и, собственно говоря, где эти зубы располагались, загадка. Дело в том, что, к сожалению, для палеонтологов, по крайней мере, у акул и их родственников скелет состоит из хрящей. Поэтому, как правило, скелет не сохраняется. Сохраняются только зубы и чешуя. А по зубам сложно восстановить облик. Поэтому вот с этим несчастным геликоприоном, а именно так его зовут, ученые мучаются тоже уже больше 100 лет, и куда только эту спираль они не привешивали. Вначале они ее пытались на хвост навесить, на плавники, получалось довольно забавно. Потом выяснили, что ну раз это зубы, наверное, все-таки они в пасти были. Но где? На верхней пасти, на нижней? Раскручивалась это как-то спираль или нет? Тоже непонятно. Ну вот, согласно последним реконструкциям, наиболее точным, выглядело это животное примерно вот так. То есть такая получалась акула, циркулярная пила. Но мы, что-то мы все про зубы, да про зубы. Надо бы и когти вспомнить. Когти ведь тоже иногда бывают шикарные. Например, шикарного размера. Вот перед вами, пожалуй, самые крупные когти, которые когда-либо отращивало какое-то животное. И возможно, что вы знаете, кто обладал такими шикарными когтями. Это был динозавр по имени терезинозавр. Вообще шикарная на самом деле животина. Мало того, что является она дальним родственником тираннозавра рекса. Ну, правда, раньше думали, что не очень дальним, сейчас думают, что очень дальним, но все-таки родственником. Потом, несмотря на это родство, она вроде бы растительноядная. При этом, несмотря на то, что она растительноядная, у нее когти огромные, непонятно зачем. Ну, может, для обороны, может быть, для того, чтобы листики какие-нибудь сочные этими когтями с верхушек деревьев доставать. Ну и к тому же она еще и была в перьях, как показали находки китайских родственников тираннозавра, бейпиаозавров. Вот. Там похожи очень животные, но они пернатые. Считается, что и тираннозаврики были такими, терезинозаврики были такими же. Ну и, пожалуй, что самыми большими ртами на Земле обладали морские чудища. Например, тот самый знаменитый мегалодон, которого мы уже несколько раз сегодня вспоминали. Ну, действительно, пасть шикарная. Правда, справедливости ради, могу сказать, что на картинке старая реконструкция, сейчас считают, что все-таки она была поменьше. Ну, все равно меньше не меньше, а вот до 15 метров дорастал, и на древних китов вполне мог бы охотиться. Ну или как минимум дохлых китов поедать. Ну, а пожалуй, что одним из точно активных охотников, обладавших самым большим ртом, можно считать мозазавра. Ну, действительно, мозазавр Гофмана – это шикарнейшая животина, просто огроменная, которая могла слопать практически кого угодно. Ну, кстати, примерно такого же размера были некоторые плеозавры. Например, плеозавр русский, которого находят у нас даже здесь, там, в Москве. Следующий. Ой, кажется, все кончились. Ну, дамы и господа, погуляли и хватит. Кажется, по всяких зубов, когтей, пастей мы сегодня уже насмотрелись. Так что действительно что-то вы уже узнали про, так сказать, питание древних животных. Но если вдруг не все самое интересное я рассказал, у вас какие-то еще вопросы остались, мне кажется, что самое время их задать. Итак, лекция заканчивается, но вы не разбегайтесь, и я жду ваши вопросы. Вот, правда, пока я вместо вопросов вижу очаровательный значок Ютуба. Почему-то. О, нас смотрит 27 человек. Ура! Осталось еще 3 человеку. 3 человека где-то найти, которые, к сожалению, видимо, так и пропустили. А может, они уже убежали? Вообще, должно было быть 30. Но осталось почему-то только 27.

действительно, вот книжками Гликмана можно смело пользоваться. Можете прогуглить, они, по-моему, сейчас в основном в оцифрованном виде. Их можно отыскать и какие-нибудь зубки постараться определить. Что ели динозавры в Антарктиде? О, вопрос, который целую неделю, видимо, ждал своего часа. Мы на прошлой неделе с вами Антарктиду обсуждали. Так, ну, динозавры в Антарктиде ели, видимо, то же, что и динозавры на всех других континентах. Я просто напоминаю, что во времена динозавров в Антарктиде было, мягко говоря, жарче, чем сегодня. Ну, считается, что попрохладнее, чем в других местах, но, прошу прощения, даже ледяных шапок в Антарктиде не было. И считается, что даже в самые холодные месяца температура, ну, вот буквально там чуть-чуть, может быть, ниже 0 опускалась. А большую часть года она была заметно выше 0 градусов, и поэтому в Антарктиде вполне себе могли расти леса. В этих лесах было огромное количество самых разных растений. Этими растениями прекрасно могли питаться даже крупные, как минимум, завроподоморфы, то есть родственники длинношеих ящеров, ну, длины, может быть, чуть-чуть поменьше, там, метров 12-15. А, понятное дело, что если были крупные растительноядные, то и хищникам было чего покушать. Так что все нормально в Антарктиде было. Как считаете, была ли возможность эволюции динозавров в разумное животное? Могли ли они сознавать свою личность, как дельфины в зеркале? Ну, к сожалению, тест на динозаврах провести сложно, но, по крайней мере, с моим домашним динозавриком, попугаем, тест тестировали, проверяли, тест с зеркалом он не прошел. Вот, когда он видит себя в зеркале, он начинает с зеркалом драться. Так что, видимо, как личность он себя не очень осознает. Ну, а что касается ископаемых динозавров, там, видимо, ситуация была еще похуже, потому что у них, ну, собственно говоря, интеллект был пониже, чем у птиц. Поэтому вряд ли они себя как личность сознавали. А вот что касается эволюции во что-то такое разумное, ну, здесь, опять же, остается лишь фантазировать. Есть некоторые мысли о том, что могли бы они эволюционировать во что-то разумное, если бы мы, гадкие млекопитающие, им не помешали. Есть даже несколько картинок таких вот, как это сказать-то, рептилоидов, которые получились из динозавров, если бы динозавры дожили до наших дней. По крайней мере, вот те древние динозавры. Но на самом деле, это, конечно, бабушка надвое сказала. То есть, точно никто не скажет, смогли бы они эволюционировать или нет. Но можно попытаться всех млекопитающих перебить и подождать там, пару десятков миллионов лет, посмотреть, что получится. Вот, правда, непонятно, кто будет смотреть, но кто-то посмотрит. Так, если палеонтолог пришел на место, где до него находили большое количество окаменелостей, как начать копать или искать на поверхности? Ну, смотрите, все зависит от того, какое место и что оно из себя представляет. Дело в том, что, например, если палеонтологи ищут кости каких-то крупных животных, они это делают чаще всего по берегам рек, вот, и они там именно тупо чаще всего просто гуляют, идут вдоль берега и ищут какие-то отдельные косточки. Если вдруг какие-то отдельные косточки нашли, то пытаются в этом месте покопаться и найти чего-нибудь еще. Вот так, например, нас ищут всяких там этих зверообразных рептилий в Придуралье. Вот, собственно, примерно так же ищут динозавров в Амурской области. А если поиски ведутся в каких-то вот костеносных слоях, допустим, костеносных линзах, или же, допустим, каких-нибудь там древние раковины разыскиваются где-нибудь в известняках, там ходить по берегу бесполезно, там надо закапываться. То есть все зависит от того, какие конкретно обстоятельства, какие породы и чего конкретно мы ищем. В каждой ситуации надо действовать по-своему. Тут универсального рецепта нет. А может быть, что динозавры вымерли от голода? Ну, вряд ли, честно говоря. То есть, есть такая версия. Ну, просто так, от голода они вряд ли бы вымерли. Ну, с чего бы им вымереть? Продукты в Ашан не завезли, да, и вот они, бедняжки, все повымирали. Но есть там версия о том, что какие-то факторы повлияли на то, что динозавров стало меньше, и из-за этого они вот вымерли. То есть, например, с тем же метеоритом, да, там пыль поднялась, растения стали чахнуть, и вот динозавры тут действительно растительноядные могли там начать дохнуть от голода. А когда растительноядных стало меньше, тут и хищники стали вымирать от голода. Но насколько эта версия реальна, вот кому-то нравится, кому-то нет. Однозначного ответа нет. Вот. Но в любом случае, то есть это голод мог бы быть одной из причин, но это не первопричина. Не то, что вот в какой-то момент они вдруг все начали голодать. То есть должен был быть какой-то внешний фактор в таком случае. В каком

0: периоде жили дейнонихи. Дейнонихи жили в меловом периоде, по-моему, в позднем, нет, не по-моему, точно в позднем мелу, порядка 190 миллионов лет назад. Как-то так. В Америке. Кто предок крыс? Предок крыс, как и всех прочих грызунов, мелкие млекопитающие времен мезозойской эры. Единственное, что можно сказать, что вот как раз крысы-то меньше всего внешне изменились с мезозойской эры. Как были там какие-то такие маленькие мышеобразные животные, так они потом такими же маленькими мышеобразными и остались. Хотя на самом деле внутренне крысы по сравнению с их мезозойскими предками изменились довольно сильно. Во-первых, у них очень сильно зубная система изменилась, да и в принципе они стали поумнее, и там лапки у них тоже немножко перестроились. То есть некоторая перестройка внутренняя произошла, хотя внешне вот они выглядят примерно так же. Четко какую-то вот линию от древнейших каких-то предков грызунов до крыс, насколько мне известно, пока не выстроили. Но, в принципе, я думаю, что для простого человека она будет не очень интересно выглядеть. Кто-то древний, похожий на крысу, стал чем-то похожим на крысу. Скажите, пожалуйста, где зародилась и как жизнь? Вот это на самом деле сильный вопрос. Теорий много, на самом деле, зарождения жизни. И так как это было давно, и от этого осталось очень мало каких-то свидетельств, то тут гадать приходится очень долго. Я могу сразу сказать, что на эту тему очень много кто рассуждает и очень долго рассуждают. Если хотите забуриться в эту тему, со всеми там подробностями все узнать, я вас могу сразу сослать на лекции Михаила Никитина. Вот, их несложно найти как раз на канале Архе, и там очень большая информация, очень объемная. Но если вкратце и по-простому, значит, есть несколько теорий. Вот, есть устаревшая теория, теория первичного бульона. То есть считалось, что жизнь зародилась в океане. Там, соответственно, был океан совсем не такой, как сейчас. Там было множество растворено всякой гадости. В общем, купаться бы нам не понравилось. Вот этот океан молния била. И вот там вот под действием электрического тока, в этом там бурлящем бульоне, все начинало как-то преобразовываться, соединяться. Какие-то органические молекулы образовывались. Потом, в конце концов, зародилась самая первая клетка. И тут как монстр Франкенштейна молния в нее ударила, она ожила и поползла. Вот так. Кстати, проводились эксперименты. Миллер и Юри в 30-х годах 20 века воссоздали первичную вот эту водичку, били ее электричеством, ну, как бы имитируя молнии, и в итоге у них там получились какие-то органические молекулы, там белки всякие, жиры и так далее. Но чем дальше и больше все это изучают, тем лучше понимают, что так это было вряд ли. Потому что вряд ли жизнь зародилась в огромном океане, ей все-таки нужно было более какое-то укромное место с большей концентрацией веществ. А потом второй момент, вот, собственно, первичный состав вот в этих колбочках, которые создавали, проверяя эксперименты, оказался неправильный. То есть сейчас мы знаем, что первичный океан был другого состава, а значит, вот такой вот эксперимент уже бы не подошел. Сейчас есть более современные теории. Одна из них называется забавная теория первичной пиццы. Она, кстати, сейчас, пожалуй, самая прогрессивная. Вот. То есть считается, что жизнь зародилась где-то между тоненькими прослоями слоистой глины, собственно, которую называют первичной пиццей. Вот. А до этого начальные этапы превращения в неживого в живое, возможно, происходило в грязевых котлах. Вот, то есть в грязевых котлах все это начиналось, потом вещество концентрировалось, потом это все высыхало в глину, и вот в глине зародилось что-то похожее на первую клетку. Вот. Ну, интересная такая довольно теория. Таким образом, мы можем оказаться все грязевыми монстрами. Соответственно, и еще последняя есть теория первичного майонеза, что все возникли в каком-то вот таком жировом растворе. Но тут вопрос, где был этот майонез, как он накапливался, в общем, вопросов больше, чем ответов. В общем, пока давайте думать, что мы все вышли из грязи. Практически как по Библии. Так, находили во время шахтерских работ окаменелости динозавров. Да, в принципе, находили. Ну, вот. Но, правда, чаще всего все-таки во время шахтерских работ находили окаменелости морских ящеров. Вот известна такая даже гравюрка, возможно, что вы ее видели, ее во многих книжках рисуют, когда обнаружили впервые кости мозазавров и прочих. Ну, мозазавров, обычно это как раз вот самая классическая гравюра про мозазавры. То есть, когда действительно вот именно шахту копали и нашли прям целый скелет в стене, красивый такой, прям классический, как в кино рисуют. Да, такое бывало. С динозаврами пореже, но тоже иногда отдельные косточки находили. Динозавры хладнокровные, как же самые крупные из них успевали прогреть свое тело на солнышке? Смотрите. Во-первых, вопрос, были ли динозавры хладнокровные, он стоит уже давно. Но вот сейчас, собственно говоря, у ученых все больше и больше возникает уверенность, что таки нет. Все-таки динозавры были теплокровные. Причем мелкие динозавры были конкретно теплокровными, то есть именно такими, как и мы, сами могли поддерживать свою температуру тела. Крупные тоже были постоянно теплые, именно, но вопрос за счет чего? Возможно, именно за счет солнышка. То есть это называют инерциальной теплокровности. Прогрелись, и потом уже остыть не могут. Дело в том, что им не нужно было так сильно прогреваться, потому что они не успевали остыть. Не стоит забывать, что в мезозое в целом по планете было гораздо теплее, чем сейчас. И если мы находимся где-нибудь посреди там, какого-нибудь условного древнего тропического леса, ну или там на окраине тропического леса, неважно, где валяется какой-нибудь там спящий диплодок, ночью температура, там, не знаю, с 35 опускается до 20, ну и как бы при такой температуре сложно очень сильно-то остыть. Даже если половина диплодока остынет до 20 градусов, ну это как бы нормально, и при такой температуре он вполне может функционировать. Вот, и с утра там солнышко очень быстро разогреет тушку, и он сможет шлепать дальше. Тут даже скорее была проблема не перегреться и не вскипеть на солнышке. Вот, потому что все время было жарко, и сливать туша не успевала. Как назывался первый палеонтологический музей и когда он появился? О! Так, ну вот это вот сложно. Это надо думать долго и много. Чтобы именно палеонтологический музей. Вот, к сожалению, прям самый первый не скажу. Я могу сказать, что в принципе палеонтологические находки в музее стали складывать еще в 18 веке. Вот. Было это где-то в Европе, где тоже сейчас не вспомню. Активно палеонтологические находки стали собирать во второй половине 19 века. И тогда же, собственно, стали организовывать именно специализированные музеи. И то они были даже не совсем специализированные. На самом деле, вот в Европе появилось много музеев, в которых это возникло практически одновременно и в Англии, и во Франции, потом Америка подтянулась. Но это были так называемые музеи естественной истории. То есть там было много всяких скелетов разных, но помимо этого там были и чучела всякие, вот, и какие-нибудь там сушеные препараты и так далее. В общем, они любят такие сборные музеи. Ну, собственно, аналогом музея естественной истории является наш Дарвиновский. А вот именно прям специализированные, приспециализированные, ну, их на самом деле немного, и я думаю, что это было уже в 20 веке, на самом деле, когда первые возникли. Где, не скажу. Каким мог теоретически стать человек? Самый распространенный вариант. Ну, в смысле, мог стать. Я так понимаю, что сможет, каким он сможет стать, когда эволюционирует? Ну, это вам скорее к Станиславу Владимировичу Дробышевскому. Он про людей много рассуждает. И в том числе у него даже есть там лекция про будущее человечества. Ну, в принципе, считают, что мы станем еще более хиленькими, слабенькими, потому что много за компьютером сидим. Вот, у нас там часть мышц изменится. Ну, вот, и, может быть, атрофируются совсем, а может быть, станут вместо одной большой толстой много маленьких мышц, чтобы делать какие-то более тонкие движения. Вот. Ну, как-то так. Будем потихонечку эволюционировать. Ну, пузо, может быть, начнем отращивать. Впрочем, мы это уже сейчас активно делаем. Думаю, да. Надеюсь, что мы на связи. Значит, с предками осьминога все на самом деле сложно, потому что осьминоги очень плохо сохраняются в ископаемом состоянии. У них нету твердых частей. Головоногие, в принципе, развиваются, ну, как минимум, с ордовика. Вот. И там можно посмотреть, проследить их путь, и, скорее всего, изначально они были все внутрираковинные. Самые-самые первые вот моллюски без раковин, скорее всего, появились уже вместе с динозаврами, где-нибудь в районе юрского периода. Но конкретно как выглядел предок осьминога, сказать сложно. Ну, возможно, что он был чем-то похож на какого-нибудь условного аммонита, а потом просто раковину потерял. Но точно тут не удалось восстановить, потому что очень мало находок, на самом деле. То есть это скорее умозрительные пока у нас рассуждения. как может называться следующий период нашей планеты? Ну, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Это, как бы, кто бы, блин, находясь в здравом уме, подумал бы, что период, в котором мы сейчас будем жить, будут называть четвертичным. Почему четвертичный? Ну, понятное дело, что когда-то там в конце еще 18 века выделили 4 слоя, ну, вот, крупных, и вот наш как раз оказался четвертым, поэтому мы называем четвертичным. Но вот специально предсказать такое, ну, в жизни не получилось бы. Поэтому тут не угадаешь. Придумайте сами название. Напишите в комментариях под этим видео. Обычно вроде так говорят. Ну, чистая фантазия. А как в Гжели найти что-нибудь интересное? Ой, в Гжели вообще без проблем, на самом деле. Рядом с Гжелью находится множество классных совершенно карьеров каменноугольного периода. Поэтому вот... либо одевайте каску и договаривайтесь с директором и забирайтесь на действующий карьер, либо найдите часть уже заброшенных карьеров, это попроще будет сделать, и вот туда вот с молоточком отправляйтесь и в известняках разыскивайте окаменелости каменноугольного периода. Там очень много находок, палеонтологи-любители вот Гжель просто обожают, так что без проблем. Аммонит.ру вам в помощь, там точные места указаны. Как поступили с первыми найденными динозавром в России 20 века? По-моему, утконос, который был с гипсовым черепом и с костями других видов. Да, история довольно любопытная. Там собрали косточки по берегам реки Амур, привезли их в Петербург, там сложили огромный скелет, назвали его манжурозавром, но, правда, там много частей этого скелета не хватало, их гипсом добавили, и получился вот такой вот гипсозавр, у которого гипсовых костей было больше, чем натуральных. Причем, больше того, после этого оказалось, что еще действительно он состоит из костей разных динозавров. То есть, это такой еще и монстр Франкенштейна. И в итоге, как таксон, манжурозавр был упразднен. Сейчас его никто серьезно не воспринимает. Но, скелет, состоящий наполовину из костей разных динозавров, а наполовину из гипса, стоит все там же, в Петербурге, все в том же музее. Вот, отправляйтесь в Петербург, как появится возможность, и посмотрите. Ничего с ним не делали. Где нашли первые окаменелости в Москве? Где нашли? Ну, я подозреваю, что в Юрских глинах, а конкретно место... Нет, я вам так не скажу. Я знаю, что, в принципе, окаменелости в Москве находили очень давно, правда, как бы частенько не понимали, что это окаменелости. Даже, собственно говоря, в археологических раскопках, когда археологические раскопки на территории Москвы проводили, там находили иногда вот некоторые, скажем так, встроенные в какие-то предметы быта разные остатки окаменелости, чаще всего украшения. То есть они были известны. Ну, вот, ну когда точно их нашли, не могу сказать. Вот, ну, известно, что уже там где-нибудь там в 17 веке вполне здесь находили даже кости каких-то крупных животных, тех же там мамонтов, еще кого-то. Правда, не понимали, что это мамонты. А уж ракушки-то, я думаю, что и до этого находили, и после этого находили. Но вот тут в Подмосковье огромное количество всегда этих чертовых пальцев было. Тут очень сложно сказать, когда впервые их нашли. Находили постоянно, все средние века, позже. А что делали с костями динозавров в 19-18 веке? По-разному с ними совершенно поступали. Ну, например, судя по тому, что делают с костями разных животных некоторые современные крестьяне, можно предположить, что и в 19-18 веке некоторые из этих костей перемалывали и пытались сделать из них какое-нибудь удобрение. По крайней мере, сейчас до сих пор в деревнях таким занимаются. Иногда кости и раковины использовали, например, для строительства. И, собственно говоря, например, облицовывали им дома там, или вкладывали им крышу. Вот. А иногда реально воспринимали их как какие-то кости, не знаю, великанов, драконов или еще кого-то. И не трогали их, и чуть ли на них не молились. Например, в Монголии известны кости, которые, как говорят монголы, лежат там еще со времен Чингисхана. Я в этом лично не сомневаюсь. Я думаю, что они еще до Чингисхана лежали, если учитывать, что это кости динозавров мелового периода. Ну и вот, соответственно, они их просто считают как бы священными и ходят на них, молятся на протяжении там нескольких столетий и больше ничего с ними не делают. Вот известен случай, когда одну из костей древних животных, по-моему, кость мамонта, восприняли вообще как за кость святого. вот кость праведника, и ее потом в церкви долгое время держали, молились на нее. Так что судьба у костей была очень разная, иногда забавная. Если можно задать вопрос по предыдущей лекции, как яйцежевродящее может решить проблему дыхания? Ведь даже если яйцо внутри, и детеныш вылупляется внутри, там все равно нет воздуха. Ну, как бы решается проблема точно так же, как и у просто живородящих. Вот, у нас питание идет, соответственно, и питание, и дыхание идет все через трубочку, через пуповину. Но вот у них обмен происходил, как это называется, в общем, не матка, я вот не помню, к сожалению, как это называется. Но у них есть аналог матки, внутри которого, соответственно, находятся вот эти самые яйца. Ну вот, и все они находятся в жидкости. В жидкость в это попадает кислород из тела матери. Ну вот, а из жидкости из этой просачивается внутрь зародышевой оболочки. И зародыш получает кислород. То есть питание идет, собственно, тоже от тела матери. Могут ли ученые ускорить рост живого существа? Ну, в принципе, да. Как бы известно же арбузы, которые шприцами наколят, и они растут очень хорошо и быстро. Вот, в принципе, мы можем сейчас уже и ускорять и не только растения, но и животных рост. Ну, вот, правда, частенько это приводит к последствиям, которые мы даже сами предсказать пока не можем, но нас не очень останавливает. Да, можем. Какое ваше видео на канале Дарвиновского вы нам советуете? Все зависит от того, кто спрашивает и чем вы интересуетесь. У нас на канале Дарвиновского музея много разных видео. Если для ребенка чего-то хочется посмотреть, можете посмотреть первые палеонтологические истории. Они были такие более как раз детско направленные, и они все, мне кажется, ребятам будут очень интересны. Там битва пермского периода, вот клан тираннозавров, потом там про самые первые организмы. Раньше он назывался «Кухня Древней Земли», но сейчас его как-то, по-моему, переименовали. Вот самый первый. Если же для постарше кого-то, то, пожалуй, что будет очень интересно посмотреть ролик про великие вымирания. Там часовой очень хороший такой получился. Очень хорошо, на мой взгляд, получился у нас ролик про эволюцию китов и про эволюцию свиней. Хороший очень ролик про собачек и их эволюцию. Вот эти ролики, пожалуй, что могу вам в первую очередь рекомендовать. Так, когда нашли дом, сделанный из костей динозавров? И что с ним сделали? Дом из костей динозавров? Не, ну прям, чтобы столько из костей динозавров, таких домов я, честно говоря, не знаю. Ну вот, знаю раньше, дома из костей мамонтов делали, но это было, соответственно, еще в каменном веке. И от них уже толком ничего не осталось. С ним ничего не делают, их просто изучают, в музей отправляют. Сейчас вот периодически какие-то дома там, да, как-то украшали костями динозавров, там укрепляли костями, как все какие-то, не в основном даже не динозавров, а этих мамонтовой фауны. Ну, вот. И иногда там ракушками какими-нибудь там тоже украшали или там тоже покрывали. С ними ничего не делают, жители так и живут. Как бы палеонтологи здесь бессильны. Уже право собственности вступило. Не имеют они права теперь у них отнять эти кости. Так что так и живут в этих домах. Какая ваша любимая книга по палеонтологии? Ой, на самом деле их сейчас довольно много. Но вот я в последнее время очень полюбил книгу «Внутренняя рыба» Нила Шубина. Ну, я ее почти что уже дочитал. Периодически к ней возвращаюсь, потом забываю, какое-то время там зарабатываюсь, потом опять ее дочитываю. Вот мне она очень нравится. Хотя, на самом деле, книжек хороших много. «Каменная книга» мне очень нравится. Очень нравится «Удивительная палеонтология» Яськова. С большим удовольствием прочитал вот «До и после динозавров» Журавлева. Так что книжек хороших много. Вот несколько сейчас новых вышло книжек зарубежных авторов. Вот, я их тоже мог бы порекомендовать, хотя сам, честно говоря, так до конца я не прочитал, тоже так вот частично все, отдельные разделы посмотрел. Так что книжек очень много, сложно какую-то одну выделить. Кто предок собак? Сложно сказать, на самом деле. Ну, как бы, в принципе, волк. То есть, в этом сомнений особых нету. Были разные там теории, там, что это койот, еще кто-то. Ну, не, вроде бы волк. Причем, вроде бы, даже серый вполне себе, обыкновенный волк. Но Тут возникает несколько вопросов в том, когда именно собаки от волков отделились. И еще возникает вопрос, а были ли предками собак вот именно классические серые волки, или же был какой-то общий предок серых волков и собак? Вот сейчас даже склоняется скорее ко второму варианту. То есть, видимо, когда-то было животное, которое внешне походило на волка, ну вот, и оно потом разошлось на две ветви. Одна была более дружелюбна к людям, другая менее дружелюбна. И из той, которая менее дружелюбна, они так от людей подальше держались, и в конце концов получились обычные серые волки. И они тоже там еще больше изменились, и еще теперь стали еще менее, так сказать, благосклонны к людям. А другая ветвь, наоборот, она, так сказать, около людей держалась, и в конце концов домашними животными, домашними любимцами для людей стали, превратились в собак. Так, может Мертвое море работать... А, мертвое животное. Работать и двигаться. Ой, ну как бы... Можно иннервировать мышцы искусственно, без проблем. Там током побить, оно будет дергаться. Ну вот. А, можно, допустим, если мозг умер, поддерживать работу других органов. Это как бы не только у животных известно, но и у людей. Но как бы заставить мертвое животное снова ожить пока что мы не можем. Нет у нас такой возможности. Поэтому... Только частично можно оживить отдельные, допустим, мышцы или органы. Текс. Пока еще ни одного Франкенштейна на свете нет. Какими растениями питаются трицератопс? Ну, сейчас он, допустим, уже ничем не питается, а питался трицератопс, как ни странно, в основном цветковыми растениями. По крайней мере... Так считают. Вот. Хотя, скорее всего, на самом деле он ел, не особо выбирал пищу, просто и кушал все, что, до чего дотягивался. В основном это были травянистые растения, для деревьев он особо, скорее всего, не дотягивался, хотя какие-нибудь нижние веточки наверняка тоже ощипывал. Я не думаю, что он был каким-то избирательным в плане питания. По крайней мере, его вот зубы, его клюв способны были вот практически любую травку, до которой он дотягивался, тянуть в рот. Так что... Скорее всего, он и где-нибудь папоротники кушал, и хвощи, и, возможно, елки снизу ощипывал, может быть, веточки даже жевал у него. В принципе, зубы довольно крепкие. Так, ну что-то я тут не очень понимаю, что тут еще прочитать. Все, что ли, вопросы?
1: Да, все.
0: Все. Ну, дамы и господа, я так погляжу, что вопросы ваши иссякли. Ну, все равно приятно, что, учитывая, что сегодня у нас эфир платный и народу не очень много, что вы такие активные, что вам так много всего интересно. Надеюсь, что и мне удалось вам какую-то интересную информацию донести. И я хочу всем пожелать отличного настроения, хороших майских праздников. Ну и, конечно же, не пропустите мой следующий эфир, который будет в субботу. Он будет открытым, но хотя, как говорится, донаты все равно всегда приветствуются. Следующий эфир будет посвящен динозаврам России. Вот. Эту тему я очень люблю и уверен, что что-нибудь новенькое, интересненькое смогу вам рассказать. До скорых встреч!

она абсолютная узурпаторша. Ее права на престол равны нулю. Декларируя приверженность либеральным идеям, идеям французских просветителей, действовала предельно осторожно. Дворянский банк принимал деньги под 5% вклада населения. Кстати, не лопнул. На каком-то этапе мы могли лишить Англию ее флота. Если бы приостановили поставки корабельного леса, пеньки и конопли, если чуть-чуть подворовывать, значит, есть что воровать. Несколько лет близости к телу получил 7 миллионов рублей.

Добрый день, я приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы опять будем говорить о Екатерине Великой, Екатерине Второй. И тема очень большая и сложная. Вообще получится у нас, наверное, две лекции, довольно продолжительных, потому что не хочется их нарезать кусочками, пропадет целостность восприятия, а с другой стороны, я попытаюсь отойти широкими мазками, определенными блоками, рассказать о двух темах. Приятная и неприятная. Приятная тема – внешняя политика Екатерины II. Блестящие победы, выигранные войны, международный престиж Российской империи – все то, за что мы любим это славное время. Неприятная тема будет внутренняя политика Екатерины. Неприятно не потому, что она преисполнена каких-то была немыслимых жестокостей, как бессмысленности во времена ее предшественниц, зачастую бывал. Неприятно она будет потому, что, конечно, ожидания от появления на русском императорском троне Екатерины, женщины яркой, талантливой, образованной, сильной, были значительно больше, чем те реальные достижения, те реальные реформы, которые были проведены в период ее правления. Екатерина больше говорила, чем делала, если говорим о внутренней политике, больше самолюбовалась, больше пиарилась, больше писала о своих планах, взглядах, проектах, чем в действительности ей удалось реализовать. Но давайте обо всем по порядку. Вообще мы привыкли измерять успех или неуспех государства выигранными, проигранными войнами, приращением территории, ростом геополитического влияния. Это вполне логично. При этом на периферии внимания остаются вопросы экономики, финансовой системы, развития промышленности, сельского хозяйства, быт народа, собственно, рост жизненного уровня населения. На периферии внимания остается самый важный вопрос, а стали ли люди в это время жить лучше, успешнее и счастливее, чем ранее. В периоды, когда благосостояние нашего народа устойчиво возрастало, в нашей сложной тысячелетней истории не так много. Зачастую наоборот, рост могущества державы достигался за счет применения той или иной формы так называемой мобилизационной модели. То есть, говоря простыми словами, за счет закручивания гаек, за счет, как сказали бы коммунисты, усиления эксплуатации простого народа. Так, собственно, было всегда во все времена, во всех державах. Скажем, возьмем Британскую империю. Бенефициаром многовекового, тщательно спланированного и организованного грабежа заокеанских колоний, кто был в Британии? Это была узкая верхушка британской аристократии. Все. Жизнь ливерпульских докеров, шахтеров Средней Англии или манчестерских ткачей от колониальных сфер доходов никак не улучшалась. Если вообще говорить о Европе как об обществе относительного социального благоденствия, то это только Западная Европа и часть англосаксонского мира вот во второй половине 20 века, когда постепенно, но все время рос жизненный уровень населения. Почему это происходило? Ну, мы не будем сейчас об этом говорить, но совершенно очевидно, что это происходило, потому что была жесткая конкуренция с советской моделью развития, с коммунистической половиной мира. В этом отношении Западная Европа, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, то есть вот осколки Британской империи, они и сделали из себя такую свою собственную витрину, показывали товар лицом. Кстати, не говорит о том, что так будет продолжаться долго и дальше. В этом нет сейчас внешней необходимости. Что касается Екатерины, вернемся к ней. Внутренняя политика Екатерины все время проходила в довольно узком коридоре возможностей. С одной стороны, Екатерина, как женщина умная, понимала необходимость политических и экономических реформ. С другой стороны, она понимала, что опереться ей, собственно, не на кого. Только на дворянство, на активно образованный, вооруженный класс российского общества. А для того, чтобы опираться на дворянство, надо давать ему все больше и больше привилегий, возможностей финансовых, имущественных благ и прочее, прочее. Волей случая и собственного ума, политической ловкости, Екатерина оказывается на вершине грандиозной Российской империи. Розданы награды сподвижникам, приведены к присяге армия, чиновничий аппарат. Перед ней и лежит огромная страна. Вот этой огромной страной надо управлять. В чисто хозяйственном смысле этого слова надо вникать в вопросы экономики, финансов, социальной политики, религии и многие-многие другие. В своих мемуарах Екатерина потом напишет буквально следующее, я процитирую. «Финансы были истощены. Армия не получала жалования по 3 месяца. Торговля находилась в упадке, ибо многие ее отрасли были отданы в монополию. Военное ведомство было погружено в долги. Морское едва держалось, находясь в крайнем пренебрежении. Духовенство было недовольно отнятием у него земель. Правосудие продавалось с торгу,
и законами руководствовались только в тех случаях, когда они благоприятствовали лицу сильному. В общем, из записки Екатерины следует, что она столкнулась с абсолютно разваленной страной, полной дезорганизацией экономики и управления. Ну, в общем, каждому новому правителю всегда свойственно обвинять предшественника во всех смертных грехах, а Екатерина в данном случае превзошла всех, у нее Петр III был виноват во всем абсолютно. Конечно, в этом было определенное лукавство. На самом деле, в 1762 году, по итогам правления Елизаветы и короткого шестимесячного правления Петра III, и даже с учетом только что вот, заканчивающейся в это время Семилетней войны, в стране все было не так уж и плохо. Да, был дефицит бюджета. Он составлял, по оценкам историков, чуть более 8, максимум 10% от суммы годового государственного бюджета. Вообще 8-10% дефицита – это идеальное экономическое состояние для любой современной державы. Причем, надо сказать, что Екатерина поспособствовала увеличению этого дефицита, потому что, придя к власти, она за первые полгода раздала в виде подарков участникам переворота еще 1 000 000 рублей, то есть почти такую же сумму дефицита бюджета наличными, плюс еще земли, плюс имущество, ордена, звания, по которым надо платить ренту, крестьян и так далее, и так далее. Были и другие проблемы. Главная проблема Екатерины политическая заключалась в том, что, собственно, она абсолютная узурпаторша. Ее права на престол равны нулю. То есть вообще никаких. То есть если Петр III, внук Петра Великого, у него это в титуле было записано, я вам об этом рассказывал, то кто такая Екатерина? Ну, кто она такая? Даже если взять на веру версию о геморроидальных коликах и скоропостижной смерти ее супруга, максимум, на что она может претендовать, это на функцию регентши при сыне, законном наследнике престола. Кстати, она примерно так и короновалась на самом деле. Она короновалась как мать будущего императора. Но об этом потом забыли и не вспоминали до ее смерти. Отдавать власть никому, включая собственного сына, она не собиралась. Именно поэтому Екатерина признана чемпион в русской истории по количеству пришедшихся на ее время самозванцев. Только за первые 7 лет ее правления в России появилось 7 лжепетров III. Это не считая 8-го Емельяна Пугачева. То есть в среднем по одному самозванцу в год. Помимо этого, в течение также первых 3 лет ее царствования было раскрыто 3 заговора, связанных с Иваном Антоновичем, тем самым несчастным мальчиком с железной маской русской истории, правнуком брата Петра Великого Ивана, который оказался в заточении в Древнем Риме. Была такая законодательная концепция, называлась «закон о забвении». Это не был один законодательный акт, это был систематический подход, который применялся по отношению к лицам, как правило, лишившимся власти уже, которые объявлялись вне закона и память о которых предавалась тотальному, утвержденному законом забвению. Это означало, что их имя вымарывалось из всех документов. Либо эти документы полностью уничтожались. Если это имя было нанесено на какие-то архитектурные здания, сбивалось вместе с камнем. Бюсты и статуи уничтожались. Римляне все-таки народ был практичный, поэтому у статуи просто голова отрезалась и приделалась голова другого деятеля. Так поступили с памятью нескольких римских императоров. Впоследствии вот этот подход применялся несколько раз в нашей истории. Я имею в виду к середине 20 века, когда было запрещено упоминать Троцкого фамилию в контексте Октябрьской революции. Ретушировали фотографии, картины, ну, все вы это прекрасно знаете. Помните эту знаменитую фотографию, где Ленин играет на капре в шахматы с Алексеем Максимовичем Горьким? Да, вот. Я видел эту фотографию в 4 версиях. Ленин играет с Горьким в шахматы, так позевывая слегка. Ленин играет в шахматы с Горьким, рядом стоит, по-моему, Богданов ему подсказывает. Его тоже зафотошопили по тем технологиям. И еще 4-я была версия, там еще какой-то был товарищ Ленин, он тоже подсказывал Ильичу, как ходить. Вот его там аккуратно, тщательно стерли и заполировали. Закон о забвении. Вот в Российской империи полноценный закон о забвении был принят в отношении целого императора, того самого Ивана Антоновича. Были уничтожены все его портреты, все деловые бумаги с его упоминанием, паспорта, церковные книги и прочие документы. Изъятию подвергались все опубликованные проповеди церковные с его упоминанием и даже посвященные ему ода Ломоносова. Даже спустя 150 лет, в 20 веке, несчастный Иван не был упомянут в перечне царей,
на Романовском обелиске в Александровском саду. Не был упомянут великим ювелиром Фаберже на знаменитом произведении, посвященном тоже 300-летию дома Романовых. Все монеты, которые в течение года находились в обиходе в России с именем государя Ивана Антоновича, были отправлены на переплавку. А лица, которые их не сдали и у кого эти монеты находили, и не дай бог они пытались ими расплатиться, объявлялись государственными преступниками. Можете себе представить? Сейчас это колоссальная нумизматическая редкость. Вот тут в центре Москвы, неподалеку, есть замечательный частный музей нумизматики. Принадлежит он Алекперову, основателю Лукойла. Но открыт для свободного посещения. Можно в интернете записаться на экскурсию, сходить посмотреть. По-моему, это один из лучших частных нумизматических музеев в мире. Но вот надо посмотреть, есть ли там монеты Ивана Антоновича. Я никогда не обращал внимания. Боюсь, что даже у владельца Лукойла ее может не оказаться. Именем Иван с той поры было запрещено кого-то именовать в роду Романовых. Когда же Екатерина взошла на престол, буквально спустя пару лет, подпоручик некий Мирович, несший караульную службу в Лестербургской крепости, где был заточен Иван Антонович, попытался его освободить. Он решил, что ну чем он не Орлов, если он освободит императора, незаконно там заточенного, вся слава и все почести, все придет к нему в руки. Мирович знал устройство караульной службы крепости, знал солдат, солдаты знали его, потому что это была самая авантюрная и самая бестолковая попытка государственного переворота в нашей истории. Участвовало два человека, Мирович и его товарищ, тоже офицер. План был такой: мы императора как-то освободим, как непонятно, из крепости, потом мы с ним явимся в Петербург, покажем его войскам, все ему присягнут, и вот тут-то мы эту узурпаторшу Катьку сбросим, и дальше как-то все пойдет как по маслу. С самого начала все пошло как-то не так. За сутки до планируемого освобождения императора единственный соучастник заговора, помимо поручика Мировича, не помню его фамилию, неважно, он утонул в Неве. Как-то неудачно куда-то сплавал. Мирович остался один. Но храбрости этому парню было не занимать, как говорится. Значит, отсутствие мозгов компенсировал отвагой. Вот он один приплыл в крепость, построил солдат, сказал: вот вы знаете меня, ребята, приказываю, идем освобождать императора Ивана Антоновича. Ну, солдаты люди дисциплинированные, почему бы нет. Офицер приказал, построились, ружья зарядили, пошли. Та часть гарнизона, которая увидела приближающуюся небольшую солдатскую команду, естественно, заперлась внутри крепости, и Мировича туда солдатами не пустила. Это нашего мятежника не остановило. Ну, опять же, мобильных телефонов не было, подмогу было вызвать невозможно. Мирович не растерялся, достал где-то пушку, нацелил ее на ворота закрытые, и бабах. Ну, команда внутри подумала, что сумасшедшего не остановить. Поэтому ворота распахнули, пустили его вовнутрь. Он, значит, с солдатами вбежал вовнутрь, прорвался к камере, где был заточен несчастный Иван Антонович. Увидели труп, лежащий на каменном полу камеры. Поскольку два его последних охранника, стоявших прямо у дверей, имели прямую и четкую инструкцию государыни Екатерины при любой попытке освободить пленника его умертвить. Задачу выполнили, закололи. Тут Мирович понял, что дело не задалось, и сдался властям. Дело расследовали, тщательно пытались найти хоть какие-то следы заговора. Я думаю, что сами следователи были обескуражены тем, что нет никакого заговора, что это просто авантюра двух физических лиц, осуществленная одним. Мировича казнили. Это была, кстати, первая казнь в России после Анны Иоанновны. Первая казнь за 22 года. Можете себе представить. Мировича казнили. Тех двух офицеров, которые последние видели живого императора и исполнили смертный приговор, отправили служить куда-то в провинцию. Выдали им премиальные, по-моему, жалование лет за 10 вперед. Но сказали: больше в столице не появляться. Спасибо за службу. Вот вам по награде. И друг с другом было им категорически запрещено переписываться. Ну, кстати, по нормам того времени достаточно гуманно. В других обстоятельствах, в другой стране и в другое время покончили бы с ними с обоими сразу же. Вспомните дело Кеннеди. В общем, Екатерина с самого начала в вопросах борьбы за власть вела себя крайне жестко. Никакого либерализма не проявляла. Но помимо заговорщиков явных, имелась еще и большая оппозиция при дворе. Наиболее ярким ее представителем был Никита Панин, ратовавший за ограничение царской власти. Ему принадлежит, собственно, две идеи, одна из которых была Екатериной поддержана, а вторая категорически отвергнута. Отвергнута была идея создания императорского совета, состав которого предполагалось включить несколько высших сановников, которые бы правили совместно с монархом.
То есть, по сути, это была попытка реинкарнации Верховного Тайного Совета, установления такой чуть-чуть ограниченной монархии. Но она, скажу, Екатерина сначала этот проект всячески приветствовала, Панина обнимала и говорила, какой он молодец, но потом его тихо-тихо и похоронила. Ни с кем властью делиться она не собиралась. Второй проект был как раз ей поддержан. Это была так называемая реформа Сената. Он превратился просто в некий контрольно-надзорный орган, отчасти судебный, отчасти проверяющий, такой некий симбиоз Счетной палаты и Верховного суда. Самая большая проблема заключалась в том, что Екатерина, декларируя приверженность либеральным идеям, идеям французских просветителей, править по закону, просвещенная монархия, фактически действовала предельно осторожно. Предельно осторожно и предельно медленно. Опять же, рассказываю вам только штрихами. Реформы Сената. Неудавшиеся реформы Панина. Следующее слово, которое стоит запомнить, созыв уложенной комиссии. Уложенная комиссия – это был такой предпарламент. Почти учредительное собрание образца 1918 года. Идея Екатерины была следующая – собрать представителей всей земли, чтобы они выработали какие-то новые законы и дали общественную поддержку ее идее. Заодно она хотела посмотреть, собственно, какие проблемы на самом деле волнуют население. Не тех, кто проживает в центре Петербурга, всю страну. Такой был съезд народных депутатов. Ну, народных, впрочем, весьма отчасти. Как формировалась уложенная комиссия? Дворяне избирались по одному депутату от уезда. Горожане по одному депутату от города, государственные крестьяне, законосовещательного органа. Так вот, государственные крестьяне и однодворцы по одному от провинции, и народцы по одному от народа. То есть там один башкир, один татарин, один калмык и прочее. То есть это такие были территориально-национальные квоты. Всего в комиссию собрали более 600 депутатов, больше нынешней Государственной Думы. Оказалось, что ровно треть из них от дворянства, еще треть от горожан, но среди горожан тоже были, естественно, дворяне, дворяне, избранные горожанами, и еще 20% от крестьян, казаков, то есть от сельского населения. Даже был представитель от духовенства, его направил туда синод. Да, кстати сказать, вот в чем Екатерина была молодец. И никто до этого не додумался, до Екатерины, и после никто не решился. Каждому депутату было не просто определено некоторое содержание, то есть зарплата была. Но этому депутату был обещан личный физический иммунитет от преследования. Внимание, депутатский иммунитет. Не только на период работы комиссии, но пожизненный. Вы можете себе представить, пожизненный депутатский иммунитет. То есть, ну говори правду, матку, говори, что хочешь, ничего тебе не будет. И депутаты, конечно, этим правом воспользовались. По ходу работы Екатерина представила написанный собственноручно наказ. Это было такое техническое задание депутатам, о чем им следует размышлять, чем озадачиться, написанное в духе любимой ей в детстве книги Монтескье «О духе законов». Наказ этот состоял из целых 655 статей. Вот собственные формулировки Екатерины, квинтэссенция задач, стоявших перед монархом и перед благородным собранием. Первое. Нужно просвещать нацию. Второе. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы. Третье. Нужно учредить в государстве хорошую полицию. Четвертое. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным. Свежая идея. Пятое. Нужно сделать государство грозным и внушающим уважение соседям. В общем, за все хорошее против всего плохого в самом банальнейшем выражении. Комиссия начала свою работу, как положено, органу представительной власти. Со следующего. Первым своим законодательным актом, таким решительным, жестким и бескомпромиссным, они так рубанули правду матку. Парламент в России – это сила. Первым же законом они постановили присвоить императрице титул «Великая Екатерина, премудрая Матерь Отечества». Ну, матушка не выдержала. Матушке тогда было 30 с небольшим. «Я им велела сделать Русской империи законы, а они делают апологии моим качествам», заявила она в узком кругу. Но, впрочем, титул Матери Отечества приняла, поскольку сообразила, что это способствует ее легитимизации. В общем, комиссия заседала-заседала, ни одного судьбоносного решения она не выработала, ни о чем они не договорились. Среди вопросов, которые обсуждались на этой комиссии, было требование покончить с привилегиями дворянства в части владения землей и крепостными. Депутаты, мещане, купцы, они полагали, что эти безумные привилегии дворянства совершенно бесчеловечные,
И, конечно, право владеть землей и крепостными необходимо отобрать у дворян и дать всем, наконец, чтобы любой человек, у которого есть деньги, мог спокойно на рынке купить себе рабов, плантацию и нормально работать, как в Америке. Что за эксклюзивные такие полномочия у 1,5-2% населения? Вот это, пожалуй, было единственное, чем эта комиссия запомнилась. Екатерина махнула на нее рукой, свела это все к такой пропагандистской акции, всем писала своим корреспондентам за рубежом о том, какой она собрала немыслимый народный съезд, и, воспользовавшись ближайшей войной с Турцией, комиссию распустила. Кстати, по ходу работы комиссии также дворянские права никак не ущемлялись. Например, комиссия работает, а в это время Екатерина принимает царский указ о том, что крестьянам, крепостным крестьянам, вообще запрещается подавать жалобы на помещиков, в принципе. То есть их даже лишили права жаловаться. Через несколько лет, в 1773 году, Россию охватит крестьянская война Пугачева. Мы об этом, конечно, поговорим как-нибудь отдельно. По итогам этой войны Екатерина сделала определенные выводы и провела то, что назвали впоследствии губернской реформой 1775 года. Она попыталась вот в такую рыхлую систему власти, которая была до этого в империи, ввести то, что называется жесткую вертикаль. Что было сделано? Во-первых, появилась четкая двухзвенная вертикаль управления. Столица, император, далее наместничество или губерния и уезд, то есть область, район. Эта система несложная территориального деления и управления государством существует и по сей день. Количество губерний было увеличено и сделано так, что в среднем в каждой из них проживало по 350-400 тысяч душ мужского пола, ну, примерно по чуть более чем по миллиону человек с учетом детей. Далее каждая губерния наместничество делилось на 10-12 уездов, тоже примерно краили границы приблизительно по народонаселению, то есть по 20-30 тысяч мужских душ, взрослых в каждом. Генерал-губернатор был, как правило, один на несколько провинций, то есть были наместники, а были еще над ними генерал-губернатор. Это, ну, скорее как, наверное, полпред президента в федеральном округе. Он подчинялся лично императрице, но в отличие от современных чиновников, обладал фантастической, неограниченной властью. Такой был царь и бог. Ему подчинялась и судебная система, и финансовая власть. Ему подчинялись даже все воинские части, расположенные на территории подведомственных ему провинций. В общем, это мечта для любого современного губернатора. Для вновь созданных образований, для центров уездов, просто не хватало городов. Поэтому Екатерина просто-напросто переименовала в города 216 более-менее крупных сельских поселений. Поэтому, когда сегодня говорят, такой-то город, основанный Екатериной. Ну, конечно, он не основан Екатериной, просто до Екатерины.

при этом тоже были очень... Все равно вакцинируют. Генева, Толстого. Давайте только представим, что могли бы рассказать про несколько веков крепостного права сами крестьяне, если бы кто-то дал им такую возможность. Я думаю, что и рассказы Шаламова, и повести Солженицына могли бы поблекнуть на фоне того, что творилось тогда, при Екатерине. Поэтому неудивительно, что в народе накопилось колоссальное чувство несправедливости. Весь этот потенциал ненависти, который выплеснулся в ходе крестьянской войны под предводительством Пугачева, потом в самом широком смысле и запустил «Красное колесо» 1917 года. Несмотря на это, мы по-прежнему ассоциируем правление Екатерины, ее внутреннюю политику с просвещенным абсолютизмом, некой совокупности идей, сформировавшейся под влиянием Вольтера, Руссо, Монтескье и других либеральных, как бы сейчас сказали, авторов XVIII века, тех, которые считали, что человек рождается свободным, тех, кто выступал за равенство, за устранение средневековых форм правления, эксплуатации. Екатерина много и красиво говорила о необходимости в идеале отмены крепостного права, о свободах, о равенстве, о том, что все люди, в общем, равны, но, честно говоря, мало что делала. Если мы говорим о социальной структуре общества, конечно, Екатерина оказалась гораздо менее просвещенной монархиней, чем даже ее современники, чем Фридрих Прусский Великий, чем император Иосиф Австрийский, который на самом деле отменил крепостное право. Тут надо задуматься вот о чем. А могла ли она это сделать? Какая бы судьба ждала ее, если бы она действительно попыталась реально осуществить все, во что она верила, по крайней мере, по молодости? Ведь, как показал опыт уложенной комиссии, стране это было не нужно. Ну, это нужно было крестьянам, но кто их спрашивал? Самодержавие, по меткому выражению Пушкина, хотя Пушкин здесь цитировал, по-моему, мадам де Сталь, самодержавие в России – это форма правления, ограниченная удавкой. Если быть более точной, ограниченная оружейным ремнем, табакеркой, ну и массой других способов пресечь правление императора, который не устраивает элиту. Екатерина прекрасно это знала. Знала, чувствовала и понимала. Понимала это и на опыте своих предшественников, да и, собственно, вся последующая история показывала, что именно так оно в России и есть. Иосифу Сталину приписывают такое высказывание. Есть логика намерений и логика обстоятельств. И логика обстоятельств всегда оказывается сильнее логики намерений. Ну, может, это сказал и не он, но кто бы ни был автором этого выражения, ему трудно отказать в понимании глубинной природы власти. Правитель, который это понимает, он называется потомками прагматичным и имеет шанс чего-то за время своего правления добиться. Тот, который этого не понимает, он может очень быстро эту власть потерять. Екатерина оказалась при всем своем либерализме правительницей очень прагматичной, поэтому во многом успешной. Конечно, не во всем. И, конечно, точно не в отношении русского крестьянства. Но, тем не менее, в отличие от своего мужа и от своего наследника, она многого добилась. Основные успехи ее правления – это, конечно, внешняя политика, международная политика, новые земли, успешные войны. Но обо всем этом мы поговорим с вами в следующий раз. Итак, заболтались. До следующей встречи.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэм». Мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных» или «Неурочные беспозвоночные» с Вадимом Валерьевичем Маринским. Когда ноги сложно сосчитать? Сегодня он нам об этом расскажет. Небольшое техническое замечание. У нас сломались донаты, но вы не забывайте – донатить все равно можно по ссылке в описании или по закрепленной в чате сверху. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить про, ну, казалось бы, не очень яркую, хотя там есть, конечно, впечатляющие представители, но в основном они совсем незаметны, абсолютно их большинство. Какую-то незначительную, копошащуюся где-то под ногами группу беспозвоночных животных, которая на самом деле является очень интересной и, более того, одной из, как бы это странно ни прозвучало, самых загадочных групп беспозвоночных. А почему? Мы про это поговорим. Говорить мы будем про таких организмов, как многоножки. Сейчас многоножки – это таксон ранга надкласс. В некоторых системах, некоторые систематики предлагают считать их подтипом. Ну, в целом понятно, что вот этот таксон многоножки, систематическая группа организмов, ранг у него что-то старше класса и младше типа. Ну, как я думаю, вы, ну, либо в курсе, либо можете догадаться, тип, к которому относится этот надкласс, это членистоногие. Я напомню, что к членистоногим, помимо многоножек, относятся такие замечательные организмы, как паукообразные, ракообразные, насекомые, ну и ряд, я прошу прощения, и еще ряд менее известных, но про которых мы уже говорили, групп, такие как там миростомовые, куда, например, вымершие рак, скорпионы относятся, или ныне живущие мечехвосты. Относятся к членистоногим еще морские пауки. Но мы сегодня говорим именно про многоножек. Вообще, перед тем, как начать говорить про группу многоножек, хочется буквально два слова сказать вообще про историю, эволюционную историю представителей типа членистоногие. Как мы сейчас реконструируем облик наиболее древних членистоногих, они должны были выглядеть как, ну, что-то вытянутое, сегментированное, покрытое, разумеется, сбрасываемой хитиновой кутикулой, и на большей части сегментов было по паре относительно одинаковых конечностей. Так должны были выглядеть, как мы их сейчас реконструируем, самые древние членистоногие. А затем в процессе эволюции у членистоногих одновременно происходили, ну, наблюдались две эволюционные тенденции. Тенденция к уменьшению сегментов тела, так называемая олигомеризация, олигос мало, мерос сегмент. Ну, вообще то, что чем более эволюционно продвинутая группа членистоногих, тем у них меньше сегментов тела, это и сейчас хорошо заметно. Вот, например, класс паукообразные. Я напомню, туда кроме пауков, у которых тело разделено на всего две части, голова, грудь и брюшко, и при этом ни там мы сегментации не найдем. Есть, правда, примитивные пауки, совсем у которых остатки сегментации брюшка есть, но в основном нет. А у каких-нибудь скорпионов, например, которые тоже относятся к паукообразным и являются более древними, более эволюционно архаичными, да? Раньше появившиеся, да, мы видим хорошо заметную сегментацию тела. У насекомых, чем позднее появился в процессе эволюции отряд насекомых, тем меньше у них сегментов в брюшке. И у самых разных групп членистоногих мы такое видим, да, то есть уменьшение количества сегментов. в теле плюс объединение сегментов в так называемые тагмы. Тагма – это группа сегментов у членистоногих, которые обладают сходным строением и выполняют сходные функции. При этом внутри тагмы сегменты могут быть как полностью слиты, как, например, голова насекомых, это на самом деле несколько сегментов, но они полностью слились, а могут быть разделены, как, например, грудь насекомых, вторая тагма, второй отдел тела, который состоит из трех сегментов. Ну и, соответственно, поскольку количество сегментов в процессе эволюции членистоногих уменьшалось, и они сливались в тагмы, уменьшалось и количество ног. А одновременно с этим наблюдалась вторая тенденция – специализация конечностей. Вообще у членистоногих, ну, как мы сейчас понимаем, практически все парные подвижные выросты на теле – это видоизмененные конечности. Долгое время с крыльями насекомых никак не получалось разобраться, потому что на этих же сегментах, на которых у них крылья, а крылья у них от второго и третьего сегментов груди отходят, я напомню. Там же и конечности для ходьбы используемые, ноги есть. Откуда же появились крылья? Ну вот буквально пару лет назад вышла статья, в которой удалось разобраться, что, видимо, крылья – это тоже видоизмененные ноги, просто это видоизмененная часть той же конечности, из которой у них и ходильные ноги появились у насекомых. Так или иначе, соответственно, в процессе эволюции у членистоногих конечности специализировались одновременно с тем, что число их уменьшалось. Какие-то из них стали антеннами. Антенны – это тоже видоизмененные конечности, какие-то частями ротового аппарата, какие-то стали ходильными конечностями, плавательными и так далее, и так далее, и так далее. К чему я все это говорю? Говорю к загадочности многоножек. Потому что если мы посмотрим на многоножку, что мы увидим? Вытянутое тело, разделенное более-менее на относительно одинаковые сегменты, от большинства из которых отходят относительно одинаковые пары конечностей, по одной паре на каждом сегменте. Есть антенны, могут задние конечности быть как-то специализированы, есть части ротового аппарата, являющиеся тоже видоизмененными конечностями, но большая часть конечностей совершенно одинаковые. Так что же получается, многоножки – это и есть те самые древнейшие членистоногие? Честный ответ на это будет, скорее всего, нет, но есть целый ряд вопросов. Вообще, сразу забегая вперед, скажу следующее. С большой вероятностью многоножки приобрели такую экстравагантную форму тела, а эта же форма тела фактически, ну, червеобразная, да? Когда твое тело, оно может быть, приводиться в движение разными выростами, может без выростов, просто мышцами внутри тела. Но это же явно червеобразная форма тела. А когда мы сталкиваемся с тем, что какая-то группа организмов переходит к червеобразной форме тела? Когда она переходит к тому, чтобы, ну, к такому роющему, причем обычно активно роющему образу жизни, закапывающему, копошащемуся в чем-то? Потому что да, если тебе нужно пролезать между чем-то, частицами чего-то, фрагментами чего-то, червеобразное тело очень подходит. Ну, собственно, например, наши близкие родственники змеи, которые вместе с нами относятся к подтипу позвоночные, типа хордовые, у них же фактически тоже червеобразная форма тела, да? Почему она у змей такая? Ну, как мы предполагаем, в какой-то момент предки змей перешли к образу жизни, ну, вот такому копошащемуся в подстилке леса. Судя по всему, с многоножками произошло примерно то же самое. Видимо, все-таки предки многоножек были не настолько многоногими. Какими они были, мы с вами обсудим обязательно. Постараемся, по крайней мере, предположить. Видимо, их многоногость и огромное количество сегментов тела, а порой оно действительно огромное. Это не то, что характеризует их как древнюю группу, хотя они древние группы, но не это выдает в них древность, а, видимо, просто они перешли к достаточно специфическому образу жизни и, соответственно, свернули с вот этой магистральной эволюционной дороги, характерной для большинства других групп представителей типа членистоногие. Ну что ж, это было такое некоторое вступление, а теперь давайте перейдем непосредственно к разнообразию многоножек, постараемся посчитать их ноги, познакомиться с ними поближе, потому что группа-то очень разнообразная. А вообще, когда слышит человек слово «многоножка», он представляет себе либо что-то страшное, что хочется назвать скалопендра, либо что-то не очень страшное, но с большим количеством совсем каких-то мелких ног, что, ну, те, кто знают, хотят назвать сразу кивсяк. Вообще, действительно, сейчас описано, ну, что-то в районе 12 тысяч видов многоножек. На класс многоножки делится современными систематиками на 4 больших достаточно класса. Это класс хилопода, губоногие, класс диплопода, двупарноногие, класс пауроподы и класс симфилы. Ну, самый большой по числу видов, почти 8 тысяч видов, это двупарноногие. Почему они так называются, мы обсудим. Потом, чуть больше, чем в два раза меньше, примерно 3 тысячи видов, это губоногие. Пауропод около 800 видов. Понятно, что будут описаны еще. Ну, где-то, видимо, там что-то, в общем, 1000 в реальности окажется. Может, чуть больше видов. Сейчас описано около 800. Ну, симфил совсем немного, всего 200, около 200 видов. Давайте теперь, прошу прощения, познакомимся с общими чертами строения многоножек. Для многоножек характерно разделение тела на две тагмы, две части. На голову, которая является тагмой, состоящей из нескольких сегментов, при этом эти сегменты не полностью в ней слились. На голове у них находится одна пара антенн, как и у насекомых. Находятся глаза, при этом глаза могут быть устроены очень по-разному. Это может быть буквально несколько простых глазков, один глаз, одна линза, так и достаточно сложные фасеточные глаза, как у насекомых, например, или ракообразных, когда глаз состоит, ну, это такая некая полусфера из большого количества отдельных простых глазков. Скорее всего, у предков многоножек глаза были сложные, фасеточные, но из-за переходов к вот этому образу жизни в подстилке, а порой даже в почве, причем достаточно глубоко в почве, я обещаю, вы будете удивлены, насколько глубоко многоножки могут забираться в почву. Понятно, что если ты живешь глубоко в почве, то глаза тебе особо не нужны, поэтому, видимо, в процессе эволюции глаза, по крайней мере, на начальном этапе подверглись значительному упрощению, редукции. Затем, ну, понятно, когда у тебя глаз может быть как один простой глазок, а может быть как скопление этих простых глазков, то в целом это тот случай, когда, упростив орган в процессе эволюции, в целом его можно затем, его сложность можно восстановить, если какая-то группа перешла опять к образу жизни на поверхности почвы. Причем, как я уже упомянул, среди многоножек есть огромное разнообразие того, насколько сложными могут быть их глаза. Может быть, буквально несколько простых глазков, могут быть простые глазки, собранные в зрительное поле, а могут быть простые глазки, собранные прямо в настоящий фасеточный глаз. Также на голове находятся части ротового аппарата, несколько пар подвижных частей ротового аппарата, с помощью которых многоножки могут пережевывать пищу. Исходно ротовой аппарат их, ну, скорее такой грызущий-жующий. То есть достаточно, не полностью, но по

перейти к развитию как анаморфоз. Анаморфоз – это такое развитие, когда из яйца вылупляется молодая особь, в целом похожая на взрослое существо более-менее, но со значительно меньшим числом сегментов. И в процессе развития эти сегменты достраиваются. Более того, уникальной особенностью членистоногих является то, что сегменты достраиваться, дорастать могут у некоторых многоножек даже после достижения ими половой зрелости. То есть фактически всю жизнь у них увеличивается количество сегментов. Отсюда есть удивительный вывод, что вообще-то получается, что для многих видов многоножек мы не можем сказать, сколько у какого-то вида точно сегментов туловища. Можем давать только разброс. Потому что в течение всей жизни они могут достраиваться. Там, правда, есть разные варианты отклонения от этой схемы. Это вот самый-самый такой общий вариант. Дыхательная система многоножек представлена обычно трахеями. Это ветвящиеся внутри тела трубочки, которые, собираясь, открываются парными отверстиями наружу, дыхальцами, а внутри ветвясь подходят индивидуально к отдельным клеткам или группам клеток. В целом также устроена дыхательная система насекомых. При этом у большинства многоножек, как и у насекомых, их гемолимфа, кровь, у них есть кровеносная система, она достаточно примитивно устроена, но есть. Все там кровь циркулирует. Ну, вернее, не кровь, а гемолимф. Почему гемолимф? Потому что у них, как и у прочих членистоногих, так называемая незамкнутая кровеносная система. Соответственно, сосуды не сами на себя замкнуты, а просто открываются в пространство между органами. И, соответственно, если у нас, например, есть разделение на кровь и лимфу, то у них гемолимф. Так вот, у абсолютного большинства видов многоножек гемолимфа, как и у насекомых, не содержит вещество, способное переносить кислород, гемоцианин, но есть многоножки, у которых есть гемоцианин, и, соответственно, гемолимфа способна переносить кислород. Гемоцианин – это аналог нашего гемоглобина. У нас почему кровь красная? Потому что есть гемоглобин, металлопротеин, ну, белок с металлом, в случае гемоглобина с железом, который придает нашей крови красный цвет и транспортирует кислород. У ракообразных, например, металлопротеин, белок, переносящий кислород, это гемоцианин. Там не железо, а медь, поэтому у них кровь голубоватых оттенков. Ну, вернее, гемолимф. У всех членистоногих незамкнутая кровеносная система. А вот у насекомых в гемолимфе гемоцианин отсутствует. Ну, вернее, известен один вид, у которого он есть, но там не очень понятно, что он точно делает, и, в общем, совершенно отдельная история. В основном у насекомых гемоцианина в подавляющем большинстве случаев нет. Хотя насекомые, как мы знаем, теперь произошли от ракообразных, фактически наземные ракообразные просто. Так вот, у многоножек в основном гемоцианина нет. Видимо, он также был в процессе эволюции утрачен. Но есть многоножки, у которых гемоцианин есть, и гемолимфа, соответственно, способна переносить кислород. Ну что ж, это мы в общих чертах поговорили про многоножек. Как можно заметить, уже достаточно необычные организмы. А теперь давайте познакомимся с конкретными группами. Первый класс – это губоногие многоножки. Их около 3000 видов. Название немножко странное и чуть-чуть пугающее. Что за губоногие? Ну, на самом деле, губоногие многоножки – это те многоножки, при виде которых обычно человеку становится не по себе. Совершенно оправданно. Вот скалопендры, вот эти все сюда относятся. Их довольно легко отличить по относительно крупным размерам, там до десятков сантиметров. Есть небольшие, но тяготеют они к крупным размерам. И хорошо заметные крупные ноги по одной паре на каждом сегменте. При этом есть антенны. Здесь они у этой конкретной многоножки, слева у нее передние.

конец так немножко свернутый. Как мы помним, антенны – это тоже видоизмененные конечности. И также для них характерны еще видоизмененные задние конечности. Вот тут задняя пара, видите, назад торчит, которые могут, ну, у разных видов для разного использоваться. Собственно говоря, название «губоногие» недвусмысленно намекает на то, что челюсти ротового аппарата у них мощные и вообще похожи на ноги. Ну, собственно говоря, да. У них мощные челюсти, которые у крупных видов прекрасно прокусывают кожу человека. Замечательно. И более того, они могут вводить яд. Все представители губоногих многоножек ядовиты. Все являются хищниками, причем хищниками, успешно нападающими практически на всех, кто сопоставим с ними по размерам. Но сразу хочу сказать, смертельно ядовитых для человека среди них нет. Ну, вернее так, если какая-нибудь крупная губоногая многоножка вас укусит, пальчик распухнет. Может даже рука распухнуть, может подняться температура, может быть больно, может быть очень больно. Но если у человека нет повышенной чувствительности к каким-то компонентам яда, все в порядке. Ну, то есть поболит и пройдет. Да, некоторые там медикаментозные лечения облегчат состояние, но, в общем, это не смертельно обычно. Что касается органов зрения, органы зрения у них обычно устроены достаточно просто. Чаще всего это, ну, зрительное поле, на котором находится некоторое количество простых глазков. При всей своей жутковатости губоногие многоножки являются чрезвычайно заботливыми родителями. Самка после откладки яиц, а откладывает, надо заметить, не так много яиц. Ну, обычно это там, в общем, пара десятков, что-то в районе этого. Она их тщательно охраняет. Яйца крупные. То есть это пример стратегии, направленной не на количество потомков, а на качество заботы о них. Соответственно, самка ревностно охраняет свою кладку. Более того, у многих видов большую часть времени самка вот так в обнимку лежит с кладкой. Почему? Чтобы создавать идеальные условия для развития. И более того, у некоторых видов самка даже после вылупления молодых особей некоторое время, ну, вот так вот их малышит. Некоторое время все равно с ними остается, защищает их, создает им оптимальные условия. Поэтому, да, вот это вот налицо ужасные добрые внутри, когда я слышу, я всегда представляю себе, честно говоря, губоногих многоножек. Ну, хотя как добрые, конечно, для своих детей добрые, для остальных не очень. У класса губоногие многоножки можно выделить 4 крупных, но там еще один совсем небольшой есть, но 4 крупных отряда. Я напомню, что классы, ну, типы делятся на классы, классы делятся на отряды. Да, отряды на семейства, семейства на рода, рода на виды. Типы объединяются в царство. Поскольку выглядят они достаточно по-разному, отряды губоногих многоножек, я позволю себе, ну, может быть, без особых подробностей, ну, хотя бы в общих чертах пробежаться по их разнообразию. Первый отряд – это скалопендроморфы или скалопендровые. Ну, да, это жуткие создания. И в плане того, что если рядом с вами окажется, захочется заорать, подпрыгнуть, вот это все. Ну, безусловно, когда наши предки обитали еще исключительно в тропиках, это были чрезвычайно опасные для них организмы. Особенно, знаете, если на земле где-нибудь лег поспать, а на тебя вот такой вот заползает.
Причем понятно, что если такое укусит в руку, это не очень страшно. А если куда-нибудь в лицо или в горло, в общем, в целом тут можно представить себе ситуацию, когда человек отекает и, в общем, не может дышать. Ну да ладно, так или иначе, это крупные, монструозного вида многоножки. Число пар ног у них колеблется от 21 до 43 пар ног, то есть не то чтобы очень много, у них вообще их не то чтобы очень много. Ну, одна из самых крупных это, собственно, скалопендра гигантская, скалопендра гигантея, она может достигать чуть более 40 сантиметров. Является, кстати, популярным домашним питомцем. Вообще, при достаточных навыках взаимодействия с скалопендрами можно полностью избежать, сложно гарантировать, что они не укусят, но можно с большой вероятностью избегать этих укусов, в общем, давать им ползать по себе, потому что, понятно, на самом-то деле, поскольку зрение у них слабое, они в основном ориентируются на осязание, органы химического чувства и восприятие вибраций. Поэтому если она просто ползет по руке человека, она же не воспринимает человека как объект, на который надо охотиться. Он слишком большой. Она не воспринимает человека как какую-то угрозу, потому что он тоже слишком большой. Поэтому в целом, конечно, пугают по умолчанию вот такие фотографии, но на самом деле ничего страшного здесь не происходит. Для скалопендровых, прошу прощения, достоверно известно, что они успешно охотятся не только на других наземных членистоногих, но и на позвоночных животных. Причем это могут быть амфибии, лягушки, жабы, это могут быть рептилии, ящерицы, змеи иногда. Это могут быть мелкие млекопитающие, и это могут быть даже птицы. Ну, птицы в основном птенцы. Ну, вот здесь вот сфотографировано, собственно, это как раз иллюстрации из статьи, вышедшей тоже пару лет назад, где было для такой скалопендровой многоножки Кармацефалос койнии, которая обитает на острове Филиппа, недалеко от острова Норфолк, главное, с областью Норфолк в Великобритании, не перепутать, недалеко от острова Норфолк, который находится примерно в 1300 километров к востоку от Австралии. Небольшой остров, правда, она вот эта многоножка, она на острове Филиппа и еще там на одном небольшом, недалеко находящемся островке обитает. В общем, ареал обитания довольно узкий, мягко говоря. Так вот, для этой многоножки было достоверно показано, прошу прощения, что она атакует птенцов на гнездах, причем уже достаточно подрощенных, и прекрасно с ними справляется. Да, жутковатые создания. А для еще одной многоножки из отряда скалопендров, или, собственно, из рода скалопендра, скалопендра катаракта. Относительно недавно был описан этот вид, в 2016 году. И этот вид, он, ну, во-первых, сразу скажу, чем он знаменателен. Это первый вид многоножек, для которых показана способность хорошо плавать. Не абы как, знаете, просто по поверхности, куда-то там, как-то изгибаясь. Понятно, что если у тебя червеобразная форма тела, и ты можешь ее червеобразно изгибать, ты по поверхности хоть как-то плыть можешь, да, обычно. Ну, потому что площадь, ты еще уплощенный, у тебя площадь поверхности большая, в общем, куда-нибудь ты уплывешь. Но для вот этого вида из Юго-Восточной Азии, скалопендра катаракта, было показано, что при опасности она ныряет в воду и великолепно плавает под водой. Это, конечно, не позволяет нам считать ее водной многоножкой, но это позволяет нам считать ее амфибиотической многоножкой. Ну, то есть, что это организм, который может успешно и эффективно обитать в такой наземно-воздушной среде. Так вот, я сказал, что
это то, чем она знаменательна, но с описанием этого вида связана еще одна такая очень милая история. Первый экземпляр был пойман английским исследователем в Таиланде во время его медового месяца. Ну, то есть зоолог в медовый месяц с женой отправился на курорт в Таиланд. И у одного из водопадов, такая вполне себе туристическая достопримечательность, увидел крупную многоножку. Погнался за ней. Ну, зоологов, знаете, они вот, если видят свой объект, они обычно начинают его ловить, вне зависимости от того, что, в общем, вокруг происходит. Чем иногда развлекают окружающих, а иногда попадают в неловкие ситуации. Ну, да ладно. Так вот, он ее поймал, но его впечатлило, что пока он за ней гонялся, она несколько раз в луже заныривала и плыла. Соответственно, он посадил ее в банку с водой, увидел, что она хорошо плавает, заспиртовал ее. Но поначалу ему даже особо никто не поверил. Ну, решили, что, ну, мало ли, знаете ли, что может человеку в медовый месяц показаться. 15 лет лежал этот экземпляр неописанный. Только спустя 15 лет, в 2016 году, описали вот этот вид. Оказалось, что еще несколько экземпляров есть в коллекциях в разных музеях. Нашли его в естественной среде, и оказалось, что да, все в порядке, действительно, действительно амфибиотическая многоножка. Следующий отряд. Представители следующего отряда, честно говоря, похожи на скалопендровых. Похожи настолько, что иногда вызывают ужас у людей, которые включают свет в ванной. Не стоит. Не пугайтесь. Это отряд литобиоморфа или костянковый. Ну, как вы видите, габитуально, ну, то есть внешне, да, габитус – это внешний вид, габитуально действительно похоже на скалопендровых, но только значительно меньше. Они тоже ядовиты, но для человека вообще не опасны совсем. Они вот только для существ с себя размером. Есть представитель этого отряда костянковых, который называется, ну, по-русски обыкновенная костянка, вообще Litobius forficatus. Небольшое, буквально там пару сантиметров, 2-3 сантиметра в длину существо. Максимально похожее. Вот хоть когда видишь, первое, что хочешь сказать, что это за скалопендра такая. Это не скалопендра, это другой отряд. Не скалопендровые, а костянковые. Это тоже хищник. Охотится на различных мелких членистоногих. Насекомых, паукообразных, многохвосток, клещей и так далее, и так далее. Ну, в смысле, клещи, понятно, к паукообразным тоже относятся. Я имею в виду мелких пауков, мелких клещей и так далее. Этот вид является по-настоящему синантропным. Синантропные организмы – это организмы, которые приспособились к обитанию рядом с человеком, в человеческих жилищах. И исходно это вид, которому, видимо, нравится жить в каких-нибудь там углублениях почвы, пещерах и так далее. Но оказалось, что обыкновенная костянка прекрасно чувствует себя в подвалах жилых домов. В частных домах они сплошь и рядом встречаются, но бывают и в многоквартирных домах. Ну вот я за свою жизнь несколько раз сталкивался с костянками в квартирах. Все разы это были костянки, которые, собственно, забежали в ванну и не могли из нее выбежать. И это были там и четвертый, и пятый этажи многоквартирных домов в Москве. Если вдруг вы увидите такое, пожалуйста, не пугайтесь.
Если вы живете в частном доме, увидев обыкновенную костянку, не значит, что вам нужно вызывать дезинсекторов, не значит, что вам нужно проводить обработку дома, а там членистоногих и так далее. Это нормальный обитатель верхнего слоя почвы и подвала дома. Более того, для вас он не опасен, но при этом питается теми, кто может быть для вас опасен. Например, мелкими тараканами. Ну, с большим тараканом все-таки скорее она не справится, а с мелким вполне себе. С различными другими насекомыми, которые могут быть опасны. Поэтому в целом, если вы увидели где-то у себя в подвале дома костянку пробегающую, порадуйтесь. Значит, во-первых, ну, в целом, все в порядке вокруг с химическим составом почвы, то есть она не отравлена какими-то токсичными веществами, сверх меры, по крайней мере. А во-вторых, это на самом деле ваш помощник, который борется с теми, кто питается теми, кто вам как раз может навредить. Если вы увидели ее в квартире, ну, понятно, что все-таки не очень приятно, когда вот знаешь, что в квартире такое бегает. Они обычно живут где-нибудь в ванной, в туалетной комнате. Обычно где-нибудь в районе стояка или под ванной, соответственно. То есть обычно где-нибудь за плиткой, вот там, вот, да, в таких полостях. Вы можете смело посадить в баночку, вынести во двор, просто выпустить на землю, она сама разберется. Вот. А если вы увидели, что что-то такое забежало к вам куда-то под ванну, когда вы включали свет, не пугайтесь. Ну, они там живут, но опять же, это существа, которые борются с тараканами теми же самыми. Поэтому бояться костянок не надо. Они, кстати, тоже очень заботливые родители. Как и многие представители губоногих многоножек, они тоже так сворачиваются вокруг кладки яиц и бережно ее защищают и создают идеальные условия. Еще один отряд, я напоминаю, мы сейчас все говорим еще пока про класс хилопода или губоногие многоножки. Еще один отряд геофиломорфа, ну или по-русски их называют геофилы. Ну, геос – земля, филио – любить, испытывать, ну, в общем, люблю, испытываю симпатию, вот это вот все. Соответственно, притяжение к чему-то. То есть геофилы – это землелюбы. Обитают они в почве, тело у них чрезвычайно вытянуто, количество пар ног у них, вот тут разброс намного больше, от 27 до 191 пар ног, причем это как раз тот случай, когда представители этого отряда, даже внутри одного вида этот разброс может быть огромный, потому что в течение жизни дорастают и дорастают новые сегменты. Глаза у них редуцированы, утрачены в процессе эволюции. Почему? Потому что они живут в почве. Когда вы, ну не знаю, там, например, грядку копаете, да, вы периодически сталкиваетесь вот такими существами. Выглядит как такая длинная, обычно вот такого какого-нибудь грязно-желтого цвета, убегающая с большим количеством ног. Опять же, пугаться их не надо, они хищники. В почве много кто живет. Но для человека совершенно не опасны. Интересно, что представители этого отряда могут жить не только в верхнем слое почвы. Они могут забираться в почву на глубину до нескольких десятков метров. То есть, когда мы говорим, что есть многоножки, обитающие в почве, ну, первое, что приходит в голову, что они где-то копошатся совсем вот в первых сантиметрах, не обязательно до десятков метров. Вообще почвенная фауна – это совершенно отдельный мир. Ну да ладно, да, почему глаза у них редуцированы, понятно, там темно. Еще один отряд. Ну, я думаю, что вот представители этого отряда, скутипервые, наверное, являются рекордсменами по количеству страшных воплей, криков, которые они вызывали. Почему? Выглядят они, правда, чудовищно. У них очень длинные ноги, которыми они очень быстро перебирают. У них 15 пар ног. Длинные, смотрящие вперед,
антенны. Сзади последняя пара ног тоже очень длинная. Поэтому иногда непонятно, где у них вперед, где зад. Как и положено губоногим многоножкам, челюсти у них довольно пугающие. Они хищники. Ну вот у нас в России в домах, в частных, да и в квартирах, в южных регионах можно довольно часто встретить вот такое вот существо, скутигера калиоптрата, или мухоловка ее еще называют. Ну, я люблю членистоногих, но я, безусловно, согласен, что приятного мало, если ты поворачиваешь голову в бок, а у тебя на стене, а они прекрасно бегают по стенам, на потолок могут забегать. Сидит вот такая вот штуковина, они могут до там 3-4-5 сантиметров в длину быть, то есть это крупные существа, и начинает куда-то убегать. Еще страшнее представить ситуацию, что вы лежите, и вдруг такое свалилось вам на голову с потолка. Или просто лежите, а видите, что оно где-то по потолку семенит. Неприятно. Совсем. Но сразу хочется сказать. Во-первых, для человека их яд совершенно не опасен. Вообще совсем. Людей они не кусают. Людей они боятся, но зато они замечательно эффективно ловят мух и других насекомых. Поэтому, опять же, если вы у себя где-то в доме увидели пробегающую мухоловку, пугаться не надо. Вызывать службу обработки от членистоногих не надо. Если вы увидели такое, значит, вы живете в регионе, где мухоловки распространены довольно широко. Как и костянки, они своим пищевым поведением вам только помогают. Действительно эффективно ловят мух. Если вдруг вы решите поймать мухоловку, ну, здесь будьте осторожны, но не к себе, а к ней. Дело в том, что для них характерна автотомия. Они очень легко отбрасывают вот эти вот конечности. Ну, собственно, в надежде, что если на них нападает хищник, чтобы хищник отвлекся на отброшенную конечность, а, в общем, мухоловка убежала. Так что, если столкнетесь, я не говорю, не пугайтесь. Вот честно могу сказать, если вдруг я повернусь и увижу, что она на стене, я тоже испугаюсь, как и любой нормальный человек. Да? Но не бойтесь их. Они не опасны. А пугаться, ну, конечно, напугать она может запросто. Интересно, кстати, что именно представители отряда скутигеровые претендуют на звание одних из древнейших многоножек. Конечности, которые по строению очень похожи на строение конечностей многоножек этого отряда, обнаруживаются в осадочных породах силурийского периода. Силурийский период – это геологический период, который длился с 445 до 420. Небольшой совсем, но очень важный. Период, который длился всего с 445 до 420 миллионов лет назад, 25 миллионов лет всего-то период. Но чем он важен? Именно тогда многоклеточная жизнь стала активно, как мы, по крайней мере, сейчас это реконструируем, осваивать сушу. Стали появляться по-настоящему наземные многоклеточные высшие растения. Почему я говорю многоклеточные? Потому что понятно, что одноклеточные организмы жили на суше значительно раньше. Различные прокариотические организмы, бактерии, археи, прокариоты, организмы, генетический материал, которых не упакован в специальную структуру ядро, очень давно жили на суше. Скорее всего, какие-то одноклеточные эукариотические организмы, организмы, генетический материал, которых упакован в ядро, да? Но одноклеточные эукариоты сейчас это различные амебы, жгутиконосцы, инфузории, вот эти все, тоже, скорее всего, до этого жили на суше. А в силурийский период стали многоклеточные эукариотические организмы выходить на сушу активно, формировать наземные экосистемы, стали появляться по-настоящему наземные растения многоклеточные. И тогда же на сушу стали выходить членистоногие. Мы точно знаем, что тогда на сушу начали выходить паукообразные, ну, родственники скорпионов современных.
И, видимо, тогда же на суше появляются многоножки. И здесь мы сталкиваемся с удивительным. Вы можете сказать, подождите-ка. Мы же обсудили, что многоножки, вот все их такое длинное, разделенное на одинаковые сегменты тела, это вторичное приобретение, потому что они перешли к копанию в почве. А какая, простите, почва тогда? Ведь понятно, что такое почва? Это гниющие и перегнивающие в первую очередь растительные останки. Тогда растения только выходили на сушу. Почвы в нашем понимании еще не было. Земля, то, что называется, была безвидна и пуста. Голые камни, песок. Только-только начинает формироваться почва в нашем понимании почвы. И тем не менее, да, многоножки уже тогда были. Помните, я сказал, что многоножки достаточно загадочная группа членистоногих. Загадочна тем, что мы плохо понимаем ее раннюю эволюционную историю. Мы действительно считаем, что вот то, как сейчас выглядит большинство многоножек, да, очень много сегментов, вот к этому они пришли вторично, да, уже копаясь в почве. Как можно заметить, у Скутигеры, у мухоловки не то, что очень много сегментов. Да? Причем, обратите внимание, мне еще интересно, сегменты, видите, можно заметить, они, кажется, что от одного сегмента по две пары конечностей, на самом деле у них сегменты немного слиты попарно. Это у разных групп многоножек, у некоторых групп многоножек тоже такое встречается. Но так или иначе, сегментов-то не бесчисленное количество. Да, видимо, древние многоножки были не настолько длинными и не настолько многоногими. Видимо, многоножки являются одной из первых групп членистоногих, хорошо освоивших сушу. Да, сейчас дискуссионным является вопрос, кто же удерживает пальму первенства освоения суши. Паукообразные родственники насекомых. О, господи, я оговорился, ради бога. Паукообразные родственники скорпионов киньте. Или многоножки. Возможно, они одновременно это делали. Но если про эволюцию паукообразных нам чуть понятнее, то вот про многоножек не очень. Вообще исторически многоножек сближались с насекомыми. Затем стало понятно, что не все так просто, не все так однозначно. Поэтому сейчас мы понимаем, сейчас, когда мы понимаем, что насекомые это фактически просто наземные ракообразные высшие на сушу. И вообще с точки зрения современной систематики насекомых надо помещать внутрь ракообразных. Ну да ладно. То вот в каких эволюционных отношениях многоножки с ракообразными? Непонятно. В каких конкретно с насекомыми тоже не до конца понятно. Более того, до сих пор высказываются предположения, что, возможно, они ближе в принципе к как бы паукообразным эволюционно. Скорее, все-таки сейчас мы склоняемся к тому, что они ближе к ракообразным с насекомыми, но вопросов очень много. Так или иначе, да, пусть сейчас многоножки не так заметны, но явно на ранних этапах становления наземных экосистем они сыграли очень важную роль. Ну что ж, следующий класс. Это диплоподы, двупарноногие. Почему они так называются? Все очень просто. Большинство сегментов их тела попарно слились, так что внешне выглядят два сегмента как один, но от него отходят две пары конечностей. На самом деле это просто два слившихся сегмента. Сюда относятся как раз известные всем кивсяки. Да, я прошу прощения, забыл немножко сказать, что вот у представителей отряда скутигероморфа у них как раз глаза очень хорошо развиты, у них по-настоящему фасеточные глаза. Ну, понятно, это организмы, которые живут не в почве, а на открытом пространстве, и активно бегают и догоняют свою пищу, поэтому, которая активно от них убегает. Поэтому понятно, что у них глаза как раз очень хорошо развиты. Так вот, диплоподы двупарноногие. В целом для них
характерно строение, такое общее многоножечное строение, голова, туловище, на голове пара антенн, части ротового аппарата значительно менее пугающие, чем у губоногих многоножек. Диплоподы, двупарноногие многоножки обычно питаются детритом. Детрит – это мертвые тела мертвых организмов, они в первую очередь растительным всяким опадом питаются, листовым и так далее. То есть грызут мертвые растения, хотя есть те, кто питаются и живыми растениями. Зрение у них развито слабо, скорее корректно говорить, что у них есть зрительные поля, области на голове, где есть скопление простых глазков. Первые три пары ног у них расположены на отдельном сегменте каждая, все остальные пары ног у них расположены на попарно слившихся сегментов. Причем пар ног этих может быть очень много. Ну, от там пары десятков до больших значений. Вообще, когда говорят про диплопод двупарноногих многоножек, в первую очередь как раз представляют кивсяков. Кивсяки – это одна из их групп. Да, вот такая вот бронированная, не знаю, бронированная подвижная колбаса. Хочет назвать. Есть довольно популярный кивсяк Архиспирострептус гигас. Собственно, его часто называют как гигантский кивсяк по-русски. Может достигать почти 40 сантиметров в длину. Тоже популярное домашнее животное. И в отличие от губоногих многоножек, в отличие от там, скалопендры гигантской, совершенно безобидный. То есть их ротовой аппарат никакого вреда человеку нанести не может абсолютно. Но они могут сделать больно другим способом. Ну, вернее, не больно, а неприятно. У них есть железы, выделяющие пахучее вещество. Возможно, да, если что, на всякий случай, слева у этого кивсяка задний конец тела, голова справа, он ей от нас смотрит. Там вот видна одна из двух антенн. Так вот, выделяют пахучее вещество, которое является средством защиты от хищников. Если где-нибудь на Кавказе, особенно у нас, идти по лесу там, влажный день какой-нибудь, то идешь-идешь, и вдруг чувствуешь терпкий запах такой, очень характерный. Немножко как будто чуть-чуть анисовый, но не анисовый. Характерный кивсячный запах. Они прям пахнут, крупный кивсяк, а у нас на Кавказе там кивсяки живут там до 10-15 сантиметров достигающие. Даже чуть больше бывает. Крупный кивсяк может источать такое количество пахучих веществ, которые ну, вот в радиусе пары десятков метров будет прям очень чувствуется. Если потрогать руками, то руки потом даже не сразу отмоешь. И вот у некоторых кивсяков, ну, обычно, чем крупнее, тем ярче это выражено, эти вещества еще обладают такой раздражающим эффектом. Поэтому если на кожу пальцев рук попадают, обычно ничего страшного, но все равно после взаимодействия с кивсяком лучше их помыть. А вот если вы этими руками потом глаз потерли, может быть очень жгуче. Поэтому, да, важное правило после взаимодействия с кивсяком мойте руки не только, чтобы смыть кивсячный запах, но и чтобы потом случайно глаза не потереть или что-нибудь еще. Интересно, что среди диплопод двупарноногих многоножек есть существо, ну, было существо, которое является на данный момент абсолютным рекордсменом как по размерам тела, так и по массе тела среди наземных членистоногих. В каменноугольном периоде, который длился с 460 до примерно 298 миллионов лет назад, когда наземные экосистемы нашей планеты уже в значительной степени сформировались, то есть уже появились леса, уже появились развитые экосистемы этих лесов, жила замечательная многоножка рода Артроплевра, достигавшая 2,5, а судя по всему, даже еще и чуть больше метров длины и массы до 50 килограммов. Вот Артроплевра в сравнении с человеком снизу. Да? Вот так она выглядела в лесу. Жутковато.
Видно, кстати, обратите вот по две пары конечностей на каждом сегменте, потому что на самом деле это слившиеся попарные сегменты. Что сразу хочу сказать. Ну, понятно, когда представляешь себе встречу в каменноугольном лесу с вот этим, сейчас я прошу прощения,

0: Когда представляешь себе встречу в лесу с вот этим, становится не по себе. Ну, прям сильно, да? Хочется сказать, что встреча эта не должна была бы закончена ничем хорошим. Скорее всего, нет. Дело в том, что, ну, исходя из того, что мы знаем про современных двупарноногих многоножек, что среди них в основном все питаются мертвыми растениями, и исходя из того, что никаких окаменевших твердых частей ротового аппарата, понятно, он у них был, но просто окаменелостях не остается, не было обнаружено, судя по всему, никаких очень твердых челюстей, прям совсем страшных, пугающих, у нее не было. Поэтому, видимо, это было вполне себе травоядное существо. Ну, вернее, так, питавшееся либо мертвой растительностью, либо еще живой растительностью. Что касается, да, важный момент, почему сейчас таких многоножек не может быть? Именно что не может быть. Вообще каменноугольный период, геологический период с 360 до примерно 298 миллионов лет назад, характеризуется очень интересной особенностью. Тогда в целом наземные членистоногие были большими, ну, в сравнении с нынешними гигантскими. Например, тогда жили гигантские стрекозы, ну, стрекоза меганевра с размахом крыльев до там, 80 сантиметров. Почему наземные членистоногие могли себе насекомые и многоножки? В первую очередь, позволить себе быть настолько большими тогда. Скорее всего, объяснение кроется вот в чем. Помните, я в самом начале сказал, что у членистоногих дыхательная система очень похожа на дыхательную систему насекомых. Это трахеи, ветвящиеся трубочки внутри тела, которые, собираясь, открываются дыхательными отверстиями наружу, а внутри тело ветвятся и подходят либо к отдельным клеткам, либо к группам клеток. Да? И, то есть просто кислород туда попадает путем диффузии, ну, то есть сам, да, диффузия взаимопроникновения веществ, молекул веществ друг между другом. А если у тебя диффузно осуществляется газообмен, то есть просто через трубочки твои клетки фактически дышат, то, зная парциальное давление кислорода в атмосфере, зная процент содержания кислорода в атмосфере, мы можем посчитать предельно эффективную длину такой трубочки. И, соответственно, предельно эффективный размер существа, которое дышит через систему трахей. Я надеюсь, я понятно сейчас рассказал. Сейчас концентрация кислорода в атмосфере нашей планеты 21,5%. В каменноугольном периоде концентрация кислорода была, оценки разные, но до 35%. По некоторым оценкам, то есть почти в полтора раза больше. Видимо, это и объясняет то, что дыхательная система, что насекомых, что многоножек, тогда позволяла им легко быть большего размера. Но затем концентрация кислорода снизилась. В этом, скорее всего, насекомые поучаствовали, сделав более эффективным переработку древесины в наземных экосистемах, и, соответственно, кислород стал расходоваться на гниение этой древесины. Ну, это совершенно отдельная история. И насекомые уменьшились, и многоножки тоже больше таких размеров никогда не достигали, как в каменноугольном периоде. Хотя, конечно, потрогать такую артроплевру было бы интересно. Я упомянул, что у диплопода двупарноногих многоножек бывает очень много ног. Бывает. Рекордсменом сейчас является, постоянно обновляются рекорды, является многоножка Эумелипис персифоне. У нее насчитывают до 1306 ног. Не пар ног, ног. Соответственно, пар ног здесь, ну, вот у такой многоножки будет 653. Да, если у нее 1306 ног, соответственно, 653 пары ног. Эумелипис, родовое название, переводится как по-настоящему тысяченогая. Эу – настоящий, милипис, соответственно, тысяченогие. По-настоящему тысяченогая. Поэтому бывают ли тысяченогие животные? Да, бывают. вишневыми, либо с персифоном. Это, кстати, первый вид, который за 1000 перевалил количество ног, причем сразу хорошо за 1000. А, интересно еще место, где она обитает. Она обитает в Австралии, найдена на глубине, при бурении скважин, на глубине примерно 60 метров. Это, опять же, нам недвусмысленно намекает на то, что глубина, на которую простирается биосфера нашей планеты, совокупность живых организмов нашей планеты, она значительно больше, чем нам по умолчанию кажется. Нам кажется, ну, копошится кто-то в верхних сантиметрах почвы, и все. Нет, 60 метров. Причем понятно, что там уже как бы речь идет не о именно почве, ну, в плане вот перегнивших остатков растений в основном. Это уже на самом деле просто существо, которое живет в гордых породах. То есть фактически это пещерный организм. Его можно характеризовать как троглобионт. Троглобионты – это организмы, которые живут в пещерах. Понятно, что в коре нашей планеты огромное количество полостей. Маленьких, больших, огромных, гигантских. И вот такие организмы там в том числе живут. Это впечатляет. Ну и да, напомню, что вообще у нас, конечно, самые глубокоживущие в коре нашей планеты животные – это круглый червь Галлицефалобус мефисто в Южной Африке, в сверхглубоких золотодобывающих шахтах был найден на глубине около 3,5 километров вглубь. Да? Ну, на такие глубины вряд ли многоножки залезают. Им все-таки кислорода нужно побольше, там уж совсем его мало. Но вот, как я уже сказал, на десятки метров прекрасно залезают и отлично там себя чувствуют. Что еще интересно? Среди, я уже упомянул, что в основном для многоножек характерен ротовой аппарат, представляющий собой несколько пар подвижных структур, которые, ну, которые по функционалу приближаются максимально к грызущему ротовому аппарату насекомых. То есть ротовой аппарат, чтобы жевать. Но у некоторых двупарноногих многоножек, а я позволю немножечко отмотать назад, чтобы напомнить, что двупарноногие многоножки – это самый большой по числу видов таксон, класс многоножек, почти 8 тысяч видов. Есть представители, которые отошли от этой такой классической для многоножек схемы питания. Например, для такого тропического вида, как Rhinotus purpureus, носач пурпурный, перевести его можно, но, в принципе, понятно почему. Показано, что, ну, давно достаточно было известно, ну, как давно, не очень давно, его, в принципе, не очень давно писали, в общем. Сначала заметили, что они любят скапливаться на грибах, на плодовых телах грибов, а потом разобрались со строением их ротового аппарата, и оказалось, что у них ротовой аппарат модифицирован таким образом, чтобы прокалывать и высасывать, и они преимущественно делают это с грибами. То есть, да, у многоножек все-таки в процессе эволюции появились и отклонения от вот этого классического жующего варианта ротового аппарата. Да. Есть еще замечательные многоножки из рода Сифонетус, у которых тоже вполне себе вот на микрофотографии видно прокалывающий, высасывающий ротовой аппарат. Ну что ж, мы закончили говорить про два самых больших класса многоножек, про губоногих и про двупарноногих, про хилопод и про диплопод. Осталось два небольших. Это симфилы и это пауроподы. Я опять же позволю себе напомнить, что пауроподы и симфилы совсем небольшие группы. Пауропод около 800 видов, симфил около 200 видов. Причем и те, и другие выглядят так, что сходу, ну вот даже может не захотеться назвать их многоножками. Потому что количество сегментов, количество ног у них не очень большое. Да и вообще они как-то вот, вот габитуально вот что-то. Не совсем они похожи на многоножек. Но это очень важные группы. И та, и другая группа – это маленькие, почти до микроскопических размеров, организмы, пауроподы так совсем, обитающие в почве. При этом, для симфил характерно, что у них всего 12 пар ног. Обычно, там есть вариации, но обычно 12 пар. Глаза редуцированы. Ну, вообще их окраска выдает в них обитателей мест, где свет, если и бывает, то изредка и, в общем, никакой значительной роли не играет. Они небольшие обычно, буквально там несколько миллиметров. Но есть еще меньшие по размеру класс пауроподы. Они всего до 2 мм. 2 мм – это они гиганты прям, обычно меньше. У них от 9 до 11 пар ног. И они настолько малы, что у них нет трахей, нет кровеносной системы. Дыхание осуществляется через покровы тела. У симфил трахеи есть. Система трахеи не сильно развита, но при таких размерах, в общем, через покровы тела тоже газообмен вполне себе идет. Кислород внутрь, углекислый газ наружу. Но все-таки есть. А здесь все упрощено совсем. Симфилы и особенно пауроподы – это вообще довольно слабо изученные группы, потому что в целом в почвенной фауне есть много групп, про которых мы знаем очень мало. Почему? Потому что их сложно изучать. На самом деле ведь то разнообразие этих организмов, с которым мы сталкиваемся, копаясь в лесной подстилке или верхнем слое почвы, это вот вершина айсберга. А чтобы разобраться с ними, нужно копать глубже. И это... Ну, чисто просто методологически непросто. Я не к тому, что их невозможно изучать. Просто сложно. И одновременно с этим они не являются, ну, какими-то экономически значимыми группами организмов, на первый взгляд. А почему на первый, сейчас скажу. Поэтому не так много специалистов, которые, в принципе, ими изучают, занимаются. Ну и плюс, и вроде как экономически незначимые, и при этом небольшие, некрасивые. Ну, некрасивые не в смысле ужасные, а в смысле не какие-то выдающиеся. Да? Поэтому специалистов по ним очень мало. А группы интереснейшие и, судя по всему, играющие значительную роль в функционировании почвенных экосистем. А помните, я сказал, что на первый взгляд кажется, что они экономически незначимы? На первый. Но ведь почва – это то, на чем мы выращиваем еду. И скорость воспроизведения почв, восстановления – это чрезвычайно важный параметр, полное понимание которого и прогнозирование невозможно без полного понимания работы почвенных экосистем. А вот в них, судя по всему, симфилы и пауроподы играют ощутимую роль, особенно в субтропиках и тропиках. Но, впрочем, встречаются и в регионах с умеренным климатом, просто, по крайней мере, как пока кажется, их разнообразие там меньше. Так вот, то, что у пауропод, ну, глаз нет, это ладно, живут в почве, утрачены трахеи, кровеносные системы и совсем мало пар ног, это, видимо, некоторая тенденция к миниатюризации тела. Такое тоже встречается. Быть маленьким удобно, можно сильно упроститься. А вот симфилы, симфилы на самом деле по некоторым особенностям строения ротового аппарата и конечностей напоминают насекомых. Поэтому, возможно, только возможно, древние многоножки выглядели вот скорее как-то так. То есть, если мы сейчас будем пробовать реконструировать тех самых древних многоножек, которые вот в силурийском периоде были одними из пионеров среди животных освоения суши, да, видимо, все-таки это что-то не настолько многоногое. Ну, то есть 12-15 пазмов, вот как у симфил, или как у, например, мухоловок вот среди губоногих многоножек. Ну что ж, вот мы с вами познакомились с разнообразием многоножек. Очень поверхностно. Впрочем, подозреваю я, честно говоря, что если в научном плане говорить про разнообразие многоножек, то и зоология с ним пока еще поверхностно знакома. Нас наверняка в этой группе ждет еще много-много-много неописанных видов и много всяких интересных сюрпризов. Поэтому, если вдруг меня сейчас слушает или смотрит кто-нибудь, кто мечтает стать зоологом, присмотритесь к многоножкам. Многоножки – это очень интересная группа. Там можно совершить по-настоящему впечатляющее открытие. Ну что ж, спасибо за внимание. Я думаю, что, по крайней мере, так приоткрыть завесу над разнообразием многоножек и их ролью в экосистемах планеты, надеюсь, у меня получилось. Я готов ответить на вопросы.
1: Вадим, большое спасибо за сегодняшнее занятие. А перейдем к вопросам. Кутикула линяющих не растягивается, но кровососы раздуваются. Какой материал там используется?
0: Это очень хороший вопрос. На самом деле кутикула членистоногих, хитиновая кутикула, она при определенных особенностях строения она может быть растяжима. Вы сейчас, наверное, говорите про ситуацию, когда самка комара садится на кожу, прокалывает ее, выкачивает кровь, и у нее брюшко раздувается. Да? Причем прям видно, что они расходятся. Такие вот плотные пластинки, и между ними светлая, совсем светлая кутикула, за которой просвечивается кровь наша. На самом деле, когда мы говорим кутикула членистоногих, может создаться впечатление, что она абсолютно одинаковая у всех. На самом деле, кутикула – это очень сложная структура из нескольких слоев. Комбинация этих слоев может быть различна. И, соответственно, в зависимости от этого могут меняться ее свойства. Поэтому тело самки комара, оно все покрыто кутикулой. Но действительно есть участки, которые могут в значительной степени растягиваться, но они там больше не растягиваются, они просто фактически, как бы, поскольку она очень тонкая, они там сложены. Поэтому может казаться, что происходит растяжение, на самом деле происходит просто, ну, фактически расправление. Да? То есть при определенном строении кутикулы можно добиться того, что она будет очень... Ну, представляете, как лист бумаги можно сложить в очень-очень мелкую гармошку, да? А потом растянуть. Вот примерно так же. Если в общих чертах отвечать на вопрос, что можно добиться того, чтобы кутикула была, ну, из нее построить какую-то растяжимую структуру, наверное, так. Вот. Но, соответственно, просто взять и растянуть кутикулу, если она полностью расправлена, нет, не получится нормально. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
1: А бывает ли ганглиозная нервная система на основе нейронов, как у позвоночных?
0: Вопрос достаточно странный, потому что любая нервная система, она на основе нейронов. Насколько мы сейчас понимаем, наша нервная система, как и нервная система всех групп животных, у которых есть нервная система, кроме одной, является эволюционным производным нервной системы, ну, либо непосредственно, типа стрекающие, полипы, медузы, вот это все, либо какой-то группы животных, близкородственной к стрекающим.

0: слившихся друг с другом нейронов. Но это отдельная совершенно история. Вот, а так, да, конечно. Как бы, если мы рассматриваем принцип устройства и план устройства нервной системы животных, не рассматривая представителей типа грибневики, то он у всех более-менее сходный. Дальше вопрос, как эти нейроны комбинировать. Ну, по строению нейроны хордовых, нейроны по типу позвоночной чуть-чуть обычно отличаются, но это такие косметические отличия, я бы сказал. Да, следующий вопрос.
1: Пауки в неволе иногда долго не реагируют на корм, потом резко бросаются. Откуда такая задержка? Думают?
0: Пауки являются, ну, те, я думаю, скажем так, пауки по стратегии охоты на добычу бывают разные. Но то есть есть те, кто активно добычу догоняют, но значительная часть пауков – это хищники-засадчики, которые сидят, как кошка, и ждут, пока добыча окажется на таком расстоянии, что на нее точно можно будет до нее допрыгнуть. Вот. Ну, собственно говоря, поэтому, да, он выжидает оптимального момента и совершает атаку, просто чтобы сделать ее максимально энергоэффективной. Да, следующий вопрос.
1: Если у членистоногих обязательность дорасти до конечного размера, при нехватке пищи будет мини-экземпляр?
0: У разных членистоногих по-разному. Есть членистоногие, которые растут и линяют в течение всей своей жизни. Ну, собственно говоря, многие, как я уже сказал, многоножки, они доращивают новые сегменты в течение всей своей жизни. Есть членистоногие, у которых строго определено и, соответственно, до какого размера доросли, до такого доросли. Есть группа членистоногих, у которых строго определенный размер тела. Это, например, насекомые. Взрослые насекомые и маго-насекомых дальше не линяют и не растут. Есть ли у них какой-то разброс особей по размерам? Да, есть, конечно же. В зависимости от того, насколько успешно питался, но он совсем небольшой. Вот он какой-то не... Ну, точно так же, как если вы возьмете двух жеребят-близнецов, одного станете кормить хорошо, другого плохо. Тот, кого будете кормить хорошо, конечно, в такого коня побольше вырастет. Тот, кого будете кормить плохо, вырастет в коня поменьше. Но мини-конь и титанических размеров конь у вас все равно не получится. Есть определенный диапазон размеров тела, в котором может быть этот разброс. Ну и, собственно, вот, например, у насекомых он совсем небольшой. Да, следующий вопрос.
1: Интересно, обобщено о таксонах высшего ранга, где мало видов. Это устойчивые решения или они в кризисе?
0: Мне, наверное, нужно уточнить, где интересно обобщено и что это за обобщение, о чем идет речь. Или это вопрос просто про то, что если в каком-то крупного ранга таксоне, там классе или типе, мало видов, значит ли это, что у таксона все плохо? Если вопрос, прошу прощения, если вопрос сформулирован так, то ответ здесь, честно говоря, достаточно интересный. Мы можем говорить про эволюционный успех какого-то организма. Что такое вообще эволюционный успех? Эволюционный успех – это когда у организма, у какого-то вида, высокая численность, лучше, если она еще увеличивается, да, тогда мы вообще говорим про эволюционный прогресс, вот это вот все. Соответственно, он занимает устойчивое положение в экосистеме и так далее. Есть

0: таксоны, например, класс насекомые, в которых сейчас описано порядка там 1 100 000 200 000 видов. Да, понятно, что класс насекомые достиг эволюционного успеха, у них все хорошо. При этом отдельные виды насекомых могут быть вымирающими, да, и испытывать большие проблемы. То есть здесь важно понимать, что мы можем говорить, что, например, у какого-нибудь рода организмов все хорошо, а у конкретного вида все плохо. Да? Если в каком-то роде, семействе, отряде, классе или типе мало видов, обычно это свидетельствует о том, что раньше этих видов было больше, затем их число уменьшилось. При этом это может говорить о том, что таксон является вымирающим. И да, вот в каких-то рефугиумах. Рефугиум – это, например, территория, в которой сохранились условия, утраченные, изменившиеся вокруг. Ну, от слова refuge – убежище. Да, понятно, что если какой-то представитель какого-то таксона, у которого мало видов, они еще встречаются только в таких рефугиумах, ну да, понятно, что это архаичный таксон, от которого мало что осталось, вот в рефугиумах остался. А если у нас есть какой-то таксон ранга типа или класса, в котором буквально несколько видов, но эти виды распространены повсеместно и широко, ну, тогда просто понятно, что вот представители этого таксона заняли те экологические ниши, места в экосистеме, которые могли занять при таких особенностях строения, заняли их успешно и прекрасно удерживают. Ну, вот, например, в таком состоянии сейчас находится класс миростомовые. Это один из классов членистоногих, к которому относится полностью вымершая группа рака скорпионы. Вот эта группа, которая испытала всплеск разнообразия и потом вымерла. А водные организмы были, ну, по крайней мере, преимущественно водные. А их нынешние представители, мечехвосты, там совсем мало видов, но они при этом имеют очень большую численность. И, в общем, представители класса миростомовые чувствуют себя отлично, поэтому это все очень такой, смотря с какой стороны смотреть на вопрос. Я бы сказал так. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
1: Верно ли я понимаю, что хвост возник, чтобы не вовлекать кишечник и другие органы, которые не помогают движению?
0: Как-то у нас сегодня не про многоножек вопросы. Что касается хвоста. Вообще, под хвостом можно понимать разное. Если мы под хвостом понимаем часть тела, которая находится сзади анального отверстия, за анальным отверстием, то да, на примере нашего типа, к которому мы относимся, типа хордовые, для представителей нашего типа хвост является одной из важнейших характеристик вообще для нашего типа. Да, тогда хвост используется просто как орган движения. Но, соответственно, важно понимать, на самом деле уже в прошлый раз коснулись, что, видимо, нам нужно будет сделать лекцию про движение беспозвоночных, потому что все зависит от того, как ты хочешь двигаться. Если тебе достаточно, прощения, ползти по дну, то ты можешь двигаться червеобразно, и, в общем, обязательного хвоста тебе не будет нужно. А если ты должен плыть, при этом плыть как можно быстрее, то тогда удобно иметь хвост в качестве двигателя, ну, при условии, что тогда тело у тебя торпедообразное. Да. Следующий вопрос.
1: Следующий не вопрос, но большой донат и комментарий. Слава великой артроплевре. Спасибо за донат.
0: Да, артроплевра – это впечатляющий зверь был, безусловно.
1: А теперь вопрос, а зачем они такие длинные? В чем длинная многоножка успешнее многоножки, которая, например, на 20% короче при том же размере сегментов?
0: Вопрос очень хороший. Мы уже увидели, что даже внутри одной группы многоножек длина может очень сильно варьироваться. Вот у диплопод двупарноногих многоножек есть не очень длинные, а есть очень длинные, как и у Мелипис персифоны виды. Очевидный ответ на этот вопрос, ну как бы первое, что сразу хочется ответить, это то, что чем активнее тебе нужно перемещаться между какими-то твердыми частицами, тем длиннее тебе имеет смысл делать тело. Почему? Здесь мы сталкиваемся немножко... Ну, нам нужно сделать уточнение. Когда мы говорим про длину тела, ведь длина – это, ну, фактически, как бы в случае с многоножками, это вытянутое тело более-менее одного диаметра. Да? То есть, судя по всему, когда ты живешь в почве, между частицами почвы передвигаешься, проблемой является диаметр тела. Да? Потому что при диаметре тела больше определенного тебе будет неудобно перемещаться между частичками. При диаметре тела меньше определенного тебе будет неудобно эти частички раздвигать. А с диаметром понятно. А зачем делать тело длинным? Да потому что если ты делаешь ставку на большие размеры тела, то получается, что обитая в почве, единственный вариант по-настоящему увеличить размеры тела – это сделать его длинным. Возникает вопрос, а зачем увеличивать тело? И вот здесь, ну, опять же, нам, наверное, надо будет просто действительно интересно поговорить про размер живых существ, именно про то, чем он определяется и какие преимущества дает. Но очевидное преимущество крупного размера тела – легче защищаться от хищников. Но с другой стороны, хочется сказать, ну, простите, когда ты в почве, ну, вот твое тело куда-то ползет, ну, будь оно супер длинное, тебя хищник перекусил пополам, и все, да? Значит, наверное, с чем-то другим связано. Чем больше тела, тем больше в нем можно запасти питательных веществ. И, соответственно, тем с большей вероятностью пережить какой-то период длительного отсутствия пищи. Эумелипис персифони, рекордсмен сейчас по количеству ног среди многоножек, живет на глубине 60 метров. На таких глубинах количество органического вещества, органических веществ, которым нужно питаться, должно быть уже не очень большим. Соответственно, это организмы, которые могут длительное время между частицами грунта перемещаться и не находить вообще никакой еды. Соответственно, им имеет смысл, ну, один из вариантов того, как можно решить эту проблему, стать больше. А стать больше для них возможно, только удлиняя свое тело. Вот, наверное, ответ, который я бы хотел здесь дать. Следующий вопрос.
1: А почему еще не создали средства передвижения, схожие с многоножками? Что мешает? Где инженерные затруднения?
0: А зачем? Ну, здесь главный вопрос, здесь, безусловно, зачем? Можно ли сделать механическую многоножку? Да, можно. Но понятно, что это как бы не будет давать какой-то выигрыш в скорости. Да. В общем, как бы можно ли сделать механическую многоножку? Ответ – да, можно. Вопрос – зачем? Следующий вопрос.
1: Наверное, отсылка к рассказам Станислава Лема.
0: Возможно.
1: С чем может быть связана утрата гемоцианида насекомыми?
0: Да, но единственное, не гемоцианида, а гемоцианина. Гемоцианин, вернее, гемоцианины – это целая группа металлопротеинов, ну, собственно, белков с медью. Это очень хороший вопрос. Долгое время, ну, до тех пор, пока не стало понятно, что насекомые – это потомки ракообразных, фактически просто вышедшие на сушу ракообразные, Были разные варианты того, как, в общем, все это развивалось в процессе эволюции. Сейчас понятно, что у предков насекомых точно был гемоцианин, который использовался для транспорта кислорода. Более того, сейчас, вот как по анализу генетической информации ДНК, выстраивают родственные связи живых организмов, эволюционные деревья, так и по особенностям строения белков их можно выстраивать. И вот для гемоцианинов как раз у членистоногих есть эволюционные деревья, которые показывают, когда у кого что еще, когда он исчезал. Так вот, почему насекомые отказались от гемоцианина в качестве вещества, транспортирующего кислород? Скорее всего, потому что они перешли к наземному образу жизни. И это оказалось энергетически выгоднее. Ну и еще возможно то, что для наземных организмов биохимически сложнее получать медь в достаточных количествах, но здесь сложно сказать. То есть так или иначе, видимо, по совокупности причин оказалось энергетически выгодно это. Собственно, то, что у многоножек в основном гемоцианины утрачены, показывает, ну, указывает примерно на это. Хотя, опять же, у паукообразных гемоцианины сохранились. Так что, ну, очевидно, что тут, как это и часто бывает в эволюции, было несколько вариантов решения задачи оптимизации обмена веществ при выходе на сушу. Но вот насекомые и многоножки в основном пошли по такому пути. Хотя лет, ну, уже 10, наверное, назад у одного вида насекомых, у представителей отряда веснянки, семейства перлида, род перла, по-моему, у вида перлополида, но я вот здесь могу чуть-чуть не до конца, я уверен, короче, да, ну, у какой-то веснянки из рода перла. Веснянки – это достаточно архаичные эволюционно древние насекомые с неполным превращением, с водными личинками. И вот у них был обнаружен гемоцианин. Правда, не очень понятно, это гемоцианин, который у них сохранился от ракообразных, или это гемоцианин, который у них заново возник. Дело в том, что у насекомых гемоцианинов нет, но у них есть гексамерины. Гексамерины – это белки, которые фактически являются эволюционным производным гемоцианина, но гемоцианином, который утратил, собственно говоря, медь из своей молекулы в процессе эволюции. Поэтому, на самом деле, потомки эволюционных гемоцианин, белков гемоцианинов, они у насекомых есть, но просто выполняют совершенно другие метаболические функции, совершенно другую роль в обмене веществ играет. Метаболизм – это синоним слова «обмен веществ». Возможно, у этого вида веснянок они вторично восстановили из гексамеринов гемоцианин. Возможно, это сохранившийся от ракообразных. Не очень понятно, даже пока, насколько мне, по крайней мере, известно, я не держу руку здесь на пульсе, поэтому я могу тут что-то пропустить. По крайней мере, на состояние там пару лет назад так и не разобрались до конца, что именно у этого вида веснянок, как они его используют в процессе обмена веществ. А вопрос вообще очень интересный. Да, следующий вопрос.
1: Теоретически, если бы членистоногие развили активное дыхание и кровообращение, могли бы они достичь крупных размеров, сравнимых, к примеру, с человеком? Смог бы внешний скелет поддерживать форму тела, и не был бы он бы слишком тяжелым при этом?
0: Великолепный вопрос, но вы на него практически сами ответили. Если говорить про размеры тела членистоногих, вот мы обсудили, что да, членистоногие могут быть на самом деле достаточно большими. Если мы говорим сейчас про наземных членистоногих, да, что, собственно говоря, артроплевра, она сопоставимых с человеком размеров как по длине, так и по, ну, как по размерам тела, так и по массе тела сопоставимы. Насекомых, ну, настолько крупных не было, потому что понятно, что летать, когда ты небольшого размера, и летать, когда ты большого размера, это две совершенно разные с физической точки зрения задачи, да, и с аэродинамической точки зрения задачи две разные. Поэтому насекомые, все-таки в совсем уже гигантские размеры не рвались, хотя были очень крупными. Если задаться вопросом, что, вот, допустим, действительно были бы у многоножек, у которых нет гемоцианина, был бы гемоцианин. Был бы гемоцианин у насекомых. Какого бы предельного размера они и достаточно было бы для того, чтобы снабжать тело почти любого размера кислородом, обеспечивать газообмен в этом теле, какого бы предельного размера они могли быть? Ответ, видимо, до предельных размеров членистоногие как раз и дорастали. Ну, в процессе, в смысле, сейчас я переформулирую немножко, видимо, своих предельных размеров разные группы членистоногих в процессе эволюции уже достигали. Ну вот, судя по всему, крупнее, чем там артроплевра, наземному членистоногому быть, в принципе, не очень удобно. Почему? Вы сами ответили на свой вопрос. У них наружный скелет, у членистоногих. Соответственно, его нужно было бы делать более толстым, иначе он бы не поддерживал форму тела. А при определенной толщине его вес был бы такой, что им бы практически невозможно было двигать его. Поэтому, знаете, все эти фильмы фантастические, где пауки размером с дом, ну, при земной гравитации нет такого размера, они не могли бы быть. Они были бы настолько тяжелыми, что, в общем, сами себя не могли бы передвигать. Поэтому, скорее всего, артроплевра – это, в принципе, некоторый такой верхний предел возможного размера для наземных членистоногих. Следующий вопрос.
1: Следующий вопрос дополняет предыдущий вопрос. Можно ли вернуть насекомым им их прошлый размер при современном уровне кислорода в атмосфере?
0: Ну, насекомым нет. У них просто не будет достаточно эффективно работать система трахеи, и все. Поэтому насекомые в целом для нас, что, конечно, безусловно, замечательно, для нас, в смысле, наземных четвероногих позвоночных, насекомые, в принципе, после каменноугольного периода развернулись в процессе своей эволюции, так сказать, на 180 градусов, и, наоборот, пошли в основном по пути миниатюризации. Именно поэтому мы с насекомыми очень слабо пересекаемся, да, если обратить внимание, самые крупные насекомые, они примерно совпадают с размерами самых маленьких наземных позвоночных, да, вот крупные жуки и там мелкие грызуны, ну или лягушки какие-нибудь мелкие. Есть, конечно, некоторые пересечения, да, есть маленькие виды лягушек и достаточно крупные виды жуков, но в основном вот они прям делят размерные классы, видно. И то, что насекомые пошли по эволюционному пути миниатюризации, для нас замечательно, потому что, понятно, иначе эволюционный проект наземные четвероногие позвоночные можно было бы закрывать сразу вообще, потому что, в общем, представьте себе рой 20-сантиметровых ос, ну и, в общем, понятно, пока, да, наземные позвоночные. Но, как я уже сказал, то, что насекомые уменьшились, сейчас подавляющее большинство насекомых, их размеры тела значительно меньше, чем максимально возможные размеры тела. Потому что максимально возможные размеры тела для насекомых, они все равно достаточно большие. Ну, как жук Голиаф, он крупный, да? Но в основном насекомые пошли по пути миниатюризации. Потому что бытие маленьким дает очень много преимуществ. Как бы это странно ни звучало. Вообще для членистоногих, это очень интересно, у членистоногих в самых разных группах мы сталкиваемся, что в какой-то момент, обычно на ранних этапах эволюции, обязательно группа членистоногих пробовала занять в процессе эволюции крупный размерный класс. И среди рака скорпионов были настоящие гиганты. Собственно, среди как раз рака скорпионов были членистоногие, которые, видимо, являются одними из в принципе, наиболее крупных существ, когда членистоногих, и среди многоножек, и среди более примитивных групп членистоногих, их родственников, и среди насекомых. Но потом это еще не приводило к тому, что они пробовали занять этот крупный размерный класс, а затем уходили из него. Потому что все-таки максимум преимуществ из плана строения тела членистоногого можно извлечь, когда ты маленький. Просто за счет того, что это внешний скелет. Да, надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Следующий.
1: Да, следующий и, наверное, последний вопрос. Как у червеобразных предков членистоногих стали появляться конечности?
0: Это замечательный вопрос. Честный ответ на него мы не знаем. Я поясню. Буквально еще там 30-40 лет назад ответ на этот вопрос казался очень простым, понятным и вообще не вызывающим сомнения. Предполагалось, что прошу прощения, что членистоногие являются потомками представителей типа кольчатые черви. И более того, ну тоже как бы разделенные на сегменты организмы, более того, что они являются потомками какой-то группы кольчатых червей, близкой к полихетам, многощетинковым. Я напомню, что для многощетинковых червей, это группа внутри типа кольчатые черви, но раньше они были классом, сейчас там некоторые перестроение их систематики, думаю, не про них сейчас. Для них характерно то, что на большинстве сегментов тела есть парные выросты, скорее такие лопастевидные, которые называются параподии, они несут на себе щетинки, и они используются для передвижения. Соответственно, предполагалось, что из этих параподий произошли членистые конечности, и, собственно говоря, вот так появилось как раз то, что я в самом начале описывал, вот это древнее членистоногое, выглядящее как на сегменте, сегментированная колбаса с большим количеством более-менее одинаковых сегментов и большим количеством более-менее одинаковых конечностей. Но сейчас мы понимаем, что это не так. Сейчас мы понимаем, что ближайшие родственники кольчатых червей – это моллюски. А членистоногие являются относительно, вообще относятся к другому эволюционному стволу. Их родственниками являются, например, круглые черви. Существа, у которых даже намеков на конечности нет. И поэтому вопрос возникновения конечностей у членистоногих, он очень интересен. У нас была как-то встреча, где мы говорили про раннюю эволюцию членистоногих. Там мы совсем вскользь этого касались. Но в целом это тема, про которую можно еще раз как-нибудь поговорить, потому что там много-много интересного, но и много-много-много очень непонятного до сих пор. Да, еще какой-нибудь вопрос?
1: Да, появился еще вопрос. В каких лагерштедах находят остатки древних членистоногих?
0: Лагерштедах. Да, ну, что значит в каких? Вам, то есть я, вы имеете в виду места или типы конкретные лагерштеттов или... Ну, то есть я не очень понимаю просто вопрос. То есть понятно, что чем является лагерштедт, это такой вариант захоронения организмов, при котором сохраняются и мягкие части, а не только твердые части, скелетные. Но что по названию, или что, как бы, да, бывают такие захоронения, в которых, по счастью, удается и обнаружить остатки мягких частей. Но не только твердых, но, в общем, короче, в общем, я не знаю, что именно ответить здесь, да. Как бы встречаются ли в таких вариантах захоронений членистоногие? По счастью, да, и это дает нам много-много-много информации о них, потому что, понятно, если сохраняются и мягкие части, то это вообще замечательно. Да, так что лагерштетты, ну, они бывают, членистоногие в них тоже бывают. Вот.
1: И, наверное, последний вопрос, такой немного юмористический. С моей точки зрения, это же под описание людей подходит сегментированная колбаса с большим количеством одинаковых сегментов и конечностей.
0: Первый уровень ответа на этот вопрос нет, не подходит. Потому что никакой сегментации нашего тела мы не видим. Да? Конечности у нас парные, безусловно, но разделения на сегменты нет. Второй уровень ответа на этот вопрос. Для того, чтобы на него ответить, нам нужно поговорить про эволюционную историю типа хордовые. В нашем теле, безусловно, есть метамерные части. Ну, например, позвонки у нас расположены метамерно. Да? Правда, позвоночник, состоящий из позвонков, это не ранняя характеристика, не ранний признак хордовых. У наиболее примитивных хордовых там просто хорда была вытянутая, не разделенная на какие-то позвонки. Но у ранних хордовых явно метамерно располагались мышцы. Причем очень интересно метамерно, с так называемой симметрией скользящего отражения, когда как бы часть правая сдвинута относительно части левой. Вообще метамерность хордовых, то были у их предков сегменты в понимании, вот в том, в каком мы понимаем сегменты у, например, кольчатых червей и членистоногих, хотя, судя по всему, и у кольчатых червей, и у членистоногих с большой вероятностью они могли возникнуть, ну, независимо, хотя там уже очень дискуссионные моменты. У нас тут есть нюанс, что мы с вами, мы относимся к типу хордовые. Тип хордовый относится к эволюционной ветви вторичной роты. Тип членистоногие относится к эволюционной ветви первичной роты. Когда разошлись наши общие предки, было это, ну, больше 600 миллионов лет назад. В диапазоне 600-800 миллионов лет назад. Что-то такое ближе, скорее, 600-800. Скорее, что-нибудь ближе к 700, ну, достаточно дискуссионно. Но, так или иначе, мы не знаем сейчас. Наш последний общий предок у первичных родов и вторичных родов, он был сегментированный или он был не сегментированный? Если он был сегментированный, то тогда получится, что для нас исходно характерна сегментация. Тогда получится, что каких-нибудь плоских червей тоже исходно должна быть характерная сегментация, просто мы ее утратили, да, плоские черви ее утратили. А может быть так, что последний общий предок был не сегментированный. Тогда сегментация в том или ином варианте приобреталась, и тогда те черты метамерного строения, которые мы находим у нас и у других хордовых, их довольно сложно сравнивать с метамерностью, там, не знаю, кольчатых червей членистоногих, потому что это совершенно независимо возникло. Поэтому сравнивать метамерность кольчатых червей членистоногих значительно проще, хотя тоже есть куча вопросов, чем их метамерности нашу. Потому что, по крайней мере, кольчатые черви членистоногие относятся к одному большому эволюционному стволу первичной роты. А мы относимся к вторичным ротам. И разошлись наши предки очень и очень давно. Ну, это вот, если так, на самом деле про метамерность Интересно бы было сделать, наверное, действительно тоже отдельную лекцию, поговорить про сегментированность. Что это такое, зачем она нужна, где мы можем с ней встретиться и какие варианты у нее бывают. Вот. Больше
1: Короткий
0: вопросов не по... Да.
1: вопрос, наверное, спят ли насекомые? Не короткий?
0: Совсем не короткий. На самом деле короткий ответ мы не очень хорошо понимаем. Понимаете, в чем дело? Мы с нашим сном, с человеческим, да, разобрались, мягко говоря, не до конца. Нам не до конца понятно, зачем мы спим, да? В некоторых моментах понятно, но вот в целом общей картины еще окончательной нет. Соответственно, это вопрос из серии там, думают ли насекомые? Вот нам нужно сначала уточнить понятие думают. Да? В целом, для организмов с хоть сколько-нибудь сложно организованной нервной системой, у которых собраны в какие-то скопления нервные клетки в ганглии, характерны периодические периоды там покоя и замирания. Но вот насколько это считать сном, это сложно. Это очень интересный вопрос. Но мы здесь недостаточно хорошо понимаем пока принципы работы нервной системы. Как бы ни странно это ни звучало, но недостаточно. Есть, правда, интересный момент. Мы если говорить про беспозвоночных, про головоногих моллюсков, про осьминогов, мы достаточно уверенно говорим, что они спят. Почему? Потому что для осьминогов показаны периоды, когда они замирают, закрывают глаза, и при этом окраска их тела довольно быстро меняется, что сигнализирует о том, что они переживают разные эмоции. То есть хочется сказать, что осьминог видит сны. Но дальше мы упираемся в то, что мы недостаточно можем пока уточнить, что мы имеем в виду под вот этим вот «видит сны». Но что-то похожее происходит. Более того, для одного из видов пауков-скакунчиков, пауки-скакунчики – это такие самые милые паучки с такими большими, вперед смотрящими парой больших глаз и несколькими парами глаз меньшего размера. У них, как и у всех паукообразных, простые глаза. У них такая еще компактные, мохнатые, очаровательные. У них развито зрение, причем у скакунчиков зрение предмет. Ну, то есть оно очень похоже на наше. Если у ракообразных и насекомых глаза фасеточные, прошу прощения, фасетчатые глаза, то есть состоящие из большого количества простых глазков, то у пауков как бы несколько пар, но каждый глаз это как просто глаз, да, одна линза, как у нас с вами. Так вот. И, соответственно, пауки-скакунчики, у них хорошо развита передняя пара глаз, которые смотрят вперед, у них очень развито зрение, у них предметное цветное зрение, то есть, когда вы смотрите на скакунчика, он смотрит на вас. Да? У них поэтому очень сложное там брачное поведение и так далее, но ориентируются на зрение. А для одного из видов пауков-скакунчиков, это я все подводка к ответу на вопрос про сны, буквально в позапрошлом, по-моему, году выходила статья, где исследователи обнаружили удивительное, что у него есть, у представителей этого вида есть период замирания, когда они просто замер паук и не двигается. А закрыть они глаза не могут. Ну, просто замирают. Но за счет того, что их глаза, ну, схоже устроены с нашими, не совсем так, но схоже, можно на самом деле, снимая глаза этого паука, понять, на чем он фокусируется. Фокусируется он на одном объекте или на разные объекты смотрит. Ну, как у нас саккады глаз, да, то, что глаза двигаются, у них немножко не так это работает, но тем не менее. То есть можно понять, что он на что-то смотрит. И было показано интересное, что пауки-скакунчики, они... Вид у меня вылетел из головы, к сожалению, прошу прощения. А, нет, в оперативной памяти. Так вот, что в периоды вот этого замирания у них глаза очень активно работают, они смотрят на объекты, а впереди никаких объектов нету движущихся. Похоже ли это на сон? Похоже. Но опять же, здесь нужно быть очень осторожным. А так, да, возможно, что сон – это в принципе универсальное явление для организмов с нервной системой, и сны могут быть универсальным явлением. И в целом тут не будет ничего удивительного, ну прям это будет очень интересно, но это не будет шокирующим, потому что, как я уже сказал, нервная система, что паука, что многоножки, что нас с вами, является эволюционным производным, что плоского червя, эволюционным производным нервной системы, ну, либо представителей типа стрекающие, полипы, медузы, к ним сейчас относятся, либо какого-то, какой-то группы организмов, родственник стрекающих, для стрекающих. Поэтому, да, в целом, как бы идейно, нервная система у всех животных, у которых она есть, устроена примерно по схожим принципам, за исключением типа грибневики. У них независимо возникло. Вот про то, видят ли грибневики сны, мы даже предположить не можем. Больше вопросов не появилось?
1: Появился вопрос за донат, и поэтому мы должны его задать.
0: С удовольствием отвечу.
1: Да. И да, мы набрали нужную сумму и даже уже немного больше. Спасибо вам, дорогие слушатели, что помогаете нам проводить наши эфиры. Как вы думаете, все возможные жизненные формы многоклеточных испробованы эволюцией за историю биосферы?
0: Вопрос масштабный. Ну, здесь нужно уточнить целый ряд моментов. Во-первых, что имеется в виду под формами многоклеточных? Вопрос может показаться, что это вопрос такой какой-то расплывчатый, он на самом деле объемный, но очень интересный. На самом деле сейчас мы понимаем, что многоклеточность у эукариотических организмов, у организмов, генетический материал которых упакован в специальную структуру ядро, возникала несколько раз. Там в царстве растений, ну, которые теперь называются архипластиды, независимая многоклеточность возникла у зеленых растений и у красных водорослей. У бурых водорослей, которые с точки зрения современной систематики вообще к царству растений не относятся, относятся к большому таксоду, примерно размером царства, царству соответствующие гетероконты разножгутиковые, у бурых водорослей независимо возникло. Да, бурые водоросли, как ни странно, более близкие родственники инфузорий, чем березы. Хотя похоже скорее на растения, но тем не менее. У бурых водорослей независимо возникла многоклеточность. Причем относительно недавно, что порядка 200 миллионов лет назад всего-то. Видимо, это последний такой вот пример возникновения настолько сложных многоклеточных организмов. У грибов минимум один раз, а возможно и не один раз возникла многоклеточность. У животных независимо возникла многоклеточность. То есть мы даже поверхностно, есть еще несколько групп организмов, которые формально являются многоклеточными, но они уж совсем экстравагантные и довольно просто устроены, поэтому здесь мы про них не говорим. Но тем не менее получается вот что. Получается, что даже сама по себе многоклеточность возникала в процессе эволюции несколько раз. И многоклеточность растений, грибов и животных – это три разные многоклеточности. Они устроены по разным принципам совсем. То есть на уровне соединения клеток просто. Да? На уровне принципов – это вот все равно, как если бы был конструктор, детали которого из одного и того же пластика сделаны, но при этом по форме совершенно разные, по принципу соединения. Да? Вот многоклеточность растений, грибов и животных – это разная многоклеточность. Соответственно, внутри этих разных вариантов многоклеточности есть действительно определенный набор того, как можно, судя по всему, наиболее эффективно построить тело. И если мы оставим в стороне там растения, грибы, других многоклеточных и сконцентрируемся на животных, и попробуем ответить на вопрос, а животные в процессе эволюции испробовали все варианты, такие очевидные организации своего тела, ответить на этот вопрос, испробовали все или нет, мы, конечно, не сможем. Потому что эволюцию можно объяснить, но предсказать ее, уверенно, нельзя. Однако, это на самом деле вопрос, который натолкнул на интересную мысль, можно сделать как-нибудь лекцию, посвященную общим планам строения животных. Мы уже вскользь сказали, что вот что там многоножка, что змея, что там кольчатый червь какой-нибудь, имеют червеобразную форму тела. Для решения она у них существует некоторых сходных задач. Поэтому да, можно. Я думаю, просто можно сделать отдельную лекцию, посвященную как раз тому, как могут выглядеть животные вообще. Я бы, наверное, так это сформулировал. Это было бы интересно очень, да. Я, если что, делаю пометки относительно того, какие можно было бы сделать лекции, поэтому, да, с удовольствием такую сделаем обязательно. Так, еще какие-то вопросы?
1: Есть вопросы, но не по вашему эфиру, а по эфирам Ярослава Попова про динозавров. Поэтому мы приглашаем вас в понедельник приходить к нам на динозавров. И не только.
0: Да, да.
1: Вот, не будем смешивать темы. Извините. А, Вадим, большое вам спасибо за сегодняшнее занятие, лекцию, ответы на вопросы. И слушателей мы благодарим за ваши донаты. Увидимся через неделю.
0: Спасибо за внимание. До свидания.

Потому что это действительно это самая крупная из хищных акул. Она действительно одним таким исследовательским укусом может человека пополам перекусить, а то и целиком там его. Ну, смертельно опасно это. Мелкие акулы, она так чуть-чуть зацепила, царапины, царапины, никто не заметил. А для акул для пищевого поведения характерный исследовательский укус, на зуб пробует. Что там такое? Она вообще по-другому видит мир, не так, как человек. Поэтому какие факторы действуют на ее то или иное поведение, нам иногда и представить трудно. И даже многое и неизвестно, непонятно, почему так или иначе ведет себя акула. Но сегодня мы поговорим про кархариновых акул. Это семейство кархаринообразных. И в нем до 50 видов насчитывается. Причем, да, получается так, что систематические группы, они очень неравномерные. Бывает такой большой отряд, но там половина разнообразия в одном семействе сосредоточена, а внутри этого семейства половина, еще половина половины, это всего один род. Так вот, в этом семействе, да, есть род, в котором 32, больше даже видов насчитывается. Это так называемые серые акулы. И вот к ним относятся как раз такие известные акулы, как акула-бык или ну, акулой быком называют несколько видов акул из разных отрядов, поэтому чаще ее называют еще тупорылая акула. Она действительно такая акула-акула, очень плотная такая толстая акула с торпедовидным телом, очень активная, и она считается, ну там как считать, разные виды считаются самыми смертоносными и опасными для человека. Акула-бык уверенно там вот в эту тройку входит. Потому что она обитает часто у побережья в мутной воде. И интересная ее очень особенность, она хорошо переносит пресную воду и не просто переносит, а живет в пресных водоемах. Об этом чуть дальше мы еще поговорим. К этой же группе относится тигровая акула. Это единственный представитель своего собственного рода. Акула крупная, одна из самых крупных акул, до 6 метров и более она бывает. Но чаще всего такие акулы, в том числе опасные для человека, они где-то в районе 2 метров. Плюс-минус уже это опасно, она подвижная, с большой пастью, там есть чем укусить. И вот они обычно вот такого размера, не предельной какой-то там длины рекордной. Тигровая акула, акула очень быстрая. Она много плавает, у нее огромный ареал. Она очень подвижная, и она обитает в основном в условиях пищевой пустыни. Там особо объектов, которые можно съесть, немного. Поэтому она, в общем-то, глотает все подряд, как съедобное, так и несъедобное. А дальше уже желудок там разбирает, что можно переварить, что нет. Такая мусорная акула, совершенно несъедобная вещь у нее, желудки обнаруживали. Ну и человека она тоже хватает. Тут человека спасает больше то, что она в открытом море, все-таки не так близко к берегу живет. И в некоторых случаях, когда глубина начинается прямо сразу, недалеко от берега, вот, например, в Красном море, прошлогодний случай, когда погиб наш соотечественник из Архангельской области, там вообще довольно странная история была. Это именно тигровая акула, и она именно на человека охотилась. То есть она неоднократно возвращалась, и именно его хотела добыть и убить. Кончилась смертью, и акулу эту в конце концов тоже выловили. Она сохранена в музее для исследований, потому что непонятно было такое поведение. Обычно акула на человека целенаправленно не охотится, потому что человек не попадает в число типичных кормовых объектов для акулы. И, в общем-то, крупные такие пелагические хищники, которые представляют большую опасность для человека, они обитают там, где, в общем, человек ночью в открытом океане довольно редко плавает. Хотя в случае каких-то катастроф, кораблекрушений, акулы становятся причиной большинства, наверное, таких смертей. Но это все неподтвержденные случаи, то есть такие неизбежные на море случайности. Уплыл корабль, где-то он там утонул, спаслось там из тысячи человек чуть больше сотни. Остальных предполагают, что съели акулы, а может, они просто утонули или от переохлаждения погибли. И вот такие неподтвержденные случаи, они в статистику не входят. Хотя есть тоже из того же семейства, из того же рода, длиннорукая акула или длинноплавниковая акула, Carcharhinus longimanus, которую Жаков Кусто считал самой опасной акулой вообще. Потому что она, во-первых, совершенно не боится человека и вообще без всякой осторожности к человеку относится. Она очень такая агрессивное у нее поведение, и она достаточно крупная, и у нее еще нет такой вот явной привязки к определенному времени суток. То есть многие акулы, хищники, которые могут человека укусить, они ночной образ жизни ведут. А это, в общем-то, круглосуточно. Болтается и ищет свою пищу. Но она живет в открытом океане.

Это самый распространенный вид тропических акул открытого океана, где человек редко оказывается в воде. Но, наверное, все-таки на счету именно этой акулы наибольшее число жертв кораблекрушения, особенно когда это во время военных действий, вот во время Второй мировой войны такой корабль «Нова Скотия» был торпедирован немецкой подводной лодкой у берегов Южной Африки, и там из 1000 пассажиров спаслось чуть больше сотни. Остальные, скорее всего, стали жертвами именно вот этой длинноплавниковой акулы. Ну и известный случай, когда в Шарм-эль-Шейхе в 2010 году была серия нападений акулы. Там пострадало, 4 человека пострадало, и один был убит именно длинноплавниковой акулой. Вообще Красное море очень интересное море, потому что там очень глубокая такая щель, расщелина глубоководная, посередине проходит, и коралловые рифы, и очень близко вот эта граница глубоких вод к берегу. И ученые-исследователи говорят, что там в 200 метрах от берега, в общем, довольно недалеко, можно встретить крупных пелагических рыб разных, в том числе акулы, опасных, которых в нормальной ситуации, в обычных морях, надо там 30 километров проплыть от берега, чтобы их встретить. А в Красном море прямо вот они, вот здесь рядом из-за таких условий. И такая крупная рыба, акула, которая привыкла, что пищи-то немного, она бросается на все подряд, когда оказывается в такой ситуации, и в том числе на человека. Вообще опасность акул, на мой взгляд, довольно сильно преувеличена. Вот если говорить об акулах, то в среднем где-то бывает вот за последние 10 лет 63 нападения в год и погибает. Ну, там травмы тяжелые, конечно, ничего не скажешь, но погибает именно смертельных случаев. В прошлом году было 14. Позапрошлом было, по-моему, 5. Причем из этих 14 случаев прошлого года было 10 не спровоцированных, а 4 было спровоцированных. Что называется спровоцированными случаями? Это когда там во время подводной охоты, например, когда дайверы акулу эту треплют, там чуть ли не в пасти и руку суют, когда кормят акул, например, или какие-то условия, когда там рыбу где-то разделывают, когда вот эта кровь там течет. Вот. Один из случаев такого спровоцированного нападения был в океанариуме. То есть я не знаю, там как аквалангист, который обслуживал, или посетитель сунул руку куда-то не туда. Но это обошлось легкой травмой. Ну а вообще вот этот учет, чтобы знать, сколько чего происходит, был создан так называемый Международный архив нападения акул. Он был создан в 1958 году, и начинали это военные, американские, флотские, чтобы действительно все это рассмотреть, проанализировать и учитывать. А потом все это передавалось из ведомства в ведомство. В конце концов, это попало во Флоридский музей естественной истории. Ну, говорят по-разному, англоязычные говорят Флорида, мы чаще говорим Флорида. Флоридский музей естественной истории, он довольно большое, естественно, научное учреждение. Он как музей естественной истории существует с 1917 года, то есть на 10 лет он младше, чем Дарвинский музей, хотя в его основе коллекции местного сельскохозяйственного колледжа, которые использовались для обучения студентов. И сейчас это очень крупный научно-исследовательский центр. Мы привыкли, что музей это прежде всего экспозиции. Экспозиции там тоже есть, очень большие. Но миссия музея, а у каждого музея есть такой прописанная миссия, вот у них она заключается в первую очередь в проведении исследований. Дальше там написано, в какой области, какими способами, но у них именно исследовательская функция. И вообще музей интересный, он такой с большой историей, там довольно много было разных спонсоров и строились. У них несколько зданий разбросанных, у каждого там своя функция, где-то больше хранения, где-то экспозиция. Но самое интересное, это у них большой, 12 миллионов обошлось строительство, центр исследований бабочек. Крупнейший в мире, у них вообще 10 миллионов бабочек в коллекции, а всего в музее там больше 25 миллионов. Естественно, научных образцов. Но вот там бабочек изучают, огромный центр, очень мощный, и в том числе там есть кусок тропического леса, в оранжерее большой. И там бабочки содержатся, изучаются. В общем, очень интересно. Ну и вот у них там находится, среди всего прочего, вот хранится, вот это хранится, анализируется, продолжается Международный архив нападения акул. Сейчас там хранится 6800 случаев нападения акул зарегистрировано. Причем они это тянут из глубины веков, еще там с 1500-х годов подтвержденные случаи описаны нападения акул. Они все зафиксированы. И вплоть вот до нынешнего дня они все это дело ведут. Ежегодно они проводят такие
обобщения, отчеты публикуют. Туда можно зайти в интернет, нет проблем, посмотреть, там карты есть интерактивные, где, когда, прям с координатами точными, какая акула, если это удалось установить, какой вид акулы напал и чем это кончилось. Очень все хорошо там прописано, раз в год они делают обобщение, в феврале обычно, поэтому данные по прошлому году у нас есть, а по текущему году будут в феврале следующего года. В прошлом году зарегистрировано 69 всего нападений акул, не спровоцированных. Со спровоцированными получается 120. И вот эти спровоцированные, там из них, ну вот цифры-то, у них довольно подробно все написано. 9 это укусы лодок, тоже нападение акулы, на лодки нападали. 2 это посмертные укусы, когда это уже трупы были, утопленники. Значит, один случай был непонятно, кто укусил, потому что не только акулы в море кусаются. Ну и 16 случаев были классифицированы как неподтвержденные. Там непонятно, травма, укус акулы или что-то еще, бывает непросто это выяснить. 69 случаев за 2023 год, это средний показатель, плюс-минус, обычно там за последние 5 лет 63 случая бывает в год, но смертельных случаев было больше, чем в предыдущие годы. В позапрошлом году было 5. Смертельных случаев. Причем в этот раз в Австралии было 4 случая из 10. Это много. И все они, один касался, когда тупорылая акула на мелководье в мутной воде укусила за ногу. Это кончилось смертью человека. А 3 других случая это серферы. В Австралии на пляжах, таких официальных пляжах, беспрецедентные меры безопасности предприняты. Там и сети, и лодки, и в общем все там, и сонары какие-то, много что там. И на таких пляжах не происходит нападения акул. Но серферы стараются забраться куда-нибудь подальше, сел на машину, поехал и приехал. Такие вот опасные места, и там как раз произошло 3 смертельных случая с серферами. Вообще из вот этих вот 10 случаев неспровоцированного нападения 42% получилось серферы. Еще 39% это плавающие или ходящие по дну люди, ну и разные другие ситуации, вот остальные проценты. В этих местах, в Австралии, там очень много белых акул, там большая концентрация, они питаются морскими котиками, но при этом, как говорят исследователи, если морской котик, акула охотится на морского котика, и морской котик об этом знает, у акулы нет шансов. Потому что морские котики, они юркие, очень маневренные, они типа, млекопитающие, теплокровные, соображают быстрее. И поэтому акула, надо какие-то особые обстоятельства, чтобы она поймала уворачивающегося от нее морского котика. Ловит в основном таких, опять же, морской котик – животное продвинутое. Ему надо не просто плавать и питаться, а еще надо там на волны посмотреть, на птичек, побарахтаться, поплескаться. Там, и вот таких вот как раз развлекающихся морских котиков, отвлекающихся от жизненных каких-то действительно важных вещей, и прихватывают белые акулы. И серферы как раз очень напоминают таких морских котиков, которые там на поверхности воды болтаются, смотрят в воздух, а не под воду. И это да, это были белые акулы, и белые акулы остаются лидерами в нападениях со смертельным исходом, потому что они крупные, любой контакт с ними очень серьезным травмой заканчивается или смертью. Они лидируют. Вот на этом самом, в этом архиве нападения акул лидируют белые акулы именно. Причем табличку такую можно легко посмотреть и скачать. Всего нападений, подтвержденных, что это именно эта акула была, белая акула, с 1958 года 351 случай, из них 59 закончилось смертью. Но на втором месте у нас находится тигровая акула, которая, как я уже сказал, все хватает, а у нее именно зубы приспособлены. Бывают зубы у акул, которые больше питаются рыбой или креветками, или какими-то там моллюсками головоногими. У них зубы в виде иголок таких бывают, чтобы ухватить и удержать. А есть акулы, у которых зубы напоминают лезвие. Широкое такое, треугольное, а у тигровой акулы еще скошенное вот это острие. И с внутренней, с наружной стороны очень зазубрена точно. Она именно для того, чтобы плоть рассекать. И она, вот ее укус очень опасен. Так вот, тигровая акула у нас 142 нападения, 39 из них смертельно закончилось. На третьем месте у нас находится в этом списке акула-бык или тупорылая акула. 119 нападений, из них 26 закончилось смертью. Для примера, акула-молот.
тоже нападает. 18 нападений и ни одного убийства. То есть закончились травмами в некоторых случаях, но смертельного случая ни одного не было. Ну, вообще список такой довольно интересный. Вот та же длиннокрылая акула, у нее в этом списке всего-навсего 15 нападений, из них 3 смертельным исходом. На самом деле, наверное, гораздо больше, потому что в открытом море выпавшие, там, потерпевшие крушение какая-нибудь лодка, люди оказались в воде, скорее всего, именно она их съест. Если не тигровый, то это. Но свидетелей не осталось, подтверждений нет, поэтому вот не попадает она в эту мрачную статистику. Но даже если увеличить все это дело на порядок, все равно окажется, вот по 2002 году статистика такая, что акулу убили 5 человек, а бегемоты, например, 2900. Не 29, 2900, почти 3000. Олени убили 130 человек, коровы 22 человека, лошади 20, муравьи 30, медузы 40 за год. Поэтому акулы со своими 5, ну, каждый человек, конечно, это бесценная личность, но вот если смотреть по статистике, то корова куда опаснее акулы. Хотя акула у нас вызывает какой-то безотчетный страх. Медведи, наверное, меньше боятся, чем акулу, потому что, ну, все-таки, стоя на земле, себя увереннее чувствуешь, чем болтаясь там где-то в воде, и что-то откуда-то с огромной скоростью выскакивает, пробует тебя на зуб и уплывает, а ты после этого без руки или без ноги. Это, конечно, жуткое дело. Причем, судя по всему, это было не вчера началось, хотя вроде бы статистика по количеству нападений акул со смертельным исходом или с более благополучным, но тоже трагическим, она растет. Но это, наверное, потому, что просто сейчас люди больше лезут в океан. И потому, что случаи такие регистрируются больше. Но известна находка археологическая. Это буквально пару лет назад она была сделана на японских островах, на каком-то маленьком японском островке. Раскопана могила возрастом 3000 лет. Где лежит скелет, явно человек был убит акулой. У него отсутствует одна рука, у него повреждены множественные повреждения костей, и на них очень хорошо видно следы зубов акул. Какой вид, непонятно, но при этом видно, что травмы нанесены смертельные. Статья такая довольно обширная, там все это 3D-реконструкция, где проходили крупные сосуды. Человек погиб от нападения акулы очень серьезного, причем травмы нанесены множественные. То есть не исследовательский укус, а именно она его хотела добить и съесть. Так что история взаимодействия, причем такого трагического, она довольно давняя. Но если считать кто кого, человек, конечно, лидирует, потому что в год считается даже не миллионы, сотни миллионов акул гибнет по вине человека, в том числе потребляют их в пищу. От 10 до 20 миллионов только белых акул ежегодно потребляется человеком. Ну и самый такой большой вылов это для акульих плавников. Там уже как только с этим не пытаются бороться, в том числе, например, говорят, что его потребляют в основном люди старшего поколения, у которых деньги есть, а это стоит недешево. И им, в общем-то, все равно там охрана природы, акулы больше-меньше. Это больше на молодых действует, когда там надо что-то охранять. А на пожилых больше угроз здоровью. И проведены исследования, что в акульих плавниках какое-то очень большое количество ртути и соединений ртути, очень опасных, превышающих все там допустимые дозы. Такие исследования проведены, и это вот действует, ну, понятно почему, потому что ртутное загрязнение, оно известно, и да, действительно серьезное, а акула, она на вершине пищевой пирамиды, то есть какой-то криль там что-то потребляет эту ртуть в составе там каких-то осадков. А потом на каждом уровне пирамиды, когда там рыбка съела это, эта рыбка съела другую, все это концентрируется в организме, накапливается, и у акулы, как у сверххищника, уже концентрации очень большие. Вот такие исследования есть тоже. А, ну если говорить о географии, где все это происходит. Вот 4 случая в Австралии смертельных, 2 случая в США и по одному на Багамах, в Египте, Мексике, Новой Каледонии. Но и другие подтвержденные, но не смертельные укусы были в Коста-Рике, Колумбии, Бразилии, Новой Зеландии, на Сейшельских островах, в Эквадоре, на Галапагосских островах и в Южной Африке. В общем, это все в основном тропические регионы, где действительно люди лезут в воду, чтобы поплавать. Ну а дальше мы поговорим про такую тему, как водится ли акула в пресной воде. Были вопросы такие, возможно ли в пресных водоемах встретить акулу. Да, возможно. В частности, вот эта тупорылая акула или акула-бык, она очень легко
переносит пресную воду. Мало того, что есть целые популяции, которые живут именно в пресной воде, в реках. Например, в реке Брисбен в Австралии живет популяция, речная популяция тупорылых акул, более 500 экземпляров по учетам. И случаются, да, трагические случаи довольно регулярно, когда нападает и люди гибнут. Потому что они живут в мутной воде, там все это не видно, на небольшой глубине. И они действительно там на зуб пробуют. А в реке Амазонки, в 4000 километрах от устья, у города Икитос, видели, встречали вот эту тупорылую акулу. А так она заплывает и в Замбези, и в Брахмапутру, и в Ганг. А в озере Никарагуа, ну это вообще очень интересное озеро, там живет популяция пресноводной акулы тупорылой, которая раньше считалась вообще отдельным видом. Но потом генетические исследования позволили установить, что они в общем-то, в озеро заплывают из моря, хотя там не близко, по реке Сан-Хуан, река такая горная, но они перепрыгивают через пороги, и где-то 7-11 дней она из озера в море и наоборот. Вообще озеро Никарагуа, оно очень интересное, оно находится, как вы понимаете, в Никарагуа. Оно близко к Тихому океану находится, но соединяется оно с Атлантическим океаном, с Карибским морем, рекой Сан-Хуан. И там живут виды, которые не встречаются обычно в пресной воде. В частности, там пелонос живет, там некоторые еще морские виды, и в том числе вот эти вот акулы, тупорылые бычьи акулы. Там тоже известны случаи нападения на людей. В общем, там все как обычно с бычьей акулой. Но еще интересно, что вообще в этом самом семействе кархариновых акул есть целый род глифис. Род называется глифис. По разным оценкам, там от 4 до 6 видов. Это вообще они называются пресноводные серые акулы. И представители этого рода действительно живут в реках. И некоторые из этих видов, они только в реках встречаются. Правда, все они очень редкие, плохо изученные. И самое, наверное, известное, это гангская пресноводная акула, которая, как из названия следует, живет в реке Ганг. И про нее ходит множество легенд, что она прям страшный людоед, потому что, ну, знаете, там обычай сжигать трупы, и такие недожженные даже сбрасывают в реку Ганг, где ими питаются гавиалы, это крокодил такой, и вот акулы какие-то, которые в Ганге живут, пресноводные. Приписывают именно гангской акуле, но на самом деле это акула-бык, которая себе тоже прекрасно в Ганге живет и себя чувствует хорошо, она многочисленна. А вот эти гангские пресноводные акулы, они были известны по трем экземплярам, причем известны-то они с середины позапрошлого века были описаны по этим трем экземплярам. Их долго очень не могли поймать и подтвердить, что они такие существуют. Один экземпляр хранился в Берлине, в институте Гумбольдта, один в Париже до сих пор там лежит, и один обнаружен не очень давно в Калькутте, в естественно-научном музее. Берлинский экземпляр пропал куда-то бесследно. По некоторым версиям он был разрушен во время войны, а по другим он попал в британский музей, и там как-то неправильно записан, там ищут, в общем, путаница некоторая происходит. Но удалось их поймать еще несколько экземпляров, и живет она, как уже вот, в Брахмапутре, в Ганге. И там все это, ну не то чтобы ее там может быть и мало, но просто в руки ученых не попадает, а на рынке, пожалуйста, наверное, можно купить. Другой вид, очень близкий, так называемая сиамская пресноводная серая акула, вообще по одному экземпляру известен, который был пойман в устье реки Иравади в Бирме, в Мьянме, и все. Вот он один единственный так известен, по нему описана акула, причем она тоже уже там больше 100 лет была известна, но ее тут так определят, то сяк, в общем, куда-то ее туда-сюда, значит, гоняли, и в конце концов все-таки ее описали как вид. Ну а сейчас последние исследования уже ДНК проверили, это вот о важности музейных экземпляров, и в конце концов установили, что это тот же вид, что вот эта гангская пресноводная акула. Просто ее ареал шире получается. И тоже к гангской же пресноводной акуле причислили еще одну акулу, которая обитала, ну, так называемая акула острова Борнео. Она тоже там в 30-е годы прошлого века, там, примерно 100 лет назад, их поймали тоже несколько штук. С тех пор вообще считалось, не попадалась она вообще. И тут в 2004 году на рыбном рынке в штате Сабах ее, вот, пожалуйста, ей торгуют, ее едят. И провели генетические исследования и решили, что все это вот один вид. Это так называемая гангская пресноводная акула. И орел ее просто шире.
Там проводили исследования наши коллеги из университета Малайзии, и они начали с того, что ну, весь океан научными сетями не процедишь, они начали с инвентаризации того, что продается на рыбных рынках. Это не всегда бывает просто, потому что там дело тонкое. Вот так придешь, скажешь, покажи, что поймал, а потом, говорят, вымирающая акула, и человека либо штрафуют, либо рыбную ловлю в этом районе закрывают, и все. В следующий раз рыбаки ничего не покажут, ничего не скажут, все это спрячут и утаят. Ну, вот такая история с этими с пресноводными акулами. И да, действительно, к этому же роду относятся еще два вида акул, которые обитают между Австралией и Новой Гвинеей. Ну как, они не в море обитают, а в реках. На побережье Новой Гвинеи, на южном, в реке Флай они живут. И они живут в австралийских реках, именно в пресной воде. Тоже очень слабо изучены, известны по немногим экземплярам, и, в общем, такие вот интересные они. Один из этих видов акул известен только по молодым особям. Взрослую никогда не ловили. Где она живет и что она делает? Ну, может, и ловил кто и съел, а к ученым не попадало. 77 сантиметров, а другие там где-то по метру, полтора. Ну, предполагаю, что взрослые вырастет до 2 метров, может быть, до 2,5 метров. Вот. Они для человека не опасны. Они питаются в основном рыбой. Питаются морскими беспозвоночными, креветками, крабами всякими. И там единственная опасность, если вдруг такая крупная акула, они живут в мутной воде, в реках. И там просто может наткнуться, там схватить, не разобрав. Но вряд ли она серьезную травму нанесет. И у них еще что интересно, они, поскольку в мутной воде живут, им все равно день или ночь, все равно ничего не видят. У них очень хорошо развита электрорецепция, вот эти их ампулы Лоренцини, и они в основном на это ориентируются, и живут они, у них активность круглосуточная, потому что все равно в темноте, все равно в этой мутной воде. Но акулы, они ощущают нервный импульс, электрический нервный импульс, биение сердца жертвы. Представляешь? Они чувствуют нервный импульс электрический, который сердцебиение регулирует у жертвы. То есть они вообще по-другому мир видят. Представить очень сложно. И вот некоторые такие, вероятно, да, может, что-то там где-то наэлектризовалось, она тебя за жертву приняла и набросилась. Ну, вот трудно понять, что ей движет. Ну, а вообще, как я уже сказал, что человек для акул гораздо опаснее, чем акул для человека. И вымирает довольно много видов. Вот, ну, правда, как вымирает? Вот считалось там 100 лет, что вымерла, а потом вдруг ее на рыбном рынке находят. Море-то оно все-таки большое, там есть где спрятаться. Но есть такой вид акул, который по-английски так и называется, lost shark, то есть затерянная или потерянная акула. Ну, потерянная, я так понимаю, совсем, а затерянная, может, еще и найдется, которая известна по 5 экземплярам, которые в музеях Австралии были в основном. И когда эту коллекцию исследовали, увидели, что это другой вид акулы. Она тоже из вот этих серых акул. Она называется Carcharhinus obsoletus. По-английски затерянная акула. И вот ее уже там больше последние экземпляры в 30-х годах прошлого века были добыты. И вот она описана. И описана она после того, как уже вот исчезла. Такая акула интересная. Но вообще, в принципе, сейчас считается, что треть акул находится в угрожаемом состоянии. Акулы и скаты, близкие группы, относящиеся к пластиночно-жаберным, они вот находятся под угрозой исчезновения. И три вида, два вида скатов, один вид акул, вот эта затерянная акула, они считаются вымершими полностью. Но систематика акул сложные вещи происходит. Один из примеров – это гангская пресноводная серая акула, которая вдруг оказывается, что еще два вида, это тоже к ней относится, ареал сразу увеличивается, а если увеличиваются вот эти точки находки, можно предположить, что и между ними тоже есть какие-то, вот все это непрерывная популяция, можно прикинуть, сколько их есть, но по самым смелым оценкам их где-то 2500, это мало на таком обширном ареале, при этом места такие, вот, например, устье реки Иравади, там совершенно дикое рыболовство происходит не потому, что кто-то развлекается, а потому что ну, просто вопрос жизни и смерти. И там все идет в ход, и любые сети, и электричество, и все что угодно. И все, что там ловится, конечно, не через ученых проходит, а попадает тут же на рынок, чтобы просто людям не умереть с голода. И такие ситуации, к сожалению, не редкость. Если кто кого съест, то человек съест акулу. Человек съест акулу, а вообще человек ест многое. И спектр питания человека куда шире, чем у акул.
В том числе и какие-то новые продукты, нетрадиционные, человек осваивает. А некоторые даже в перспективе видятся как основной продукт питания человека. И вот мы в следующих выпусках или в выпуске мы поговорим о инсектофагии, то есть поедании насекомых. Это довольно серьезное направление, в том числе и исследований, где изучают насекомых в качестве потенциального источника белка, там, где его не хватает. Но в то же время, как и разнообразие кухни, есть целые кулинарные книги, и есть в некоторых, так скажем, уголках нашей огромной земли оригинальные пищевые привычки, где насекомые – серьезная часть рациона. Причем это не только какие-нибудь там затерянные острова, но, например, в Японии такое происходит, в Европе такое бывает. Но тут интересно, что включение такого необычного объекта питания в нашу пищевую цепь влечет за собой определенное количество, так скажем, свиты, паразиты некоторые могут тоже оказаться нашими паразитами, если мы начнем есть насекомых. Но вообще это перспективное направление, интересное, и мы об этом поговорим в следующих выпусках. А пока до свидания, подписывайтесь на наш канал, приходите в наш музей, у нас очень много всего интересного.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Всем мира во Вселенной. Связан ли пролет зеленой кометы и землетрясения по всему миру? Есть ли жизнь на планете, которая похожа на Татуин из «Звездных войн»? А также, что за огненные шары летят над Европой и Россией? Все это будем обсуждать в внеземном подкасте, как всегда, с астрономом Владимиром Сурдиным. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Привет.
1: Ну и начнем, конечно, с того, что прошлый выпуск неземного подкаста, он весь был посвящен комете неандертальцев или зеленой комете, как мы ее называем. А мы говорили об этом, есть ссылка, но скажите, теперь после землетрясений в Турции, в Сирии и по всему миру возникает много вопросов, споров, а не связаны ли каким-то образом эти события?
2: Знаешь, меня всегда удивляло, что в средние века их связывали. Смерть короля или какая-то черная чума, или война неожиданная. И появление кометы казалось людям как-то связанным, либо комета-предвестником была этого дела. Но в наше время цивилизованные люди, образованные все, понимают, где комета, а где несчастье на Земле. И ведь представь себе, в миллионах километрах от Земли летит маленькая глыба льда размером 2-3 километра. Что она может, какое несчастье принести? Правда, была история, связанная с кометой Галлея, когда реально можно было, ну, чисто теоретически, ожидать какого-то влияния на Землю. Это был 1910 год. Тогда очередной раз комета Галлея пролетала мимо Земли и мимо Солнца, между Землей и Солнцем. Причем ее хвост был направлен на Землю, и Земля прошла через газовый свой хвост кометы. А астрономы так, ничего не подумав, даже сказали, так, газовый состав кометного хвоста содержит углекислый газ, угарный газ, циан. Угарный газ, да это же ядовитый газ. И тут народ сполошился. Мы сейчас окунемся в хвост кометы и все тут отравимся. Астрономы стали, даже тогда появился такой термин, да комета это видимое ничто, это вообще эти газы такие разреженные. Ну, конечно, пронесло, никаких несчастий не было. Но вот тут опять комета зеленая и землетрясение на Земле. Ужасные землетрясения были, редко такое бывает. Причем тут комета. Хорошо. Комету оставим в стороне. А давай поставим вопрос более широко. Вообще космические влияния на Землю могут вызвать землетрясения, могут как-то спровоцировать их, да, триггером, то есть спусковым крючком. Оказывается, были такие работы, и, конечно, тот объект, который ближе всех к нам, и который намного массивнее любой кометы, в принципе, мог бы быть спусковым крючком, вот, триггером землетрясения. Какой это объект? Луна. Луна на Землю влияет. Никто в этом не сомневается. Приливы, отливы, океан дышит, земная атмосфера дышит довольно значительно, да? Океанские приливы, значит, Луна все-таки серьезно влияет. Более того, я тебе скажу, кора Земли, на которой мы сейчас с тобой сидим, тоже дышит. Не так сильно, как океанская вода, но дышит. Мы каждые сутки дважды поднимаемся вместе с поверхностью Земли и опускаемся примерно там на 20-25 сантиметров. Вот, казалось бы, это и может спровоцировать землетрясение. Искали связь. Есть длинная запись движения Луны, есть длинная многовековая запись таких вот разрушительных землетрясений. Не нашли никакой связи. Что-то такое на уровне шумов проглядывало, но сказать определенно, что Луна является триггером, ну, то есть вот спусковым крючком землетрясений, не получилось. Обратное влияние есть. На Луне тоже бывают землетрясения. Ну, мы их называем лунотрясения. Но так тоже Земля на Луну влияет. Земля в 80 раз массивнее. Если у нас тут дыхание почвы еле-еле происходит, там на многие метры. Луна реально вот изгибается под действием Земли. А землетрясения там очень слабые, очень редкие, потому что Луна холодная, ну, по сравнению с Землей, спокойное такое, инертное тело, и только влияние Земли заставляет ее немножечко вот крак-крак-крак, так потихонечку лунотрясение. Так что на Луне Земля провоцирует землетрясение, ну, лунотрясение, а на Земле Луна или на уровне шумов, там почти незначительно. А комета, вообще никак не может повлиять. Это совпадение. Но такие совпадения запоминаются, и вот в истории, может быть, зеленая комета и турецкое землетрясение окажутся связанными в памяти людей, не более того.
1: Или где-то в метафизике. А какие все-таки небесные тела могут спровоцировать какой-то катаклизм? Это можно говорить, например, о Тунгусском, если все же
2: падение метеорит. Падение метеоритов, такое, конечно. Такое бывает. Я-то не помню, я позже родился, а моя бабушка, так сказать, помнит Тунгусский.
1: 1908.
2: Да, 1908 год. Бабушка помнит, и уже в конце 40-х годов, когда об этом стали много писать, все мы узнали про это, про эту мелкую неприятность, когда 2000 квадратных километров тайги было вывалено этим взрывом. То есть это серьезно, конечно.
1: Ну и взрывную волну тогда уже фиксировали. Она, говорят, трижды обогнула землю.
2: Тогда, да, барометры и сейсмометры фиксировали обход. А взрывная волна очень долго, она больше суток циркулирует по земле. Между Америкой, Евразией. Да, это было, конечно, это катастрофа. Но она не привела к жертвам. Хотя, наверное, могла бы, да, если бы кто-то посчитал, если бы Тунгусский метеорит на 3 часа задержался, то Земля за это время повернулась бы, и Европа подъехала бы к тому месту, где метеорит ударил по нашей планете. Вот это было бы, да, 2000 квадратных километров рухнуло бы, и в округе там пожары начались бы. Ну, повезло.
1: 3 часа спасли Лондон.
2: Лондон, наверное, уцелел бы, а вот Париж, он поюжнее, он бы как раз попал в это дело. Но ведь падают на Землю, и задача астрономов прогнозировать. Все-таки нас кормят за то, чтобы мы космические угрозы прогнозировали и предупреждали население Земли. Мы стараемся.
1: Вы знаете, что бывают космические ноутбуки? Вот, например, такой ThinkPad. Используют на Международной космической станции. Эта машина рассчитана на работу в таких условиях, где обычные компьютеры не выживут. Пыль, влага, огромные перепады температур. У нас, конечно, не космос, но в домашних или офисных условиях такой ноутбук проживет очень долго. Цена у такого нового ноутбука тоже космическая, от $2000. Но я такой заказал из Европы через наших друзей из компании ProBook.rf. Цена от 35 тысяч рублей в новом корпусе. Железо не новое, но все тщательно проверено. А еще ребята дают от себя годичную гарантию, и все нужные документы. Машины уже в наличии в Москве. Кому интересно, что это за аппараты, ребята сделали на своем канале обзор. Ссылка на него в описании. Кстати, монтируется «Неземной подкаст» тоже на ноутбуке, купленном у наших друзей из ProBook.rf. Только на другом. В описании ссылка на обзор на этот ThinkPad. И ссылка на сайт тоже здесь прикладываем. Посмотрите, у них еще много интересной техники. Над Петербургом недавно были замечены огни в небе. Что это могло быть?
2: Не знаю. Я посмотрел те кадры, которые ребята публикуют. Многие их сфотографировали. Совершенно непонятно для меня, астронома, что это могло бы быть. Тем более, что погода была облачная и ясно, там не космическое это было явление. Впрочем, у меня есть одна идея, которая... Я думаю, она фантастическая, но, может быть, интерес возбудит. Дело в том, что в последнее время мы ждем сигналов от внеземных цивилизаций, не только в радиодиапазоне, но это старая история, мы их ищем. А возникла идея искать сигналы внеземных цивилизаций в оптическом диапазоне в виде коротких вспышек. Выясняется, что это не так сложно. Мощный лазер может от одной планеты к другой, в другую звездную систему даже, передать импульс и в нем какую-то информацию. Более того, в нашей стране работает уникальный комплекс по поиску оптических сигналов внеземных цивилизаций. Это в Тункинской долине, рядом с Байкалом. Наши физики Московского университета. Мы еще расскажем, кстати, об этом. Будет серьезное интервью на этот счет. Но пока я просто подумал, эти вспышки, может быть, они действительно связаны с тем, что кто-то лазером с далекой планеты, у далекой звезды в нашу родную, вот в районе Санкт-Петербурга попадает, и дает о себе знать.
1: Но это же должен быть тогда
2: очень узкий луч.
1: Какой-то очень узкий луч, потому что он в любом случае рассеивается с расстояния.
2: Он, конечно, расходится, он бы накрыл весь земной шар. это я понимаю. Но, может быть, в Питере какие-то уникальные люди были, которые это заметили. Все-таки культурный город, культурная столица нашей страны. И только там смогли обратить на это внимание. Я понимаю, это сумасшедшая идея. Но сумасшедшие идеи движут наукой. Так что давай подождем следующих вспышек. Может быть, эта морзянка расскажет нам о чем-то интересном.
1: Спасибо Вселенной за интересную информацию, которая нам позволяет все это обсуждать. Ну и спасибо Университету науки и технологий МИСИС, в студии которого мы это делаем. Спасибо. Ну, а мы продолжаем. Нет преград для человеческой мысли, говорил господин Королев, а точнее товарищ Королев. Ну и, в общем, будем надеяться, что нет преград для разума, который может все-таки пересылать сообщения на очень далекие расстояния. Ну, а вот все-таки о телах небесных. Метеороид вошел в атмосферу и огненным шаром, то есть болидом, пролетел и сгорел над проливом Ла-Манш. Что о нем известно? Что за тело?
2: Тело было небольшое, и то, что нам вообще о нем что-то известно, это успех современной астрономии. Знаешь почему? Мы таки учимся прогнозировать падение небольших астероидов, большие редко прилетают, нам бы с небольшими справиться на Землю. И это был 7-й случай в истории науки, когда астрономам удалось прогноз сделать. Мы его ожидали несколько часов, потому что за 6 часов до падения над Ла-Маншем этот объект был обнаружен у нас в Европе.

0: автор будет, жир, для того, чтобы усвоились жирорастворимые витамины. Помимо этого, в этих самых фруктах, овощах, продуктах, которые мы употребляем, содержатся и другие вещества, которые помогают усваивать витамины из природных источников, да, и если их не будет, то, собственно, витамины из вот этих вот покупных биодобавок просто усваиваться не будут. Вот. И по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения следует просто питаться разнообразно. Да, сейчас меня могут подлететь опять тапочки и сказать, вот, попробуйте на наших широтах тут питаться разнообразно. Есть всякие фрукты, овощи и рыбу. Это очень дорого, может быть, в ряде случаев. Но, тем не менее, такие существуют рекомендации. В любом случае, если вы потратите деньги на бесполезные биодобавки, лучше вашему иммунитету от этого не станет. А, безусловно, вообще витамины, конечно, играют важную роль в функционировании организма в целом. Также для иммунитета очень важны витамины следующие: А, Д, Е, С. Это вот эти четыре витамина, да, и они очень-очень важны для непосредственно работы иммунной системы.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Кстати, через неделю у нас появится видео с Еленой Мотовой на тему правильного питания, так сказать, так что не пропустите.
1: Угу. Но мы еще про это поговорим.
2: Обязательно.
1: А пока что наш постоянный зритель Тимур Воронков пишет, он даже не вопрос задает, а, видимо, делится. У меня есть фотка чувака из Харькова, который каждый день бегает зимой в ботинках, трусах, перчатках и непременно с сигаретой в зубах. Очень мило. Присылайте, Тимур.
0: Да, давайте, поделитесь, пожалуйста, с нами со всеми.
1: И вопрос, наконец, от Синтеза. Добрый вечер, спасибо за стрим. Хотел спросить, все-таки сезонная и пищевая аллергия лечится или это миф?
0: Ой, если бы понять вообще, что является причиной для возникновения аллергии, да, может быть, тогда можно было что-то говорить определенное, поскольку ученым хорошо известны механизмы развития аллергии, да, реакции гиперчувствительности, там их несколько типов выделяют. Так вот, эти аллергии, почему внезапно организм воспринимает относительно безобидные вещества, ну, или там какие-то частицы, например, ту же самую пыльцу растений, да, почему в какой-то момент наш организм начинает это воспринимать как нечто чужеродное и запускает такие серьезные воспалительные реакции, непонятно до конца. Вот на своем опыте, если говорить, да, про такой свой опыт, я понимаю, что это не может служить таким уж прям примером, но тем не менее, если мы здесь делимся своим мнением, то я думаю, что здесь уместно говорить об этом. У меня была аллергия на цветение тополя, и она длилась ровно 3 года, то есть по истечении 3 лет эта аллергия куда-то делась. Вот она сама внезапно появилась, когда тополь начал цвести, и потом исчезла через 3 года, да, то есть через 3 года куда-то она делась. У меня есть такое предположение, что в какой-то момент у меня образовались какие-то иммунные клетки, в смысле, это не какие-то, а конкретные Б-лимфоциты, которые почему-то начали производить антитела к пыльце, к какому-то компоненту пыльцы, да, и, в общем-то, запустился этот иммунный ответ, эти иммунные клетки, клетки памяти сохранились, и при повторной встрече у меня опять запускался этот иммунный ответ, и, в общем, меня серьезно довольно беспокоил. После того, как эти иммунные клетки памяти, да, по какой-то причине из организма удалились, может быть, они просто погибли, да, по какой-то, может быть, даже по естественным причинам. И у меня таким образом вместе с этим, с этой потерей ушла и аллергия к тополю, да, к цветению тополя. Вот такие вот интересные вещи. То есть аллергии, они могут появляться, исчезать, а для лечения их сейчас используют просто антигистаминные препараты, да, если это относительно легкие такие симптомы типа зуда, чихания, и, ну, если это уже

0: отек квинки, то тогда уже действие совершенно другого характера, да, там уже нужна реанимация. Вот, так что вот именно такого лечения, чтобы совсем избавиться от аллергии, я не встречала никакой информации об этом.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, и вопрос от Марины Якушенок. А разве смысл не в том, что при повышенной терпимости к низким температурам выше шанс не переохладиться и заболеть?
0: Ну, да, выше действительно может быть такое, да, то, что мы тренируем наш собственный организм к воздействию со стороны холода, и таким образом не стрессируем организм, да, а мы знаем, что стресс угнетает работу иммунной системы, и такое опосредованное действие может определять укрепляющее действие на иммунитет. Ну, я не могу, опять же, так сказать, поскольку нет прямой связи. Возможно, возможно, это имеет место, однако говорить вот прямо точно мы пока не можем, поскольку нет таких работ, исследований, которые бы это подтвердили однозначно. Вот. Может быть, да.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Resonance Cascade. Как я понял, какие-то данные о связи закаливания с укреплением сердечно-сосудистой системы таки есть. Почему было не сказать об этом? Что да, конкретно про иммунитет мы не знаем, но в целом умеренное закаливание приводит к улучшению качества жизни, например.
0: Это, видимо, сторонники все-таки закаливания пытаются пробивать. Я еще видела исследование, где тоже это, я не помню, нет, по-моему, это уже не мета-анализ, это небольшая группа там исследовалась, где ученые зафиксировали, что испытуемые обманывали их, да, то есть они говорили, что не болели, но на самом деле они болели. Может быть, даже неосознанно, то есть это у них куда-то ушло, да, из памяти, как будто стерся этот момент. Несмотря на то, что они закаливались, они все равно болели, но утаивали эту информацию. Тут уж сознательно или нет, это происходило, это уже вопрос. Вот. Но почему нет? Я и сказала, да, что даже в ответе на вопросы было это о том, что возможный эффект имеется и как раз на сердечно-сосудистую систему, но прямой связи с иммунитетом пока обнаружено не было. И поэтому это пока не да, наука работает именно так. Пока это не доказано, это неверно. И если мы будем говорить обратное, то ученые начнут просто головы снимать за такие изречения. Да, будет нечто, когда о чем-то недоказанном, да, неоднозначном, будут говорить, что это правда. Вот, поэтому уж так работает наука. Я живу уже так 10 лет. Вот. Ну, ничего, пока как-то справляюсь с этой правдой жизни, что называется. Вот такая вот правда жизни. Да, пока не доказано, значит, неправильно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Technic 13. Здравствуйте. Такой вопрос. Физиотерапия. Всевозможные прогревания, ультрафиолетовые лампы, соляные пещеры, ингаляции. Имеет ли какой-нибудь лечебный эффект при ОРВИ? Причем тут, ну, очень разные процедуры в кучу скинуты.
0: Да, но какие-то воздействия физически какой-то эффект, разумеется, будут нести, да, но вопрос ведь какой и насколько это будет эффективно, это уже какой-то конкретный вопрос. Нужно исследовать, да, то есть, например, влияние, не знаю, солевых пещер на течение ОРВИ. Опять же, какой ОРВИ? Их там десяток этих вирусов, которые вызывают эти простудные заболевания. Вот какое именно? То есть, ну, там довольно много придется поднимать вопросов, еще даже до постановки этого эксперимента, да, вот. Так что, не знаю, какой-то эффект эти процедуры, естественно, будут оказывать на организм, но как это будет сказываться на течение ОРВИ, это вопрос. Можно проверить. Давайте такой попросим денег у фондов, которые там, кстати, сливают уже, да, РФФИ и РНФ. У нас, мы тут немножко ученые обеспокоены этим событием. Вот. Но финансирование мы точно не выбьем, скорее всего, на эти исследования, да, и вот уже часто задают вопросы, а почему ученые не занимаются закаливанием? Ну, может быть, потому что у нас, не знаю, там весь мир страдает от ковида, да, от аутоиммунных заболеваний, нейродегенеративных, онкологических, может быть, у ученых есть более какие-то серьезные задачи, чем просто избавить весь мир от простуды. Вот, к сожалению, вот такая вот правда жизни, да, этим заниматься никто не будет.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, вообще, там, влияние ультрафиолетовых ламп, там, на чего-нибудь, типа синтеза витамина D вообще изучалось там десятилетия назад еще много раз. Но вот тут дальше уже эффект именно при ОРВИ, это другой вопрос.
0: Да,
2: то, что физиологические эффекты будут, это как бы бесспорно.
0: Это очевидно, да.
2: Вот. На ум приходящий задает вопрос. Утверждают, что убивает не инфекция, а иммунитет. А посему оправдано ли применение иммунодепрессантов, к примеру, алкоголя для выживания?
0: Ой. Так, ну мы здесь не будем явно пропагандировать употребление алкоголя, даже в малых дозах. Тем более, что публикация в Nature была по поводу того, что любая доза алкоголя вредна. Вот, я эту саму статью не читала, читала только абстракт там быстренько и не захотела продолжать ее читать. По поводу того, что убивает сам иммунитет. Есть такое явление, когда действительно наш иммунитет активируется до такой степени, что возникает полная неразбериха. И все чаще и чаще, я думаю, можно услышать из всяких разных источников, из СМИ, в том числе и комментарии ученых и врачей по поводу эпидемии, как раз вызванной SARS-CoV-2, да, это цитокиновый шторм. Так вот, чаще всего убивает именно он, да, то есть когда в организме выбрасывается большое количество цитокинов. Цитокины – это сигнальные молекулы, с помощью которых иммунные клетки общаются друг с другом и координируют действия, да, действия друг друга. И когда происходит бесконтрольный и чрезмерный, избыточный выброс этих молекул в организм, да, вы понимаете, что тогда происходит. Клетки не понимают, каким образом нужно реагировать. В общем, выбрасывается большое количество медиаторов воспаления, запускается такое вот гипервоспаление, да, и причем это системно запускается, то есть во всем организме, что приводит в итоге к различные органные недостаточности, и люди, к сожалению, умирают именно от вот этих реакций со стороны иммунитета. Да? И поэтому всегда в иммунных каких-то реакциях важно при развитии воспаления, да, эффекта со стороны иммунитета активного, который всячески пытается избавить организм от того, что ему угрожает, с механизмами, которые подавляют этот самый иммунный ответ, да, чтобы не происходило чрезмерной активации иммунитета. Вот. И если по какой-то причине эти механизмы работают плохо, могут возникнуть проблемы. Да? Ну, в частности, вот и до таких серьезных осложнений дойти, как цитокиновый шторм.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Евгений Сейбл-Носорог, наш регулярный зритель, спрашивает. На портале для родителей и педагогов МАМ написано следующее. Прогулка – это первый доступный метод закаливания организма. Екатерина, можно ли услышать ваш комментарий? Это доказано?
0: Я таких работ мне не попадалось, да, влияние прогулки на организм. Ну, так можно себе представить просто, да, если не будем говорить уже о конкретно каких-то исследованиях. Можно себе представить, что прогулка на свежем воздухе там, несколько часов, конечно, может благотворно влиять на организм, и такого рода воздушные ванны можно и нужно принимать, конечно. То есть самочувствие точно, я думаю, изменится в лучшую сторону. Ну, и я тоже по возможности, конечно, стараюсь всегда гулять, когда это возможно, где-то за городом. Желательно, конечно, делать это. Но исследований таких мне не попадалось. Вот. Так что сказать прям, чтобы ученые этим занимались, я не могу.
1: Спасибо. И спасибо. Еще один наш постоянный зритель и человек, который регулярно поддерживает наши стримы, за что огромное спасибо Ксении. Ксения Дмитрий Целест. Добрый вечер. Где-то читала давненько, что бронхиальную астму у детей можно лечить холодом. Так ли это?
0: Ух ты. Вопрос уже к медику. Да, я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Я некомпетентна здесь, в этой области. Да, и по поводу лечения бронхиальной астмы, к сожалению, не могу даже ничего сказать.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Романа Бейсимбаева. Приветствую. Раньше я постоянно болел, потом стал купаться в проруби и забыл о простуде. Это связано с тем, что холод больше не стресс для моего организма. Спасибо организаторам. Знание победит невежество.
0: Можно это предположить. Вот. Однако точно сказать здесь нельзя. Да? Опять же, это опыт единичный. Я на такой ваш пример могу привести десяток примеров, когда происходило именно обратное, да, когда, например, люди купались в проруби, какой-нибудь,
2: и утонули.
0: Какой-нибудь праздник, да, и после этого лежали с пневмонией очень долго. Вот. Могу такие примеры приводить, да, то есть тоже экстремальное вроде воздействие холодных таких температур. Но, не знаю, все в данном случае довольно индивидуально, и если у вас есть силы, желание, энтузиазм, вы можете поэкспериментировать со своим собственным организмом, да, и проверить, что будет, если я буду регулярно проводить процедуры закаливания. Например, ну ведь вам никто не запрещает, да, то, что ученые там исследования на эту тему не проводят и, скорее всего, не будут проводить, но если вам хочется проверить, сможет ли ваш организм как-то измениться, улучшиться после этого, почему бы нет? Данных научных на этот счет нет пока. Ну и, как я уже сказала, вряд ли будет, поскольку есть более насущные проблемы у ученых и врачей. Вот. Ну, вы всегда можете попробовать что-нибудь, и вдруг действительно это будет эффективно.
1: Спасибо. Так, а мы говорим спасибо адской пасти. Так вышло. Такой ник. Спасибо за поддержку, спасибо, что стрип смотрите. Ну и к нам приходит наш румяный пирожок, тоже человек, который регулярно смотрит наши стримы, но давненько не видели мы от него вопросов, тем не менее. А насколько эффективна прививка от ветрянки для взрослого человека, который в детстве упустил возможность походить в зеленых точках? Иммунитет после прививки такой же, как и после заболевания, или же риск подхватить все-таки есть?
0: Ну, риск подхватить даже после заболевания есть, остается, да, то есть знаем такие случаи, и даже у знакомых были такие случаи, когда в детстве болел, и потом уже во взрослом состоянии переболел ветрянкой, то есть какие-то единичные такие встречаются случаи. Однако с ветрянкой мы довольно часто сталкиваемся с вами, и поскольку большинство из нас переболело, то никаких повторных и никаких случаев заболевания не фиксируется, да. Ну, тем более повторных, если человек уже болел, и у него есть клетки памяти, которые производят при встрече с патогеном антитела. И таким образом наш иммунитет быстренько это все нейтрализует. Вот. По поводу прививки взрослому населению, я знаю, что есть детские прививки, но не знаю, не уверена, насколько это целесообразно делать, поскольку можно ведь просто, чтобы ребенок переболел ветрянкой, да, ну, не знаю, может быть, лучше и прививку сделать. Ну, тут вопрос такой, стоит ли игра свеч, что называется, да, если, допустим, ребенок аллергик, то, может быть, и... Вот, кстати, не знаю, что делать, да, если лучше, может быть, сделать какую-то прививку, чтобы он был под наблюдением, чем когда он заболеет, и у него какая-то разовьется аллергическая реакция. Вот тут вопрос такой, нужно хорошо и внимательно следить за тем, что происходит с организмом ребенка после иммунизации. Вот что касается взрослого населения, если честно, я не знаю, если вот предположить, что Существует вакцина, которую... вообще, что такое, что собой представляет вакцина? Как правило, это инактивированный уже патоген, да, который не может вызвать заболевание, но может вызвать развитие иммунного ответа в виде выработки антител. Ну, если действительно все так и будет работать, то почему бы нет? Почему бы не привиться? И потом при желании, кстати, можно, наверное, измерить титр антител, который у вас возникнет после прививки. Ну, в принципе, такое делать можно. И сейчас лабораторные методы это сделать позволяют.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Так, Виталик.
1: Угу. Следующий вопрос от Александра Ильичева. Насколько удручающий плод полнотой знания об иммунитете обладает медицина на данный момент по сравнению с уже изученным о космосе, морских глубинах, земных недрах и прочих клише? Спасибо еще всем, люблю вас и отпуск. Интересно, что вы любите больше, скажите, пожалуйста. И спасибо за поддержку, кстати.
0: Да, это правда удручающая полнота. Но, с другой стороны, у меня бы не было бы работы тогда, наверное, если бы все было известно, да, и ученых. Наука иммунология очень молодая наука, и несмотря на то, что ей всего лишь там сколько там, 130, может быть, 140 лет, знаем мы об иммунитете гораздо меньше, чем нам хотелось бы, и, наверное, поэтому мы все еще не умеем избавляться от аллергии, мы все еще не умеем лечить аутоиммунные заболевания, да, мы все еще не понимаем, как развиваются, ну, вернее, понимаем, как развиваются, откуда, да, возникают эти самые аутоиммунные заболевания. Мы все еще не так хорошо умеем лечить заболевания, связанные с какими-то поломками в иммунитете, да, то есть все-таки все еще много белых пятен остается, и ученые все еще никак не могут договориться друг с другом по ряду вопросов, то есть тоже, что усложняет и проведение исследований. Поэтому, да, к сожалению, пока мы знаем маловато об иммунитете. Хотелось бы больше. Ну вот мы работаем каждый день, чтобы узнать больше.
1: И за это тоже благодарим.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает... А, сначала у нас говорят спасибо, Андрей нам говорит, а мы говорим спасибо Андрею. И спасибо, говорит Александр, не ла, Андрей. Александр, вам тоже спасибо. А сейчас вопрос от Александра Упатникса. Кстати говоря, тут кто-то пишет недовольно, что мы задаем только платные вопросы. Вот сейчас вопрос бесплатный. Здравствуйте. Скажите, глютамин как-то помогает иммунитету?
0: Глютамин – это такая аминокислота. Как она может помочь иммунитету, я даже не могу представить. Вот. Так что глютамин – аминокислота, из которой состоят наши белки, да, в нашем организме в том числе, в составе, ну, кроме всех других 20, там, опять же, ученые тут спорят, 22 или 20 аминокислот протеиногенных, из которых состоят все наши с вами белки. Я думаю, что может так же помогать, как и все остальные 20, 21, 19. Вот, поэтому не знаю, как она может помочь, ну, в общем-то, навряд ли как-то по-особенному, что-то она, каким-то образом она более, как она как-то отличается от остальных 20.
2: Вопрос от Ильи Владимировича. А чем болеют коренные народы Крайнего Севера? Сформировался ли у них иммунитет из-за проживания в холодном климате?
0: Ну, они более адаптированы, наверняка, это точно. То есть какие-то у них происходят изменения с их организмом, тут уже мне неведомо, да, но я могу предположить, что они, допустим, порог холодового стресса, да, вот холодового, который может вызвать стрессирующую такую реакцию на организм, у них, наверное, повыше, чем у нас с вами. Вот. Чем-то болеют, ну, чем-то болеют, конечно. У них вот как раз у жителей Крайнего Севера есть дефициты витаминов, да, поскольку питание, как вы понимаете, там ну, довольно скудное, да, и разнообразно питаться там труднее. Поэтому я могу предположить, что их, у них есть какие-то проблемы, связанные с таким вот недостатком микроэлементов и витаминов. Ну, какие именно, ну, наверняка что-то встречается, и они тоже могут болеть, как мы с вами здесь, в широтах южнее.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от человека, который подписался Богатур. Возможно, план был богатырь, но так тоже симпатично. А что насчет цитокинового шторма? Многие про него не в курсе. Как его избежать?
0: Цитокиновый шторм. Да, я немного уже рассказывала об этом явлении. Да, что это такое? Это явление, при котором в нашем организме вырабатывается большое количество цитокинов, и возникает полный такой хаос, неразбериха и чрезмерные воспалительные реакции развиваются. Вот. А теперь многие уже в курсе, да, что такое цитокиновый шторм. А как его избежать? Ну, в общем-то, не знаю, есть препараты, с помощью которых можно эту реакцию подавить, да, иммунодепрессанты какие-то использовать. Но опять же, это все делается наверняка не в амбулаторных условиях, да, где-то, наверное, в условиях стационара, и, скорее всего, люди, которым нужна такая терапия, уже находятся где-нибудь в реанимации. Вот, поэтому как избежать вообще в целом, да, как профилактика какую-то, ну, честно говоря, мне трудно что-то сказать, поскольку никогда не знаешь, как отреагирует твой организм на того или иного возбудителя. Как правило, эти реакции системные, да, и вызываются вирусными инфекциями. В частности, вот мы теперь знаем, что ковид этим характеризуется, да, наличием, как возникновением в ряде случаев цитокинового шторма. Вот, но опять же, этим людям можно помогать с помощью всяких иммуносупрессирующих препаратов. Вот, ну, вот как-то так, наверное.
1: Спасибо. Федор Буданов поддерживает наш стриминг, за что мы говорим ему спасибо, и задает следующий вопрос. Добрый вечер. Регулярные перемещения из жаркой улицы в прохладное помещение с кондиционером можно считать закаливанием?
0: Ну, в каком-то смысле, наверное, можно. Но вопрос весь в том, как, что от этого вашему организму, да, будет ли это как-то сказываться на, не знаю, здоровье вашей сердечно-сосудистой системы, или вызовет ли это у вас привыкание к вот этим, именно к вот этим процедурам, да, когда вот я тоже много спорила по поводу закаливания, и у меня есть такое предположение, что в результате закаливания у вас может возникнуть устойчивость к воздействию холода, да, но только конкретно такого воздействия, которое вы ему предъявляете в результате закаливания. То есть, грубо говоря, ваш организм может привыкнуть к растиранию мокрым полотенцем, да, или, например, к понижению постепенному на 1 градус температуры воды, которой вы обливаетесь, да, и я что-то подозреваю, что после 0 градусов могут начаться проблемы. На самом деле организм может привыкнуть к именно к этим процедурам, то есть что в какой-то момент вы пойдете, ну, например, утром, да, пойдете в ванную и будете принимать там контрастный душ или проводить обливание холодной водой. То есть есть вероятность, что ваш организм окажется полностью беззащитным, когда вы окажетесь в мокрых ботинках при, там, не знаю, минус 10. Вот, как и вы в течение часа вынуждены будете находиться при минус 10 на улице. Вот, привыкнет ли ваш организм, поможет ли то, что вы обливались накануне там, в течение нескольких месяцев холодной водой или нет? Вот это вот вопрос, да, который, ответ на который дать, к сожалению, ну, невозможно. Да? То есть нужно только поставить эксперимент, и тогда уже делать какие-то выводы.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает... Так, я что-то потерял.
1: Денизавр, Виталий, по-моему, так.
2: Денизавр, вот, Денизавр. Угу. Разве пневмония вызывается не исключительно мелкими организмами, вирусами, бактериями, грибами и т.д.? Какая причинно-следственная связь от купания в проруби?
0: Действительно вызывается вообще пневмония, как это сказать, типичная пневмония вызывается пневмококками, да, то есть это все, что остальное, что вызывает пневмонию, это атипичное. Поэтому вот первые, когда появлялись только сообщения о ковиде, да, 19, то тогда говорили все об атипичной пневмонии. Ну, в общем-то, да, это не очень удачное было название для этого вида инфекции. Вот. И какая связь? Ну, вот вы, грубо говоря, искупались в проруби, да, ваш организм получил такую нормальную дозу стресса, ваш иммунитет подавился на какое-то время, и это зависит тоже от вашего организма, конкретный тут индивидуальный случай. В некоторых случаях может так нормально притормозиться всякие разные иммунные реакции, и в это время пневмокок, который, может быть, сидел у вас уже очень давно в легких, непонятно, откуда он там взялся, может, это случайный гость, может быть, давно жил у вас там с вами и никаким образом вам не вредил, тут решил распоясаться, тут типа, ага, ладно, надо мной никакой нету давления никакого, да, стражи никакой, в общем, можно чинить здесь беспорядки, размножаться, колонизировать легкие. Ну вот вам и, пожалуйста, причина. Или тот же самый вирус, да, при вирусной пневмонии просто... Опять же, ослаб этот иммунный надзор, который есть, да, в результате стрессирующего воздействия. И таким образом тоже вот произошло развитие. То есть организмам не нужно много времени для того, чтобы микроорганизмам, да, не нужно много времени для того, чтобы начать колонизировать организм человека. Вот, если иммунитет, что называется, спит.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Вопрос от Ивана. Екатерина, скоро Новый год, а у меня аллергия на некоторые мандарины. На некоторые. Какие аллергены могут быть в мандаринах? И почему организм реагирует только на некоторые сорта? Как выбрать подходящие? Без мандаринов никак?
0: Во-первых, я очень вам сочувствую, а также тем людям, которые по определенным причинам не смогут почувствовать запах мандаринов в этот Новый год. Это очень-очень грустно. Честно говоря, какие именно аллергены могут находиться в мандаринах и почему на одни сорта у вас есть аллергия, на другие нет, это вопрос к аллергологу. Да? Вы можете прийти, взять несколько сортов мандарин и провести тест. Ну, есть такая, да, возможность протестировать на конкретные какие-то аллергены. Правда, не знаю. Может быть, состав эфирных масел у этих мандаринов различный. Может быть, там есть какие-то специфические продукты у одного сорта, а у другого нет. Там какие-нибудь вторичные метаболиты, да, которые, может быть, в следовых количествах присутствуют в мандаринах, но, тем не менее, есть, и они запускают у вас эти реакции. Поэтому проконсультируйтесь с врачом. Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос.
1: Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает Михаил. И еще он поддерживает также наш стрим, за что огромное спасибо. А как конкретно хранится информация в иммунитете?
0: Ага, это очень хороший вопрос. Существуют такие клетки памяти, да, при развитии иммунного ответа на тот или иной патоген, ну, в частности, если мы разбираем как раз B-клеточный ответ, да, в виде выработки антител, при контакте с каким-нибудь возбудителем, при запуске иммунного ответа и при запуске образования клеток, B-клеток, которые способны производить в отношении конкретного патогена антитела специфические, да, эти клетки, как это сказать, в общем, образуются в ходе этого ответа клетки, которые уже непосредственно сразу могут производить антитела, да, и клетки памяти, которые помнят, что называется, да, о встрече с этим патогеном и могут довольно долгое время жить в организме человека, чуть ли не там десятки лет. Они уходят в красный костный мозг и там спокойно себе могут находиться, да, могут в какой-то момент отреагировать на встречу эту, повторную встречу с патогеном, иммунным ответом и выработать нужные антитела для борьбы с каким-то конкретным патогеном, с которым уже встреча такая была. Вот. Ну вот как-то вот эти вот клетки памяти, они помогают нам не болеть повторно, скажем, ну, тем, то же самое ветрянкой, например, да, то есть довольно долго клетки эти могут жить и защищать нас от инфекций. И в частности люди, которые претерпевают химиотерапию, которых, к сожалению, убиваются и все Б-лимфоциты, да, они теряют эти клетки памяти, поэтому с ними нужно особенно бережное к ним отношение, поскольку они становятся уязвимы к тем заболеваниям, которыми, может быть, они ранее переболели.
1: Спасибо. Екатерина следующий вопрос задает. Насколько нежелательно или желательно неподготовленному человеку раз в год купаться в ледяной воде на крещение?
0: Ой, неподготовленным людям вообще лучше туда не ходить. Вот, это я вам точно могу сказать, поскольку вообще об этих статистиках нигде не упоминается, это все тщательно скрывается. Но если вы видели когда-то репортажи, да, вот эти вот крещенские праздники, вы, наверное, могли видеть некоторое количество карет скорой помощи, которые там дежурят. И я вас уверяю, они там не просто так находятся, да, они как раз работают или приезжают уже на вызов. И учащается количество случаев не только инфарктов и инсультов, но также и количество простудных заболеваний в этот период. Вот, в общем-то, неподготовленным людям это делать строжайше запрещено, на мой взгляд. Да? Я бы не рекомендовала ни в коем случае, если вы не имели такой закалки, да, если вы морж, который регулярно это делает, то, пожалуйста, конечно, почему бы и нет, дополнительная такая вот процедура, почему бы, в общем-то, еще раз в прорубь не окунуться, да, не поплавать, там свое удовольствие. Вот. А если вы не подготовлены к этим событиям, я бы вам этого делать не рекомендовал.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Это у нас фон немножко
2: сильный поднялся. Фон какой-то, я не знаю откуда. Угу. Вопрос от Марины Якушенок. Спасибо за исчерпывающие ответы. А правда, что у людей от рождения разная сила иммунитета? Или это только среда влияет на ухудшение у некоторых детей, здоровье, частые болезни и так далее?
0: Да, на самом деле мы, когда наследуем какие-то признаки, вообще все любые признаки, мы наследуем так называемую норму реакции, да, то есть какую-то, как бы это сказать, диапазон, в котором могут проявляться, может проявиться тот или иной признак. Если у наших родителей есть какие-то мутации, которые каким-то образом влияют на работу иммунитета, то есть шанс, что у нас тоже будут эти мутации, и в ряде случаев это может сказаться на здоровье детей, да, этих родителей. Также есть такая вещь, как полиморфизм генов, да, когда какие-то точные мутации не сильно влияют на работу ну, тех или иных систем, не обязательно иммунитета, но в некоторых условиях эти полиморфизмы могут сыграть свою роль. Например, есть какая-то аминокислота в каком-то белке, связанном с работой иммунитета, да, и если ее заменить на какую-то аналогичную, что часто происходит, да, то, в принципе, ничего плохого не случится, да, и также будет работать, все будет здорово. Но при определенных условиях и стечениях обстоятельств это может, к сожалению, быть таким вот фактором, который в последующем может провоцировать какие-нибудь заболевания, возникновение каких-то заболеваний и так далее. То есть то, что мы наследуем, и то, что в конечном итоге проявляется в нашем организме как признак, да, это может быть совершенно другой картиной на практике, да. Вот, поэтому как таковую силу иммунитета наследовать, наверное, мы не можем, да. То есть только то, что будет у нас с иммунитетом в течение всей жизни, да, то есть мы с вами встречаемся постоянно с какими-нибудь патогенами, наш приобретенный иммунитет, врожденный иммунитет работают на всю катушку, да, если ничего им не мешает, то есть все работает как надо по умолчанию, и вряд ли это именно можно получить из конкретных генов, да, то есть все-таки среда будет сильно влиять на то, как формируется признак.
1: Спасибо большое. Перед следующим вопросом хочу показать того самого мужика из Харькова, о котором говорил наш подписчик Тимур Воронков. Он прислал фотку, собственно, вот этот мужик в трусах. Мы все рады за его физическое состояние.
2: Там сигарета угадывает.
1: Сигарет плохо видно, но что-то белое торчит, простите.
2: Курение вредит здоровью.
1: Абсолютно
0: да,
1: точно.
0: Да, вообще. Что-то странное закаливание пробовать. Ну, ладно.
1: Так, следующий вопрос. Задает его одна сова. Такой вот ник. Спасибо за стрим, пожалуйста. А имеют смысл физиотерапевтические способы укрепления местного иммунитета? Свечение ультрафиолетом в нос, лазеротерапия, фонофорез и другие.
0: Я просто представила себе, как эта процедура выглядит. Извините.
1: Пью-пью.
0: Видимо так. Берется лампочка и... Слушайте, я думаю, что... Ну, как ученая, я не могу сказать, что это эффективно, да,
1: какие-то. Как человек, моменты. Можно сказать, что это забавно, как минимум.
0: Да, да, как человек, я могу сказать, что это забавно, и, может быть, стоило бы с этим поэкспериментировать в конкретных каких-то случаях, то, слушайте, что только не придумают. Да зачем? Наш иммунитет работает по умолчанию хорошо, зачем его как-то дополнительно что-то там делать с нашим. Зачем светить лампочкой в нос? Боже ты мой. Не знаю, думаю, что это как минимум забавно, если у вас от этого просто прибавится какое-то количество серотонина, да, и вам будет весело в ходе этих занятий, может быть, и стоит это все проводить, но я вам скажу, что если вы не болеете, да, если вы, так, хорошо, ладно, если вы болеете 2 раза в год простудными заболеваниями, то это вполне себе нормально. То есть ваш иммунитет работает хорошо, и ничем его дополнительно укреплять не нужно. Там, не нужно пить йогурты, есть... Ну, в смысле, если вы только не хотите, конечно, пить йогурты, просто для того, чтобы получить какие-то питания, да, а не эффект укрепления иммунитета. Не нужно для этого есть пачками эти мультивитаминные комплексы, тем более использовать иммуномодуляторы, которые продаются в аптеках, да, и тоже там к ним большие вопросы у ученых и у врачей. Вот, то есть, не знаю, просто могу вам перечислить потом, что можно делать для того, чтобы укрепить иммунитет. У меня есть правильные рецепты для укрепления иммунитета.
1: Обязательно к этому подойдем. Мы уже работаем больше часа в прямом эфире. Есть смысл сделать короткую паузу на наше обязательное объявление. Друзья, если вам нравится то, что вы смотрите, а смотрят нас сейчас 578 человек, поставьте лайк. Лайков я вижу 333 пока еще. Вот, если вам нравится, поставьте лайк. Если не нравится, поставьте дизлайк. Любая активность на пользу канала идет. И не забывайте подписаться на наши каналы, на канал «Лаборатория нужных видео», где вы сейчас смотрите стрим, и на канал anthropogenes.ru, где также наш стрим проводится. А завтра будет новое видео, об этом подробнее скажет Александр чуть-чуть позже. Ну, а я еще напомню, что вы всегда можете нас поддержать. Есть суперчат, есть ссылка, которая есть в описании. Есть Patreon, где есть аккаунты у «Лаборатории ночных видео» и у «Антропогенеза».
2: Спасибо, Виталий. А я хочу проанонсировать действительно те классные видео, которые нас ждут. Не далее, как завтра, в четверг, 26 ноября, в 19:00, выйдет 3-й эпизод форума «Ученые против мифов 13». У нас выступал Сергей Волобуев, миколог, кандидат биологических наук, и выступал он на тему «Грибы, съедобные один раз». Правила поведения на тихой охоте. Можно ли самостоятельно отличить ядовитый гриб от неядовитого? Как там с тяжелыми металлами, впитываемыми грибами? Можно ли лечиться сушеной чагой и мухоморами, или значит, лучше не надо. Вот много интересных вещей Сергей рассказал. И, кстати говоря, он, я обратил внимание, он очень классно отвечал на вопросы. Мне понравилось. Завтра, чтобы и вам понравилось, не пропустите. В субботу, 28 ноября, у нас будет вообще сногсшибательный постскриптум доклада «Какой же русский не понимает санскрита» от Светланы Бурлак. То есть доклад звучал еще на форуме «Ученые против мифов».

0: Короче говоря, вот теперь Светлана будет отвечать на некоторые из этих вопросов. Надо готовиться. А, кстати говоря, в субботу уже утром, это у нас, кстати, даже не написано еще в программе, потому что мы об этом решили только сегодня, у нас будет египтолог Максим Лебедев, прямая трансляция из Гизы, где он будет ходить у подножия Великой пирамиды и других замечательных сооружений Гизы, показывать, рассказывать, что там во время пандемии происходит, как там ведет работа археологов. Еще раз, прямое включение из Гизы будет в субботу в 12:00.
1: Это тоже вот эффект присутствия в прямом смысле слова. Максим на месте будет ходить со своей камерой. Должно быть очень круто.
0: Да, и по скриптум будет на канале Лаборатории научных видео, а Максим, наверное, будет на антропогенезе.
1: Да, все верно.
0: Вот, и, наконец, в среду 2 декабря, через неделю, в 19:00 будет постскриптум доклада Павла Скучеса, замечательного палеонтолога, доктора биологических наук, классного рассказчика. Он выступал у нас на форуме уже дважды. Последний раз вот на «Ученые против мифов 12» весной. Доклад назывался «Атака на юрский период. Научные факты против режиссерского замысла», где он разбирал в том числе различные мифы, распространяемые с помощью кинематографа про динозавров. И вот в среду 2 декабря на канале Лаборатории научных видео он будет отвечать на вопросы зрителей.
1: Да, вот должно быть.
0: Такая очень, у нас будет очень веселая интересно. Неделя.
1: Да, и перед тем, как продолжить вопросы, напомню, что за самые интересные вопросы мы дарим две футболки. Если ваш вопрос понравится сегодняшнему гостю, сегодня это Екатерина Умникова, она выберет два самых интересных на ее персональный взгляд, и мы таким образом найдем двух людей, которые получат свои футболки, потрясающие футболки с формой «Ученый против мифов». Имейте это в виду, когда задаете свои вопросы. Вдруг он будет классным. Так, следующий вопрос от Валерии Буравиной. Добрый день, скажите, пожалуйста, как далеко ученые продвинулись в решении проблемы отторжения иммунитетом органов при трансплантации?
2: Ух ты, ух ты, ух ты, это прям претендент на самом деле на подарок, я вам так скажу, потому что это область, с которой я немножко работаю сейчас, да, тоже хочу, что называется, усмирять иммунитет в случае, если он слишком разбушевался. И так часто происходит при трансплантации органов. Да? Всегда ученые и врачи стараются подбирать органы и ксенотрансплантат так, чтобы происходило наименьшее как бы негативные, да, реакции, чтобы отторжение происходило не так интенсивно, и все равно иммунодепрессанты используют для этих целей. И сейчас довольно успешно проводятся такие операции, да, и мы часто слышим о том, что пересадили впервые что-то кому-то, и сейчас с помощью иммуносупрессирующей терапии научились ученые контролировать этот момент приживления органов, да, которые были пересажены, будь то кожа или даже там легкие, по-моему, уже начинают пересаживать. Ну, то есть то, что, в общем, сейчас стараются пересаживать, это все уже далеко довольно зашло. И еще есть один момент со стороны врожденного иммунитета. Есть такая система, как раз которой я работаю, система комплимента, да, она вот часто запускает это чрезмерное воспаление, и сейчас ученые стараются изобрести ингибиторы этой системы, то есть те вещества, которые подавляют активность системы комплимента, и таким образом приживется орган лучше, да, то есть если иммунитет не будет реагировать с этой стороны на трансплантат, то будет, в общем-то, операция закончится успехом. Вот, поэтому довольно далеко продвинулись, да.
0: Слушайте, я сразу понял, к кому я обращусь при написании следующей книжки, потому что у меня же мечта написать книжку про пересадку, про ксенотрансплантацию, пересадку органов от животных человеку. А там тема... Да, ну это ж, слушайте...
2: Класс, класс.
0: Генетически модифицированные свиньи, и там как раз тема как бы отторжения органа, вот, органа свиньи, там как раз одно из направлений это вот то, о чем вы говорите, и всякие там иммуносупрессоры, а другая часть это генетическая модификация этих свиней. В том числе у них там отключают часть иммунитета.

0: Просто чтобы не возникало проблем.
1: Да, к сожалению, они, если отключают, так же у людей, да, отключают его чуть ли не полностью. Вот. А чтобы это можно было избирательно делать, то есть, грубо говоря, чтобы реагировало только, как бы это сказать, чтобы человек оставался не таким беззащитным в этот период, да, то вот как раз используют уже более такие избирательные способы ингибирования. В частности, подбор ингибиторов системы комплимента тоже мог бы очень помочь. Поэтому я сейчас тоже читаю много литературы на эту тему. Очень-очень интересно. Так что, пожалуйста, Александр, если будет...
0: Да, обязательно, потому что иммунитет – это страшная штука вообще. Я понял, что я сам не разберусь ни за что, но с вашей помощью, надеюсь, хоть немного.
1: Спасибо, спасибо за доверие.
0: Вот. Ладно, Виталий, следующий
2: вопрос. Да. Ну, это не вопрос, а благодарность. Наталья Виталий. Дубровина говорит.
1: Не слышим
2: спасибо.
1: Тебя.
0: Может, зрители слышат, но...
2: Да, зрители меня хорошо слышали, а вам просто, чтобы не мешало все остальное, я звук свой погасил. Друзья, все в порядке, работаем дальше. Наталья Дубровина, спасибо за вашу работу и стримы. Ну, стримы, наверное, тем не менее, спасибо, Наталья, огромное вам, что вы смотрите нашу работу, собственно. 20 Life, также с донатом, с большим донатом, спасибо огромное за поддержку. Никогда не было аллергии, тесты на все вещества чистые, но с 30 лет при любом стрессе, пробежке и повышенной температуре жуткий зуд и красные пятна. Может ли быть иммунная реакция на стресс?
1: На стресс? Ой, слушайте, со стрессом это такая вообще беда в ученом мире. До сих пор никто не может договориться, что же это такое. Да, используется концепция стресса по Селье сейчас, последние уже сколько-то, 50, наверное, лет, 60, может быть, уже 70. Надо, кстати, узнать, сколько именно. Вот. Ну, в общем-то, довольно долго уже существует эта концепция. Однако, что именно считать и каким видом стресса можно запустить подавление иммунных реакций, да, то есть это все-таки еще не до конца очевидно, помимо физиологического, я имею в виду, воздействия. Но то, что описано, очень похоже на такую вот реакцию на, что называется, разогрев на тепло, да, то есть есть такие аутоиммунные реакции на тепло, то есть такого рода что-то вроде тепловой аллергии, если можно так сказать. Вот, я как-то немножко поднимала этот вопрос, да, мне было интересно, то есть, а как же это на тепло, как вообще возникает эта аллергия, за счет чего это происходит. Вот, ну вот эти вот события, которые вы перечислили, да, пробежка, опять же, организм в это время разогревается. А бывают ли такие реакции, например, при пребывании на солнце? Если нет, то, может быть, это все-таки что-то другое. Но вообще лучше с такими проблемами обратиться к врачу-аллергологу. Может быть, это действительно какая-то аутоиммунная реакция, и желательно от нее поскорее избавиться. Поэтому я вам рекомендую обратиться к врачу.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Следующий вопрос от нашего зрителя Денизаур, уже второй, по-моему. Почему безопасно выйти из помещения сухим с плюс 25 на улицу с минус 25, но небезопасно выйти мокрым из плюс 25 в плюс 5, например? Ну, тут физика вообще, тут даже.
1: Да, тут больше даже не биология и даже не иммунология. Ой, ну, тут, наверное, да, тут больше к термодинамике, наверное, вопросы, чем к иммунологии и к биохимии.
0: Просто, насколько я понимаю, вода гораздо лучше проводит тепло, чем воздух. Да. Во-вторых, вода, испаряясь еще при ветре там и при прочих процессах, забирает тепло у тела.
1: Охлаждение тела происходит.
0: В общем, происходит более интенсивное охлаждение. Но это вопрос к тем, кто вот всякие физиологические реакции изучает.
2: Угу. Продолжим?
0: Да, и вопрос от Стаса Белькова. Получается, что закаливание может вырабатывать выносливость организма к стрессу из-за переохлаждения, и иммунитет может лучше справляться с инфекцией.
1: Еще очередное возможно. Ученые такого не доказали пока. Возможно, пока. Вот. Но, тем не менее, прямых доказательств этому нет. Но предположение такое есть.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий не вопрос, а просто констатация факта. Иван Квасов прислал нам донат. Иван, спасибо вам огромное, что смотрите и поддерживаете наши стримы. И далее Серж Любомудров. Спасибо огромное за поддержку в том числе. Всем огромное спасибо, говорит он, не могу не отметить в скобках, что уж очень подходящая фамилия у Екатерины. И смайлик соответствующий. Далее Евгений Сейбл Носорог по традиции вместе с нами и говорит: Екатерина, вам не болеть и всем не болеть.
1: Это спасибо, правда, приказ. Всем не болеть, да, особенно сейчас, это да. Не болеть.
2: Избегайте этого, пожалуйста. Спасибо также за поддержку. Парит Ханеев, спасибо. Александр Ильичев. Помню, однажды в минус 20 шел минут 15 через парк в майке, джинсах, в общем, голый. Скажу так, хруст трескающейся крови в ушах слышать такое.
1: Спасибо. Я знаю человека, который, знаете, что делает? Он физик вообще, да, это Антон Шейкин, он кандидат физико-математических наук, работает в СПбГУ, вот, физик-теоретик. Так вот, он ходит почти что в пиджачке, в легком, в минус 20. Вот. И я говорю: ну, слушай, что, правда тебе не холодно, что ли? Он говорит: ну, если двигаться, то не холодно, а я хорошо знаю термодинамику. Вот, и согласно законам, я не смогу замерзнуть, если буду двигаться. И действительно, его иногда можно встретить в довольно такую прохладную погоду. И даже у него где-то интервью есть, если я не ошибаюсь, где-то на Бумага Медиа, по-моему, брала у него как-то интервью. И он там рассказывает с точки зрения физики, что происходит с организмом на холоде, да, и почему он может себе позволить ходить просто в легком пиджачке.
2: Классно. Спасибо. Так, еще мы спасибо скажем Максиму Песцову, который также поддерживает наш стрим. Ну и Денизаур уже в очередной раз вместе с нами. Екатерина Сергеевна, что вы думаете о принимаемых на вооружение вакцинах от ковида? Насколько они сомнительны, какова на фоне остальных российская?
1: Ох, я ждала этого вопроса, вот, и очень не хотела отвечать, если честно. Вот, потому что, ну, опять же, тут мое мнение, да, и я считаю, что, ну, лично у меня к векторным вакцинам есть свои собственные вопросы, да, то есть когда в организм вводится вектор, и который запускает производство вирусных белков, и потом уже последующий иммунный ответ, у меня много вопросов к такому типу вакцинирования. Естественно, было бы лучше, но это уже... делать, как бы это ни странно звучало. Ну, в общем-то, хотя я не знаю, может быть, живые тоже сейчас уже разрабатываются. Но я, по крайней мере, я пока не слышала. Лучше, конечно, чтобы это была живая, но там очень много нужно процедур проходить, и очень долго это все сертифицировать и так далее. Но это вызвало бы, по крайней мере, у меня меньше вопросов к этой вакцине. И что там на фоне других, российское, отечественное, ну, честно говоря, я много читала интервью на эту тему, много читала всяких статей и обзоров тоже по этому поводу, да, как раз вот по поводу различных вакцин, но, в общем, мнение у меня пока что не сильно изменилось, меня смущает сам тип вакцины. Хотя, если будет обязательная вакцинация, да, и нужно будет всем вакцинироваться, то, скорее всего, я тоже какую-нибудь из прививок сделаю. Хотя, подождите, а зачем? Я же тут недавно переболела чем-то похожим на коронавирус. Вот, по крайней мере, эти тесты и не давали такой реакции, да, но, тем не менее, обоняние ко мне вернулось только спустя неделю, и температура с 37,7 в течение недели державшейся, только вот тоже спала. Поэтому проверю свой титр антител и уже буду принимать какое-то решение.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Вопрос от Федора Буданова. Помогают ли исследования работы иммунитета животных, приматов, например, в изучении иммунитета человеческого? И есть ли примеры удачных экспериментов?
1: Да, спасибо большое за вопрос. Да, действительно, на приматах проводятся такие исследования, в частности, вакцины, например, многие испытывают на приматах. это ни для кого не секрет, да, это как раз один из таких вот ключевых этапов, да, когда они показывают какую-то эффективность либо неэффективность, да, и уже потом в последующем проводятся клинические испытания. А использование приматов довольно много информации дает ученым не только о вакцинах, да, и также еще в других исследованиях, но это очень дорогостоящий эксперимент. Содержание приматов — это очень-очень дорого, и по пальцам можно пересчитать эти заповедники, где держат такое большое количество приматов для исследований, поэтому все это очень трудоемко, все очень сложно, но тем не менее исследования такие ведутся, и приматы в этом плане нам очень-очень помогают.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Вопрос от Екатерины Баталовой. Передается ли иммунитет от донора к реципиенту при трансплантации костного мозга в плане клеток памяти и антител?
1: А если они выживут, эти клетки памяти, то почему бы и нет? Ну, есть... Я как-то вот сейчас вот так пытаюсь сходу сообразить, что-то мне слабо верится в том, что после трансплантации останется чужеродная Б-клетка. Может быть, если, допустим, довольно как-то хорошо подобрали, да, донора, то есть не сильно там отличающиеся по MHC или еще по каким-то там параметрам, которые там отбирают, то, может быть, и выживет. Ну, мне пока так вот, судя по тому, что я читала и знаю, трудно предположить, что клетка останется. Клетка памяти именно. Вот. Ну, не знаю, может быть, такие случаи тоже есть.
2: Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос от Петра Селфина. Благодарю. Иммуномодуляторы попали в черный список после вашей лекции. Дайте все-таки рецепты для укрепления иммунитета. Особенно важно для детей, чтобы можно было их подготовить к реальной жизни.
1: Хорошо, с удовольствием вам расскажу, что нужно делать, чтобы иммунитет ваш работал хорошо. И самая главная рекомендация, которую я сначала произношу, да, это рекомендация не мешать работать вашему иммунитету. Что вы можете для этого сделать? Для этого нужно сбалансированно питаться. Не буду говорить правильно, потому что, ну, там всякие разные критики этого понятия по поводу правильного питания. Сбалансированно питаться, хорошо высыпаться, да, то есть спать не менее 7-8 часов, избегать вредных привычек и воздействий серьезных стрессовых на организм, проводить вакцинацию по календарю ВОЗ, да, есть рекомендации, когда нужно какую прививку делать, не забывать о физических упражнениях и в умеренных количествах заниматься спортом, вот, и, в общем-то, если вы будете соблюдать эти, на первый взгляд, простые правила, на самом деле, в реальной жизни им следовать бывает иногда довольно сложно, то с вашим иммунитетом точно все будет хорошо.
2: Спасибо. И спасибо. Дезмонд поддерживает наш стрим и говорит, вернее спрашивает, чтобы заболеть COVID-19, нужен контакт с зараженным, чтобы заболеть воспалением легких менингитом, достаточно переохладиться, то есть эти болезни мы носим всегда с собой, и какие еще болезни внутри нас просто ждут активации холодом?
1: Ой, на самом деле очень многие болезни живут вместе с нами, мы даже об этом не догадываемся. Есть такая категория организмов, которая называется условный патоген. Да, то есть в некотором роде и до какого-то момента на нас могут спокойно жить болезнетворные бактерии, могут жить грибки, ну, какие-то вирусы наверняка, которые просто попали из окружающей среды, могут никакого вреда нам не принести, просто так транзитом пройти, да, и, в общем-то, исчезнуть в какой-то момент. Но есть и ряд организмов, которые дожидаются своего звездного часа, так скажем, да, и, например, все, кто часто болеют ангиной, на себе всегда ощущают этот эффект, когда у них, что называется, проспал или подсел иммунитет, и гланды воспалились снова, да, то есть там те бактерии, которые до этого спокойно жили и никаких неудобств не причиняли, в какой-то момент начинают бушевать и таким образом собственно, вот оно расцветает заболевание, да, в острой форме. В хронической форме инфекции мы, чем старше становимся, тем чаще с ними можем встречаться. Потому что иммунитет все-таки, кстати, с возрастом ослабевает у нас с вами, к сожалению.
0: Спасибо.
2: Так, Андрей Хасанов спрашивает. Правда ли, что переболевшие туберкулезом легче переносят ковид?
1: Это вот к тем же соображениям, помогает ли БЦЖ, да, прививка от БЦЖ против ковида. Ну, если мы посмотрим сейчас на график заболевших, да, в Российской Федерации, даже у нас тут БЦЖ всегда всем делали, то, не знаю, тут об эффективности уже как-то можно сомневаться начать в эффективности этой процедуры, поскольку все равно болеют сейчас все, ну, довольно многое количество людей. Даже если у меня был ковид, мне делали прививку БЦЖ, то есть, ну, не знаю. Вот. И, скорее всего, про туберкулез та же самая петрушка. Когда болеет человек туберкулезом, у него как раз поражаются легкие, да, причем поражаются до такой степени иногда, что трудно бывает уже оправиться окончательно от этого заболевания. Поэтому очень-очень навряд ли. Наоборот, мне кажется, это как раз такой вот, скажем, фактор, который может, наоборот, утяжелить заболевание, поскольку легкие уже были поражены, а может быть и там какая-то часть из них, из этих легких уже просто перестала работать. Если еще ковид туда добавится, то, собственно, работающие легкие, процент работающих легких будет только уменьшаться.
0: Спасибо. Вопрос, даже не вопрос, а просто такая ремарка от Петра Селфина, который пишет: а Панчин рекомендовал расстрельный список препаратов, лекарства с неподтвержденным действием, гомеопатия и т.д. Просто для популяризации списочка. Спасибо. Кто-нибудь, да, может, не знаком с этим списком?
1: Да, список, расстрельный список Никиты Жукова.
2: Да, Никита Жуков.
1: Вот, автор этого списка. Да, да. И его всем рекомендую. Да, я тоже рекомендую его. Часто.
0: Угу. Который тоже выступал на том же форуме, что и Екатерина.
1: Да, да, передо мной.
2: Я помню, какая-то была небольшая критика от Алексея Водовозова по поводу этого списка. Но в целом он тоже к этому списку относится положительно, насколько я помню.
0: Да. И опять вопрос от Денизаура. Скажите, пожалуйста, разработаны ли какие-то эффективные способы восстановления дистрофии сетчатки в мире вообще и в России в частности? Спасибо.
1: Ах, это про возрастную макулодистрофию, наверное, как раз вопрос больше. На самом деле есть, ну, точнее, пытаются, опять же, в связи с системой комплимента, да, с которой я работаю, пытаются ингибировать эту работу системы для того, чтобы перестала в какой-то момент разрушаться клетчатка под действием этой системы. Как раз. То есть система комплимента запускает воспаление, да, и там, в том месте, где развивается это воспаление, как раз вот в области сетчатки разрушаются ткани, и таким образом сетчатка может, в общем-то, негативные такие последствия этого всего воспаления на себе ощущать. Вот. И таким образом зрение, конечно, ухудшается. Как один из препаратов для лечения сейчас вот как раз проходит испытание, ингибитор комплимента, для того, чтобы избежать со стороны этой системы такого воспаления чрезмерного, которое приводит к разрушению сетчатки. Вот. А каких-то других я не слышала. Ну, вот, в частности, если мы говорим про иммунитет, да, то вот один из таких механизмов разрабатывается. И действительно, это довольно серьезная проблема, и слепота возникает как раз в большинстве случаев с течением там времени у европейцев, там исследования на европейцах, американцах проводили, то есть все чаще и чаще эта макулодистрофия встречается.
2: Угу, спасибо.
0: Спасибо.
2: Так, Татьяна Д. поддерживает наш стрим, за это огромное спасибо, и говорит спасибо тоже, и тема очень важная и очень сложная. Часто болеющие люди имеют более сильный иммунитет или нет?
1: Ну, как раз если люди болеют чаще, чем, ну, допустим, среднестатистический человек, да, то это как раз говорит о том, что иммунитет чаще дает какую-то слабину, да, то есть чем чаще иммунитет реагирует на какую-то инфекцию, то есть чтобы такая реакция запустилась, уже нужно, чтобы иммунитет порядочно проспал, что называется, да, и заболевание, как же у нас оно развивается? Когда мы встречаемся с патогеном, мы ведь не сразу чувствуем недомогание, да, есть такая вещь, инкубационный период, например, это все тоже не случайно, поскольку инфекции тоже нужно время для того, чтобы колонизировать какую-то часть организма или весь организм, да, и нашему иммунному ответу нужно время для того, чтобы распознать нечто как угрозу и запустить воспаление для того, чтобы избавиться от этой угрозы. То есть нужно, чтобы порядочно проспал иммунитет, да, для уже появления симптомов. И гораздо чаще при здоровом иммунитете, да, если ничего ему не мешало работать, гораздо чаще происходит следующее. Просто мы не замечаем воспалений, да, мы не замечаем никаких симптомов. Наш иммунитет справляется, просто убирает какой-то патоген. Мы даже, может быть, и не в курсе, что он у нас был, да, а вот наш иммунитет сработал. Поэтому, скорее всего, это сигнал, что с иммунитетом что-то не так.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Коробков Иван, спасибо вам за поддержку и за то, что смотрите. Вообще, всем огромное спасибо, что смотрите. Для нас это очень-очень важно. Если колонизирует Марс, как часто надо будет обновлять антивирусные базы иммунитета марсиан, чтобы они могли контактировать с землянами без риска эпидемий?
1: Ну, если они там вообще есть, я как-то...
2: Предположим, что часть земного населения туда улетела, и вот оно там живет 3 года.
1: Хорошо, ладно, то есть оно там есть, да, и оно как бы изолировано.
2: Смогло, да, смогли, перелетели на Марс.
1: Не встречается там, ладно, хорошо. Как часто обновлять? Ну, с каждым прилетом, наверное, придется, да, то есть как-то обновлять антивирусные базы. Если серьезно, то я думаю, что иммунитет в целом может сам прекрасно справляться с новыми вирусами, да, и в какой-то момент просто, опять же, произойдет встреча иммунных клеток с патогенами, и у людей начнет появляться иммунитет, приобретенный, да, к этому вирусу. Вопрос в том, насколько там будет это опасно, да, если вдруг заражаться будут эти люди, которые жили на Марсе. Вот. Но опять же, не знаю, там вирусы, конечно, часто мутируют, но многие, да, например, тот же самый вирус гриппа известен тем, что мутирует он очень-очень часто. Вот. Но что касается других вирусов, то я думаю, что можно даже прививки завозить на Марс при случае, если будет что-то особо опасное. Вот почему бы нет? И держать в карантине тех людей, которые только что прилетели. Вот. Ну, нормальная такая практика. Сюда в Венеции держали, там, сколько там, 40 дней, да? Почему бы там, 14 дней не подержать тех людей, которые только что прилетели на Марс?
2: Которые так были заперти, да, при несколько месяцев, что бы еще не посидеть им месяц?
1: Ну, нет, те, которые только прилетели к ним, да, их можно пока изолировать, пока они там отсидятся, и все с ними будет нормально. Ну, либо нет. А что же тогда делать тем, кто... Ну, в общем, ладно, там будут более важные какие-то вопросы решать нужно будет, типа, там, питание или чего-нибудь еще такого.
2: Ну, просто как не умереть на Марсе, да.
1: Как не умереть на Марсе, да. Да. Будем, может быть, скоро такие вопросы решать.
0: Спасибо. Вопрос от Ксении Ким. Плесень в доме может влиять на респираторные заболевания и их количество?
1: Ой, ну, смотря какая плесень, да, не знаю, вряд ли пенициллин, пенициллин – это антибиотик, вряд ли пенициллин, который на хлебе может образовываться, как-то будет мешать нашему иммунитету, вот. И помните, кстати, такой был фильм, я помню, он так сильно нашумел, Плесень, так и назывался, в Первом канале. Ой, страшно было мне вообще. Ну, я, на самом деле, в тот момент уже увлекалась очень биологией, поэтому я так похихикивала, когда смотрела этот фильм, потому что там иногда показывали пенициллум, мы называли аспергиллюс, или наоборот, аспергиллюс называли пенициллумом. Я такая, ну, это же не тот грибок. Вот, в общем... Там всех напугали очень сильно, что вот споры грибов повсюду, очень страшно. Вот, на самом деле, не знаю, ну, в общем, это довольно неэстетично, когда споры и когда грибы где-то растут в помещении, да, и это, в общем-то, выглядит уже само по себе не очень. Поэтому, конечно, лучше избавляться от плесени, не растить ее ни в коем случае. Вот, есть сотни тысяч способов, как можно убить эту плесень, вот, ну и, конечно, не держать ее в доме. Что по поводу иммунитета? Ну, конечно, иммунитет как-то будет реагировать на споры, которые попадают, да, от этих грибков. Ну и плюс это очень неэстетично выглядит.
0: И вопрос от Ильи Владимировича. Правда ли, что если заболеешь, лучше не пить таблетки, а дать организму самому сформировать иммунитет?
1: Смотря какая это инфекция, смотря чем заболеешь. Если, допустим, инфекция вирусная, опять же, бактериальная это или вирусная инфекция, определить зачастую даже врачам бывает сложно, поскольку симптомы часто бывают очень похожи. Вот. Но если, допустим, это вирусная инфекция, то кроме постельного режима, обильного питья и сбивания температуры, если она уже сильно выросла больше 38, да, это вот такое вот единственное адекватное лечение. Через какое-то время сам организм запустит выработку антител и, в общем-то, вирус с вирусом поборется. Ну, не только выработку антител, на самом деле, там еще и токсические Т-лимфоциты подключатся. То есть иммунитет заработает и сделает все, что нужно. Ему нужно просто для этого силы, да, и энергии. Ну и да, не забывать, конечно, питаться, потому что в этот период особенно сбалансировано, поскольку тоже нужно откуда-то энергию для этой борьбы получать. Хотя аппетита чаще всего при таких инфекциях, конечно, нет. Если это какая-то бактериальная инфекция, вы знаете, например, что у вас это хроническая инфекция, да, и у вас случилась фаза обострения, или бактериальная инфекция, вы, допустим, сдали анализы, определили, что у вас конкретно какое-то конкретное заболевание, нужно, конечно, обратиться к врачу для того, чтобы получить рецепт антибиотиков. И именно в таком порядке, да, то есть вы обращаетесь к врачу, он у вас действительно определяет, что ага, вам точно нужны антибиотики, и только после этого вы идете в аптеку, покупаете по рецепту антибиотик и пьете все до конца. Полностью весь курс, который вам был рекомендован, не прерывая его, как только вам станет лучше. Сейчас вообще очень большая проблема. Я хотела бы обратиться к вам, дорогие зрители. Сейчас довольно серьезная существует угроза человечеству, опять уже не со стороны ковида, а со стороны того, что сделал ковид. А люди массово скупают антибиотики в аптеках, пьют их без рецепта, без надобности абсолютно, да, то есть вирусную инфекцию так не победить против самого ковида не будет эффективно это лекарство. И антибиотики назначаются при ковиде только в том случае, если развивается вторичная бактериальная инфекция. Определяют это, опять же, врачи. Вот я прошу вас бесконтрольно не употреблять антибиотики. Я понимаю, что ситуации, когда вы лежите с вирусом, и вы не знаете, что с вами случится через там, буквально пару дней, да, если у вас уже поражение легких бактериальными клетками, которые, может быть, ваши, да, собственные микрофлора, микробиота там жила, это очень неприятная ситуация. Я сама только недавно совсем была в этой ситуации. И лежишь, и думаешь, интересно, у меня там уже поражены легкие или нет? Вот. Ну, то есть я понимаю, но не стоит раньше времени принимать антибиотики. Если есть у вас такая возможность, я думаю, что у всех, хотя, не знаю, врачи, мне кажется, сейчас и так просто делают какую-то титаническую работу, да, в связи с учащением обращений к ним не только по поводу ковида, но также еще ОРВИ и вообще разными другими проблемами, разными другими заболеваниями. Люди все еще продолжают болеть, да, несмотря на то, что тут инфекция так разбушевалась у нас. Вот, если есть возможность какая-то проконсультироваться и вызвать врача для того, чтобы он точно поставил вам какой-то диагноз, да, я понимаю, сейчас тоже люди сидят и думают, ну да, конечно, участковый, у которого там было десяток вызовов, уже сегодня придет и скажет, посмотрит так, ничего, боитесь, боитесь, ну ладно, пейте антибиотики. Ну, то есть это большая сейчас проблема, и я бы призывала всех ориентироваться на свое собственное состояние, самочувствие, и при ухудшении самочувствия обращаться к врачу, но не пить бесконтрольные антибиотики, поскольку если мы останемся уже без антибиотиков, которые эффективны, да, а это уже потихонечку происходит, супербактерии, они, знаете ли, тоже не дремлют и приобретают все с большей скоростью устойчивость к самым мощным антибиотикам, которые мы сейчас с вами используем в практике, да, и врачи используют свои, для лечения особо тяжелых случаев инфекций. Все это может закончиться тем, что у нас... Вот у нас сейчас нет препаратов против вируса, вы можете наблюдать, что происходит, да, все видят, что последствия этого. Так у нас не будет еще лекарств против бактерий. Ну, это гораздо более страшная штука, поскольку с вирусом худо-бедно организм справляется, да, как вот с простудными вирусами. Шутка есть среди иммунологов, что если вы лечите простуду, то вы поправитесь за 7 дней, если не лечитесь, за неделю. Ну, это только вирусов касается, опять же. Вот. И я призываю вас бесконтрольно не употреблять антибиотики. Проблема серьезная, и она может нам действительно начать угрожать уже очень-очень скоро.
2: Спасибо большое. Очень важный посыл. Дмитрий Огнебород с нами на стриме, и он говорит, говорят, что ум и красота не всегда идут рядом, но, слушая и смотря Екатерину, понимаешь, наука прекрасна. Готов согласиться с Дмитрием. Также Дмитрий продолжает. А вопрос такой. Могут ли искусственно создаваться условия, при которых в организме происходит деградация иммунной системы, вплоть до неспособности хоть как-то защищать? Спасибо.
1: Да, спасибо большое за вопрос. А искусственно? Искусственно. Ну, только по поводу введения иммунодепрессантов, мы с вами тут уже много довольно говорили, да, о том, что действительно препараты, которые вводятся в человеческий организм и выключают, грубо говоря, иммунитет. Часто так делают и при лечении заболеваний тоже, которые связаны с гиперактивацией иммунитета или с аутоиммунными заболеваниями. Например, пациенты с ревматоидным артритом принимают довольно серьезные иммуносупрессанты, которые провоцируют у них течение хронических бактериальных инфекций. Да, у них есть вот эти рецидивирующие этапы. То есть в каких-то случаях это делается медикаментозно и не совсем бесполезно, да? Для того, чтобы облегчить, например, участь больного, ну, например, теми же самыми аутоиммунными заболеваниями. Какие-то еще случаи поломки иммунитета внезапной или постепенной, или, ну, как я уже сказала, да, с возрастом потихонечку наш иммунитет слабеет. То есть возраст может каким-то таким быть фактором, когда у нас иммунитет уже будет потихоньку ослабевать. Могут возникнуть какие-нибудь мутации, ну, не знаю, трудно представить какие-нибудь такие. Просто дело в том, что для возникновения какого-нибудь даже заболевания такого, связанного с неправильной работой иммунной системы, должно сочетаться несколько факторов, да, одновременно происходить несколько. Ну, например, если... А, подождите, знаю я такой случай, когда иммунитет может подпортиться, да, вирус ВИЧ. Вот как раз скоро будет уже 1 декабря, день борьбы со СПИДом. Я тоже всем рекомендую почитать побольше об этой инфекции, да, о самом ВИЧе, который вызывает СПИД. Вот. И он действительно ведет к поломке иммунной системы. Да, и с помощью этого вируса, конечно, можно вырубить иммунитет, и это очень-очень опасно. Ну, мы знаем, насколько это все может быть серьезно. Вот, поэтому, да, есть какие-то способы, как вы видите, даже внезапно природный, да, способ, как выключить иммунитет и что может расстроить его работу. Поэтому, конечно, нужно какие-то правила предосторожности соблюдать.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Динозавр продолжает поддерживать наш стрим, продолжает задавать вопросы. В противопоказаниях к сдаче крови фигурирует такое частое заболевание, как бронхиальная астма. Опасность для донора или акцептора? Спасибо.
1: Ой, опять про бронхиальную астму. К сожалению, я не могу ничего сказать, некомпетентно здесь. Вот, это лучше спросить у врача.
2: Спасибо за вопрос. Вопрос следующий. Артем Арсланов. Я вот не понял, прав водовозов, что организму без разницы, какие витамины получать, синтезированные или естественные, или все-таки лучше естественные?
1: Ахаха. Интересно, в каком контексте это сказал Алексей Водовозов?
2: Я могу ошибаться, но, по-моему, он говорил, что если мы берем витамины вот из коробки, то там нету обычно никаких других примесей. А если мы возьмем какую-нибудь, грубо говоря, морковь, пророщенную в каких-нибудь условиях, в которой там много витамина А, но там, может быть, какие-то еще, может быть, вот это имеется в виду.
1: Ну, да. Я поняла, то есть какой-то изомер конкретный, да, когда мы используем оптический изомер, там, кстати, тоже может быть это важно для витаминов.
2: Ну, то есть их химически вычищают и подготавливают, когда это в комплексе витамины и обычно какие-то синтезированные. А естественные, мало ли, что вместе с ними придет в организм?
1: Ну, вместе с естественными придет и то, что поможет этим естественным естественным витаминам усвоиться, да, то есть в данном случае сопутствующие разные вещества нужны для усвоения витаминов. Например, ну, самый простой пример – это жирорастворимые витамины и жиры. Да? То есть если мы, грубо говоря, возьмем морковку и будем ее есть без масла или без сметаны, то, в общем-то, витамин А в каких-то количествах, конечно, попадет к нам в организм, да? Но не... может быть, не в такой степени, в которой нам бы хотелось. Да? То есть нужен какой-то жирорастворимый, именно жирный какой-то компонент для того, чтобы в нем витамин усвоился.
2: Вот, то есть морковь с майонезом прям огонь?
1: Ну, ну да, если немного майонеза, да, чтобы не сильно это было. Не сильно жирно. Я обычно подсолнечным маслом пользуюсь для тертой морковки. Вот. Ну, оно специфично.
0: Если мне память не изменяет, Водовозов вот что-то такое говорил как раз.
1: Угу. Да, тогда, если вы, допустим, возьмете таблетку с витамином А и кинете ее в масло подсолнечное и выпьете, ну, может быть, это будет более эффективно, если вы просто съедите нерастворимый в воде витамин А, да? Ну, то есть в капсуле какой-то. Но в капсулах обычно... Если вы помните, наверное, тоже, коллеги, что АЕВИТ, по-моему, продается в таких вот капсулках, витамин А и Е, да, в капсулках таких красных. И там, судя по всему, какое-то жироподобное вещество есть. То есть я думаю, что все-таки какие-то отдельные производители добавок, они более добросовестны в этом случае, да, и делают уже такую вот добавку, которая усвоится организмом. Вот, поэтому, в принципе, не знаю, ну, химически синтезированные витамины тоже есть, они производятся, они используются и в медицине при недостатке остром какого-нибудь витамина. Это очень довольно редкое, кстати, явление, если это не народы Крайнего Севера или недоедающие люди Африки. Вот. Но, тем не менее, все-таки встречаются такие заболевания, их лечат, конечно, витаминами, вот, которые, ну, не теми биодобавками, да, которые продаются как мультивитаминные комплексы, а уже серьезные препараты.
2: Спасибо
0: большое. Спасибо. Вопрос от Александра Цейтлина. А что насчет 72-часового голодания? Якобы лейкоциты обновляются и молодеют, становятся более активными.
1: Ох, и 72-часовое голодание? Ой, какой ужас. А как же, как вообще? Ну, не знаю, как вряд жить, ли это, да, очень полезно, да, потому что точно будет стресс от недоедания. Не знаю, 72 часа не есть, не знаю, как звучит какая-то китайская пытка, если честно. Вот, по поводу лейкоцитов, обновления через, при голодании через 72 часа, я ничего не знаю, наука, боюсь, что тоже.
2: Вот. Я просто напомню еще, что через неделю, как раз-таки в следующий четверг, у нас будет лекция диетолога Елены Мотовой. И вот, вот там про голодание вы наслушаетесь.
0: Да. А еще у Мотовой книга вышла на эту тему.
2: Угу. Так что вот так. Ну, я прошу прощения, может быть, есть что добавить, как бы дальше?
1: А, да? Нет, нет, в общем-то, я сказала, что нет, это какие-то странные данные у вас.
2: Угу. Да, спасибо.
0: Тогда вопрос от Александра Амельяненко.
2: Назовем это вопросом.
0: А, вопрос. Да. Он так говорит: спасибо за трансляцию, очень интересно. Вам, Александр, спасибо, что вы нас смотрите и поддерживаете. И вопрос от Екатерины Соколовой. Объясните, пожалуйста, простыми словами, почему не стоит сдавать некую иммунограмму, которую нередко рекомендуют в наших клиниках?
1: Интересно, что имеется в виду под иммунограммой? Что конкретно просят сдать? Иммунограмма. Слушайте, а можно я погуглю и просто хотя бы узнаю, что это такое вообще? Я впервые, если честно, слышу об
2: иммунограмме. Я тогда предлагаю несколько объявлений в этот момент дать. И еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает наш стрим и кто задает вопросы. С большим удовольствием проходит, ну, по крайней мере, на мой субъективный взгляд, этот стрим очень интересный. И вы, естественно, одни из главных действующих лиц. Это вам огромное спасибо. Не забывайте нажимать на лайки, подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И будущие лекции в том числе. И если вам хочется поддержать, если вам хочется как можно больше вопросов задавать, есть суперчат, есть ссылка, которая находится как в описании, так и в чате, также она сейчас появится, и Patreon, что там, там это лаборатория ночных видео, что тут, это anthropogenes.ru, имеется в качестве поддержки, мы будем благодарны, собственно, именно эта ваша поддержка и помогает проводить подобные стримы.
0: Спасибо, Виталий, а я еще раз напомню, что нас ждет уже завтра, 26 ноября, на канале Anthropogenes. Третий эпизод форума «Ученые против мифов 13». Сергей Волобоев, миколог, то есть специалист по грибам, кандидат биологических наук, с докладом «Грибы съедобные один раз. Правила поведения на тихой охоте». Это будет 19.00. Не пропустите. В субботу, 28 ноября, 19.00 на канале «Лаборатории научных видео». Постскриптум, то есть ответы на вопросы по итогам доклада «Какой же русский не понимает санскрита?» от известного лингвиста, доктора филологических наук Светланы Бурлак. Тоже должно быть очень интересно. А еще в субботу, только утром в 12.00, Максим Лебедев, египтолог, кандидат исторических наук, будет из Египта, из Гизы вести трансляцию и показывать, как сейчас египтологи, в том числе российские, работают на раскопках прямо у подножия Великой пирамиды. В среду, 2 декабря, будет уже постскриптум доклада Павла Скучеса, палеонтолога и доктора биологических наук, «Атака на юрский период. Научные факты против режиссерского замысла». Палеонтолог и популяризатор науки ответит на ваши вопросы про динозавров в кино и вообще про замечательных ископаемых животных. Вот что нас ждет в ближайшую неделю, чтобы не пропустить все это. Подпишитесь на наши каналы, если вы еще по каким-то, я не понимаю, каким причинам этого не сделали. Ну и не забудьте нажать лайк под этим видео, потому что сейчас нас смотрят 611, а лайков 585. Почему их не 611, близко. Я тоже не понимаю.
2: Давайте доберем до красоты.
0: Да.
2: И последнее короткое объявление. Если вам нравится общаться в чате здесь под этим видео, то вы всегда можете продолжить общение в нашем телеграм-чате. Сейчас ссылка появится здесь как раз-таки под в чате этого видео. Ну и, соответственно, заходите туда. Мы периодически там появляемся. Мы там регулярно появляемся, если нас тегать. И туда также приходят наши гости, спикеры и отвечают на вопросы, если у них есть на это время. Мы Катю тоже позовем, возможно, какие-то вопросы, на какие-то вопросы ответит она.
1: Ага, спасибо большое. Да, я тут пока погуглила, пока были объявления, и узнала, что действительно внезапно есть такой комплексный анализ, который проводится для оценки состояния иммунной системы. В него входит иммунофенотипирование, содержание, определяется содержание основных субпопуляций лимфоцитов, да, ну, в общем, ладно, хорошо. Показатели гуморального иммунитета, содержание, общее содержание иммуноглобулинов, циркулирующие иммунокомплексы определяются, и также тесты функциональной активности на фагоцитоз и маркеры активации лимфоцитов. Слушайте, ну, выглядит это как весьма неплохой тест, но единственное, чем это может вам помочь для с такой точки зрения, будете ли вы меньше болеть или больше болеть, да, вряд ли вы узнаете из этих тестов. То есть это не поможет. Поможет только определение каких-то конкретных фактов об вашей иммунной системе. Да? Вот у вас столько-то Т-лимфоцитов, столько-то Б-лимфоцитов, ну и чего, как бы, окей, пускай будут они там, должны быть в том или ином количестве. Трудно сказать, от этого иммунитет у вас выиграет или проиграет. Вот. И вообще с тестами на состояние иммунной системы, да, именно активности иммунной системы, довольно большая проблема сейчас. И часто функциональное состояние меряют титром антител, которые образовались на введение вакцины от вируса гриппа. То есть это такой тест, да, который позволяет узнать, насколько у человека развился иммунный ответ на вакцинацию, при вакцинации. То есть это не совсем, да, грипп, это вот то, что там, ну, не живой, я имею в виду, да, и, ладно, хорошо, вирусы не живые, но в смысле не может вызвать какое-то заболевание такое серьезное, но может запустить иммунный ответ. Вот. Но насколько это тоже адекватный тест, ученые все еще спорят. Поэтому, не знаю, ну, кроме той информации, что у вас содержится столько-то лимфоцитов, столько-то антител, у вас будет, но как это вам поможет в дальнейшем, я не знаю.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Роуэн Ней задает вопрос. В 80-е говорили, например, что жителям Ленинграда йод не нужен, переизбыток и так. Сейчас же наоборот говорят, что надо, и вся соль йодированная. Где правда? Спрашивается.
1: Ой, йод. Ну, тут, видимо, уже не к иммунитету больше, наверное, вопросов, да, вопрос к щитовидной железе, к обмену веществ. Я, если честно, не знаю, что там с йодом сейчас происходит в организме петербуржцев. Поэтому ответить не могу, что-то такое, но слышала и о том, что да, йод нужен, да, входит в состав важных гормонов, но про дозировки конкретные какие-то я уже сказать ничего не могу.
2: Хорошо. Следующий вопрос. Prompt 24. Полезно ли прыгать в прохладный бассейн после сауны?
1: Ну, смотря для чего, если вы хотите повысить свою устойчивость к таким видам стресса, то может быть и полезно, но главное, чтобы у вас не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний, да, когда могут не выдержать ваши сосуды и сердце. Такое делать, конечно, не полезно. Вот, если вы к этому привыкли, и вы делаете это регулярно, и испытываете от этого удовольствие, то почему бы нет?
2: Спасибо. Главное, да, удовольствие хотя бы. Хотя бы, да, серотонин.
1: Это процессы, да.
0: Да, очень многие не рекомендуют такое вообще.
1: Да, да, это правда. Больше, гораздо больше людей, которым не рекомендовано это. Да. Ну, если вы тренированные, то почему бы и нет.
0: Ангелина Кирсанова пишет: спасибо, очень полезная информация. Спасибо вам, Ангелина, что вы нас смотрите так регулярно. Динозавр пишет вопрос, на этот раз причем и ко мне, и к Виталию. Появится ли у вас в гостях в подобном эфире и на УПМ Татьяна Шнайдер? Спасибо.
2: Я пока не могу ответить на этот вопрос.
0: Я не могу ответить на этот вопрос, но спасибо, что спрашиваете.
2: Спасибо, посмотрим. Посмотрим, сможем ли или нет. То есть как-то вот так, наверное, имеет смысл ответить на этот вопрос. Так, и следующий вопрос от Елены Алексеевны. Почему существует вакцина от пневмонии, столбняка, но, насколько я знаю, нет от бледной трепанемы или какой-то ЗППП? Или есть, или они неэффективны? Или это заговор венерологов?
1: Заговор венерологов?
2: Конечно. Заговор.
1: Нет, таких вакцин нет. И вакцин от такого рода заболеваний тоже нет, инфекций, передающихся половым путем, лучше их избегать другими способами, использовать средства контрацепции, например, да. Нет заговора венерологов, просто вакцины производят для предотвращения социально значимых таких инфекций, да, которые передаются легко от человека к человеку воздушно-капельным путем или как-нибудь при близком контакте. Но, как вы понимаете, для заражения инфекцией, передающихся половым путем, нужен более тесный контакт. Вот, и, конечно, не знаю, может ли в этом случае вакцинации как-то помогать. Вот, мне представить трудно, чтобы появились такие вакцины. Вот, в общем, просто для этого существуют другие средства предотвращения заболевания, да, тщательно разбираться в своих, как там скажем, в том, как вы ведете половую жизнь и использование средств контрацепции.
2: Спасибо. Вопрос от Дмитрия. А как бороться с псориазом? Есть ли действенные методики? Все, что видел, это курс около 50-70 тысяч рублей и терапевтический эффект из раздела «ну, может, поможет».
1: Ну, да, я опять же не врач, поэтому отвечать на этот вопрос не могу. Знаю, что испытывают трудности медики и врачи, да, врачи, пардон, и ученые для лечения псориаза все еще ищутся адекватные способы терапии, и могу только сказать, что можно все-таки у них как-то консультироваться. И да, к сожалению, многие из них оказываются бесполезными, эти способы лечения, и еще и дорогостоящими. Поэтому, к сожалению, пока нужно подождать. Но я думаю, что в скором времени такие лекарства могут уже появиться.
2: Угу, спасибо. Следующий вопрос от Румяного пирожка. И огромное спасибо за поддержку. Стоит ли поддерживать иммунитет, пить витамины, минералы, БАДы, если есть какие-то травяные порошки при назначенном врачом лечении? Или же при диагностированном заболевании добавлять самодеятельность в специфическое лечение?
1: Вот это вот все перечисленное врачи, да, советуют?
2: Странный врач, но...
1: Да, довольно странный врач. Думаю, что если это действительно компетентный специалист назначает вам витамины, то, наверное, лучше обратиться к этим рекомендациям. Да? Ну, то есть я думаю, что если, как говорят врачи многие, попейте витаминки, то это может быть не совсем такая адекватная рекомендация, и делать этого не стоит. Вот какие-нибудь порошки растительные, ой, не знаю, что имеется в виду, может, там какую-то заваривать какую-то траву и этот отвар пить, но как вспомогательное лечение, как альтернативное, то почему бы нет, но не как основное, конечно, да, то есть какие-то рекомендации типа там использования иммуномодуляторов, то я бы рекомендовала в данном случае врача ослушаться, да, поскольку неэффективно. Нет доказанной эффективности у тех препаратов, которые выдают в качестве иммуномодуляторов, да, например, там орбидол тот же самый, КГЦЛ, то есть непонятно, там недоказанная эффективность. Я очень много времени провела, чтобы найти такие какие-то исследования, которые говорили бы об эффективности адекватные, да, но, к сожалению, мне не удалось этого сделать. Поэтому их нет, поскольку неэффективно, сказать, что это правда, я не могу, что это работает. Вот, поэтому все-таки старайтесь руководствоваться здравым смыслом и смотреть внимательно на то, что врачи прописывают.
2: Спасибо огромное. Хочу сказать, что мы работаем уже больше 2 часов в эфире, и на этом месте пора закругляться. Скажем спасибо Екатерине. Скажите спасибо в чате. Спасибо Александру, спасибо всем, кто смотрел этот эфир. Я надеюсь, что вам было так же интересно, как мне, так же интересно, как Александру и как Екатерине. И я могу вам сказать, какое количество вопросов. Мы сейчас примерно на 70-м вопросе находимся, всего их накидали 139. Вот. Поэтому я предлагаю данную процедуру повторить, так сказать, в терапевтических целях и через какое-то время сделать по скриптам с Екатериной второй раз.
0: Да, но это не отменяет необходимости для Екатерины выбрать авторов 2 лучших вопросов. Ага. Вот. мы вам, я знаю, что у вас уже там есть свои любимчики.
1: Да, да, да.
0: Но мы вам пришлем все-таки список, чтобы вы просмотрели и трезво, хорошо, так сказать, да, выбрали двух достойнейших. Вот. А я благодарю Виталия.
2: Спасибо.
1: Да, Виталий, Александр, спасибо вам. Большое спасибо всем зрителям, которые нас смотрели. Не болейте, пожалуйста, будьте здоровы и всячески поддерживайте себя и своих близких.
2: А еще я хочу сказать спасибо Георгию Скалову, Марише и Ксюше за то, что они также помогали на проведении этой трансляции. Я помню, что кто-то у нас в чате просил, давайте озвучивать всех героев. Вот, я озвучил всех героев. Еще раз спасибо за то, что находились с нами в эфире. Счастливо, до скорого.
1: И вам.
2: Пока-пока.
0: До свидания.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра «Архэ». Мы продолжаем наше путешествие с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня он вам поведает, о чем говорят попугаи или не говорят, щебечут или все-таки говорят. Александр, прошу вас.
1: Всем привет, всем здрасте, здрасте, дорогие ребята, здравствуйте, взрослые, если вы тоже с нами, ну что ж делать, оставайтесь, раз уж подключились. Да, узнаем. Ну, хотелось бы узнать самое главное. А то, что попугаи говорят, это однозначно как бы неоспоримо, но нам бы выяснить, понимают ли они, что они говорят или нет. Вот в этом вопросе ученые вроде бы наконец поставили жирную точку, и мы до нее еще дойдем. Хотя вот мы тут пошутили с Александром перед началом нашего эфира. Дойдем ли мы до попугаев, потому что у нас ребята еще остались врановые, а это не менее интересная группа пернатых. И это вершина вообще интеллектуального мира пернатых, это врановые и попугаи. Кто из них умнее? Ну, трудно, знаете, такой нормальный наш детский вопрос, да, кто умнее, врановые или попугаи? А какой-нибудь там биолог, орнитолог или зоопсихолог или биолингвист будет затылки чесать и прикидывать. Хотя, вот, знаете, вот так считается официально признано, что самая умная птица, самый высокий интеллект – это новокаледонская ворона, до которой мы с вами еще дойдем. Хотя, вот где они, критерии оценки, это тоже очень спорная такая история. Ну, давайте начнем с того, что мы с вами освежим в памяти, о чем мы говорили в прошлый раз и на чем мы остановились. В прошлый раз мы с вами говорили о птицах, которых называют пересмешники. Это птицы-имитаторы, которые очень искусно подражают звукам, которые они слышат. Вот понравился им какой-то звук, неважно, работающего трактора или дверного звонка, дзынь-дзынь, или мобильного телефона, и птица разучивает этот звук, начинает его повторять, вплетать свою песенку. Из таких вот имитаторов считается вот такой топ. Это лирохвост из Австралии, вот он сейчас у нас с вами на картинке, замечательная птица. Александр, следующее, покажите нам, пожалуйста, картиночку после лирохвоста. Вот он же, вот он как раз сидит, запрокинул свой хвостик в виде лиры со струнами, и вот сейчас он как раз и занимается вот этой своей любимым делом, кого-то передразнивает. И в прошлый раз мы с вами послушали, как он воспроизводит звук работающей бензопилы, скорой помощи и другие-другие звуки, которые он услышал. Далее, вот они делят, наверное, первое место, вот как тот китайский иероглиф, про который я вам рассказывал, помните, не второй. Может быть, не первый, но не второй – это точно. Вот у китайцев есть такой иероглиф «не второй». Вот «не второй» – это американский пересмешник. Ну, их несколько видов американских пересмешников. Александр, покажите нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот они, американские пересмешники. Вот он такой сидит. Ну, птичка такая серенькая, неприметная, в отличие от лирохвоста, кстати. У того внешность, о-о-о, какая экзотическая, да? Я лиру посвятил народу своему. Вот Александр Сергеевич Пушкин даже не знал, что есть такая певчая птица, у которой хвост как лира. Но вот вы знаете, мы вчера как раз встречались с замечательным нашим орнитологом, с Алексеем Александровичем Масаловым, и не сговариваясь, вот мы как раз выразили одну и ту же мысль.

0: Да, оно мне бродило давно, а вот с позиции своих знаний, которые на несколько голов выше, чем у меня, а вот Алексей Мысолов подтвердил, что птицы-пересмешники, как это ни странно, они редко говорят. Но они могут говорить, кстати, тот же лирохвост вроде бы даже как говорит, да? Но они говорят совсем не так, как попугаи или даже врановые. Они просто воспроизводят какие-то звуки, которые им понравились в своей песенке. И ученые полагают, что делают они это исключительно из-за того, чтобы понравиться своим барышням. А вот такие поют серенады, где много каких-то таинственных, незнакомых звуков для самочки. А может быть, он таким образом рассказывает ей свою жизнь. Как там, устал я греться у чужого огня, ну где же сердце, что полюбит меня? Вот он так вот на жалость давит или рассказывает, сколько он скитался по миру, что он только не слышал. Прошел чуть не полмира, я такой, как ты, не видывал. Но, с другой стороны, попугаи, которые очень хорошо говорят, они гораздо реже воспроизводят какие-то звуки. Вот такая вот корреляция у нас с вами получается. Вернее, не у нас с вами, а у птиц. Ну, Александр, покажите нам, пожалуйста, следующую картиночку. Это будет еще один пересмешник. Ну, в полете он посимпатичнее. Видите, у него... А вот следующая картинка. Александр ее прокомментировал так перед эфиром. Я настолько стар, что знаю, с какого это фильма. Ну, ребята, вы, наверное, не знаете, с какого это фильма. Знают ваши родители, это точно. Это был такой сериал даже, «Полицейская академия». И там один из главных героев этих полицейских был вот такой вот негр, который был имитатор, который мог воспроизводить любые звуки, там, работающие рации, скорой помощи, или даже умел пародировать, подражать голосам начальника школы, или даже там чуть ли не министра внутренних дел США. И вот следующий нам покажите, пожалуйста. Да, слайд. А это вот был похожий наш фильм, такая комедия, тоже очень давно, вряд ли вы ее видели. Александр Скляр там играл главную роль, и он там тоже играл имитатора. Так вот, почему я поставил эти две фотографии, почему вспомнил эти две фильмы? А два фильма, две фильмы. Кстати, в старину фильма была женского рода, так что такая оговорочка допустимая. А дело в том, что оба этих героя, что вот этот негр-имитатор из полицейской академии, что Скляр в этом фильме, они практически не говорят. Они почему-то все время молчат. Нет, они могут пародировать чужую речь, какие-то фразы, но сами они в диалогах с другими героями практически не участвуют. Вот такое удивительное совпадение. Так, ну, Александра, теперь покажите нам следующую, пожалуйста, картинку. Это Эдгар По, если кто не узнал. Вот у молодежи гораздо популярнее сейчас из таких американских писателей-мистиков Говард Лавкрафт. Но Лавкрафт это, можно сказать, ученик Эдгара По. Сейчас, извини, можно забрать? Можно.
1: Надо.
0: Надо? Ну, забирайте. Только из сети. Лавкрафт был горячим поклонником творчества Эдгара По и, в общем-то, его последователем, хотя они были разнесены несколько во времени. А у Эдгара По такая визитная карточка его – это самое известное его стихотворение «Ворон». Ну, в основном он прозу писал, но иногда шалил стихами. Вот из его стихотворений самый известный «Ворон», кто только не переводил. У нас, по-моему, Бальмонт самый известный перевод. «И вскричал я вскорбь бесстрастный, птица ты иль дух ужасный, искусителем ты послан, иль грозой прибит сюда, ты пророк неустрашимый, в край печальный нелюдимый, в край тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда. О, скажи, на льду ль забвения, я молю, скажи, когда?» — крикнул ворон. «Я никогда». Ну, в оригинале там было «Nevermore», «Nevermore», он всегда ему кричал. Но, видите, здесь тоже фигурирует именно говорящий ворон, потому что говорящий ворон, в общем-то, это явление редкое, но тем не менее время от времени случалось. И люди в разных странах, независимо друг от друга, видимо, когда-то подбирали какого-то вороненка, держали его дома, и обращали внимание, что он, оказывается, может и некоторые слова, произносить. Ну, вот про говорящих воронов написано давно, довольно много статей. Вот профессор Ильичев и Силаева, про которых я вам рассказывал в прошлый раз, тоже о говорящих врановых писали. Но мало того, даже появилась такая молодая наука, которая называется биолингвистика. Ну, то есть это такое новое направление на стыке экологии. Ну, я имею в виду экологию, это не то, что зеленые борются, а в научном плане экологии, да, биоакустики и лингвистики. Вот такое очень интересное направление, которое сейчас очень активно разрабатывается, растет, и, в общем-то, есть предпосылки к тому, что скоро биолингвистика станет таким самостоятельным, очень перспективным направлением в науке. Так вот, что касается воронов. Дело в том, что вот таких сообщений о том, что говорят вороны, достаточно много. А давайте, кстати, послушаем, Александр, у нас, по-моему, есть говорящий ворон, да? У нас есть там какой-то Карлуша, или я не помню, как его зовут.
1: Вася
0: Давайте
1: Ворон.
0: послушаем.
1: Вася Ворон. Не может быть. Ты врешь. Вася Ворон. Врешь. Ты курица. Вася Ворон. Курица. Вася, ты курица? А что ты злишься-то? Ты курица? Вася Ворон. Да курица ты, Вася Ворон. Курица.
0: Вот видите, Вася Ворон, это, наверное, едва ли не единственная фраза,
1: Вася Ворон.
0: которую Вася выучил, но обратите внимание, ребята, что Вася Ворон, он говорит женским голосом. То есть Ворон Вася, как и другие, кстати, врановые, как и попугаи, они не просто говорят слова, а они говорят слова именно тем голосом, кто их произносил. То есть здесь и тембр, и частота, и все. Вот что любопытно. Мало того, некоторые птицы даже воспроизводят диалоги мужским и женским голосом. То есть они говорят мужским и говорят женским голосом. Были случаи, когда говорящие птицы, говорящие вороны научились. А, кстати, знаете, кто Брэм вспоминает? Брэм вспоминает, что у них дома был ворон Яков, тот самый Брэм, который жизнь животных. И этот ворон Яков, он научился голосом хозяина дома, папы Брэма, Брэм, видимо, тогда еще был отроком, звать горничных по имени, и горничные прибегали. Прибегали, это, оказывается, их не хозяин звал, а ворон. У Алексея Михайловича Мурашова, это вот мой старинный товарищ, он орнитолог замечательный, я вам про него рассказывал, у него сейчас центр реабилитации животных, диких животных, Ромашка. Когда-то он руководил зоологическим кружком во Дворце пионеров, но давно было лет 30, наверное, назад, если не 40. Вот. И у него был ворон, который из вороненка вырос. И этот ворон выучил фразу «Мурашов к телефону». Ну, видимо, произносил он ее голосом Яны, его жены, я не знаю. Но когда звонил телефон, то ворон сразу включался и говорил «Мурашов к телефону». Видите, то есть здесь уже налицо сразу и то, что ворон произносил эту фразу по делу. То есть мозги у ворона достаточно хорошие для того, чтобы произнести эту фразу именно так. Я сейчас вам посмотрю здесь, где у меня говорящие врановые. Вот. У меня говорящие врановые. Вот очень много примеров приводится в разных статьях по этому поводу. А вот, кстати, спасибо, что вы, Александр, вот эту картиночку показали. Это «Снежная королева». Помните? Ганса Христиана Андерсена. И там тоже были говорящие вороны, ворона. По-моему, Клара и Карл, да? Придворные вороны. То есть они фигурируют. Во многих сказках они фигурируют. И Воронов еще почему как-то вот не то чтобы не любили, а всегда побаивались, но с таким со смешанным отношением к нему, во всяком случае, европейские народы, американские относились, потому что с одной стороны его немножко побаивались, а с другой стороны к нему относились с некоторым уважением, потому что Ворон всегда считался таким связным между двумя мирами, между миром загробным, а вот этим миром теней, где правят темные силы, и нашим миром. И вот Ворон, он мог как-то доносить какие-то сообщения отсюда туда и оттуда сюда. Поэтому к нему все-таки с почтением с некоторым и относились. Ну вот, резюмируя кучу всяких примеров о говорящих воронах, вот в одной статье есть такая фраза, которую я вам зачитаю полностью. Приведенные примеры показывают, что помимо вида специфических жестко фиксированных звуков, используемых, например, голубями, курами при общении друг с другом, врановые птицы, во всяком случае ворон, употребляют и индивидуально усвоенные звуки. И это облегчает сигнализацию между птицами, объединенными в пары и, возможно, в семейные группы. А вот дальше, ребята, дальше давайте посмотрим, если можно, следующую картиночку. Ну ладно, пускай она остается. Это знаменитые вороны Тауэра. И потом мы еще тогда вернемся, к воронам, которые разговаривают. Так вот, один из ученых, из выдающихся российских ученых, его фамилия Крушинский, это член-корреспондент Академии наук, он допускал, что использование некоторых сигналов увеличивает согласованность действий воронов, объединенных в сообщество, что, несомненно, должно иметь приспособительное значение. Вот это очень важный момент. То есть вороны не только воспроизводят услышанные слова от людей, но они начинают ими пользоваться, то есть они начинают вкладывать в них какие-то свои значения, мы даже не знаем какие, и как бы использовать их в своем лексиконе, выражаясь нашим человеческим языком. Ну, не могу я обойти мимо эту тему, как-то мы ее коснулись, по-моему, и я думаю, самое время вспомнить ее еще раз. Вот это вот костюм такой в Лондоне, да, носят некоторые стражники, их называли бифитерами. Бифитерами почему? Потому что в Англии бывали очень голодные времена, когда народные массы голодали, а бифитеры получали жалование кусками мяса, beef eater, то есть поедатель, мясоед, грубо говоря. Ну, поэтому, причем мяса они получали много. Хватало не только им, но и их семьям, поэтому они были крепкие ребята, которые могли нести вот такую сторожевую службу исправно. И среди бифитеров было такое небольшое отделение, которое было приставлено, люди, которые были приставлены к воронам, живущим в Тауэре. Ну, Тауэр – это одна из достопримечательностей Лондона, как вы знаете, такой аналог парижской Бастилии, которой уже нет, которую снесли революционеры. А вот Тауэр остался. Там тоже было очень много всяких знаменитых узников. Там не только их содержали и томили, и пытали в застенках, но их еще и казнили. Поэтому в Тауэре там целый список такой звезд казненных, исторических знаменитых персонажей, которые здесь казнили. Я уж не знаю, гордятся этим англичане или нет. Но вот где-то с 17 века якобы в Лондоне поселили, в Тауэре поселились вороны. Ну, говорят, что это было с подачи английского короля Чарльза II в 17 веке. Чарльз II был король-то, в общем-то, не самый выдающийся. Я даже не стал его портрет сюда вам приводить. Ну, король как король был такой страшный женолюб. У него была куча там детей, причем которых побочных детей, которых он прижил не только от аристократок, но и от простолюдинок. Ну, надо ему отдать должное, там человек 15-20 их было, я сейчас не помню, но он всех их признавал, он им всем раздавал титулы, какие-нибудь там графские, баронские. Ну и на его правление, как мы теперь говорим, на его каденцию, да, про президентов мы обычно говорим, на его каденцию выпали две страшные трагедии. Это эпидемия чумы, которая выкосила Лондон, и сразу после чумы случился пожар. Но, с другой стороны, нет худа без добра, потому что в этом пожаре погорели почти все крысы, переносчики чумы, а мы с вами знаем, что вообще-то чуму переносят не сколько крысы, сколько блохи, которые на них живут, и которые с них прыгают на людей и кусают. Ну вот они все там в этой гиене огненной сгорели, но тем не менее было очень много всяких трупов и крысиных, и человеческих, и отовсюду слетели пировать в Лондон вороны. Их начали уничтожать, естественно. А придворный астролог Джон Флемси, по-моему, его звали. Ну, астрологи, они же как звездочеты, да, он был астроном даже, а не астролог. Они же все были такие вот прорицатели, да, пророки. Вот. Он сказал его величеству, что не надо это делать, что в Тауэре должны остаться вороны, потому что если они исчезнут, то тогда исчезнет и тогда еще, правда, не империя, а наше государство. Ну, король его послушался, велел в Тауэре воронов не трогать, они там прекрасно себя чувствовали. Они, ребята, умные вороны, они сразу поняли, что здесь их никто не тронет, и стали там кучковаться в Тауэре. Ну, ворон тища зловещая птица, да, поэтому вокруг них ходила куча легенд уже тогда. Но потом этот же, кстати, звездочет, он снова пришел к королю и сказал: «Ваше Величество, знаешь, вот как-то они мне звезды заслоняют, поэтому мне вот звезды сказали, что шестерых достаточно. Пускай шесть воронов будет в Тауэре, если, не дай бог, пять или четыре, все, наша держава рухнет, поэтому они должны здесь жить, а больше не надо». И вот с тех пор повелось такое поверье, что если в Тауэре будет меньше шести воронов, то британская, к тому времени уже империя, она исчезнет с лица земли. Ну, что тут сказать? Сейчас мы к этому вернемся, к достоверности этого утверждения. Во-первых, такие времена бывали. Ну, хитрые англичане, они решили подстраховаться, и с тех пор в Тауэре держали семерых воронов, а не шестерых. Ну, не дай бог один там с ним чего, не дай бог манинчик того. У нас есть запасной, так что все хорошо. Но смотрите, во-первых, да, во время Второй мировой войны была бомбежка Лондона, как вы знаете, да, немцы бомбили Лондон. Поэтому многие вороны то ли погибли, то ли разлетелись. И вот случилось так, что в Тауэре остался всего лишь один ворон. Ну, потом нашли еще недостающих шесть штук, притащили, поселили. И некоторые англичане говорили: ну, жужу, не рухнула наша держава. А вот это как посмотреть, ребят. Потому что после Второй мировой войны рухнула Британская империя. И фактически сэр Уинстон Черчилль ее сдал. Ну, любой историк знает, что это так. Именно Черчилль сдал свою британскую колониальную империю после Второй мировой войны, за что, кстати, получил как пирожок Нобелевскую премию по литературе. Вы читали произведение Черчилля? Я пробовал. Ничего там такого захватывающего нет. Это не Тихий Дон и не великие произведения. Тем более, что в 1944 году прошла Бреттон-Вудская конференция международная, на которой было решено, что теперь доллар американский будет мировой резервной валютой. И с тех пор рухнула последняя империя колониальная, и все пироги и все коврижки уже получали США, а не Британия. То есть США стали мировым гегемоном. Видите? А вот вам, пожалуйста, вот вам и сбылось. предсказание. И еще одно предсказание было, что тот, кому в окношко темницы постучится кто-то из таурских воронов, того непременно повесят. Я тут вспомнил такую историю. Среди прочих известных личностей в лондонском Тауре сидел Рудольф Гесс. Вам что-то говорит это имя? Нет? Рудольф Гесс – это был один из ближайших сподвижников, соратников Адольфа Гитлера. И перед самым походом Гитлера на нашу страну Рудольф Гесс один научился ради этого летать на самолете, полетел в Лондон на двухмоторном самолете для того, чтобы войти в переговоры с англичанами от лица Гитлера и уговорить их не воевать с Третьим Рейхом, а вместе с Третьим Рейхом повернуться против Советской России, против нашего Отечества. Ну, самолет очень плохо приземлился, Гесса взяли в плен, посадили его в Тауэр, в лондонский, кстати. Вот. И, ну, кстати, Гитлер его тут же очень нехорошо себя повел, он всегда себя вел нехорошо, он тут же открестился от Гесса, он сказал, что Гесс сошел с ума, объявил его сумасшедшим. Вот. А Гесса потом перевели, по-моему, в Европу. И когда у нас уже Михаил Сергеевич Горбачев развалил Советский Союз, то Гесс, он уже был стареньким, грустно сказал своему сыну: вот теперь мне и конец. Тут-то они меня и прикончат. Ну и потом утром его нашли повешенным на собственных подтяжках, и до сих пор непонятно, как старик, у которого дрожали руки, которому было уже под 90 лет, который побриться сам не мог, как он смог залезть на стол, дотянуться до крюка и повеситься на подтяжках. Но вот видите, видимо, постучался к нему ворон в Тауре, и все-таки кончилось дело тем, что его повесили. Так вот, ребята, теперь самое важное. Значит, в целом ряде серьезных исторических исследований упоминается, что сообщается нам, что первое упоминание о воронах в Тауэре – это никакой не 17 век и даже не 18, а это 1895 год, то есть это викторианская Англия, это времена Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Вот, до этого момента никаких документов по поводу того, что вороны жили в Тауэре, нет. Вот мы говорим англичане, старые традиции, да, на самом деле. Вот я читал тоже очень любопытную статью по поводу таких вот британских старых традиций, что очень многие из них мифологизированы, что они были сочинены потом, и даже есть такой функционал у этого явления, то есть такими вот мифами о том, что это древняя традиция, которой британцы на своих островах придерживаются, она возникает на стыке разных эпох. И предназначение вот этого мифа именно вот какую-то преемственность обеспечить прошлого с будущим. Ну, я могу вам привести пример, кстати, чисто английский. Если кто-то из вас читал замечательную книжку, вот образец действительно замечательного английского юмора Джерома Кей Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», то там есть такой эпизод. Помните, когда трое друзей пошли в какой-то паб или в гостинице, да, там во время своего путешествия, и там над камином в стеклянном футляре висело чучело огромной форели. И там было человек пять, которые утверждали, что это я поймал эту форель, а другой говорил, да это вот мой отец с моими братьями поймал ее в таком-то году. А третий сказал, да вы что, да это мы там вот с моим соседом там-то и там-то ее поймали. Человек пять было, которые уверяли, что они поймали эту форель. А потом, по-моему, Джон, да, кто-то из самых неловких был из этих троих друзей, он полез ее посмотреть получше, а весь этот стеклянный кубик рухнул на землю, форель разбилась, и оказалось, что она гипсовая. Вот это вот прекрасная такая иллюстрация к истории с воронами и ко многим другим английским историям. Ну, давайте следующую посмотрим, Александр, если можно, картинку. Вот, а это вороны уже. Дело в том, что, как мы с вами знаем, в той же Британии, например, вороны не серые, как у нас, а черные. И нет. Что? А, давайте Карлуша послушаем, конечно. Спасибо, Александр. Карлуша, давайте послушаем.
2: Вот как раз. Есть кадры у тебя?
3: Да.
2: Да. Алло. Да, здорово. Ну, я потому что пошла нет.
0: Вот, как вы поняли, ворон говорит да, да, ну, алло, я... здорово, да? А Моша, почему так, играет «Проснись и пой», ребят? А очень ну, просто. Просто «Проснись и пой» — это сигнал, по которому ворон начинает алло. Говорить.
2: Да.
0: Видите?
2: Здорово.
0: Видимо, да. Этот ворон
2: здорово.
0: Уже на уровне рефлекса начинает говорить только тогда, когда вот начинает играть эта мелодия, эта песенка. Он ее узнает и произносит вот эти «да, да, алло».
2: Потому что вы шоу.
0: Вот такой вот он конечно. Спасибо, Александр, что напомнили, а то я забыл свою шпаргалку, где у меня звуковые наши файлы. Поэтому напоминайте мне, пожалуйста, дальше. Так, ну давайте теперь с белыми воронами разбираться, да, все мы знаем такой фразеологизм, да, крылатая фраза, да, белая ворона, да, он как белая ворона, то есть это человек, который потирует, который выделяется среди всех остальных, ну, дело в том, что белые вороны, не только вороны, белые грачи, белые галки, белые сороки время от времени встречаются, не так часто. Ну, точно так же, как и другие белые животные, и вы уже знаете, ребята, раз вы с нами на одной площадке Архэ, значит, вы интересуетесь биологией, и вы уже знаете, что в природе есть такие существа, которые называются альбиносы. Значит, это такая мутация, альбинос, довольно редкая мутация, когда не вырабатываются пигменты, вот эти, которые... окрашивает наше тело, да? У нас есть такие клетки у людей меланоциты, и меланин, вы знаете, что такое, да? Это пигмент, который вырабатывается, вот если вы загорели, съездили куда-то на юг, вы сразу стали такие бронзовые от загара, а потом, может быть, уже такие коричневые, а то и темно-коричневые. Это меланин. Меланин вырабатывается для того, чтобы защитить нас от солнечной радиации. Вот. Негры поэтому, кстати, и черные, и не только негры, а люди, которые живут в тропическом климате, где жаркое солнце, где очень высокий уровень солнечной радиации, они, как правило, темнокожие, потому что меланин защищает их кожу. Именно от солнечной радиации. Вот. И дальше как все это происходит? Вот эти вот клетки с меланином, меланоциты, цит – это клетка, напомню, они располагаются в среднем слое кожи. Да? И дальше они передают черный свет наверх. Там уже кератиноциты, другие клетки. И дальше вот от них уже зависит смуглость нашей кожи. Да? То есть, там такой идет процесс достаточно сложный. А вот при болезни, если вот это вот существо альбинос, да, то черный цвет вообще не вырабатывается, вообще никакой пигмент не вырабатывается. Но, правда, иногда бывают такие желтоватости. Но есть еще другой вариант. То есть, не все белые вороны или белые животные, не все они альбиносы. Альбиносов мы сразу узнаем как? По красным глазам. Вот вы знаете, лабораторные мышки, крыски тоже бывают альбиносами, у них глаза красные, кошки бывают альбиносы очень часто, у них красные глаза. А бывают кошки белые, но не альбиносы. И, кстати, у котов это сцепленный ген. Белые коты, именно коты мужского пола, да, с голубыми глазами, как правило, глухие. Вот. Но это уже такие причуды генетики. Так вот, бывает еще лейкизм, есть такая болезнь, их называют лейкисты. Что такое лейкизм? Лейкизм – это клетки, несущие пигменты, просто не расходятся по организму, да? Причем этот лейкизм, он может проявляться еще у эмбриона, когда он в утробе матери. Вот. И поэтому лейкисты не всегда целиком белые, у них могут быть какие-то белые пятна, отдельные белые пятна на теле. Вот. И радужка глаза у лейкистов как раз она нормального цвета окрашена, то есть у них глаза не красные, как у альбиносов. Вот. Что касается альбиносов, ну, считается, что у людей... А вот давайте следующую посмотрим картиночку. Можно, Александр? Спасибо. Вот. У людей каждый 20-тысячный человек может страдать вот этой мутацией, быть альбиносом. Видите, даже негры альбиносы бывают. И для них это особенно опасно, потому что у альбиносов очень часто развиваются онкологические заболевания. Особенно там, где... Кстати, вот интересные исследования были проведены. И оказалось, что здесь генетика-то, конечно, тоже свою роль играет. Вот, например, Зимбабве, там другое совершенно соотношение. Там каждый тысячный житель этой страны страдает тем, что он альбинос, да, а есть индейцы племени Куна, там вообще каждый сотый человек. И, конечно же, это очень плохо, когда глаза у них красные, потому что, вон, видите, сидит дяденька в темных очках, а потому что сетчатка глаза защищена тоже от ультрафиолета, тем же меланином, другими гормонами, поэтому есть... Поэтому, если нет, если она не защищена, то, конечно, это и на зрение действует, и та же онкология. Вот, ну, давайте следующую посмотрим. Следующую картиночку давайте посмотрим. А вот здесь мы с вами видим такую бытовую сценку. Видите, ворона подлетела. Явно американская ворона, потому что белоголовый орлан, символ Америки, он водится все-таки в США. Видите, даже пытается его отвлечь от его законной добычи. Это называется по-научному клептопаразитизм. Клептомания, знаете что? Это клептопаразитизм, когда животные живут тем, что отбирают добычу у других животных. Всеми правдами и неправдами. Как-нибудь поговорим об этом подробно, тоже интересное явление. Ну вот, и Александр, покажите нам, пожалуйста, следующую картиночку. А следующая картиночка – это вот кто? А вот нет, это не вор. Это ворона. Она, видите, немножко изящнее. У нее нет такого зоба, как у ворона. У ворона мало того, что зоб, особенно у самца это видно, он еще такой топорщится, там как борода такая из перьев очень часто получается. И голова у него более массивная, более крутой лоб. А здесь видно, что это вот такой более прогонистый силуэт. Это ворона. Но это черная ворона. Черная ворона Corvus coronae. То есть корвус – это на латыни ворон, а короны – это на по-гречески ворона, ну, почти как по-русски ворона, да, крон, по-английски, да, созвучно достаточно. Там два подвида есть – обыкновенная черная ворона, восточная черная ворона. У них, кстати, они разнесены по ареалам. И, Александр, если можно, покажите следующую нам картиночку. Ага. Вот. Ну, пускай будет и эта картиночка. Это Владимир Михайлович Константинов, профессор. Это один из наших самых-самых таких патриархов в рановедении, я бы так сказал. Основатель направления экологической орнитологии. Он, кстати, очень много занимался проблемами синантропизации животных, в основном авиафауны, птиц. Так вот, дело в том, что черная ворона, почему я сейчас просил Александра показать нам портрет профессора Константинова. Дело было лет 40 назад, даже можем, да, лет 40 назад. Дело в том, что черная ворона, она водится в Германии, в Голландии, в Норвегии, на Британских островах. А потом вот идет граница, и серая ворона вон туда, до самой Сибири, только на Дальнем Востоке, там тоже черная ворона, но там вот та самая восточная черная ворона подвид. И вот однажды я сидел, наверное, сентябрь был, да, в сентябре, я сидел на скамеечке, ждал электричку на станции Кратово, как сейчас помню, и по железнодорожным путям бродила стайка ворон, черных ворон, что меня потрясло. Ну, Ребят, я, конечно, тогда намного хуже разбирался в биологии, но ворону я черную от грача мог отличить. Или, вот, ну, или от ворона. Тем более ворон он никогда не будет, он улетит, он не будет так близко к людям шастать по шпалам, да, и подбирать там какие-то кусочки печенья, хлебушка и еще чего-то. Я позвонил профессору Константину и говорю: Владимир Михайлович, я вот сейчас сижу в Кратово. Нет, тогда вру, тогда не было мобильных телефонов, и позвонил, конечно, ему из дома. Вот. И я ему сказал, что Владимир Михайлович, вот я видел черных ворон, вот честное слово, не сойти мне с этого места. Профессор рассмеялся и сказал, это были молодые грачи. Я ему говорю, ну, вы меня обижаете, у грача совершенно другой профиль, у него другой совершенно силуэт, это были вороны. Он опять рассмеялся и сказал, это были молодые грачи, давайте поставим на этом точку. А потом уже мне Алексей Мосолов, его ученик, кстати, рассказал, что, ты знаешь, он говорит, у профессора Константинова всегда была такая категоричность знаменитая, потому что я помню на какой-то полевой практике в Калужской области рано, ну, весенняя была пора, мы с другом увидели деревенских ласточек, пришли на базу и хотели записать фенологический дневник, что прилетели деревенские ласточки, а профессор Константин говорит, нет, ничего не знаю. Я говорю, как, ну вот мы их видим, ничего не знаю. Ничего мы туда не пишем. И говорит, прошло 3 дня, мы вместе с профессором уже увидели ласточку, он сказал, а, ну ладно, теперь можно записать. Если это действительно были черные вороны, в чем я практически уверен, остается только вот догадываться, что они там могли делать. Может быть, это вот, ну, я, честно говоря, не знаю. Ну, я поспрашаю у орнитологов, может быть, не один я такой зоркий, в конце концов. Ну, не спал я, бодрствовал. Александр, следующее, покажите, пожалуйста, картиночку. Вот. Вот теперь смотрите. Здесь эта картинка очень любопытная, но справа черная ворона, ареал ее восточный подвид, слева черная ворона, это европейский, да, подвид, который Corvus corona. А сереньким здесь помечен, это зона гибридизации. Так вот, что-то мне сразу в этой картиночке из какого-то учебного пособия показалось странным, и я стал спрашивать у друзей, у знакомых, у орнитологов. Вот я не далее, как вчера, допросил по этому поводу Георгия Александровича Начаркина и того же Алексея Александровича Мосолова. И оба они мне сказали, что ничего подобного, гибридизируют они и с той стороны, и с этой. То есть гибридные особи встречаются и на европейской части, где соприкасаются ареалы, и на восточном. Да? И я, конечно, в первую очередь поинтересовался, а как вот гибридные особи, они теряют репродуктивные функции или нет? Сказали, нет. То есть это очень-очень, ну, межвидовое скрещивание, классика. То есть, видимо, это очень близкие виды, которые там по генетике совпадают настолько, что могут смешиваться. И, может быть, на наших глазах вот идет такое видообразование. Вот покажите, пожалуйста, Александр, следующую нам, пожалуйста, картиночку. Вот, это наша серая ворона. Серая ворона – это уже Corvus coronix. У нее латынь. Вот она с грецким орешком, но она такая умница, что я вас уверяю, она придумает, как этот орешек расколоть и как оттуда достать лакомые части. А вот следующее покажите нам, пожалуйста, Александр, картинку. Вот, видите, это уже гибрид. Видите, он не такой, как серая ворона. У него от серого только вот остался такой вот на затылочке такой воротничок серый, а все остальное черное. Это и есть гибрид. Ну, давайте дальше посмотрим. Вот. Это картиночка, иллюстрирующая нам великие умственные, когнитивные, как теперь говорят, возможности врановых, в том числе самой обычной нашей серой вороной. Теперь, пожалуйста, покажите следующую картиночку. Вот. А это не простая ворона, это та самая новокаледонская ворона, которая считается самой умной птицей всех времен и народов, хотел сказать. Ну, наверное, да. Пернатых народов. Это Новокаледонские острова, они к северо-востоку от Австралии. То есть, если вы представляете себе вот Австралия, то вот туда вот северо-восточнее, там вот эти вот Новокаледонские острова. французская, по-моему, колония, да? И это эндемик. Островной эндемик, ну, у них образ жизни похож на наших ворон, они собираются иногда такими стайками, по 10, 20, 30 особей, иногда они парами держатся, тоже, по-моему, моногамные, всеядные, как и большинство врановых, могут мышку словить или ящерку, а могут там орехами питаться, чем угодно. Вот, всякой падалью, личинками, про личинок поговорим, это их любимое лакомство. Но чем новокаледонские вороны так потрясли ученых? Тем, что они способны изготавливать орудия труда. Вот, если вы сейчас посмотрите внимательно, это не просто палочка. Вот давайте следующую картиночку посмотрим, Александр. Спасибо. Вот, вот в этих гнилых деревяшках живут лакомые для ворон вот такие крупные, жирные, вкусные личинки жуков-усачей. Вот. Но этих личинок надо еще как-то достать. Ну, здесь дятлов нет, дятел бы с этой проблемой справился бы на раз, он просто клювом бы поработал бы немножко, раздолбил бы гнилую древесину и достал бы лакомую личинку. Но у вороны нет такого клюва, как у дятла, нет таких приспособлений, поэтому она пользуется веточками, палочками, отломанными всякими колючками. Причем у нее несколько инструментов. Мало того, что она отламывает эту палочку, она ее еще сгибает или ищет. Вот знаете, бывает так вот, палочка. Вот эту часть она откусывает, и получается такой крючок. И этим крючком можно туда залезть, подцепить эту личинку и вытянуть ее. То есть у нее целый инструментарий. Причем эти инструменты вороны прячут куда-нибудь в укромное место, чтобы ими пользоваться потом еще. Воруют друг у друга. Ну, кто-то сделал такую классную палочку, чего бы ее не стырить-то, да? Я тоже есть хочу. Вот что удивительно. И могут просто по ходу модернизировать свои вот эти вот орудия для того, чтобы извлечь личинку. Вот следующий, пожалуйста, покажите нам картиночку. Там, по-моему, будет. Вот она. Представляете, какая вкуснота, да? Я специально взял вот эту вот картинку, чтобы вот масштаб был. Это же сразу, это целый обед для такой вороны. Ну, давайте следующее посмотрим. Там опять, по-моему, должна быть ворона. Да, вот она. Сейчас я расскажу еще. Значит, вороны новокаледонские, которых держали в неволе и которым предлагали всякие задачки умственные, это называется там тесты на экстраполяцию там, и так далее, и так далее, они просто потрясли ученых тем, что они продемонстрировали им не только вот такую культуру изготовления орудий, но и то, что называется абстрактное представление о предметах и инструментах, ну и плюс оперативная память. Вот, вот этот вот эксперимент был вообще уникальный. Воронам сделали автомат. Автомат для ворон. В чем там заключалось принцип этого автомата? Надо было оторвать бумажечку, положить бумажечку в щелочку, открывалась дверца, и тебе сразу доступно лакомство. Задачу усложнили. И если бумажечка... Вороны сразу поняли, что бумажку надо оторвать. Если бумажка слишком большая, в щелочку не пролезает, значит, у нее надо оторвать краешки, и тогда, если она пролезет, то все будет хорошо. Но тогда ворону усложнили задачу. За маленькую бумажку определенной формы, вот если круглая бумажечка получится, давали совсем-совсем вкуснятину. А за большую и некондиционную, ну, так себе. Они это поняли. И они стали бросать в автомат именно такие бумажки, какие нужно. То есть, они стали их вот доводить до вот этой вот формы и бросать их туда. Мало того, новокаледонские вороны, конечно же, прошли зеркальный тест. Мы с вами говорили о том, что это такое. Это когда животные узнают себя в зеркале. Кстати, немногие обезьяны себя в зеркале узнают. А новокаледонские вороны, галки, сороки узнают. Мы еще об этом поговорим. И что больше всего потрясло ученых, они проходят знаменитый зефирный тест. Ну, что такое зефир, вы знаете, да? Лакомство такое. Зефирный тест – это то, что называется Отсроченное удовольствие. Эти эксперименты ставили раньше довольно часто с детьми. То есть, мальчик, давай так. Либо я тебе дам вот сейчас вкусную зефирину, да, хочешь зефирину, смотри, как я вот хочу, да. Давай так, либо я тебе даю сейчас зефирину, либо я тебе завтра дам кусок торта, который больше вкуснее, а через 3 дня целый торт хочешь? Чаще всего ребенок отвечал, не-не, дядь, я не знаю, где ты завтра будешь, тем более через 3 дня, давай зефирину. Вот, то есть большинство детей не проходят этот зефирный тест, и они выбирают то, что вот сейчас немедленно, вот хочу сейчас, сейчас и сразу. А вот потерпеть и подождать, и далее ученые обратили внимание, естественно, да, что те дети, которые проходили зефирный тест, у них жизнь складывалась по-другому, они больше добивались в этой жизни. Ну, понятное дело, да, либо ты идешь гулять сегодня и завтра, это ж классно, классно, да, либо сидишь уроки учишь. Зато потом у тебя будет такая работа, что у тебя будет и время погулять, и тебе много денег будут за это платить. Не, ну, когда будет, а может, и не будет. А вот, вот и все. Вот вам простейший зефирный тест. Следующий покажите нам, пожалуйста. Да, еще там был такой, вот. А это другой ученый. Это, сейчас я даже... Найду, где-то у меня здесь была фраза его, которую, конечно же, надо бы процитировать. Нет, наверное, я сейчас ее не найду. Это Леонид Викторович Крушинский. Он не просто профессор, он член-корреспондент Академии наук. Вот. И у него были, наверное, самые первые, самые серьезные работы по изучению интеллекта, по изучению вот такой вот коммуникации не только среди врановых, но и других пернатых. И мало того, он даже утверждал, что пернатые, те же вороны, между собой общаются по именам. То есть они называют другого ворона его именем. Ну, я не знаю, там кар-кар, для нас это кар-кар или ур-ур, а мы не чувствуем никакой разницы. А я уже говорил вам, ребят, что вот этот вот птичий гомон, да, и для нас карканье двух ворон совершенно одинаковое, но для ворон-то нет. Вороны друг друга точно так же узнают по голосам, как и мы с вами. Вот, и вот какой-то позывной у ворона вполне может быть. Почему нет? Потому что потом уже, потом, видите, Крушинский умер в 84-м году, 94, да, лет через 25 только ученые доказали, что, например, у зубатых китов точно есть имена. Ну, не Саша, Петя, Маша, да, как у нас, пол Москвы Саша, да, как я, а у них просто свои, видимо, какие-то позывные у каждого, они друг друга идентифицируют по этим позывным. Вот Леонид Крушинский, Леонид Викторович Крушинский был первым, кто начал выдвигать такие вот для того времени очень дерзкие гипотезы. Если бы он не был серьезным ученым, конечно, бы над ним смеялись. Но, видите, он просто опередил свое время и опередил значительно, потому что, конечно, это светило, это одна из величин, имя которой знают, ну, в общем-то, все биологи, и не только отечественные. Следующую нам покажите, пожалуйста, Александр. Вот, и это уже... Зоя Александровна Зорина, мы вам про нее говорили, и в центре Архэ, по-моему, есть ее выступление, есть ее лекции, да, Александр? Есть, вот Александр кивает головой, и поищите, наберите в Архэ Зорина. У нее была очень интересная лаборатория, они как раз занимались интеллектом ворон со своими, врановых со своими учениками, сделали очень много открытий и ставили очень многие эксперименты. Некоторые я видел, и, знаете, даже я ставил себя на место врановых, на место этих ворон, и, ну, в общем, со стыдом вам признаюсь, что иногда вороны даже быстрее меня находили решение каких-то задачек. Вот, в частности, тоже такая очень интересная задачка. Покажите, пожалуйста, следующую нам, Александр, картинку. Вот, видите? Это на взаимодействие. То есть врановые птицы, они способны даже к командному взаимодействию. И вот это вот такой вот сделали им тест. Вот два белых пятнышка – это два лакомства. Для одной птички, для другой. А там веревочка, видите? А вот это стенка. То есть под стенкой все это дело проходит, но туда клюв не сунешь и не достанешь. И единственное, что можно сделать, если две птицы синхронно возьмутся за два куска веревки и синхронно будут тянуть ее на себя. И вот тогда вот эти два кусочка лакомства они смогут достать и склевать. Все, они синхронно это сделали. Они переглянулись, они все поняли. Один грач подмигнул другому, это грачи были, и быстренько достали лакомство. Вот это, конечно, потрясающе. А явление достаточно редкое в животном мире, чтобы вот синхронно могли действовать по предварительному сговору, как говорят юристы, да? Следующее нам покажите, пожалуйста. Вот это мозги птичьи, да? Вот сразу кто-то меня сейчас спросит, скажет, слушайте, а если ворон такие умные, попугаи такие умные, чего же у них голова такая маленькая, да? Чем они думают-то? Ребят, думают они мозгами, но у них совершенно другие мозги. Большие тяжелые мозги им не нужны, потому что они летают, голова будет перевешивать. Понимаете, им нужны легкие мозги. Обратите внимание, что мозги у них без извилин. Почему-то мы считаем, что у кого много извилин, тот очень умный, у кого меньше извилин, тот он не такой умный. Это не так. Извилин у ворон в мозгах вообще нет. Там другое устройство совершенно. Но при этом количество нейронов там не меньше, а, по-моему, даже больше встречается у некоторых, чем у человека. Вот так. А это и память, это и соображалка, и так далее, и так далее. А вот тут, кстати, подписано, видите, и габариты, и какая-то птица, там розелла, кто там еще, какой-то там попугай и прочее, прочее, прочее. Следующее нам покажите, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот. Это уже галка. Кстати, забыл вам сказать, новокаледонские вороны, они даже проходили такой интересный тест. Им давали такой вот узкий сосуд с водой, а на воде плавало какое-то очень хорошее для них лакомство, очень вкусное лакомство. Они знали, что это за лакомство, но клювом они это достать не могли, потому что горлышко узкое. Ну, помните «Лиса и журавель», да, басню Крылова. Но у них какой-то инструментарий клали им в клетку, которым можно пользоваться. Среди прочего были камушки. Так вот, вороны стали таскать камушки, опускать их в сосуд. И как товарищ Архимед, вот, они уже знали, что камушки вытесняют объем воды. Вода поднималась, поднималась выше, и они доставали лакомство. Вот так. Многие бы, люди бы сообразили бы. Не знаю, но уверен, что не все. Галка тоже по праву считается
3: Ворону
0: одной.
3: будем слушать?
0: Кого? Ворону? Да, давайте. Александр, спасибо, что вы мне сказали.
3: Я просто жду.
0: Вы мне напоминаете, потому что я забыл шпаргалку, какие у нас файлы звуковые. Давайте сейчас говорящую ворону послушаем.
3: Давайте послушаем, да.

Hola, hola. Oh,

0: Ya kovu. Kovu lan. Kovu lan. Кол, да?
1: Ну, как конечно, петухом вороны
0: как
1: не...
0: Как тебя зовут?
1: Видите, достаточно четкая артикуляция.
0: Как тебя зовут?
1: А... Галки, кстати, тоже говорят,
0: как
1: но не так хорошо.
0: Кол, да?
1: А, но... Кстати, профессор Крушинский, чей портрет мы с вами видели... Он пишет о том, что у них в лаборатории жил ворон-карлуша, и когда подселили другого ворона, с которым они подружились, то карлуша отдавал ему еду. Карлуши давали лакомство по дружбе, и карлуша умел произносить свое имя. И карлуша от щедроты души своей делился с этим товарищем, и при этом все время говорил: «Карлуша, меня зовут Карлуша, видишь, тебя угостил я, Карлуша». И, кстати, это не единственный случай, был другой такой спонтанный эксперимент.

0: Туда.
1: Я вспомнил. Он кричал: «Кондора!» Ворониху звали, Ворониху звали Дора, и он знал слово «ком», «иди, да, иди сюда». И он звал ее «ком, Дора». Дора подходила, и ворон давал ей лакомство. То есть уже Дора понимала значение слова «ком», человеческого слова «ком». А они использовали в общении между собой. Вот. Ну, что касается галки. В Германии, кстати, был такой курьезный случай, он даже пресса о нем писала, когда к русским туристам подлетела галка, просто вот подлетела галка на улице где-то, сказала «привет», потом сказала «пока» и улетела. Люди, конечно, обалдели, но они сняли ее на мобильный телефон. Ну, по всей видимости, у кого-то русскоязычного жила эта галка в таком полусвободном виде и умела говорить эти слова. Но у галок очень сложная голосовая коммуникация. В их арсенале более 200 сигналов, значения которых знают ученые. Но еще, видимо, куча таких сигналов, которые мы, люди, пока еще не для себя не поняли. Но, ребят, здесь я вам хочу сказать такую штуку. Вот следующую картиночку покажите, пожалуйста. Узнаете, да, этого персонажа, говорящий галчонок? Помните, кто там? Это я, почтальон Печкин из «Каникул Простоквашино». Так вот, Эдуард Успенский, в общем-то, его этого галчонка не выдумал. Мы в свое время знакомы были с Успенским. У него всегда дома жили животные, попугаи, собаки, кошки. Такой зоопарк маленький у него всегда был в его загородном доме. И среди прочих у него жила галка. Клара ее звали. Ну, не знаю, вот говорила она или нет, но точно так же Успенский ее подобрал галчонком. Я вам хочу сказать, что очень часто можно увидеть галчат. Галчата такие ребята очень симпатичные, любопытные, но не надо их брать и тащить домой. Потому что я вас уверяю, что родители их не потеряют. Ну, это у них вот такой вот метод освоения мира. Их достаточно рано отпускают гулять самостоятельно на улицу, чтобы они познавали мир. Самые глупые, конечно, очень быстро на этом закончат свое существование. Самый умный, то есть это такой вот естественный отбор. Но если вы возьмете, подберете этого галчонка домой, конечно, его можно выходить, как-то выкормить, но он уже никогда не сможет жить в дикой природе. Вот это вот надо иметь в виду. Ну и кроме того, вот представьте себе такого малыша, его надо начинать кормить с 6 часов утра и кормить его постоянно, каждые там полтора часа. Ему надо давать какой-то кусочек еды до позднего вечера. Вы это сможете делать? Если нет, то у него начнутся проблемы. Так, значит, что у нас с галками? Еще вот интересно, что касается галок. Галки, в отличие от некоторых других птиц, они даже внимательно наблюдая по сторонам, они способны определить, куда направлен взгляд. Либо ваш взгляд, либо какой-то другой птицы. То есть, понимаете, они уже могут экстраполировать ситуацию на таком уровне, на котором другим птицам это недоступно. Так, давайте мы немножко ускоримся, потому что я обязан сегодня дойти до попугаев. Если я этого не сделаю, то мне будет позор и ужас. Да? Дальше, Александр, тогда покрутите нам, пожалуйста. Вот, давайте немножко о сороках. Вот, знаете, я всегда вот привожу такой пример. Птица – это бутон, и только когда она в полете, она как раскрывшийся цветок. Вот видите, это же обычная сорока, но посмотрите, какая красота. Мы ее редко видим вот именно в этом ракурсе, да? Но удивительно красивая птица. Ее вот этот хвост, как ложка у паломника, он тоже раскрывается, он начинает переливаться синими, зелеными такими металлическими оттенками. У сорок очень сложные социальные общения, как у галок. У них масса всевозможных звуковых сигналов. Они могут проявлять эмоции при помощи вот этих звуковых сигналов. Они могут радоваться, могут печалиться, да? То есть, ученые это доказали, что они могут выражать свое эмоциональное состояние.

0: словами, ну не словами, а звуковыми сигналами. Живут они иногда большими семейными группами, собираются, особенно молодые сороки, ну там человек по 5, 7, 10, 12, вот я очень часто вижу за городом у нас, особенно осенью, они собираются с такими компаниями большими, они могут узнавать людей в лицо. Вот и тех людей, которых они знают, да, вот, скажем, у меня сороки все время подъедают из мисок кошек, да, поэтому меня они не очень боятся. А если придет какой-нибудь человек на участок незнакомый, да, конечно, они тут же спорхнут и близко уже не подлетят. Ну, вот ум сорок, он старину навел наших предков на такую мысль, что, скорее всего, это все-таки не птицы, а это ведьмы, которые обернулись птицами. И где-то в 13 или в 14 веке, сейчас не помню, митрополит Алексий даже запретил сорокам появляться в Москве своим указом, потому что он был уверен, что это все-таки не сороки, а это ведьмы, которые водят дружбу вот с этими инфернальными существами. Это они в Москву прилетают, и запретил им. Хорошо, хоть святой водой не окропил, а то могли зашипеть и исчезнуть. Ну, следующий, покажите нам картиночку. Вот она, видите, какая красавица сорока. Удивительно красивая птица. Это вот тот самый случай, когда она настолько примелькалась, что мы не обращаем внимания. А посмотрите, какая она гармоничная, какая она красавица. Следующий, Александр, покажите нам картиночку, пожалуйста. Вот. А это гнездо сороки, потому что тоже заслуживает отдельной истории. У них очень интересные гнезда. Во-первых, сороки строят 3, 4, 5, 6, иногда 7 гнезд на своей территории. Да, у каждой сороки есть своя гнездовая территория. И гнезд они там строят несколько. Для чего? Ну, чтобы сбить с толку охотников за яйцами и птенцами, да? А селятся они только в одном из этих гнезд. И гнездо достаточно сложное сооружение. Это вот такой вот лоточек. Этот лоточек они делают из глины. Там со слюной, по-моему, перемешана глина. Поэтому лоточек такой достаточно прочный. Затем они его устилают мягкой травкой и мхом. А сверху еще и крыша. То есть гнездо сороки – это такой вот шар, закрытый со всех сторон. Там есть дырочка, через который можно залететь, и дырочка всегда смотрит на юг. Почему на юг? Чтобы солнышко почаще заглядывало в их скромное жилище. Дальше покажите нам следующую картиночку. Вот. Это сорока, которая проходит тот самый зеркальный тест. Вот вы видите слева картинка, здесь ей бляшечку такую прикрепили, она ее заметить не может. То есть сама она глазами, ну, как ни посмотришь, она ее не заметит. Сорока подходит к зеркалу, видит, что у нее здесь что-то не то, ну а дальше она старается это дело как-то себя счистить, чтобы на нормальную птицу походить. Это самый сложный тест зеркальный, который проходят очень немногие животные, в основном птицы. Вот. Даже собаки умнейшие зеркальный тест не проходят. Хотя сначала ученые очень обрадовались, и они решили, что этот главный критерий, да, зеркальный тест, о, зеркальный тест проходит, значит, умница, нет, дурак. А потом они поняли, что это не показатель. Ну, то есть это говорит, безусловно, о когнитивных возможностях, но не главный показатель. А следующий покажите картиночку нам, пожалуйста. Вот сейчас видите, вот эта сорока, она чем-то вас, наверное, смущает, правда? Ничем не смущает. Она такая же, как те сороки, которые. Ну, найдите несколько отличий. Нашли? Ну, синенького побольше, да, еще. Да. Самое главное, что у нее желтый клюв, немножко другой формы, он потолще. Под глазом, видите, такая вот мазочек желтый. Потому что это не наша сорока, это сорока американская. А покажите теперь следующую картиночку. Вот, видите, как она села, и прямо голубое-голубое тут все начинает переливаться, синего цвета, потрясающе. Следующую нам покажите, пожалуйста, картиночку. Вот. А это совсем необычная сорока. Это сорока голубая. Но голубая сорока – это уже отдельный род. То есть, да, это семейство брановые, отряд воробьинообразные, так же, как наша сорока белобока, которая кашу варила, печку топила. Вот. Но голубая сорока – это уже другой род, род голубые сороки. Причем род голубые сороки, он тоже неоднозначный, потому что есть иберийская голубая сорока, Иберия, да, это Пиренейский полуостров, представляете себе, да, Португалия, вот там кусочек Испании, и есть восточно-азиатская, да, ну, мы ее называем уссурийская голубая сорока. Причем это зоогеографический феномен, потому что, покажите, пожалуйста, Александр, следующий, да, картиночку. Вот она, да? Потому что представьте себе Евразию, да? Вот маленький кусочек – это самый запад Евразии, и дальше пошел восток, потому что голубые сороки, они уже туда ближе к тропикам, они уже туда Корея, Япония, там тоже голубые сороки. Вот. И вот это вот разорванный ареал. То есть вот как это произошло, да? Как получилось так, что голубые сороки там и тут, а вот здесь вот их нету в промежутках? Но оказалось, что, во-первых, этот вид продвигается на запад, и по некоторым сведениям, вот я смотрел такое вот сообщение, да, орнитологов, любителей, уже они зашли до Забайкалья, дошли, и, по-моему, даже в Новосибирске их встречали. То есть продвижение идет. Но была выдвинута такая версия, что, возможно, это где-то веке в 15-16 португальские мореплаватели откуда-то из Японии, из тех краев, завезли этих голубых сорок и выпустили у себя. То есть интродуцировали их туда, на Пиренейский полуостров. Но, вы знаете, на Иберийский, извините, Пиренейский. Вот, но вряд ли, потому что если вы на них все-таки посмотрите и сравните, вы знаете, как это картинки детские, найди 10 отличий. Вы найдете 10 отличий, легко и сразу. Вот. То есть у них, безусловно, какой-то общий предок, но вот как так получилось, что так разорвало их ареал, это не очень понятно. Гнезда такие же у них, тоже земля, мох, но у них гнезда не закрыты сверху, как у наших сорок. Кстати, у всех сорок, и у наших, у этих птенцы через месяц уже прыгают по земле и вполне способны себя прокормить. А теперь следующую картиночку. Дойдем, ребят, дойдем до попугаев, я вам обещаю, сегодня дойти точно. Вот, красавица, правда, сойка. А вы знаете, откуда вот этимология, да, откуда пошло название сойка? Сойка – это, в старину говорили соя, а не сойка. Ну, это однокоренное слово с глаголом «сиять», то есть «сияющее». И вы знаете, удивительное, наши предки, которые дали этой птице такое название, они же и понятия не имели, что есть такие фантастически красивые сойки, каких сейчас увидите, да, где-то там в других краях, в других странах. Да, ой, Александр, спасибо, давайте сороку послушаем, конечно. Ну, мы можем ее на сойке послушать. Сорока. Думаю, что да.
1: Все. Ну, что шарпируй так со мной? Ты Фрося, да?
2: Привет.
1: Да, Фрося. Ты
2: Фрося,
1: Фрося.
2: Привет.
3: Птичка.
1: Птичка, хорошая птичка.
2: Домой не хочешь.
1: Ага. Ты ее накормила,
2: Привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Фросенька, привет.
3: Привет.
2: Привет. Как дела?
3: Как дела?
2: Как дела?
3: Как дела?
1: Ой, хорошая ты
2: девочка. Птичка моя.
1: Хорошая ты девочка.
2: А?
1: Заснялась
3: да.
1: Там, да?
2: Иди кушать. Иди,
3: да.
2: Иди
3: Вот.
2: кушай. Иди мяско покушай. Иди.
1: Иди кушай.
3: Птичка.
1: Птичка. Ты хорошая птичка.
3: Птичка.
1: Птичка хорошая. Да, хорошая птичка.
0: Ну, вот, да.
1: Да.
0: Я, кстати,
1: Это не
0: слышал,
1: разговорчивая, да?
0: ну, это факт известный, то есть это не
1: Хорошо. А у тебя
0: байка
1: птичка?
0: из желтой прессы.
1: Птичка, да.
0: Давайте вернем.
1: Ну,
0: Что
1: птичка.
0: Вот не помню, где я, где-то, по-моему, в Подмосковье когда-то жил полуручной говорящий ворон, и этот ворон очень любил подходить к рыбакам, которые вот на подлетном лове сидели, спрашивал, как дела, а потом смотрел на рыбу, которая лежала на снегу рядышком, и мог ее определить вид и говорить: «А, щука!» Или «Окунь», «Латва», и народ, а потом смотрел на человека и говорил: «А ты кто такой? А ты кто такой?» Конечно, было это очень смешно. Вот. Ну, давайте дальше тогда пройдем, Александр Носоик, потому что иначе мы не дойдем сегодня до попугаев, и я просто тогда с горя застрелюсь из наградного оружия. Значит, сойки. Сойки – это, естественно, тоже род врановых самостоятельных, причем их там несколько родов у соек. Вот наша сойка, вот эта красавица, считается, что никогда не находили голубое перышко такое, да? Это зеркало у птицы называется. Вот такое вот красивое пятно на крыле называется зеркало. Вот у уток, у соек. А никогда не находили голубое полосатое перышко. Мне вот несколько раз везло в детстве. Считается, что если нашел, будет тебе счастье. Это прям как счастливый билет вытянул, и что-то такое хорошее в твоей жизни произойдет. Видите, на самом деле этих перышек много, голубых. Значит, теперь смотрите, ребят, вот наши азиатские, евразийские, вот так скажем, сойки, в род наших соек входят три вида. Это вот наша самая обыкновенная сойка. Теперь следующую покажите нам, пожалуйста. Вот она, красавица, правда? Это гималайская сойка. У нее еще такой же хвост и даже борода. Видите, такая у нее белая борода под клювом. Ну, понятно, гималайская сойка где водится, кроме того, Афганистан, Индия, Непал. А еще покажите следующую сойку. Это вообще потрясающе. А это украшенная сойка. А это вот наши три вида наших евразийских. А теперь... Едем дальше. Это уже другой род. Это голубые сойки. Это новый свет. Видите, она сидит, голубая сойка, сидит на чем? На голубой елке. Ну, это мы называем ель голубая, у нас в Москве их полно. А вообще на латыни это пицея пунгенс, ель колючая. А голубые сойки, там тоже несколько видов. Вот покажите следующую нам. Это... А нет, это уже другая. Это у нас род хохлатые малайские сойки. Да, следующую нам покажите. Это, по-моему, юкатанская сойка. Следующую покажите. А, нет, вот юкатанская сойка. И следующую нам покажите, пожалуйста. И это, по-моему, бразильская сойка. Тоже хохлатая. Ну, я в них даже путаюсь, потому что там куча родов. Но самое главное, почему я взял все эти картинки. Так, гималайская сойка, украшенная сойка, голубая сойка, американская. А, с черной головой была стеллеровая черноголовая голубая сойка. Вот. Я просто для того, чтобы показать вам, какой фантастической красоты эти врановые птицы. И когда вот произносят это словосочетание «врановые птицы», у нас с вами перед глазами серая галка, черный грач или серая или черная ворона, ну, в лучшем случае черно-белая сорока белобока. А ведь это птицы, которые по красоте своего оперения совершенно не уступают попугаям, колибри, каким-то другим. Ну, не райские, наверное, птицы, но, тем не менее, согласитесь, удивительные красоты и удивительные изящные и гармоничные птицы. Так, а вот следующую покажите, пожалуйста, картинку. А вот это вот то, что у орнитологов называется муравление. Сойки, как все врановые, очень умная птица, поэтому если она нашла муравейник, то она обязательно туда сядет и начнет ворошить муравьев. Для чего она это делает? Правильно, ребята. Делает она это для того, чтобы избавиться от паразитов. Мало того, вот следующий, Александр, покажите нам, пожалуйста, картиночку. Она, видите, еще вот так вот крылышки сложит. и как юбочкой накроется, чтобы вот эти вот вспрыски муравьиной кислоты, они мимо не летели, а все-таки попадали на оперение. Вот такая вот она умная птица. Ну, кстати, на муравейниках так не только сойки избавляются от паразитов, но, например, дятлы, которых умницами не назовешь. Так что это вот такое поведение, скажем, врожденное, да, поведение. Следующее покажите нам, пожалуйста, картиночку. А это я тоже сюда добавил. Это тоже врановое. Это синегрудая сизоворонка. Ну и наша сизоворонка, которая у нас водится, она тоже красавица. А здесь посмотрите, какой изумительной красоты птицы. Так, дальше, следующее у нас. Кто будет? Дальше у нас с вами будет скворец. Ну, скворцов мы с вами знаем. Присмотритесь. Вот мгновенно пролетит лето. Вот вы глазом моргнуть не успеете, ребят, как лето пролетит. Начнется осень, вот. И это многоголосие, да, скворцовое. Спасибо, Александр, что поставили. Как сверчки, да? Не поймешь, что где. Вот осенью, когда начинается предполетное скопление вот этих скворцов, стоит страшный гвал. Для нас это все сливается в какую-то какофонию. Но птицы очень четко вот из этой какофонии выхватывают отдельные голоса и узнают по этим отдельным голосам. Это мой брат, это моя сестра, а это вот парень из соседнего скворечника. Абсолютно мало того, они же не просто так щебечут, не просто так свистят. Они же ведь каким-то образом обмениваются информацией. Какой именно, что они говорят, мы еще не знаем. Это все вот такие вот предполетные скопления. И в это время скворцы буквально под ногами у нас могут ходить по газонам, по асфальту. И посмотрите, какие они красавцы. Они удивительно полиморфные, они все разные. Но просто вот остановитесь, полюбуйтесь, посмотрите, какие они красивые. Скворцы говорят. Редко, но говорят, но скворцы, они больше пересмешники. Как мы уже говорили, пересмешники, они увлекаются тем, что они пародируют какие-то звуки. Там мобильного телефона, кошачье мяуканье, там пишущая машинка. Вот я знал скворца, который подделывал звук вот эту чик-чик-чик.
4: Если сойку машинку или скворца воспитать в неволе, они могут научиться произносить слова и даже целые фразы человеческой речи. Среди говорящих птиц в Ленинграде особую известность приобрел в свое время скворец Саша, воспитанник Марины Сергеевны Быстрицкой. Когда входили в комнату, скворцу говорили: «Саша, здравствуй, птичка моя!» Когда птицу кормили, приговаривали: «Милый скворушка, иди скорее!» Скворец и научился выговаривать эти слова, и еще многие другие. Очень оказался способным.
0: Ну, давайте, Александр, следующий посмотрим. Нам же до попугаев надо сегодня обязательно дойти. Иначе как же так? Вот. А это другой скворец, это майна. Это знаменитая священная майна. Ну, Брэм в своем вот этом вот фолианте «Жизнь животных» утверждал, что поет песни, и что вообще майна может даже со словами петь песни. И копирует тон людей и говорит лучше любых попугаев, уверял товарищ Брэм. Ну, не знаю. Значит, почему она священная майна? Религиоза, вот обычно вот эта приставка священная религиоза на латыни. Ну, вот есть богомол, да, мантис религиоза. Мы знаем, почему он религиоза, да, потому что он богомол, это шкалька, потому что вот, да, производит впечатление такого молящегося создания. Вот. Есть фикус религиоза, да, священное дерево Бодхи в Юго-Восточной Азии. Мы тоже знаем, почему фикус религиоза, потому что под ним принц, как его там Гунатама звали, Будда, да, просидел там 2 или 3 недели, просветлел, и после этого он стал великим Буддой. Поэтому фикус религиоза. Но вот, ребят, я очень долго пытался как-то пролить свет на эту загадочную историю, почему Майну назвали священной, честно говоря, не знаю. Вот я сейчас вспоминаю, что вроде бы где-то, ну, я ее встречал, да, во Вьетнаме, нет, в Камбодже. Встречал иногда в клетках около монастырей держали. И где-то я то ли слышал, то ли читал, что они даже какие-то мантры могли произносить. Может быть, поэтому. Да, потому что вот в Юго-Восточной Азии их очень любят держать, приручать. Они легко приручаются, очень такая дружелюбная птица. Кстати, у нас их тоже держат и даже разводят, священную майну. Ну, скорее всего, поэтому. Звуки, голоса людей, да, действительно, они могут воспроизводить, так же, как и голоса других птиц. Причем майны, когда общаются, да, то они выдерживают вот ту же самую схему общения, как и мы люди. То есть сигнал, пауза и ответ. Сигнал, пауза, ответ. Ну, а в природе майны обычно повторяют какую-то последнюю сказанную фразу своего товарища. То есть, когда они общаются, одна майна, другой какой-то звуковой сигнал передала, и вот последнее колено, последнее то, что услышала эта майна, ну, типа, помните, как это, прием, прием, да, конец связи, есть конец связи. Ну, вот у нас приблизительно то же самое происходит, видимо, для верности. Ну вот, я знаю, что майна, которую держали в Москве у знакомых, она выучила слово «алло», вот, и воспроизводила свист, которым хозяева подзывали собаку. То есть они как-то вот по-особенному звали собаку «пойдем гулять», и вот майна издевалась над собакой, она также свистела, собака радостная начинала прыгать, а гулять ее никто не выводил. Ну, давайте дальше, Александр, если можно, посмотрим. Вот. А это из скворцов самый редкий скворец, и даже внешность у него, наверное, самая необычная. Это балийский скворец Ротшильда. Ну, остров Бали, Бали его называют по-разному, Бали или Бали, по-моему, все-таки правильно, Бали. Вы знаете, где это, знаменитый курорт, очень популярный, и у нашей публики тоже, кто может себе это позволить. Почему Ротшильда? Ну, давайте посмотрим следующую картиночку. Вот он. Это сэр Уолтер Ротшильд, один из Ротшильдов. Он обнаружил этого скворца в 1910 году, описали его позже, лет через 10-15, по-моему, и назвали в честь открывателя. Ну, он не мог в честь себя называть, как мы знаем, уже есть своеобразная этика, если ты открыл какой-то вид, в честь себя любимого ты его назвать не можешь. Можешь поручить описать кому-то, но тот может в честь тебя, а ты сам нет. Вот. Так вот, сэр Уолтер Ротшильд родился не то что золотой, с бриллиантовой ложечкой во рту, как вы понимаете. На роду ему было написано быть финансистом, как все его семейство, но он был неправильный Ротшильд. Он был очень застенчивый, заикался. Вот, и он страшно любил природу. Он потом все-таки окончил даже какой-то биологический факультет. Ну, ему пришлось, конечно, по финансовой линии учиться, но он не терял надежды, что он сможет заниматься любимым делом, путешествовать и открывать новые виды в природе. И потом, ну, пришлось подчиниться воле отцов и дедов, братьев и сестер, и заниматься вот своей финансовой банкирской работой. Но при этом он все-таки находил время для путешествий, очень любил путешествия, правда, здоровье у него было не очень. И мало того, он снаряжал экспедиции, он отправлял экспедиции в разные уголки мира, а это, ну, представляете, это конец 19 века, ребят, он родился у нас когда, я сейчас не помню, но это конец 19-го, самое начало 20 века, то есть белых пятен на карте более чем хватало. И вот эти экспедиции, которые он финансировал, они приносили совершенно потрясающий материал, совершенно потрясающие и экспонаты. Он, кстати, сам открыл много кого открыл и описал, вот в частности, жираф, у которого пять рожек. Ну, мы обычно рисуем двурогих жирафов, да, а бывает и четырех, а вот он открыл даже подвид, его так и назвали в честь Ротшильда, по-моему. Но мы с вами знаем, что это осиконы, да, а не рога, мы с вами об этом как-то говорили. Да много чего он пооткрывал, и его имя носят 153 вида насекомых, 17 видов млекопитающих, 58 видов птиц, там какие-то рептилии, еще вот я выписал то, что вот я нашел. А его коллекция, которую он собрал, потрясающая коллекция, уникальная коллекция, она состояла из 300 тысяч видов птиц, но ну, это тушки были, конечно, большей частью, шкурки, тушки, 200 тысяч видов яиц птичьих было, 2 миллиона с половиной, 2,5 миллиона видов насекомых. Можете себе представить? Там одних жуков только было 30 тысяч. Вот это гигантская, конечно, коллекция, которая, ну, просто обогатила человечество, да, науку. Ну, вот я где-то читал в свое время, что он был очень застенчивый человек, он так и не женился, но у него были какие-то спорадически появлялись женщины в его жизни. Вот одна из его любовниц его шантажировала, и в это время он часть коллекции продал музею США. Зачем он это сделал, я не знаю. Он парень был не бедный, наверное, мог бы найти денег, чтобы откупиться. Но вот именно тогда с этим связывают то, что он продал часть своей коллекции. Другая была в Британии, конечно. Но вот следующую картиночку нам покажите, пожалуйста. Прожил он недолго, 69 лет. По-моему, в 37-м, в 30-х годах он умер. Вот, видите, он верхом на черепахе. На гигантской. Он вообще так любил эпатировать, несмотря на то, что он был очень застенчивый. Он такой любил иногда эпатажное поведение. У него был экипаж, который запряжали зебрами. Верхом на черепахе мог прокатиться. Так, ну все, едем дальше. Нас попугаи все-таки ждут. И вот это скворцы, белые скворцы Ротшильда. Их осталось очень много. Очень немного. Их осталось, по-моему, в природе около 50 не то штук, не то пар в природе, да, на острове Бали. Там сделали заповедник, хватились, пытаются как-то восстановить численность. Но, слава богу, этот вид скворцов все-таки есть в собраниях. Я их встречал в Пражском зоопарке, во Франкфуртском, по-моему, зоопарке. Вот в нескольких зоопарках мира я их встречал, в Пражском точно. И вот там содержится, ну, еще несколько сотен, вот так по зоопаркам, экземпляров можно насобирать. То есть, в принципе, материал есть, чтобы вот близкородственного скрещивания не было. Ну, я не знаю, удастся ли восстановить его численность. Во всяком случае, в Красной книге он помечен буквами CR. Это, как мы знаем, на грани исчезновения. Ну, действительно, на грани исчезновения. Следующий нам, Александр, покажите, пожалуйста, картиночку. Вот. И это тоже скворец. Это потрясающий совершенно скворец. Это аметистовый скворец из Африки. Посмотрите, какой красавец. Да, он просто переливается, действительно, как аметист, как драгоценный камень. Следующий нам покажите, пожалуйста. Я просто вот набрал вам немножко скворцов. Вот. И здесь редкий случай у скворцов, когда половой диморфизм. Ну, кстати, у скворца Ротшильда тоже. Помните, там у него хохолок какой у самца. Вот. У наших скворцов трудно отличить самца от самки. Так же, как у Майны. Ну, следующий нам покажите, пожалуйста. Вот. А это новозеландские туи. Новозеландские туи – это один из, ну, считается, одна из лучших певчих птиц. Да, вот тут же Брэм, по-моему, говорит, что перед ним там меркнут соловьи европейские. Ну, давайте послушаем новозеландского туя.
5: А мы пропустили канарейку где-то.
0: Канарейку говорящую. А где? Она еще будет, канарейка.
5: А,
0: Подождите.
5: просто она шла в списке.
0: Не-не-не, до канарейки мы с вами еще не
5: А,
0: дошли.
5: хорошо.
0: Она
5: Кого мы слушаем?
0: туи, новозеландский туи там есть у нас, да?
5: Да, есть.
0: Ну,
5: Пусть
0: давайте-ка
5: канарейка
0: послушаем.
5: была раньше, но окей.
0: Ну, ладно.

0: Меня не впечатлило. Вот все, что я искал по новозеландскому туи, как-то, ну, не знаю, может быть, мы с вами предвзяты, да, но все-таки наш скворец, наш певчий дрозд или тем более соловей, какой-нибудь варакушка, мне кажется, намного круче. Но, тем не менее, вот многие считают, что это один из лучших певцов. Семейство медососовых, ну, родина, где они обитают, это понятно по названию, Новая Зеландия, от острова Океании, птица довольно-таки редкая. Ну, здесь вот что я хотел бы сказать, ребят, вот когда мы говорим, да, поют, чем отличается наш соловей или туи? Тем, что они поют много и долго, а петь... Говорят, что Иосиф Кобзона, когда спрашивали, откуда у него вот это вот все, он говорит, откуда он напел, да? Но напеть – это тяжкий труд, столько петь, сколько Кобзон в своей жизни, да? Вы знаете, что соловей вот за это время токовое свое, когда он поет, он теряет до 2/3 своего веса, потому что он не ест в это время, он поет. Это работа, это серьезная действительно работа. Вот. И при этом только половина скворцов допоются до того, что их заметит какая-нибудь самочка, и они образуют семью. А половина скворцов поют пустую, еще неизвестно, выживет ли он после этого. Вот новозеландский туи, он из таких же певцов самозаветных, может петь очень долго. И проводили такой очень интересный заповедник, я не помню, как он называется, а если помнил бы, наверное, не выговорил. У него местное какое-то название в Новой Зеландии. Заповедник, и там провели такой эксперимент. Там 12 территорий взяли, вот 12 территорий определили, на каждой территории свой самец, который поет песню. Вот его территория, вот он самец, и 12 таких территорий. А дальше на каждую территорию приставили 3 наблюдателей, причем 2 из этих наблюдателей, они не знали, в чем смысл эксперимента. Вот, один знал, он просто контролировал ситуацию. Представляете, уже сколько человек, да, 3 умножаем на 12. И дальше что сделали? Смоделировали звукорежиссеры очень сложную песню туй. То есть они взяли песни разных самцов и смонтировали их так, что там получилось очень много колен, очень много. То есть она получилась длинная. Ну, на одном дыхании такое повторить очень тяжело. Вот. А дальше эту песню стали прокручивать всем 12 самцам. То есть поставили громкоговоритель, динамики, и из этих динамиков доносилась вот эта невероятная песня, которую повторить было невозможно. И что началось? И самцы стали проявлять агрессию. Но я понимаю, что обидеть художника каждый может. Они стали накидываться на динамики. Они тут же начинали сами петь, чтобы продемонстрировать. Я тоже не дурак, я тоже умею. Хотя это был не брачный сезон, не токовый, самочек никаких поблизости не было. И вот видите, таким образом ученые поняли, что каким образом... Иногда вот влияет, что такое такая творческая ревность у птиц. Ну, на самом деле, мы понимаем с вами, что это не творческая ревность. А они испугались, что здесь такой певун, что он сейчас всех самок переманит, и нам тут делать будет нечего, да? Ну, кстати, первые поселенцы в Новой Зеландии прозвали эту птицу пастором. Ну, понятно почему. Медососы. Почему медососы? Потому что, конечно, они очень любят нектар, но питаются не только нектаром, так же, как вот и попугаи лори, как птицы-нектарницы. А покажите, пожалуйста, следующее. Вот это, видите, он сейчас как раз будет носиком выпивать нектар. У них такие же щеточки, как у лори на языке, которые помогают этот нектар отправлять в рот, чтобы ни одна вязкая капля не пропала. И следующее покажите. Это дерево коухай, и когда дерево коухай зацветает, оно все покрывается вот такими вот бокальчиками, и в каждом таком бокальчике много сладкого нектара. И вот это все дерево бывает просто буквально осыпано прекрасными синими туи, птицами туи новозеландскими. Так, следующий. Вот он. Туи. Так, следующий. Ага, а это кто? Это кто? Как вы думаете? Нет, это не овсяночка, это не чижик. Ну, кто это? Есть какие-то версии? Это вьюрок. Это не просто вьюрок, а это вьюрок канарский. А мы с вами его знаем под другим именем. Следующее покажите, пожалуйста. Вот из такой птички понаводили кучу других видов. Это канарейка. То есть, есть канарейка. Про канарейку я вам в прошлый раз рассказывал. А теперь давайте послушаем, как канарейка умеет разговаривать.
1: Однако настоящий уникум – это канарейка Пинчи, 1965 года рождения, воспитанная Ириной Георгиевной Двужильной. Когда эта канарейка поет, то между своими трелями она вставляет целые фразы, перенятые от хозяйки. Сказочно тоненьким голоском, забавно растягивая слова, канарейка выговаривает: «Вот какие птички! Какие птички! Миленькие птички! Пинчи, пинчи, пинчи!» и так далее.

0: Ну вот, говорящие канарейки встречаются очень-очень редко, и, как говорят знатоки, многое, во многом успех зависит от высоты голоса того, кто обучает канарейку. То есть, если это мужчина будет басом, то шансов меньше, чем это будет женщина, которая тоненьким голосом говорит: «Ай, какие птички, ай, какие милые». Помните, мы с вами говорили, что канарейк учит петь учителя, учитель сложил песню и подвешивает, ну так же, как и слоням, подвешивает учеников, и там есть своя методика, как это делается. Там часто занавесить надо клетку, чтобы ученик не видел учителя, это свои тонкости. Сейчас мы туда не будем влезать во все эти тонкости, по одной простой причине, что нам с вами, ребята, остался один шаг до попугая. Я вам обещал, что мы его сделаем, да, и мы его сделали, все. Пожалуйста, попугай. Вот он. Фух. Александр, мы дотянули до попугаев, хотя 2 часа. Ну, 5 минут про попугаев поговорим, хотя бы мы начнем этот разговор, да? А, это не просто попугай, это женщина, которая стала знаменитой. А, эту женщину зовут профессор Айрин Пепперберг. Она из США. А, значит, попугая зовут Алекс. Это, наверное, самый знаменитый Жако из всех Жако. Он почил в Бозе в возрасте 30, по-моему, 3 лет. Когда он умер, это был страшный удар по мисс Пепперберг. Значит, здесь вот такая вот история. Вообще-то она сама, по-моему, психолог по образованию, но ее судьба свела с удивительно способным к разговору попугаем Алексом. И она тогда переквалифицировалась. Она стала изучать речь попугаев, она стала ставить очень интересные эксперименты со своим попугаем. И вот как она пишет, она выпустила книжку. Ну, покажите следующую картиночку, пожалуйста, Александр. Вот, вот ее книжка, она была переведена на русский язык. «Алекс и я», она называется, Айрин Пепперберг. Я вот процитирую: «Алекс был необычайно талантливым попугаем, который мог не только произносить более 100 слов, но и использовать их для обозначения разных предметов, цветов, форм, материалов и количества. Он также мог отвечать на вопросы о свойствах этих предметов, сравнивать их между собой, а также выражать свои желания и эмоции. Умер он в 2007 году в возрасте 31 года, но его наследие продолжает в работе Пепперберг и ее учеников». Вот уникальность этих экспериментов заключается в том, что Айрин даже входила с ним в диалог. То есть это был попугай, мог вести со своей хозяйкой совершенно осмысленный диалог. Ну, например, был такой случай. Ей же вначале очень не везло. Ей не давали грантов никаких. Считали, что она занимается какой-то ерундой. Научный мир, все эти там зоопсихологи, орнитологи, они просто над ней издевались. Да? Ну, кто-то такая пришла с каких-то других наук, да и там, в общем-то, не профессор. Да? И лезешь сюда вообще в наши святые науки. Ну, конечно, ее научный мир никак не воспринимал. Грантов ей не давали. И вот однажды она, тогда еще не было компьютеров, она на пишущей машинке, причем у подруги, отпечатала заявку на грант, оставила ее на столе, и в это время Алекс уронил на нее чернила, разлил там что-то, да еще и споганил. И она, когда пришла, она стала ругаться: «Что ты сделал, Алекс? Ты понимаешь, что ты сделал? Я теперь не успею». Вот. И она стала на нее повышенным тоном кричать. И Алекс на нее посмотрел и сказал: «Прости, прости». То есть откуда? До этого он никогда не говорил слово «прости». И тут она вспомнила, при каких обстоятельствах она сама попросила прощения у Алекса, и было это уже несколько дней тому назад. Вот как-то она перед ним тоже провинилась, она его там почесала за ушком и сказала: «Прости, Алекс». Он вспомнил это слово, потому что он уже тогда понял, что оно обозначает, и сказал ей прости, представляете? Алекс мог даже математические нехитрые действия производить, сложение, вычитание, да? Он мог сказать, что какого цвета, да, ему показывали какую-то фигурку или какой-то, какого цвета он был, зеленый, красный, черный и так далее. Он мог определить цвет. Он понимал, что больше, что меньше. Да, ему показывали там две какие-нибудь фигурки, говорит, какая из них больше, вот это больше. Он показывал и говорил. То есть он демонстрировал уже какое-то образное, абстрактное мышление. И когда, наконец, ей удалось доказать, просто она публично стала демонстрировать этим ученым мужам эти все свои эксперименты, они вынуждены были признать, что да, это действительно так. Книжка ее стала бестселлером, ей, конечно, стали давать гранты, она получила должность профессора. Вот я сейчас ищу. Кстати, она была у нас в России. Гутенберг отмечена. Вот я все свои растерял, все свои. Сейчас. Да, самое главное, я вам забыл сказать, ребят. Значит, в чем успех методики обучения разговора, которую применила Пеппербург? То есть она сделала то, до чего раньше не додумался никто из великих ученых мужей. То есть она ввела в процесс обучения третьего. Ну, мы знаем несколько мотиваций, да? Когда мы учим животное, то у животного должна быть мотивация чему-то научиться. Пищевая мотивация, игровая мотивация, да, например. Пищевая мотивация – это когда положительное подкрепление. То есть, когда, ну, молодец, на конфетку. Кнут и пряник, грубо говоря. Вот если вы обратили внимание, цирковые дрессировщики с медведем, например, или слоном, или с лошадью, они всегда что-то достают из кармана тайком и суют своему любимцу. То есть, они закрепляют. Это закрепление называется, положительное подкрепление правильного действия. Да? Есть отрицательное подкрепление, это наказание или символ наказания, тот самый кнут. Но Айрин ввела третью мотивацию, то есть она в процесс обучения вводила еще третье или четвертое лицо, ну, как правило, это были тоже люди, и делала вид, что она этих других учеников тоже обучает каким-то словам и разговору. И когда они ошибались или когда-то у них что-то не получалось, то Алекс, он хлопал крыльями, говорил, идиот, да-да-да. И как-то он старался им показать, что я умнее, вот я-то знаю, как это надо. И оказалось, что это совершенно потрясающая мотивация. Дело сразу стало двигаться вперед. Вот я сейчас вспоминал какой-то случай, тоже очень интересный, и знаете что? Владельцы говорящего попугая потом рассказывали, к ним приехала телевизионная группа, а дело в том, что попугаи, они такие ребята, они еще не всякий раз по команде говорить будут. Вот. И телевизионная группа целый день сидела, ждала, что они будут разговаривать, никто из них не проронил ни слова, вредные оказались попугаи. А потом, ну ладно, стали сворачиваться, и камермен, этот ассистент оператора, запутался в проводах, упал, и попугаи радостно засмеялись человеческим смехом, а один из них сказал: «Упал! Упал!» Вот. Ну, было очень весело, потому что камеры не были включены, и все это как бы ушло в корзину, что называется. Вот такая вот история. Мы вернемся к госпоже Пиппербергк, к ее очень интересным экспериментам, потому что о них, конечно, было бы интересно поговорить отдельно. Кстати, у Зориной есть потрясающая статья, написанная хорошим человеческим языком. О ней она написала ее со своими ученицами. Так что погуглите, поищите, может быть, найдете. То есть, если вас тема заинтересовала, вам будет интересно. Ну вот, 2 часа мы с вами провели. Спасибо тем, кто не умер от скуки, и тем, кто с нами дотерпел до конца этой нашей скучной беседы. Единственное, что могу для вас сделать, ответить на вопросы. Если буду. Александр, есть вопросы?
1: Да, немного есть.
0: Ну, давайте.
1: А Все, что у нас было запланировано по слайдам попугаев, мы переносим на следующий раз.
0: Да, ну давайте, Александр, давайте так пролистаем ребятам, чтобы они как анонс, да?
1: Анонс? Вот,
0: ну, как анонс, пролистаем, что у нас будет дальше. У нас будет Жако. Давайте я расскажу, что мы не успели. Мне казалось, я в 2 часа уложусь.
1: Как? Тут очень, очень много слайдов, тут никак в 2 часа нельзя уложиться. Никак.
0: Ну да. Ну, давайте посмотрим дальше. Просто бух-бух-бух, вот так вот на скорости. Видите? Это же. Ой! Ну вот это, пожалуйста, Александр, назад, верните, назад, назад, назад, назад, назад, назад. Александр! Вот. И давайте послушаем. Это потрясающий хит. Это. Ворона Каркар. Это попугай Григорий. Ребят, наберите в Ютубе или где-нибудь.
1: Что надо поставить?
0: А ворона Каркар. Попугай Григорий. Видите?
1: Так, я не могу найти. Попугай Григорий или ворон. Это два разных.
0: Попугай Григорий.
1: А потом ворона Каркар?
0: А попугай ворона Каркар есть?
1: Да. Так что.
0: Вот давайте ворона Каркар послушаем. Это поет попугай Григорий. Тяжелый рок любите?
1: Так, подождите. Есть попугай Григорий Ксюша 1, а есть
0: Нет,
1: попугай...
0: ворона Каркар.
1: Хорошо. Сейчас переключу.
2: Ворона Каркар! Ворона Каркар! Чё орёшь? Каркар!
0: Вот такой вот попугай, поищите, это его хозяин. Это вот, ребят, к тому, что попугаи говорят по делу. Попугай Григорий все время говорит, давай поцелуемся. И целует хозяин, давай поцелуемся. Пуся пришел, это не Пуся, а Пуся когда придет, то есть он вступает в диалог. Найдите, там очень много в интернете этих роликов с говорящим попугаем Григорием. Так, ну давайте пролистаем тогда быстро дальше, что у нас еще будет. Вот, это Жако. Дальше, дальше. Есть там так называемые, вот это Жако в таких вот мощных компаниях. Мы раскроем несколько секретов, которые касаются содержания попугаев. Это так называемые дальше следующие королевские Жако. О них очень много легенд. Видите, красного цвета такие Жако. И это не морфа. Я вам расскажу, что это такое. Это потрясающие красоты попугайчики, травяные попугайчики, тоже их разных много видов. Видите, какие лазоревые, травяной попугайчик, золотобрюхий, вот там дальше будет. Вот, мы с вами о них поговорим. Это все Австралия. Это маленькие попугайчики, они, по-моему, даже немножко меньше. Поговорим о лазоревых. А это что такое? Как вы думаете? Это тоже попугаи. Покажите следующее. Это волнистики. Это наши любимые волнистики. Маленькие, но очень симпатичные, очень смышленые попугаи. Вот видно, что самка от самца как отличается. Видите, над клювом голубой. Это самец.
1: А мы будем что-то еще слушать сегодня?
0: Нет, слушать больше не будем. А дальше у нас пойдут, ну, наверное, все. А то вот сейчас мы спалим все, а у нас там дальше будут ара, будут амазоны, будут кокоду, будут розеллы, будут неразлучники, будут сенегальские попугаи, благородные попугаи. Вот это вот все мы у нас начнем с попугая в следующий раз и попугаями закончим. Все, теперь можно вопросы. Если
1: так,
0: есть.
1: Аудио у нас осталось 4 штуки.
0: Я их переберу потом, Александр, я их
1: хорошо,
0: дополню
1: хорошо.
0: Еще.
1: Да. Читает стих.
0: Спасибо.
1: Ксюша и Кеша.
0: Да, там попугай стихотворение читает с выражением. Там много чего у нас будет.
1: Хорошо. Значит, этот эфир будем назовем по-другому потом.
0: Да, мы его по-другому назовем. И хорошо. Через 2 недели у нас все это нам предстоит.
1: Да. Вопрос. Были ли какие-то исследования, что больше предпочитают самки лирохвостов и других пересмешников, конкретные более красивые звуки или разнообразие? Сколько разных самец выучил? Количество?
0: Вы знаете, я не встречал каких-то серьезных исследований на эту тему, потому что, ну, я не думаю, что так узко надо ставить вопрос. Почему только лирохвостов? Вот у многих птиц вот эти вот токовые песни очень сложные, сложнейшие. У того же соловья, да, у воракушки, там, у тенора, у скворца, кстати. Там же свои колена, там свои построения. Там, и что больше нравится дамам, я предполагаю, что, скорее всего, это на любителя, да? Вот, может быть, какой-то самке больше понравится вот это, что-то понравится другой самочке. Я не знаю, понимаете, мы стоим сейчас только в начале, вот мы человечество, я имею в виду, мы говорящие обезьяны, да? Мы стоим только в начале этого пути, и вот та аппаратура, которую мы располагаем, она только-только позволяет нам делать первые шаги. Потому что мы даже не понимаем еще языка птиц. То есть мы понимаем, что там есть такие огромные сегменты наши, нами совершенно не изученные. Но они есть. Они однозначно есть. Вот. Но я пока никак... Понимаете, это было бы сенсацией. Но я такой сенсации пока не слышал. Ну, вот как-то так.
1: Следующий вопрос. Мозг голубя сильно отличается от мозга ворона. Почему голубь, в кавычках, глупее ворона?
0: Ну, друзья мои, это предубеждение, что голубь дурак. Он совсем не дурак. Голуби очень неглупые птицы. Я вас уверяю, очень неглупые. Это вам скажет любой голубятник, который с ними имеет очень близкий контакт. Мозг голубя, да, наверное, отличается там каким-нибудь количеством нейронов, может быть, от мозга Врановых. Конечно, голуби не справятся с такими сложными задачами, которые ставят Врановым в эксперименте, но они совсем не дураки. Дело в том, что здесь еще вот голубей в свое время как-то очень незаслуженно обидели, и когда было их слишком много в городах, кто-то их прозвал летающими крысами. Да, то есть тут отрицательные коннотации как бы налицо, и люди радостно подхватили, что от голубей зараза. На самом деле зараз там не так много. Ну, орнитоз там, ну, в основном все болезни, которые голуби переносят, они не антропозоносные. Они только друг другу передают. И то, если скудеет кормовая база и близкородственное скрещивание. Вот. А так, ну вот спасибо, что вот вы мне такую тему подбросили, и я думаю, что мы на эту тему пообщаемся. Так, будем развенчивать некоторые мифы относительно голубей. Наверное, стоит.
1: В передаче «Факультет ненужных вещей» рассказывали про язык птиц и говорили, что у одного вида, но на разной территории есть свой диалект. А проводился эксперимент с европейскими и американскими серыми воронами. Что думаете по этому поводу?
0: Ну, вполне возможно. Если у косаток даже не столько диалекта, сколько даже вот у нас у людей это называется язык. Да? Мало того, у нас язык напрямую связан с мышлением. Даже такие работы были язык и мышление. Да? То есть наш культурный код во многом обусловлен нашим языком. Ну, а у косаток, косатки с разных частей света, они не понимают друг друга, вообще не понимают друг друга. А почему этого не может быть у птиц? Почему этого не может быть у Врановых? Если это сложная коммуникация, да, из огромного количества сигналов, то, конечно, да, диалекты будут возникать обязательно. Это же все-таки это язык. Это биолингвистика, вот недаром все-таки это наука биолингвистика.
1: Комментарий по поводу черных ворон. Недавно видела похожую птицу. Причем рядом ходил грач. Я сфоткала, а отправила в чат бёрдвотчеров. Мне там ответили, что это молодой грач.
0: Ну, профессор Константинов, наверное, в чем-то был прав, но, понимаете, молодой грач, безусловно, он отличается от взрослого грача. У него не такой крутой вот этот вот лоб, да, у него клюв слегка изогнут, у него клюв белый у грача, кстати. Даже в народе была такая, как это, в фольклоре, я помню, почему у грача клюв белый.

0: Да, она уже пожилая женщина-то. То есть вот эти вот все опыты с Алексом, о которых я вам говорил, это, по-моему, 70-е, 80-е годы. Она, кстати, приезжала в Петербурге у нас, выступала в 19-м году, дай бог памяти. Вот, то есть она гастролировала по миру, как-то вот популяризировала свою деятельность. Но, понимаете, вот такого талантливого ученика, как Алекс, еще поискать нужно. Не нашла. Будем о Жако говорить. Если вас очень интересует, я поищу информацию, вот что сейчас. В следующий раз мы же продолжим. Мы с нее и начнем как раз. С Алексом и профессора Пепперберга.
1: А последний вопрос. Тысячи видов птиц ведут такой же образ жизни, как попугаи. А как так получилось, что они такие умные?
0: Не понял вопрос. Тысячи видов птиц ведут такой же образ жизни,
1: Как
0: как...
1: попугаев. Но как так
0: Ну.
1: получилось, что они такие умные?
0: А, я понял вопрос. Да.
1: Почему
0: То есть
1: попугаи?
0: эволюционно, почему попугаи вот выделились, да, так в отдельную группу, которая стала очень умной. Ну, я, честно говоря, никогда на эту тему не задумывался. А почему врановые? Пожалуйста. Ну а почему врановые выделились? Хотя, ну, похожий образ жизни ведут другие какие-то, может быть, птицы, да? Я думаю, что вот это вот развитие когнитивных способностей, оно, может быть, не всегда связано с эволюционным процессом. Потому что эволюционно, с точки зрения эволюции, вовсе не обязательно быть очень умным. Зачем? Может быть, даже вредно быть шибко умным. Вот у тебя есть четкая программа. Ты выжил, ты успешный вид, ну и прекрасно, потому что, посмотрите, какая-нибудь Готерия, да, ящерица, которая пережила там динозавров, бог знает кого. Она что, самая умная, что ли? Да нет, довольно тупая ящерица, а пережила всех. Вот, потому что у нее нормальная такая экологическая ниша, на устойчивый такой или какие-нибудь там, я не знаю, пластичные виды. Нет, я думаю, что здесь, видимо, что-то другое работает. Надо подумать над этим.
1: Да, Александр, большое спасибо. Наши слушатели
0: Спасибо всем.
1: вас благодарят за очень интересный эфир. Увидимся с вами через 2 недели.
0: До скорой встречи, друзья мои. Всего доброго. Спасибо, что дотерпели до конца. Счастливо, Александр. Спасибо
1: Да,
0: вам огромное.
1: до свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Сегодня хотелось бы рассказать вам немного про историю народа майя в новое и новейшее время, то есть с 16 века и до сегодняшнего дня. Наверное, для многих из вас майя – это нечто, ассоциирующееся там с пирамидами, с концом света в 2012 году, с иероглифической письменностью, расшифрованной Юрием Валентиновичем Кнорозовым, отечественным ученым. Да, и на самом деле я часто слышу вопрос от неспециалистов, а типа, куда исчезли майя? Да, они никуда не исчезли, они живут и здравствуют. Живут они преимущественно на территории полуострова Юкатан и в Гватемале, также Белизе, ну и частично там в Сальвадоре, Гондурасе. Сегодня я буду рассказывать в первую очередь про юкатанских майя в силу того, что это из всех этнолингвистических групп, принадлежащих к этой, да, языковой семье, она наиболее гомогенная, и у нее такая наиболее, может быть, интересная, поддающаяся каким-то генерализациям история. Начнем мы с испанского завоевания, да, то есть того момента, когда у нас заканчивается история народа майя и государств, да, каких-то политических государственных образований майя, самостоятельных, и начинается период истории, непосредственно и неразрывно связанный с их взаимодействием с испанской культурой, с испанской европейской, да, христианской католической религией, европейским способом хозяйства, экономическими практиками, социальными и так далее. Собственно, как многие из вас, наверное, знают, в 1492 году, 12 октября, Колумб открыл Америку. Ну, на самом деле, не открыл, но неважно, да, для массовой экспансии европейской цивилизации, политической, экономической, это сделал именно он. И, соответственно, Юкатан, полуостров Юкатан, расположенный между Мексиканским заливом с запада и Карибским морем с востока, европейцы, испанцы обнаруживают даже раньше, чем саму материковую часть Мексики. В 1516 году у нас появляются первые сведения, да, в 1517 уже идет первая экспедиция и так далее. Да, то есть Эрнан Кортес, завоеватель Мексики, прибывает на Юкатан в 1519 году, и он далеко не первый. Однако известно, о Юкатане было мало. Испанцы затрагивали его лишь по касательной, по побережью. Да, вступали либо в меновые, либо в конфликтные контакты с местным населением. И было не очень понятно, зачем туда, в принципе, плыть, да, поскольку испанцев в первую очередь привлекали возможность обретения драгоценных металлов, каких-то, да, там, предметов роскоши, золото, серебро, жемчуг и так далее. И Юкатан в этом плане похвастаться особенно ничем не мог, поэтому довольно долгое время он оставался вне внимания конкистадоров. Да, то есть, если Кортес захватывает Теночтитлан, и уже начинается полноценная конкиста той территории, которая сегодня включает в себя Мексику, а также страны Центральной Америки и часть южной территории современных Соединенных Штатов Америки, да, то на Юкатан конкиста приходит непосредственно только в 1526 году. Связана она с именем Франсиско де Монтехо. Это был один из ближайших соратников Эрнана Кортеса, которого он отправил к королю Карлосу со своими письмами-реляциями, со своими подарками, да, в виде золота, которые принесли ему посланники Монтесумы в начале завоевания Центральной Мексики. Да, он получает у короля, да, соответствующее разрешение на завоевание этой территории, обращение ее населения в христианство, и соответствующую дальнейшую экономическую эксплуатацию. Интересный момент, что для того, чтобы получить деньги на это предприятие, да, а «Конкиста» по большей части была таким предприятием частным, они прибегали, да, к таким умозрительным теориям о том, что вот Юкатан так расположен географически, да, что там обязательно должно быть золото. Да, была теория такая в древнем мире, в средние века, о том, что там в зависимости от угла падения солнечных лучей образуются те или иные там драгоценные металлы в почве. И вот, соответственно, поскольку на Юкатане очень жарко, да, там, соответственно, обязательно должно быть золото. Ну, ты, соответственно, получает он разрешение, финансирование на эту экспедицию, и начинаются первые попытки завоевать Юкатан. И тут испанцы сталкиваются с достаточно необычной для себя ситуацией, да, в которой индейцы им оказывают очень сильное сопротивление. Да, конкиста Юкатана – это, в принципе, одна из самых продолжительных завоевательных, так сказать, операций испанцев в Новом Свете, да, которая может сравниться, ну, наверное, разве что с завоеванием там, центрального и южного Чили, с Арауканией, да, поскольку, по сути, длится она довольно долго, с 1526 по 1548 год, если считать там, по последнему крупному восстанию индейского населения. И надо сказать, почему. Да, потому что центральную Мексику Кортес завоевывает достаточно быстро, потому что, да, у нас есть сильная центральная власть в лице Теночтитлана, которая оказывает да, достаточно сильное давление на своих вассалов, требует с них дань, требует с них там, рабов для жертвоприношений. Многим это не нравится, поэтому с помощью дипломатических ухищрений Кортесу удается заручиться поддержкой. Да, там, где Теночтитлан штурмовали в 1521 году, там 1500 испанцев, там же было несколько десятков тысяч индейских союзников. Да, то есть фактически Мексика была завоевана руками самих мексиканских индейцев. Да, Кортес всем этим, по сути, только руководил. На Юкатане нет такой сильной центральной власти. Да, Юкатан, полуостров Юкатан разделен между рядом конфликтующих между собой политий. Да, ни одна из которых на этот момент, на первую половину 16 века, не обладает абсолютным доминированием. Где-то испанцев встречают, ну, хлебом с солью, условно говоря, где-то их встречают стрелами, да, и копьями, крайне неприветливо. Ну вот, и, соответственно, это приводит к тому, что завоевание Юкатана очень сильно растягивается. Первые две экспедиции у нас заканчиваются крахом. Монтехо уезжает в центральную Мексику, где он получает, ну, условно назовем это поместье, да, вот, соответственно, Кортеса. И уже его племянник и сын, да, Франциско Монтехо младший, они там все Франциско Монтехо, начинает собирать новую экспедицию. Да, и здесь он уже начинает применять практики, свойственные всем практически завоевательным походам в Америке. Они набирают огромное количество вспомогательных, да, там, и носильщиков, и воинов из местного индейского населения. Да, то есть нужно понимать, что в конкисте Мексики, как я уже сказал, огромную роль сыграло местное население, и они довольно часто принимали участие, да, в походах на периферийные территории, да, на север Мексики, на юг, на территорию нынешних стран Центральной Америки, и на Юкатан тоже. Да, довольно много удалось набрать индейцев, да, которые Монтехо в этом помогали. Также ему удается перетянуть на свою сторону один из крупнейших кланов, да, условно назовем это так, Юкатана, и, соответственно, с помощью этой поддержки, да, заручившись, да, посредством такой дипломатии и силовой поддержки, да, помощью местной знати, да, им удается Юкатан подчинить. Также этому способствовали очень сильные эпидемии, неурожаи, голод, которые прошлись по территории полуострова в 1530-е годы. Поэтому вот 1542 год, основание на месте майяского города Тхо, города Мерида, да, нынешняя столица штата Юкатан, считается такой конечной точкой в конкисте полуострова. Надо сказать, что не только военно-дипломатическими средствами пытались испанцы этой территории территории завладеть. Стоит упомянуть миссию 1535 года францисканского монаха Хакобо де Тестера, который прибыл на западное побережье Юкатана в район поселения Чампатон и, соответственно, со своими товарищами-францисканцами, да, вот молитвой, скромным образом жизни он пытался обращать индейцев в христианство. Он заслужил их расположение, да, но поскольку интересы церкви и интересы конкистадоров часто не совпадали между собой примерно никак, конкистадорам удалось пустить слух, что он там чуть ли значит, не пытается индейцев обмануть для того, чтобы завладеть их женщинами и так далее. Ну, вот, и, в общем, плохо эта история закончилась, и в итоге Юкатан же завоевывался военными средствами. Однако, да, поскольку территория очень такая мозаичная в политическом плане, не удается все это умиротворить, да, сразу. 1540-е годы, вот начиная с основания Мериды в 1542 году и заканчивая 1548, это череда из трех восстаний, преимущественно происходящих в центрально-восточной, да, части полуострова, да, в рамках которых индейцы пытаются сопротивляться новым испанским порядкам, да, про которые я подробнее расскажу чуть позднее. Можно сказать, точку завоевания зоны майя испанцы поставят только через 150 лет. В 1697 году это завоевание региона Петен-Ица. Ну, это, соответственно, нынешний департамент Петен в Гватемале к югу от полуострова Юкатан, где на протяжении 150 лет сохранялась независимая майяская полития, которая там сохраняла какие-то свои исконные, да, доиспанские обычаи, религиозные практики, политические практики и так далее. Их пытались завоевывать, их пытались вовлечь вот в эту вот испанскую имперскую систему через миссии монашеские, да, но это все не удавалось очень долгое время, только вот в самом-самом конце 17 века удается эту территорию завоевать. Наверное, стоит немножко сказать о географии Юкатана. Да, что такое Юкатан? Я уже сказал, что это полуостров, который у нас выдается в Карибское море. Соответственно, с одной стороны у него Мексиканский залив, с другой стороны Карибское море. Юкатан можно условно разделить на северо-запад. Да, это то место, где у нас расположена столица. Мерида, где у нас расположен крупнейший торгово-портовый комплекс, ну, в принципе, до середины 19 века. Это Кампече, ныне это столица одноименного штата, который появляется в начале 1860-х годов. Да, когда я говорю штат Юкатан, там до середины 19 века я имею в виду всю территорию полуострова, потому что он административно и генерал-капитанство испанское, и штат республиканский, они объединяли весь полуостров. Да, соответственно, северо-запад. Это территория, наиболее населенная европейцами, наиболее быстро включающаяся в процессы социально-экономического развития, наиболее подверженная метисации, да, то есть кровосмешению и смешению культур, да, между майяским и испанским населением. Такая наиболее динамичная. Еще раз, там у нас два основных городских центра, это Мерида и Кампече. В центрально-восточной части полуострова располагается город Вальядолид. Да, так называемая Султана Востока, как ее называли. Это один из ключевых городов, основанных испанскими конкистадорами, да, в зоне с абсолютным преобладанием индейского населения. И, соответственно, в зоне, где у нас наиболее в жесткой, скажем так, форме имплементировались испанские социально-политические, социально-экономические практики, характерные там для 16 века, и там же они встречали, естественно, наибольший отпор. Да, и, в принципе, эта зона, она такая немножко маргинальная, да, там заканчиваются, по сути, обжитые территории, начинаются дикие джунгли, вот, и, соответственно, индейцы, которые были недовольны испанским правлением, испанским присутствием, они очень часто туда убегали, и практика эта сохранялась вплоть до начала 20 века и в какой-то форме сохраняется до сих пор. И, соответственно, на крайнем юго-востоке полуострова расположен не то чтобы город, но очень важный с торговой и стратегической точки зрения пункт. Называется он Бакалар. Да, это форт. Да, изначально был на реке Ондо, которая разделяет, ну, ныне по ней проходит граница Мексики и Белиза. Да, и, соответственно, это место тоже в дальнейшем для нас будет очень важно. Итого у нас образуется такой вот треугольник, да, Кампече, Мерида, Вальядолид. Да, вот в этом вот треугольнике у нас сосредоточена основная социально-экономическая, политическая жизнь. И на юго-восточной периферии у нас расположен форт Бакалар, да, который является такой задней дверью в испанский и потом в мексиканский Юкатан.

0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья, в эфире передача данных. Меня зовут Баченина Мария. И гром и молния на ваши головы, или как там пираты говорят. Мы сегодня будем говорить о громе, о молнии, а точнее, конечно, о молнии. Потому что в моем сознании грома, точнее, молнии без грома не бывает. Я сейчас все спрошу, все выясню. И мы пригласили для этого в студию кандидата физико-математических наук, заместителя директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики, в студии «Комсомолки» Александр Костинский. Александр Юрьевич, здрасте.
3: Здрасте, спасибо, что пригласили.
2: Вам спасибо, что пришли. Я, когда готовилась, первый вопрос, который возник, неужели так реально важно изучать молнию? Заголовки, самая большая загадка, вызов науки и так далее и тому подобное. Что в ней такого, что мы вокруг нее пляшем? Точнее, вы ученые.
3: Ну, давайте, у вас два вопроса, да?
2: Да, я
3: про
2: такая,
3: загадки,
2: да.
3: А первый вопрос, почему важно? Ну, я хочу сказать, что важность молнии осознают все, подумав 10 секунд. Почему? Потому что это просто защита твоей дачи, твоего дома, твоего самолета.
2: И жизни которым даже ты, иногда,
3: и жизни, да?
2: Да.
3: Молния – это самое частое опасное явление в мире. Как ни странно. Обычно про молнии рассказывают, когда есть какая-то уж очень страшная история с ней случилась, с людьми там, или с животными. Но вот мы с вами разговариваем, каждую секунду 100 раз на Земле происходят молнии. То есть приблизительно 6 раз на расстояние километр бьет молния в среднем в наших широтах. А это означает, что вообще говоря, все здания и сооружения потенциально, особенно высокие, подвержены опасности. Опасность какая? Ну, для человека или животных это, вообще говоря, прямое попадание молнии – это смерть. Известны случаи, когда погибало до сотни животных от одной вспышки молнии. Это в основном овцы, потому что стадные животные, они во время грозы сбиваются вокруг вожака. И ну, животные, так же, как и люди, они хотят спрятаться под деревьями. Часто там в поле где-нибудь одинокое дерево. Вот такой случай был, когда ударила молния, довольно мощный разряд, и погибло 100 животных.
2: Для меня молния, вот мое сознание как рисует, что-то точечное, ювелирное, бьющее во что-то, вот знаете, такое одно, тонкое и звонкое, а тут отара овец.
3: Молния – это очень высоковольтный, то есть напряжение молнии, оценивается 50-100 мегавольт, 50-100 миллионов вольт. Токи молнии во время главного удара – это от 30 до 300 килоампер, до 300 тысяч ампер. Когда он бьет, вот, если еще Земля имеет большое сопротивление, то ток не уходит сразу в Землю, он растекается.
2: Я слушателям скажу, чтобы они имели возможность сравнить. Друзья мои, в нашей с вами обычной розетке 4,5 ампера. А теперь сравните.
3: И 220 вольт.
2: И 220 вольт, да? Почувствуйте разницу.
3: Которая тоже может убить и вообще совать туда пальцы.
2: Ой,
3: не
2: меня,
3: нужно.
2: Ой, меня, знаете, вот меня спрашивают, в какие передряги я чаще всего попадаю? Всю жизнь меня бьет током. Всю жизнь.
3: Ну, это, слава богу, не молния.
2: Меня било так, что мало не покажешь, да, слава богу.
3: То же самое и для людей, да, поэтому не только для животных. Ток растекается, потенциал большой. Особенно, я же говорю, если грунт имеет большое сопротивление, и ток не может сразу уйти.
2: Это каменная какая-нибудь почва?
3: Ну, специально для этого заземление глубоко делают. Это специальное дело. Ну, нельзя сказать, что это очень сложно, но это сложно, и вообще лучше, чтобы это делали ученые.
2: Вот на дачах лучше или к специалистам,
3: инженер,
2: да,
3: конечно,
2: обращаться?
3: Конечно. Ну, смотрите, если вы неправильно сделаете заземление, то вы просто заведете молнию себе домой. К этому надо относиться очень серьезно, да. И поэтому, вообще говоря, очень многие люди, ну, одни этого не понимают, потому что это событие все-таки, чтобы дом сгорел от молнии, от удара молнии, это довольно редкое событие. Ну, и люди всегда полагаются на авось. Но если вы дорожите своим домом, то, во-первых, не ставьте над ним большую антенну, если у вас нет защиты, потому что ровно эта антенна и будет
2: привлекать
3: то место, куда, ну, с которой поднимется разряд. Потому что как поражаются большие сооружения? Это очень важно. Например, Останкинская башня. Да? Грозовое облако подходит к высотному сооружению, И своим электрическим зарядом наводит очень большой потенциал, достаточный для того, чтобы с Останкинской башни, допустим, родилась восходящая вверх маленькая молния, которая, попав в грозовое облако, порождает уже настоящую
2: Получается,
3: молнию.
2: Подходит, значит, облако напитывает вот эту нашу иглу. Игла впитывает, потом уже впитываться некуда. И как стрельнет, а ей в ответ «на!» И вот понеслось.
3: Да, да, именно, ну, можно, да, можно
2: и
3: так.
2: Ну, это я так, чтобы
3: да, поняли. Да, можно, да, и понеслось, и так несется 30 раз приблизительно в году.
2: А самолеты?
3: Вот это тоже очень важная вещь, вот, и это более опасно, потому что, ну, если вы в здании находитесь, то вы более или менее защищены во время дождя, все-таки этот ток, скорее всего, растечется. Может быть, и подожжет здание, но вы можете убежать. А если авария в самолете, то...
2: Куда бежать-то?
3: Были такие крупные аварии в начале, когда молния поджигала бензобаки, и гибли все люди. Научились защищать это. Вообще, если взять пассажирский самолет, который в среднем летает 3000 часов в год, то в него один раз в год бьет молния. Это не точно. Не точно, что в него бьет, потому что самолет, как и высотная башня, порождает молнию сам. Казалось бы, ну, средний самолет там 40-50 метров в длину, а башня 500. Почему так? Дело в том, что башня все-таки далеко от облака.
2: А самолет
3: прямо к облаку подлетает. И на нем наводится такой же большой потенциал, который может порождать, как говорят ученые, вот этот самый лидер, который порождает молнию. Если вы внутри самолета, когда в него бьет молния, ничего не происходит. Почему? Потому что там нет разности потенциалов. Он получает большой потенциал от молнии. Разность потенциалов есть вообще. Ну, конечно, я не точно сказал, вообще нет, но она небольшая. А внутри самолета почти нет. Так же, как и внутри автомобиля. Это так своеобразная клетка Фарадея получается, которая защищает. Но приборы на самолете, стекла самолетов, ну или, не дай бог, попадет в двигатель или в бензобак, вот они не защищены, и этот ток может, так сказать, породить аварию. Более того, каждый удар в молнии, если он зафиксирован экипажем, самолет должен становиться и останавливаться внизу, его должны осматривать, что не причинены какие-то... Большой вред самолету не причинен.
2: Я не могу удержать, чтобы не спросить, а где взять второй потенциал? Не то чтобы я хочу какую-то катастрофу устроить, но просто вы говорите, машина с одним потенциалом, в розетке два. Это знает, ну, вроде каждый, даже если не понимает, о чем речь. Поэтому ток и бегает между двумя разницами. А у нас в самолете один, в машине один, а где взять второй?
3: Когда у вас, например, та же молния, вот мы говорили, когда она поражала там живот, да?
2: Ага.
3: То когда у вас растекается ток, то у него есть сопротивление. Да?
2: Да.
3: Сопротивление.
2: Земля, например.
3: Земля, да. И разность потенциалов, если у вас большое сопротивление земли, или вообще там достаточно, она возникает из-за того, что именно она толкает ток. Поэтому если вот между вашими двумя ногами
2: так.
3: уже будет разность потенциалов, потому что вы не металл. Да, и эта разность потенциалов будет... Почему, например, говорят, это называется шаговое напряжение? Почему, например, в грозу, если вы попали где-нибудь в поле, ни в коем случае не надо прятаться под деревом? Потому что если на поле есть дерево, то, вообще говоря, так же, как и на Останкинской башне, приближающийся разряд молнии, он заставит именно с высотного сооружения или с дерева, в данном случае, подняться вот так называемому восходящему лидеру, такую маленькому разряду, маленькой молнии. Есть очень высокая вероятность, что он перехватит молнию. Поэтому вам лучше вымокнуть, свернуться калачиком, полежать, но вы
2: на земле живут. С сусликой.
3: Да, и, боже упаси, купаться в море в грозу.
2: В дождь так тепло купаться. Вот я сама купалась,
3: конечно,
2: много раз.
3: Конечно, конечно. Почему?
2: Дурная
3: вода
2: главная.
3: Проводящая. Вода проводящая, и поэтому даже если не в вас попадет молния, а на расстоянии до 100 метров, то когда она растекается, там есть потенциал. Вода
2: тогда
3: еще
2: убьет
3: хуже.
2: Точно, даже если 100
3: ну,
2: метров?
3: Ну, на каком расстоянии, ну, тряханет-то точно.
2: Ох ты, боже мой. Смотрите, а вот что не совсем я понимаю. Стою под деревом во время грозы, но я его не трогаю, не обнимаю это дерево. А, то есть вот именно фишка в том, что электрический заряд растекается в этом глаголе.
3: Конечно,
2: глаголе,
3: но
2: да?
3: он же большой, понимаете, большой ток. Не может быть. Одно дело, когда ток даже большой течет по проводам.
2: Да, он там
3: провода, а запер. Дерево – это не провод, поэтому ток не может уйти прямо там в ствол. он начинает растекаться. И как он растекается, зависит от того, как там вода. Ведь разряд идет по воде, идет по поверхности...
2: Кроны и ствола.
3: Конечно, ствола. И, там, именно, и, соответственно, тех людей, которые там, он может поразить. А, кстати, я на второй вас вопрос не ответил по поводу, что ж там чудесно. Вот смотрите, я рассказал, и вроде все понятно. Есть высотное сооружение вроде Останкинской башни, и оно как бы действует как такой молниеотвод.
2: Да, да.
3: Ха, но вот чудесность молнии и в том, и непредсказуемость, и почему ученые так долго разбираются, что бывает, когда молния сверху спускается, нисходящая молния, так называемая, из облака, нисходящий лидер молнии, и он может ударить в середину башни. То есть он идет над башней, но с башни все равно ему навстречу поднимается восходящий лидер, такая маленькая восходящая молния, а разряд бьет вплоть до середины башни. Вот известные разряды, по-моему, 340 или 360 метров от земли в Останкинскую башню, а она 540.
2: И то есть почти в середине. Что случается?
3: Ну, случаются всякие непредвиденные события. Если там, не дай бог, есть люди работают, да, то это может быть вплоть до гибели. Поэтому там стоят специальные системы предупреждения.
2: Физик Александр Костинский в студии «Комсомолки». Говорим сегодня про молнию. Никто не отключается. Вернемся.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы продолжаем. Это передача данных. Мария Баченина у микрофона. В студии кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский.
3: Сейчас существует такое наставление для больших парусных кораблей. Тут-то ты не уберешь мачты с корабля. Они все сотовые телефоны и электронику засовывают в отключенную печку как раз СВЧ.
2: Главное, чтобы потом ее не включили, забыв там внутри телефоны.
3: Да. Это правильно. Это правильная вещь, да, что это может быть.
2: Гром же всегда до молнии.
3: Нет.
2: После?
3: Смотри. Нет, сейчас я вам скажу.
2: И с дождем это всегда или нет? Сразу спрошу.
3: Нет, смотрите, ну, дождь – это проявление грозового электричества. Это в грозу. Что такое гром? Когда у вас такой страшный ток, он очень быстро нагревает тонкий канал. И от него идет ударная волна, которая превращается в звуковую. Гром всегда сопровождает молнию. То есть это свойство канала молнии быстро расширяться нагретого канала. Поэтому у любой молнии есть гром. Да, если вы даже искорку вот вы возьмете и возьмете шокер, да, то он же шумит. Конечно.
2: Да, он трещит.
3: Это и есть шум расширяющегося газа. Вот поэтому всегда есть гром. Но гром всегда приходит к нам после молнии. Почему? Скорость звука 340 метров в секунду, а скорость света 3/10^8 метров в секунду.
2: То есть быстрее.
3: Гораздо. Поэтому расстояние до молнии, как люди определяют, мигнуло и считают секунды, а потом умножают на 340.
2: А знаете, о чем хочу спросить? Для кого молния опасна? Сейчас расшифрую. Было уже сказано, под деревом не стойте, не бегайте, вылезьте из воды, зайдите в квартиру, не открывайте машину. Но, может быть, есть какие-то четкие характеристики, кого она бьет больше или сильнее? Женщин, мужчины, дети толще, шире, я не знаю,
3: нет,
2: там.
3: Нет,
2: у кого,
3: это...
2: может, металлические детали в организме есть?
3: Нет, это все нет. Ну, понимаете, опять же, для электрического поля важна величина. Человек находится обычно где-то, да, поэтому нет, от того, в кого конкретно попадет молния, человек слишком мал для того, чтобы она его понимала. Вот высотные сооружения, которые выше там 150-200 метров, вот все вышки ретрансляционные, радио, телевизионные, они уже этому подвержены. Высотные сооружения.
2: То есть избирательности у этого...
3: Нет, это случайно.
2: Евальщины нет.
3: Вот казалось бы, что такое разряд молнии, мы знаем. Но вы знаете, что до сих пор ученые бьются над вопросом, а как зарождается молния? Оказывается, молния зарождается в электрических полях очень слабых по сравнению с тем, как происходят разряды. Воздух очень хороший изолятор. Чтобы пробить 1 сантиметр воздуха, нужно 30 тысяч вольт. Почему, например, высоковольтные линии стоят на улице? А это...
2: Защита, естественно, получается.
3: Естественно, защита воздуха – это самое дешевое.
2: Угу.
3: Воздух – замечательный изолятор. Возникает вопрос, а как у нас в воздухе есть электроды, а в облаке их нет? Как на капельках очень небольшой заряд? Как появляется молния. То есть, как она развивается, ученые представляют. Это то, что до нас долетает. Это большой, горячий, с большим током канал. Но его же нет изначально. Как он появляется в грозовом облаке? Это одна из удивительных задач, которую ученые не могут решить. А зачем она нужна? Может быть, мы бы научились бы разряжать облака?
2: Не, я бы сказала, наверное, по-другому. Научились бы использовать это дармовое электричество.
3: А вот это вот одно из больших заблуждений. Вы знаете, вот все грозовое электричество Земли, вот все, ни одной грозы. Эта идея, кстати, которую вы говорите, была в
2: 19 веке. То есть не я только одна на дармовщинку, да,
3: да,
2: Павка?
3: Нет, ну, люди думали, молния, оно очень эффектное явление, но энергия очень небольшая. В одном разряде молнии, но это, не знаю, чайник вскипятить. Поэтому вот вся электрическая машина Земли – это как одна, ну, может, две больших блока какой-нибудь электростанции. Кроме того, я хотел бы вам рассказать, что буквально последние 25 лет гроза и молния подарили нам абсолютно новые, неизведанные явления, вот чудесные, как вы говорите, которые просто всех удивили. Оказывается, когда происходит мощный разряд молнии, то, оказывается, над облаками вспыхивают огромные разряды. Их называют спрайты.
2: О, я про них, у меня есть вопрос.
3: Да, да, да, да.
2: Вот... Эльфы, духи,
3: да,
2: или
3: да,
2: духи.
3: Да. Духи, да. Спрайты, джеты, гигантские джеты. Они просто очень большие, эти спрайты. Они могут несколько десятков километров в высоту и там десяток в ширину. То есть огромные разряды над грозовым облаком, даже сдвинутые иногда. То есть они не прямо над ударом грозы иногда появляются. То есть ударом молнии. И вот вспыхивает, и причем это довольно опасное явление. Почему? Во-первых, оно мешает там GPS, радиопередачи, а во-вторых, оно может быть как-то влиять на космический аппарат. Эти разряды в мезосфере, то есть на высотах 50-70 километров. Вот до 100,
2: мама,
3: они поднимаются
2: дорогая.
3: До 100 километров. Вот гигантские джеты поднимаются до высот 100 километров, а эльфы... Они происходят на высотах где-то 100-120 километров в атмосфере. Вот это были открыты вот эти гигантские разряды. Более того, некоторые люди специально гоняются, ездят в телескопе. Это отдельная, очень красивая история. Это был такой отставной ученый, который у себя на даче занимался и увидел эти спрайты над грозовым облаком. Там на холме вот он был, а гроза была в долине. И он увидел, как поднимаются разряды над облаком.
2: Красота.
3: И он понял, что это такая чудесная вещь. Пошел.
2: Записал?
3: Не просто записал. За свои деньги и деньги университета он уговорил выделить деньги, дождался времени, записал эти разряды, публиковал
2: статью. А он назвал
3: статью.
2: Это эльфы спрайты?
3: Нет, это другие назвали, он это открыл. Это 90, я вам скажу, это 90-й год всего лишь. Вот сколько существует молнии, а спрайты дух эльф, 1990.
2: Вот мы сейчас притормозим и попробуем достучаться. Друзья мои, вы слышите? 90-й год. Это вот буквально вчера оглянулись. И вот буквально вчерашний день, когда открытия такие происходили.
3: И это обыкновенная, казалось бы, молния.
2: Да, да, да. А молния, она всегда смертельна для человека?
3: Прямое попадание,
2: прямое,
3: да. Но
2: куда?
3: Если вы находились далеко от нее, то вы тоже получите, может, сильный удар. Ну, не очень далеко, там 100 метров, 200. Вы можете получить сильный удар, но не умереть. И это считается поражение молнии, которое там человека оставило в живых. Но вот если через вас пройдет ток 100 килоампер, ну вы точно живы не останетесь.
2: Хочу, конечно же, еще уделить внимание такому явлению, как шаровая молния. Быстрая или медленная, какого цвета, издает ли звуки, какой формы, откуда приходит, куда уходит. Ну, вот так, если коротко.
3: Ученые, которые профессиональные, они, конечно, очень осторожно относятся к шаровой молнии.

0: Более того, чтобы вы поняли, насколько это скользкая тема...
1: Крестится, что ли, когда ее
0: видят? Нет, сейчас я объясню, почему. Дело в том, что ученые привыкли изучать явления, которые повторяются или которые можно повторить. Шаровая молния долгое время была только в сведениях очевидцев. Вот какие-то люди описывали, и, кстати, в первой же книжке про молнию научной, которая была написана, был такой замечательный ученый в начале 19 века, в конце 18-го, Франсуа Араго, он написал книжку «Молния». В частности, в самой первой книжке про молнии был раздел, посвящен шаровой молнии. И там были записаны около 30 свидетельств, которые, кстати, удивительно похожи на то, что мы слышим сейчас. И надо сказать, что Араго очень хорошо их отобрал. Он выкинул часть таких фантастических, придуманных и так далее.
1: Молодец какой, прям журнал «Наука и жизнь».
0: Он выдающийся ученый был. Он, между прочим, был, вот если бы мы сейчас сказали... Ну, главой Академии наук. Он академиком был, Французской академии наук. И главой этой академии, он был секретарем, но это как глава по-нашему. Угу. История наблюдения шаровой молнии и история научной фиксации большая. То есть это уже почти 200 лет. Но это все видели какие-то необразованные люди. Ученые долго подвергали сомнению, существует ли она. В начале 20 века некоторые ученые считали, что нет шаровой молнии, что шаровая молния – это как бы артефакт в глазах после удара обычной молнии.
1: Вспышка засветила.
0: Ну, часть ученых говорила, да вообще нет никакой шаровой молнии, это первое. Второе – это неповторяемое явление. Поэтому некоторые физически серьезные журналы написали «Шаровая молния», статью не берут.
1: Ох ты, какие!
0: Объясню, почему.
1: Серьезные.
0: Потому что считалось, что это некоторая такая вещь, про которую не стоит говорить.
1: Ну, мистика,
0: и,
1: да?
0: Ну и вокруг такой замечательной темы собиралось много таких, ну, людей, сумасшедших, фриков, которые не критичны. И вот эта тема, ну, знаете, как вот есть такой жаргонный термин «испортили поляну». И многие ученые, в общем, как бы остерегаются про это говорить. Вот и я про это говорю, поэтому осторожно.
1: Подожди, ну а как Ломоносов? Он же описал, его друга убили.
0: Нет.
1: Убило.
0: Нет. Ну, его, скорее всего, никакой не шаровой молнии убил, а обыкновенный. Они запускали воздушный змей. Если у вас воздушный змей 300 метров, он также, а он был металлическим проводом, чтобы это самое, они просто на себя вызвали разряд. Может быть, разряд был такой яркий, но там был один человек, оставшийся в живых, Рихмана убило.
1: А поэтому... Ломоносов остался.
0: Не, Ломоносов не принимал участия, слава богу.
1: Но потом описал труп.
0: Не, он описал труп, да, это было электрическое поражение. То есть они просто инициировали молнию. Только не ракетой, а как бы вот этим самым
1: змеем,
0: кайтом.
1: Да, то есть змеем, я ловила.
0: Да. Знаете, как говорят, не пытайтесь повторить.
1: Ошибки Ломоносова. Какое поведение должно быть, если рядом со мной вдруг появилась шаровая молния?
0: Вот, не двигайтесь, стойте спокойно, попытайтесь от нее уйти.
1: Ну, так уйти или стоять спокойно?
0: Уйти, но ни в коем случае не трогать.
1: Спасибо огромное. Кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский. Александр Юрьевич, спасибо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Научная станция обзывает Землю. Как слышно, прием?
2: Привет! Сейчас ДНК из ископаемых костей уже никого не удивляет. Палеогенетики изощряются. Нас уже радовали ДНК из зубного камня, ДНК прямо из древних отложений, то есть из земли. Недавно были новости про ДНК из древних сталагмитов и даже про ДНК из древних капролитов. Ну, вы знаете, что это. И вот новость уходящего года. В список объектов, исследуемых палеогенетиками, добавилась доисторическая жвачка. На археологических памятниках Скандинавии часто находят куски такой смолы, и порой на них отчетливо видны следы человеческих зубов. То есть нетрудно догадаться, что ее жевали. Зачем? Ну, например, размягчали, чтобы что-то ею приклеить. Или в лекарственных целях. Дело в том, что в березовой смоле содержится бетулин – природный антисептик. Ну и, наконец, ее могли жевать просто для удовольствия. И вот загребущие руки палеогенетиков дотянулись до этой смолы. Оказывается, в ней неплохо сохраняется древняя ДНК. Дело в том, что смола имеет антимикробные свойства, и генетический материал, попавший в нее, медленнее разрушается. В 2012 году на датском острове Лолланд начались масштабные раскопки. Копали там стоянки человека эпохи мезолита и неолита. И вот в местонахождении Сюльтхольм археологам попался невзрачный комок смолы. Вот им-то и решили заняться палеогенетикой. А уникальность такой смолы в том, что в ней, помимо следов ДНК того человека, который ее жевал, могут сохраниться микроорганизмы из его полости рта и даже следы его пищи. Интриги добавляло то, что в этом месте человеческих останков пока что не обнаружено. Так что смола могла оказаться перспективным источником сведений о древних обитателях острова. К радости палеогенетиков, сохранность ДНК оказалась настолько хорошей, что им удалось собрать целый геном, причем сносным качеством. То есть по качеству сохранности ДНК этот образец не уступает хорошо сохранившимся зубам и костям. Еще кусок волшебной смолы удалось датировать радиоуглеродом. Ему оказалось 5700 лет. Это самое начало датского неолита. То есть как раз в это время на территории Дании стали появляться первые одомашненные коровы. Что же можно сказать о человеке, жевавшем эту смолу? Ну, во-первых, судя по отсутствию фрагментов Y-хромосомы, это оказалась женщина. Ее археологи окрестили Лоллой в честь острова. Сколько лет было Лолле, увы, неизвестно, но специалисты рассуждают, что смолу, наверное, жуют дети, поэтому, возможно, она была очень молода. И, кстати, добавим оптимизма. Если археологам попадается скелет древнего ребенка, то это повод начать причитать о его нелегкой судьбе, о том, что этот бедный отпрыск закончил свою жизнь, что он не пожил, его сгубила тяжелая болезнь или сожрал какой-нибудь древний хищник. Но в данном случае эта девочка, после того, как пожевала жвачку, могла прожить еще долгую жизнь и умереть дряхлой 50-летней старушкой. Но вернемся к подробностям исследования. Определение цвета глаз, кожи и волос по ДНК стало уже рутинной процедурой. К вашим услугам автоматизированная и доступная онлайн криминалистическая система Hyris Plex S. Согласно ей, Лола была темнокожей, темноволосой и голубоглазой. Не скажу, что неожиданно. Типичный портрет западноевропейского охотника-собирателя эпохи мезолита. Но все-таки от скандинавов начала неолита мы ждали бы чего-то чуть более светлого. Дело в том, что даже более древние люди с территории Скандинавии, по данным генетики, обладали уже светлой или, по крайней мере, промежуточной кожей. Но генетики посмотрели родословную Лолы и стало более-менее понятно. Из древних человеческих групп она оказалась очень родственна западноевропейским охотникам-собирателям, тем самым, о которых я говорил. А вот от остальных известных групп той эпохи, восточных охотников-собирателей или неолитических земледельцев, у Лолы не нашлось практически ничего. Значит, еще не добрались до этого места мигранты с юго-востока, которые принесли в Европу светлую кожу и сельское хозяйство. Но, по крайней мере, не добрались они до Лолы, ведь в руках у генетиков единственный геном с этих территорий. Значит, уже после того, как Европу заселили мигранты с востока, в Европе продолжали жить темнокожие бродяги, охотники-собиратели. Следы их до сих пор сохранились в геномах европейцев. Наконец, еще один момент – вариант гена лактазы. Судя по нему, Лола, будучи взрослой, не усваивала молоко. Ну, собственно, как и все человечество, до распространения молочного животноводства. Но ученые не ограничились человеческой ДНК. Их интересовал метагеном, то есть фрагменты ДНК различных организмов, попавшие в древнюю жвачку, в том числе бактерий и вирусов. Раньше микробиом древних людей уже пытались изучать с помощью зубного камня. Но зубной камень накапливается в течение многих лет. А в жвачке образуется своего рода мгновенный снимок. То есть набор организмов, которые жили в полости рта человека одновременно. Образец смолы содержал набор бактерий, характерных для рта человека. В том числе, например, там много стрептококков. Обнаружился в том числе пневмокок, то есть главный патоген, ответственный за пневмонию. А еще в жвачке нашелся вирус Эпштейна-Барр. Бактерии и вирусы, ладно. А есть что покрупнее? Конечно. В жвачке нашли следы утки и фундука. Судя по всему, это и есть Лолин обед. И, кстати, археологические находки подтверждают, древние жители острова Лолан лакомились орехами и утиным жарким. Вот сколько информации хранит обычный кусок смолы. Вы только представьте, мы знаем цвет волос, глаз и кожи доисторической девушки, от которой не осталось ничего, кроме куска жвачки, которую она жвала. И, кстати, знаем, что это девушка, а не юноша. Здорово, правда? Сами археологи в восторге. Ведь на различных древних стоянках не осталось совсем человеческих костей, но зато есть жвачка. И значит, теперь мы можем знать, кто там жил, чем болел и чем перекусывал. Интересно, будут ли археологи будущего исследовать ископаемую жвачку, прилипшую к подошве ископаемых кроссовок 21 века? С вами был Александр Соколов. Да поможет нам сила настоящей науки.

0: разнообразные. В состав входили разные ягоды, измельченные змеи, сушеные насекомые. Ни одно из них не работало. Ну а победить чуму человечеству удалось благодаря элементарной гигиене. 1500 лет назад с этим были большие проблемы, особенно в Европе, поэтому чума там так бушевала. А вот на Ближнем Востоке, где было принято мыться каждый день, таких глобальных чумных эпидемий не было. В наше время чума все еще существует. Например, в Африке, Азии, Латинской Америке локальные вспышки фиксируются в мире каждый год, но почти всегда в одних и тех же регионах. Чаще всего они происходят на Мадагаскаре. Там в 2017 году, например, заразилось более 2000 человек. Не существует вакцин, которые защищали бы от чумы на все 100%. Точнее, вакцины есть, но от легочной формы этого заболевания они не защищают. Впрочем, у тех, кому довелось переболеть и при этом выздороветь, появляется мощный иммунитет к этой болезни. Так или иначе, благодаря современным методам диагностики и лечения, чума обычно легко контролируется. Антибиотики, такие как стрептомицин и тетрациклин, эффективно борются с инфекцией, если она обнаружена и лечится в ранней стадии. В конце мая американская Johnson & Johnson предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз. СМИ написали, что в стране может возникнуть дефицит контактных линз, но в Минпромторге заявили, что в случае необходимости включат их в перечень товаров для параллельного импорта. Подробности у Юрия Кораблева.
1: Говорит, что... Власти США ввели ограничения на поставки ряда товаров. Это произошло еще 19 мая. Теперь для продажи в Россию и Беларусь потребуются специальные лицензии. В число таких изделий попали контактные линзы. Американские бренды занимают не менее 70% рынка линз в России. Только на долю Johnson & Johnson приходится чуть ли не половина общего объема. Еще один большой игрок на рынке, тоже американский, Cooper Vision. В случае, если поставок из-за рубежа не будет, российские производители контактных линз не смогут закрыть потребности рынка, заявила радио «Комсомольская правда» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
2: Если какие-то объемы производятся, то очень незначительный, очень небольшой ассортимент. И в основном все, что производится, производится из иностранных заготовок. То есть, ну, по большому счету, это на 100% импортозависимое производство. И, конечно, какой-то замены оно выступать не сможет в случае каких-то серьезных перебоев в поставках. Ну, другое дело, что альтернативы линзам производят не только в Соединенных Штатах. Ну, есть там производители в Южной Корее, в Китае, в других регионах мира. В принципе, альтернатива найти, я думаю, что будет возможно и вполне сопоставимого качества.
1: Впрочем, россиянам, которые плохо видят, не надо бежать в оптику за очками. Контактные линзы в России будут, успокаивает эксперт. В список товаров для параллельного импорта эти изделия пока не включены, но в Минпромторге заверили, что готовы оперативно это исправить. Так что возможные перебои в поставках быстро исправят, отметил Николай Беспалов.
2: Проблем не будет. Вопрос включения этого типа продукции в документ, который разрешает параллельный импорт, ну, по сути, носит технический характер. По большому счету, там, эту правку можно внести буквально там за несколько дней, с учетом всех итераций, так сказать, этого документа. Так что я думаю, что проблем все-таки мы в этом отношении не получим. Вопрос этот решится достаточно быстро.
1: Отметим, что проблемы с поставками контактных линз в Россию возникали в прошлом году. Крупнейшие производители сократили объем импорта, а цены в оптиках стремительно выросли. Но впоследствии проблем с наличием контактных линз не было. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: В эфире программа «Медсовет». Все самое важное и интересное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
3: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
0: Врачи опровергают пользу чая с малины при простуде. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Дипздрава Москвы Андрей Тяжельников считает, что большинство народных методов лечения простуды малоэффективны. Так, витамин С, содержащийся в малине, при высокой температуре воды испаряется. Да и сам витамин С, по его словам, не повышает иммунитет против гриппа или ОРВИ. А закапывание чесночного сока, по мнению эксперта, даже опасно. Он может обжечь слизистую носа. Что касается смазывания ноздрей оксалиновой мазью или кремом, то они не позволяют ворсинкам внутри носа задерживать пыль и микрокапли, с которыми вирусы и попадают в организм. Врач подчеркивает, что действительно эффективные способы профилактики гриппа и простуды – это ведение здорового образа жизни и регулярная диспансеризация. Эксперты перечислили лучшие способы борьбы с болью.

0: в горле. Специалисты пришли к выводу, что полоскание горла зеленым чаем значительно облегчает неприятные ощущения, а мед и лимонный сок оказывают отличное антибактериальное действие против инфекций верхних дыхательных путей. Диетологи считают, что регулярное употребление ромашкового чая нормализует работу ЖКТ и помогает при симптомах застоя желчи. По словам травницы Анжелики Дюваль, ромашка практически не имеет противопоказаний. А диетолог Людмила Макитюк рассказала о пользе пряности. По ее словам, приправы – это не просто кулинарные добавки. В их состав входят различные витамины, микроэлементы, кислоты, которые влияют на самочувствие человека. Например, в популярных в России черном и красном молотом перце содержатся витамины А, С, П, В, калий и марганец. Как меньше тревожиться? Займите тело, и мозг перенаправит свою активность тревожности на поиск адекватного и при этом творческого нового решения, считают эксперты из медицинской школы Гарварда. Помогут практически любые занятия. Работа по саду, фитнес-нагрузки, отжимания, приседания, ходьба, бег, танцы. А еще создайте себе здоровую привычку к той физической активности, которая вам нравится и подходит, и результаты не заставят себя ждать. Улучшится сон, повысится сексуальная активность, вы станете энергичнее и выносливее, будете меньше уставать, думать активнее и быстрее, стресс начнет отступать и настроение улучшится. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Миф дна. Николай Вагабов, ветеринарный врач, автор проекта «Упоротый ветеринар».
1: Здравствуйте, Николай.
2: Добрый вечер.
1: Скажите, Николай, вот как давно гомеопатия проникла в ветеринарию?
2: Гомеопатия, проникла в ветеринарию сразу же, как только появилась на свет Божий с помощью Ганемана, который написал книгу «Органон. Искусство излечения» в 1810 году. И потом он позволил ветеринарным врачам Лейпцига поставить эксперименты на крупном рогатом скоте, на собачках и так далее. И с этого момента можно считать, что гомеопатия ветеринарная зародилась. На самом деле гомеопаты не отделяют ветеринарную от гуманитарной или, так скажем, человеческой гомеопатии. Это все примерно для них одно и то же. Разница примерно 10 лет. Сказать достаточно сложно, это размыто. Вот. О гомеопатии сегодня сказано достаточно много. О чем, собственно, речь, да, гомеопатия? Это когда у нас вот 2 мл воды плюс 2 мл гомеопатии будет 4 мл воды. Мы от этого никуда не уйдем, потому что разведение гомеопатическое, оно не несет в себе ничего по факту. После нескольких десятичных разведений там не остается ничего вообще, кроме воды. Там можно прицепить память воды, конечно, если мы особо творческие ребята, но не об этом сегодня. Чем же занимались ветеринарные гомеопаты начала 19 века? Что они делали? Кололи они так называемые назоды. По крайней мере, об этом есть информация. Назоды – это та же самая гомеопатия, которую развели до минус бесконечности. Но что брали? Брали различные эксудаты, патологические ткани, вытяжки из больных органов. Например, могли запросто лечить какой-то скот, который заболел реально сибирской язвой, попытаться пролечить тем, что упавшего какого-нибудь теленка вырезать селезенку, вытащить оттуда капельку, развести до бесконечности и капать. Вы мне скажете, очень похоже на вакцинацию. В принципе, гомеопаты тоже об этом говорят и пытаются топить в эту сторону. Но это все неправда, потому что иммунного ответа не будет на бесконечное разведенное вещество. Это невозможно. Знаете, вот в чистом виде гомеопатов у нас практически не бывает в ветеринарной медицине. Это всегда лечение гомеопатов, всегда некая химера из всего подряд. От гомеопатических может быть 3-4 разведения. Вот, рядом пара фуфламицинов, жирорастворимых там каких-нибудь, витаминок накинут. И это все можно потом немножечко антибиотик назначить. И, допустим, даже подкожное вливание каких-нибудь сложных кристаллоидов, они дают хороший результат. Вот. И этого, в принципе, хватает для лечения, для того, чтобы говорить о том, чтобы гомеопат вышел и сказал, смотрите, как гомеопатия сработала. Им говоришь, слушайте, извините, конечно, что беру на слабо, а слабо ли вам убрать кристаллоиды и антибиотик? А зачем? Меня устраивает. Вот, в принципе, все гомеопаты. Хотя, конечно, очень мало, но есть откровенно упоротые ребята, которые колят только гомеопатию, пытаются лечить только гомеопатическими средствами в отношении собак и кошек. Сельского скота. Сельскохозяйственная ветеринария сегодня, она также подвержена атакам фуфламицинов. Не только гомеопатия, а чего там только нет. Называть не буду по понятным причинам. И, на мой взгляд, это выглядит крайне инфантильно и безответственно. Почему? Вот обратите внимание, цитата Сергея Степановича Евсеенко о том, что человеческая медицина сохраняет человека, ветеринарная медицина оберегает человечество. Это очень справедливая цитата, которая была сказано еще в конце 19 века, в 82 году. Вот эту цитату почему-то физиологу Павлову позже приписали, кому только не приписывали. Но по факту это сказал ветеринарный врач, который прекрасно отдавал себе отчет в том, насколько важно все-таки оберегать человечество и не колоть различные пустышки, всякие глупости животным. Вот, только потому, что у тебя какие-то домыслы, что нужно развиваться в сторону доказательности, должны быть исследования и так далее, а не шапка закидательства. В абсолютном большинстве ветеринарных клиник мелких домашних животных То же самое. Даже если в Санкт-Петербурге, допустим, в Москве достаточно мало, на первый взгляд, таких клиник, ну, знаете, берете котика Кузю, приходите в ближайшие 5 ветеринарных клиник и наслаждаетесь. Там вам просто так, за место здрасте, выпишут несколько фуфламицинчиков просто потому, что вы забежали, чтобы что-то поддержать, чтобы что-то не упало, видимо. Вот как-то так. Поддержать очень любят иммунитет витамином В12. Когда спрашиваешь, зачем? Ну, потому что лишним не будет. Ну, всякое такое. Ну, и гомеопатия в том числе. Она входит в список этих всех глупостей. На что сегодня ориентируется нормально ориентированный ветеринарный врач? Он ориентируется на различные ассоциации, которые сегодня сейчас представлены перед вами. Вкратце, это мировая ассоциация, допустим, мелких животных. В чем, собственно, их основная задача? Это стандартизация алгоритмов исследования болезни, то есть диагностики. Это стандартизация алгоритмов лечения, профилактики, даже питания, и бог весть еще чего. И это обязательно нужно делать, и задача у них стоит совершенно определенная. Во всей части глобуса, в любой точке необходимо, чтобы каждый врач лечил исключительно верно, ориентируясь на мировую науку, а не просто так, потому что у него диплом, и он так захотел. Да мало ли что ты хочешь, милый друг. Будь добр, предоставь, где ты это нашел, какой протокол, каким гайдлайном ты пользовался. Вот для чего необходимо весь этот список. Ну, это, конечно, не полный список, это такой вот, скажем так, то, что я бы посоветовал, на что бы обратить внимание. Здесь есть и Российская ассоциация. В 2017 году они написали меморандум о доказательной ветеринарии. Можете по ссылке прийти, и уже тогда, 5 лет назад, об этом говорили более чем серьезно. Кроме того, школа дополнительного ветеринарного образования. Спасибо, ребята, девчата, за то, что вы есть, за то, что вы обучаете тех, кому, у кого нет возможности поехать, допустим, за рубеж обучиться. И спасибо вам за то, что вы интерпретируете для нас различные исследования. Многие просто не знакомы с английским языком, а это очень-очень нехорошо, надо учить. Ну и, собственно, ни одна из этих ассоциаций не содержит рекомендаций по применению гомеопатических средств ни в качестве профилактики, ни в качестве лечения. Просто их нет. Значит, когда меня спросили, Александр Борисович меня спросил, список предоставьте, пожалуйста, что вы говорите про гомеопатию. Я, ну, сразу, огромный список он предоставил. Он говорит, ну, под копирку получается и то, и то. Да, ну, действительно, так и есть. И ветеринарная гомеопатия, и гуманная, то есть человеческая гомеопатия, это одно и то же. И они одни и те же мифы гуляют, да, самые распространенные. Что она работает, что она якобы хуже не способна сделать. Повышает средний чек клиники, использует травки. Это какой-то щадящий, по сравнению с аллопатическим, да, методом лечения. Да. Повышает средний чек клиники. Это самый объективный показатель гомеопатических средств. Самый объективный. Он действительно повышает средний чек клиники. Но какой ценой? Значит, о трех мифах. Ветеринарная гомеопатия абсолютно безвредна. Гомеопатические средства не являются плацебо-препаратами, так как работают на животных. И третий, что она какая-то особенная. Значит, гомеопатия, как таковая, безвредной быть не может. Давайте я на всякий случай скажу, о том, что вот эту фразу, обратите внимание, о том, что гомеопатия может быть опасна, она может навредить, это не я придумал. Это написано на одном из сайтов гомеопата-производителей. И случай мой из практики, как она способна вредить. У многих ветеринарных врачей есть подобные случаи из практики. Когда был котик, назовем его Кузей. У Кузи была серьезная проблема. Он очень сильно болел. Я назначил цефалоспорин внутривенно. Ему стало лучше, поставил его на постоянную скорость вливания жидких кристаллоидов внутривенно, то есть животное очухалось, стало немножко кушать, ему стало легче, все вроде замечательно. И оставил рекомендации по дальнейшим действиям гомеопату, который выходил в смену на ближайшие 2 дня. Пользуясь привилегиями, он перечеркивает мои назначения, отдает кота с укольчиками, типа ничего тут делать, домой. и эта старушка начинает колоть подкожно гомеопатию. Важный момент, извините, я не предупредил сразу. Гомеопатия в ветеринарной медицине почти всегда назначается в уколах. Это важно. И так вот, в конечном итоге животное погибло уже у меня на руках, когда в понедельник я вышел на работу, и я увидел животное в коллапсе. То есть там оно нуждалось фактически в воскресенье в переливании крови. Вот. Ну, этого не было сделано, потому что гомеопат не будет кровь переливать. Я вас уверяю, это примерно, скажем так, это имитация лечения. Если врач склонен к имитации лечения, значит, он ничего не понимает в заболевании. Я от своих слов вряд ли откажусь. Стресс и последствия этого стресса. Когда, например, с каким дерматитом приносите животное в клинику ветеринарную, а вам вместо того, чтобы назначить капельки, допустим, от блох, потому что это явно блошиный дерматит, вместе с каплями назначают гомеопатию, чтобы колоть ее каждый день в течение 5 или 7 или 10 дней, и вы животное таскаете туда-сюда, будьте уверены, будет так называемый ИЦК, идиопатический цистит кошек. Он ровно на стрессе возникает, вот, и потом животное не может писать. Вот как вот этот котик несчастный, мимо лотка. Вот он сел, пытается пописать. У кого котики есть или есть, может быть, у родственников, друзей, они прекрасно знают, что это такое. Когда на стрессе животное вот так вот себя ведет. Зачем нам усугублять этот стресс? Я для себя на вопрос этот ответил однозначно. Он нам не нужен. Абсцессы и постинъекционная фибросаркома кошек. Значит, абсцессы вместо введения – это норма. Очень часто дают, набирают гомеопатию шприц в 10 миллилитрах и говорят по миллилитру в день и отдают подкожно. Начинают накалывать, по итогу получают абсцедирование. Место здрасть, потому что раньше человек вообще не знал, понятие асептики, антисептики вообще не знает. Надо иголки менять, не надо иголки менять. В конечном итоге будет абсцесс. Постинъекционная фибросаркома, обратите внимание, это примерно 2-4 кошки на 10 тысяч, если вы колите один укол какой-нибудь подкожно. Казалось бы, а что такого мы колем? Ну, подумаешь, водичка. Ну, натрий-хлорид там, ну, 0,9%. Ну, и чего? На самом деле, не совсем так. Чисто гипотетически саркома может развиться. Вот, пожалуйста, здесь на экране, надеюсь, видать за мной, фибросаркома образовалась в результате подкожного введения чипа. Неожиданно. У 9-летнего кота. Ну, делайте выводы. Вот это вот прям я очень люблю. Почему я против этого? Я говорил про средний чек. Не просто так. Приходит бабушка. У бабушки кот Кузя. У бабушки пенсия не превышает 20 тысяч. Вместо того, чтобы адекватно потратить деньги, которые она, скажем, принесла вам, да? Вы вместо того, чтобы подумать о сохранности ее кошелька и чтобы все было максимально ориентировано на кота, который у вас на столе находится, ориентировано на его здоровье, вместо этого мы начинаем назначать фуфломицины. Любые. Это справедливо для любого фуфломицина. И мы получаем пустой карман на третий-четвертый день. У вас денег нет, но вы это, идите, пожалуйста, домой как-нибудь. Вот, извините, мы не лечим в долг. И в конечном итоге животное умирает. То есть фактически вы не справились с задачей излечить животное, вы никак не помогли, вы обдурили милую старушку, зачем вы это сделали, непонятно. И здесь вот этот сам хамский тезис «не считайте деньги в чужом кармане», он сам по себе хамский. Надо просто оставаться людьми. Не надо так делать. Обратите внимание, помеха алгоритмам диагностики лечения. Вот слева большое количество инфузоматов. Каждый из них подцеплен к определенному животному, который получает с постоянной скоростью какие-то лекарства, есть протокол, ему четко следует, не дай бог, шаг лево, шаг право, расстрел. Все должно быть правильно и красиво. Обратите внимание, стоит молодой человек. Это мой друг Саша. Вот тут монитор пациента, он кого-то пытается реанимировать изо всех сил. Там еще несколько ассистентов бегает. И около 20 боксов, за каждым которым прикреплен конкретный протокол, что делать с каждым животным. Скажите, вот за каждым животным будет от 3 до 8, а то и больше различных препаратов вводиться в это животное. В этой связи я спрашиваю вас, скажите, пожалуйста, а гомеопатия, ты там зачем? А ты там нужна? на мой взгляд, совершенно не нужна. Категорически нет. Это захламляет голову. Светлая голова должна быть у ветеринарного врача, если он занимается ветеринарией, а не ерундой. Так, далее. Про первый миф быстренько пролетел. Надеюсь, что достаточно быстренько. Второй. Гомеопатические средства не являются плацебо-препаратом, так как работают на животных. Ну, сразу здесь исследования на людях. Кратко, они доказали только одно. Что? Чем? Что лучше всего гомеопатия помогает тем, кто ее продает. Нету доказательств эффективности. Исследование животных – та же самая абсолютно история. Та же самая история. Например, там около 300 результатов, из них было взято около 35-38, которые более-менее можно было рассмотреть, не стыдно было рассматривать. И вот в конечном итоге ни одно исследование не показало, что гомеопатия как-то способствует модуляции иммунного ответа у телят, например. Не доказала свою состоятельность как профилактика различных диарей. Не показала профилактической пользы в отношении противовирусного эффекта у крупного рогатого скота. То есть исследования показывают, это метаанализ, можете выйти по ссылочке посмотреть. Это за 2000, по-моему, 2014 год. Вот. Нету доказательств эффективности. На мой взгляд, здесь можно было бы точку поставить. Вот. Кратко, скептический котик. Что я имею в виду? На чем основана гипотеза того, что гомеопатия, в принципе, нужна? И гомеопаты делятся на два типа. Первый говорят, не надо нас тут с плацебо мешать, у нас тут жизненная сила, там, память воды, и как все сейчас заработает, заискрится, и все будет замечательно. Но по факту есть гомеопаты другие, которые говорят, слушайте, а почему вы к нам так не относитесь, как вот как плацебо? Мы же, собственно, вот давайте знак тождества поставим, гомеопатия, плацебо, вот. И работает ли плацебо на животных? Вы знаете, да. Да, работает, и это доказано, она действительно работает. Это связано с ухаживанием животных. То есть за животным необходим уход. Значит, и третий миф. Ветеринарная гомеопатия особая, чище, лучше, качественнее человеческой гомеопатии. Одни и те же правила изготовления гомеопатических средств. Одна и та же фирма может продавать с одной бочки. В правую бочку продавать для гомеопатических ветеринарных пациентов, слева для человеческих. Поэтому говорить о том, что она какая-то чище, лучше, качественнее сделана, ну тоже, ну откуда звон? Чистая вода чище, чем есть, быть не может. Если она правильно, технология соблюдена, и она полностью стерилизована, то есть никаких проблем, она стерильна, вот, то никаких проблем быть не может вот, с этим делом. Поэтому вода просто есть вода. Что с ней взять? Ну и исследование я вам показал непосредственно мета, в общем, подборку. Посмотрите. Вот, нет никаких убедительных данных о том, что гомеопатия эффективна. Ни человеческая, ни ветеринарная. А это значит, что мы не в состоянии взять одну в левую руку, а другую в правую и сравнить. Они одинаково не работают. Гомеопатия не работает, на мой взгляд. И обратите внимание, вот гомеопатический препарат ветеринарный для лечения травм. Вкратце. Эхиноцею содержит, ромашку календулу, баранец, зверобой, серная печень, красавка и АСД-2. Все разведено в десятичных разведениях. На D4 это минимальное, до D9. Давайте поговорим о АСД-2. Это фуфламицин, который не нашел себя в официальной медицине, потому что нет доказательств его эффективности и не появилось за долгие годы, за долгие десятилетия. Это наша какая-то отечественная такая ура-ура. Когда-то Дорогов решил вот слепить что-то, и у него что-то получилось. И даже уже тогда это нигде себя не нашло, кроме дерматологии, от этого отказались со временем. Это у нас продукт термического разложения органического сырья, имеющего животное происхождение, путем сухой возгонки при высокой температуре. То есть переходит сухое вещество сразу в парообразное. Раньше Дорогов использовал не то давленых головастиков, не то лягушек. В конечном итоге он от этого отказался полностью и перешел на мясокостную муку. Ну и за что я лично не люблю АСД, это за то, что онкологические больные, начитавшись всякой ерунды, они выходят вместо того, чтобы пойти к непосредственно онкологу, они идут в ветеринарную аптеку и требуют АСД. Ну, потому что уже перекись не работает с содой, вот надо АСД. Они эту вонючую жижу начинают себя вливать, колоть, еще бог ведь чем заниматься. Вот. И потом в терминальной стадии рака попадают к онкологу с метастазами в легких. Вот. И вот этот вот милый фуфламицин разведен до бесконечности в одном гомеопатическом средстве от травм. Ну, собственно, что мы выяснили? Что я попытался, по крайней мере, рассказать сегодня. Ветеринарная гомеопатия не является безобидной. Не является. Она в большинстве случаев, хотя бы косвенным образом, но она вредит. Исследования показали, и человеческие, и ветеринарные, о несостоятельности на сегодняшний день. Ну, нету доказательств того, что она работает. Ну и, собственно, отличия гуманных ветеринарно-гомеопатических средств несущественны. Так вот, даю такую установку. Если вам гомеопатические средства вашим котикам и собачкам назначают в ветеринарных клиниках, вот, рекомендую. Здесь вот как на одном из сайтов написано, что, возможно, лучший способ облегчить страдания толстой кишки вашей кошки – это сделать клизму вашему ветеринару. Очень рекомендую, наверняка сработает. Вот трехведерную, как у Водовозова. Так сделать, чтобы навсегда запомнил. Вот, собственно, это все.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Было интересно, но легко вам насмехаться над мракобесами. А что вы ответите профессионалу?
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Михаил Иванов, ветеринарный врач, травматолог, анестезиолог. 10 минут. Прошу.
3: Спасибо, коллега, за прекрасный доклад. Попытаюсь быть вредным оппонентом. И как истинно защитник гомеопатии, я должен сделать следующее. Гомеопатия Давра не сработала. Черт побери. Может быть, в небольшом? Может быть, что-то почувствовали?
2: Немножко. Жжение на ухе здесь.
3: Значит, работает?
2: Да.
3: А вы тут упомянули про АСД, но ага. Ведь это не гомеопатический препарат.
2: Безусловно. Но это маркетинговый ход. С точки зрения гомеопатов, если мы возьмем популярный фуфламицин, разведем его до бесконечности и вольем в какой-то гомеопатический сбор, водичку какую-то, то, в принципе, это будет лучше продаваться. Потому что люди-то открывают иногда инструкции. Они открывают гомеопатический препарат ветеринарный, смотрят, там панацея. Он от всего на свете. Какая прелесть, его надо купить. Тут АСД есть. Берем, дайте 3.
3: Интересно, гомеопатический АСД воняет так же, как настоящий АСД? Или все-таки никак. Миллиардная концентрация избавляет от этого мучения?
2: Никак не воняет.
3: Хорошо. Тогда у меня есть вредный вопрос. Вот в 2004 году, обучаясь на кафедре фармакологии в Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной, у нас был целый курс гомеопатии. Неужели профессура, которая одобрила этот целый курс, была глупее, чем вот те замечательные ученые, которые доказывали безвредность гомеопатии? Например, у нас был яркий такой случай, когда хозяйки, у которой была кошка с проблемами эндометрия, видимо, с кистозным эндометритом, порекомендовали сменить полового партнера, и ужас, это сработало.
2: Ну, важен контекст исследования, как это вообще диагностику проводили. Это, во-первых, как, что и что давали вместе с гомеопатическим средством. Вот, есть там еще гормоны.
3: Ну, там был такой ортодоксальный гомеопат, что я думаю, что ничего не давали. Ну, может быть, антибиотики.
2: А может быть, да. Ну, что мне на это ответить? Они не глупые, они, наверное, хитрые. Вот, потому что, да, ну, так уж получилось, что деньги в огромном количестве когда-то вливались именно в исследования зарубежные. Так получилось. Мы как-то этот момент немножечко где-то умяли и сейчас вынуждены обучаться у зарубежных коллег. Потому что, оборачиваясь назад, мы находим учебники, которые немножко подпортили в 90-х годах, накидав туда какую-нибудь аутогемотерапию, какой-нибудь, в том числе, гомеопатических разных средств. Там, например, собаку можно лечить как козу. кальцием хлористым, там, всякими такими делами. То есть у нас, к сожалению, в отношении собак и кошек ветеринарная медицина не поднималась от слова совсем. Были какие-то инновации, но они больше были связаны с травматологией. Вот.
3: Ну, кстати, к вопросу о травматологии. Вы тут упоминали, что гомеопат не будет переливать кровь. А если в миллионном разведении?
2: Ну, можно, я думаю, взять полкапельки во фриостерин, вкачать, перемешать.
3: Так. Ну, и толк, конечно, вы тут будет. Упоминали посттравматическую постинъекционную саркому. Mm-hmm. Ведь это следствие скорее не гомеопатического средства, оно тут ни при чем, следствие инъекции.
2: Следствие инъекции.
3: А абсцесс – это следствие не самого препарата, а следствие нарушения асептики. Не путаем ли мы тут мокрое с горячим?
2: Тут какая ситуация? Сейчас наши онкологи, бравые, очень хорошие, они говорят все в один голос. Все, что можно в животное задать, задавайте внутривенно. Что
3: кошкам
2: нельзя, в том числе и собакам, я замечу. Да. То есть постинъекционная саркома – это, конечно, большая проблема для кошек, но она способна развиться и у собак. Немножко реже, но она может быть. Не надо этим просто заниматься. Если есть возможность лишние дырки не сделать в кошке, зачем ее делать?
3: Так может нам тогда и чипирование отказаться?
2: Ну, чипирование здесь уже немножко другая плоскость, потому что чипирование... Неизбежно. Да, и надо животное как вывести, например, из Калининградской области, например, куда-нибудь. Без чипирования вы этого не сделаете.
3: Давайте попробуем найти роль гомеопатии в медицине. Например, что нам делать с людьми, страдающими определенной гиперопекой? У животных, которые владеют эти люди, есть, допустим, не есть, вернее, отсутствуют какие-либо проблемы, но они очень любят их лечить, приходят к ветеринарному врачу, очень любят за ними ухаживать. А нормальный врач, например, считает, что лечение не нужно. Есть ли у гомеопатии шанс в данном случае назначить что-нибудь, чтобы не было вредным?
2: Я сторонник...
3: Пускай себе лечат своеобразную психотерапию.
2: Я сторонник того, чтобы не лечить пациента, который принес мне животное. Это не моя компетенция. Мнительность и все остальное. Моя задача – его образовывать. То есть он пришел, он принес животное. Так и так. Что мне может доктор подавать? Вы знаете, ничего не давайте. Давайте так. Я вам расскажу, как это работает. И начинаю с момента. Как вакцинировать? Как вырастить здоровое животное? Как кормить лучше всего? Я уделю именно этому клиенту, который ко мне пришел, достаточное количество времени, чтобы он не забивал себе голову всякой ерундой.
3: А если сработает так называемый эффект ноцебо, когда мы не улучшаем пустышкой состояние пациента, а наоборот ухудшаем? Но в данном случае он сработает в отрицательном психологическом аспекте, да, для владельца нашего пациента.
2: В смысле, пациенту станет хуже? Или...
3: Нет, владельцу пациента станет хуже. От того может и пациенту уход. Можно... Это важная составляющая. Если владельцу плохо, то и пациенту плохо.
2: Ну, это как сказать. Я ж не могу каждого. Может быть, приносит один человек, а на самом деле это папина кошка. А приносит мама. А папина кошка. Он, кошка живет на папе, кушает у папы с рук и так далее.
3: Соглашусь. Так, может быть, здесь и есть эта небольшая ниша гомеопатических препаратов, которая, может быть, для них подходит.
2: Думаю, нет. Максимум, на что я мог бы согласиться, это максимум, что я вижу совершенно. Я понимаю, что передо мной пациент, не мой пациент, другой пациент. Допустим, психоневрологический диспансер. Ну, так вот, своим дилетантским взглядом. Я понимаю, что он тревожен, он очень тревожен. Он там пилюлик не глотает, атаракса ему не выписывают. То есть он совершенно тревожный парень. И я ему говорю, слушай, давай так сделаем. Мы не будем это колоть. Ты, конечно, можешь купить какой-нибудь водицы целебной, но ты добавь, пожалуйста, просто в воду. Ну, ты же веришь, что это работает? Тебе будет спокойнее.
3: То есть вы так сделаете?
2: Я за то, чтобы решать ветеринарным врачам самим о целесообразности, это должно быть максимально адекватно.
3: Но тут, наверное, еще стоит задуматься о стоимости гомеопатических препаратов, и которая, по идее, должна
2: доступными.
3: Быть очень-очень дешевая, а мы как-то сталкиваемся с совсем обратной ситуацией.
2: То есть миллилитр может стоить от 30 до 200 рублей. Зачем? флакон на продажу гомеопатического средства ветеринарного может стоить 1000 рублей из 100 миллилитров. Зачем?
3: И, знаете, у меня есть еще один вопрос. А если это уже сработало? Если, допустим, не животное, а человек уже получил гомеопатический препарат, например, какой-нибудь назальный спрей, который помогает ему обходиться без сосудосуживающих препаратов, и это работает. Потом он посмотрел прекрасные лекции на «Ученые против мифов» и отказался от этого препарата и перешел, например, на сосудосуживающие препараты. Хорошо это или нет? Вот что для такого человека вы посоветуете?
2: Не навязывайте мне чувство вины, я ветеринарный врач.
3: Но ведь я вредный оппонент.
2: Я ветеринарный врач, мне все равно, что вдыхает, в каком виде, какое вещество данный конкретный человек, который смотрит то, о чем я сейчас говорю.
3: Хорошо.
2: Главное, чтобы он не вливал это в нос животному, не надо этого делать.
3: Тогда давайте попробуем вот что. Попробуем найти положительную роль такого явления, как гомеопатия, в историческом процессе. Может быть, существование гомеопатии подтолкнуло здравомыслящих людей к тому, чтобы создать методы и методологию клинических исследований, которые позволят исключить эффект плацебо из результатов, показывающих эффективность или неэффективность того или иного способа или препарата.
2: Вопрос только в том, позволят ли сами гомеопаты поставить знак тождества между плацебо и словом гомеопатия. Как только мы начнем понимать это одно и то же, или надо договориться о терминах, надо понять, как это работает. Как только мы договоримся, тогда уже можно что-то из этого придумывать. По большому счету, плацебо-эффект как таковой, он очень хорош только в рандомизированных контролируемых испытаниях. На самом деле он не нужен совершенно, когда вы кого-то лечите.
3: Я бы хотел в завершение сказать, вы когда-нибудь пробовали паштет из печени в барбарийской утке? И сколько теломеров у вас выделялось?
2: Насчет теломеров не буду говорить, это вопрос очень интимный.
1: Не
2: Но нет,
1: здесь.
2: Не пробовал.
1: Не надо
2: не
1: про
2: пробовал.
1: Теломеры. Спасибо, Михаил. Я призываю зрителей сейчас оценить, насколько вредным был Михаил. А пока зрители голосуют, у нас есть вопрос от настоящего клиента гомеопатов.
4: Я расскажу вам историю моего любимого песика Кристи. Однажды я заметил у моего малыша Кристи небольшую опухоль. Ветеринар считал, что избавиться от новообразования можно было только хирургическим путем. Но это было опасно из-за маленького веса собаки. Бедное создание могло не выдержать наркоза. Вопреки всему, я стал лечить Кристи гомеопатией. Через 2 недели новообразование отвалилось само вместе с корнями. Последуя вашим советам, я потерял бы своего любимца. Хорошо ли вы спите?
2: Отлично сплю. В общем, ситуация здесь какая? Существуют такие новообразования, которые сами по себе способны рассасываться всего лишь навсего. Например, если это молодое либо возрастное животное, вирус папилломатоза для них это не новость. Он может возникать. Вот, и сами по себе эти новообразования кожные, они способны усыхать, либо рассасываться, либо отваливаться. Есть новообразование, которое называется гистиоцитома. Вот она также способна рассасываться. Если мы, например, приходим к гомеопату или к какому-нибудь врачу, которому хочется что-то уколоть, если он уколет что-то под это новообразование с чем-нибудь, там, с новокаином, там, я не знаю. Вот. И по итогу может случиться абсцидирование, и такая опухоль может выглядеть просто чудовищно. Просто чудовищно, вскрытое там, вот оно инфицированное, оно очистится и также полностью затянется. То есть
1: с корнями,
2: вот с какими хотелось бы посмотреть.
1: Я вам потом, у меня есть фото этой опухоли Кристи.
2: Вот вы мне так и не скинули.
1: Но у меня есть, посмотреть. Я вам потом покажу. Я не хочу на экране, просто не давал нам наш автор вопроса разрешения показывать. Это очень личное.
2: Печаль. Ну и плюс еще фантазию никто не отменял.
1: Некоторых
2: хорошо. Заявителей.
1: Давайте тогда пойдем по вопросам, а их больше 60, замечу.
2: Вы
1: Итак,
2: серьезно?
1: Да. Вопрос от Карла Августа Аванти. Можно ли способ помощи животному отпустить на волю, пусть само найдет лечебные травки, назвать самым вредоносным?
2: Это один из самых вредоносных способов, абсолютно верно. Вот вы кошечку, допустим, у вас есть кошечка. Она не вполне дикая, она приручена вами, она зависит от вас.